0: Этого недостаточно, чтобы изменить структуру предметов или сделать их радиоактивными. То есть продукты после прохождения через рентгенографический сканер остаются безопасными.
1: Так в Минском метрополитене ответили на вопрос пассажиров, можно ли без опасений пропускать через проверочные аппараты сумки с едой. Там пояснили, что у камеры сканера есть специальная защита, а каждый аппарат ежегодно проверяют на уровень рентгеновского излучения. И в этой части международные специалисты с метро согласны. Американское управление FDA прямо указывает, известных негативных последствий от употребления продуктов, прошедших через рентгеновский досмотровый аппарат, нет. Более того, доза при таком сканировании в тысячи и миллионы раз меньше той, которая используется при специальной промышленной обработке продуктов радиацией, объясняет физик Сергей Кондратьев.
2: Рентгеновские лучи действительно являются ионизирующим излучением, но продукт после сканирования не начинает сам излучать радиацию. Это примерно как после обычного рентгена человек не становится радиоактивным. При тех дозах, которые используются для досмотра багажа, речь не идет ни о заметном изменении состава пищи, ни об опасности для человека, который потом ее съест.
1: То есть рентгеновский контроль грузов с продуктами не делает пищу радиоактивной при соблюдении установленных параметров оборудования. Но если оборудование неисправно, нарушена защитная оболочка или правила эксплуатации, тут-то и начинаются серьезные проблемы, говорит эксперт.
2: Контроль в первую очередь необходим за самим аппаратом и людьми, которые постоянно работают рядом с ним. Поэтому здесь главный вопрос – исправна ли защита, проходит ли оборудование регулярные проверки и не превышает ли излучение установленные нормы за пределами камеры. Лучевая болезнь – это не шутки, но она возникает после достаточно серьезных доз.
1: Медики предупреждают, что среди первых признаков лучевой болезни – тошнота, рвота, головная боль и диарея. А при больших дозах возможно поражение кожи и внутренних органов. Если вы обнаружили у себя какие-то из этих симптомов, немедленно обратитесь в больницу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
1: Всех забрали в армию. Бобруйск Агромашу не хватает работников. Минпром попросили помочь.
0: Уважаемый Виктор Викторович, перед управляющей компанией холдинга «Бобруйск Агромаш» стоит стратегическая задача по поставке сельскохозяйственной техники в страны дальней дуги. Для выполнения данной задачи в установленные сроки просим вас оказать содействие по подбору персонала, входящих в систему Министерства промышленности.
1: Журналисты профильных ведомств публикуют письмо от Бобруйска Агромаша Минпрому. В нем первого замминистра промышленности просит привлечь работников с других предприятий.
0: Дополнительная необходимость сотрудников имеется по следующим профессиям. Слесарь механосборочных работ – 15. Машинист крана – 8 человек. Сварщик на автоматах и полуавтоматах – 10.
1: Почему на некогда легендарном производителе сельхозмашин и техники никто не хочет работать, в комментариях признаются бывшие сотрудники предприятия.
4: Это адский труд за копейки. А из-за постоянного кадрового голода ни выходных нормальных, ни отпусков. Переработки бешеные, а за них особо никто не доплачивает.
5: Руководство постоянно жалуется, что некому работать. При этом действительно молодых и сильных ребят в этом году уже в три волны забрали в армию. Остались возрастные мужички и женщины. Неужели для такого важного предприятия нельзя придумать какую-то бронь или отсрочку?
1: Но если давать отсрочку от армии каждому предприятию, которое жалуется на нехватку людей, то бронь понадобится уже половине экономики, говорит экономист Андрей Белкин. По его словам, людей не хватает практически во всех ключевых сферах, а самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей.
2: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели – в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш. То есть Беларусь все заметнее отстает не только от Европы, но и от многих стран, с которыми раньше себя даже не сравнивала.
1: Согласно статистике, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
6: Бензотуризм. Жители приграничных с Россией регионов показали наплыв россиян за белорусским бензином. На всех не хватило. Многих автомобилистов возмущает массовое нашествие россиян на белорусские заправки. Из-за дефицита топлива в России жители ближайших к Беларуси регионов едут закупаться в приграничные города белорусским топливом. Тем самым они искусственно создают дефицит и очереди на заправках страны, жалуются автомобилисты.
7: Это Крищев. А город рядом с границей с Россией.
8: Угадайте, кто у нас?
7: Six Seven.
8: Короче, ребятки, я, конечно, дико извиняюсь. Я, конечно, люблю русских людей, все дела. Но, по-моему, это немножечко наглёшь. Не гоните на бензин!
6: Дефицит моторного топлива вынуждает россиян вспоминать практики из лихих 90-х. Тогда ехали за едой и сигаретами, чуть позже за одеждой и промтоварами, а теперь приходится ехать за бензином. Россияне уже создали в соцсетях специальные чаты для желающих поехать на белорусские АЗС. Сами белорусы в комментариях реагируют на это в основном негативно.
9: Вы к нам со своей головной болью не лезьте. Разбирайтесь сами на своих болотах.
10: Теперь они поедут в Беларусь не только за интернетом и Зарой, но еще и за бензином.
11: Плохо с бензином, дизелем и интернетом, так что лучше дома сидите.
6: Беларусь и так увеличила поставки бензина в Россию, но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива в соседней стране, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку бензина. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои. Однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Арнштейн.
12: Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, ну, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
6: Для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Война просачивается через границу. Очевидцы обсуждают странный взрыв на территории БМЗ в Жлобине. Одна из версий – там рухнул беспилотник.
13: Утром 18 августа, около 8 утра, в районе БМЗ в Жлобине упал неизвестный беспилотник. При падении произошла детонация боевой части. Звук взрыва слышали в соседних микрорайонах.
1: Об этом пишут гомельские средства массовой информации. По данным местного профильного издания, улица Промышленная на подъезде к заводу была перекрыта.
13: Информация о пересечении дроном государственной границы и движении по территории Беларуси на данный момент отсутствует. Обошлось без пострадавших.
1: И хоть власти подобные инциденты не комментируют, данные о падении беспилотников в Беларуси появляются регулярно, особенно в приграничье. Работа РЭБ в этих зонах только добавляет неразберихи, объясняет военный эксперт Алексей Дроздович.
14: Белорусское ПВО действительно крайне редко сбивает российские дроны. Возможно, это связано с опасениями спровоцировать негативную реакцию со стороны Москвы, но, между прочим, это прямая угроза для граждан Беларуси. Иногда включают радиоэлектронную борьбу, чтобы сбить курс дрона, но ведь в таком случае он может рухнуть прямо на жилой дом. Последствия могут быть смертельными. Такое игнорирование – это игра с жизнями людей.
1: Еще одна проблема в том, что белорусские силы ПВО, даже если такая команда была бы дана, не смогли бы сбить все дроны. Об этом ранее заявлял и государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович. По его словам, эту проблему выявили во время внезапной проверки боеготовности систем ВВС и ПВО.
15: Сегодня высоты контрольных целей колеблются от 25 до 6 тысяч метров. На высоте более 1 тысячи метров цели выявляются довольно легко. А вот на 25, 50 и 100 метров возникают определенные сложности с обнаружением.
1: Напомним, что о участившихся случаях падения беспилотников в приграничье ранее говорил и Александр Лукашенко. Но паниковать не стоит, уверяет президент. Цитирую, «время военное, надо отнестись с пониманием». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
16: Это не роддом, а тюрьма. После родов у 18-летней белоруски отказали руки и ноги. Врачи помочь не смогли. Жительница Гомеля стала мамой в 18 лет. Но после родов у нее на фоне сильного стресса стали отказывать руки и ноги. О необычном случае из практики рассказала заведующая психологическим отделением Гомельской областной клинической психиатрической больницы Ирина Лисогурская.
17: Когда после родов ей положили ребенка на живот, она от него отвернулась. В ту же секунду ее охватило сильное чувство вины, но на фоне стресса внезапно отказали руки и ноги. Врачи ничего не могли с этим поделать.
16: Однако после нескольких сеансов состояние молодой матери стало улучшаться, а эмоциональная боль ослабла. Тело снова заработало, девушка приняла реальность и стала ухаживать за своим ребенком. Но не всегда все заканчивается благополучно. Прошлым летом 24-летняя белоруска Кристина родила первого ребенка. Беременность протекала нормально до момента, когда даже со стороны стало понятно, что ребенок будет крупным. Окружающие думали, что пара ждет двойню, а сама девушка неоднократно задавала врачам вопрос, все ли будет в порядке. Когда УЗИ показала предположительный вес в 4400, Кристина начала по-настоящему бояться рожать самостоятельно. Но врачи говорили, справишься сама, рассказала девушка.
18: Я прямо у них спросила, разве вес более 4,5 килограмм – это не повод для Кесарева? Заведующая еще раз ощупала живот и сказала, что там максимум 400, мол, сама родишь. Я успокоилась, подумала, врачи же опытные, им виднее.
16: Когда роды прошли и сына положили Кристине на грудь, та удивилась, как вообще смогла родить ребенка размером с 2-месячного младенца. Пока девушка еще была в затуманенном состоянии, ей сообщили о разрывах третьей степени. Первые несколько дней после родов и наложения швов Кристина чувствовала себя нормально. Это изменилось, когда швы начали расходиться и началась невыносимая боль. Врачи утверждали, что после таких родов это нормально. По словам Кристины, ее осматривали на кровати вместо гинекологической. Кресла советовали пользоваться мазью, делать упражнения Кегеля для укрепления мышц и ждать.
18: Ночью стало совсем плохо. Когда я встала за смесью для сына, произошло произвольное опорожнение кишечника через влагалище. Я была в ужасе. Даже не подозревала, что такое вообще физически возможно.
16: После этого консилиум врачей решил поставить стому, предупредив, что это временно, месяца на два. Врачи уговаривали не останавливать грудное вскармливание, говорит Кристина.
18: Но я понимала, что операции, наркозы и месяцы антибиотиков не позволят сохранить лактацию. Выписалась из роддома не с цветами и малышом, а одна из колостомой в боку.
16: Стому закрыли только через 5 месяцев. Не желая мириться, Кристина направила жалобу в Минздрав по поводу ненадлежащей помощи, понесшей тяжкий вред здоровью.
18: Когда меня пригласили на врачебный консилиум в комитет по здравоохранению, я надеялась получить помощь. Но услышала, что по протоколу кесарево при крупном плоде делают ради ребенка, а не ради матери. И что мой случай был один из тысячи. Комитет ссылался на допустимую погрешность в оценке веса плода и непрогнозируемость осложнений.
16: Сейчас Кристина восстанавливается и планирует доказать, что должной помощи ей не оказали. Несмотря на то, что комиссия признала действия медиков верными, девушка надеется, что ее история поможет иначе посмотреть на проблемы женщин в родильном зале. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Важный сигнал.
6: Ловушка для абитуриентов. В Минобразовании придумали хитрую штуку, чтобы отучить абитуриентов метаться между вузами. Многие абитуриенты, чтобы обезопасить себя и гарантированно поступить в вуз, тянут с подачей документов до последнего. Все это время они отслеживают ситуацию по мониторингам, которые регулярно обновляют университеты. Смотрят, сколько людей и с какими баллами уже принесли заявление на выбранную специальность. Однако в завершающий день вузы раньше обычного перестают обновлять эту статистику. Во время пресс-конференции в Национальном пресс-центре недовольный такой ситуацией родитель поинтересовался у Минобразования, почему скрывают цифры.
19: Ребенок в этом году поступал в вуз. Носили документы в последний день. Людей было много, особенно в последние часы. Подскажите, а почему в последний день таблицу с мониторингом подачи документов перестают обновлять за час до конца подачи документов в 17:00? Если дети, которые до 18:00 зашли в вуз, еще активно подают документы. И именно в это время все меняется. И так было не только в нашем университете, куда подавали документы.
6: Для абитуриентов и их семей данные мониторинга действительно важны. Некоторые, опираясь на эти сведения, буквально в последний момент успевают переподать документы туда, где больше шансов пройти. В Министерстве образования объяснили, что время обновления результатов мониторинга прописано в законе. На протяжении всей вступительной кампании данные обновляются 3 раза в сутки – в 12, 15 и 18 часов. А в заключительный день – в 12, 15 и 17 часов, отметил начальник Главного управления профессионального образования Сергей Пищев.
20: То есть такие правила, они установлены, то есть действительно задача стоит, чтобы абитуриенты осуществляли выбор своей специальности не в последний час подачи документов, а на протяжении всего периода приема документов. Ну а выбор, конечно же, необходимо делать еще раньше. На это направлена активная профориентационная работа, которая проводится с абитуриентами, информирование широкое, которое проводится в том числе и в первую очередь благодаря нашим средствам массовой информации. То есть задача стоит такая, чтобы как раз-таки вот выбор специальности и выбор направления он был осуществлен заблаговременно, а не в последний час.
6: При этом среди самих абитуриентов отечественные вузы теряют популярность. Все больше выпускников школ стремятся продолжить учебу в европейских странах, говорит эксперт в сфере образования и науки Андрей Лаврухин.
21: Это более безопасно и перспективно в плане самореализации и возможности получения качественного образования. Но я понимаю и тех родителей, которые в силу финансовых причин или других обстоятельств, затрудняющих поступление детей в школы западных стран, европейских стран, отдают своих детей на обучение в Российскую Федерацию.
6: Как следствие, белорусские вузы сталкиваются с недобором студентов, что публично признают и в Минобразовании. В Беларуси число молодежи в вузах продолжает снижаться примерно на 5% ежегодно. При этом растет число иностранных студентов, что компенсирует общее сокращение. В целом, белорусские студенты все меньше заинтересованы в местном образовании, а привлекательность западного высшего образования растет, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Белорусов заберут на СВО. ГУР Украины оценил вероятность наступления на Киев со стороны Беларуси.
13: Это будет зависеть от мобилизации в России. А будет ли мобилизация, мы увидим только после выборов. Проявятся индикаторы и разведывательные признаки мобилизационных мероприятий. Скрытую мобилизацию в наше время провести невозможно. До выборов они будут пытаться показывать какие-либо достижения на тех участках фронта, где они могут что-то сделать. А уже после, возможно, будет мобилизация.
1: Это свежее заявление представителя Главного управления разведки Украины Вадима Скибицкого. По его словам, при проведении частичной мобилизации в России в октябре 2022 года первые боевые подразделения из мобилизованных появились на фронте в декабре-январе.
13: То есть, если Россия в этом году проведет новую волну мобилизации, они могут подготовить мощную ударную группировку ближе к февралю, в начале следующего года. Тогда и возрастет возможность российской атаки с северного направления на Черниговскую или Киевскую область Украины. Это не стопроцентный сценарий, но вполне вероятный. Особенно если учитывать любовь Путина к символическим датам.
1: В феврале 2022 года Беларусь стала одним из главных плацдармов для наступления армии России на Украину. Российские войска и военная техника, которые в тот момент были на учениях в Беларуси, пошла на украинскую территорию именно через Чернобыльскую зону в сторону Киевской области. То, что северное направление было одним из ключевых первые дни российской спецоперации на Украине, признавал и Александр Лукашенко.
0: 24 февраля российские военные пересекли границу Украины с территории Беларуси.
4: Да, с территории Беларуси отдельные части пересекли границу Украины. Действительно, с территории чернобыльских примерно районов, где были на учениях российские войска, были запущены 2 или 3 ракеты.
1: Напомню, ранее руководитель офиса Зеленского, бывший глава разведки Буданов, заявил, что если Беларусь решится на более активное участие в российской спецоперации на Украине, Украина будет готова к жесткому ответу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Новости регионов. На радиосигнал.
6: В Кричеве при пожаре погибла 73-летняя пенсионерка. Прохожий заметил дым из окон частного дома и вызвал МЧС. Во время тушения спасатели обнаружили в одной из комнат хозяйку дома без признаков жизни. Предварительная версия причины пожара – неисправность электропроводки. В Бресте 17-летний бесправник врезался в ограждение. Двое подростков в больнице. Ночное ДТП произошло на улице Наполеона Орды. По предварительной информации, 17-летний подросток за рулем микроавтобуса «Форд» не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в барьерное ограждение. По данным ГАИ, юный водитель не учел дорожные условия и особенности авто. Разумеется, водительских прав у него не было. В результате тарана сам водитель и его несовершеннолетний пассажир с травмами доставлены в больницу. В Добрушевском районе после дождя испортилось зерно. В одном из хозяйств района зерно намокло после дождя и начало прорастать. По словам работников, теперь ответственность за испорченный урожай хотят возложить на них. Работники считают, что причиной потерь стали погодные условия. В Солигорске жители пожаловались на состояние лыжероллерной дороги вдоль леса на улице Козлова. По словам местных жителей, дорога пришла в ужасное состояние. Передвигаться по ней на велосипеде, роликах или самокате уже невозможно. При этом велосипедистам рекомендуют пользоваться тротуаром. Житель города уже оставил заявку через службу 115, однако сомневается, что проблему решат. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
6: Новости Зазеркалья. Белстат сообщил о росте реальных доходов населения. Белорусы в соцсетях не согласны. Темпы роста реальных доходов немного выросли. В январе-апреле они составили 7,9%. Для сравнения, за 2025 год показатель увеличился на 9,6%. По данным Билстата, выросла доля оплаты труда, но при этом снизились доли трансфертов населения и доходов от собственности, отметили в Билстате.
2: Оплата труда составила почти 66,5%. Трансферты населению, то есть пенсии, пособия, стипендии и другие выплаты – 22,3%. Доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящий доход – 6,7%. Доходы от собственности

0: А если дети появятся, сколько?
1: Я думаю, побольше надо.
2: Ну, хотя бы от 4000. Да, учитывая, что свое жилье несъемное. Ну, если съемное, тогда плюс еще хотя бы 1000.
3: Чтобы мне комфортно жить, мне должна быть пенсия 1000-3-4. Вот чтобы мне комфортно жить. Вот мне, вот чтобы мне жить комфортно. Чтобы я смогла съездить куда-то, чтобы я смогла позволить себе, ну, какие-то, ну, да, отдых.
4: Многие опрошенные блогером прохожие называли айтишников среди работников, которые зарабатывают больше всего. Экономисты ранее обращали внимание, что белорусские компании будут вынуждены повышать зарплаты сотрудникам, если общественно-политическая ситуация в стране не изменится и проблема миграции населения не исчезнет. В то же время эксперты уже не раз высказывали беспокойство рекордным ростом заработков, который опережает экономику и производительность труда. Усиливающиеся из-за этого перекосы, по их оценкам, могут привести к неприятным последствиям. На это уже обратил внимание президент. Во время отчета правительства Александр Лукашенко заявил, что нужно сбалансировать потоки в экономике.
5: Тема номер один, волнующая наших граждан. Как бы не убаюкивало правительство, мол, недовыполнили чуть-чуть. Факт. Рост цен 106,8% при задании 105%. Смотрю на сводную цифру Белстата, как на среднюю температуру по больнице. По многим чувствительным для простых людей товарам цены выросли и существенно в большем размере.
4: Во второй половине прошлого десятилетия в стране ввели норму, которая обязывала поддерживать рост зарплат не выше роста производительности труда. Однако в апреле 2020 года на фоне пандемии и предстоящей электоральной кампании правительство отвязало рост зарплат от производительности труда. Позднее норма снова стала действовать, но в 2022 году Совмин до особого распоряжения приостановил действие нормы о привязке зарплат к росту производительности труда. Эксперты констатируют дефицит рабочей силы, что стимулирует рост зарплат. Все это только ухудшает и без того опасную ситуацию в стране, говорят экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радио «Сигнал 666 АМ». Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества. На Радиосигнал.
7: Помидоры тоже в бане. После мяса и молочки в Россию не пустили 60 тонн белорусских помидоров. Что случилось на этот раз?
8: При фитосанитарной проверке помидоров из Витебской области был обнаружен вирус коричневой морщинистости плодов томата. Помидоры предназначались для покупателей в Московской, Калининградской и Смоленской областях. 56 тонн задержанных партий вернули отправителю в день обнаружения. Владельцам груза объявили предостережение о необходимости соблюдать фитосанитарные требования.
7: Об этом заявили в Россельхознадзоре. При этом представитель белорусского поставщика уверяет, что с их стороны все документы были в порядке. А перед отправкой томаты проходили необходимые проверки. И никаких признаков инфекции не показывали. На предприятии не исключают, что нынешняя история может быть своеобразной ответной мерой после майского случая, когда уже Беларусь остановила и уничтожила партию зараженных томатов, приехавших из России. Тогда белорусская гастаможня не пропустила 10 тонн томатов-овощей, которые следовали из Московской в Гомельскую область.
8: С целью недопущения распространения опасного вируса задержанные фрукты и овощи были уничтожены. Перевозчику грозит крупный штраф.
7: И хоть данный вирус практически не несет опасность человеку или животным, он может стать настоящим убийцей для сельского хозяйства, объясняет инфекционист-эпидемиолог Ольга Козлова.
9: Вирус коричневой морщинистости плодов томата – это растительный вирус, который поражает в первую очередь томаты и сладкий перец, вызывая характерные коричневые морщинистые пятна на плодах и деформацию растений. Он очень устойчив к окружающей среде, может распространяться через зараженные семена, плоды, оборудование и контакт с растениями и способен

0: уничтожить весь урожай и качество продукции. Это регулярно приводит к серьезным экономическим потерям для садоводов и фермеров в разных странах мира.
1: Из-за скрытой инкубации вируса и того, что зараженные растения не всегда проявляют симптомы, он может незаметно проникать в новые регионы и приводить к масштабным карантинным мерам, вплоть до уничтожения посевов, чтобы остановить распространение. В условиях белорусского АПК, который и так работает в жестких экономических и климатических условиях, проникновение таких болезней может стать серьезным ударом по производству, ценам на продукты и даже по всей экономики страны, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
1: Хлеб и вода. ЖКХ опубликовала список вакансий, объем работы и зарплаты. Последнее не для слабонервных.
3: Приглашаем на работу электрогазосварщика 5-го разряда, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря-сантехника, слесаря по обслуживанию тепловых сетей, рабочего зеленого строительства, дорожного рабочего, водителя грузового автомобиля, тракториста, машиниста экскаватора, прессовщика вторичного сырья и слесаря по ремонту автомобилей. Для нуждающихся предоставляется общежитие. Действует полный социальный пакет.
1: Такое объявление опубликовало Дзержинское жилищно-коммунальное хозяйство. Зарплаты, которые указаны в приглашении на работу, колеблются от 1500 до 2700 максимум. Правда, последнюю сумму обещают только за должность электромонтера. При этом за аналогичные вакансии в соседних странах предлагают заметно больше, комментирует экономист Игорь Боровик.
4: В Польше минимальная зарплата в 2026 году 4806 злотых. Это примерно 3900 белорусских рублей. В Литве 1153 евро, то есть больше 4000 рублей. И это просто установленный минимум. Если брать рабочие специальности, сварщики, электрики, сантехники, водители, в странах Евросоюза могут получать от 2 до 4 тысяч евро в месяц. Конечно, там выше цены и налоги, но разрыв все равно остается огромным.
1: Когда человеку в Беларуси за квалифицированный физический труд предлагают 1500-2500 рублей, неудивительно, что такие предприятия годами испытывают кадровый голод, говорит эксперт.
4: Люди либо ищут более выгодную работу внутри страны, либо уезжают туда, где за те же навыки готовы платить больше. И по данным Белстата, уезжают в первую очередь самые молодые и наиболее квалифицированные.
1: Масштаб утечки кадров можно увидеть хотя бы по соседней Польше. По данным Польского управления социального страхования, на конец 2025 года в системе было зарегистрировано почти 139 тысяч граждан Беларуси. Для сравнения, в 2016 году их было всего 14 тысяч, почти в 10 раз меньше. Причем около 59% работающих белорусов там – люди младше 40 лет. То есть пока белорусские предприятия ищут сварщиков, электриков и водителей, значительная часть трудоспособных кадров уже работает на экономику соседней страны, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире «Между строк». Александр Лукашенко потребовал, чтобы белорусские рожали минимум двоих, а лучше троих детей, иначе стране скоро будет некому работать. Но население Белоруссии сокращается не из-за недостатка призывов. Молодые люди уезжают, жилье остается дорогим, в регионах закрываются родильные отделения, а воспитание детей бьет по доходам и карьеру родителей. В этом выпуске разберем, почему прежние демографические программы не остановили спад и какую цену семьи платят за рождение ребенка. А также выясним, зачем власти завозят иностранных работников, одновременно обвиняя белорусов в нежелании рожать.
6: Да, тема, скажем так, максимально острая сейчас.
5: Вот именно. Двое родителей плюс трое детей равно успешное будущее.
6: Угу. Математика первого класса.
5: Но за этой простотой скрывается пугающе прагматичный подход. Неродившийся ребенок здесь рассматривается не как, ну, человек, а чисто как будущая налоговая единица, которая типа когда-нибудь встанет к станку и начнет приносить пользу.
6: И в этом кроется главная ошибка такого подхода. Демография – это невероятно сложный социальный механизм, а в риторике чиновников она, ну, превращается в обычную таблицу Excel.
5: 100%.
6: Логика звучит так. На заводах не хватает рабочих рук, значит, нужно просто заставить население заполнить пустующие ячейки в этой таблице. Но проблема в том, что рождение детей нельзя стимулировать приказами сверху.
5: Давай посмотрим на сухие цифры, чтобы вообще понимать масштаб проблемы. Вот на 1 января 2026 года население Беларуси составило 9 056 080 человек.
6: Угу.
7: И за один год исчезло около 53 тысяч. Это же огромная цифра.
6: Для наглядности, слушай, 53 тысячи – это население целого районного центра. Это не просто цифра в отчете. Это опустевшие улицы, закрытые магазины, школы, в которых больше некому учиться. За год с карты буквально стирается целый город.
7: Подожди, но ведь можно сказать, что это, ну, общеевропейский тренд. Во всей Восточной Европе падают показатели. Сейчас суммарная рождаемость в стране упала до уровня 1,2 ребенка на женщину.
6: Да, цифра пугающая.
7: При том, что для замещения поколений нужно 2,1. Но везде же рожают меньше. Разве власти не правы, когда говорят, что люди просто стали жить для себя?
6: Ну, это очень удобная позиция – списать все на глобальные тренды и эгоизм молодежи. Но давай посмотрим на контекст. В 1994 году в Беларуси жило более 10,2 миллиона человек. И падение с 10 миллионов до 9 – это не внезапный каприз общества. Это прямой измеримый результат 30 лет конкретной государственной политики.
5: 30 лет, да.
6: Три десятилетия в стране существует система, которая полностью контролирует распределение бюджета, строительство, рынок труда, социальную сферу. И теперь итог этого тотального контроля пытаются выдать за личную безответственность граждан.
5: То есть происходит классическое перекладывание ответственности с больной головы на здоровую?
6: Именно так.
5: Но слушай, давай сыграем за адвоката дьявола. Спустимся на уровень конкретной семьи. Государство ведь выделяет деньги. По телевизору эти программы выглядят как, ну, золотой дождь просто.
6: Ну да, по телевизору звучит красиво.
5: Тот же семейный капитал в 26-м году – это 35 505 рублей. Согласишь, звучит как отличный стимул.
6: Звучит действительно громко, только есть один нюанс, который полностью ломает эту красивую схему.
5: Какой?
6: Этот капитал в 35 с лишним тысяч рублей дается исключительно за третьего ребенка.
5: Ну и что в этом плохого? Разве это не логично с точки зрения защиты государственного бюджета? Докажите серьезность своих намерений, станьте многодетной семьей и тогда получите крупную субсидию.
6: Это было бы логично, если бы дети появлялись в вакууме. Но в реальности первый или второй ребенок рождается в арендованной квартире. И требовать от семьи родить третьего, чтобы получить хоть какую-то помощь на жилье...
5: Это жестко.
6: Это значит требовать прыгнуть в пропасть в расчете на то, что внизу, возможно, успеют постелить матрас.
5: Получается, государство говорит, вы сначала пройдите через годы падения доходов, поживите впятером в однокомнатной квартире, а потом мы дадим вам сертификат.
6: Вот именно.
5: Кстати, а этого сертификата вообще хватит на покупку квартиры без дополнительных кредитов?
6: Конечно, нет. Это строго регулируемая субсидия, а не чемодан наличных. Ее недостаточно для покупки жилья, она лишь частично покрывает расходы. А теперь давай разберем ежемесячные пособия, которые тоже часто ставят в заслугу.
5: Давай. Там же тоже солидные суммы называли.
6: Ну смотри, при рождении первого ребенка выплачивают около 5300 рублей, второго – 7425. Ежемесячно до трех лет семья получает 1000 с небольшим на первого и около 1200 на второго.
5: Ну вот же. Больше 1000 рублей в месяц. Разве это не подспорье?
6: Подспорье, если не понимать механику формирования семейного бюджета. эти пособия не прибавляются к зарплатам родителей, они заменяют доход одного из них.
7: А, то есть... Один взрослый уходит в декрет, и все.
6: Да. Его зарплата исчезает полностью, и на ее месте появляется это пособие.
7: И при этом расходы взлетают вертикально вверх. Коляски, смеси, подгузники, платные врачи.
6: Точно. А теперь вспомним про прожиточный минимум. Он установлен на уровне чуть больше 530 рублей на взрослого и 326 на ребенка до 3 лет.
7: Это же физиологическая граница выживания.
6: Абсолютно. И в эту сумму не заложена аренда жилья, ремонт сломавшейся стиральной машины или там покупка зимней резины. Если работающий родитель получает среднюю региональную зарплату, то выплаты по кредиту или аренда мгновенно съедают весь этот, ну, так называемый щедрый финансовый запас.
7: Да, математика не сходится. Хорошо, допустим, семья чудом накопила деньги, у них есть жилье, они готовы. Но ребенок рождается не в квартире, он рождается, скажем так, в социальной инфраструктуре.
6: Верно.
7: А эта инфраструктура в регионах просто трещит по швам.
6: Это то, что можно назвать инфраструктурным опустением. И это огромный барьер. И тут мы подходим к одной из самых важных тем, о которой почему-то вообще молчат, когда призывают спасать нацию. И это невидимая вторая смена.
7: Да, это важный момент.
6: Требуют рожать минимум 2 детей от семьи. Но давай будем честны, на чьи плечи ложится этот призыв?
7: На женские.
6: Именно. Декрет, больничные, поликлиники, уроки – это почти полностью женская нагрузка. И эта нагрузка имеет конкретную финансовую цену. Гендерный разрыв в оплате труда в стране составляет около 27%.
7: 27%? Это много?
6: Очень много. Когда женщина уходит в декрет на 3 года, она теряет профессиональные навыки, рабочие связи, отстает от изменений в технологиях.
7: Но ведь закон, типа, защищает рабочее место?
6: Формально да. Но работодатели, пусть и неофициально, всегда учитывают риски частых больничных. Возвращаться часто приходится на должности с худшими условиями, а продвижение по карьере вообще ставится на паузу. Этот гигантский профессиональный риск лозунги чиновников никак не компенсирует.
7: Получается, в призывах 2 родителей, 3 детей мужчины фигурируют просто как математическая половина уравнения.
6: Угу.
7: А почему отцы массово не берут декретный отпуск, чтобы разделить этот риск?
6: Из-за того же разрыва в доходах. Если мужчина зарабатывает на 27% больше, семье банально невыгодно отправлять с декрет его, потому что просадка общего бюджета будет катастрофической.
7: Логично.
6: Но есть и другая проблема, еще более глубокая. Это разрыв в продолжительности жизни.
7: Да, статистика тут просто пугающая. Мужчины в стране живут в среднем около 70 лет, а женщины 79.
6: 9 лет разницы. И вот парадокс. От мужчин требуют становиться многодетными отцами, но при этом демографическая политика почему-то начинается в роддомах, а не с программ безопасности труда, качественной медицины для взрослых и борьбы с зависимостями.
7: Да, это как-то непоследовательно.
6: Абсолютно. Невозможно построить нацию, требуя детей от отцов, которые статистически рискуют просто не дожить до их совершеннолетия и окончания университета.
7: Да. Хорошо, мы разобрали внутренние проблемы – деньги, сады, больницы, продолжительность жизни. Но ведь страна теряет людей не только потому, что они не рождаются.
6: Конечно.
7: Огромное количество людей просто уезжает. Любой разговор о демографии без учета иммиграции – это, ну, фикция.
6: Абсолютно верно. В Польше на август 26 года находилось около 138 тысяч граждан Беларуси с действующими видами на жительство. В Литве около 50 тысяч.
7: Почти 200 тысяч человек. И это только легализованных. И только в 2 странах.
6: Да.
7: Это же население 2-3 крупных городов. И ведь уезжают не пенсионеры. Уезжают айтишники, инженеры, врачи, предприниматели. Это репродуктивное ядро нации.
6: И экономическое ядро тоже. Это двойной удар по демографии. Страна теряет этих людей прямо сейчас. Образует дыры в налогах и на рынке труда. Но что еще страшнее, завтра она теряет всех их неродившихся детей.
7: Да.
6: Эти дети уже пойдут в детские сады в Варшаве, Гданьске или Вильнюсе. Они потеряны для будущей статистики.
7: И на этот массовый исход накладывается еще один, пожалуй, самый тяжелый фактор. Фактор войны.
6: О, да.
7: В 22-м году территория уже использовалась для военного наступления. А в марте 26-го года появились заявления с украинской стороны о планах размещения в Беларуси 4 станций управления ударными дронами.
6: Понимаешь, важен даже не сам факт появления этих станций, а уровень тревоги, который они генерируют в обществе.
7: Ага.
6: Демографическое поведение ломается не в момент юридического объявления войны. Оно ломается, когда страх и непредсказуемость становятся фоном для каждого разговора на кухне.
7: Ну да, как можно планировать третьего ребенка, когда горизонт планирования сузился до выпуска вечерних новостей?
6: Вот именно.
7: Ребенок требует понимания перспективы хотя бы на 15-20 лет вперед. А тут молодые люди не знают, не закроется ли завтра последняя граница или не изменится ли правило призыва.
6: Чувство безопасности нельзя декретировать указом. Когда границы ассоциируются с военным риском, а любая нелояльность чревата потерей свободы, призывы спасать нацию звучат, как издевательство.
7: Да.
6: Люди просто отказываются приводить новых людей в непредсказуемый и опасный мир.
7: Хорошо, логика семей понятна, безопасности нет, детей нет. Но экономика же не может остановиться. Заводы работают, улицы нужно убирать, автобусы водить.
6: Угу. Если сотни тысяч уехали, а новые поколения не рождаются, кто будет стоять у станков?
7: Власти нашли предсказуемый ответ на этот вопрос. Это замещение мигрантами. В 26-м году начался организованный завоз работников, например, из Узбекистана.
6: Но справедливости ради, привлечение мигрантов – это путь любой развитой экономики. Европа, Штаты – все это делают.
7: Да, это правда.
6: В чем тогда здесь проблема? Разве это не логичное закрытие кадровых дыр в промышленности и строительстве? Вопрос в том, как именно используется этот труд. Вместо того, чтобы модернизировать производство, повышать зарплаты, улучшать условия работы и пытаться удержать собственные кадры, система обращается к дешевому импорту бесправной рабочей силы.
7: И эта схема уже дает сбои, насколько я понимаю.
6: Да. Стали появляться публичные жалобы приехавших. Люди рассказывали, что им обещали зарплату в $1000, а по приезде они получали ровно половину от этой суммы.
7: Ого, ничего себе.
6: Плюс они сталкивались с ужасными бытовыми условиями в общежитиях, и эти жалобы вскрывают саму механику процесса. Мигранты здесь нужны не для развития, а как удобный и легко контролируемый ресурс.
7: То есть они полностью зависимы?
6: Абсолютно. Их визы и статус пребывания полностью зависят от работодателя. С ними можно не церемониться, им можно банально недоплачивать.
7: Подожди, то есть массовый завоз мигрантов на таких условиях – это инструмент для сбивания зарплат на внутреннем рынке?
6: Совершенно верно. Руководству предприятий выгодно иметь такую подушку безопасности.
7: Угу.
6: Если местный житель приходит и требует повышения зарплаты из-за инфляции, ему всегда можно ответить «не нравится? Увольняйся». За забором стоит очередь из иностранцев, готовых работать за копейки. Это позволяет консервировать крайне неэффективную модель управления экономикой.
7: Но ведь это прямой путь к катастрофе. Да, сегодня ты сэкономил на зарплате токарю, но по телевизору при этом будут продолжать обвинять местное население в том, что оно типа забыло семейные ценности.
6: Да, лицемерие поразительное.
7: Но позволь, а как же пенсионная система? Она же в Беларуси солидарная.
6: Вот.
7: То есть налоги сегодняшних работников идут на выплаты сегодняшним пенсионерам.
6: И математика этой системы просто безжалостна. Количество работающих стремительно падает, а число пожилых людей растет. По прогнозам, к 2050 году четверть населения может оказаться старше 65 лет.
7: Четверть населения?
6: Да. И кто будет формировать пенсионный фонд? Мигранты, получающие серную или заниженную зарплату, этот фонд не наполнит.
7: Значит, государству придется принимать жесткие решения. Либо бесконечно повышать пенсионный возраст, либо критически урезать размер самих пенсий.
6: Именно. И старение нации – это же не только про нехватку денег в банкомате. Это огромная нагрузка на медицину и социальные службы.
7: Угу. А кто обычно берет на себя уход за пожилыми родственниками? Снова возвращаемся к женщинам. Та самая вторая смена плавно перетекает в третью.
6: 100%.
7: Государство требует растить детей для экономики и одновременно оставляет на плечи семей уход за стареющими родителями, потому что сиделок и мест в интернатах банально не хватает.
6: Слушай, знаешь, если попытаться связать все эти разрозненные факты, закрывающиеся роддома, страх перед будущим, низкие зарплаты, завоз бесправных рабочих, репрессии, то возникает один очень серьезный и неприятный вопрос.
7: Какой?
6: Что, если истинная цель текущей модели управления вовсе не демографическое спасение?
7: Звучит как конспирология. В смысле, ты хочешь сказать, что государство сознательно хочет, чтобы население сокращалось и старело?
6: Ну, давай рассуждать логически. Что такое страна с растущим, образованным, экономически независимым средним классом?
7: Ну, это сильное общество.
6: Да, это общество, которое постоянно требует соблюдения прав, честных судов, прозрачного бюджета, лучшей медицины. Управлять таким обществом невероятно сложно. Это требует постоянных компромиссов, диалога, уступок.
7: Согласен. Сложная система управления для сложного общества.
6: А теперь посмотри на альтернативу. Властям гораздо проще и комфортнее управлять стареющей, пустеющей территорией.
7: Кто остается?
6: Послушные бюджетники, чье выживание полностью зависит от государственных выплат, пенсионеры, зависящие от почтальона с пенсией, и мигранты, которых можно депортировать за малейшую провинность за 24 часа.
7: То есть это идеальная стерильная среда для сохранения абсолютного контроля. Никто не задает вопросов, никто не протестует.
6: Именно так. Громкие призывы спасать нацию и рожать троих – это просто фасад, привычная риторика. На самом деле создание богатой и свободной страны, в которой люди чувствуют безопасность и искренне хотят планировать большие семьи – это полностью противоречит логике удержания власти.
7: Звучит пугающе логично.
6: Система не сломана. Она работает ровно так, как спроектирована. Возвращаясь к началу, таблица Excel не сломалась. Просто из нее удалили столбцы с правами человека, безопасностью и будущим.
7: В общем, требование рожать больше показало, что власти рассматривают детей прежде всего как будущих работников и налогоплательщиков. При этом ответственность за сокращение населения перекладывают на семьи. Хотя именно государственная политика привела к массовому отъезду молодых людей, закрытию услуг в регионах и страху перед будущим. Выигрыши остаются чиновники и предприятия, которым нужны новые рабочие руки. А расходы несут родители, прежде всего женщины, теряющие доход, время и возможности для карьеры. Остановить демографический спад одними пособиями и лозунгами невозможно. Для этого Беларуси нужны безопасность, доступное жилье, нормальная медицина, достойная работа и прекращение репрессий. До встречи.
2: Важный сигнал.
1: Фильм ужасов наяву. На рассвете жители Гомеля проснулись от страшного треска и грохота в небе. Что это было?
3: Был звук, какой-то дикий треск, а потом раздался грохот над домом.
1: Это гомельчане в соцсетях обсуждают, что произошло утром 20 августа в центральном районе города. По сообщениям местных жителей, около 5 утра их разбудили нетипичные, очень громкие звуки в небе. Исходя из описания очевидцев, можно предположить, что фиксировался звук пролета какого-то объекта и взрыв.
8: Ну, мы к шахедам уже, можно сказать, привыкшие. Эти звуки не были похожи на обычный шум их двигателя. Что-то странное и зловещее. Да, это точно не как у мотороллера, который стал привычным и который издает российская герань. Может, истребитель какой-то? Или ракеты через нас летели? Но тогда как-то вообще тревожно.
1: По словам гомельчан, такие звуки слышали жильцы домов на улице Кожара в старом аэродроме, а также в соседней Волотове и в Старой Волотове. То, что именно этой ночью была массированная воздушная атака России по территории Украины, непростое совпадение, уверен военный аналитик Алексей Дроздович.
9: Мониторинговые каналы проанализировали, что в такие ночи российские реактивные дроны двигаются вдоль белорусско-украинской границы от Добрыжского до Брагинского районов. Также в это время на Киев и Борисполь летели ракеты с севера и востока. Возможно, этим утром гомельчане стали свидетелями попытки сбития этого над городом, удачной или неудачной. Про пострадавших нет сообщений, и слава богу. Но это, конечно, большая удача, которая в какой-то момент может закончиться, если конфликт будет продолжаться.
1: По словам эксперта, белорусское ПВО крайне редко сбивает российские дроны. Это связано с опасениями спровоцировать негативную реакцию со стороны Кремля.
9: Но, между прочим, это прямая угроза для граждан Беларуси. Иногда включают радиоэлектронную борьбу, чтобы сбить курс дрона. Но ведь в таком случае он может рухнуть прямо на жилой дом. Последствия могут быть смертельными. Такое игнорирование – это игра с жизнями людей.
1: Официально о залетах дронов-убийц на территорию Беларуси власти предпочитают не говорить. Поэтому каких-то конкретных ответов на вопрос, что напугало гомельчан утром 20 августа, скорее всего, не будет, уверен эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Мамы говорят. на радио «Сигнал».
10: Без кредита не обойтись. Бобруйчанки рассказали, сколько нужно денег, чтобы собрать ребенка в школу. По словам опрошенных женщин, это далеко не те 150 рублей, которые власти обещают выделить многодетным семьям. В основном молодые родители называли сумму около 1000 рублей.
11: Ну, где-то, наверное, 700-800 будет.
12: Угу. Честно? Очень много.
13: Может, 1500.
14: А если что, девочку намного дороже собрать, чем мальчика. Ну, на девочку рублей 500-600 надо будет. А на мальчика проще. Рублей 150 отнимите сразу.
15: 700, 1500.
16: 4000? Ну, 1000 рублей минимум.
17: Я думаю, что где-то около 1000 рублей.
18: Ну, в районе 1000 и больше, наверное. Где-то так.
10: Официальные источники называют суммы гораздо скромнее. Считается, что подготовка школьника к новому учебному году обойдется минимум в 120 рублей, а полный комплект может стоить больше 600 рублей. В крупных универмагах деловой комплект одежды оценивают для мальчиков до 300 рублей, а для девочек до 250 рублей. В этом сезоне в моде классическое сочетание белых рубашек и блузок с одеждой черных и голубых оттенков. Около 95% ассортимента школьной продукции составляют товары белорусского производства, говорит представитель Министерства антимонопольного регулирования и торговли Наталья Мельникова.
19: В этом году ориентировочная средняя стоимость комплектов одежды делового стиля и обуви составляет от 120 до 620 рублей в зависимости от выбранных элементов одежды. Максимальная стоимость одежды для первоначальных классов будет стоить от 120 рублей до 600 рублей, средних классов от 180 до 580 рублей, старших классов от 170 до 620 рублей.
10: К примеру, пиджак для школьника по расчетам министерства можно приобрести за 57 рублей. Если это пиджак из костюмной ткани, его стоимость будет выше – от 92 до 222 рублей, в зависимости от размера и возраста ребенка. При этом пиджак можно заменить более удобным бомбером, цена на который колеблется от 39 до 106 рублей. Брюки к комплекту обойдутся в сумму от 50 до 85 рублей. Если купить костюм, то его стоимость составит около 300 рублей. В некоторых вариантах комплект стоит 188 рублей. Если добавить костюм уже жилетку, это увеличит стоимость на 36, а то и 95 рублей, в зависимости от модели и материала. Трикотажные жилетки, как правило, стоят около 40 рублей. На предприятии «Столичная торговля и услуги» отметили, что одежда для старшеклассника стоит 400 рублей. Это минимальная цена за самое низкое качество формы. Приобрести хорошую форму стоит 1000 рублей, а модную – 1300, говорит представитель предприятия Виолетта Лазнюк.
20: Комплект одежды делового стиля для мальчика входит пиджак, жилетка, брюки, сорочка с коротким и длинным рукавами, джемпер и галстук. Девочки смогут носить в школу пиджак, жилетку, юбку, брюки, блузку с короткими и длинными рукавами, джемпер, сарафан и платье. В зимнее время гардероб учащихся можно утеплить трикотажным свитером. Исходя из полученного в мае-июне ассортимента товаров и имеющихся остатков прошлого сезона, ориентировочно стоимость полного комплекта для школьников младших классов составляет от 300 до 1100 рублей, а старшеклассников от 400 до 1400 рублей.
10: Цены на рубашки по расчетам Министерства антимонопольного регулирования и торговли начинаются с 32 рублей, а вот рубашки с высоким содержанием хлопка могут стоить до 105 рублей. Вместо рубашки можно выбрать водолазку, которая стоит от 14 до 45 рублей. Для холодного времени года понадобится джемпер, хотя вне сезон его выбор в магазинах ограничен. Цены на джемперы варьируются от 32 до 61 рубля. Дополнительно к школьной форме можно приобрести галстук или бабочку. Цены на них от 7 до 13 рублей. Таким образом, минимальная стоимость базового набора одежды для мальчика составляет около 158 рублей, а самый дорогой комплект может обойтись в 530 рублей. Однако родители утверждают, что сборы в школу стоят гораздо дороже. К тому же на неделю школьнику понадобится больше одной рубашки, поэтому итоговая сумма в любом случае будет выше, говорят родители. Многие также жалуются, что в школах ограничивают выбор одежды.
21: Конечно же, хотелось бы расширить модельный ряд. У родителей должен быть выбор – купить классические или зауженные брюки. В идеале каждому типу ребенка та своя одежда. Хотя у нас в школе за любое отклонение от классики могут даже к директору вызвать. В прошлом году пришлось покупать форму заново, потому что наша для классного руководителя была слишком нестандартной. Теперь стараемся со стилем не экспериментировать.
10: Однако форма и сборы в школу не ограничиваются. Еще необходимо купить рюкзак, пенал и канцелярию. По расчетам Министерства антимонопольного регулирования и торговли, на это необходимо еще от 200 до 300 рублей. В итоге на подготовку к школе придется потратить не меньше 1000. Родители уже жалуются в соцсетях, ведь для того, чтобы собрать ребенка в школу, надо выложить пол зарплаты. А для кого-то это и вовсе весь месячный заработок. Некоторые родители пишут, что для того, чтобы собрать двух детей в школу, нужно брать кредит. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
0: Телефоны школьникам вернут? В Минобразовании рассказали, что изменится в новом учебном году после внедрения электронной школы. Запрет на использование мобильных телефонов в белорусских школах сохранится. Его не собираются корректировать в связи с началом внедрения системы «Электронная школа», отметили в Министерстве образования.
4: Учащиеся, как и прежде, войдя в учреждение образования, должны будут разместить свои телефоны в специально отведенных ячейках. Предусмотрен порядок использования мобильного телефона на учебном занятии, если это необходимо учителю. При организации образовательного процесса система отработана, со стороны родителей мы получаем положительные отзывы. Ребята уже к этому привыкли. Повторюсь, никаких изменений с 1 сентября в связи с введением электронной школы в порядок использования мобильных телефонов не предусмотрено.
0: Как известно, в школах запретили смартфоны, но детям разрешили использовать умные часы. Кроме того, школьники смогут пользоваться техникой по медицинским показаниям. Например, при проблемах с опорно-двигательным аппаратом можно брать электронную книгу или планшет, чтобы не носить учебники. Но гаджеты должны быть без доступа к интернету и без мобильной связи. Родители школьников говорят, что по-прежнему остается непонятным, как они могут связаться со своими детьми.
22: А как же связь? Мы всегда были на связи. Мне нужно знать, что она дошла до школы и что с ней все хорошо. Я не понимаю, это не игрушка, это средство связи и безопасности. Они отнимают у наших детей не развлечения, а возможность быть защищенными. Я очень возмущена этим решением.
0: Как объяснили в Министерстве образования, в особых случаях разрешается временное использование телефона для связи с родителями, но только с разрешения дежурного администратора или ответственного за хранение устройств. В остальных случаях, если у ребенка во время урока обнаружат телефон, его накажут.
4: В случае первого нарушения школьнику придется написать объяснительную записку, где он должен указать, почему пользовался мобильным устройством во время занятий. Учитель или классный руководитель сделает запись в дневнике, чтобы зафиксировать факт нарушения. Если же ситуация повторится, телефон у ребенка изымают. После этого родителей вызывают в школу. Вернуть устройство можно будет только после личной беседы родителей с директором или членом администрации. При этом сам ученик получит дисциплинарное взыскание. Его вид и строгость определяет руководство школы.
0: Тему запрета телефонов родители школьников активно обсуждают в соцсетях. Их мнения разделились. Одни поддерживают меру, а другие выступают резко против инициативы забирать телефоны и жалуются, что школы в Беларуси превращаются в тюрьму. Что касается электронной школы, то с 1 сентября к ней подключатся 300 учебных заведений, а полностью внедрить ее собираются в следующем году. В рамках электронной школы будут внедрены электронный журнал и дневник, появится возможность создавать чаты и так далее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
0: В Вся надежда на русских. Белорусские города в прошлом году посетили 1,5 миллиона россиян. В этом году Беларусь попала в список самых небезопасных для туризма стран. В России дела еще хуже. Беларусь в прошлом году посетили как минимум 1,5 миллиона туристов из России. Такие данные привел директор Национального агентства по туризму Кирилл Машарский. По его словам, гости Беларуси перестали концентрироваться исключительно в столице.
5: Сейчас их интересует агроэкотуризм. Это мировая тенденция, и мы эту тенденцию будем развивать и масштабировать. Потому что все живут в каменных джунглях, испытывают такое серьезное давление, и все выбираются на природу, чтобы провести хорошее время. У нас просто идеальные условия для этого. У нас огромное количество природоохранных территорий, уникальные леса, заповедники, где можно восстановиться и пройти эмоциональную реабилитацию.
0: Президент ранее распорядился повысить уровень туристического сервиса в стране. Александр Лукашенко призвал сделать акцент на развитии инфраструктуры и повышении качества отельного обслуживания. Он подчеркнул, что в следующую пятилетку туризм должен стать национальным проектом и реализовать свой экономический потенциал по максимуму.
6: Для того, чтобы расширять туристические услуги, приток туристов, к нам понадобится повышение качества услуг и дополнительное развитие инфраструктуры гостеприимства. Знаете, если, грубо скажу, в гостиницах будут по стенкам ползать тараканы и под кроватями, то никакие туристы сюда не поедут. Уровень нужен такой, чтобы и белорусы чаще выбирали отдых на родной земле.
0: Чаще всего в Беларусь сейчас приезжают туристы из России. Об этом рассказал специалист отдела информационно-туристического центра «Минск» Никита Сергеевич. Вторым в этом рейтинге оказались путешественники из Казахстана. Туристы из Европы, по словам Сергеевича, заглядывают в страну значительно реже, чем раньше. По словам экспертов, приток иностранных туристов заметно снизился на фоне политических событий. Минск и Беларусь в целом сейчас популярны в основном среди россиян и туристов из стран СНГ, говорит эксперт туристического рынка Филипп Голый.
7: Прежде всего, чем вызван спрос и интерес к отдыху на белорусской природе, возможности спа-комплексов и лечения? В первую очередь, наверное, той полетной программой, которую национальная компания «Белавия» поставила из регионов Российской Федерации. Потому что из того, что мы видим по статистике, это огромное количество и увеличение спроса именно из крупных городов-миллионников Российской Федерации и столиц государств СНГ, особенно Центральной Азии и Закавказья.
0: Чиновники прогнозируют, что поток российских туристов ежегодно будет увеличиваться на 50%. Россияне едут в Беларусь, поскольку в страны Европы большинству въезд по факту закрыт. Одни не могут получить визу, другим не хватает денег на отдых. А тут хоть и ближайшее на зарубежье. При этом из стран Европы в Беларусь туристы больше не ездят. Раньше страну активно посещали поляки, латвийцы, литовцы и даже немцы. Они ездили не только в Минск, но и в Полоцк, Пинск и Беловежскую пущу. Европейцев в Беларусь привлекали вкусная и недорогая еда, поэтому они приезжали тратить деньги. Россияне, приезжая в Беларусь, ведут себя по-другому, говорят эксперты туристического рынка. Они отмечают, что Беларусь оказалась в списке самых небезопасных для туризма стран. Утешением для отечественного туристического сектора может стать то, что в России туризм несколько более опасен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: На Радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Из коровника на границу. Нерадивые фермеры прошли первый курс армейской подготовки и скоро поедут служить поближе к Украине.
3: Около 500 человек включили в состав подразделения сил спецопераций. На полигоне с ними проводят тактическую подготовку, психологическую полосу и обкатку бронетранспортерами БТР-70М-Б1. В дальнейшем сформированные батальонно-тактические группы отправят на границу для выполнения учебно-боевых задач.
1: Соответствующие кадры и информация опубликованы на сайте Министерства обороны. Напомню, ранее Александр Лукашенко заявлял, что было призвано около 1500 человек, из которых сформировали батальонно-тактические группы. Во время посещения Вилейки он предлагал использовать их для возвращения в севооборот земель в районе.
8: Возьмите это две батальонно-тактические группы, которые создали из нерадивых чиновников и специалистов. Понимаете, о чем речь сейчас? Их около 500 человек. Я их называю две батальонно-тактические группы.
1: По мнению президента, их нужно направить на наведение порядка на сельскохозяйственных землях.
8: Пожалуйста, заставьте их здесь работать именем революции.
1: Напомню, в июле Александр Лукашенко предложил отправлять нерадивых чиновников и работников сельского хозяйства на военные сборы. После этого Минобороны отправило военкомов инспектировать сельхозпредприятия во время жатвы. Работники сельхозпредприятий пишут, что август и так тяжелый и напряженный месяц, а подобные распоряжения только создают дополнительное давление на людей. Плюс нигде не указано, какие именно критерии учитывает руководство, когда признает тех или иных сотрудников нерадивыми и отправляет в армию. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Контроль качества на радио «Сигнал».
1: Пушкин важнее. Республиканский театр белорусской драматургии открывает юбилейный сезон русской драмой. Вместо белорусской в комментариях скандал.
9: Маленькие трагедии Пушкина – это жемчужина драматургии. Поэтому обращение к этому произведению для нас не только определенный опыт, но и серьезный вызов. И мы хотим взять эту высоту.
1: Так о своей премьере в Республиканском театре белорусской драматургии говорит режиссер Светлана Науменко. Именно ее спектакль по Александру Пушкину 20 августа открывает юбилейный 35-й театральный сезон. Однако белорусы в комментариях воодушевление режиссера не разделяют.
9: Театр белорусской драматургии, русский язык, русский Пушкин, русское все. Что-то не сходится.
11: Театр уже давно теряет свою главную особенность и языковое пространство. Русскую классику и так ставят везде. И не только у нас и в России, но и во всем мире. А теперь дайте мне ответ. Где ставят белорусское?
9: Ну, Светлана и режиссер, и директор. Хозяйка, короче. Ей наше мнение не интересно.
1: А вот что об этом думает театральный критик Анжелика Дмитриева.
23: Здесь можно понимать, что Республиканский театр белорусской драматургии создавался не просто как еще один драматический театр. Его смысл был именно в белорусской пьесе, белорусском языке и поиске современной национальной драматургии. Долгие годы это было одно из немногих государственных мест, где зритель мог быть уверен – он придет и услышит белорусскую речь. После 2020 года труппа сильно изменилась. Ушли многие актеры и прежнее руководство. А сам театр постепенно начал терять эту исключительность. И вот в 2026 году идентичность театра почти полностью стерта. Когда юбилейный сезон открывают Пушкиным, поверьте, это уже не творческий эксперимент, а очередной шаг к размыванию первоначальной миссии театра.
1: При этом руководство театра успокаивает, мол, белорусская драматургия полностью не исчезла. В афише остаются уже легендарные среди театралов «Адамовы жарты», а также спектакли Евгения Корняга по белорусскому фольклору, комментирует Светлана Науменко. Но и здесь зрители задают вполне логичный вопрос. Если даже театр белорусской драматургии все чаще играет русскую классику, то где должна звучать белорусская пьеса? И почему в российских государственных театрах спектакли на белорусском языке не ставит никто. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Война не мир. В Беларуси утвердили порядок эвакуации историко-культурных ценностей на случай войны. Что будут вывозить первым?
24: Эвакуация историко-культурных ценностей предусматривается из зон чрезвычайных ситуаций, зон вооруженного конфликта, размещения войск и возможного поражения. В первую очередь эвакуируются ценности категории 0 и 1, затем категории 2, 3 и без категории.
1: Такой порядок утвердило Министерство культуры. Теперь владельцы музеев, коллекции исторических объектов должны заранее составить планы, что именно спасать, каким транспортом вывозить, по какому маршруту и где потом хранить. Первыми в очереди стоят самые ценные объекты.
24: Категория 0 – это наследие мирового значения, связанное со списком ЮНЕСКО. В Беларуси к всемирному наследию относятся Мирский замок, дворцово-парковый комплекс Радзивиллов в Несвиже, пункты геодезической дуги Струве и Беловежская пуща.
1: По словам специалиста по охране культурного наследия Ивана Усача, речь идет прежде всего о тех ценностях, которые вообще физически можно вывести.
5: Замок или дворец, конечно, в грузовик не погрузишь. Но внутри таких объектов находятся картины, документы, книги, археологические находки, музейные коллекции и другие предметы, которые можно заранее упаковать и перевести в безопасное место. И новый порядок требует фактически еще до чрезвычайной ситуации понимать, кто это будет делать, сколько понадобится машин, людей и даже упаковочных материалов.
1: Настораживает и то, что документ отдельно предусматривает сценарий вооруженного конфликта. Маршруты в таком случае должны согласовываться с военными и местными властями, а сами грузы будут сопровождать сотрудники органов внутренних дел, говорит эксперт.
5: Такие планы сами по себе существуют и в некоторых других странах и являются нормальной частью защиты культурного наследия. Но важно, когда и в каком контексте государство начинает детально их обновлять. Здесь уже прямо прописана зона размещения войск и возможного поражения. То есть государство заранее рассматривает сценарий, при котором боевые действия или удары могут затронуть территорию Беларуси.
1: На фоне военных действий по соседству, постоянных военных учений и растущей милитаризации правительство, похоже, решило заранее определиться не только, кого мобилизовать и куда перебрасывать войска, но и какие ценности придется спасать первыми, если война все-таки придет непосредственно и в Беларусь, резюмируют культурологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
0: Просьба союзного государства. Минэкономики Беларуси ищет пустующие склады для переезда российского «Wildberries». Минэкономики разослала госорганам, подчиненным правительству, организациям и облсполкомам особый запрос. С ним уже ознакомились журналисты. В запросе просят сообщить о наличии площадок для складской и логистической инфраструктуры. Власти интересуются подходящими помещениями площадью более 10 тысяч квадратных метров и пустующими участками земли, где их можно построить, отмечают журналисты.
12: Запрос связан с заинтересованностью России в использовании или строительстве на территории Беларуси складских логистических центров. Вероятно, российская сторона, которая, как утверждается, заинтересована в таких помещениях, это Wildberries.
0: Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в индустриальном парке «Великий камень» под Минском. Первые секции комплекса уже работают. Об этом рассказал первый заместитель гендиректора компании по развитию индустриального парка Кирилл Каратеев.
13: К эксплуатации первых секций логистического центра уже приступили. Строительство идет даже не то, что в графике, с опережающим темпом, потому что, к сожалению, те обстоятельства, которые сейчас складываются на территории Российской Федерации, заставляют инвестора строить быстрее, максимально быстро, чтобы его полностью запустить в эксплуатацию.
0: С 18 июля ВСУ последовательно атакуют логистические мощности Wildberries в России. Во избежание атак с сайта убрали раздел «Все для СВО». Под ударом уже оказались площадки в более чем 10 регионах РФ. Часть крупных складов полностью уничтожена в результате пожаров, вызванных попаданием беспилотников. На фоне продолжающихся атак Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в индустриальном парке «Великий камень» под Минском. Там уже идет кампания набора персонала и его обучения.
13: Из Российской Федерации приехали специалисты, которые участвовали в пусконаладке, в запуске ни одного такого объекта. Соответственно, они сейчас работают с нашими белорусскими работниками, обучают, выбирают тех, кто может вырасти, стать менеджером. Поэтому этот процесс, наверное, также идет, чтобы полноценно, бесшовно, с окончанием строительно-монтажных работ, сразу же приступить к полномасштабной эксплуатации этого центра.
0: Примерно 20% логистических мощностей маркетплейса Wildberries подверглись атакам украинских дронов. Украина объясняет атаки тем, что там продавали продукцию военного назначения. У маркетплейса даже был специальный раздел «Все для СВО». После массовых ударов по инфраструктуре маркетплейса в России сообщили, что Wildberries перенаправит товары для длительного хранения на склады в других странах, где их вряд ли будут атаковать, в том числе в Беларуси. При этом эксперты предупреждают, что для страны это может принести определенные риски. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Мамы говорят на радиосигнал.
10: Европа есть Европа. Матери школьников сравнили подготовку к 1 сентября в Польше и Беларуси. Там школа как праздник. В соцсетях белорусы активно делятся расходами на сборы детей в школу. Кто-то к 1 сентября тратит 1000 рублей только на одежду, кто-то укладывается в пару сотен на все. В Польше траты обычно ниже. Иммигранты, чьи дети успели походить и в белорусскую, и в польскую школу, сравнили подготовку к школе в двух странах. Дочь Елены учится в лицее, а сын в 6-м классе школы. Женщина уже купила детям все необходимое к началу учебного года. Тетради, обложки и прочие канцтовары на двоих обошлись примерно в 400 злотых. Дополнительно семье предстоит купить учебники для лицея. Однако часть суммы дочь сможет покрыть самостоятельно, продав старые книги на школьной ярмарке. Купить торжественную одежду для первого дня Елена предлагала, но дочь решила надеть то, что есть.
14: Здесь все на расслабоне. Когда дети учились в Беларуси, отношение к 1 сентября было совсем другим. Мы начинали подготовку заранее. Теперь с ужасом вспоминаю, что канцелярские принадлежности приходилось покупать по специальному списку, строго соблюдая требования. Тетради, листы и даже цвет полей должны были быть определенного цвета. Восприятие даты 1 сентября в двух странах тоже разнится. В Беларуси это праздник учителя, а не ребенка. В Польше детей просто любят и ждут.
10: У Елены многодетная семья. Старшая дочь уже взрослая. Но и когда была несовершеннолетней, по словам белорусски, отдельной помощи на подготовку к 1 сентября в Беларуси она никогда не получала. В Польше на каждого из школьников раз в год Елена получает по 300 злотых. У другой белорусски по имени Анна 4 детей. Трое из них успели походить в белорусскую школу. Готовиться к новому учебному году семья начинала сразу после окончания предыдущего. Как многодетная семья, она имела право на пособие.
14: Помню, чтобы его получить, нужно было собрать очень много справок, отстоять очередь в соцзащите и иметь карту именно Беларусьбанка. Никакая другая не подходила, а сумма там была капля в море. Знаю, что многие берут кредиты, чтобы собрать ребенка в школу или покупают вещи по картам рассрочки. Все потому, что слишком большой шум и ажиотаж вокруг 1 сентября в Беларуси.
10: Еще одна белорусская мать по имени Вероника рассказала, что в Польше ее семья получает пособие в размере 300 злотых на подготовку к школе каждого ученика. Она отмечает, что подать заявление просто. Все можно сделать онлайн за несколько минут. Одежду, обувь и рюкзаки детям к 1 сентября женщина не покупает. Все меняется по мере изнашивания.
15: В этом году дети идут в 5-й и 6-й классы. Купила им только несколько тетрадей, потому что случайно увидела красивые в магазине. Ну и в целом в Польше можно очень дешево собрать ребенка в школу, потому что уже в августе начинаются разные акции.
10: Белорусские мамы рассказывают, что в Польше дети не несут 1 сентября в школу ни цветы, ни конфеты для учителей. По их словам, первый учебный день не превращают в праздник. При этом после линейки дети идут домой, они свободны в этот день. А вот в Беларуси 1 сентября – это полноценный учебный день. Многие отмечают, что это неправильно, мол, дети только пришли с летних каникул, а их сразу усадили за уроки. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Важный сигнал.
0: Это лишняя опция. Сколько частных школ и детских садов осталось в Беларуси? Сейчас в Беларуси работают 6 частных школ и 2 частных детских сада. Об этом рассказал министр образования Андрей Иванец. В прошлом году он сообщал, что в стране работает 7 частных учреждений образования. Андрей Иванец подчеркнул, что существуют требования, предъявляемые к учреждению образования, независимо от того, школа это или детский сад. Если их выполняешь, то получаешь лицензию. Подход единый для всех, вне зависимости от формы собственности, говорит Иванец.
16: Сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
0: Раньше самое большое количество частных школ было в Минске и Минской области, около 50. Но, по словам Иванца, только половина из них до принятия закона о лицензировании официально заявляла об образовательной деятельности. Систему лицензирования частных школ и детских садов ввели в Беларуси в 2022 году. Летом 2024-го Мингорисполком сообщил, что ни одно частное дошкольное учреждение не смогло получить лицензию. До изменений в законодательстве в Минске работали 5-6 таких учреждений. Сейчас нет ни одного. По словам экспертов, новое законодательство убивает бизнес. При этом президент Александр Лукашенко ранее заявил, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
17: Индивидуальный предприниматель по сути должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система –

0: Ольшевский.
1: Мой научный руководитель не принял госэкзамен в одном из университетов, потому что девочка разделила на ноль. И как бы, ну, она сначала не смогла построить тупоугольный, треугольный. Вот там научный руководитель попытался помочь и говорит, а единица разделить на ноль. Она говорит, ноль. Он спрашивает, говорит, а кем вы работаете? Он говорит, а я учитель математики.
0: Национальный институт образования ранее подготовил пособие, которое объясняет, как и почему в белорусских школах нужно проводить мероприятия по военно-патриотическому воспитанию. Вообще, эксперты отмечают все больше военно-патриотических акций в школах. Эта практика пришла из России, говорит политолог Константин Скоркин.
2: Власть перешла к созданию системы цельной, вот такой милитаристической обработки подрастающего поколения. Поэтому это, вот эта вся система образования дополнительного, скажем так, воспитательная, да, система дополнительная к образованию, которая и само образование тоже наполняется этими компонентами.
0: По словам президента, образование в Беларуси не хуже зарубежного. Александр Лукашенко считает, что в доказательствах это не нуждается. При этом белорусские вузы продолжают терять позиции в рейтинге лучших университетов мира, а все больше выпускников белорусских школ стремятся продолжить учебу в европейских странах, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал». 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
4: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире «Между строк».
6: Привет.
5: Представь себе человека, от которого буквально каждую минуту зависит безопасность сотен людей.
6: Ага, ну, например, пилот или хирург.
5: Близко по уровню ответственности. Представь человека, от которого зависит, сойдет ли переполненный пассажирский поезд с рельс.
6: А, путеец. Монтёр пути.
5: Да, именно. У этого человека в руках тяжелый путевой инструмент. Вокруг зона повышенной опасности. Многотонные составы проносятся на огромной скорости. И вот представь ситуацию. Бригадир экстренно кричит ему отойти с путей, потому что летит поезд.
6: Угу.
5: А рабочий просто не сдвинется с места. Вообще.
6: В смысле, он что, в наушниках? Или оглох?
5: Нет, он просто буквально не понимает ни слова по-русски.
6: Да ладно, звучит как сценарий для какого-то фильма катастрофы.
5: Если бы. Это не кино, это суровая реальность. Анализ внутренних документов показывает, что весной 2026 года государственное предприятие Минское отделение Белорусской железной дороги столкнулось с такой нехваткой кадров, что попыталось нанять рабочих из Непала и Пакистана.
6: Стоп, звучит как какое-то нагнетание. Разве привлечение трудовых мигрантов это не стандартная мировая практика? Ну, типа, в мире же полно стран с избытком дешевой рабочей силы.
5: Ну да. От стран Персидского залива до Западной Европы экономика часто держится на приезжих.
6: Вот именно. Кажется абсолютно логичным, есть нехватка рабочих рук на тяжелых должностях. Местные не хотят там работать. Значит, привлекаются мигранты из более бедных регионов. В чем здесь вообще катастрофа?
5: А катастрофа скрывается в попытке обмануть базовые законы экономики. Это история о том, как административная система попыталась выйти на глобальный рынок труда и потерпела просто сокрушительное поражение.
6: Интересно.
5: И самое главное здесь, почему в Беларуси отказываются ехать даже те люди, которые, казалось бы, готовы на самый изнурительный и низкооплачиваемый физический труд на планете. Чтобы оценить всю глубину этой пропасти, достаточно взглянуть на детали их первоначального запроса.
6: Но, я так понимаю, речь идет о каких-то массовых эшелонах с рабочими, типа сотни или тысячи человек.
5: Абсолютно нет. Документы показывают, что Минское отделение обратилось к фирме-посреднику, компании «Станопринт International»,

0: с запросом всего на 36 человек.
1: Подожди. Сколько?
0: 36.
1: Да, 36 человек. Из них 20 монтеров пути, 8 уборщиков и 8 станционных рабочих.
0: Слушай, ну 36 человек это же просто статистическая погрешность. Для огромного предприятия, которое обслуживает тысячи километров путей.
1: Именно.
0: Это же капля в море. Почему это вообще показатель какого-то кризиса? Потому что ради такого мизерного количества нанимают иностранное агентство. Значит, внутренний резерв исчерпан полностью. До нуля. Но там есть вторая поразительная деталь в этом запросе.
1: Какая?
0: В требованиях к кандидатам черным по белому прописано. Знание русского языка не требуется.
1: Да как так-то? Подожди, как монтер пути может работать без языка? Это же не дворник в изолированном дворе подметать.
0: Вот-вот.
1: Это железная дорога. Высокое напряжение, тяжелая техника. Как ему вообще проводить инструктаж по технике безопасности? На языке жестов?
0: А в этом и кроется главный диагноз всей этой управленческой модели. Это жест абсолютного неприкрытого отчаяния. Риск производственных травм или даже аварии из-за языкового барьера, он просто отходит на второй план.
1: Ну да, когда работать вообще некому.
0: Да, безопасность перестает быть приоритетом, когда на участках банально некому держать лопату. При этом, что самое парадоксальное, еще совсем недавно руководство железной дороги официально заявляло, что мигранты, цитата, «вызовут напряженность в коллективе».
1: О, классическая бюрократия. Сначала заявляют, что чужаки нарушат климат, чтобы ничего не менять, а когда штатные расписания зияют дырами, риторика тихо меняется с закрытыми дверями.
0: Точно.
1: И слушай, раз они пошли на такой отчаянный шаг, переступив через собственные правила безопасности, логично сделать вывод, что условия контракта там были просто феноменальными, но чтобы гарантированно заманить людей из другого конца света.
0: А вот здесь административная логика на полной скорости врезается в безжалостную экономическую реальность. Предлагаю угадать зарплату. Железная дорога предложила этим потенциальным спасителям инфраструктуры зарплату в диапазоне от 950 до 980 белорусских рублей.
1: Это шутка. Не может быть правдой. В твердой валюте это сколько? Около 290-300 долларов в месяц.
0: Да, около 300 долларов.
1: За тяжелый физический труд? Под открытым небом, в холодном климате.
0: Именно. И ответ кадрового агентства был моментальным и очень холодным. Они прямо ответили, что такие ставки недостаточны для формирования мотивации. И что за эти деньги никто никуда не поедет.
1: Слушай, у меня тут есть сомнения. Давайте смотреть объективно. Для жителя глухой непальской деревни или пакистанской провинции 300 долларов – это ведь огромные деньги, разве нет?
0: Кажется, что да, но...
1: Там же люди часто живут на пару долларов в день. Стабильный заработок в 300 баксов должен выглядеть для них как выигрыш в лотерею.
0: Это очень распространенное заблуждение о том, как вообще работает глобальная миграция. Человек летит на другой континент не для того, чтобы просто выживать там, покупать базовую еду и сводить концы с концами.
1: Ну да, логично.
0: Главная цель – откладывать деньги и отправлять семье. Плюс нужно выплачивать долги, которые он часто берет на сам процесс переезда и оформления.
1: А то есть, если из этих 300 долларов вычесть еду, покупку нормальной зимней одежды, а для пакистанца местная зима – это вообще шок, плюс связь с домом, то в сухом остатке остается ноль?
0: Абсолютный ноль. И рекрутеры, прекрасно зная свой рынок, сразу назвали минимальную таксу – ту сумму, при которой вообще имеет смысл начинать разговор.
1: И сколько это?
0: От 1500 рублей чистыми на руки. То есть около 450-470 долларов. Меньшая сумма делает переезд экономически бессмысленным.
1: Ну да, человеку проще остаться работать на стройке где-нибудь рядом с домом, чем ехать в неизвестность ради нулевого баланса.
0: Именно. Агентство можно понять. Если они привезут людей на 300 долларов, те через месяц поймут, что оказались в ловушке и просто сбегут. Реальная цена иностранного работника скрыта в деталях. И цифры там просто поражают.
1: Так, давай посчитаем. Прямых рейсов из Катманду или Исламабада в Минск, их же нет.
0: Нет, конечно.
1: Это значит перелеты с пересадками через Дубай или Стамбул. Один билет обойдется баксов 700 минимум. Кто платит?
0: Платит заказчик, то есть БелЖД. Дальше идет обязательная комиссия самому агентству за подбор. Затем проживание. Ведь на 300 или даже 500 долларов жилье сам не снимешь, значит, предприятие должно арендовать хостелы.
1: Ага, А еще медстраховка нужна.
0: Да, медстраховка, перевод документов, госпошлины и, самое главное, услуги переводчиков. Языка-то они не знают. Бригадиру нужно как-то объяснять задачи.
1: Жесть, это же безумие. Если сложить все эти скрытые расходы, сколько выходит?
0: Итоговый чек на одного необученного мигранта около 3000 рублей в месяц.
1: Что? Подожди, то есть они готовы тратить 3000 рублей на иностранца без знания языка, но при этом продолжают платить своим местным опытным сотрудникам 950 рублей?
0: Да, именно так система и работает.
1: Это какой-то логический абсурд. Почему просто не поднять зарплату местным путейцам до тех же 1500 или 2000? Люди бы в очередь выстроились работать. Кадровый голод решился бы за неделю.
0: А вот здесь всплывает фундаментальная ошибка командно-административной экономики. Тарифная сетка. Предприятие не может просто взять и повысить оклад одной бригаде. Если поднять ставку монтёру пути по закону, придется повышать зарплаты всем по всей отрасли.
1: А то есть денег в бюджете на всех нет?
0: Да. А вот оплатить услуги стороннего агентства по договору, перечислив 1000 за, цитата, «рекрутинговые услуги», это бюрократически допустимо.
1: Поразительно. Легче переплатить в 3 раза левым фирмам за иллюзию решения проблемы, чем заплатить своим же гражданам адекватные деньги за тяжелый труд. Но местные рабочие же это видят?
0: Конечно, видят. И это вызывает колоссальную дискриминацию. Местным сотрудникам не просто не повышают оклады, им урезают премии. Их заставляют работать за 2-3 на старом изношенном оборудовании, потому что вакансии пустыли.
1: Ну и естественно, белорусский рабочий видит, что его труд ценят в 3 раза дешевле, чем труд парня из Непала, который даже рельсы вживую не видел.
0: Да. И это только ускоряет увольнение. Люди пишут заявления и уходят, усугубляя кадровый голод. Замкнутый круг.
1: Слушай, ну хорошо, план с этими 36 мигрантами провалился, но как это вообще соотносится с глобальными планами государства? Ведь если проанализировать правительственные заявления весны 2026 года, там же звучали грандиозные цифры.
0: О, да. Официальные лица обещали привести в страну до 150 тысяч пакистанских рабочих.
1: 150 тысяч? Это же население целого города, вроде Бреста. Вливание такого количества людей из другой культуры и религии, это же полностью меняет социальный ландшафт.
0: На бумагах планы были наполеоновские, но реальная статистика МВД фиксирует совершенно иную картину. В стране легально находится всего несколько сотен пакистанских трудовых мигрантов. Не тысяч, сотен.
1: Подожди, что делают те несколько сотен, которые все-таки приехали?
0: А вот тут раскрывается еще один интересный механизм. Многие используют Беларусь просто как легальный транзитный коридор.
1: В смысле, как турагентство?
0: Именно. Мигрант получает официальные документы, скажем, от завода в Солигорске или от той же БелЖД, предприятие оплачивает визы, билеты, человек легализуется, приезжает, а потом просто собирает вещи и переходит границу с Польшей или Литвой.
1: Гениально. То есть предприятие тратит огромные деньги на оформление, а работник исчезает ради европейских зарплат.
0: Да. Он использует рабочую визу просто как трамплин в Евросоюз.
1: Но почему они выбирают ЕС или другие страны? Почему не остаются?
0: Сравнение рынков все объясняет. В той же Польше за неквалифицированный труд предлагают от 800 до 1200 евро.
1: Ну, разница с $300 очевидна.
0: Но не только Европа. Объединенные Арабские Эмираты предлагают $500-$700 плюс работодатель полностью оплачивает жилье. Южная Корея вообще платит 1500-1800 долларов.
1: На этом фоне предложение в 300 баксов выглядит как издевательство. К тому же белорусский рубль подвержен инфляции. Для мигранта важно понимать, сколько он в долларах отправит домой.
0: Абсолютно верно. А добавь к этому жесткую бюрократию. Проверки МВД, КГБ, сложные регистрации.
1: И полное отсутствие инфраструктуры. Ни халяльной еды нормальной, ни языковой среды. Человек оказывается в социальном вакууме.
0: Согласен.
1: Слушай, давай сведем это все к практическим последствиям. Вот глобальную конкуренцию за рабочие руки проиграли. План с мигрантами провалился. Местные уходят. Что в итоге происходит с самой железной дорогой прямо сейчас?
0: Происходит физическая деградация инфраструктуры. Железная дорога – это сложнейший механизм. Он требует ювелирного обслуживания каждый день.
1: А кому обслуживать, если людей нет?
0: Вот именно. И к низким зарплатам добавляются последствия политических чисток после 2020 года.
1: А когда массово увольняли за нелояльность?
0: Да, увольняли самых опытных инженеров и мастеров, тех, кого сложнее всего заменить. Итог закономерен. Задержки поездов, внезапная отмена электричек, критический износ путей.
1: Но это же реально опасно. Геометрия рейсов нарушается.
0: Да. Миллиметровые отклонения нужно постоянно корректировать. А если геометрию рельсов некому ремонтировать, безопасность движения падает с каждым днем.
1: Жутко звучит.
0: Подводя итог, мировой рынок труда оказался предельно честным зеркалом. Выяснилось, что невозможно компенсировать низкие зарплаты идеологией. Когда идет свободная конкуренция за рабочие руки, люди просто голосуют ногами.
1: Согласна. И знаешь, это оставляет очень тревожную пищу для размышлений.
0: О чем именно?
1: Ну смотри, если критическая инфраструктура, вроде железной дороги, уже не может функционировать без попыток тайно нанять рабочих с другого континента, возникает вопрос, а какие еще неочевидные сферы экономики, ну там, энергетика, медицина, прямо сейчас скрывают похожий кадровый коллапс за закрытыми дверями?
0: Отличный вопрос. Боюсь, ответ на него мы узнаем только тогда, когда что-то снова сломается. Ну что ж, на этом будем прощаться. Спасибо всем, кто слушал. До скорых встреч.
1: Пока.
2: Новости регионов. На радиосигнал.
3: В Горицком районе столкнулись автокран и Volkswagen. Водитель легковушки в больнице. Авария произошла возле дома номер 67 на улице Железнодорожной. 59-летний водитель автокрана МАЗ на повороте выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. 59-летний водитель легкового автомобиля получил травмы и был госпитализирован. Обстоятельства ДТП еще устанавливают. На Солигорском водохранилище мужчина за ночь поймал 381 рака общим весом около 20 килограммов. Среди них 78 особей оказались меньше разрешенного размера. По словам мужчины, сначала он выловил разрешенные 2 килограмма, но затем вошел в азарт и продолжил ловлю. В результате ущерб природе оценили более чем в 25,5 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В Брестской и Гродненской областях проходят двусторонние батальонные тактические учения с подразделениями Западного оперативного командования. В них принимают участие механизированные батальоны 6-й и 11-й отдельных гвардейских механизированных бригад. Учения проводятся для отработки навыков штабов и командиров в управлении подразделениями при ведении боевых действий. Как сообщает Минобороны, военнослужащие отрабатывают действия в условиях непосредственного противоборства. В Борисове двое парней ударили ежа и сняли это на видео. Кадры с издевательством над животным появились в интернете. В ролике двое парней пнули ногой ежа, сняли это на видео, а потом еще раз подошли к нему с камерой, чтобы заснять беспомощное тело. Милиция установила личности молодых людей. Это жители Борисова 18 и 19 лет. С одним из них записали покаянное видео. Проводится проверка. Действиям парней будет дана правовая оценка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Хотел заработать на машину для матери-доярки. 19-летний белорус, подписавший контракт с Минобороны России, пропал без вести спустя месяц службы. Николай Картель родился в деревне Сунаи Копыльского района в ноябре 2006 года. Младший сын в семье, доярки и ветеринара. Данных о том, где учился парень, нет. Известно, что самостоятельную жизнь он начал в России. В 2025 году парень опубликовал в социальных сетях свое фото из соседней страны. Потом в конце того же 2025 опубликовал себя в балаклаве, шлеме и камуфляжной разгрузке. И с того времени во ВКонтакте больше не заходил. Журналисты установили, что парень завербовал в 331-й гвардейский парашютно-десантный Костромской полк.
4: Вероятно, что парень погиб где-то под Часовым Яром. Теоретически возможно, что он попал в плен, но оттуда он пока не отзывался. Сейчас его безуспешно ищут родственники.
3: Ранее стало известно имя еще одного белоруса, который воевал на Украине. Это уроженец Могилева Андрей Кулага с позывным «Алекс». Известно, что он родился 2 июня 1979 года и жил в Могилеве. В сентябре 2024 он подписал контракт с ЧВК «Ястреб». С 6 февраля прошлого года Андрей Кулага официально числится без вести пропавшим. Мужчину ищет его дочь Татьяна через проект «Не жди меня из Украины».
5: 2 октября 2024 года он ушел. В 8:30 утра он сдал телефон и с этого дня больше никогда не выходил на связь.
3: На СВО белорусов активно вербуют либо российские офицеры, либо командиры ЧВК. В начале спецоперации на Украине чаще всего белорусы подписывали контракты с ЧВК «Вагнер». Таких случаев было немало. Позже о вагнеровцах говорил и Александр Лукашенко.
6: Раздули и раздувают эту проблему ЧВК «Вагнер», частной военизированной компании «Вагнер». Да успокойтесь. Если бы можно их пригласить сюда за их счет, это для нашей армии благо. Если их ребята-инструкторы, как я говорил уже им, приедут и передадут боевой опыт нам, мы примем этот опыт. Некоторые командиры уже говорят о том, пришлите нам пару инструкторов, пусть помогут, пусть подскажут.
3: Польза действительно есть, однако в основном для Москвы. Всего за год российские ЧВК завербовали сотни, а то и тысячи белорусов. Это если не считать заключенных, которых вывозили на СВО прямо из колонии СИЗО. Дело в том, что армия России сейчас теряет катастрофически много военнослужащих во время так называемых мясных штурмов. И на место погибших необходимо пополнение. А своих резервов почти нет, отмечают эксперты. Это подтверждают и сами военные. В разговорах с родственниками они говорят, что подразделения несут огромные потери.
7: Буквально вчера ушло 50 человек. 50 человек. Сегодня одного раненого в очень сложном состоянии вернули. 300-го. Из 50 человек, вот, 49 было все 200-е. Один 300-й с очень сложным ранением. И то, я не знаю, его сейчас в госпиталь увезли. И то просто непонятно, выживет он, не выживет сейчас.
3: Ранее реклама с вербовкой граждан Беларуси на специальную военную операцию появилась в соцсети ВКонтакте. Там был замечен рекламный пост, направленный именно на белорусских пользователей. На странице белорусов призывали помочь соседям в борьбе с противником. Таким образом, регион пытается выполнить норму вербовки контрактников за счет белорусов, отмечают эксперты. По их словам, сейчас интенсивность вербовки граждан республики увеличилась в разы. Точное количество белорусов, погибших за Россию на фронте, не разглашают. Однако в прессе регулярно появляются некрологи о тех, кто уже никогда не вернется с СВО. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
8: 100 тысяч вместо сына. Жителя Гомеля лишили гробовых выплат за погибшего на российской спецоперации ребенка.
9: Я и так остался без сына. Он погиб на войне, и это уже ничем не исправить. А теперь мне говорят, что еще и никаких выплат я не получу. Получается, сначала чужое государство забрало его на войну, а потом решило, что для меня эта потеря вообще ничего не стоит.
8: Это слова 59-летнего Эдуарда Гуренко из Гомеля. Суд в Нижнем Новгороде лишил жителя Беларуси права на государственные выплаты за погибшего на СВО сына Дениса. По контракту семье погибшего парня были положены 123 тысячи долларов, а в итоге ни сына, ни выплат, комментирует Эдуард. При этом российские рекрутеры обещают белорусам за участие в спецоперации на Украине чуть ли не золотые горы, полное списание кредитов, гражданство России и большие гонорары в долларах. Подобные объявления массово и регулярно появляются на сайтах и в группах по поиску работы.
10: Предоставляем более 30 специальностей с обучением. Единовременная выплата после подписания контракта и ежемесячная зарплата от 210 тысяч рублей. Оплачиваемое обучение каждой специальности. Аннулирование кредитов и судимостей. Предоставляем жилье и трехразовое питание. Транспорт до места подбираем и оплачиваем сами. Отпуск спустя полгода службы.
8: Почему реальность отличается от обещаний, объясняет юрист Олег Шумин.
11: Это классическая вербовочная реклама, где все реальные риски прячут внизу мелким шрифтом или вообще не проговаривают. Даже российским контрактникам далеко не всегда выплачивают все, что обещали в объявлениях. Федеральные и региональные выплаты отличаются, условия постоянно меняются, а часть льгот действует только при соблюдении десятка формальностей. Для белоруса риск еще выше. Он подписывает контракт с чужой армией, попадает в зону боевых действий, где подготовка часто занимает считанные дни, а потом уже не может просто сказать «я передумал». На фронте такие люди быстро становятся расходным материалом. Несколько дней в штурме, и дальше либо ранение или смерть, либо плен.
8: Главное, о чем умалчивает такая реклама, это то, что за обещанными выплатами стоит не просто работа, а участие в реальных боевых действиях. По данным журналистов, на стороне России воевали или продолжают воевать почти 3000 граждан Беларуси. Не менее 440 из них уже погибли, десятки могли оказаться в плену, а точное число пропавших без вести до сих пор неизвестно. Администрация президента эти цифры не комментирует. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Чтоб другим неповадно было. По поручению Лукашенко на границу с Украиной отправили 500 фермеров-тунеядцев. Кто еще в списках? Около 500 работников сельского хозяйства, которых сочли недобросовестными, отправили на двухмесячные военные сборы. В июле в администрации президента заявили, что в распоряжение Минобороны будут направлять нерадивых, проштрафившихся работников, несунов, пьяниц, лодырей и лентяев для наведения железной дисциплины во время уборочной кампании. На военных сборах аграрии показывают себя хорошо, отмечают военные.
12: Военнослужащие себя чувствуют положительно, настроены непосредственно работать, выполнять задачи. Дается им сложно, но все настроены по-боевому, потому что они понимают, что есть задача, которую надо выполнить.
3: Военнообязанных специалистов и механизаторов направляют в подразделения сил спецопераций, где они проходят огневую, тактическую, инженерную и медицинскую подготовку. После обучения участников сборов планируют направить на границу с Украиной для выполнения учебно-боевых задач. Сами военнообязанные говорят, что условиями довольны.
13: Коллектив у нас нормальный. Присягу я принял сразу в части. Все мне очень понравилось. И до сих пор очень нравится, ну, прохожу службу, как и все, стараюсь, и все условия меня устраивают.
3: Мероприятия проходят во всех регионах страны. После недельной подготовки такие граждане могут освоить гранатомет и пулемет и затем отправиться в распоряжение сил специальных операций. Такое поручение ранее дал Александр Лукашенко.
14: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Охренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу, в лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
3: По словам главы администрации президента Дмитрия Крутого, такие сборы будут длиться 2-3 месяца. Формат работы с такими работниками будет определять министр обороны. Это могут быть военно-воспитательные учения или сборы. Возраст и состояние здоровья учитываться не будут, отметил Крутой.
15: Длительность 2-3 месяца. Именно столько длится в стране жатва. Ограничений по возрасту не будет. Военно-учетные специальности, работа, на которой он находился, или какие-то ограничения по здоровью, которые касаются обычной призывной кампании, здесь не будут действовать. Это будут отдельные условия и отдельные критерии.
3: По словам Крутого, списки недобросовестных работников составляют руководители организации, председатели райисполкомов и военкомы. После инструктажа и подготовки провинившихся отправляют на места дислокации. Там они смогут приступить к службе, в том числе выполнять хозяйственную работу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Дети школу ненавидят. Советы министра Иванца вызвали бурю реакций в соцсетях. Рассказываем самое интересное. Недавнее интервью министра образования Андрея Иванца вызвало бурные эмоции среди родителей и учеников. Глава ведомства заявил, что категорически не приемлет услуг репетиторов, считая школьную программу настолько простой, что любые папа или мама способны самостоятельно помочь своему ребенку. Более того, министр подчеркнул, что его собственные дети дополнительных учителей не посещают, и это его принципиальная позиция.
16: У каждого человека есть свой потенциал, в том числе интеллектуальный. Что делает репетитор? За короткий промежуток времени пытается надуть резиновый шарик до размера автомобильной шины. Но шарик ей быть не может. Возможно, только на время экзаменов. Так что должны быть хорошие учителя. Это условие номер один для поступления. Если в школе классный учитель, то никакой репетитор не нужен вообще.
3: Видеоролик с этими тезисами в ТикТок за сутки набрал почти 500 000 просмотров, собрав свыше 1600 комментариев. Первое, что заинтересовало белорусов, это условия, в которых учатся дети самого министра. Самым популярным стало замечание, набравшее свыше 8000 лайков. Видимо, у него дети в частной. В ответ на это другие скептически добавили, что его дети не планируют учиться в Беларуси. Градус недовольства работой министерства оказался настолько высоким, что вопрос, когда его снимут с должности, оказался на втором месте по популярности, набрав почти 6000 лайков. Общее настроение комментаторов можно описать одной фразой. Он, наверное, в параллельной вселенной живет. Белорусы убеждены, что за образовательный процесс должна отвечать школа, а не родители.
17: А учитель тогда что делает на рабочем месте?
18: А может, учителя начнут преподавать, а не на родителей все сбрасывать?
19: Даже песня такая есть. Учат в школе, а не родители должны помогать.
4: Мне кажется, что с уроками должны помогать учителя, а если дети не понимают, то уже вопрос к тем, кто их учит.
3: По мнению большинства, задача родителей – обеспечить базовые потребности ребенка и его психическое состояние, а не выполнять функции преподавателей по всем предметам.
20: Родители живут на работе, чтобы содержать семью.
21: Так, подождите, задача учителя – научить. Моя задача – одеть, накормить, воспитать эмоционально стабильным и психически уравновешенным человеком, подсказать в жизни, как поступать, но на то, чтобы учить, есть школа.
22: Родитель должен сделать так, чтобы ребенок был бодр, учтив, сыт и опрятно одет. Обучение – это вотчина учреждения образования.
3: Не обошлось и без иронии в сторону самого министра. Мол, министры, наверное, вместо родителей на работу ходить будут, а также бытовыми моментами заниматься. Некоторые комментаторы смотрят на проблему глубже, связывая состояние образования с общей ситуацией в стране. Для них слова министра только вершина айсберга.
23: Белорусское образование – дно. Нужна реформа и серьезнейшая. Превратили в какую-то изнуряющую пытку для ребенка и для родителей. Убивают индивидуальность. Творчество – это уже не система образования, а режим. Дети школу ненавидят.
3: При этом люди сочувствуют и самим учителям. Нашлись и те, кто поддержал мнение министра. Однако такие голоса остались в очевидном меньшинстве. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
24: Зона повышенного риска. НАТО разместит группировку дронов с искусственным интеллектом на границе России и Беларуси.
10: Альянс хочет усилить восточный фланг сетью из 1000 беспилотников, датчиков и спутников, объединенных искусственным интеллектом. Для этого планируется использование БПЛА с поддержкой искусственного интеллекта. Сеть будет отслеживать угрозы вдоль границ НАТО с Россией и Белоруссией, от Северной Финляндии до Черного моря.
24: Об этом пишет влиятельное издание «Политика». Как сообщают его источники, система должна обнаруживать нарушения границ стран Альянса и быть первым эшелоном обороны.
10: Данные с разных источников будут объединяться. Например, при обнаружении беспилотником врага искусственный интеллект сможет сопоставить информацию со спутниковыми снимками, данными сенсоров и радаров, и передать ее союзникам НАТО. Командиры смогут выбрать силы для ответа. В НАТО эту концепцию называют «Kill Web». Она предполагает передачу данных непосредственно операторам, вместо длительной передачи информации от передовой к командованию и обратно.
24: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО в связи с угрозой, связанной с Сувалдским коридором. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге НАТО. Это узкий отрезок земли между Белоруссией и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. Ранее генсек Альянса Рют Рутте недвузначно намекнул, что Минску лучше не играть с огнем в этом вопросе.
10: «Пусть никто не думает, что может нас атаковать, потому что наша реакция будет сокрушительной. Мы также проводим регулярные учения с привлечением всех разведданных, предусматривающие различные сценарии боевых действий».
24: На фоне этих заявлений Беларусь проводит учения в Гродненской и Брестской областях, где отрабатывает связку разведки, беспилотников, радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. Белорусские военные отдельно делают упор на применение искусственного интеллекта. Получается, по обе стороны границы сейчас одновременно строят все более быстрые и автоматизированные системы, а западные регионы Беларуси становятся зоной еще большего военного риска, предупреждают военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Один народ, одна страна. Лукашенко объявил белорусов русскими со знаком качества. Как это понимать? На фестивале этнокультурных традиций Зов-Полесья в Лясковичах Александр Лукашенко заявил, что белорусы происходят от древних славян, которые пришли на эти земли из теплых краев. По словам президента, готовясь к выступлению, он ознакомился с материалами, которые подтверждают, что славяне происходят именно из этих земель и дали жизнь Беларуси. Жителей Полесья Александр Лукашенко охарактеризовал как хитрых, умных, трудолюбивых и талантливых людей. Белорусскую нацию в целом он назвал народом, который вобрал в себя обычаи, навыки и традиции народов Израиля, Востока, Европы и Киевской Руси. Однако самих белорусов он назвал русскими со знаком качества.
0: Да, наверное, полюшуки со знаком качества, хотя я иногда говорю россиянам, белорус это русский со знаком качества, они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю, ну против истории не попрошу, что тут обижаться. Белорусы – это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо. Надо говорить так, как оно было.
3: Заявление о том, что белорусы – это русские со знаком качества, прозвучало в крайне специфическом политическом и военном контексте. Подобные формулировки редко бывают случайными речевыми оборотами. В текущих реалиях они выполняют вполне конкретную прагматическую и идеологическую функцию, считает политолог Антон Буткевич.
1: Это выглядит как попытка угодить кремлевским концепциям триединого народа. Однако здесь кроется важнейший подтекст. В условиях, когда российская военная машина испытывает перманентный и все возрастающий дефицит живой силы на фронте, подобные стилистические заигрывания с общим славянским корнем служат инструментом стирания границ, размывания субъектности белорусской нации через концепты вроде «русские, но лучше», качественнее облегчает психологическую подготовку к сценариям, в которых стирается разница между гражданами двух стран, в том числе в вопросах мобилизационного потенциала.
3: По словам экспертов, у Беларуси богатая и уникальная история, отличная от российской. При этом они отмечают, что соседняя страна пытается размыть белорусские символы и идентичность. У некоторых историков и культурологов это вызывает серьезные опасения. Впрочем, превратить белорусов в россиян не выйдет, считает социолог Филипп Беканов.
5: Если представить себе гипотетическую ситуацию, что Россия присоединит Беларусь на следующие 40 лет, то, наверное, шансы изменить идентичность белорусов есть, и то не факт. Беларусь достаточно долго была частью и Российской империи, и Советского Союза. В разные периоды колониальных взаимоотношений были попытки стереть белорусскую идентичность. Но белорусы все равно не исчезли. Больше 30 лет жизни в независимой стране, которая обладает всеми признаками суверенитета, просто так не исчезают.
3: Многие белорусы гордятся своей культурой и продолжают защищать свои символы и традиции, говорят эксперты. Они сходятся во мнении, что история Беларуси – это не часть истории России, а самостоятельная и значимая глава в мировой истории. Что касается заявления Александра Лукашенко о том, что белорусы – это русские со знаком качества, то это воспринимается многими экспертами не как этнографическая шутка, а как элемент ментальной мобилизации. По их словам, это попытка подготовить почву. Если стирается разница на уровне дефиниций, то неизбежно возникает вопрос о стирании границ ответственности, когда белорусский ресурс, человеческий, экономический или инфраструктурный, начинает рассматриваться союзниками как ресурс общий и безлимитный. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: На Радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
24: Сколько стоит жизнь белоруса? В Беларуси появился сайт по набору в армию России. Обещают золотые горы.
10: Гражданам Беларуси от 18 до 58 лет предоставляется возможность заключить контракт с Министерством обороны России. Билет до Москвы за наш счет, встречаем кандидата, сопровождаем на медкомиссию и полностью помогаем с оформлением документов.
24: Сайт с соответствующим предложением поучаствовать в российской СВО на Украине появился в белорусской национальной доменной зоне. Белорусам на выбор предлагают специальности – водитель, медик, связист, оператор беспилотника, сапер, штурмовик или стрелок. Журналисты профильных изданий смогли выяснить, что оператором персональных данных указан российский предприниматель Даниил Родионов, связанный с военно-кадровым агентством, которое занимается набором контрактников для российской армии. Главная приманка в данном случае – деньги. А о реальных опасностях такого контракта никто не рассказывает, предупреждает военный аналитик Антон Сташевский.
6: За одну подпись белорусы обещают 2 миллиона 300 тысяч российских рублей. Это примерно 28 тысяч долларов. Потом около 260 тысяч рублей каждый месяц. Есть отдельные расценки за участие в наступлении, уничтоженную технику и ранения. А если человек погибнет, семье обещают от 12 миллионов 400 тысяч рублей. Около 150 тысяч долларов. Только спросите у белорусских семей тех, кто погиб на российском украинской войне, что они получили. И узнаете, что даже похоронить было нечего. Не то, что какие-то баснословные выплаты.
24: При этом желающих поиграть в такую русскую рулетку уже немного. По данным, которые украинская сторона передавала белорусскому Минобороны, российские контракты могли подписать почти 2900 граждан Беларуси. А вот что об ужасах боевых действий рассказывают белорусы, которые видели их своими глазами.
7: Учить стрелять, тактики, ведению боя в домах, туда-сюда, меня не учили. Как я попал в штурмовики, я сам не понимаю. Но я пошел на задачу необычную. Ну, состав группы у нас был 2 человека. Нас не предупреждали, что там находится украинская военная. В общем, как я понимаю, нас кинули.
9: Все, один человек приехал, все, подписали контракты, люди уехали. Всего у нас было 52 человека. А потом мы переехали под Белгород. Уже был на позиции, ну прям уже все, где мясорубка. Я был 25 августа. Там трупами воняло очень сильно. Везде были погорелые тела. Было очень страшно. Было очень много дронов, очень много. Ты даже не знаешь, где российский, где украинский. Там, ну вообще очень... Очень сложно и очень страшно. Это был 9-й день на позиции, а также это был 4-й день без еды и без воды вообще.
24: 8 августа представитель Объединенного переходного кабинета Вадим Кабанчук заявил, что на стороне России уже погибли более 500 белорусов. Это почти столько же, сколько за 10 лет войны в Афганистане, говорят военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Контроль качества на радио «Сигнал».
24: Покупай белорусское, но какое? По всей стране запретили две колбасы популярной фирмы из Бреста. В них нашли кишечную палочку.
10: В список опасной продукции попали замороженные свиные полуфабрикаты «Свиная» и «Аппетитная» от Каменецкого цеха. Это Брестская межрайонная торговая база. В продукции нашли кишечную палочку «Калиформы». Также изготовитель не указал состав пищевой добавки.
24: Медики напоминают, что кишечная палочка вызывает острые пищевые отравления, а в тяжелых случаях может привести к поражению почек.
8: Кишечная палочка в мясных полуфабрикатах – это прямой признак санитарного неблагополучия. Загрязнение могло произойти при производстве, разделке, хранении или транспортировке. Для человека это риск острой кишечной инфекции, сильной диареей, рвотой, температурой и обезвоживанием. Особенно опасно для детей, пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Отдельные штаммы кишечной палочки могут поражать почки и приводить к тяжелым осложнениям. Поэтому такую продукцию нужно полностью изымать из продажи.
24: Напомним, что ранее по аналогичным причинам Госстандарт запретил продажу мясной продукции сразу трех белорусских производителей. Больше всего претензий возникло к компании «Мясной статус» из Кобрина. В двух рулетах специалисты обнаружили бактерии группы кишечной палочки, а также превышение допустимого количества микроорганизмов в 25 и 35 раз.
10: Кишечную палочку также нашли в полуфабрикате «Котлетное мясо свиное из голов» производства минской компании «Абура» и соленом продукте из свинины с чесночком, который выпускает «Авангард» из Могилевского района.
24: Самое ужасное, что от такой халатности страдают и дети. Напомню, что в начале июня в Борисове 30 дошкольников были госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции. Как сообщил Следком, все дети пили один и тот же молочный продукт компании «Биомолпром». В ходе проверки на предприятии были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм, возбуждено уголовное дело. И помните, если у вас есть жалобы на питание в школах и детских садах, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
3: Следы Чернобыля. Лукашенко рассказал, как поймал 54-килограммового сома на Припяти. Вспоминаем, что было с рекой после аварии на ЧС. Александр Лукашенко поймал на Припяти сома весом 54 килограмма. Эту историю он рассказал на открытии фестиваля этнокультурных традиций «Зов Полесья». История о рыбалке на Припяти президент поделился во время посещения дома охотника и рыбака. По его словам, чтобы вытащить большую рыбу, ушел примерно час. С тех пор Александр Лукашенко не рыбачит. Говорит, что вспоминает печальные глаза рыбы и жалеет ее. А 13 лет назад он рассказывал подобную историю на совещании по вопросам совершенствования правил охоты и рыболовства. Правда, сом тогда был на 3 килограмма тяжелее.
11: Я, правда, такой рыбак, как и охотник, но иногда по детству вспоминаю.
12: Это надо.
11: Сяду, попробую. Там рыбы не было на Припяти. И вот за это время там палец сунешь, за палец рыба хватает. Я лично-то 57 килограмм сома вытащил. 57, 24 и 7 килограмм. 3 сома поймал.
3: Припять называют белорусской Амазонией. Дикие берега, живописные старицы и легендарные рыбные богатства манят туда рыбаков со всей страны. Но рыбалка на Припяти – это не только азарт и романтика. Это еще и строгие правила, инспекторы и тень Чернобыля, которая до сих пор витает над этими местами. Припять протекает всего в нескольких десятках километров от Чернобыльской зоны отчуждения. Для многих поколений рыбаков эта катастрофа разделила историю реки на до и после. И хотя сегодня верхние течения течения реки и многие старицы закрыты для посещения, в разрешенных зонах жизнь кипит. Правда, вопросы радиационной безопасности у новичков возникают до сих пор.
12: Припять – река щедрая. Здесь можно вытащить трофейную щуку или сома килограммов на 10. Но когда говоришь молодым про рыбалку на Припяти, у них первый вопрос – а она не фонит? Конечно, мы помним Чернобыль. Тогда казалось, что река умерла навсегда. Но природа взяла свое. Рыба расплодилась, потому что промышленного прессинга долгие годы не было. Главное – знать, где можно рыбачить, а куда соваться категорически запрещено из-за близости зоны.
3: После аварии на ЧАЭС Припять стала главным аккумулятором радионуклидов в регионе. Ил на дне реки и пойменные земли долгое время удерживали опасные элементы. Экологи отмечают, хотя уровень радиации за десятилетия значительно снизился, река до сих пор требует уважения и контроля.
13: Чернобыль оставил страшный след. Экосистема перенесла колоссальный удар. Чернобыльская трагедия научила нас тому, как легко можно уничтожить природу, если относиться к ней безответственно. Сегодня наша задача – сохранить то, что восстановилось. На Припяти действуют строгие сезонные запреты, лимит вылова – до 5 килограммов на человека, а лов вблизи заповедной зоны строго карается законом. Река залечила свои раны после аварии, но теперь ей нужна наша защита от обычного человеческого браконьерства.
3: Помимо радиационного контроля, на Припяти действуют жесткие правила рыболовства и природоохранного законодательства. Запрет на движение автомобилей у воды и строгие лимиты на вылов призваны защитить хрупкую экосистему Полесья, которая уже пережила одну глобальную катастрофу. Припять до сих пор хранит память о страшной аварии 1986 года. Но сегодня она живет полной жизнью, привлекая рыбаков своей дикой красотой. Главное – помнить правила безопасности, уважать закон и не забывать уроки истории, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
3: В Жлобинском районе задержан водитель, насмерть сбивший 17-летнего парня. Трагедия произошла на автодороге Папоротная-Великий лес. По предварительным данным, 52-летний водитель Рено сбил подростка, который шел по обочине в попутном направлении. От полученных травм юноша скончался на месте. Сам водитель скрылся с места ДТП, но вскоре был оперативно найден и задержан милицией. Более 10 польских священников могут быть вынуждены покинуть Беларусь. Сообщается, что 11 ксензам Минско-Могилевской архиепархии не продлили разрешение на религиозную деятельность, либо выдали их на минимальный срок. Архиепископ Юзеф Станевский обратился к Александру Лукашенко с просьбой продлить документы священнослужителям. Один из тех, кто точно покидает страну, польский доминиканец Роман Шульц, прослуживший в Могилеве почти 20 лет. С ним уже попрощались на торжественной мессе. После отъезда Шульц доминиканцы не смогут самостоятельно опекать Могилевский приход. Для работы ордена в общине необходимо минимум 2 монаха, поэтому приход передадут другим священникам. В Слуцке снова пытаются продать деревянный туалет. Цена упала на 20%. В городе выставили на повторный аукцион арестованную деревянную уборную, принадлежавшую Борисовскому комбинату хлебопродуктов. На июньских торгах объект за 180 рублей никому не понадобился. Сейчас начальную цену снизили до 144 рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Важный сигнал.
24: Вместо лечения – агитация в армию. В Гомельской детской больнице прошел концерт артиста в военной форме под русские патриотические песни. В Военная форма, балаклава на лице и танец под песню «Матушка-Земля». Так выглядело выступление перед пациентами Гомельской детской больницы. Родители были не на шутку встревожены и завалили главного врача вопросами, почему для малышей не придумали номеров, которые больше подходили бы им по возрасту.
14: «Моя Снежана вообще, когда этот мужчина вышел на сцену в тишине, испугалась. Говорит, подумала, что террорист какой-то. Неужели для детей еще и больных не могли что-то придумать светлое и чистое, без военной тематики? И так она уже отовсюду».
15: «Ну чего вы хотите? Пропаганда войны с малых лет, очевидно. Наши власти недавно детские бронежилеты презентовали. Или вы забыли?»
24: И действительно, в июне белорусская компания «Броня» презентовала свое ноу-хау на форуме «Национальная безопасность». Детские бронежилеты сделаны из арамидной ткани по классу защиты БР-2 и весят около 3 килограммов каждая. Внешне они напоминают обычную детскую одежду с рисунками. По словам представителя компании, это сделано, чтобы не пугать малышей.
16: Это детские противоосколочные жилетка и пончо. Они используются для эвакуации детей из эпицентра боевых действий, для того, чтобы хотя бы минимально защитить малышей, так как в основном сейчас идет осколочное поражение и дроны. Если в такие моменты военные надевают на детей армейские бронежилеты, это наводит на детей страх. Отсюда и раскраска.
24: Но милой расцветкой и рисунками отвлечь ребенка от опасности не удастся, предупреждает детский психолог Елена Громова.
17: Давайте быть честными. Сама идея сделать бронежилет веселеньким, чтобы ребенок не боялся, выглядит очень печально. Давайте тогда и пистолетики пулями зарядим, чтобы малыш отстреливался. Ребенка пугает не цвет жилета и не то, что он похож на военную форму. Ребенка пугают взрывы, сирены, взрослые в панике, необходимость срочно куда-то бежать. Поэтому, если мы действительно говорим о защите детей, то главный способ не травмировать их психику, не втягивать страну в войну и не превращать приграничные регионы в зону боевых действий. Тогда детям не понадобились бы ни армейские, ни детские бронежилеты.
24: Белорусские родители пишут, что чем чаще форма, бронежилеты и песни о войне появляются рядом с их детьми, тем сложнее не замечать, что милитаризация Беларуси касается уже даже самое юное поколение. От этого все больше тревожит ощущение, что власти напрямую не говорят готовиться к большой войне, но шаг за шагом приучают общество к мысли, что она неизбежна, признаются родители. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Жировка с подвохом. Белорусские насчитали 2111 рублей долга за воду. Откуда такая сумма? Жительница деревни Прусы Стародорожского района насчитали долг за воду в 2111 рублей, причем более половины этой суммы составляет пеня. Женщина обратилась к властям, те пообещали создать независимую комиссию и проверить действия водоканала. Пенсионерка Галина Васильевна живет в частном доме, подключенном к центральному водоснабжению. Счетчик воды был установлен в колодце возле дома. Несколько лет назад в колодце произошел прорыв. Работники Слуцкого водоканала сняли счетчик, после чего выяснилось, что его показания расходятся с данными, по которым пенсионерка платила за воду. Разница составила 372 кубометра. Сейчас долг за водоснабжение составляет 2111 рублей, в том числе 1273 рубля пени. Платить эту сумму пенсионерка не согласна.
19: Когда случилась авария, работники водоканала сняли счетчики, причем без нашего ведома. А потом его просто принесли и отдали. Показали разницу в показаниях воды. И сказали погашать эту разницу. Еще предупредили, что буду платить штраф. Якобы я сама подключилась к центральной канализации.
3: На приеме у председателя Минблсполкома Алексея Кушнаренко она объяснила, что из-за воды в колодце не всегда могла добраться до счетчика и фактические показания снимала примерно дважды в год. В остальное время сама оценивала расход воды. Согласно документам, обычно она оплачивала 1 кубометр в месяц. Однако гендиректор ЖКХ Минской области Юрий Кукашук утверждает, что после установки нового счетчика расход воды в доме в некоторые месяцы достигал 10 и даже 23 кубометров. В ноябре прошлого года дом пенсионерки Снежанки отключили от центрального водоснабжения. Женщина обращалась в райисполком с просьбой списать задолженность, однако там отказали и предложили рассрочку. В комментариях многие пишут, что стали замечать в коммунальных квитанциях странные начисления, неизвестные пункты и загадочные услуги. Люди платят, но не понимают, за что именно. Суммы растут, а разъяснений никто не дает. Пользователи жалуются, что им незаконно начисляют дополнительные платежи.
4: Мы за капремонт платим, которого не было 35 лет со сдачи дома.
18: В Жировке, пункт 9. Санитарное содержание вспомогательных помещений. Что это за помещения и где они находятся?
20: У меня прописан сын, а живет уже 25 лет в Канаде. Начисляют какие-то платежи за тунеядство. Это что?
3: Люди жалуются, что цены на коммуналку за последние 2 года заметно выросли. При этом качество предоставляемых услуг оставляет желать лучшего.
21: Мне интересно, откуда цифры берутся за отопление?
18: Это точно, что хотят, то начисляют. Раньше хоть жировки приходили, можно было видеть, за что платишь, а теперь что выставили, то и плати.
22: У меня каждый раз пение 20 копеек. Всегда оплачиваю вовремя, но пение не исчезает.
25: Сижу в декрете, а потом смотрю, что-то много оплачиваю. А оказывается, я тунеядец.

0: 6 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
1: Вся Беларусь.
0: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
3: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
2: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила 1850 долларов. А местами, ну, доходит и до 2200.
3: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
2: Со свежим ремонтом, да.
3: Да-да, такую, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
2: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
3: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
2: Ого, это треть рынка просто испарилась.
3: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
2: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
3: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
2: Ну, логично, да.
3: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
2: Типа, куда эти деньги девать?
3: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас, крайне затруднен.
2: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
3: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, вынужденного инвестирования.
2: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
3: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
2: Точно.
3: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
2: И цены там тоже скакнули.
3: Взлетели на 15-23% всего забот.
2: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
3: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65%.

0: процентов всех сделок купли-продажи проходит с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
1: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
0: Бывало, да.
1: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
0: Давай посчитаем.
1: Допустим, она стоит 80 тысяч долларов. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – 16 тысяч долларов. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
0: Никакой же.
1: 2740 рублей каждый месяц на протяжении 20 лет.
0: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
1: Ага.
0: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5500 рублей в месяц.
2: А для стандартной двушки за 115 тысяч долларов платеж уходит вообще под 4000 рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8 тысяч. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
0: В ход идут просто экстремальные решения, привлекают доходы созаемщиков, вписывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
2: Ого, всей семьей впрягаются.
0: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
2: Это когда сначала гасишь только проценты?
0: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за эту однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
2: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. Да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
0: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
2: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в 230-280 долларов в месяц, плюс коммуналка.
0: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
2: 50 долларов. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
3: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
2: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
3: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
2: И это не блеф, да.
3: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
2: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
3: О, это извечный спор.
2: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
3: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
2: Почему?
3: Если не учитывать полную стоимость владения.
2: А, ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы. Все это взлетело до 450-650 долларов на каждый квадратный метр.
3: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев, и все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще не существующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
2: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
3: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка,
2: которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
3: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
2: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
3: Ну да.
2: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах 900-1200 долларов. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
3: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
2: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
3: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
2: Логистика.
3: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички. Это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
2: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
3: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
2: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
3: Немало.
2: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
3: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
2: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
3: Себестоимость строительства – это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
2: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
3: И регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
2: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
3: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
2: А остальные 65% – это подушка безопасности?
3: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
2: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
3: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
2: Неузаконенные перепланировки.
3: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
2: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
3: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
2: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
3: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
2: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупатели снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
4: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Эхо-шторма из России. Белорусский рубль обновил сразу несколько валютных рекордов со знаком минус.
6: Доллар на торгах 17 августа вырос до 3 рублей 1 копейки. Евро – почти до 3 рублей 49 копеек. Российский рубль, наоборот, продолжил падение и опустился до 3 рублей 56 копеек за 100 российских.
5: В итоге доллар обновил максимум за 5 месяцев, евро за 10, а российский рубль оказался на минимуме примерно за полтора года. Для Беларуси такое движение особенно чувствительно, потому что именно российский рубль фактически задает направление белорусской валюте, объясняет глава Института экономических исследований Лев Львовский.
7: Предсказывать тут что-то очень сложно. У нас сейчас в корзине валютной для Беларуси, то есть корзина, которая пропорциональна нашим торговым потокам и нашим торговым партнерам, главная валюта – это рубль. Российский рубль. Собственно, большая часть экспорта и импорта у нас происходит именно с Россией или еще и через Россию, через российские логистические сети.
5: Простыми словами, чем сильнее трясет российский рубль и российскую экономику, тем быстрее последствия доходят и до Белоруссии.
7: Поэтому судьба белорусского рубля, она во многом, ну, там почти, не знаю, на 95% и больше, будет определяться судьбой именно российского рубля. Нам важно, насколько наша валюта оценивается именно относительно российской валюты. А куда пойдет российский рубль, это зависит от того, насколько успешно Россия будет торговать нефтью, то есть от мировой конъюнктуры, и от того, насколько успешно или неуспешно будут применяться санкции в отношении России. Это два таких передаточных механизма, а вот что будет в реальности, в итоге пойдет белорусский рубль вверх или вниз, предсказывать я не возьмусь, могу предсказать, что он пойдет вслед за российским рублем.
5: Эксперты напоминают, что давление на экономику союзного государства сейчас идет сразу с нескольких сторон. Затянувшиеся боевые действия требуют все больше денег, военные расходы раздувают дефицит бюджета, санкции ограничивают доступ к технологиям и внешним рынкам. Одновременно Украина все активнее атакует экономическую инфраструктуру внутри самой России – нефтеперерабатывающие заводы, топливные объекты и крупные логистические центры. Серия атак на склады Wildberries серьезно нарушила работу одной из крупнейших торговых сетей страны. Это миллиарды убытков, которые уже отражаются на российском рубле. А вслед за ним, как объясняют экономисты, практически неизбежно начинает штормить и белорусскую валюту. И чем дольше продолжается СВО, тем дороже она обходится не только Москве и Киеву, но и Минску, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Мамы говорят на радиосигнал.
8: Мужчины закончились. Беларусь потеряла сотни тысяч рабочих рук за 10 лет. Экономику сейчас тянут женщины. В экономике Беларуси женщин становится все больше, а мужчин меньше. По данным Белстат, разрыв между работающими мужчинами и женщинами продолжает увеличиваться. За последние два года женщин стало больше на 45,5 тысяч, а количество трудоустроенных мужчин, наоборот, уменьшилось почти на 46 тысяч. Благодаря активному притоку женщин общая численность занятых в экономике выросла более чем на 14,5 тысяч человек. Это первый рост в этом десятилетии, отметили в Белстате.
9: Среди отраслей, где растет занятость, строительство, здравоохранение, IT-связь, розничная торговля, общепит, финансы и госуправление. А вот в промышленности и сельском хозяйстве занятость, наоборот, падает.
8: За последние 10 лет рынок труда Беларуси потерял 240 тысяч работников. Сами женщины говорят, что несут на себе основную долю заботы о доме и довольно много трудятся, причем нередко получая за это относительно низкую компенсацию. Женщины составляют почти 54% населения Беларуси в целом и более 53% среди трудоустроенных в экономике. Несмотря на то, что уровень занятости среди женщин выше, чем среди мужчин, в среднем белорусские зарабатывают более чем на четверть меньше мужчин. Если посчитать в целом по экономике, то разница, по данным Белстата, почти 27%. Во многом это связано с тем, что они трудятся в сферах, где зарплаты ниже. Однако даже если сравнивать оба пола в одинаковых сферах с равным стажем и образованием, то отставание в зарплатах будет на 6%, говорит специалист по подбору кадров Алиса Громова.
10: По данным Белстата, на декабрь позапрошлого года не было ни одной отрасли, где оба пола зарабатывали бы одинаково. Даже в образовании и здравоохранении, где абсолютное большинство занятых – это женщины, мужчины в среднем получают больше. Причем порой, чем более доходная отрасль, тем выше разбежка по финансам в гендерном плане. Например, в IT разница достигает 40%, а в финансовой и страховой деятельности примерно 30%. Вероятно, из-за более низких заработков белорусские составляют около 68% от тех, кто имеет вторую работу. При этом женщины нередко сталкиваются с дискриминацией на рынке труда. Например, им порой отказывают в работе только из-за пола.
8: Разница во времени, которое трудоспособные женщины и мужчины тратят на оплачиваемую работу, невелика. У первых в среднем 7 часов 20 минут, а у вторых 7 часов 48 минут. Однако, будучи такими же активными в экономике, как и мужчины, белорусские в основном на своих плечах несут груз домашних забот, отмечают социологи.
11: На уход за детьми они тратят в два раза больше времени, чем их партнеры, а на приготовление еды – аж в 7 раз. В целом же на домашние дела и уход за семьей у женщин уходит в среднем 4 часа 12 минут в день, тогда как мужчины на это тратят 2 часа и 26 минут.
8: В правительстве и госорганах женщины по-прежнему не часто занимают руководящие должности. При этом женщины в руководстве занимают, как правило, посты максимум на уровне заместителей. Это указывает на то, что женщины в Беларуси очень слабо вовлечены в процессы принятия государственных решений, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
4: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Z-сообщество снова наехало на Минск. Российские военкоры унизили белорусов и назвали Беларусь плохим союзником. И вот в чем оказалось дело.
12: Я иногда говорю россиянам, белорус это русский со знаком качества. Они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю, ну против истории не попрошу, что тут обижаться. Белорусы – это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо. Надо говорить так, как оно было.
5: С этих слов Александра Лукашенко началась целая волна негатива в сторону президента Беларуси в российском Z-сообществе. Вот какой тирадой, к примеру, разразился популярный в России канал «Товарищ Артем».
13: Последний защитник социализма. Вслед за своими бандеровскими коллегами по русофобии продолжает пестовать белорусство. Более того, он заявил, что именно белорусствующие – настоящие нации. Интересно, а какая же тогда ненастоящая с его точки зрения? Угадайте с одного раза. В общем, белорусствующего сектанта в своем нацистском угаре вам вечернюю ленту.
5: А военкор Котенок назвал союзничество Беларуси с Россией двуличным.
14: Выходит, что когда надо, батька хвастает, что белорусы – это русские со знаком качества, а при нужде поворачивается к России кормой, делая вид, что проблемы русских его абсолютно не касаются. Союзничество такое, специфическое, в духе двуликого Януса.
5: Также, по словам военкора, Минск лишь пользуется союзом с Россией, но при этом не отдает Москве то оружие, которое ей сейчас особенно нужно в боевых действиях на Украине.
14: И если честно, то к простоватой хитрожопости батьки у нас привыкли давно. Но тут еще есть и явная предвзятость. Дело в том, что Александр Григорьевич Лукашенко зажал для русских полонез, эффективную систему, перестреливающую «Хаймарс», которой так нам не хватает в СВО. Например, азербайджанин Алиев эти системы имеет. С удовольствием пулял из них по армянам в Карабахе 6 лет назад. А русским продавать не велено. Вот так-то.
5: Также этот российский военкор обвинил Беларусь в сговоре с Зеленским.
14: А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам. Жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил. Ретрансляторы снял и удары отменили.
5: Z-блогеры пишут, что также очень заметна смена официальной риторики в Минске. Мол, об угрозе белорусским рубежам с украинского и польского направлений теперь ни слова. А Лукашенко, цитирую, «вновь превратился в директора совхоза, контролирующего сбор каждой картофелины и надои каждой коровки». Российские военкоры обвиняют белорусов, что тема выгодной торговли со всеми странами для них важнее, чем российская спецоперация на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Важный сигнал.
15: За Россию ответит Беларусь. НАТО подготовило план на случай российской агрессии против стран Балтии. Причем тут Гродно? НАТО разработало три варианта действий на случай, если российские войска атакуют Эстонию, Латвию или Литву. Главными целями являются остановка наступления и максимальное ослабление сил РФ, пишет Bild. Как отмечается в издании, первым этапом является подавление ракетных и беспилотных атак.
16: Для этого НАТО планирует задействовать боевые самолеты, ракеты и дроны для уничтожения российских ракетных комплексов. Одной из основных целей может стать Калининградская область, где расположены многочисленные системы противовоздушной обороны и ракетные комплексы.
15: Одновременно на границах с Россией и Беларусью планируется создать так называемую автономную зону, пишет Bild.
16: В ней не будут находиться военнослужащие НАТО. Против наступающих российских войск должны действовать беспилотники и наземные роботизированные системы.
15: На следующем этапе, как отмечается, Альянс может нанести удары уже по территории России. Спецназ должен будет уничтожать военные и логистические объекты, аэродромы, оборонные предприятия, мосты, железные дороги, которые используются для переброски войск и техники. Кроме того, как отмечается в издании, НАТО планирует создать воздушный мост для переброски беспилотников и роботов в Россию. Они должны атаковать, в частности, аэродромы и военные базы. При этом в Альянсе подчеркивают, что не планируют захватывать территорию России. Задача – отбросить российские войска к границе, отмечает издание.
16: Примечательно, что НАТО не намерено держать эти планы в секрете. По мнению военных, сдерживание действует только в том случае, если противник заранее знает, с чем столкнется в случае нападения на страну Альянса.
15: Сообщается, что целью ответного удара станет не только Россия, но и Беларусь. В таком случае удар будет нанесен по военным объектам в районе Гродно. Позже планируется установление килл-зоны вдоль границы и удары по авиабазам в Барановичах и Лиде. Ранее Латвия, Литва и Эстония договорились о создании единой линии обороны на границах с Беларусью и Россией. О подготовке к войне уже не раз открыто заявлял и Александр Лукашенко. Он даже призывал граждан готовиться к Третьей мировой. И ментально, и стратегически.
17: Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы оружия, мы ответим. К этому и готовимся.
15: Ситуация на границе с европейскими странами сейчас напряженная, а инциденты с мигрантами, зондами и беспилотниками ее усугубляют еще больше. Как заявил министр обороны Латвии Раевис Мелнис, беспилотник, сбитый в пятницу в Балвском крае, влетел на территорию страны из Беларуси. Сейчас специалисты изучают найденные обломки. При этом министр отметил, что риск новых залетов дронов сохраняется, и такие беспилотники будут сбивать. Эксперты уже не раз предупреждали, что Россия может втянуть Беларусь в военные действия. При этом белорусы верят, что Александр Лукашенко этого не допустит, отмечают социологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества. На Радиосигнал.
19: Вопрос на засыпку. Безопасно ли пропускать еду через сканеры в метро? Есть официальный ответ и не очень.
20: Доза облучения ручной клади обычно не превышает 0,1 миллигрея. Этого недостаточно, чтобы изменить структуру предметов или сделать их радиоактивными. То есть продукты после прохождения через рентгенографический сканер остаются безопасными.
19: Так в Минском метрополитене ответили на вопрос пассажиров, можно ли без опасений пропускать через проверочные аппараты сумки с едой. Там пояснили, что у камеры сканера есть специальная защита, а каждый аппарат ежегодно проверяют на уровень рентгеновского излучения. И в этой части международные специалисты с метро согласны. Американское управление FDA прямо указывает, известных негативных последствий от употребления продуктов, прошедших через рентгеновский досмотровый аппарат, нет. Более того, доза при таком сканировании в тысячи и миллионы раз меньше той, которая используется при специальной промышленной обработке продуктов радиацией, объясняет физик Сергей Кондратьев.
1: Рентгеновские лучи действительно являются ионизирующим излучением, но продукт после сканирования не начинает сам излучать радиацию. Это примерно как после обычного рентгена человек не становится радиоактивным. При тех дозах, которые используются для досмотра багажа, речь не идет ни о заметном изменении состава пищи, ни об опасности для человека, который потом ее съест.
19: То есть рентгеновский контроль грузов с продуктами не делает пищу радиоактивной при соблюдении установленных параметров оборудования. Но если оборудование неисправно, нарушена защитная оболочка или правила эксплуатации, тут-то и начинаются серьезные проблемы, говорит эксперт.
1: Контроль в первую очередь необходим за самим аппаратом и людьми, которые постоянно работают рядом с ним. Поэтому здесь главный вопрос – исправна ли защита, проходит ли оборудование регулярные проверки и не превышает ли излучение установленные нормы за пределами камеры. Лучевая болезнь – это не шутки, но она возникает после достаточно серьезных доз.
19: Медики предупреждают, что среди первых признаков лучевой болезни – тошнота, рвота, головная боль и диарея. А при больших дозах возможно поражение кожи и внутренних органов. Если вы обнаружили у себя какие-то из этих симптомов, немедленно обратитесь в больницу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
18: Важный сигнал.
19: Всех забрали в армию. Бобруйск Агромашу не хватает работников. Минпром попросили помочь.
21: Уважаемый Виктор Викторович, перед управляющей компанией холдинга «Бобруйск Агромаш» стоит стратегическая задача по поставке сельскохозяйственной техники в страны дальней дуги. Для выполнения данной задачи в установленные сроки просим вас оказать содействие по подбору персонала, входящих в систему Министерства промышленности.
19: Журналисты профильных ведомств публикуют письмо от Бобруйска Агромаша Минпрому. В нем первого замминистра промышленности просит привлечь работников с других предприятий.
21: Дополнительная необходимость сотрудников имеется по следующим профессиям. Слесарь механосборочных работ – 15. Машинист крана – 8 человек. Сварщик на автоматах и полуавтоматах – 10.
19: Почему на некогда легендарном производителе сельхозмашин и техники никто не хочет работать, в комментариях признаются бывшие сотрудники предприятия.
22: Это адский труд за копейки. А из-за постоянного кадрового голода ни выходных нормальных, ни отпусков. Переработки бешеные, а за них особо никто не доплачивает.
23: Руководство постоянно жалуется, что некому работать. При этом действительно молодых и сильных ребят в этом году уже в 3 волны забрали в армию. Остались возрастные мужички и женщины. Неужели для такого важного предприятия нельзя придумать какую-то бронь или отсрочку?
19: Но если давать отсрочку от армии каждому предприятию, которое жалуется на нехватку людей, то бронь понадобится уже половине экономики, говорит экономист Андрей Белкин. По его словам, людей не хватает практически во всех ключевых сферах, а самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей.
1: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели – в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш. То есть Беларусь все заметнее отстает не только от Европы, но и от многих стран, с которыми раньше себя даже не сравнивала.
19: Согласно статистике, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
18: Важный сигнал.
15: Бензотуризм. Жители приграничных с Россией регионов показали наплыв россиян за белорусским бензином. На всех не хватило. Многих автомобилистов возмущает массовое нашествие россиян на белорусские заправки. Из-за дефицита топлива в России жители ближайших к Беларуси регионов едут закупаться в приграничные города белорусским топливом. Тем самым они искусственно создают дефицит и очереди на заправках страны, жалуются автомобилисты.
0: Это Крищев. А город рядом с границей с Россией. Угадайте, кто у нас? Six Seven. Короче, ребятки, я, конечно, дико извиняюсь. Я, конечно, люблю русских людей, все дела. Но, по-моему, это немножечко наглёшь. Не гоните на бензин!
15: Дефицит моторного топлива вынуждает россиян вспоминать практики из лихих 90-х. Тогда ехали за едой и сигаретами, чуть позже за одеждой и промтоварами, а теперь приходится ехать за бензином. Россияне уже создали в соцсетях специальные чаты для желающих поехать на белорусские АЗС. Сами белорусы в комментариях реагируют на это в основном негативно.
2: Вы к нам со своей головной болью не лезьте. Разбирайтесь сами на своих болотах.
16: Теперь они поедут в Беларусь не только за интернетом и Зарой, но еще и за бензином.
3: Плохо с бензином, дизелем и интернетом, так что лучше дома сидите.
15: Беларусь и так увеличила поставки бензина в Россию, но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива в соседней стране, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку бензина. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои. Однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Арнштейн.
6: Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, ну, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
15: Для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
18: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
19: Война просачивается через границу. Очевидцы обсуждают странный взрыв на территории БМЗ в Жлобине. Одна из версий – там рухнул беспилотник.
24: Утром 18 августа, около 8 утра, в районе БМЗ в Жлобине упал неизвестный беспилотник. При падении произошла детонация боевой части. Звук взрыва слышали в соседних микрорайонах.
19: Об этом пишут гомельские средства массовой информации. По данным местного профильного издания, улица Промышленная на подъезде к заводу была перекрыта.
24: Информация о пересечении дроном государственной границы и движении по территории Беларуси на данный момент отсутствует. Обошлось без пострадавших.
19: И хоть власти подобные инциденты не комментируют, данные о падении беспилотников в Беларуси появляются регулярно, особенно в приграничье. Работа РЭП в этих зонах только добавляет неразберихи, объясняет военный эксперт Алексей Дроздович.
25: Белорусское ПВО действительно крайне редко сбивает российские дроны. Возможно, это связано с опасениями спровоцировать негативную реакцию со стороны Москвы, но, между прочим, это прямая угроза для граждан Беларуси. Иногда включают радиоэлектронную борьбу, чтобы сбить курс дрона, но ведь в таком случае он может рухнуть прямо на жилой дом. Последствия могут быть смертельными. Такое игнорирование – это игра с жизнями людей.
19: Еще одна проблема в том, что белорусские силы ПВО, даже если такая команда была бы дана, не смогли бы сбить все дроны. Об этом ранее заявлял и государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович. По его словам, эту проблему выявили во время внезапной проверки боеготовности систем ВВС и ПВО.
7: Сегодня высоты контрольных целей колеблются от 25 до 6 тысяч метров. На высоте более 1 тысячи метров цели выявляются довольно легко. А вот на 25, 50 и 100 метров возникают определенные сложности с обнаружением.
19: Напомним, что о участившихся случаях падения беспилотников в приграничье ранее говорил и Александр Лукашенко. «Но паниковать не стоит», — уверяет президент. Цитирую, «время военное, надо отнестись с пониманием». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
18: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
16: Это не роддом, а тюрьма. После родов у 18-летней белоруски отказали руки и ноги. Врачи помочь не смогли. Жительница Гомеля стала мамой в 18 лет. Но после родов у нее на фоне сильного стресса стали отказывать руки и ноги. О необычном случае из практики рассказала заведующая психологическим отделением Гомельской областной клинической психиатрической больницы Ирина Лисогурская.
8: Когда после родов ей положили ребенка на живот, она от него отвернулась. В ту же секунду ее охватило сильное чувство вины, но на фоне стресса внезапно отказали руки и ноги. Врачи ничего не могли с этим поделать.
16: Однако после нескольких сеансов состояние молодой матери стало улучшаться, а эмоциональная боль ослабла. Тело снова заработало, девушка приняла реальность и стала ухаживать за своим ребенком. Но не всегда все заканчивается благополучно. Прошлым летом 24-летняя белоруска Кристина родила первого ребенка. Беременность протекала нормально до момента, когда даже со стороны стало понятно, что ребенок будет крупным. Окружающие думали, что пара ждет двойню, а сама девушка неоднократно задавала врачам вопрос, все ли будет в порядке. Когда УЗИ показала предположительный вес в 4400, Кристина начала по-настоящему бояться рожать самостоятельно. Но врачи говорили, справишься сама, рассказала девушка.
9: Я прямо у них спросила, разве вес более 4,5 килограмм – это не повод для Кесарева? Заведующая еще раз ощупала живот и сказала, что там максимум 400, мол, сама родишь. Я успокоилась, подумала, врачи же опытные, им виднее.
16: Когда роды прошли и сына положили Кристине на грудь, та удивилась, как вообще смогла родить ребенка размером с 2-месячного младенца. Пока девушка еще была в затуманенном состоянии, ей сообщили о разрывах 3-й степени. Первые несколько дней после родов и наложения швов Кристина чувствовала себя нормально. Это изменилось, когда швы начали расходиться и началась невыносимая боль. Врачи утверждали, что после таких родов это нормально. По словам Кристины, ее осматривали на кровати вместо гинекологического кресла, советовали пользоваться мазью, делать упражнения Кегеля для укрепления мышц и ждать.
9: Ночью стало совсем плохо. Когда я встала за смесью для сына, произошло произвольное опорожнение кишечника через влагалище. Я была в ужасе. Даже не подозревала, что такое вообще физически возможно.
16: После этого консилиум врачей решил поставить стому, предупредив, что это временно, месяца на два. Врачи уговаривали не останавливать грудное вскармливание, говорит Кристина.
9: Но я понимала, что операции, наркозы и месяцы антибиотиков не позволят сохранить лактацию. Выписалась из роддома не с цветами и малышом, а одна из колостомой в боку.
16: Стому закрыли только через 5 месяцев. Не желая мириться, Кристина направила жалобу в Минздрав по поводу ненадлежащей помощи, понесшей тяжкий вред здоровью.
9: Когда меня пригласили на врачебный консилиум в комитет по здравоохранению, я надеялась получить помощь. Но услышала, что по протоколу Кесарева при крупном плоде делают ради ребенка, а не ради матери. И что мой случай был один из тысячи. Комитет ссылался на допустимую погрешность в оценке веса плода и непрогнозируемость осложнений.
16: Сейчас Кристина восстанавливается и планирует доказать, что должной помощи ей не оказали. Несмотря на то, что комиссия признала действия медиков верными, девушка надеется, что ее история поможет иначе посмотреть на проблемы женщин в родильном зале. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
5: Важный сигнал.
15: Ловушка для абитуриентов. В Минобразовании придумали хитрую штуку, чтобы отучить абитуриентов метаться между вузами. Многие абитуриенты, чтобы обезопасить себя и гарантированно поступить в вуз, тянут с подачей документов до последнего. Все это время они отслеживают ситуацию по мониторингам, которые регулярно обновляют университеты. Смотрят, сколько людей и с какими баллами уже принесли заявление на выбранную специальность. Однако в завершающий день вузы раньше обычного перестают обновлять эту статистику. Во время пресс-конференции в Национальном пресс-центре недовольный такой ситуацией родитель поинтересовался у Минобразования, почему скрывают цифры.
10: Ребенок в этом году поступал в вуз. Носили документы в последний день. Людей было много, особенно в последние часы. Подскажите, а почему в последний день таблицу с мониторингом подачи документов перестают обновлять за час до конца подачи документов в 17:00? Если дети, которые до 18:00 зашли в вуз, еще активно подают документы. И именно в это время все меняется. И так было не только в нашем университете, куда подавали документы.
15: Для абитуриентов и их семей данные мониторинга действительно важны. Некоторые, опираясь на эти сведения, буквально в последний момент успевают переподать документы туда, где больше шансов пройти. В Министерстве образования объяснили, что время обновления результатов мониторинга прописано в законе. На протяжении всей вступительной кампании данные обновляются 3 раза в сутки – в 12, 15 и 18 часов. А в заключительный день – в 12, 15 и 17 часов, отметил начальник Главного управления профессионального образования Сергей Пищев.
11: То есть такие правила, они установлены, то есть действительно задача стоит, чтобы абитуриенты осуществляли выбор своей специальности не в последний час подачи документов, а на протяжении всего периода приема документов. Ну а выбор, конечно же, необходимо делать еще раньше. На это направлена активная профориентационная работа, которая проводится с абитуриентами, информирование широкое, которое проводится в том числе и в первую очередь благодаря нашим средствам массовой информации. То есть задача стоит такая, чтобы как раз-таки вот выбор специальности и выбор направления он был осуществлен заблаговременно, а не в последний час.
15: При этом среди самих абитуриентов отечественные вузы теряют популярность. Все больше выпускников школ стремятся продолжить учебу в европейских странах, говорит эксперт в сфере образования и науки Андрей Лаврухин.
12: Это более безопасно и перспективно в плане самореализации и возможности получения качественного образования. Но я понимаю и тех родителей, которые в силу финансовых причин или других обстоятельств, затрудняющих поступление детей в школы западных стран, европейских стран, отдают своих детей на обучение в Российскую Федерацию.
15: Как следствие, белорусские вузы сталкиваются с недобором студентов, что публично признают и в Минобразовании. В Беларуси число молодежи в вузах продолжает снижаться примерно на 5% ежегодно. При этом растет число иностранных студентов, что компенсирует общее сокращение. В целом, белорусские студенты все меньше заинтересованы в местном образовании, а привлекательность западного высшего образования растет, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
13: Белорусов заберут на СВО. Гур Украины оценил вероятность наступления на Киев со стороны Беларуси.
14: Это будет зависеть от мобилизации в России. А будет ли мобилизация, мы увидим только после выборов. Проявятся индикаторы и разведывательные признаки мобилизационных мероприятий. Скрытую мобилизацию в наше время провести невозможно. До выборов они будут пытаться показывать какие-либо достижения на тех участках фронта, где они могут что-то сделать. А уже после, возможно, будет мобилизация.
13: Это свежее заявление представителя Главного управления разведки Украины Вадима Скибицкого. По его словам, при проведении частичной мобилизации в России в октябре 2022 года первые боевые подразделения из мобилизованных появились на фронте в декабре-январе.
24: То есть, если Россия в этом году проведет новую волну мобилизации, они могут подготовить мощную ударную группировку ближе к февралю, в начале следующего года. Тогда и возрастет возможность российской атаки с северного направления на Черниговскую или Киевскую область Украины. Это не стопроцентный сценарий, но вполне вероятный. Особенно если учитывать любовь Путина к символическим датам.
19: В феврале 2022 года Беларусь стала одним из главных плацдармов для наступления армии России на Украину. Российские войска и военная техника, которые в тот момент были на учениях в Беларуси, пошла на украинскую территорию именно через Чернобыльскую зону в сторону Киевской области. То, что северное направление было одним из ключевых в первые дни российской спецоперации на Украине, признавал и Александр Лукашенко.
4: 24 февраля российские военные пересекли границу Украины с территории Беларуси.
17: Да, с территории Беларуси отдельные части пересекли границу Украины. Действительно, с территории чернобыльских примерно районов, где были на учениях российские войска, были запущены 2 или 3 ракеты.
19: Напомню, ранее руководитель офиса Зеленского, бывший глава разведки Буданов, заявил, что если Беларусь решится на более активное участие в российской спецоперации на Украине, Украина будет готова к жесткому ответу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
18: Новости регионов. На радио «Сигнал».
15: В Кричеве при пожаре погибла 73-летняя пенсионерка. Прохожий заметил дым из окон частного дома и вызвал МЧС. Во время тушения спасатели обнаружили в одной из комнат хозяйку дома без признаков жизни. Предварительная версия причины пожара – неисправность электропроводки. В Бресте 17-летний бесправник врезался в ограждение, двое подростков в больнице. Ночное ДТП произошло на улице Наполеона Орды. По предварительной информации, 17-летний подросток за рулем микроавтобуса «Форд» не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в барьерное ограждение. По данным ГАИ, юный водитель не учел дорожные условия и особенности авто. Разумеется, водительских прав у него не было. В результате тарана сам водитель и его несовершеннолетний пассажир с травмами доставлены в больницу. В Добрушевском районе после дождя испортилось зерно. В одном из хозяйств района зерно намокло после дождя и начало прорастать. По словам работников, теперь ответственность за испорченный урожай хотят возложить на них. Работники считают, что причиной потерь стали погодные условия. В Солигорске жители пожаловались на состояние лыжероллерной дороги вдоль леса на улице Козлова. По словам местных жителей, дорога пришла в ужасное состояние. Передвигаться по ней на велосипеде, роликах или самокате уже невозможно. При этом велосипедистам рекомендуют пользоваться тротуаром. Житель города уже оставил заявку через службу 115, однако сомневается, что проблему решат. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
18: Важный сигнал.
15: Новости Зазеркалья. Белстат сообщил о росте реальных доходов населения. Белорусы в соцсетях не согласны. Темпы роста реальных доходов немного выросли. В январе-апреле они составили 7,9%. Для сравнения, за 2025 год показатель увеличился на 9,6%. По данным Белстата, выросла доля оплаты труда, но при этом снизились доли трансфертов населения и доходов от собственности, отметили в Белстате.
20: Оплата труда составила почти 66,5%. Трансферты населению, то есть пенсии, пособия, стипендии и другие выплаты – 22,3%. Доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящий доход – 6,7%. Доходы от собственности и прочие доходы – 4,6%.
15: Реальные располагаемые денежные доходы представляют собой деньги за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги. Сами белорусы говорят, что рост реальных доходов видят только на бумаге. Многие признаются, что денег на жизнь едва хватает. Один из популярных тиктокеров опросил прохожих на улицах Минска, сколько денег им хватило бы для комфортной жизни и где можно зарабатывать такие суммы. Ответы разнятся.
0: чтобы жить хорошо. Ну, хотя бы 5000.
1: Ну, не меньше 4.
2: Мне 3 хватает.
21: А если дети появятся, сколько?
2: Я думаю, побольше надо.
0: Ну, хотя бы от 4000.
22: Да, учитывая, что свое жилье несъемное.
0: Ну, если съемное, тогда плюс еще хотя бы 1000.
22: Чтобы мне комфортно жить, мне должна быть пенсия 1003-4. Вот чтобы мне комфортно жить. Вот мне. Вот чтобы мне жить комфортно. Чтобы я смогла съездить куда-то. Чтобы я смогла позволить себе, ну, какие-то, ну, да, отдых.
15: Многие опрошенные блогером прохожие называли айтишников среди работников, которые зарабатывают больше всего. Экономисты ранее обращали внимание, что белорусские компании будут вынуждены повышать зарплаты сотрудникам, если общественно-политическая ситуация в стране не изменится и проблема миграции населения не исчезнет. В то же время эксперты уже не раз высказывали беспокойство рекордным ростом заработков, который опережает экономику и производительность труда. Усиливающиеся из-за этого перекосы, по их оценкам, могут привести к неприятным последствиям. На это уже обратил внимание президент. Во время отчета правительства Александр Лукашенко заявил, что нужно сбалансировать потоки в экономике.
23: Тема номер один, волнующая наших граждан. Как бы не убаюкивало правительство, мол, недовыполнили чуть-чуть. Факт. Рост цен 106,8% при задании 105. Смотрю на сводную цифру.

0: Да. Эксперты констатируют дефицит рабочей силы, что стимулирует рост зарплат. Все это только ухудшает и без того опасную ситуацию в стране, говорят экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал 666 АМ». Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
2: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества на радиосигнал.
3: Помидоры тоже в бане. После мяса и молочки в Россию не пустили 60 тонн белорусских помидоров. Что случилось на этот раз?
4: При фитосанитарной проверке помидоров из Витебской области был обнаружен вирус коричневой морщинистости плодов томата. Помидоры предназначались для покупателей в Московской, Калининградской и Смоленской областях. 56 тонн задержанных партий вернули отправителю в день обнаружения. Владельцам груза объявили предостережение о необходимости соблюдать фитосанитарные требования.
3: Об этом заявили в Россельхознадзоре. При этом представитель белорусского поставщика уверяет, что с их стороны все документы были в порядке, а перед отправкой томаты проходили необходимые проверки и никаких признаков инфекции не показывали. На предприятии не исключают, что нынешняя история может быть своеобразной ответной мерой после майского случая, когда уже Беларусь остановила и уничтожила партию зараженных томатов, приехавших из России. Тогда белорусская гастаможня не пропустила 10 тонн томатов-овощей, которые следовали из Московской в Гомельскую область.
4: С целью недопущения распространения опасного вируса задержанные фрукты и овощи были уничтожены. Перевозчику грозит крупный штраф.
3: И хоть данный вирус практически не несет опасность человеку или животным, он может стать настоящим убийцей для сельского хозяйства, объясняет инфекционист-эпидемиолог Ольга Козлова.
5: Вирус коричневой морщинистости плодов томата – это растительный вирус, который поражает в первую очередь томаты и сладкий перец, вызывая характерные коричневые морщинистые пятна на плодах и деформацию растений. Он очень устойчив к окружающей среде, может распространяться через зараженные семена, плоды, оборудование и контакт с растениями и способен уничтожить весь урожай и качество продукции. Это регулярно приводит к серьезным экономическим потерям для садоводов и фермеров в разных странах мира.
3: Из-за скрытой инкубации вируса и того, что зараженные растения не всегда проявляют симптомы, он может незаметно проникать в новые регионы и приводить к масштабным карантинным мерам, вплоть до уничтожения посевов, чтобы остановить распространение. В условиях белорусского АПК, который и так работает в жестких экономических и климатических условиях, проникновение таких болезней может стать серьезным ударом по производству, ценам на продукты и даже по всей экономики страны, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
3: Хлеб и вода. ЖКХ опубликовала список вакансий, объем работы и зарплаты. Последнее не для слабонервных.
4: Приглашаем на работу электрогазосварщика 5-го разряда, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря-сантехника, слесаря по обслуживанию тепловых сетей, рабочего зеленого строительства, дорожного рабочего, водителя грузового автомобиля, тракториста, машиниста экскаватора, прессовщика вторичного сырья и слесаря по ремонту автомобилей. Для нуждающихся предоставляется общежитие. Действует полный социальный пакет.
3: Такое объявление опубликовало Дзержинское жилищно-коммунальное хозяйство. Зарплаты, которые указаны в приглашении на работу, колеблются от 1500 до 2700 максимум. Правда, последнюю сумму обещают только за должность электромонтера. При этом за аналогичные вакансии в соседних странах предлагают заметно больше, комментирует экономист Игорь Боровик.
6: В Польше минимально.

0: зарплата в 2026 году 4806 злотых. Это примерно 3900 белорусских рублей. В Литве 1153 евро, то есть больше 4000 рублей. И это просто установленный минимум. Если брать рабочие специальности, сварщики, электрики, сантехники, водители, в странах Евросоюза могут получать от 2 до 4 тысяч евро в месяц. Конечно, там выше цены и налоги, но разрыв все равно остается огромным.
1: Когда человеку в Беларуси за квалифицированный физический труд предлагают 1,5–2,5 тысячи рублей, неудивительно, что такие предприятия годами испытывают кадровый голод, говорит эксперт.
0: Люди либо ищут более выгодную работу внутри страны, либо уезжают туда, где за те же навыки готовы платить больше. И по данным Белстата, уезжают в первую очередь самые молодые и наиболее квалифицированные.
1: Масштаб утечки кадров можно увидеть хотя бы по соседней Польше. По данным Польского управления социального страхования, на конец 2025 года в системе было зарегистрировано почти 139 тысяч граждан Беларуси. Для сравнения, в 2016 году их было всего 14 тысяч, почти в 10 раз меньше. Причем около 59% работающих белорусов там – люди младше 40 лет. То есть пока белорусские предприятия ищут сварщиков, электриков и водителей, значительная часть трудоспособных кадров уже работает на экономику соседней страны, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Всем привет! В эфире «Между строк». Александр Лукашенко потребовал, чтобы белорусские рожали минимум двоих, а лучше троих детей, иначе стране скоро будет некому работать. Но население Белоруссии сокращается не из-за недостатка призывов. Молодые люди уезжают, жилье остается дорогим, в регионах закрываются родильные отделения, а воспитание детей бьет по доходам и карьеру родителей. В этом выпуске разберем, почему прежние демографические программы не остановили спад и какую цену семьи платят за рождение ребенка. А также выясним, зачем власти завозят иностранных работников, одновременно обвиняя белорусов в нежелании рожать.
4: Да, тема, скажем так, максимально острая сейчас.
3: Вот именно. Двое родителей плюс трое детей равно успешное будущее.
4: Угу. Математика первого класса.
3: Но за этой простотой скрывается пугающе прагматичный подход. Неродившийся ребенок здесь рассматривается не как, ну, человек, а чисто как будущее налоговое единица, которая типа когда-нибудь встанет к станку и начнет приносить пользу.
4: И в этом кроется главная ошибка такого подхода. Демография – это невероятно сложный социальный механизм, а в риторике чиновников она, ну, превращается в обычную таблицу Excel.
3: 100%.
4: Логика звучит так. На заводах не хватает рабочих рук, значит, нужно просто заставить население заполнить пустующие ячейки в этой таблице. Но проблема в том, что рождение детей нельзя стимулировать приказами сверху.
3: Давай посмотрим на сухие цифры, чтобы вообще понимать масштаб проблемы. Вот на 1 января 2026 года население Беларуси составило 9 056 080 человек.
4: Угу.
5: И за один год исчезло около 53 тысяч. Это же огромная цифра.
4: Для наглядности, слушай, 53 тысячи – это население целого районного центра. Это не просто цифра в отчете. Это опустевшие улицы, закрытые магазины, школы, в которых больше некому учиться. За год с карты буквально стирается целый город.
5: Подожди, но ведь можно сказать, что это, ну, общеевропейский тренд. Во всей Восточной Европе падают показатели. Сейчас суммарная рождаемость в стране упала до уровня 1,2 ребенка на женщину.
4: Да, цифра пугающая.
5: При том, что для замещения поколений нужно 2,1. Но везде же рожают меньше. Разве власти не правы, когда говорят, что люди просто стали жить для себя?
4: Ну, это очень удобная позиция – списать все на глобальные тренды и эгоизм молодежи. Но давай посмотрим на контекст. В 1994 году в Беларуси жило более 10,2 миллиона человек. И падение с 10 миллионов до 9 – это не внезапный каприз общества. Это прямой измеримый результат 30 лет конкретной государственной политики.
5: 30 лет, да.
4: Три десятилетия в стране существует система, которая полностью контролирует распределение бюджета, строительство, рынок труда, социальную сферу. И теперь итог этого тотального контроля пытаются выдать за личную безответственность граждан.
5: То есть происходит классическое перекладывание ответственности с больной головы на здоровую?
4: Именно так.
5: Но слушай, давай сыграем за адвоката дьявола. Спустимся на уровень конкретной семьи. Государство ведь выделяет деньги. По телевизору эти программы выглядят как, ну, золотой дождь просто.
4: Ну да, по телевизору звучит красиво.
5: Тот же семейный капитал в 26-м году – это 35 505 рублей. Согласись, звучит как отличный стимул.
4: Звучит действительно громко, только есть один нюанс, который полностью ломает эту красивую схему.
5: Какой?
4: Этот капитал в 35 с лишним тысяч рублей дается исключительно за третьего ребенка.
5: Ну и что в этом плохого? Разве это не логично с точки зрения защиты государственного бюджета? Докажите серьезность своих намерений, станьте многодетной семьей и тогда получите крупную субсидию.
4: Это было бы логично, если бы дети появлялись в вакууме. Но в реальности первый или второй ребенок рождается в арендованной квартире. И требовать от семьи родить третьего, чтобы получить хоть какую-то помощь на жилье...
5: Это жестко.
4: Это значит требовать прыгнуть в пропасть в расчете на то, что внизу, возможно, успеют постелить матрас.
5: Получается, государство говорит, вы сначала пройдите через годы падения доходов, поживите впятером в однокомнатной квартире, а потом мы дадим вам сертификат.
4: Вот именно.
5: Кстати, а этого сертификата вообще хватит на покупку квартиры без дополнительных кредитов?
4: Конечно, нет. Это строго регулируемая субсидия, а не чемодан наличных. Ее недостаточно для покупки жилья, она лишь частично покрывает расходы. А теперь давай разберем ежемесячные пособия, которые тоже часто ставят в заслугу.
5: Давай. Там же тоже солидные суммы называли?
4: Ну, смотри. При рождении первого ребенка выплачивают около 5300 рублей, второго – 7425. Ежемесячно до 3 лет семья получает 1000 с небольшим на первого и около 1200 на второго.
5: Ну вот же. Больше 1000 рублей в месяц. Разве это не подспорье?
4: Подспорье, если не понимать механику формирования семейного бюджета. Эти пособия не прибавляются к зарплатам родителей. Они заменяют доход одного из них.
5: А, то есть один взрослый уходит в декрет и все?
4: Да. Его зарплата исчезает полностью, и на ее месте появляется это пособие.
5: И при этом расходы взлетают вертикально вверх. Коляски, смеси, подгузники, платные врачи.
4: Точно. А теперь вспомним про прожиточный минимум. Он установлен на уровне чуть больше 530 рублей на взрослого и 326 на ребенка до 3 лет.
5: Это же физиологическая граница выживания.
4: Абсолютно. И в эту сумму не заложены аренда жилья, ремонт сломавшейся стиральной машины или там покупка зимней резины. Если работающий родитель получает среднюю региональную зарплату, то выплаты по кредиту или аренда мгновенно съедают весь этот, ну, так называемый щедрый финансовый запас.
6: Да, математика не сходится. Хорошо, допустим, семья чудом накопила деньги, у них есть жилье, они готовы. Но ребенок рождается не в квартире, он рождается, скажем так, в социальной инфраструктуре.
4: Верно.
6: А эта инфраструктура в регионах просто трещит по швам.
4: Это то, что можно назвать инфраструктурным опустением. И это огромный барьер. И тут мы подходим к одной из самых важных тем, о которой почему-то вообще молчат, когда призывают спасать нацию. И это невидимая вторая смена.
5: Да, это важный момент.
4: Требуют рожать минимум 2 детей от семьи. Но давай будем честны, на чьи плечи ложится этот призыв?
5: На женские?
4: Именно. Декрет, больничные, поликлиники, уроки – это почти полностью женская нагрузка. И эта нагрузка имеет конкретную финансовую цену. Гендерный разрыв в оплате труда в стране составляет около 27%.
5: 27%? Это много?
4: очень много. Когда женщина уходит в декрет на 3 года, она теряет профессиональные навыки, рабочие связи, отстает от изменений в технологиях.
6: Но ведь закон, типа, защищает рабочее место?
4: Формально да. Но работодатели, пусть и неофициально, всегда учитывают риски частых больничных. Возвращаться часто приходится на должности с худшими условиями, а продвижение по карьере вообще ставится на паузу. Этот гигантский профессиональный риск лозунги чиновников никак не компенсирует.
6: Получается, в призывах «Боя родителей, трое детей» мужчины фигурируют просто как математическая половина уравнения.
4: Угу.
6: А почему отцы массово не берут декретный отпуск, чтобы разделить этот риск?
4: Из-за того же разрыва в доходах. Если мужчина зарабатывает на 27% больше, семье банально невыгодно отправлять в декрет его, потому что просадка общего бюджета будет катастрофической.
6: Логично.
4: Но есть и другая проблема, еще более глубокая. Это разрыв в продолжительности жизни.
6: Да, статистика тут просто пугающая. Мужчины в стране живут в среднем около 70 лет, а женщины 79.
4: 9 лет разницы. И вот парадокс. От мужчин требуют становиться многодетными отцами, но при этом демографическая политика почему-то начинается в роддомах, а не с программ безопасности труда, качественной медицины для взрослых и борьбы с зависимостями.
6: Да, это как-то непоследовательно.
4: Абсолютно. Невозможно построить нацию, требуя детей от отцов, которые статистически рискуют просто не дожить до их совершеннолетия и окончания университета.
6: Да. Хорошо, мы разобрали внутренние проблемы – деньги, сады, больницы, продолжительность жизни. Но ведь страна теряет людей не только потому, что они не рождаются.
4: Конечно.
6: Огромное количество людей просто уезжает. Любой разговор о демографии без учета иммиграции – это, ну, фикция.
4: Абсолютно верно. В Польше на август 26 года находилось около 138 тысяч граждан Беларуси с действующими видами на жительство. В Литве около 50 тысяч.
6: Почти 200 тысяч человек. И это только легализованных. И только в 2 странах.
4: Да.
6: Это же население 2-3 крупных городов. И ведь уезжают не пенсионеры. Уезжают айтишники, инженеры, врачи, предприниматели. Это репродуктивное ядро нации.
4: И экономическое ядро тоже. Это двойной удар по демографии. Страна теряет этих людей прямо сейчас. Образует дыры в налогах и на рынке труда. Но что еще страшнее, завтра она теряет всех их неродившихся детей.
6: Да.
4: Эти дети уже пойдут в детские сады в Варшаве, Гданьске или Вильнюсе. Они потеряны для будущей статистики.
6: И на этот массовый исход накладывается еще один, пожалуй, самый тяжелый фактор. Фактор войны.
4: О, да.
6: В 22-м году территория уже использовалась для военного наступления. А в марте 26-го года появились заявления с украинской стороны о планах размещения в Беларуси 4 станций управления ударными дронами.
4: Понимаешь, важен даже не сам факт появления этих станций, а уровень тревоги, который они генерируют в обществе.
6: Ага.
4: Демографическое поведение ломается не в момент юридического объявления войны. Оно ломается, когда страх и непредсказуемость становятся фоном для каждого разговора на кухне.
6: Ну да, как можно планировать 3-го ребенка, когда горизонт планирования сузился до выпуска вечерних новостей?
4: Вот именно.
6: Ребенок требует понимания перспективы хотя бы на 15-20 лет вперед. А тут молодые люди не знают, не закроется ли завтра последняя граница или не изменится ли правило призыва.
4: Чувство безопасности нельзя декретировать указом. Когда границы ассоциируются с военным риском, а любая нелояльность чревата потерей свободы, призывы спасать нацию звучат как издевательство.
6: Да.
4: Люди просто отказываются приводить новых людей в непредсказуемый и опасный мир.
6: Хорошо, логика семей понятна, безопасности нет, детей нет. Но экономика же не может остановиться. Заводы работают, улицы нужно убирать, автобусы водить.
4: Угу. Если сотни тысяч уехали, а новые поколения не рождаются, кто будет стоять у станков?
6: Власти нашли предсказуемый ответ на этот вопрос. Это замещение мигрантами. В 26-м году начался организованный завоз работников, например, из Узбекистана.
4: Но справедливости ради, привлечение мигрантов – это путь любой развитой экономики. Европа, Штаты – все это делают.
6: Да, это правда.
4: В чем тогда здесь проблема? Разве это не логичное закрытие кадровых дыр в промышленности и строительстве? Вопрос в том, как именно используется этот труд. Вместо того, чтобы модернизировать производство, повышать зарплаты, улучшать условия работы и пытаться удержать собственные кадры, система обращается к дешевому импорту бесправной рабочей силы.
6: И эта схема уже дает сбои, насколько я понимаю.
4: Да. стали появляться публичные жалобы приехавших. Люди рассказывали, что им обещали зарплату в $1000, а по приезде они получали ровно половину от этой суммы.
6: Ого, ничего себе.
4: Плюс они сталкивались с ужасными бытовыми условиями в общежитиях, и эти жалобы вскрывают саму механику процесса. Мигранты здесь нужны не для развития, а как удобный и легко контролируемый ресурс.
6: То есть они полностью зависимы?
4: Абсолютно. Их визы и статус пребывания полностью зависят от работодателя. С ними можно не церемониться, им можно банально недоплачивать.
6: Подожди, то есть массовый завоз мигрантов на таких условиях – это инструмент для сбивания зарплат на внутреннем рынке?
4: Совершенно верно. Руководству предприятий выгодно иметь такую подушку безопасности.
6: Угу.
4: Если местный житель приходит и требует повышения зарплаты из-за инфляции, ему всегда можно ответить: «Не нравится? Увольняйся». За забором стоит очередь из иностранцев, готовых работать за копейки. Это позволяет консервировать крайне неэффективную модель управления экономикой.
6: Но ведь это прямой путь к катастрофе. Да, сегодня ты сэкономил на зарплате токарю, но по телевизору при этом будут продолжать обвинять местное население в том, что оно типа забыло семейные ценности.
4: Да, лицемерие поразительное.
6: Но позволь, а как же пенсионная система? Она же в Беларуси солидарная.
4: Вот.
6: То есть налоги сегодняшних работников идут на выплаты сегодняшним пенсионерам.
4: И математика этой системы просто безжалостна. Количество работающих стремительно падает, а число пожилых людей растет. По прогнозам, к 2050 году четверть населения может оказаться старше 65 лет.
6: Четверть населения?
4: Да. И кто будет формировать пенсионный фонд? Мигранты, получающие серную или заниженную зарплату, этот фонд не наполнит.
6: Значит, государству придется принимать жесткие решения. Либо бесконечно повышать пенсионный возраст, либо критически урезать размер самих пенсий.
4: Именно. И старение нации – это же не только про нехватку денег в банкомате. Это огромная нагрузка на медицину и социальные службы.
6: Угу. А кто обычно берет на себя уход за пожилыми родственниками? Снова возвращаемся к женщинам. Та самая вторая смена плавно перетекает в третью.
4: 100%.
6: Государство требует растить детей для экономики и одновременно оставляет на плечи семей уход за стареющими родителями, потому что сиделок и мест в интернатах банально не хватает.
4: Слушай, знаешь, если попытаться связать все эти разрозненные факты, закрывающиеся роддома, страх перед будущим, низкие зарплаты, завоз бесправных рабочих, репрессии, то возникает один очень серьезный и неприятный вопрос.
6: Какой?
4: Что, если истинная цель текущей модели управления вовсе не демографическое спасение?
6: Звучит как конспирология. В смысле, ты хочешь сказать, что государство сознательно хочет, чтобы население сокращалось и старело?
4: Давай рассуждать логически. Что такое страна с растущим, образованным, экономически независимым средним классом?
6: Это сильное общество.
4: Да, это общество, которое постоянно требует соблюдения прав, честных судов, прозрачного бюджета, лучшей медицины. Управлять таким обществом невероятно сложно. Это требует постоянных компромиссов, диалога, уступок.
6: Согласен. Сложная система управления для сложного общества.
4: А теперь посмотри на альтернативу. Властям гораздо проще и комфортнее управлять стареющей, пустеющей территорией.
6: Кто остается?
4: Послушные бюджетники, чье выживание полностью зависит от государственных выплат, пенсионеры, зависящие от почтальона с пенсией, и мигранты, которых можно депортировать за малейшую провинность за 24 часа.
6: То есть это идеальная стерильная среда для сохранения абсолютного контроля? Никто не задает вопросов, никто не протестует?
4: Именно так. Громкие призывы спасать нацию и рожать троих – это просто фасад. Привычная риторика. На самом деле, создание богатой и свободной страны, в которой люди чувствуют безопасность и искренне хотят планировать большие семьи, это полностью противоречит логике удержания власти.
6: Звучит пугающе логично.
4: Система не сломана. Она работает ровно так, как спроектирована. Возвращаясь к началу, таблица Excel не сломалась. Просто из нее удалили столбцы с правами человека, безопасностью и будущим.
5: В общем, требование рожать больше показало, что власти рассматривают детей прежде всего как будущих работников и налогоплательщиков. При этом ответственность за сокращение населения перекладывают на семьи, хотя именно государственная политика привела к массовому отъезду молодых людей, закрытию услуг в регионах и страху перед будущим. В выигрыше остаются чиновники и предприятия, которым нужны новые рабочие руки. А расходы несут родители, прежде всего женщины, теряющие доход, время и возможности для карьеры. Остановить демографический спад одними пособиями и лозунгами невозможно. Для этого Беларуси нужны безопасность, доступное жилье, нормальная медицина, достойная работа и прекращение репрессий. До встречи.
2: Важный сигнал.
1: Фильм ужасов наяву. На рассвете жители Гомеля проснулись от страшного треска и грохота в небе. Что это было?
7: Был звук, какой-то дикий треск, а потом раздался грохот над домом.
1: Это гомельчане в соцсетях обсуждают, что произошло утром 20 августа в центральном районе города. По сообщениям местных жителей, около 5 утра их разбудили нетипичные, очень громкие звуки в небе. Исходя из описания очевидцев, можно предположить, что фиксировался звук пролета какого-то объекта и взрыв.
8: Ну, мы к шахедам уже, можно сказать, привыкшие. Эти звуки не были похожи на обычный шум их двигателя. Что-то странное и зловещее. Да, это точно не как у мотороллера, который стал привычным и который издает российская герань. Может, истребитель какой-то? Или ракеты через нас летели? Но тогда как-то вообще тревожно.
1: По словам гомельчан, такие звуки слышали жильцы домов на улице Кожара в старом аэродроме, а также в соседней Волотове и в Старой Волотове. То, что именно этой ночью была массированная воздушная атака России по территории Украины, непростое совпадение, уверен военный аналитик Алексей Дроздович.
9: Мониторинговые каналы проанализировали, что в такие ночи российские реактивные дроны двигаются вдоль белорусско-украинской границы от Добрушского до Брагинского районов. Также в это время на Киев и Борисполь летели ракеты с севера и востока. Возможно, этим утром гомельчане стали свидетелями попытки сбития этого над городом, удачной или неудачной. Про пострадавших нет сообщений, и слава богу. Но это, конечно, большая удача, которая в какой-то момент может закончиться, если конфликт будет продолжаться.
1: По словам эксперта, белорусское ПВО крайне редко сбивает российские дроны. Это связано с опасениями спровоцировать негативную реакцию со стороны Кремля.
9: Но, между прочим, это прямая угроза для граждан Беларуси. Иногда включают радиоэлектронную борьбу, чтобы сбить курс дрона. Но ведь в таком случае он может рухнуть прямо на жилой дом. Последствия могут быть смертельными. Такое игнорирование – это игра с жизнями людей.
1: Официально о залетах дронов-убийц на территорию Беларуси власти предпочитают не говорить. Поэтому каких-то конкретных ответов на вопрос, что напугало гомельчан утром 20 августа, скорее всего, не будет, уверен эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Мамы говорят. На радиосигнал.
10: Без кредита не обойтись. Бобруйчанки рассказали, сколько нужно денег, чтобы собрать ребенка в школу. По словам опрошенных женщин, это далеко не те 150 рублей, которые власти обещают выделить многодетным семьям. В основном молодые родители называли сумму около 1000 рублей.
11: Ну, где-то, наверное, 700-800 будет.
12: Угу. Честно? Очень много. Может, 1500.
13: А если что, девочку намного дороже собрать, чем мальчика. Ну, на девочку рублей 500-600 надо будет. А на мальчика проще. Рублей 150 отнимите сразу.
14: 700, 1500.
15: 4000? Ну, 1000 рублей минимум.
16: Я думаю, что где-то около 1000 рублей.
17: Ну, в районе 1000 и больше, наверное. Где-то так.
10: Официальные источники называют суммы гораздо скромнее. Считается, что подготовка школьника к новому учебному году обойдется минимум в 120 рублей, а полный комплект может стоить больше 600 рублей. В крупных универмагах деловой комплект одежды оценивают для мальчиков до 300 рублей, а для девочек до 250 рублей. В этом сезоне в моде классическое сочетание белых рубашек и блузок с одеждой черных и голубых оттенков. Около 95% ассортимента школьной продукции составляют товары белорусского производства, говорит представитель Министерства антимонопольного регулирования и торговли Наталья Мельникова.
18: В этом году ориентировочная средняя стоимость комплектов одежды делового стиля и обуви составляет от 120 до 620 рублей в зависимости от выбранных элементов одежды. Максимальная стоимость одежды для первоначальных классов будет стоить от 120 рублей до 600 рублей, средних классов от 180 до 580 рублей, старших классов от 170 до 620 рублей.
10: К примеру, пиджак для школьника по расчетам министерства можно приобрести за 57 рублей. Если это пиджак из костюмной ткани, его стоимость будет выше – от 92 до 222 рублей, в зависимости от размера и возраста ребенка. При этом пиджак можно заменить более удобным бомбером, цена на который колеблется от 39 до 106 рублей. Брюки к комплекту обойдутся в сумму от 50 до 85 рублей. Если купить костюм, то его стоимость составит около 300 рублей. В некоторых вариантах комплект стоит 188 рублей. Если добавить костюму жилетку, это увеличит стоимость на 36, а то и 95 рублей, в зависимости от модели и материала. Трикотажные жилетки, как правило, стоят около 40 рублей. На предприятии «Столичная торговля и услуги» отметили, что одежда для старшеклассника стоит 400 рублей. Это минимальная цена за самое низкое качество формы. Приобрести хорошую форму стоит 1000 рублей, а модную – 1300, говорит представитель предприятия Виолетта Лазнюк.
19: Комплект одежды делового стиля для мальчика входит пиджак, жилетка, брюки, сорочка с коротким и длинным рукавами, джемпер и галстук. Девочки смогут носить в школу пиджак, жилетку, юбку, брюки, блузку с короткими и длинными рукавами, джемпер, сарафан и платье. В зимнее время гардероб учащихся можно утеплить трикотажным свитером. Исходя из полученного в мае-июне ассортимента товаров и имеющихся остатков прошлого сезона, ориентировочно стоимость полного комплекта для школьников младших классов составляет от 300 до 1100 рублей, а старшеклассников от 400 до 1400 рублей.
10: Цены на рубашки по расчетам Министерства антимонопольного регулирования и торговли начинаются с 32 рублей, а вот рубашки с высоким содержанием хлопка могут стоить до 105 рублей. Вместо рубашки можно выбрать водолазку, которая стоит от 14 до 45 рублей. Для холодного времени года понадобится джемпер, хотя вне сезон его выбор в магазинах ограничен. Цены на джемперы варьируются от 32 до 61 рубля. Дополнительно к школьной форме можно приобрести галстук или бабочку. Цены на них от 7 до 13 рублей. Таким образом, минимальная стоимость базового набора одежды для мальчика составляет около 158 рублей, а самый дорогой комплект может обойтись в 530 рублей. Однако родители утверждают, что сборы в школу стоят гораздо дороже. К тому же на неделю школьнику понадобится больше одной рубашки, поэтому итоговая сумма в любом случае будет выше, говорят родители. Многие также жалуются, что в школах ограничивают выбор одежды.
20: Конечно же, хотелось бы расширить модельный ряд. У родителей должен быть выбор. Купить классические или зауженные брюки. В идеале каждому типу ребенка та своя одежда. Хотя у нас, по-моему, в школе за любое отклонение от классики могут даже к директору вызвать. В прошлом году пришлось покупать форму заново, потому что наша для классного руководителя была слишком нестандартной. Теперь стараемся со стилем не экспериментировать.
10: Однако форма и сборы в школу не ограничиваются. Еще необходимо купить рюкзак, пенал и канцелярию. По расчетам Министерства антимонопольного регулирования и торговли, на это необходимо еще от 200 до 300 рублей. В итоге на подготовку к школе придется потратить не меньше 1000. Родители уже жалуются в соцсетях, ведь для того, чтобы собрать ребенка в школу, надо выложить пол зарплаты. А для кого-то это и вовсе весь месячный заработок. Некоторые родители пишут, что для того, чтобы собрать двух детей в школу, нужно брать кредит. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня. Комментарии от первых лиц. Новости союзных государств. Новости Европы и мира. А также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
0: Телефоны школьникам вернут? В Минобразовании рассказали, что изменится в новом учебном году после внедрения электронной школы. Запрет на использование мобильных телефонов в белорусских школах сохранится. Его не собираются корректировать в связи с началом внедрения системы «Электронная школа», отметили в Министерстве образования.
21: Учащиеся, как и прежде, войдя в учреждение образования, должны будут разместить свои телефоны в специально отведенных ячейках. Предусмотрен порядок использования мобильного телефона на учебном занятии, если это необходимо учителю. При организации образовательного процесса система отработана, со стороны родителей мы получаем положительные отзывы. Ребята уже к этому привыкли. Повторюсь, никаких изменений с 1 сентября в связи с введением электронной школы в порядок использования мобильных телефонов не предусмотрено.
0: Как известно, в школах запретили смартфоны, но детям разрешили использовать умные часы. Кроме того, школьники смогут пользоваться техникой по медицинским показаниям. Например, при проблемах с опорно-двигательным аппаратом можно брать электронную книгу или планшет, чтобы не носить учебники. Но гаджеты должны быть без доступа к интернету и без мобильной связи. Родители школьников говорят, что по-прежнему остается непонятным, как они могут связаться со своими детьми.
22: А как же связь? Мы всегда были на связи. Мне нужно знать, что она дошла до школы и что с ней все хорошо. Я не понимаю, это не игрушка. Это средство связи и безопасности. Они отнимают у наших детей не развлечения, а возможность быть защищенными. Я очень возмущена этим решением.
0: Как объяснили в Министерстве образования, в особых случаях разрешается временное использование телефона для связи с родителями, но только с разрешения дежурного администратора или ответственного за хранение устройств. В остальных случаях, если у ребенка во время урока обнаружат телефон, его накажут.
21: В случае первого нарушения школьнику придется написать объяснительную записку, где он должен указать, почему пользовался мобильным устройством во время занятий. Учитель или классный руководитель сделает запись в дневнике, чтобы зафиксировать факт нарушения. Если же ситуация повторится, телефон у ребенка изымают. После этого родителей вызывают в школу. Вернуть устройство можно будет только после личной беседы родителей с директором или членом администрации. При этом сам ученик получит дисциплинарное взыскание. Его вид и строгость определяет руководство школы.
0: Тему запрета телефонов родители школьников активно обсуждают в соцсетях. Их мнения разделились. Одни поддерживают меру, а другие выступают резко против инициативы забирать телефоны и жалуются, что школы в Беларуси превращаются в тюрьму. Что касается электронной школы, то с 1 сентября к ней подключатся 300 учебных заведений, а полностью внедрить ее собираются в следующем году. В рамках электронной школы будут внедрены электронный журнал и дневник, появится возможность создавать чаты и так далее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
0: Вся надежда на русских. Белорусские города в прошлом году посетили 1,5 миллиона россиян. В этом году Беларусь попала в список самых небезопасных для туризма стран. В России дела еще хуже. Беларусь в прошлом году посетили как минимум 1,5 миллиона туристов из России. Такие данные привел директор Национального агентства по туризму Кирилл Машарский. По его словам, гости Беларуси перестали концентрироваться исключительно в столице.
23: Сейчас их интересует агроэкотуризм. Это мировая тенденция, и мы эту тенденцию будем развивать и масштабировать. Потому что все живут в каменных джунглях, испытывают такое серьезное давление, и все выбираются на природу, чтобы провести хорошее время. У нас просто идеальные условия для этого. У нас огромное количество природоохранных территорий, уникальные леса, заповедники, где можно восстановиться и пройти эмоциональную реабилитацию.
0: Президент ранее распорядился повысить уровень туристического сервиса в стране. Александр Лукашенко призвал сделать акцент на развитии инфраструктуры и повышении качества отельного обслуживания. Он подчеркнул, что в следующую пятилетку туризм должен стать национальным проектом и реализовать свой экономический потенциал по максимуму.
24: Для того, чтобы расширять туристические услуги, приток туристов, к нам понадобится повышение качества услуг и дополнительное развитие инфраструктуры гостеприимства. Ну, знаете, если, грубо скажу, в гостиницах будут по стенкам ползать тараканы и под кроватями, то никакие туристы сюда не поедут. Уровень нужен такой, чтобы и белорусы чаще выбирали отдых на родной земле.
0: Чаще всего в Беларусь сейчас приезжают туристы из России. Об этом рассказал специалист отдела информационно-туристического центра «Минск» Никита Сергеевич. Вторым в этом рейтинге оказались путешественники из Казахстана. Туристы из Европы, по словам Сергеевича, заглядывают в страну значительно реже, чем раньше. По словам экспертов, приток иностранных туристов заметно снизился на фоне политических событий. Минск и Беларусь в целом сейчас популярны в основном среди россиян и туристов из стран СНГ, говорит эксперт туристического рынка Филипп.
3: Прежде всего, чем вызван спрос и интерес к отдыху на белорусской природе, возможности спа-комплексов и лечения? В первую очередь, наверное, той полетной программой, которую национальная компания «Белавия» поставила из регионов Российской Федерации. Потому что из того, что мы видим по статистике, это огромное количество и увеличение спроса именно из крупных городов-миллионников Российской Федерации и столиц государств СНГ, особенно Центральной Азии и Закавказья.
0: Чиновники прогнозируют, что поток российских туристов ежегодно будет увеличиваться на 50%. Россияне едут в Беларусь, поскольку в страны Европы большинству въезд по факту закрыт. Одни не могут получить визу, другим не хватает денег на отдых. А тут хоть и ближайшее, но зарубежье. При этом из стран Европы в Беларусь туристы больше не ездят. Раньше страну активно посещали поляки, латвийцы, литовцы и даже немцы. Они ездили не только в Минск, но и в Полоцк, Пинск и Беловежскую пущу. Европейцев в Беларусь привлекали вкусная и недорогая еда, поэтому они приезжали тратить деньги. Россияне, приезжая в Беларусь, ведут себя по-другому, говорят эксперты туристического рынка. Они отмечают, что Беларусь оказалась в списке самых небезопасных для туризма стран. Утешением для отечественного туристического сектора может стать то, что в России туризм несколько более опасен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Из коровника на границу. Нерадивые фермеры прошли первый курс армейской подготовки и скоро поедут служить поближе к Украине.
4: Около 500 человек включили в состав подразделения сил спецопераций. На полигоне с ними проводят тактическую подготовку, психологическую полосу и обкатку бронетранспортерами БТР-70М-Б1. В дальнейшем сформированные батальонно-тактические группы отправят на границу для выполнения учебно-боевых задач.
1: Соответствующие кадры и информация опубликованы на сайте Министерства обороны. Напомню, ранее Александр Лукашенко заявлял, что было призвано около 1500 человек, из которых сформировали батальонно-тактические группы. Во время посещения Вилейки он предлагал использовать их для возвращения в севооборот земель в районе.
5: Возьмите две батальонно-тактические группы, которые создали из нерадивых чиновников и специалистов, понимаете, о чем речь сейчас. Их около 500 человек. Я их называю две батальон-тактические группы.
1: По мнению президента, их нужно направить на наведение порядка на сельскохозяйственных землях.
5: Пожалуйста, заставьте их здесь работать именем революции.
1: Напомню, в июле Александр Лукашенко предложил отправлять нерадивых чиновников и работников сельского хозяйства на военные сборы. После этого Минобороны отправила военкомов инспектировать сельхозпредприятия во время жатвы. Работники сельхозпредприятий пишут, что август и так тяжелый и напряженный месяц, а подобные распоряжения только создают дополнительное давление на людей. Плюс нигде не указано, какие именно критерии учитывает руководство, когда признает тех или иных сотрудников нерадивыми и отправляет в армию. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Контроль качества на радио «Сигнал».
1: Пушкин важнее. Республиканский театр белорусской драматургии открывает юбилейный сезон русской драмой. Вместо белорусской в комментариях скандал.
6: Маленькие трагедии Пушкина – это жемчужина драматургии. Поэтому обращение к этому произведению для нас не только определенный опыт, но и серьезный вызов. И мы хотим взять эту высоту.
1: Так о своей премьере в Республиканском театре белорусской драматургии говорит режиссер Светлана Науменко. Именно ее спектакль по Александру Пушкину 20 августа открывает юбилейный 35-й театральный сезон. Однако белорусы в комментариях воодушевление режиссера не разделяют.
6: Театр белорусской драматургии, русский язык, русский Пушкин, русское все. Что-то не сходится.
4: Театр уже давно теряет свою главную особенность и языковое пространство. Русскую классику и так ставят везде. И не только у нас и в России, но и во всем мире. А теперь дайте мне ответ. Где ставят белорусское?
6: Ну, Светлана и режиссер, и директор. Хозяйка, короче. Ей наше мнение не интересно.
1: А вот что об этом думает театральный критик Анжелика Дмитриева.
7: Здесь можно понимать, что Республиканский театр белорусской драматургии создавался не просто как еще один драматический театр. Его смысл был именно в белорусской пьесе, белорусском языке и поиске современной национальной драматургии. Долгие годы это было одно из немногих государственных мест, где зритель мог быть уверен – он придет и услышит белорусскую речь. После 2020 года труппа сильно изменилась. Ушли многие актеры и прежнее руководство. А сам театр постепенно начал терять эту исключительность. И вот в 2026 году идентичность театра почти полностью стерта. Когда юбилейный сезон открывают Пушкиным, поверьте, это уже не творческий эксперимент, а очередной шаг к размыванию первоначальной миссии театра.
1: При этом руководство театра успокаивает, мол, белорусская драматургия полностью не исчезла. В афише остаются уже легендарные среди театралов «Адамовы жарты», а также спектакли Евгения Корняга по белорусскому фольклору, комментирует Светлана Науменко. Но и здесь зрители задают вполне логичный вопрос. Если даже театр белорусской драматургии все чаще играет русскую классику, то где должна звучать белорусская пьеса? И почему в российских государственных театрах спектаклей на белорусском языке не ставит никто. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Война не мир. В Беларуси утвердили порядок эвакуации историко-культурных ценностей на случай войны. Что будут вывозить первым?
4: Эвакуация историко-культурных ценностей предусматривается из зон чрезвычайных ситуаций, зон вооруженного конфликта, размещения войск и возможного поражения. В первую очередь эвакуируются ценности категории 0 и 1, затем категории 2, 3 и без категории.
1: Такой порядок утвердило Министерство культуры. Теперь владельцы музеев, коллекций и исторических объектов должны заранее составить планы, что именно спасать, каким транспортом вывозить, по какому маршруту и где потом хранить. Первыми в очереди стоят самые ценные объекты.
4: Категория 0 – это наследие мирового значения, связанное со списком ЮНЕСКО. В Беларуси к всемирному наследию относятся Мирский замок, дворцово-парковый комплекс Радзивиллов в Несвиже, пункты геодезической дуги Струве и Беловежская пуща.
1: По словам специалиста по охране культурного наследия Ивана Усача, речь идет прежде всего о тех ценностях, которые вообще физически можно вывести.
8: Замок или дворец, конечно, в грузовик не погрузишь. Но внутри таких объектов находятся картины, документы, книги, археологические находки, музейные коллекции и другие предметы, которые можно заранее упаковать и перевести в безопасное место. И новый порядок требует фактически еще до чрезвычайной ситуации понимать, кто это будет делать, сколько понадобится машин, людей и даже упаковочных материалов.
1: Настораживает и то, что документ отдельно предусматривает сценарий вооруженного конфликта. Маршруты в таком случае должны согласовываться с военными и местными властями, а сами грузы будут сопровождать сотрудники органов внутренних дел, говорит эксперт.
8: Такие планы сами по себе существуют и в некоторых других странах и являются нормальной частью защиты культурного наследия. Но важно, когда и в каком контексте государство начинает детально их обновлять. Здесь уже прямо прописаны зоны размещения войск и возможного поражения. То есть государство заранее рассматривает сценарий, при котором боевые действия или удары могут затронуть территорию Беларуси.
1: На фоне военных действий по соседству, постоянных военных учений и растущей милитаризации правительство, похоже, решило заранее определиться не только, кого мобилизовать и куда перебрасывать войска, но и какие ценности придется спасать первыми, если война все-таки придет непосредственно и в Беларусь, резюмируют культурологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
0: Просьба союзного государства. Минэкономики Беларуси ищет пустующие склады для переезда российского «Wildberries». Минэкономики разослала госорганам, подчиненным правительству, организациям и облсполкомам особый запрос. С ним уже ознакомились журналисты. В запросе просят сообщить о наличии площадок для складской и логистической инфраструктуры. Власти интересуются подходящими помещениями площадью более 10 тысяч квадратных метров и пустующими участками земли, где их можно построить, отмечают журналисты.
9: Запрос связан с заинтересованностью России в использовании или строительстве на территории Беларуси складских логистических центров. Вероятно, российская сторона, которая, как утверждается, заинтересована в таких помещениях, это Wildberries.
0: Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в индустриальном парке «Великий камень» под Минском. Первые секции комплекса уже работают. Об этом рассказал первый заместитель гендиректора компании по развитию индустриального парка Кирилл Каратеев.
11: К эксплуатации первых секций логистического центра уже приступили. Строительство идет даже не то, что в графике, с опережающим темпом, потому что, к сожалению, те обстоятельства, которые сейчас складываются на территории Российской Федерации, заставляют инвестора строить быстрее, максимально быстро, чтобы его полностью запустить в эксплуатацию.
0: С 18 июля ВСУ последовательно атакуют логистические мощности Wildberries в России. Во избежание атак с сайта убрали раздел «Все для СВО». Под ударом уже оказались площадки в более чем 10 регионах РФ. Часть крупных складов полностью уничтожена в результате пожаров, вызванных попаданием беспилотников. На фоне продолжающихся атак Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в индустриальном парке «Великий камень» под Минском. Там уже идет кампания набора персонала и его обучения.
11: Из Российской Федерации приехали специалисты, которые участвовали в пусконаладке, в запуске ни одного такого объекта. Соответственно, они сейчас работают с нашими белорусскими работниками, обучают, выбирают тех, кто может вырасти, стать менеджером. Поэтому этот процесс, наверное, также идет, чтобы полноценно, бесшовно, с окончанием строительно-монтажных работ, сразу же приступить к полномасштабной эксплуатации этого центра.
0: Примерно 20% логистических мощностей маркетплейса Wildberries подверглись атакам украинских дронов. Украина объясняет атаки тем, что там продавали продукцию военного назначения. У маркетплейса даже был специальный раздел «Все для СВО». После массовых ударов по инфраструктуре маркетплейса в России сообщили, что Wildberries перенаправит товары для длительного хранения на склады в других странах, где их вряд ли будут атаковать, в том числе в Беларуси. При этом эксперты предупреждают, что для страны это может принести определенные риски. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Мамы говорят на радиосигнал.
10: Европа есть Европа. Матери школьников сравнили подготовку к 1 сентября в Польше и Беларуси. Там школа как праздник. В соцсетях белорусы активно делятся расходами на сборы детей в школу. Кто-то к 1 сентября тратит 1000 рублей только на одежду, кто-то укладывается в пару сотен на все. В Польше траты обычно ниже. Иммигранты, чьи дети успели походить и в белорусскую, и в польскую школу, сравнили подготовку к школе в двух странах. Дочь Елены учится в лицее, а сын в 6-м классе школы. Женщина уже купила детям все необходимое к началу учебного года. Тетради, обложки и прочие канцтовары на двоих обошлись примерно в 400 злотых. Дополнительно семье предстоит купить учебники для лицея. Однако часть суммы дочь сможет покрыть самостоятельно, продав старые книги на школьной ярмарке. Купить торжественную одежду для первого дня Елена предлагала, но дочь решила надеть то, что есть.
12: Здесь все на расслабоне. Когда дети учились в Беларуси, отношение к 1 сентября было совсем другим. Мы начинали подготовку заранее. Теперь с ужасом вспоминаю, что канцелярские принадлежности приходилось покупать по специальному списку, строго соблюдая требования. Тетради, листы и даже цвет полей должны были быть определенного цвета. Восприятие даты 1 сентября в двух странах тоже разнится. В Беларуси это праздник учителя, а не ребенка. В Польше детей просто любят и ждут.
10: У Елены многодетная семья. Старшая дочь уже взрослая. Но и когда была несовершеннолетней, по словам белорусски, отдельной помощи на подготовку к 1 сентября в Беларуси она никогда не получала. В Польше на каждого из школьников раз в год Елена получает по 300 злотых. У другой белоруски по имени Анна четверо детей. Трое из них успели походить в белорусскую школу. Готовиться к новому учебному году семья начинала сразу после окончания предыдущего. Как многодетная семья, она имела право на пособие.
20: Помню, чтобы его получить, нужно было собрать очень много справок, отстоять очередь в соцзащите и иметь карту именно Беларусьбанка. Никакая другая не подходила, а сумма там была капля в море. Знаю, что многие берут кредиты, чтобы собрать ребенка в школу или покупают вещи по картам рассрочки. Все потому, что слишком большой шум и ажиотаж вокруг 1 сентября в Беларуси.
10: Еще одна белорусская мать по имени Вероника рассказала, что в Польше ее семья получает пособие в размере 300 злотых на подготовку к школе каждого ученика. Она отмечает, что подать заявление просто. Все можно сделать онлайн за несколько минут. Одежду, обувь и рюкзаки детям к 1 сентября женщина не покупает. Все меняется по мере изнашивания.
13: В этом году дети идут в 5 и 6 классы. Купила им только несколько тетрадей, потому что случайно увидела красивые в магазине. Ну и в целом в Польше можно очень дешево собрать ребенка в школу, потому что уже в августе начинаются разные акции.
10: Белорусские мамы рассказывают, что в Польше дети не несут 1 сентября в школу ни цветы, ни конфеты для учителей. По их словам, первый учебный день не превращают в праздник. При этом после линейки дети идут домой, они свободны в этот день. А вот в Беларуси 1 сентября – это полноценный учебный день. Многие отмечают, что это неправильно, мол, дети только пришли с летних каникул, а их сразу усадили за уроки. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Важный сигнал.
0: Это лишняя опция. Сколько частных школ и детских садов осталось в Беларуси? Сейчас в Беларуси работают 6 частных школ и 2 частных детских сада. Об этом рассказал министр образования Андрей Иванец. В прошлом году он сообщал, что в стране работает 7 частных учреждений образования. Андрей Иванец подчеркнул, что существуют требования, предъявляемые к учреждению образования, независимо от того, школа это или детский сад. Если их выполняешь, то получаешь лицензию. Подход единый для всех, вне зависимости от формы собственности, говорит Иванец.
14: Сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
0: Раньше самое большое количество частных школ было в Минске и Минской области, около 50. Но, по словам Иванца, только половина из них до принятия закона о лицензировании официально заявляла об образовательной деятельности. Систему лицензирования частных школ и детских садов ввели в Беларуси в 2022 году. Летом 2024 Мингорисполком сообщил, что ни одно частное дошкольное учреждение не смогло получить лицензию. До изменений в законодательстве в Минске работали 5-6 таких учреждений. Сейчас нет ни одного. По словам экспертов, новое законодательство убивает бизнес. При этом президент Александр Лукашенко ранее заявил, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
24: Индивидуальный предприниматель по сути должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто кроме него сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. Правовая форма организации бизнеса и справедливого налогообложения.
0: По словам президента, в сферу образования вкладывают серьезные силы и деньги, и это будет продолжено. В белорусских школах уже ввели достаточно много новшеств. В частности, у первоклассников появился новый предмет – введение в школьную жизнь. В некоторых школах ввели раздельное обучение, когда мальчики и девочки учатся отдельно. Кроме того, в школах решили сократить уроки иностранных языков и ввести новые учебники истории для старших классов. В последнее время ученики испытывают на себе все больше и больше экспериментальных технологий. При этом обучение классических предметов лучше не становится, говорит бывший сотрудник Минобразования Сергей Альшевский.
15: Мой научный руководитель не принял госэкзамен в одном из университетов, потому что девочка разделила на ноль. И как бы, ну, она сначала не смогла построить тупоугольный, треугольный. Вот там научный руководитель попытался помочь и говорит, а единицу разделить на ноль. Она говорит, ноль. Ну, спрашивает, говорит, а кем вы работаете? Она говорит, а я учитель математики.
0: Национальный институт образования ранее подготовил пособие, которое объясняет, как и почему в белорусских школах нужно проводить мероприятия по военно-патриотическому воспитанию. Вообще, эксперты отмечают все больше военно-патриотических акций в школах. Эта практика пришла из России, говорит политолог Константин Скоркин.
16: Власть перешла к созданию системы цельной, вот такой милитаристической обработки подрастающего поколения. Поэтому это, вот эта вся система образования дополнительного, скажем так, воспитательная, да, система дополнительная к образованию, которая и само образование тоже наполняется этими компонентами.
0: По словам президента, образование в Беларуси не хуже зарубежного. Александр Лукашенко считает, что в доказательствах это не нуждается. При этом белорусские вузы продолжают терять позиции в рейтинге лучших университетов мира, а все больше выпускников белорусских школ стремятся продолжить учебу в европейских странах, отмечают эксперты.

0: любой частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! В эфире «Между строк».
2: Привет!
1: Представь себе человека, от которого буквально каждую минуту зависит безопасность сотен людей.
2: Ага, ну, например, пилот или хирург.
1: Близко по уровню ответственности. Представь человека, от которого зависит, сойдет ли переполненный пассажирский поезд с рельс.
2: Путеец. Монтер пути.
1: Да, именно. У этого человека в руках тяжелый путевой инструмент. Вокруг зона повышенной опасности. Многотонные составы проносятся на огромной скорости. И вот представь ситуацию. Бригадир экстренно кричит ему отойти с путей, потому что летит поезд.
2: Угу.
1: А рабочий просто не сдвинется с места. Вообще.
2: В смысле, он что, в наушниках? Или оглох?
1: Нет, он просто буквально не понимает ни слова по-русски.
2: Да ладно, звучит как сценарий для какого-то фильма катастрофы.
1: Если бы. Это не кино, это суровая реальность. Анализ внутренних документов показывает, что весной 2026 года государственное предприятие Минское отделение Белорусской железной дороги столкнулось с такой нехваткой кадров, что попыталось нанять рабочих из Непала и Пакистана.
2: Стоп, звучит как какое-то нагнетание. Разве привлечение трудовых мигрантов это не стандартная мировая практика? Ну, типа, в мире же полно стран с избытком дешевой рабочей силы.
1: Ну да. От стран Персидского залива до Западной Европы экономика часто держится на приезжих.
2: Вот именно. Кажется абсолютно логичным, есть нехватка рабочих рук на тяжелых должностях. Местные не хотят там работать. Значит, привлекаются мигранты из более бедных регионов. В чем здесь вообще катастрофа?
1: А катастрофа скрывается в попытке обмануть базовые законы экономики. Это история о том, как административная система попыталась выйти на глобальный рынок труда и потерпела просто сокрушительное поражение.
2: Интересно.
1: И самое главное здесь... Почему в Беларуси отказываются ехать даже те люди, которые, казалось бы, готовы на самый изнурительный и низкооплачиваемый физический труд на планете? Чтобы оценить всю глубину этой пропасти, достаточно взглянуть на детали их первоначального запроса.
2: Но, я так понимаю, речь идет о каких-то массовых эшелонах с рабочими, типа сотни или тысячи человек?
1: Абсолютно нет. Документы показывают, что Минское отделение обратилось к фирме-посреднику, компании «Станопринт International», с запросом всего на 36 человек.
2: Подожди. Сколько?
1: 36.
2: Да, 36 человек. Из них 20 монтеров пути, 8 уборщиков и 8 станционных рабочих.
1: Слушай, ну 36 человек... Это же просто статистическая погрешность. Для огромного предприятия, которое обслуживает тысячи километров путей.
2: Именно.
1: Это же капля в море. Почему это вообще показатель какого-то кризиса? Потому что ради такого мизерного количества нанимают иностранное агентство. Значит, внутренний резерв исчерпан полностью. До нуля. Но там есть вторая поразительная деталь в этом запросе.
2: Какая?
1: В требованиях к кандидатам черным по белому прописано. Знание русского языка не требуется.
2: Да как так-то? Подожди, как монтер пути может работать без языка? Это же не дворник в изолированном дворе подметать.
1: Вот-вот.
2: Это железная дорога. Высокое напряжение, тяжелая техника. Как ему вообще проводить инструктаж по технике безопасности? На языке жестов?
1: А в этом и кроется главный диагноз всей этой управленческой модели. Это жест абсолютного неприкрытого отчаяния. Риск производственных травм или даже аварии из-за языкового барьера, он просто отходит на второй план.
2: Ну да, когда работать вообще некому.
1: Да, безопасность перестает быть приоритетом, когда на участках банально некому держать лопату. При этом, что самое парадоксальное, еще совсем недавно руководство железной дороги официально заявляло, что мигранты, цитата, «вызовут напряженность в коллективе».
2: О, классическая бюрократия. Сначала заявляют, что чужаки нарушат климат, чтобы ничего не менять, а когда штатные расписания зияют дырами, риторика тихо меняется с закрытыми дверями.
1: Точно.
2: И слушаем, раз они пошли на такой отчаянный шаг, переступив через собственные правила безопасности, логично сделать вывод, что условия контракта там были просто феноменальными. Но чтобы

0: гарантированно заманить людей из другого конца света.
1: А вот здесь административная логика на полной скорости врезается в безжалостную экономическую реальность. Предлагаю угадать зарплату. Железная дорога предложила этим потенциальным спасителям инфраструктуры зарплату в диапазоне от 950 до 980 белорусских рублей.
0: Это шутка. Не может быть правдой. В твердой валюте это сколько? Около 290-300 долларов в месяц.
1: Да, около 300 долларов.
0: За тяжелый физический труд? Под открытым небом, в холодном климате?
1: Именно. И ответ кадрового агентства был моментальным и очень холодным. Они прямо ответили, что такие ставки недостаточны для формирования мотивации. И что за эти деньги никто никуда не поедет.
0: Слушай, у меня тут есть сомнения. Давайте смотреть объективно. Для жителя глухой непальской деревни или пакистанской провинции 300 долларов – это ведь огромные деньги, разве нет?
1: Кажется, что да, но...
0: Там же люди часто живут на пару долларов в день. Стабильный заработок в 300 баксов должен выглядеть для них как выигрыш в лотерею.
1: Это очень распространенное заблуждение о том, как вообще работает глобальная миграция. Человек летит на другой континент не для того, чтобы просто выживать там, покупать базовую еду и сводить концы с концами.
0: Ну да, логично.
1: Главная цель – откладывать деньги и отправлять семье. Плюс нужно выплачивать долги, которые он часто берет на сам процесс переезда и оформления.
0: А то есть, если из этих 300 долларов вычесть еду, покупку нормальной зимней одежды, а для пакистанца местная зима – это вообще шок, плюс связь с домом, то в сухом остатке остается ноль?
1: Абсолютный ноль. И рекрутеры, прекрасно зная свой рынок, сразу назвали минимальную таксу – ту сумму, при которой вообще имеет смысл начинать разговор.
0: И сколько это?
1: От 1500 рублей чистыми на руки. То есть около 450-470 долларов. Меньшая сумма делает переезд экономически бессмысленным.
0: Ну да, человеку проще остаться работать на стройке где-нибудь рядом с домом, чем ехать в неизвестность ради нулевого баланса.
1: Именно. Агентство можно понять. Если они привезут людей на 300 долларов, те через месяц поймут, что оказались в ловушке и просто сбегут. Реальная цена иностранного работника скрыта в деталях. И цифры там просто поражают.
0: Так, давай посчитаем. Прямых рейсов из Катманду или Исламабада в Минск, их же нет.
1: Нет, конечно.
0: Это значит перелеты с пересадками через Дубай или Стамбул. Один билет обойдется баксов в 700 минимум. Кто платит?
1: Платит заказчик, то есть БелЖД. Дальше идет обязательная комиссия самому агентству за подбор. Затем проживание. Ведь на 300 или даже 500 долларов жилье сам не снимешь, значит, предприятие должно арендовать хостелы.
0: Ага. А еще медстраховка нужна.
1: Да. Медстраховка, перевод документов, госпошлины. И самое главное – услуги переводчиков. Языка-то они не знают. Бригадиру нужно как-то объяснять задачи.
0: Жесть. Это же безумие. Если сложить все эти скрытые расходы, сколько выходит?
1: Итоговый чек на одного необученного мигранта – около 3000 рублей в месяц.
0: Что? Подожди, то есть они готовы тратить 3000 рублей на иностранца без знания языка, но при этом продолжают платить своим местным опытным сотрудникам 950 рублей?
1: Да, именно так система и работает.
0: Это какой-то логический абсурд. Почему просто не поднять зарплату местным путейцам до тех же 1500 или 2000? Люди бы в очередь выстроились работать. Кадровый голод решился бы за неделю.
1: А вот здесь всплывает фундаментальная ошибка командно-административной экономики. Тарифная сетка. Предприятие не может просто взять и повысить оклад одной бригаде. Если поднять ставку монтеру пути по закону, придется повышать зарплаты всем по всей отрасли.
0: А то есть денег в бюджете на всех нет?
1: Да. А вот оплатить услуги стороннего агентства по договору, перечислив тысячи за, цитата, «рекрутинговые услуги», это бюрократически допустимо.
0: Поразительно. Легче переплатить в 3 раза левым фирмам за иллюзию решения проблемы, чем заплатить своим же гражданам адекватные деньги за тяжелый труд. Но местные рабочие же это видят?
1: Конечно, видят. И это вызывает колоссальную дискриминацию. Местным сотрудникам не просто не повышают оклады, им урезают премии. Их заставляют работать за 2-3 на старом изношенном оборудовании, потому что вакансии пустыли.
0: Ну и естественно, белорусский рабочий видит, что его труд ценят в 3 раза дешевле, чем труд парня из Непала, который даже рельсы вживую не видел.
1: Да. И это только ускоряет увольнение. Люди пишут заявления и уходят, усугубляя кадровый голод. Замкнутый круг.
0: Слушай, ну хорошо, план с этими 36 мигрантами провалился, но как это вообще соотносится с глобальными планами государства? Ведь если проанализировать правительственные заявления весны 2026 года, там же звучали грандиозные цифры.
1: О, да. Официальные лица обещали привести в страну до 150 тысяч пакистанских рабочих.
0: 150 тысяч? Это же население целого города, вроде Бреста. Вливание такого количества людей из другой культуры и религии, это же полностью меняет социальный ландшафт.
1: На бумагах планы были наполеоновские, но реальная статистика МВД фиксирует совершенно иную картину. В стране легально находится всего несколько сотен пакистанских трудовых мигрантов. Не тысяч, сотен.
0: Подожди, что делают те несколько сотен, которые все-таки приехали?
1: А вот тут раскрывается еще один интересный механизм. Многие используют Беларусь просто как легальный транзитный коридор.
0: В смысле, как турагентство?
2: Именно. Мигрант получает официальные документы, скажем, от завода в Солигорске или от той же БелЖД, предприятие оплачивает визы, билеты, человек легализуется, приезжает, а потом просто собирает вещи и переходит границу с Польшей или Литвой.
0: Гениально. То есть предприятие тратит огромные деньги на оформление, а работник исчезает ради европейских зарплат.
1: Да. Он использует рабочую визу просто как трамплин в Евросоюз.
0: Но почему они выбирают ЕС или другие страны? Почему не остаются?
1: Сравнение рынков все объясняет. В той же Польше за неквалифицированный труд предлагают от 800 до 1200 евро.
0: Ну, разница с 300 долларами очевидна.
1: Но не только Европа. Объединенные Арабские Эмираты предлагают 500-700 долларов, плюс работодатель полностью оплачивает жилье. Южная Корея вообще платит 1500-1800 долларов.
0: На этом фоне предложение в 300 баксов выглядит как издевательство. К тому же белорусский рубль подвержен инфляции. Для мигранта важно понимать, сколько он в долларах отправит домой.
1: Абсолютно верно. А добавь к этому жесткую бюрократию. Проверки МВД, КГБ, сложные регистрации.
0: И полное отсутствие инфраструктуры. Ни халяльной еды нормальной, ни языковой среды. Человек оказывается в социальном вакууме.
1: Согласен.
0: Слушай, давай сведем это все к практическим последствиям. Вот глобальную конкуренцию за рабочие руки проиграли. План с мигрантами провалился. Местные уходят. Что в итоге происходит с самой железной дорогой прямо сейчас?
1: Происходит физическая деградация инфраструктуры. Железная дорога – это сложнейший механизм. Он требует ювелирного обслуживания каждый день.
0: А кому обслуживать, если людей нет?
1: Вот именно. И к низким зарплатам добавляются последствия политических чисток после 2020 года.
0: А когда массово увольняли за нелояльность?
1: Да, увольняли самых опытных инженеров и мастеров. Тех, кого сложнее всего заменить. Итог закономерен. Задержки поездов, внезапная отмена электричек, критический износ путей.
0: Но это же реально опасно. Геометрия рейсов нарушается.
1: Да. Миллиметровые отклонения нужно постоянно корректировать. А если геометрию рельсов некому ремонтировать, безопасность движения падает с каждым днем.
0: Жутко звучит.
1: Подводя итог, мировой рынок труда оказался предельно честным зеркалом. Выяснилось, что невозможно компенсировать низкие зарплаты идеологией. Когда идет свободная конкуренция за рабочие руки, люди просто голосуют ногами.
0: Согласна. И знаешь, это оставляет очень тревожную пищу для размышлений.
1: О чем именно?
0: Ну смотри, если критическая инфраструктура, вроде железной дороги, уже не может функционировать без попыток тайно нанять рабочих с другого континента, возникает вопрос, а какие еще неочевидные сферы экономики, ну там, энергетика, медицина, прямо сейчас скрывают похожий кадровый коллапс за закрытыми дверями?
1: Отличный вопрос. Боюсь, ответ на него мы узнаем только тогда, когда что-то снова сломается. Ну что ж, на этом будем прощаться. Спасибо всем, кто слушал. До скорых встреч.
0: Пока.
3: Новости регионов на радио «Сигнал».
4: В
3: Горицком районе столкнулись автокран и Volkswagen. Водитель легковушки в больнице. Авария произошла возле дома номер 67 на улице Железнодорожной. 59-летний водитель автокрана МАЗ на повороте выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. 59-летний водитель легкового автомобиля получил травмы и был госпитализирован. Обстоятельства ДТП еще устанавливают. На Солигорском водохранилище мужчина за ночь поймал 381 рака общим весом около 20 килограммов. Среди них 78 особей оказались меньше разрешенного размера. По словам мужчины, сначала он выловил разрешенные 2 килограмма, но затем вошел в азарт и продолжил ловлю. В результате ущерб природе оценили более чем в 25,5 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В Брестской и Гродненской областях проходят двусторонние батальонные тактические учения с подразделениями Западного оперативного командования. В них принимают участие механизированные батальоны 6-й и 11-й отдельных гвардейских механизированных бригад. Учения проводятся для отработки навыков штабов и командиров в управлении подразделениями при ведении боевых действий. Как сообщает Минобороны, военнослужащие отрабатывают действия в условиях непосредственного противоборства. В Борисове двое парней ударили ежа и сняли это на видео. Кадры с издевательством над животным появились в интернете. В ролике двое парней пнули ногой ежа, сняли это на видео, а потом еще раз подошли к нему с камерой, чтобы заснять беспомощное тело. Милиция установила личности молодых людей. Это жители Борисова 18 и 19 лет. С одним из них записали покаянное видео. Проводится проверка. Действиям парней будет дана правовая оценка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Хотел заработать на машину для матери доярки. 19-летний белорус, подписавший контракт с Минобороны России, пропал без вести спустя месяц службы. Николай Картель родился в деревне Сунаи Копыльского района в ноябре 2006 года. Младший сын в семье, доярки и ветеринара. Данных о том, где учился парень, нет. Известно, что самостоятельную жизнь он начал в России. В 2025 году парень опубликовал в социальных сетях свое фото из соседней страны. Потом в конце того же 2025 опубликовал себя в балаклаве, шлеме и камуфляжной разгрузке. И с того времени во ВКонтакте больше не заходил. Журналисты установили, что парень завербовал в 331-й гвардейский парашютно-десантный Костромской полк.
5: Вероятно, что парень погиб где-то под Часовым Яром. Теоретически возможно, что он попал в плен, но оттуда он пока не отзывался. Сейчас его безуспешно ищут родственники.
3: Ранее стало известно имя еще одного белоруса, который воевал на Украине. Это уроженец Могилева Андрей Кулага с позывным «Алекс». Известно, что он родился 2 июня 1979 года и жил в Могилеве. В сентябре 2024 он подписал контракт с ЧВК «Ястреб». С 6 февраля прошлого года Андрей Кулага официально числится без вести пропавшим. Мужчину ищет его дочь Татьяна через проект «Не жди меня из Украины».
6: 2 октября 2020 четвертого года он ушел. В 8:30 утра он сдал телефон, и с этого дня больше никогда не выходил на связь.
3: На СВО белорусов активно вербуют либо российские офицеры, либо командиры ЧВК. В начале спецоперации на Украине чаще всего белорусы подписывали контракты с ЧВК «Вагнер». Таких случаев было немало. Позже о вагнеровцах говорил и Александр Лукашенко.
7: Раздули и раздувают эту проблему ЧВК «Вагнер», частной военизированной компании «Вагнер». Да успокойтесь. Если бы можно их пригласить сюда за их счет, это для нашей армии благо. Если их ребята-инструкторы, как я говорил уже им, приедут и передадут боевой опыт нам, мы примем этот опыт. Некоторые командиры уже говорят о том, пришлите нам пару инструкторов, пусть помогут, пусть подскажут.
3: Польза действительно есть, однако в основном для Москвы. Всего за год российские ЧВК завербовали сотни, а то и тысячи белорусов. Это если не считать заключенных, которых вывозили на СВО прямо из колонии СИЗО. Дело в том, что армия России сейчас теряет катастрофически много военнослужащих во время так называемых мясных штурмов. И на место погибших необходимо пополнение. А своих резервов почти нет, отмечают эксперты. Это подтверждают и сами военные. В разговорах с родственниками они говорят, что подразделения несут огромные потери.
8: Буквально вчера ушло 50 человек. 50 человек. Сегодня одного раненого в очень сложном состоянии вернули. 300-го. Из 50 человек, вот, 49 было все 200-е. Один 300-й с очень сложным ранением. И то, я не знаю, его сейчас в госпиталь увезли. И то просто непонятно, выживет он, не выживет сейчас.
3: Ранее реклама с вербовкой граждан Беларуси на специальную военную операцию появилась в соцсети ВКонтакте. Там был замечен рекламный пост, направленный именно на белорусских пользователей. На странице белорусов призывали помочь соседям в борьбе с противником. Таким образом, регион пытается выполнить норму вербовки контрактников за счет белорусов, отмечают эксперты. По их словам, сейчас интенсивность вербовки граждан республики увеличилась в разы. Точное количество белорусов, погибших за Россию на фронте, не разглашают. Однако в прессе регулярно появляются некрологи о тех, кто уже никогда не вернется со СВО. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
9: 100 тысяч вместо сына. Жителя Гомеля лишили гробовых выплат за погибшего на российской спецоперации ребенка.
10: Я и так остался без сына. Он погиб на войне, и это уже ничем не исправить. А теперь мне говорят, что еще и никаких выплат я не получу. Получается, сначала чужое государство забрало его на войну, а потом решило, что для меня эта потеря вообще ничего не стоит.
9: Это слова 59-летнего Эдуарда Гуренко из Гомеля. Суд в Нижнем Новгороде лишил жителя Беларуси права на государственные выплаты за погибшего на СВО сына Дениса. По контракту семье погибшего парня были положены 123 тысячи долларов, а в итоге ни сына, ни выплат, комментирует Эдуард. При этом российские рекрутеры обещают белорусам за участие в спецоперации на Украине чуть ли не золотые горы, полное списание кредитов, гражданство России и большие гонорары в долларах. Подобные объявления массово и регулярно появляются на сайтах и в группах по поиску работы.
11: Предоставляем более 30 специальностей с обучением. Единовременная выплата после подписания контракта и ежемесячная зарплата от 210 тысяч рублей. Оплачиваемое обучение каждой специальности. Аннулирование кредитов и судимостей. Предоставляем жилье и трехразовое питание. Транспорт до места подбираем и оплачиваем сами. Отпуск спустя полгода службы.
9: Почему реальность отличается от обещаний, объясняет юрист Олег Шумин.
12: Это классическая вербовочная реклама, где все реальные риски прячут внизу мелким шрифтом или вообще не проговаривают. Даже российским контрактникам далеко не всегда выплачивают все, что обещали в объявлениях. Федеральные и региональные выплаты отличаются, условия постоянно меняются, а часть льгот действует только при соблюдении десятка формальностей. Для белоруса риск еще выше. Он подписывает контракт с чужой армией, попадает в зону боевых действий, где подготовка часто занимает считанные дни. А потом уже не может просто сказать «я передумал». На фронте такие люди быстро становятся расходным материалом. Несколько дней в штурме, и дальше либо ранение или смерть, либо плен.
9: Главное, о чем умалчивает такая реклама, это то, что за обещанными выплатами стоит не просто работа, а участие в реальных боевых действиях. По данным журналистов, на стороне России воевали или продолжают воевать почти 3000 граждан Беларуси. Не менее 440 из них уже погибли, десятки могли оказаться в плену, а точное число пропавших без вести до сих пор неизвестно. Администрация президента эти цифры не комментирует. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Чтоб другим неповадно было. По поручению Лукашенко на границу с Украиной отправили 500 фермеров-тунеядцев. Кто еще в списках? Около 500 работников сельского хозяйства, которых сочли недобросовестными, отправили на двухмесячные военные сборы. В июле в администрации президента заявили, что в распоряжение Минобороны будут направлять нерадивых, проштрафившихся работников, несунов, пьяниц, лодырей и лентяев для наведения железной дисциплины во время уборочной кампании. На военных сборах аграрии показывают себя хорошо, отмечают военные.
13: Военнослужащие себя чувствуют положительно, настроены непосредственно работать, выполнять задачи. Дается им сложно, но все настроены по-боевому, потому что они понимают, что есть задачи, которые надо выполнить.
3: Военнообязанных специалистов и механизаторов направляют в подразделения сил спецопераций, где они проходят огневую, тактическую, инженерную и медицинскую подготовку. После обучения участников сборов планируют направить на границу с Украиной для выполнения учебно-боевых задач. Сами военнообязанные говорят, что условиями довольны.
14: Коллектив у нас нормальный. Присягу я принял сразу в части. Все мне очень понравилось. И до сих пор очень нравится. Ну, прохожу службу, как и все, стараюсь. И все условия меня устраивают.
3: Мероприятия проходят во всех регионах страны. После недельной подготовки такие граждане могут освоить гранатомет и пулемет и затем отправиться в распоряжение сил специальных операций. Такое поручение ранее дал Александр Лукашенко.
15: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Хренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
3: По словам главы администрации президента Дмитрия Крутого, такие сборы будут длиться 2-3 месяца. Формат работы с такими работниками будет определять министр обороны. Это могут быть военно-воспитательные учения или сборы. Возраст и состояние здоровья учитываться не будут, отметил Крутой.
16: Длительность 2-3 месяца. Именно столько длится в стране жатва. Ограничений по возрасту не будет. Военно-учетные специальности, работа, на которой он находился, или какие-то ограничения по здоровью, которые касаются обычной призывной кампании, здесь не будут действовать. Это будут отдельные условия и отдельные критерии.
3: По словам Крутого, списки недобросовестных работников составляют руководители организации, председатели райисполкомов и военкомы. После инструктажа и подготовки провинившихся отправляют на места дислокации. Там они смогут приступить к службе, в том числе выполнять хозяйственную работу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Важный сигнал.
3: Дети школу ненавидят. Советы министра Иванца вызвали бурю реакций в соцсетях. Рассказываем самое интересное. Недавнее интервью министра образования Андрея Иванца вызвало бурные эмоции среди родителей и учеников. Глава ведомства заявил, что категорически не приемлет услуг репетиторов, считая школьную программу настолько простой, что любые папа или мама способны самостоятельно помочь своему ребенку. Более того, министр подчеркнул, что его собственные дети дополнительных учителей не посещают, и это его принципиальная позиция.
17: У каждого человека есть свой потенциал, в том числе интеллектуальный. Что делает репетитор? За короткий промежуток времени пытается надуть резиновый шарик до размера автомобильной шины. Но шарик ей быть не может. Возможно, только на время экзаменов. Так что должны быть хорошие учителя. Это условие номер один для поступления. Если в школе классный учитель, то никакой репетитор не нужен вообще.
3: Видеоролик с этими тезисами в ТикТок за сутки набрал почти 500 000 просмотров, собрав свыше 1600 комментариев. Первое, что заинтересовало белорусов, это условия, в которых учатся дети самого министра. Самым популярным стало замечание, набравшее свыше 8000 лайков. Видимо, у него дети в частной. В ответ на это другие скептически добавили, что его дети не планируют учиться в Беларуси. Градус недовольства работой министерства оказался настолько высоким, что вопрос, когда его снимут с должности, оказался на втором месте по популярности, набрав почти 6 тысяч лайков. Общее настроение комментаторов можно описать одной фразой. Он, наверное, в параллельной вселенной живет. Белорусы убеждены, что за образовательный процесс должна отвечать школа, а не родители.
4: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
18: Вся Беларусь.
4: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
9: Зона повышенного риска. НАТО разместит группировку дронов с искусственным интеллектом на границе России и Беларуси.
19: Альянс хочет усилить восточный фланг сетью из тысяч беспилотников, датчиков и спутников, объединенных искусственным интеллектом. Для этого планируется использование БПЛА с поддержкой искусственного интеллекта. Сеть будет отслеживать угрозы вдоль границ НАТО с Россией и Белоруссией, от Северной Финляндии до Черного моря.
9: Об этом пишет влиятельное издание «Политика». Как сообщают его источники, система должна обнаруживать нарушения границ стран Альянса и быть первым эшелоном обороны.
19: Данные с разных источников будут объединяться. Например, при обнаружении беспилотником врага искусственный интеллект сможет сопоставить информацию со спутниковыми снимками, данными сенсоров и радаров, и передать ее союзникам НАТО. Командиры смогут выбрать силы для ответа. В НАТО эту концепцию называют «Kill Web». Она предполагает передачу данных непосредственно операторам, вместо длительной передачи информации от передовой к командованию и обратно.
9: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО в связи с угрозой, связанной с Сувалдским коридором. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге НАТО. Это узкий отрезок земли между Белоруссией и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. Ранее генсек Альянса Рют Рутте недвузначно намекнул, что Минску лучше не играть с огнем в этом вопросе.
19: «Пусть никто не думает, что может нас атаковать, потому что наша реакция будет сокрушительной. Мы также проводим регулярные учения с привлечением всех разведданных, предусматривающие различные сценарии боевых действий».
9: На фоне этих заявлений Беларусь проводит учения в Гродненской и Брестской областях, где отрабатывает связку разведки, беспилотников, радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. Белорусские военные отдельно делают упор на применение искусственного интеллекта. Получается, по обе стороны границы сейчас одновременно строят все более быстрые и автоматизированные системы, а западные регионы Беларуси становятся зоной еще большего военного риска, предупреждают военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Важный сигнал.
3: Один народ, одна страна. Лукашенко объявил белорусов русскими со знаком качества. Как это понимать? На фестивале этнокультурных традиций Зов-Полесья в Лясковичах Александр Лукашенко заявил, что белорусы происходят от древних славян, которые пришли на эти земли из теплых краев. По словам президента, готовясь к выступлению, он ознакомился с материалами, которые подтверждают, что славяне происходят именно из этих земель и дали жизнь Беларуси. Жителей Полесья Александр Лукашенко охарактеризовал как хитрых, умных, трудолюбивых и талантливых людей. Белорусскую нацию в целом он назвал народом, который вобрал в себя обычаи, навыки и традиции народов Израиля, Востока, Европы и Киевской Руси. Однако самих белорусов он назвал русскими со знаком качества.
20: Да, наверное, полюшуки со знаком качества, хотя я иногда говорю россиянам, белорус это русский со знаком качества, они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю, ну против истории не попрошу, что тут обижаться. Белорусы – это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо. Надо говорить так, как оно было.
3: Заявление о том, что белорусы – это русские со знаком качества, прозвучало в крайне специфическом политическом и военном контексте. Подобные формулировки редко бывают случайными речевыми оборотами. В текущих реалиях они выполняют вполне конкретную прагматическую и идеологическую функцию, считает политолог Антон Буткевич.
18: Это выглядит как попытка угодить кремлевским концепциям триединого народа. Однако здесь кроется важнейший подтекст. В условиях, когда российская военная машина испытывает перманентный и все возрастающий дефицит живой силы на фронте, подобные стилистические заигрывания с общим славянским корнем служат инструментом стирания границ, размывания субъектности белорусской нации через концепты вроде «русские, но лучше», качественнее облегчает психологическую подготовку к сценариям, в которых стирается разница между гражданами двух стран, в том числе в вопросах мобилизационного потенциала.
3: По словам экспертов, у Беларуси богатая и уникальная история, отличная от российской. При этом они отмечают, что соседняя страна пытается размыть белорусские символы и идентичность. У некоторых историков и культурологов это вызывает серьезные опасения. Впрочем, превратить белорусов в россиян не выйдет, считает социолог Филипп Беканов.
21: Если представить себе гипотетическую ситуацию, что Россия присоединит Беларусь на следующие 40 лет, то, наверное, шансы изменить идентичность белорусов есть, и то не факт. Беларусь достаточно долго была частью и Российской империи, и Советского Союза. В разные периоды колониальных взаимоотношений были попытки стереть белорусскую идентичность. Но белорусы все равно не исчезли. Больше 30 лет жизни в независимой стране, которая обладает всеми признаками суверенитета, просто так не исчезают.
3: Многие белорусы гордятся своей культурой и продолжают защищать свои символы и традиции, говорят эксперты. Они сходятся во мнении, что история Беларуси – это не часть истории России, а самостоятельная и значимая глава в мировой истории. Что касается заявления Александра Лукашенко о том, что белорусы – это русские со знаком качества, то это воспринимается многими экспертами не как этнографическая шутка, а как элемент ментальной мобилизации. По их словам, это попытка подготовить почву. Если стирается разница на уровне дефиниций, то неизбежно возникает вопрос о стирании границ, ответственности, когда белорусский ресурс, человеческий, экономический или инфраструктурный, начинает рассматриваться союзниками как ресурс общий и безлимитный. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
4: На Радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
9: Сколько стоит жизнь белоруса? В Беларуси появился сайт по набору в армию России. Обещают золотые горы.
11: Гражданам Беларуси от 18 до 58 лет предоставляется возможность заключить контракт с Министерством обороны России. Билет до Москвы за наш счет, встречаем кандидата, сопровождаем на медкомиссию и полностью помогаем с оформлением документов.
9: Сайт с соответствующим предложением поучаствовать в российской СВО на Украине появился в белорусской национальной доменной зоне. Белорусам на выбор предлагают специальности – водитель, медик, связист, оператор беспилотника, сапер, штурмовик или стрелок. Журналисты профильных изданий смогли выяснить, что оператором персональных данных указан российский предприниматель Даниил Родионов, связанный с военно-кадровым агентством, которое занимается набором контрактников для российской армии. Главная приманка в данном случае – деньги. А о реальных опасностях такого контракта никто не рассказывает, предупреждает военный аналитик Антон Сташевский.
22: За одну подпись белорусы обещают 2 миллиона 300 тысяч российских рублей. Это примерно 28 тысяч долларов. Потом около 260 тысяч рублей каждый месяц. Есть отдельные расценки за участие в наступлении, уничтоженную технику и ранения. А если человек погибнет, семье обещают от 12 миллионов 400 тысяч рублей. Около 150 тысяч долларов. Только спросите у белорусских семей тех, кто погиб на российском украинской войне, что они получили. И узнаете, что даже похоронить было нечего. Не то, что какие-то баснословные выплаты.
9: При этом желающих поиграть в такую русскую рулетку уже немного. По данным, которые украинская сторона передавала белорусскому Минобороны, российские контракты могли подписать почти 2900 граждан Беларуси. А вот что об ужасах боевых действий рассказывают белорусы, которые видели их своими глазами.
0: Учить стрелять, тактики, ведению боя в домах, туда-сюда, меня не учили. Как я попал в штурмовики, я сам не понимаю. Но я пошел на задачу необычную. Ну, состав группы у нас был 2 человека. Нас не предупреждали, что там находятся украинские военные. В общем, как я понимаю, нас кинули.
1: Все, один человек приехал, все, подписали контракты, люди уехали. Всего у нас было 52 человека. А потом мы переехали под Белгород. Уже был на позиции, ну прям уже все, где мясорубка. Я был 25 августа. Там трупами воняло очень сильно. Везде были погорелые тела. Было очень страшно. Было очень много дронов, очень много. Ты даже не знаешь, где российский, где украинский. Там, ну вообще очень, очень сложно и очень страшно. Это был 9-й день на позиции, а также это был 4-й день без еды, без воды вообще.
9: 8 августа представитель Объединенного переходного кабинета Вадим Кабанчук заявил, что на стороне России уже погибли более 500 белорусов. Это почти столько же, сколько за 10 лет войны в Афганистане, говорят военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Контроль качества на радио «Сигнал».
9: Покупай белорусское, но какое? По всей стране запретили 2 колбасы популярной фирмы из Бреста. В них нашли кишечную палочку.
19: В список опасной продукции попали замороженные свиные полуфабрикаты «Свиная» и «Аппетитная» от Каменецкого цеха. Это Брестская межрайонная торговая база. В продукции нашли кишечную палочку «Калиформы». Также изготовитель не указал состав пищевой добавки.
9: Медики напоминают, что кишечная палочка вызывает острые пищевые отравления, а в тяжелых случаях может привести к поражению почек.
2: Кишечная палочка в мясных полуфабрикатах – это прямой признак санитарного неблагополучия. Загрязнение могло произойти при производстве, разделке, хранении или транспортировке. Для человека это риск острой кишечной инфекции, сильной диареи, рвоты, температуры и обезвоживанием. Особенно опасно для детей, пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Отдельные штаммы кишечной палочки могут поражать почки и приводить к тяжелым осложнениям. Поэтому такую продукцию нужно полностью изымать из продажи.
9: Напомним, что ранее по аналогичным причинам Госстандарт запретил продажу мясной продукции сразу 3 белорусских производителей. Больше всего претензий возникло к компании «Мясной статус» из Кобрина. В 2 рулеток специалисты обнаружили бактерии группы кишечной палочки, а также превышение допустимого количества микроорганизмов в 25 и 35 раз.
19: Кишечную палочку также нашли в полуфабрикате «Котлетное мясо свиное из голов» производства минской компании «Абура» и соленом продукте из свинины с чесночком, который выпускает «Авангард» из Могилевского района.
9: Самое ужасное, что от такой халатности страдают и дети. Напомню, что в начале июня в Борисове 30 дошкольников были госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции. Как сообщил Следком, все дети пили один и тот же молочный продукт компании «Биомолпром». В ходе проверки на предприятии были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм, возбуждено уголовное дело. И помните, если у вас есть жалобы на питание в школах и детских садах, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Важный сигнал.
3: Следы Чернобыля. Лукашенко рассказал, как поймал 54-килограммового сома на Припяти. Вспоминаем, что было с рекой после аварии на ЧАЭС. Александр Лукашенко поймал на Припяти сома весом 54 килограмма. Эту историю он рассказал на открытии фестиваля этнокультурных традиций «Зов Полесья». История о рыбалке на Припяти президент поделился во время посещения дома охотника и рыбака. По его словам, чтобы вытащить большую рыбу, ушел примерно час. С тех пор Александр Лукашенко не рыбачит. Говорит, что вспоминает печальные глаза рыбы и жалеет ее. А 13 лет назад он рассказывал подобную историю на совещании по вопросам совершенствования правил охоты и рыболовства. Правда, сом тогда был на 3 килограмма тяжелее.
5: Я, правда, такой рыбак, как и охотник, но иногда по детству вспоминаю.
6: Это надо.
5: Сяду, попробую. Там рыбы не было на Припяти. И вот за это время там палец сунешь, за палец рыба хватает. Я лично-то 57 килограмм сома вытащил. 57, 24 и 7 килограмм. 3 сома поймал.
3: Припять называют белорусской Амазонией. Дикие берега, живописные старицы и легендарные рыбные богатства манят туда рыбаков со всей страны. Но рыбалка на Припяти – это не только азарт и романтика. Это еще и строгие правила, инспекторы и тень Чернобыля, которая до сих пор витает над этими местами. Припять протекает всего в нескольких десятках километров от Чернобыльской зоны отчуждения. Для многих поколений рыбаков эта катастрофа разделила историю реки на «до» и «после». И хотя сегодня верхние течения, течение реки и многие старицы закрыты для посещения, в разрешенных зонах жизнь кипит. Правда, вопросы радиационной безопасности у новичков возникают до сих пор.
7: Припять – река щедрая. Здесь можно вытащить трофейную щуку или сома килограммов на 10. Но когда говоришь молодым про рыбалку на Припяти, у них первый вопрос – а она не фонит? Конечно, мы помним Чернобыль. Тогда казалось, что река умерла навсегда. Но природа взяла свое. Рыба расплодилась, потому что промышленного прессинга долгие годы не было. Главное – знать, где можно рыбачить, а куда соваться категорически запрещено из-за близости зоны.
3: После аварии на ЧАЭС Припять стала главным аккумулятором радионуклидов в регионе. Ил на дне реки и пойменные земли долгое время удерживали опасные элементы. Экологи отмечают, хотя уровень радиации за десятилетия значительно снизился, река до сих пор требует уважения и контроля.
23: Чернобыль оставил страшный след. Экосистема перенесла колоссальный удар. Чернобыльская трагедия научила нас тому, как легко можно уничтожить природу, если относиться к ней безответственно. Сегодня наша задача – сохранить то, что восстановилось. На Припяти действуют строгие сезонные запреты, лимит вылова – до 5 килограммов на человека, а лов вблизи заповедной зоны строго карается законом. Река залечила свои раны после аварии, но теперь ей нужна наша защита от обычного человеческого браконьерства.
3: Помимо радиационного контроля, на Припяти действуют жесткие правила рыболовства и природоохранного законодательства. Запрет на движение автомобилей у воды и строгие лимиты на вылов призваны защитить хрупкую экосистему Полесья, которая уже пережила одну глобальную катастрофу. Припять до сих пор хранит память о страшной аварии 1986 года. Но сегодня она живет полной жизнью, привлекая рыбаков своей дикой красотой. Главное – помнить правила безопасности, уважать закон и не забывать уроки истории, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
3: В Жлобинском районе задержан водитель, насмерть сбивший 17-летнего парня. Трагедия произошла на автодороге Папоротная-Великий лес. По предварительным данным, 52-летний водитель Рено сбил подростка, который шел по обочине в попутном направлении. От полученных травм юноша скончался на месте. Сам водитель скрылся с места ДТП, но вскоре был оперативно найден и задержан милицией. Более 10 польских священников могут быть вынуждены покинуть Беларусь. Сообщается, что 11 ксензам Минско-Могилевской архиепархии не продлили разрешение на религиозную деятельность, либо выдали их на минимальный срок. Архиепископ Юзеф Станевский обратился к Александру Лукашенко с просьбой продлить документы священнослужителям. Один из тех, кто точно покидает страну, польский доминиканец Роман Шульц, прослуживший в Могилеве почти 20 лет. С ним уже попрощались на торжественной мессе. После отъезда Шульца доминиканцы не смогут самостоятельно опекать Могилевский приход. Для работы ордена в общине необходимо минимум 2 монаха, поэтому приход передадут другим священникам. В Слуцке снова пытаются продать деревянный туалет. Цена упала на 20%. В городе выставили на повторный аукцион арестованную деревянную уборную, принадлежавшую Борисовскому комбинату хлебопродуктов. На июньских торгах объект за 180 рублей никому не понадобился. Сейчас начальную цену снизили до 144 рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
4: Важный сигнал.
9: Вместо лечения – агитация в армию. В Гомельской детской больнице прошел концерт артиста в военной форме под русские патриотические песни. Военная форма, балаклава на лице и танец под песню «Матушка-Земля». Так выглядело выступление перед пациентами Гомельской детской больницы. Родители были не на шутку встревожены и завалили главного врача вопросами, почему для малышей не придумали номеров, которые больше подходили бы им по возрасту.
6: «Моя Снежана вообще, когда этот мужчина вышел на сцену в тишине, испугалась. Говорит, подумала, что террорист какой-то. Неужели для детей еще и больных не могли что-то придумать светлое и чистое, без военной тематики? И так она уже отовсюду».
8: «Ну чего вы хотите? Пропаганда войны с малых лет, очевидно. Наши власти недавно детские бронежилеты презентовали. Или вы забыли?»
9: И действительно, в июне белорусская компания «Броня» презентовала свое ноу-хау на форуме «Национальная безопасность». Детские бронежилеты сделаны из арамидной ткани по классу защиты БР-2 и весят около 3 килограммов каждая. Внешне они напоминают обычную детскую одежду с рисунками. По словам представителя компании, это сделано, чтобы не пугать малышей.
10: Это детские противоосколочные жилетка и пончо. Они используются для эвакуации детей из эпицентра боевых действий, для того, чтобы хотя бы минимально защитить малышей, так как в основном сейчас идет осколочное поражение и дроны. Если в такие моменты военные надевают на детей армейские бронежилеты, это наводит на детей страх. Отсюда и раскраска.
9: Но милой расцветкой и рисунками отвлечь ребенка от опасности не удастся, предупреждает детский психолог Елена Громова.
12: Давайте быть честными. Сама идея сделать бронежилет веселеньким, чтобы ребенок не боялся, выглядит очень печально. Давайте тогда и пистолетики пулями зарядим, чтобы малыш отстреливался. Ребенка пугает не цвет жилета и не то, что он похож на военную форму. Ребенка пугают взрывы, сирены, взрослые в панике, необходимость срочно куда-то бежать. Поэтому, если мы действительно говорим о защите детей, то главный способ не травмировать их психику, не втягивать страну в войну и не превращать приграничные регионы в зону боевых действий. Тогда детям не понадобились бы ни армейские, ни детские бронежилеты.
9: Белорусские родители пишут, что чем чаще форма, бронежилеты и песни о войне появляются рядом с их детьми, тем сложнее не замечать, что милитаризация Беларуси касается уже даже самое юное поколение. От этого все больше тревожит ощущение, что власти напрямую не говорят готовиться к большой войне, но шаг за шагом приучают общество к мысли, что она неизбежна, признаются родители. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Важный сигнал.
3: Жировка с подвохом. Белорусские насчитали 2111 рублей долга за воду. Откуда такая сумма? Жительницы деревни Прусы Стародорожского района насчитали долг заводу в 2111 рублей. Причем более половины этой суммы составляет пеня. Женщина обратилась к властям, те пообещали создать независимую комиссию и проверить действия водоканала. Пенсионерка Галина Васильевна живет в частном доме, подключенном к центральному водоснабжению. Счетчик воды был установлен в колодце возле дома. Несколько лет назад в колодце произошел прорыв. Работники Слуцкого водоканала сняли счетчик, после чего выяснилось, что его показания расходятся с данными, по которым пенсионерка платила за воду. Разница составила 372 кубометра. Сейчас долг за водоснабжение составляет 2111 рублей, в том числе 1273 рубля пени. Платить эту сумму пенсионерка не согласна.
13: Когда случилась авария, работники водоканала сняли счетчики, причем без нашего ведома. А потом его просто принесли и отдали. Показали разницу в показаниях воды. И сказали погашать эту разницу. Еще предупредили, что буду платить штраф. Якобы я сама подключилась к центральной канализации.
3: На приеме у председателя Минблсполкома Алексея Кушнаренко она объяснила, что из-за воды в колодце не всегда могла добраться до счетчика и фактические показания снимала примерно дважды в год. В остальное время сама оценивала расход воды. Согласно документам, обычно она оплачивала 1 кубометр в месяц. Однако гендиректор ЖКХ Минской области Юрий Кукашук утверждает, что после установки нового счетчика расход воды в доме в некоторые месяцы достигал 10 и даже 23 кубометров. В ноябре прошлого года дом пенсионера отключили от центрального водоснабжения. Женщина обращалась в райисполком с просьбой списать задолженность, однако там отказали и предложили рассрочку. В комментариях многие пишут, что стали замечать в коммунальных квитанциях странные начисления, неизвестные пункты и загадочные услуги. Люди платят, но не понимают, за что именно. Суммы растут, а разъяснений никто не дает. Пользователи жалуются, что им незаконно начисляют дополнительные платежи.
14: Мы за капремонт платим, которого не было 35 лет со сдачи дома.
15: В Жировке, пункт 9. Санитарное содержание вспомогательных помещений. Что это за помещения и где они находятся?
16: У меня прописан сын, а живет уже 25 лет в Канаде. Начисляют какие-то платежи за тунеядство. Это что?
3: Люди жалуются, что цены на коммуналку за последние 2 года заметно выросли. При этом качество предоставляемых услуг оставляет желать лучшего.
24: Мне интересно, откуда цифры берутся за отопление?
15: Это точно, что хотят, то начисляют. Раньше хоть жировки приходили, можно было видеть, за что платишь, а теперь что выставили, то и плати.
25: У меня каждый раз пеня 20 копеек. Всегда оплачиваю вовремя, но пеня не исчезает.
26: Сижу в декрете, а потом смотрю, что-то много оплачиваю. А оказывается, я тунеядец.
3: Как заявили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, многие услуги ЖКХ граждане уже возмещают на 100%. В основном существенно компенсируются затраты на тепловую энергию, отметили в министерстве. Что касается жительницы деревни Прусы, то обстоятельства ее дела должна проверить независимая комиссия. В частности, власти намерены выяснить, соответствовало ли правилам установка счетчика в колодце, мог ли прибор находиться в воде, как часто контролеры должны были проверять его показания и почему после аварии счетчик некоторое время находился у водоканала. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
27: Вся Беларусь.
4: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
28: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
0: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
28: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила $1850. А местами, ну, доходит и до 2200.
0: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
28: Со свежим ремонтом, да.
0: Да-да, такое, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
28: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
0: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
28: Ого, это треть рынка просто испарилась.
0: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
28: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
0: Это классическая оптическая иллюзия. Краны

0: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, ну, вынужденного инвестирования.
1: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
0: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
1: Точно.
0: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
1: И цены там тоже скакнули.
0: Взлетели на 15-23% всего забот.
1: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
0: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
1: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
0: Бывало, да.
1: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
0: Давай посчитаем.
1: Допустим, она стоит 80 тысяч долларов. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – 16 тысяч долларов. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
0: Никакой же.
1: 2740 рублей. Каждый месяц. На протяжении 20 лет.
0: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
1: Ага.
0: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, ну максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5,5 тысяч рублей в месяц.
1: А для стандартной двушки за 115 тысяч долларов платеж уходит вообще под 4 тысячи рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8 тысяч. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
0: В ход идут просто экстремальные решения. Привлекают доходы со заемщика. Писывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
1: Ого, всей семьей впрягаются.
0: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
1: Это когда сначала гасишь только проценты?
0: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за эту однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
1: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. Да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
0: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
1: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в 230-280 долларов в месяц, плюс коммуналка.
0: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
1: 50 долларов. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
0: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
1: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
0: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
1: И это не блеф, да.
0: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
1: У арендатора просто нет никаких рычагов.

0: рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
1: О, это извечный спор.
0: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
1: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
0: Почему?
1: Если не учитывать полную стоимость владения.
0: Ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы – все это взлетело до $450-650 на каждый квадратный метр.
1: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев, и все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще не существующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
0: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
1: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка.
0: Которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
1: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
0: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
1: Ну да.
0: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах $900-1200. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
1: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
0: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
1: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
0: Логистика.
1: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички. Это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
0: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
1: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
0: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
1: Немало.
0: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
1: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
0: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
1: Себестоимость строительства – это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
0: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
1: Регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
0: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный, рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
1: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово-безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
0: А остальные 65% – это подушка безопасности?
1: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
0: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
1: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
0: Неузаконенные перепланировки.
1: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
0: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
1: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
0: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
1: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
0: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупатели снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
2: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Эхо шторма из России. Белорусский рубль обновил сразу несколько валютных рекордов со знаком минус.
4: Доллар на торгах 17 августа вырос до 3 рублей 1 копейки. Евро – почти до 3 рублей 49 копеек. Российский рубль, наоборот, продолжил падение и опустился до 3 рублей 56 копеек за 100 российских.
3: В итоге доллар обновил максимум за 5 месяцев, евро за 10, а российский рубль оказался на минимуме примерно за полтора года. Для Беларуси такое движение особенно чувствительно, потому что именно российский рубль фактически задает направление белорусской валюте, объясняет глава Института экономических исследований Лев Львовский.
5: Предсказывать тут что-то очень сложно. У нас сейчас в корзине валютной для Беларуси, то есть корзина, которая пропорциональна нашим торговым потокам и нашим торговым партнерам, главная валюта – это рубль. Российский рубль. Собственно, большая часть экспорта и импорта у нас происходит именно с Россией или еще и через Россию, через российские логистические сети.
3: Простыми словами, чем сильнее трясет российский рубль и российскую экономику, тем быстрее последствия доходят и до Белоруссии.
5: Поэтому судьба белорусского рубля, она во многом, ну, там почти, не знаю, на 95% и больше, будет определяться судьбой именно российского рубля. Нам важно, насколько наша валюта оценивается именно относительно российской валюты. Вот, а куда пойдет российский рубль, это зависит от того, насколько успешно Россия будет торговать нефтью, то есть от мировой конъюнктуры, и от того, насколько успешно или неуспешно будут применяться санкции в отношении России. Ну, вот это два таких передаточных механизма, а вот что будет в реальности, в итоге пойдет белорусский рубль вверх или вниз, ну, предсказывать я не возьмусь, вот могу предсказать, что он пойдет вслед за российским рублем.
3: Эксперты напоминают, что давление на экономику союзного государства сейчас идет сразу с нескольких сторон. Затянувшиеся боевые действия требуют все больше денег, военные расходы раздувают дефицит бюджета, санкции ограничивают доступ к технологиям и внешним рынкам. Одновременно Украина все активнее атакует экономическую инфраструктуру внутри самой России. Нефтеперерабатывающие заводы, топливные объекты и крупные логистические центры. Серия атак на склады Wildberries серьезно нарушила работу одной из крупнейших торговых сетей страны. Это миллиарды убытков, которые уже отражаются на российском рубле. А вслед за ним, как объясняют экономисты, практически неизбежно начинает штормить и белорусскую валюту. И чем дольше продолжается СВО, тем дороже она обходится не только Москве и Киеву, но и Минску, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Мамы говорят на радиосигнал.
6: Мужчины закончились. Беларусь потеряла сотни тысяч рабочих рук за 10 лет. Экономику сейчас тянут женщины. В экономике Беларуси женщин становится все больше, а мужчин меньше. По данным Белстат, разрыв между работающими мужчинами и женщинами продолжает увеличиваться. За последние два года женщин стало больше на 45,5 тысяч, а количество трудоустроенных мужчин, наоборот, уменьшилось почти на 46 тысяч. Благодаря активному притоку женщин общая численность занятых в экономике выросла более чем на 14,5 тысяч человек. Это первый рост в этом десятилетии, отметили в Белстате.
7: Среди отраслей, где растет занятость, строительство, здравоохранение, IT-связь, розничная торговля, общепит, финансы и госуправление. А вот в промышленности и сельском хозяйстве занятость, наоборот, падает.
6: За последние 10 лет рынок труда Беларуси потерял 240 тысяч работников. Сами женщины говорят, что несут на себе основную долю заботы о доме и довольно много трудятся, причем нередко получая за это относительно низкую компенсацию. Женщины составляют почти 54% населения Беларуси в целом и более 53% среди трудоустроенных в экономике. Несмотря на то, что уровень занятости среди женщин выше, чем среди мужчин, в среднем белорусские зарабатывают более чем на четверть меньше мужчин. Если посчитать в целом по экономике, то разница, по данным Белстата, почти 27%. Во многом это связано с тем, что они трудятся в сферах, где зарплаты ниже. Однако даже если сравнивать оба пола в одинаковых сферах с равным стажем и образованием, то отставание в зарплатах будет на 6%, говорит специалист по подбору кадров Алиса Громова.
8: По данным Белстата, на декабрь позапрошлого года не было ни одной отрасли, где оба пола зарабатывали бы одинаково. Даже в образовании и здравоохранении, где абсолютное большинство занятых – это женщины, мужчины в среднем получают больше. Причем порой, чем более доходная отрасль, тем выше разбежка по финансам в гендерном плане. Например, в IT разница достигает 40%, а в финансовой и страховой деятельности примерно 30%. Вероятно, из-за более низких заработков белорусские составляют около 68% от тех, кто имеет вторую работу. При этом женщины нередко сталкиваются с дискриминацией на рынке труда. Например, им порой отказывают в работе только из-за пола.
6: Разница во времени, которое трудоспособные женщины и мужчины тратят на оплачиваемую работу, невелика. У первых в среднем 7 часов 20 минут, а у вторых 7 часов 48 минут. Однако, будучи такими же активными в экономике, как и мужчины, белорусские в основном на своих плечах несут груз домашних забот, отмечают социологи.
9: На уход за детьми они тратят в 2 раза больше времени, чем их партнеры, а на приготовление еды аж в 7 раз. В целом же на домашние дела и уход за семьей у женщин уходит в среднем 4 часа 12 минут в день, тогда как мужчины на это тратят 2 часа и 26 минут.
6: В правительстве и госорганах женщины по-прежнему не часто занимают руководящие должности. При этом женщины в руководстве занимают, как правило, посты максимум на уровне заместителей. Это указывает на то, что женщины в Беларуси очень слабо вовлечены в процессы принятия государственных решений, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Z-сообщество снова наехало на Минск. Российские военкоры унизили белорусов и назвали Беларусь плохим союзником. И вот в чем оказалось дело.
10: Я иногда говорю россиянам: белорус — это русский со знаком качества. Они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю: ну против истории не попрешь, что тут обижаться. Белорусы — это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо. Надо говорить так, как оно было.
3: С этих слов Александра Лукашенко началась целая волна негатива в сторону президента Беларуси в российском Z-сообществе. Вот какой тирадой, к примеру, разразился популярный в России канал «Товарищ Артем».
11: Последний защитник социализма. Вслед за своими бандеровскими коллегами по русофобии продолжает пестовать белорусство. Более того, он заявил, что именно белорусствующие – настоящие нации. Интересно, а какая же тогда ненастоящая с его точки зрения? Угадайте с одного раза. В общем, белорусствующего сектанта в своем нацистском угаре вам в вечернюю ленту.
3: А военкор Котенок назвал союзничество Беларуси с Россией двуличным.
12: Выходит, что когда надо, батька хвастает, что белорусы – это русские со знаком качества, а при нужде поворачивается к России кормой, делая вид, что проблемы русских его абсолютно не касаются. Союзничество такое, специфическое, в духе двуликого Януса.
3: Также, по словам военкора, Минск лишь пользуется союзом с Россией, но при этом не отдает Москве то оружие, которое ей сейчас особенно нужно в боевых действиях на Украине.
12: И если честно, то к простоватой хитрожопости батьки у нас привыкли давно. Но тут еще есть и явная предвзятость. Дело в том, что Александр Григорьевич Лукашенко зажал для русских полонез, эффективную систему, перестреливающую «Хаймарс», которой так нам не хватает в СВО. Например, азербайджанин Алиев эти системы имеет. С удовольствием пулял из них по армянам в Карабахе 6 лет назад. А русским продавать не велено. Вот так-то.
3: Также этот российский военкор обвинил Беларусь в сговоре с Зеленским.
12: А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам. Жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил, ретрансляторы снял и удары отменили.
3: Z-блогеры пишут, что также очень заметна смена официальной риторики в Минске. Мол, об угрозе белорусским рубежам с украинского и польского направлений теперь ни слова. А Лукашенко, цитирую, «вновь превратился в директора совхоза, контролирующего сбор каждой картофелины и надои каждой коровки». Российские военкоры обвиняют белорусов, что тема выгодной торговли со всеми странами для них важнее, чем российская спецоперация на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
13: За Россию ответит Беларусь. НАТО подготовила план на случай российской агрессии против стран Балтии. Причем тут Гродно? НАТО разработало три варианта действий на случай, если российские войска атакуют Эстонию, Латвию или Литву. Главными целями являются остановка наступления и максимальное ослабление сил РФ, пишет Бильд. Как отмечается в издании, первым этапом является подавление ракетных и беспилотных атак.
14: Для этого НАТО планирует задействовать боевые самолеты, ракеты и дроны для уничтожения российских ракетных комплексов. Одной из основных целей может стать Калининградская область, где расположены многочисленные системы противовоздушной обороны и ракетные комплексы.
13: Одновременно на границах с Россией и Беларусью планируется создать так называемую автономную зону, пишет Бильд.
14: В ней не будут находиться военнослужащие НАТО. Против наступающих российских войск должны действовать беспилотники и наземные роботизированные системы.
13: На следующем этапе, как отмечается, Альянс может нанести удары уже по территории России. Спецназ должен будет уничтожать военные и логистические объекты, аэродромы, оборонные предприятия, мосты, железные дороги, которые используются для переброски войск и техники. Кроме того, как отмечается в издании, НАТО планирует создать воздушный мост для переброски беспилотников и роботов в Россию. Они должны атаковать, в частности, аэродромы и военные базы. При этом в Альянсе подчеркивают, что не планируют захватывать территорию России. Задача – отбросить российские войска к границе, отмечает издание.
14: Примечательно, что НАТО не намерено держать эти планы в секрете. По мнению военных, сдерживание действует только в том случае, если противник заранее знает, с чем столкнется в случае нападения на страну Альянса.
13: Сообщается, что целью ответного удара станет не только Россия, но и Беларусь. В таком случае удар будет нанесен по военным объектам в районе Гродно. Позже планируется установление килл-зоны вдоль границы и удары по авиабазам в Барановичах и Лиде. Ранее Латвия, Литва и Эстония договорились о создании единой линии обороны на границах с Беларусью и Россией. О подготовке к войне уже не раз открыто заявлял и Александр Лукашенко. Он даже призывал граждан готовиться к Третьей мировой. И ментально, и стратегически.
15: Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы оружия, мы ответим. К этому и готовимся.
13: Ситуация на границе с европейскими странами сейчас напряженная, а инциденты с мигрантами, зондами и беспилотниками ее усугубляют еще больше. Как заявил министр обороны Латвии Раевис Мелнис, беспилотник, сбитый в пятницу в Балвском крае, влетел на территорию страны из Беларуси. Сейчас специалисты изучают найденные обломки. При этом министр отметил, что риск новых залетов дронов сохраняется, и такие беспилотники будут сбивать. Эксперты уже не раз предупреждали, что Россия может втянуть Беларусь в военные действия. При этом белорусы верят, что Александр Лукашенко этого не допустит, отмечают социологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
1: Вся Беларусь.
0: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества на Радиосигнал.
2: Вопрос на засыпку. Безопасно ли пропускать еду через сканеры в метро? Есть официальный ответ и не очень.
3: Доза облучения ручной клади обычно не превышает 0,1 миллигрея. Этого недостаточно, чтобы изменить структуру предметов или сделать их радиоактивными. То есть продукты после прохождения через рентгенографический сканер остаются безопасными.
2: Так в Минском метрополитене ответили на вопрос пассажиров, можно ли без опасений пропускать через проверочные аппараты сумки с едой. Там пояснили, что у камеры сканера есть специальная защита, а каждый аппарат ежегодно проверяют на уровень рентгеновского излучения. И в этой части международные специалисты с метро согласны. Американское управление FDA прямо указывает, известных негативных последствий от употребления продуктов, прошедших через рентгеновский досмотровый аппарат, нет. Более того, доза при таком сканировании в тысячи и миллионы раз меньше той, которая используется при специальной промышленной обработке продуктов радиацией, объясняет физик Сергей Кондратьев.
4: Рентгеновские лучи действительно являются ионизирующим излучением, но продукт после сканирования не начинает сам излучать радиацию. Это примерно как после обычного рентгена человек не становится радиоактивным. При тех дозах, которые используются для досмотра багажа, речь не идет ни о заметном изменении состава пищи, ни об опасности для человека, который потом ее съест.
2: То есть рентгеновский контроль грузов с продуктами не делает пищу радиоактивной при соблюдении установленных параметров оборудования. Но если оборудование неисправно, нарушена защитная оболочка или правила эксплуатации, тут-то и начинаются серьезные проблемы, говорит эксперт.
4: Контроль в первую очередь необходим за самим аппаратом и людьми, которые постоянно работают рядом с ним. Поэтому здесь главный вопрос – исправна ли защита, проходит ли оборудование регулярные проверки и не превышает ли излучение установленные нормы за пределами камеры. Лучевая болезнь – это не шутки, но она возникает после достаточно серьезных доз.
2: Медики предупреждают, что среди первых признаков лучевой болезни – тошнота, рвота, головная боль и диарея. А при больших дозах возможно поражение кожи и внутренних органов. Если вы обнаружили у себя какие-то из этих симптомов, немедленно обратитесь в больницу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Важный сигнал.
2: Всех забрали в армию. Бобруйск-Агромашу не хватает работников. Минпром попросили помочь.
3: Уважаемый Виктор Викторович, перед управляющей компанией холдинга «Бобруйск-Агромаш» стоит стратегическая задача по поставке сельскохозяйственной техники в страны дальней дуги. Для выполнения данной задачи в установленные сроки просим вас оказать содействие по подбору персонала, входящих в систему Министерства промышленности.
2: Журналисты профильных ведомств публикуют письмо от Бобруйска-Агромаша Минпрому. В нем первого замминистра промышленности просит привлечь работников с других предприятий.
3: Дополнительная необходимость сотрудников имеется по следующим профессиям. Слесарь механосборочных работ – 15, машинист крана – 8 человек, сварщик на автоматах и полуавтоматах – 10.
2: Почему на некогда легендарном производителе сельхозмашин и техники никто не хочет работать, в комментариях признаются бывшие сотрудники предприятия.
5: Это адский труд за копейки. А из-за постоянного кадрового голода ни выходных нормальных, ни отпусков. Переработки бешеные, а за них особо никто не доплачивает.
6: Руководство постоянно жалуется, что некому работать. При этом действительно молодых и сильных ребят в этом году уже в три волны забрали в армию. Остались возрастные мужички и женщины. Неужели для такого важного предприятия нельзя придумать какую-то бронь или отсрочку?
2: Но если давать отсрочку от армии каждому предприятию, которое жалуется на нехватку людей, то бронь понадобится уже половине экономики, говорит экономист Андрей Белкин. По его словам, людей не хватает практически во всех ключевых сферах, а самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей.
4: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели – в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш. То есть Беларусь все заметнее отстает не только от Европы, но и от многих стран, с которыми раньше себя даже не сравнивала.
2: Согласно статистике, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
1: Бензотуризм. Жители приграничных с Россией регионов показали наплыв россиян за белорусским бензином. На всех не хватило. Многих автомобилистов возмущает массовое нашествие россиян на белорусские заправки. Из-за дефицита топлива в России жители ближайших к Беларуси регионов едут закупаться в приграничные города белорусским топливом. Тем самым они искусственно создают дефицит и очереди на заправках страны, жалуются автомобилисты.
7: Это Крищев. Город рядом с границей с Россией. Угадайте, кто у нас? Six Seven. Короче, ребятки, я, конечно, дико извиняюсь. Я, конечно, люблю русских людей, все дела. Но, по-моему, это немножечко нагрешь. Не гоните на бензин!
1: Дефицит моторного топлива вынуждает россиян вспоминать практики из лихих 90-х. Тогда ехали за едой и сигаретами, чуть позже за одеждой и промтоварами, а теперь приходится ехать за бензином. Россияне уже создали в соцсетях специальные чаты для желающих поехать на белорусские АЗС. Сами белорусы в комментариях реагируют на это в основном негативно.
8: Вы к нам со своей головной болью не лезьте. Разбирайтесь сами на своих болотах.
9: Теперь они поедут в Беларусь не только за интернетом и Зарой, но еще и за бензином.
10: Плохо с бензином, дизелем и интернетом, так что лучше дома сидите.
1: Беларусь и так увеличила поставки бензина в Россию, но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива в соседней стране, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку бензина. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои, однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Арнштейн.
11: Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, ну, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в Центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
1: Для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: На радиосигнал «Главные итоги недели». Важный сигнал.
2: Война просачивается через границу. Очевидцы обсуждают странный взрыв на территории БМЗ в Жлобине. Одна из версий – там рухнул беспилотник.
12: Утром 18 августа, около 8 утра, в районе БМЗ в Жлобине упал неизвестный беспилотник. При падении произошла детонация боевой части. Звук взрыва слышали в соседних микрорайонах.
2: Об этом пишут гомельские средства массовой информации. По данным местного профильного издания, улица Промышленная на подъезде к заводу была перекрыта.
12: Информация о пересечении дроном государственной границы и движении по территории Беларуси на данный момент отсутствует. Обошлось без пострадавших.
2: И хоть власти подобные инциденты не комментируют, данные о падении беспилотников в Беларуси появляются регулярно, особенно в приграничье. Работа РЭП в этих зонах только добавляет неразберихи, объясняет военный эксперт Алексей Дроздович.
13: Белорусское ПВО действительно крайне редко сбивает российские дроны. Возможно, это связано с опасениями спровоцировать негативную реакцию со стороны Москвы, но, между прочим, это прямая угроза для граждан Беларуси. Иногда включают радиоэлектронную борьбу, чтобы сбить курс дрона, но ведь в таком случае он может рухнуть прямо на жилой дом. Последствия могут быть смертельными. Такое игнорирование – это игра с жизнями людей.
2: Еще одна проблема в том, что белорусские силы ПВО, даже если такая команда была бы дана, не смогли бы сбить все дроны. Об этом ранее заявлял и государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович. По его словам, эту проблему выявили во время внезапной проверки боеготовности систем ВВС и ПВО.
14: Сегодня высоты контрольных целей колеблются от 25 до 6 тысяч метров. На высоте более 1 тысячи метров цели выявляются довольно легко. А вот на 25, 50 и 100 метров возникают определенные сложности с обнаружением.
2: Напомним, что о участившихся случаях падения беспилотников в приграничье ранее говорил и Александр Лукашенко. Но паниковать не стоит, уверяет президент. Цитирую, «время военное, надо отнестись с пониманием». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
15: Это не роддом, а тюрьма. После родов у 18-летней белоруски отказали руки и ноги. Врачи помочь не смогли. Жительница Гомеля стала мамой в 18 лет. Но после родов у нее на фоне сильного стресса стали отказывать руки и ноги. О необычном случае из практики рассказала заведующая психологическим отделением Гомельской областной клинической психиатрической больницы Ирина Лисогурская.
16: Когда после родов ей положили ребенка на живот, она от него отвернулась. В ту же секунду ее охватило сильное чувство вины, но на фоне стресса внезапно отказали руки и ноги. Врачи ничего не могли с этим поделать.
15: Однако после нескольких сеансов состояние молодой матери стало улучшаться, а эмоциональная боль ослабла. Тело снова заработало, девушка приняла реальность и стала ухаживать за своим ребенком. Но не всегда все заканчивается благополучно. Прошлым летом 24-летняя белоруска Кристина родила первого ребенка. Беременность протекала нормально, до момента, когда даже со стороны стало понятно, что ребенок будет крупным. Окружающие думали, что пара ждет двойню, а сама девушка неоднократно задавала врачам вопрос, все ли будет в порядке. Когда УЗИ показало предположительный вес в 4400, Кристина начала по-настоящему бояться рожать самостоятельно. Но врачи говорили, справишься сама, рассказала девушка.
17: Я прямо у них спросила, разве вес более 4,5 килограмм – это не повод для кесарева? Заведующая еще раз ощупала живот и сказала, что там максимум 400, мол, сама родишь. Я успокоилась, подумала, врачи же опытные, им виднее.
15: Когда роды прошли и сына положили Кристине на грудь, та удивилась, как вообще смогла родить ребенка размером с двухмесячного младенца. Пока девушка еще была в затуманенном состоянии, ей сообщили о разрывах третьей степени. Первые несколько дней после родов и наложения швов Кристина чувствовала себя нормально. Это изменилось, когда швы начали расходиться и началась невыносимая боль. Врачи утверждали, что после таких родов это нормально. По словам Кристины, ее осматривали на кровати вместо гинекологической. Кресла советовали пользоваться мазью, делать упражнения Кегеля для укрепления мышц и ждать.
17: Ночью стало совсем плохо. Когда я встала за смесью для сына, произошло произвольное опорожнение кишечника через влагалище. Я была в ужасе. Даже не подозревала, что такое вообще физически возможно.
15: После этого консилиум врачей решил поставить стому, предупредив, что это временно, месяца на два. Врачи уговаривали не останавливать грудное вскармливание, говорит Кристина.
17: Но я понимала, что операции, наркозы и месяцы антибиотиков не позволят сохранить лактацию. Выписалась из роддома не с цветами и малышом, а одна из колостомой в боку.
15: Стому закрыли только через 5 месяцев. Не желая мириться, Кристина направила жалобу в Минздрав по поводу ненадлежащей помощи, понесшей тяжкий вред здоровью.
17: Когда меня пригласили на врачебный консилиум в комитет по здравоохранению, я надеялась получить помощь, но услышала, что по протоколу кесарево при крупном плоде делают ради ребенка, а не ради матери. И что мой случай был один из тысячи. Комитет ссылался на допустимую погрешность в оценке веса плода и непрогнозируемость осложнений.
15: Сейчас Кристина восстанавливается и планирует доказать, что должной помощи ей не оказали. Несмотря на то, что комиссия признала действия медиков верными, девушка надеется, что ее история поможет иначе посмотреть на проблемы женщин в родильном зале. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
0: Важный сигнал.
1: Ловушка для абитуриентов. В Минобразовании придумали хитрую штуку, чтобы отучить абитуриентов метаться между вузами. Многие абитуриенты, чтобы обезопасить себя и гарантированно поступить в вуз, тянут с подачи документов до последнего. Все это время они отслеживают ситуацию по мониторингам, которые регулярно обновляют университеты. Смотрят, сколько людей и с какими баллами уже принесли заявление на выбранную специальность. Однако в завершающий день вузы раньше обычного перестают обновлять эту статистику. Во время пресс-конференции в Национальном пресс-центре недовольный такой ситуацией родитель поинтересовался у Минобразования, почему скрывают цифры.
18: Ребенок в этом году поступал в вуз. Носили документы в последний день. Людей было много, особенно в последние часы. Подскажите, а почему в последний день таблицу с мониторингом подачи документов перестают обновлять за час до конца подачи документов в 17:00? Если дети, которые до 18:00 зашли в вуз, еще активно подают документы. И именно в это время все меняется. И так было не только в нашем университете, куда подавали документы.
1: Для абитуриентов и их семей данные мониторинга действительно важны. Некоторые, опираясь на эти сведения, буквально в последний момент успевают переподать документы туда, где больше шансов пройти. В Министерстве образования объяснили, что время обновления результатов мониторинга прописано в законе. На протяжении всей вступительной кампании данные обновляются 3 раза в сутки – в 12, 15 и 18 часов. А в заключительный день – в 12, 15 и 17 часов, отметил начальник Главного управления профессионального образования Сергей Пищев.
19: То есть такие правила, они установлены, то есть действительно задача стоит, чтобы абитуриенты осуществляли выбор своей специальности не в последний час подачи документов, а на протяжении всего периода приема документов. Ну а выбор, конечно же, необходимо делать еще раньше. На это направлена активная профориентационная работа, которая проводится с абитуриентами, информирование широкое, которое проводится в том числе и в первую очередь благодаря нашим средствам массовой информации. То есть задача стоит такая, чтобы как раз-таки вот выбор специальности и выбор направления он был осуществлен заблаговременно, а не в последний час.
1: При этом среди самих абитуриентов отечественные вузы теряют популярность. Все больше выпускников школ стремятся продолжить учебу в европейских странах, говорит эксперт в сфере образования и науки Андрей Лаврухин.
20: Это более безопасно и перспективно в плане самореализации и возможности получения качественного образования. Но я понимаю и тех родителей, которые в силу финансовых причин или других обстоятельств, затрудняющих поступление детей в школы западных стран, европейских стран, отдают своих детей на обучение в Российскую Федерацию.
1: Как следствие, белорусские вузы сталкиваются с недобором студентов, что публично признают и в Минобразовании. В Беларуси число молодежи в вузах продолжает снижаться примерно на 5% ежегодно. При этом растет число иностранных студентов, что компенсирует общее сокращение. В целом, белорусские студенты все меньше заинтересованы в местном образовании, а привлекательность западного высшего образования растет, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
2: Белорусов заберут на СВО. ГУР Украины оценил вероятность наступления на Киев со стороны Беларуси.
3: Это будет зависеть от мобилизации в России. А будет ли мобилизация, мы увидим только после выборов. Проявятся индикаторы и разведывательные признаки мобилизационных мероприятий. Скрытую мобилизацию в наше время провести невозможно. До выборов они будут пытаться показывать какие-либо достижения на тех участках фронта, где они могут что-то сделать. А уже после, возможно, будет мобилизация.
2: Это свежее заявление представителя Главного управления разведки Украины Вадима Скибицкого. По его словам, при проведении частичной мобилизации в России в октябре 2022 года первые боевые подразделения из мобилизованных появились на фронте в декабре-январе.
3: То есть, если Россия в этом году проведет новую волну мобилизации, они могут подготовить мощную ударную группировку ближе к февралю, в начале следующего года. Тогда и возрастет возможность российской атаки с северного направления на Черниговскую или Киевскую область Украины. Это не стопроцентный сценарий, но вполне вероятный. Особенно если учитывать любовь Путина к символическим датам.
2: В феврале 2022 года Беларусь стала одним из главных плацдармов для наступления армии России на Украину. Российские войска и военная техника, которые в тот момент были на учениях в Беларуси, пошла на украинскую территорию именно через Чернобыльскую зону в сторону Киевской области. То, что северное направление было одним из ключевых в первые дни российской спецоперации на Украине, признавал и Александр Лукашенко.
21: 24 февраля российские военные пересекли границу Украины с территории Беларуси.
22: Да, с территории Беларуси отдельные части пересекли границу Украины. Действительно, с территории чернобыльских примерно районов, где были на учениях российские войска, были запущены 2 или 3 ракеты.
2: Напомню, ранее руководитель офиса Зеленского, бывший глава разведки Буданов, заявил, что если Беларусь решится на более активное участие в российской спецоперации на Украине, Украина будет готова к жесткому ответу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Новости регионов. На радио «Сигнал».
1: В Кричеве при пожаре погибла 73-летняя пенсионерка. Прохожий заметил дым из окон частного дома и вызвал МЧС. Во время тушения спасатели обнаружили в одной из комнат хозяйку дома без признаков жизни. Предварительная версия причины пожара – неисправность электропроводки. В Бресте 17-летний бесправник врезался в ограждение, двое подростков в больнице. Ночное ДТП произошло на улице Наполеона Орды. По предварительной информации, 17-летний подросток за рулем микроавтобуса «Форд» не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в барьерное ограждение. По данным ГАИ, юный водитель не учел дорожные условия и особенности авто. Разумеется, водительских прав у него не было. В результате тарана сам водитель и его несовершеннолетний пассажир с травмами доставлены в больницу. В Добрушском районе после дождя испортилось зерно. В одном из хозяйств района зерно намокло после дождя и начало прорастать. По словам работников, теперь ответственность за испорченный урожай хотят возложить на них. Работники считают, что причиной потерь стали погодные условия. В Солигорске жители пожаловались на состояние лыжероллерной дороги вдоль леса на улице Козлова. По словам местных жителей, дорога пришла в ужасное состояние. Передвигаться по ней на велосипеде, роликах или самокате уже невозможно. При этом велосипедистам рекомендуют пользоваться тротуаром. Житель города уже оставил заявку через службу 115, однако сомневается, что проблему решат. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
1: Новости Зазеркалья. Белстат сообщил о росте реальных доходов населения. Белорусы в соцсетях не согласны. Темпы роста реальных доходов немного выросли. В январе-апреле они составили 7,9%. Для сравнения, за 2025 год показатель увеличился на 9,6%. По данным Белстата, выросла доля оплаты труда, но при этом снизились доли трансфертов населения и доходов от собственности, отметили в Белстате.
4: Оплата труда составила почти 66,5%. Трансферты населению, то есть пенсии, пособия, стипендии и другие выплаты – 22,3%. Доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящий доход – 6,7%. Доходы от собственности и прочие доходы – 4,6%.
1: Реальные располагаемые денежные доходы представляют собой деньги за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги. Сами белорусы говорят, что рост реальных доходов видят только на бумаге. Многие признаются, что денег на жизнь едва хватает. Один из популярных тиктокеров опросил прохожих на улицах Минска, сколько денег им хватило бы для комфортной жизни и где можно зарабатывать такие суммы. Ответы разнятся.
5: Чтобы жить хорошо, ну, хотя бы 5000.
6: Ну, не меньше 4.
23: Мне 3 хватает.
24: А если дети появятся, сколько?
23: Я думаю, побольше надо.
5: Ну, хотя бы от 4000.
25: Да, учитывая, что свое жилье несъемное.
5: Ну, если съемное, тогда плюс еще хотя бы 1000.
26: Чтобы мне комфортно жить, мне должна быть пенсия 1000-3-4. Вот чтобы мне комфортно жить, вот мне, вот чтобы мне жить комфортно, чтобы я смогла съездить куда-то, чтобы я смогла позволить себе, ну, какие-то, ну, да, отдых.
1: Многие опрошенные блогером прохожие называли айтишников среди работников, которые зарабатывают больше всего. Экономисты ранее обращали внимание, что белорусские компании будут вынуждены повышать зарплаты сотрудникам, если общественно-политическая ситуация в стране не изменится и проблема миграции населения не исчезнет. В то же время эксперты уже не раз высказывали беспокойство рекордным ростом заработков, который опережает экономику и производительность труда. Усиливающиеся из-за этого перекосы, по их оценкам, могут привести к неприятным последствиям. На это уже обратил внимание президент. Во время отчета правительства Александр Лукашенко заявил, что нужно сбалансировать потоки в экономике.
27: Тема номер один, волнующая наших граждан. Как бы ни убаюкивало правительство, мол, недовыполнили чуть-чуть. Факт. Рост цен 106,8% при задании 105. Смотрю на сводную цифру Белстата, как на среднюю температуру по больнице. По многим чувствительным для простых людей товарам цены выросли и существенно в большем размере.
1: Во второй половине прошлого десятилетия в стране ввели норму, которая обязывала поддерживать рост зарплат не выше роста производительности труда. Однако в апреле 2020 года на фоне пандемии и предстоящей электоральной кампании правительство отвязало рост зарплат от производительности труда. Позднее норма снова стала действовать, но в 2022 году Совмин до особого распоряжения приостановил действие нормы о привязке зарплат к росту производительности труда. Эксперты констатируют дефицит рабочей силы, что стимулирует рост зарплат. Все это только ухудшает и без того опасную ситуацию в стране, говорят экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале Сигнал 666.
0: Радио Сигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
28: Вся Беларусь.
0: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества на Радиосигнал.
2: Помидоры тоже в бане. После мяса и молочки в Россию не пустили 60 тонн белорусских помидоров. Что случилось на этот раз?
3: При фитосанитарной проверке помидоров из Витебской области был обнаружен вирус коричневой морщинистости плодов томата. Помидоры предназначались для покупателей в Московской, Калининградской и Смоленской областях. 56 тонн задержанных партий вернули отправителю в день обнаружения. Владельцам груза объявили предостережение о необходимости соблюдать фитосанитарные требования.
2: Об этом заявили в Россельхознадзоре. При этом представитель белорусского поставщика уверяет, что с их стороны все документы были в порядке, а перед отправкой томаты проходили необходимые проверки и никаких признаков инфекции не показывали. На предприятии не исключают, что нынешняя история может быть своеобразной ответной мерой после майского случая, когда уже Беларусь остановила и уничтожила партию зараженных томатов, приехавших из России. Тогда белорусская гастаможня не пропустила 10 тонн томатов-овощей, которые следовали из Московской в Гомельскую область.
3: С целью недопущения распространения опасного вируса задержанные фрукты и овощи были уничтожены. Перевозчику грозит крупный штраф.
2: И хоть данный вирус практически не несет опасность человеку или животным, он может стать настоящим убийцей для сельского хозяйства, объясняет инфекционист-эпидемиолог Ольга Козлова.
7: Вирус коричневой морщинистости

0: Зараженные растения не всегда проявляют симптомы, он может незаметно проникать в новые регионы и приводить к масштабным карантинным мерам, вплоть до уничтожения посевов, чтобы остановить распространение. В условиях белорусского АПК, который и так работает в жестких экономических и климатических условиях, проникновение таких болезней может стать серьезным ударом по производству, ценам на продукты и даже по всей экономике страны, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
0: Хлеб и вода. ЖКХ опубликовала список вакансий, объем работы и зарплаты. Последнее не для слабонервных.
2: Приглашаем на работу электрогазосварщика 5-го разряда, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря-сантехника, слесаря по обслуживанию тепловых сетей, рабочего зеленого строительства, дорожного рабочего, водителя грузового автомобиля, тракториста, машиниста экскаватора, прессовщика вторичного сырья и слесаря по ремонту автомобилей. Для нуждающихся предоставляется общежитие. Действует полный социальный пакет.
0: Такое объявление опубликовало Дзержинское жилищно-коммунальное хозяйство. Зарплаты, которые указаны в приглашении на работу, колеблются от 1500 до 2700 максимум. Правда, последнюю сумму обещают только за должность электромонтера. При этом за аналогичные вакансии в соседних странах предлагают заметно больше, комментирует экономист Игорь Боровик.
3: В Польше минимальная зарплата в 2026 году 4806 злотых. Это примерно 3900 белорусских рублей. В Литве 1153 евро, то есть больше 4000 рублей. И это просто установленный минимум. Если брать рабочие специальности, сварщики, электрики, сантехники, водители, в странах Евросоюза могут получать от 2 до 4 тысяч евро в месяц. Конечно, там выше цены и налоги, но разрыв все равно остается огромным.
0: Когда человеку в Беларуси за квалифицированный физический труд предлагают 1500-2500 рублей, неудивительно, что такие предприятия годами испытывают кадровый голод, говорит эксперт.
3: Люди либо ищут более выгодную работу внутри страны, либо уезжают туда, где за те же навыки готовы платить больше. И по данным Белстата, уезжают в первую очередь самые молодые и наиболее квалифицированные.
0: Масштаб утечки кадров можно увидеть хотя бы по соседней Польше. По данным Польского управления социального страхования, на конец 2025 года в системе было зарегистрировано почти 139 тысяч граждан Беларуси. Для сравнения, в 2016 году их было всего 14 тысяч, почти в 10 раз меньше. Причем около 59% работающих белорусов там – люди младше 40 лет. То есть пока белорусские предприятия ищут сварщиков, электриков и водителей, значительная часть трудоспособных кадров уже работает на экономику соседней страны, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире «Между строк». Александр Лукашенко потребовал, чтобы белорусские рожали минимум двоих, а лучше троих детей, иначе стране скоро будет некому работать. Но население Белоруссии сокращается не из-за недостатка призывов. Молодые люди уезжают, жилье остается дорогим, в регионах закрываются родильные отделения, а воспитание детей бьет по доходам и карьеру родителей. В этом выпуске разберем, почему прежние демографические программы не остановили спад и какую цену семьи платят за рождение ребенка. А также выясним, зачем власти завозят иностранных работников, одновременно обвиняя белорусов в нежелании рожать.
5: Да, тема, скажем так, максимально острая сейчас.
4: Вот именно. Двое родителей плюс трое детей равно успешное будущее.
5: Математика первого класса.
4: Но за этой простотой скрывается

0: пугающе прагматичный подход. Неродившийся ребенок здесь рассматривается не как, ну, человек, а чисто как будущая налоговая единица, которая типа когда-нибудь встанет к станку и начнет приносить пользу.
1: И в этом кроется главная ошибка такого подхода. Демография – это невероятно сложный социальный механизм, а в риторике чиновников она, ну, превращается в обычную таблицу Excel.
0: 100%.
1: Логика звучит так. На заводах не хватает рабочих рук, значит, нужно просто заставить население заполнить пустующие ячейки в этой таблице. Но проблема в том, что рождение детей нельзя стимулировать приказами сверху.
0: Давай посмотрим на сухие цифры, чтобы вообще понимать масштаб проблемы. Вот на 1 января 2026 года население Беларуси составило 9 056 080 человек.
1: Угу.
2: И за один год исчезло около 53 тысяч. Это же огромная цифра.
1: Для наглядности, слушай, 53 тысячи – это население целого районного центра. Это не просто цифра в отчете. Это опустевшие улицы, закрытые магазины, школы, в которых больше некому учиться. За год с карты буквально стирается целый город.
2: Подожди, но ведь можно сказать, что это, ну, общеевропейский тренд. Во всей Восточной Европе падают показатели. Сейчас суммарная рождаемость в стране упала до уровня 1,2 ребенка на женщину.
1: Да, цифра пугающая.
2: При том, что для замещения поколений нужно 2,1. Но везде же рожают меньше. Разве власти не правы, когда говорят, что люди просто стали жить для себя?
1: Ну, это очень удобная позиция – списать все на глобальные тренды и эгоизм молодежи. Но давай посмотрим на контекст. В 1994 году в Беларуси жило более 10,2 миллиона человек. И падение с 10 миллионов до 9 – это не внезапный каприз общества. Это прямой измеримый результат 30 лет конкретной государственной политики.
2: 30 лет, да.
1: Три десятилетия в стране существует система, которая полностью контролирует распределение бюджета, строительство, рынок труда, социальную сферу. И теперь итог этого тотального контроля пытаются выдать за личную безответственность граждан.
2: То есть происходит классическое перекладывание ответственности с больной головы на здоровую?
1: Именно так.
2: Но слушай, давай сыграем за адвоката дьявола. Спустимся на уровень конкретной семьи. Государство ведь выделяет деньги. По телевизору эти программы выглядят как, ну, золотой дождь просто.
1: Ну да, по телевизору звучит красиво.
2: Тот же семейный капитал в 26-м году – это 35 505 рублей. Согласишь, звучит как отличный стимул.
1: Звучит действительно громко, только есть один нюанс, который полностью ломает эту красивую схему.
2: Какой?
1: Этот капитал в 35 с лишним тысяч рублей дается исключительно за третьего ребенка.
2: Ну и что в этом плохого? Разве это не логично с точки зрения защиты государственного бюджета? Докажите серьезность своих намерений, станьте многодетной семьей и тогда получите крупную субсидию.
1: Это было бы логично, если бы дети появлялись в вакууме. Но в реальности первый или второй ребенок рождается в арендованной квартире. И требовать от семьи родить третьего, чтобы получить хоть какую-то помощь на жилье...
2: Это жестко.
1: Это значит требовать прыгнуть в пропасть в расчете на то, что внизу, возможно, успеют постелить матрас.
2: Получается, государство говорит, вы сначала пройдите через годы падения доходов, поживите впятером в однокомнатной квартире, а потом мы дадим вам сертификат.
1: Вот именно.
2: Кстати, а этого сертификата вообще хватит на покупку квартиры без дополнительных кредитов?
1: Конечно, нет. Это строго регулируемая субсидия, а не чемодан наличных. Ее недостаточно для покупки жилья, она лишь частично покрывает расходы. А теперь давай разберем ежемесячные пособия, которые тоже часто ставят в заслугу.
2: Давай. Там же тоже солидные суммы называли.
1: Ну смотри, при рождении первого ребенка выплачивают около 5300 рублей, второго – 7425. Ежемесячно до 3 лет семья получает 1000 с небольшим на первого и около 1200 на второго.
2: Ну вот же. Больше 1000 рублей в месяц. Разве это не подспорье?
1: Подспорье, если не понимать механику формирования семейного бюджета. Эти пособия не прибавляются к зарплатам родителей. Они заменяют доход одного из них.
2: А, то есть... Один взрослый уходит в декрет, и все.
1: Да. Его зарплата исчезает полностью, и на ее месте появляется это пособие.
2: И при этом расходы взлетают вертикально вверх. Коляски, смеси, подгузники, платные врачи.
1: Точно. А теперь вспомним про прожиточный минимум. Он установлен на уровне чуть больше 530 рублей на взрослого и 326 на ребенка до 3 лет.
2: Это же физиологическая граница выживания.
1: Абсолютно. И в эту сумму не заложены аренда жилья, ремонт сломавшейся стиральной машины или там покупка зимней резины. Если работающий родитель получает среднюю региональную зарплату, то выплаты по кредиту или аренда мгновенно съедают весь этот, ну, так называемый щедрый финансовый запас.
0: Да, математика не сходится. Хорошо, допустим, семья чудом накопила деньги, у них есть жилье, они готовы. Но ребенок рождается не в квартире, он рождается, скажем так, в социальной инфраструктуре.
1: Верно.
0: А эта инфраструктура в регионах просто трещит по швам.
1: Это то, что можно назвать инфраструктурным опустением. И это огромный барьер. И тут мы подходим к одной из самых важных тем, о которой почему-то вообще молчат, когда призывают спасать нацию. И это невидимая вторая смена.
0: Да, это важный момент.
1: Требуют рожать минимум двоих детей от семьи. Но давай будем честны, на чьи плечи ложится этот призыв?
0: На женские.
1: Именно. Декрет, больничные, поликлиники, уроки – это почти полностью женская нагрузка. И эта нагрузка имеет конкретную финансовую цену. Гендерный разрыв в оплате труда в стране составляет около 27%.
0: 27%? Это много?
1: Очень много. Когда женщина уходит в декрет на 3 года, она теряет профессиональные навыки, рабочие связи, отстает от изменений в технологиях.
0: Но ведь закон, типа, защищает рабочее место?
1: Формально да. Но работодатели, пусть и неофициально, всегда учитывают риски частых больничных. Возвращаться часто приходится на должности с худшими условиями, а продвижение по карьере вообще ставится на паузу. Этот гигантский профессиональный риск лозунги чиновников никак не компенсирует.
0: Получается, в призывах двое родителей, трое детей, мужчины фигурируют просто как математическая половина уравнения.
1: Угу.
0: А почему отцы массово не берут декретный отпуск, чтобы разделить этот риск?
1: Из-за того же разрыва в доходах. Если мужчина зарабатывает на 27% больше, семье банально невыгодно отправлять в декрет его, потому что просадка общего бюджета будет катастрофической.
0: Логично.
1: Но есть и другая проблема, еще более глубокая. Это разрыв в продолжительности жизни.
0: Да, статистика тут просто пугающая. Мужчины в стране живут в среднем около 70 лет, а женщины 79.
1: 9 лет разницы. И вот парадокс. От мужчин требуют становиться многодетными отцами, но при этом демографическая политика почему-то начинается в роддомах, а не с программ безопасности труда, качественной медицины для взрослых и борьбы с зависимостями.
0: Да, это как-то непоследовательно.
1: Абсолютно. Невозможно построить нацию, требуя детей от отцов, которые статистически рискуют просто не дожить до их совершеннолетия и окончания университета.
0: Да. Хорошо, мы разобрали внутренние проблемы – деньги, сады, больницы, продолжительность жизни. Но ведь страна теряет людей не только потому, что они не рождаются.
1: Конечно.
0: Огромное количество людей просто уезжает. Любой разговор о демографии без учета иммиграции – это, ну, фикция.
1: Абсолютно верно. В Польше на август 26 года находилось около 138 тысяч граждан Беларуси с действующими видами на жительство. В Литве около 50 тысяч.
0: Почти 200 тысяч человек. И это только легализованных. И только в двух странах.
1: Да.
0: Это же население 2-3 крупных городов. И ведь уезжают не пенсионеры. Уезжают айтишники, инженеры, врачи, предприниматели. Это репродуктивное ядро нации.
1: И экономическое ядро тоже. Это двойной удар по демографии. Страна теряет этих людей прямо сейчас. Образует дыры в налогах и на рынке труда. Но что еще страшнее, завтра она теряет всех их неродившихся детей.
0: Да.
1: Эти дети уже пойдут в детские сады в Варшаве, Гданьске или Вильнюсе. Они потеряны для будущей статистики.
0: И на этот массовый исход накладывается еще один, пожалуй, самый тяжелый фактор. Фактор войны.
1: О, да.
0: В 22-м году территория уже использовалась для военного наступления. А в марте 26-го года появились заявления с украинской стороны о планах размещения в Беларуси 4 станций управления ударными дронами.
1: Понимаешь, важен даже не сам факт появления этих станций, а уровень тревоги, который они генерируют в обществе.
0: Ага.
1: Демографическое поведение ломается не в момент юридического объявления войны. Оно ломается, когда страх и непредсказуемость становятся фоном для каждого разговора на кухне.
0: Ну да, как можно планировать 3-го ребенка, когда горизонт планирования сузился до выпуска вечерних новостей?
1: Вот именно.
0: Ребенок требует понимания перспективы хотя бы на 15-20 лет вперед. А тут молодые люди не знают, не закроется ли завтра последняя граница или не изменится ли правило призыва.
1: Чувство безопасности нельзя декретировать указом. Когда границы ассоциируются с военным риском, а любая нелояльность чревата потерей свободы, призывы спасать нацию звучат, как издевательство.
2: Да.
1: Люди просто отказываются приводить новых людей в непредсказуемый и опасный мир.
2: Хорошо, логика семей понятна, безопасности нет, детей нет. Но экономика же не может остановиться. Заводы работают, улицы нужно убирать, автобусы водить.
1: Угу. Если сотни тысяч уехали, а новые поколения не рождаются, кто будет стоять у станков?
2: Власти нашли предсказуемый ответ на этот вопрос. Это замещение мигрантами. В 26-м году начался организованный завоз работников, например, из Узбекистана.
1: Но справедливости ради, привлечение мигрантов – это путь любой развитой экономики. Европа, Штаты – все это делают.
2: Да, это правда.
1: В чем тогда здесь проблема? Разве это не логичное закрытие кадровых дыр в промышленности и строительстве? Вопрос в том, как именно используется этот труд. Вместо того, чтобы модернизировать производство, повышать зарплаты, улучшать условия работы и пытаться удержать собственные кадры, система обращается к дешевому импорту бесправной рабочей силы.
2: И эта схема уже дает сбои, насколько я понимаю.
1: Да. Стали появляться публичные жалобы приехавших. Люди рассказывали, что им обещали зарплату в $1000, а по приезде они получали ровно половину от этой суммы.
2: Ого, ничего себе.
1: Плюс они сталкивались с ужасными бытовыми условиями в общежитиях, и эти жалобы вскрывают саму механику процесса. Мигранты здесь нужны не для развития, а как удобный и легко контролируемый ресурс.
2: То есть они полностью зависимы?
1: Абсолютно. Их визы и статус пребывания полностью зависят от работодателя. С ними можно не церемониться, им можно банально не доплачивать.
2: Подожди, то есть массовый завоз мигрантов на таких условиях – это инструмент для сбивания зарплат на внутреннем рынке?
1: Совершенно верно. Руководству предприятий выгодно иметь такую подушку безопасности.
2: Угу.
1: Если местный житель приходит и требует повышения зарплаты из-за инфляции, ему всегда можно ответить «не нравится? Увольняйся». За забором стоит очередь из иностранцев, готовых работать за копейки. Это позволяет консервировать крайне неэффективную модель управления экономикой.
2: Но ведь это прямой путь к катастрофе. Да, сегодня ты сэкономил на зарплате токарю, но по телевизору при этом будут продолжать обвинять местное население в том, что оно, типа, забыло семейные ценности.
1: Да, лицемерие поразительное.
2: Но позволь, а как же пенсионная система? Она же в Беларуси солидарная.
1: Вот.
2: То есть налоги сегодняшних работников идут на выплаты сегодняшним пенсионерам.
1: И математика этой системы просто безжалостна. Количество работающих стремительно падает, а число пожилых людей растет. По прогнозам, к 2050 году четверть населения может оказаться старше 65 лет.
2: Четверть населения?
1: Да. И кто будет формировать пенсионный фонд? Мигранты, получающие серную или заниженную зарплату, этот фонд не наполнит.
2: Значит, государству придется принимать жесткие решения. Либо бесконечно повышать пенсионный возраст, либо критически урезать размер самих пенсий.
1: Именно. И старение нации – это же не только про нехватку денег в банкомате. Это огромная нагрузка на медицину и социальные службы.
2: Угу. А кто обычно берет на себя уход за пожилыми родственниками? Снова возвращаемся к женщинам. Та самая вторая смена плавно перетекает в третью.
1: 100%.
2: Государство требует растить детей для экономики и одновременно оставляет на плечи семей уход за стареющими родителями, потому что сиделок и мест в интернатах банально не хватает.
1: Слушай, знаешь, если попытаться связать все эти разрозненные факты, ну, закрывающиеся роддома, страх перед будущим, низкие зарплаты, завоз бесправных рабочих, репрессии, то возникает один очень серьезный и неприятный вопрос.
2: Какой?
1: Что, если истинная цель текущей модели управления вовсе не демографическое спасение?
2: Звучит как конспирология. В смысле, ты хочешь сказать, что государство сознательно хочет, чтобы население сокращалось и старело?
1: Ну, давай рассуждать логически. Что такое страна с растущим, образованным, экономически независимым средним классом?
2: Ну, это сильное общество.
1: Да, это общество, которое постоянно требует соблюдения прав, честных судов, прозрачного бюджета, лучшей медицины. Управлять таким обществом невероятно сложно. Это требует постоянных компромиссов, диалога, уступок.
2: Согласен. Сложная система управления для сложного общества.
1: А теперь посмотри на альтернативу. Властям гораздо проще и комфортнее управлять стареющей, пустеющей территорией.
0: кто остается?
1: Послушные бюджетники, чье выживание полностью зависит от государственных выплат, пенсионеры, зависящие от почтальона с пенсией, и мигранты, которых можно депортировать за малейшую провинность за 24 часа.
0: То есть это идеальная стерильная среда для сохранения абсолютного контроля? Никто не задает вопросов, никто не протестует?
1: Именно так. Громкие призывы спасать нацию и рожать троих – это просто фасад, привычная риторика. На самом деле, создание богатой и свободной страны, в которой люди чувствуют безопасность и искренне хотят планировать большие семьи, это полностью противоречит логике удержания власти.
0: Звучит пугающе логично.
1: Система не сломана. Она работает ровно так, как спроектирована. Возвращаясь к началу, таблица Excel не сломалась. Просто из нее удалили столбцы с правами человека, безопасностью и будущим.
0: В общем, требование рожать больше показало, что власти рассматривают детей прежде всего как будущих работников и налогоплательщиков. При этом ответственность за сокращение населения перекладывают на семьи. Хотя именно государственная политика привела к массовому отъезду молодых людей, закрытию услуг в регионах и страху перед будущим. Выигрыши остаются чиновники и предприятия, которым нужны новые рабочие руки. А расходы несут родители, прежде всего женщины, теряющие доход, время и возможности для карьеры. Остановить демографический спад одними пособиями и лозунгами невозможно. Для этого Беларуси нужны безопасность, доступное жилье, нормальная медицина, достойная работа и прекращение репрессий. До встречи.
3: Важный сигнал.
4: Фильм ужасов наяву. На рассвете жители Гомеля проснулись от страшного треска и грохота в небе. Что это было?
5: Был звук, какой-то дикий треск, а потом раздался грохот над домом.
4: Это гомельчане в соцсетях обсуждают, что произошло утром 20 августа в центральном районе города. По сообщениям местных жителей, около 5 утра их разбудили нетипичные, очень громкие звуки в небе. Исходя из описания очевидцев, можно предположить, что фиксировался звук пролета какого-то объекта и взрыв.
6: Ну, мы к шахедам уже, можно сказать, привыкшие. Эти звуки не были похожи на обычный шум их двигателя. Что-то странное и зловещее. Да, это точно не как у мотороллера, который стал привычным и который издает российская герань. Может, истребитель какой-то? Или ракеты через нас летели? Но тогда как-то вообще тревожно.
4: По словам гомельчан, такие звуки слышали жильцы домов на улице Кожара в старом аэродроме, а также в соседней Волотове и в Старой Волотове. То, что именно этой ночью была массированная воздушная атака России по территории Украины, непростое совпадение, уверен военный аналитик Алексей Дроздович.
7: Мониторинговые каналы проанализировали, что в такие ночи российские реактивные дроны двигаются вдоль белорусско-украинской границы от Добрыжского до Брагинского районов. Также в это время на Киев и Борисполь летели ракеты с севера и востока. Возможно, этим утром гомельчане стали свидетелями попытки сбития этого над городом, удачной или неудачной. Про пострадавших нет сообщений, и слава богу. Но это, конечно, большая удача, которая в какой-то момент может закончиться, если конфликт будет продолжаться.
4: По словам эксперта, белорусское ПВО крайне редко сбивает российские дроны. Это связано с опасениями спровоцировать негативную реакцию со стороны Кремля.
7: Но, между прочим, это прямая угроза для граждан Беларуси. Иногда включают радиоэлектронную борьбу, чтобы сбить курс дрона. Но ведь в таком случае он может рухнуть прямо на жилой дом. Последствия могут быть смертельными. Такое игнорирование – это игра с жизнями людей.
4: Официально о залетах дронов-убийц на территорию Беларуси власти предпочитают не говорить. Поэтому каких-то конкретных ответов на вопрос, что напугало гомельчан утром 20 августа, скорее всего, не будет, уверен эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Мамы говорят. На радиосигнал.
8: Без кредита не обойтись. Бобруйчанки рассказали, сколько нужно денег, чтобы собрать ребенка в школу. По словам опрошенных женщин, это далеко не те 150 рублей, которые власти обещают выделить многодетным семьям. В основном молодые родители называли сумму около 1000 рублей.
9: Ну, где-то, наверное, 700-800 будет.
10: Угу. Честно? Очень много. Может, 1500.
11: Знаете что? Девочку намного дороже собрать, чем мальчикам. Но на девочку рублей 500-600 надо будет. А на мальчика проще. Рублей 150 отнимите сразу.
10: 700, 1500.
12: 4000? Ну, 1000 рублей минимум.
11: Я думаю, что где-то около 1000 рублей.
10: Ну, в районе 1000 и больше, наверное. Где-то так.
8: Официальные источники называют суммы гораздо скромнее. Считается, что подготовка школьника к новому учебному году обойдется минимум 120 рублей, а полный комплект может стоить больше 600 рублей. В крупных универмагах деловой комплект одежды оценивают для мальчиков до 300 рублей, а для девочек до 250 рублей. В этом сезоне в моде классическое сочетание белых рубашек и блузок с одеждой черных и голубых оттенков. Около 95% ассортимента школьной продукции составляют товары белорусского производства, говорит представитель Министерства антимонопольного регулирования и торговли Наталья Мельникова.
13: В этом году ориентировочная средняя стоимость комплектов одежды делового стиля и обуви составляет от 120 до 620 рублей в зависимости от выбранных элементов одежды. Максимальная стоимость одежды для первоначальных классов будет стоить от 120 рублей до 600 рублей, средних классов от 180 до 580 рублей, старших классов от 170 до 620 рублей.
8: К примеру, пиджак для школьника по расчетам министерства можно приобрести за 57 рублей. Если это пиджак из костюмной ткани, его стоимость будет выше – от 92 до 222 рублей, в зависимости от размера и возраста ребенка. При этом пиджак можно заменить более удобным бомбером, цена на который колеблется от 39 до 106 рублей. Брюки к комплекту обойдутся в сумму от 50 до 85 рублей. Если купить костюм, то его стоимость составит около 300 рублей. В некоторых вариантах комплект стоит 188 рублей. Если добавить костюм уже жилетку, это увеличит стоимость на 36, а то и 95 рублей, в зависимости от модели и материала. Трикотажные жилетки, как правило, стоят около 40 рублей. На предприятии «Столичная торговля и услуги» отметили, что одежда для старшеклассника стоит 400 рублей. Это минимальная цена за самое низкое качество формы. Приобрести хорошую форму стоит 1000 рублей, а модную – 1300, говорит представитель предприятия Виолетта Лазнюк.
14: Комплект одежды делового стиля для мальчика входит пиджак, жилетка, брюки, сорочка с коротким и длинным рукавами, джемпер и галстук. Девочки смогут носить в школу пиджак, жилетку, юбку, брюки, блузку с короткими и длинными рукавами, джемпер, сарафан и платье. В зимнее время гардероб учащихся можно утеплить трикотажным свитером. Исходя из полученного в мае-июне ассортимента товаров и имеющихся остатков прошлого сезона, ориентировочно стоимость полного комплекта для школьников младших классов составляет от 300 до 1100 рублей, а старшеклассников от 400 до 1400 рублей.
8: Цены на рубашки по расчетам Министерства антимонопольного регулирования и торговли начинаются с 32 рублей, а вот рубашки с высоким содержанием хлопка могут стоить до 105 рублей. Вместо рубашки можно выбрать водолазку, которая стоит от 14 до 45 рублей. Для холодного времени года понадобится джемпер, хотя вне сезон его выбор в магазинах ограничен. Цены на джемперы варьируются от 32 до 61 рубля. Дополнительно к школьной форме можно приобрести галстук или бабочку. Цены на них от 7 до 13 рублей. Таким образом, минимальная стоимость базового набора одежды для мальчика составляет около 158 рублей, а самый дорогой комплект может обойтись в 530 рублей. Однако родители утверждают, что сборы в школу стоят гораздо дороже. К тому же на неделю школьнику понадобится больше одной рубашки, поэтому итоговая сумма в любом случае будет выше, говорят родители. Многие также жалуются, что в школах ограничивают выбор одежды.
15: Конечно же, хотелось бы расширить модельный ряд. У родителей должен быть выбор. Купить классические или зауженные брюки. В идеале каждому типу ребенка та своя одежда. Хотя у нас в школе за любое отклонение от классики могут даже к директору вызвать. В прошлом году пришлось покупать форму заново, потому что наша для классного руководителя была слишком нестандартной. Теперь стараемся со стилем не экспериментировать.
8: Однако форма и сборы в школу не ограничиваются. Еще необходимо купить рюкзак, пенал и канцелярию. По расчетам Министерства антимонопольного регулирования и торговли, на это необходимо еще от 200 до 300 рублей. В итоге на подготовку к школе придется потратить не меньше 1000. Родители уже жалуются в соцсетях, ведь для того, чтобы собрать ребенка в школу, надо выложить пол зарплаты. А для кого-то это и вовсе весь месячный заработок. Некоторые родители пишут, что для того, чтобы собрать двух детей в школу, нужно брать кредит. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
3: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
16: Телефоны школьникам вернут? В Минобразование рассказали, что изменится в новом учебном году после внедрения электронной школы. Запрет на использование мобильных телефонов в белорусских школах сохранится. Его не собираются корректировать в связи с началом внедрения системы «Электронная школа», отметили в Министерстве образования.
17: Учащиеся, как и прежде, войдя в учреждение образования, должны будут разместить свои телефоны в специально отведенных ячейках. Предусмотрен порядок использования мобильного телефона на учебном занятии, если это необходимо учителю. При организации образовательного процесса система отработана, со стороны родителей мы получаем положительные отзывы. Ребята уже к этому привыкли. Повторюсь, никаких изменений с 1 сентября в связи с введением электронной школы в порядок использования мобильных телефонов не предусмотрено.
16: Как известно, в школах запретили смартфоны, но детям разрешили использовать умные часы. Кроме того, школьники смогут пользоваться техникой по медицинским показаниям. Например, при проблемах с опорно-двигательным аппаратом можно брать электронную книгу или планшет, чтобы не носить учебники. Но гаджеты должны быть без доступа к интернету и без мобильной связи. Родители школьников говорят, что по-прежнему остается непонятным, как они могут связаться со своими детьми.
18: А как же связь? Мы всегда были на связи. Мне нужно знать, что она дошла до школы и что с ней все хорошо. Я не понимаю, это не игрушка. Это средство связи и безопасности. Они отнимают у наших детей не развлечения, а возможность быть защищенными. Я очень возмущена этим решением.
16: Как объяснили в Министерстве образования, в особых случаях разрешается временное использование телефона для связи с родителями, но только с разрешения дежурного администратора или ответственного за хранение устройств. В остальных случаях, если у ребенка во время урока обнаружат телефон, его накажут.
17: В случае первого нарушения школьнику придется написать объяснительную записку, где он должен указать, почему пользовался мобильным устройством во время занятий. Учитель или классный руководитель сделает запись в дневнике, чтобы зафиксировать факт нарушения. Если же ситуация повторится, телефон у ребенка изымают. После этого родителей вызывают в школу. Вернуть устройство можно будет только после личной беседы родителей с директором или членом администрации. При этом сам ученик получит дисциплинарное взыскание. Его вид и строгость определяет руководство школы.
16: Тему запрета телефонов родители школьников активно обсуждают в соцсетях. Их мнения разделились. Одни поддерживают меру, а другие выступают резко против инициативы забирать телефоны и жалуются, что школы в Беларуси превращаются в тюрьму. Что касается электронной школы, то с 1 сентября к ней подключатся 300 учебных заведений, а полностью внедрить ее собираются в следующем году. В рамках электронной школы будут внедрены электронный журнал и дневник, появится возможность создавать чаты и так далее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
16: Вся надежда на русских. Белорусские города в прошлом году посетили 1,5 миллиона россиян. В этом году Беларусь попала в список самых небезопасных для туризма стран. В России дела еще хуже. Беларусь в прошлом году посетили как минимум 1,5 миллиона туристов из России. Такие данные привел директор Национального агентства по туризму Кирилл Машарский. По его словам, гости Беларуси перестали концентрироваться исключительно в столице.
19: Сейчас их интересует агроэкотуризм. Это мировая тенденция, и мы эту тенденцию будем развивать и масштабировать. Потому что все живут в каменных джунглях, испытывают такое серьезное давление, и все выбираются на природу, чтобы провести хорошее время. У нас просто идеальные условия для этого. У нас огромное количество природоохранных территорий, уникальные леса, заповедники, где можно восстановиться и пройти эмоциональную реабилитацию.
16: Президент ранее распорядился повысить уровень туристического сервиса в стране. Александр Лукашенко призвал сделать акцент на развитии инфраструктуры и повышении качества отельного обслуживания. Он подчеркнул, что в следующую пятилетку туризм должен стать национальным проектом и реализовать свой экономический потенциал по максимуму.
20: Для того, чтобы расширять туристические услуги, приток туристов, к нам понадобится повышение качества услуг и дополнительное развитие инфраструктуры гостеприимства. Знаете, если, грубо скажу, в гостиницах будут по стенкам ползать тараканы и под кроватями, то никакие туристы сюда не поедут. Уровень нужен такой, чтобы и белорусы чаще выбирали отдых на родной земле.
16: Чаще всего в Беларусь сейчас приезжают туристы из России. Об этом рассказал специалист отдела информационно-туристического центра «Минск» Никита Сергеевич. Вторым в этом рейтинге оказались путешественники из Казахстана. Туристы из Европы, по словам Сергеевича, заглядывают в страну значительно реже, чем раньше. По словам экспертов, приток иностранных туристов заметно снизился на фоне политических событий. Минск и Беларусь в целом сейчас популярны в основном среди россиян и туристов из стран СНГ, говорит эксперт туристического рынка Филипп. Голый.
21: Прежде всего, чем вызван спрос и интерес к отдыху на белорусской природе, возможности спа-комплексов и лечения? В первую очередь, наверное, той полетной программой, которую национальная компания «Белавия» поставила из регионов Российской Федерации. Потому что из того, что мы видим по статистике, это огромное количество и увеличение спроса именно из крупных городов-миллионников Российской Федерации и столиц государств СНГ, особенно Центральной Азии и Закавказья.
16: Чиновники прогнозируют, что поток российских туристов ежегодно будет увеличиваться на 50%. Россияне едут в Беларусь, поскольку в страны Европы большинству въезд по факту закрыт. Одни не могут получить визу, другим не хватает денег на отдых. А тут хоть и ближайшее, но зарубежье. При этом из стран Европы в Беларусь туристы больше не ездят. Раньше страну активно посещали поляки, латвийцы, литовцы и даже немцы. Они ездили не только в Минск, но и в Полоцк, Пинск и Беловежскую пущу. Европейцев в Беларусь привлекали вкусная и недорогая еда, поэтому они приезжали тратить деньги. Россияне, приезжая в Беларусь, ведут себя по-другому, говорят эксперты туристического рынка. Они отмечают, что Беларусь оказалась в списке самых небезопасных для туризма стран. Утешением для отечественного туристического сектора может стать то, что в России туризм несколько более опасен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Из коровника на границу. Нерадивые фермеры прошли первый курс армейской подготовки и скоро поедут служить поближе к Украине.
5: Около 500 человек включили в состав подразделения сил спецопераций. На полигоне с ними проводят тактическую подготовку, психологическую полосу и обкатку бронетранспортерами БТР-70М-Б1. В дальнейшем сформированные батальонно-тактические группы отправят на границу для выполнения учебно-боевых задач.
4: Соответствующие кадры и информация опубликованы на сайте Министерства обороны. Напомню, ранее Александр Лукашенко заявлял, что было призвано около 1500 человек, из которых сформировали батальонно-тактические группы. Во время посещения Вилейки он предлагал использовать их для возвращения в севооборот земель в районе.
20: Возьмите этот две батальонно-тактические группы, которые создали из нерадивых чиновников и специалистов, понимаете, о чем речь сейчас. Их около 500 человек. Я их называю две батальон-тактические группы.
4: По мнению президента, их нужно направить на наведение порядка на сельскохозяйственных землях.
1: Пожалуйста, заставьте их здесь работать именем революции.
4: Напомню, в июле Александр Лукашенко предложил отправлять нерадивых чиновников и работников сельского хозяйства на военные сборы. После этого Минобороны отправило военкомов инспектировать сельхозпредприятия во время жатвы. Работники сельхозпредприятий пишут, что август и так тяжелый и напряженный месяц, а подобные распоряжения только создают дополнительное давление на людей. Плюс нигде не указано, какие именно критерии учитывает руководство, когда признает тех или иных сотрудников нерадивыми и отправляет в армию. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Контроль качества на радио «Сигнал».
4: Пушкин важнее. Республиканский театр белорусской драматургии открывает юбилейный сезон русской драмой. Вместо белорусской в комментариях скандал.
2: Маленькие трагедии Пушкина – это жемчужина драматургии. Поэтому обращение к этому произведению для нас не только определенный опыт, но и серьезный вызов. И мы хотим взять эту высоту.
4: Так о своей премьере в Республиканском театре белорусской драматургии говорит режиссер Светлана Науменко. Именно ее спектакль по Александру Пушкину 20 августа открывает юбилейный 35-й театральный сезон. Однако белорусы в комментариях воодушевление режиссера не разделяют.
2: Театр белорусской драматургии, русский язык, русский Пушкин, русское все. Что-то не сходится.
22: Театр уже давно теряет свою главную особенность и языковое пространство. Русскую классику и так ставят везде. И не только у нас и в России, но и во всем мире. А теперь дайте мне ответ, где ставят белорусское?
2: Ну, Светлана и режиссер, и директор. Хозяйка, короче. Ей наше мнение не интересно.
4: А вот что об этом думает театральный критик Анжелика Дмитриева.
23: Здесь можно понимать, что Республиканский театр белорусской драматургии создавался не просто как еще один драматический театр. Его смысл был именно в белорусской пьесе, белорусском языке и поиске современной национальной драматургии. Долгие годы это было одно из немногих государственных мест, где зритель мог быть уверен – он придет и услышит белорусскую речь. После 2020 года труппа сильно изменилась. Ушли многие актеры и прежнее руководство. А сам театр постепенно начал терять эту исключительность. И вот в 2026 году идентичность театра почти полностью стерта. Когда юбилейный сезон открывают Пушкиным, поверьте, это уже не творческий эксперимент, а очередной шаг к размыванию первоначальной миссии театра.
4: При этом руководство театра успокаивает, мол, белорусская драматургия полностью не исчезла. В афише остаются уже легендарные среди театралов «Адамовы жарты», а также спектакли Евгения Корняга по белорусскому фольклору, комментирует Светлана Науменко. Но и здесь зрители задают вполне логичный вопрос. Если даже театр белорусской драматургии все чаще играет русскую классику, то где должна звучать белорусская пьеса? И почему в российских государственных театрах спектакли на белорусском языке не ставит никто. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Война не мир. В Беларуси утвердили порядок эвакуации историко-культурных ценностей на случай войны. Что будут вывозить первым?
24: Эвакуация историко-культурных ценностей предусматривается из зон чрезвычайных ситуаций, зон вооруженного конфликта, размещения войск и возможного поражения. В первую очередь эвакуируются ценности категории 0 и 1, затем категории 2, 3 и без категории.
4: Такой порядок утвердило Министерство культуры. Теперь владельцы музеев, коллекций и исторических объектов должны заранее составить планы, что именно спасать, каким транспортом вывозить, по какому маршруту и где потом хранить. Первыми в очереди стоят самые ценные объекты.
24: Категория 0 – это наследие мирового значения, связанное со списком ЮНЕСКО. В Беларуси к всемирному наследию относятся Мирский замок, дворцово-парковый комплекс Радзивиллов в Несвиже, пункты геодезической дуги Струве и Беловежская пуща.
4: По словам специалиста по охране культурного наследия Ивана Усача, речь идет прежде всего о тех ценностях, которые вообще физически можно вывести.
0: Замок или дворец, конечно, в грузовик не погрузишь. Но внутри таких объектов находятся картины, документы, книги, археологические находки, музейные коллекции и другие предметы, которые можно заранее упаковать и перевести в безопасное место. И новый порядок требует фактически еще до чрезвычайной ситуации понимать, кто это будет делать, сколько понадобится машин, людей и даже упаковочных материалов.
4: Настораживает и то, что документ отдельно предусматривает сценарий вооруженного конфликта. Маршруты в таком случае должны согласовываться с военными и местными властями, а сами грузы будут сопровождать сотрудники органов внутренних дел, говорит эксперт.
0: Такие планы сами по себе существуют и в некоторых других странах и являются нормальной частью защиты культурного наследия. Но важно, когда и в каком контексте государство начинает детально их обновлять. Здесь уже прямо прописана зона размещения войск и возможного поражения. То есть государство заранее рассматривает сценарий, при котором боевые действия или удары могут затронуть территорию Беларуси.
4: На фоне военных действий по соседству, постоянных военных учений и растущей милитаризации правительство, похоже, решило заранее определиться не только, кого мобилизовать и куда перебрасывать войска, но и какие ценности придется спасать первыми, если война все-таки придет непосредственно и в Беларусь, резюмируют культурологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
16: Просьба союзного государства. Минэкономики Беларуси ищет пустующие склады для переезда российского «Wildberries». Минэкономики разослала госорганам, подчиненным правительству, организациям и облсполкомам особый запрос. С ним уже ознакомились журналисты. В запросе просят сообщить о наличии площадок для складской и логистической инфраструктуры. Власти интересуются подходящими помещениями площадью более 10 тысяч квадратных метров и пустующими участками земли, где их можно построить, отмечают журналисты.
6: Запрос связан с заинтересованностью России в использовании или строительстве на территории Беларуси складских логистических центров. Вероятно, российская сторона, которая, как утверждается, заинтересована в таких помещениях, это Wildberries.
16: Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в индустриальном парке «Великий камень» под Минском. Первые секции комплекса уже работают. Об этом рассказал первый заместитель гендиректора компании по развитию индустриального парка Кирилл Каратеев.
7: К эксплуатации первых секций логистического центра уже приступили. Строительство идет даже не то, что в графике, с опережающим темпом, потому что, к сожалению, те обстоятельства, которые сейчас складываются на территории Российской Федерации, заставляют инвестора строить быстрее, максимально быстро, чтобы его полностью запустить в эксплуатацию.
16: С 18 июля ВСУ последовательно атакуют логистические мощности Wildberries в России. Во избежание атак с сайта убрали раздел «Все для СВО». Под ударом уже оказались площадки в более чем 10 регионах РФ. Часть крупных складов полностью уничтожена в результате пожаров, вызванных попаданием беспилотников. На фоне продолжающихся атак Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в индустриальном парке «Великий камень» под Минском. Там уже идет кампания набора персонала и его обучения.
7: Из Российской Федерации приехали специалисты, которые участвовали в пусконаладке, в запуске ни одного такого объекта. Соответственно, они сейчас работают с нашими белорусскими работниками, обучают, выбирают тех, кто может вырасти, стать менеджером. Поэтому этот процесс, наверное, также идет, чтобы полноценно, бесшовно, с окончанием строительно-монтажных работ, сразу же приступить к полномасштабной эксплуатации этого центра.
16: Примерно 20% логистических мощностей маркетплейса Wildberries подверглись атакам украинских дронов. Украина объясняет атаки тем, что там продавали продукцию военного назначения. У маркетплейса даже был специальный раздел «Все для СВО». После массовых ударов по инфраструктуре маркетплейса в России сообщили, что Wildberries перенаправит товары для длительного хранения на склады в других странах, где их вряд ли будут атаковать, в том числе в Беларуси. При этом эксперты предупреждают, что для страны это может принести определенные риски. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На Радиосигнал главные итоги недели. Мамы говорят на Радиосигнал.
8: Европа есть Европа. Матери школьников сравнили подготовку к 1 сентября в Польше и Беларуси. Там школа как праздник. В соцсетях белорусы активно делятся расходами на сборы детей в школу. Кто-то к 1 сентября тратит 1000 рублей только на одежду, кто-то укладывается в пару сотен на все. В Польше траты обычно ниже. Иммигранты, чьи дети успели походить и в белорусскую, и в польскую школу, сравнили подготовку к школе в двух странах. Дочь Елены учится в лицее, а сын в 6-м классе школы. Женщина уже купила детям все необходимое к началу учебного года. Тетради, обложки и прочие канцтовары на двоих обошлись примерно в 400 злотых. Дополнительно семье предстоит купить учебники для лицея. Однако часть суммы дочь сможет покрыть самостоятельно, продав старые книги на школьной ярмарке. Купить торжественную одежду для первого дня Елена предлагала, но дочь решила надеть то, что есть.
9: Здесь все на расслабоне. Когда дети учились в Беларуси, отношение к 1 сентября было совсем другим. Мы начинали подготовку заранее. Теперь с ужасом вспоминаю, что канцелярские принадлежности приходилось покупать по специальному списку, строго соблюдая требования. Тетради, листы и даже цвет полей должны были быть определенного цвета. Восприятие даты 1 сентября в двух странах тоже разнится. В Беларуси это праздник учителя, а не ребенка. В Польше детей просто любят и ждут.
8: У Елены многодетная семья. Старшая дочь уже взрослая. Но и когда была несовершеннолетней, по словам белорусски, отдельной помощи на подготовку к 1 сентября в Беларуси она никогда не получала. В Польше на каждого из школьников раз в год Елена получает по 300 злотых. У другой белоруски по имени Анна четверо детей. Трое из них успели походить в белорусскую школу. Готовиться к новому учебному году семья начинала сразу после окончания предыдущего. Как многодетная семья, она имела право на пособие.
9: Помню, чтобы его получить, нужно было собрать очень много справок, отстоять очередь в соцзащите и иметь карту именно Беларусьбанка. Никакая другая не подходила, а сумма там была капля в море. Знаю, что многие берут кредиты, чтобы собрать ребенка в школу или покупают вещи по картам рассрочки. Все потому, что слишком большой шум и ажиотаж вокруг 1 сентября в Беларуси.
8: Еще одна белорусская мать по имени Вероника рассказала, что в Польше ее семья получает пособие в размере 300 злотных на подготовку к школе каждого ученика. Она отмечает, что подать заявление просто. Все можно сделать онлайн за несколько минут. Одежду, обувь и рюкзаки детям к 1 сентября женщина не покупает. Все меняется по мере изнашивания.
10: В этом году дети идут в 5-й и 6-й классы. Купила им только несколько тетрадей, потому что случайно увидела красивые в магазине. Ну и в целом в Польше можно очень дешево собрать ребенка в школу, потому что уже в августе начинаются разные акции.
8: Белорусские мамы рассказывают, что в Польше дети не несут 1 сентября в школу ни цветы, ни конфеты для учителей. По их словам, первый учебный день не превращают в праздник. При этом после линейки дети идут домой, они свободны в этот день. А вот в Беларуси 1 сентября – это полноценный учебный день. Многие отмечают, что это неправильно, мол, дети только пришли с летних каникул, а их сразу усадили за уроки. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Важный сигнал.
16: Это лишняя опция. Сколько частных школ и детских садов осталось в Беларуси? Сейчас в Беларуси работают 6 частных школ и 2 частных детских сада. Об этом рассказал министр образования Андрей Иванец. В прошлом году он сообщал, что в стране работает 7 частных учреждений образования. Андрей Иванец подчеркнул, что существуют требования, предъявляемые к учреждению образования, независимо от того, школа это или детский сад. Если их выполняешь, то получаешь лицензию. Подход единый для всех, вне зависимости от формы собственности, говорит Иванец.
11: Сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
16: Раньше самое большое количество частных школ было в Минске и Минской области, около 50. Но, по словам Иванца, только половина из них до принятия закона о лицензировании официально заявляла об образовательной деятельности. Систему лицензирования частных школ и детских садов ввели в Беларуси в 2022 году. Летом 2024-го Мингорисполком сообщил, что ни одно частное дошкольное учреждение не смогло получить лицензию. До изменений в законодательстве в Минске работали 5-6 таких учреждений. Сейчас нет ни одного. По словам экспертов, новое законодательство убивает бизнес. При этом президент Александр Лукашенко ранее заявил, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
1: Индивидуальный предприниматель, по сути, должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. Правовая форма организации бизнеса и справедливого налогообложения.
16: По словам президента, в сферу образования вкладывают серьезные силы и деньги, и это будет продолжено. В белорусских школах уже ввели достаточно много новшеств. В частности, у первоклассников появился новый предмет – введение в школьную жизнь. В некоторых школах ввели раздельное обучение, когда мальчики и девочки учатся отдельно. Кроме того, в школах решили сократить уроки иностранных языков и ввести новые учебники истории для старших классов. В последнее время ученики испытывают на себе все больше и больше экспериментальных технологий. При этом обучение классических предметов лучше не становится, говорит бывший сотрудник Минобразования Сергей Альшевский.
12: Мой научный руководитель не принял госэкзамен в одном из университетов, потому что девочка разделила на ноль. И как бы, ну, она сначала не смогла построить тупоугольный треугольник. Вот там научный руководитель попытался помочь и говорит, а единицу разделить на ноль? Она говорит, ноль. Он спрашивает, говорит, а кем вы работаете? Она говорит, а я учитель математики.
16: Национальный институт образования ранее подготовил пособие, которое объясняет, как и почему в белорусских школах нужно проводить мероприятия по военно-патриотическому воспитанию. Вообще, эксперты отмечают все больше военно-патриотических акций в школах. Эта практика пришла из России, говорит политолог Константин Скоркин.
13: Власть перешла к созданию системы цельной, вот такой милитаристической обработки подрастающего поколения. Поэтому это, вот эта вся система образования дополнительного, скажем так, воспитательная, да, система дополнительная к образованию, которая и само образование тоже наполняется этими компонентами.
16: По словам президента, образование в Беларуси не хуже зарубежного. Александр Лукашенко считает, что в доказательствах это не нуждается. При этом белорусские вузы продолжают терять позиции в рейтинге лучших университетов мира, а все больше выпускников белорусских школ стремятся продолжить учебу в европейских странах, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
14: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня. Комментарии от первых лиц. Новости союзных государств. Новости Европы и мира. А также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! В эфире «Между строк».
15: Привет.
14: Представь себе человека, от которого буквально каждую минуту зависит безопасность сотен людей.
15: Ага, ну, например, пилот или хирург.
14: Близко по уровню ответственности. Представь человека, от которого зависит, сойдет ли переполненный пассажирский поезд с рельс.
15: А, путеец. Монтер пути.
14: Да, именно. У этого человека в руках тяжелый путевой инструмент. Вокруг зона повышенной опасности. Многотонные составы проносятся на огромной скорости. И вот представь ситуацию. Бригадир экстренно кричит ему отойти с путей, потому что летит поезд.
15: Угу.
14: А рабочий просто не сдвинется с места. Вообще.
15: В смысле, он что, в наушниках? Или оглох?
14: Нет, он просто буквально не понимает ни слова по-русски.
15: Да ладно, звучит как сценарий для какого-то фильма-катастрофы.
14: Если бы. Это не кино, это суровая реальность. Анализ внутренних документов показывает, что весной 2026 года государственное предприятие Минское отделение Белорусской железной дороги столкнулось с такой нехваткой кадров, что попыталось нанять рабочих из Непала и Пакистана.
15: Стоп, звучит как какое-то нагнетание. Разве привлечение трудовых мигрантов это не стандартная мировая практика? Ну, типа, в мире же полно стран с избытком дешевой рабочей силы.
14: Ну да. От стран Персидского залива до Западной Европы экономика часто держится на приезжих.
15: Вот именно. Кажется абсолютно логичным, есть нехватка рабочих рук на тяжелых должностях. Местные не хотят там работать. Значит, привлекаются мигранты из более бедных регионов. В чем здесь вообще катастрофа?
14: А катастрофа скрывается в попытке обмануть базовые законы экономики. Это история о том, как административная система попыталась выйти на глобальный рынок труда и потерпела просто сокрушительное поражение.
15: Интересно.
14: И самое главное здесь, почему в Беларуси отказываются ехать даже те люди,

0: полных рабочих.
1: Слушай, ну 36 человек это же просто статистическая погрешность. Для огромного предприятия, которое обслуживает тысячи километров путей.
0: Именно.
1: Это же капля в море. Почему это вообще показатель какого-то кризиса? Потому что ради такого мизерного количества нанимают иностранное агентство. Значит, внутренний резерв исчерпан полностью. До нуля. Но там есть вторая поразительная деталь в этом запросе.
0: Какая?
1: В требованиях к кандидатам черным по белому прописано. Знание русского языка не требуется.
0: Да как так-то? Подожди, как монтер пути может работать без языка? Это же не дворник в изолированном дворе подметать.
1: Вот-вот.
0: Это железная дорога. Высокое напряжение, тяжелая техника. Как ему вообще проводить инструктаж по технике безопасности? На языке жестов?
1: А в этом и кроется главный диагноз всей этой управленческой модели. Это жест абсолютного неприкрытого отчаяния. Риск производственных травм или даже аварии из-за языкового барьера, он просто отходит на второй план.
0: Ну да, когда работать вообще некому.
1: Да, безопасность перестает быть приоритетом, когда на участках банально некому держать лопату. При этом, что самое парадоксальное, еще совсем недавно руководство железной дороги официально заявляло, что мигранты, цитата, «вызовут напряженность в коллективе».
0: О, классическая бюрократия. Сначала заявляют, что чужаки нарушат климат, чтобы ничего не менять, а когда штатные расписания зияют дырами, риторика тихо меняется с закрытыми дверями.
1: Точно.
0: И слушаем, раз они пошли на такой отчаянный шаг, переступив через собственные правила безопасности, логично сделать вывод, что условия контракта там были просто феноменальными. Но чтобы гарантированно заманить людей из другого конца света.
1: А вот здесь административная логика на полной скорости врезается в безжалостную экономическую реальность. Предлагаю угадать зарплату. Железная дорога предложила этим потенциальным спасителям инфраструктуры зарплату в диапазоне от 950 до 980 белорусских рублей.
0: Это шутка. Не может быть правдой. В твердой валюте это сколько? Около 290-300 долларов в месяц.
1: Да, около 300 долларов.
0: За тяжелый физический труд? Под открытым небом, в холодном климате.
1: Именно. И ответ кадрового агентства был моментальным и очень холодным. Они прямо ответили, что такие ставки недостаточны для формирования мотивации. И что за эти деньги никто никуда не поедет.
0: Слушай, у меня тут есть сомнения. Давайте смотреть объективно. Для жителя глухой непальской деревни или пакистанской провинции 300 долларов – это ведь огромные деньги, разве нет?
1: Кажется, что да, но...
0: Там же люди часто живут на пару долларов в день. Стабильный заработок в 300 баксов должен выглядеть для них как выигрыш в лотерею.
1: Это очень распространенное заблуждение о том, как вообще работает глобальная миграция. Человек летит на другой континент не для того, чтобы просто выживать там, покупать базовую еду и сводить концы с концами.
0: Ну да, логично.
1: Главная цель – откладывать деньги и отправлять семье. Плюс нужно выплачивать долги, которые он часто берет на сам процесс переезда и оформления.
0: А то есть, если из этих 300 долларов вычесть еду, покупку нормальной зимней одежды, а для пакистанца местная зима – это вообще шок, плюс связь с домом, то в сухом остатке остается ноль?
1: Абсолютный ноль. И рекрутеры, прекрасно зная свой рынок, сразу назвали минимальную таксу – ту сумму, при которой вообще имеет смысл начинать разговор.
0: И сколько это?
1: От 1500 рублей чистыми на руки. То есть около 450-470 долларов. Меньшая сумма делает переезд экономически бессмысленным.
0: Ну да, человеку проще остаться работать на стройке где-нибудь рядом с домом, чем ехать в неизвестность ради нулевого баланса.
1: Именно. Агентство можно понять. Если они привезут людей на 300 долларов, те через месяц поймут, что оказались в ловушке и просто сбегут. Реальная цена иностранного работника скрыта в деталях. И цифры там просто поражают.
0: Так, давай посчитаем. Прямых рейсов из Катманду или Исламабада в Минск, их же нет.
1: Нет, конечно.
0: Это значит перелеты с пересадками через Дубай или Стамбул. Один билет обойдется баксов в 700 минимум. Кто платит?
1: Платит заказчик, то есть БелЖД. Дальше идет обязательная комиссия самому агентству за подбор. Затем проживание. Ведь на 300 или даже 500 долларов жилье сам не снимешь, значит, предприятие должно арендовать хостелы.
0: Ага. А еще медстраховка нужна.
1: Да. Медстраховка, перевод документов, госпошлины. И самое главное – услуги переводчиков. Языка-то они не знают. Бригадиру нужно как-то объяснять задачи.
0: Жесть. Это же безумие.

0: если сложить все эти скрытые расходы, сколько выходит?
1: Итоговый чек на одного необученного мигранта около 3000 рублей в месяц.
0: Что? Подожди. То есть они готовы тратить 3000 рублей на иностранца без знания языка, но при этом продолжают платить своим местным опытным сотрудникам 950 рублей?
1: Да, именно так система и работает.
0: Это какой-то логический абсурд. Почему просто не поднять зарплату местным путейцам до тех же 1500 или 2000? Люди бы в очередь выстроились работать. Кадровый голод решился бы за неделю.
1: А вот здесь всплывает фундаментальная ошибка командно-административной экономики. Тарифная сетка. Предприятие не может просто взять и повысить оклад одной бригаде. Если поднять ставку монтёру пути по закону, придется повышать зарплаты всем по всей отрасли.
0: А то есть денег в бюджете на всех нет?
1: Да. А вот оплатить услуги стороннего агентства по договору, перечислив 1000 за, цитата, «рекрутинговые услуги», это бюрократически допустимо.
0: Поразительно. Легче переплатить в 3 раза левым фирмам за иллюзию решения проблемы, чем заплатить своим же гражданам адекватные деньги за тяжелый труд. Но местные рабочие же это видят?
1: Конечно, видят. И это вызывает колоссальную дискриминацию. Местным сотрудникам не просто не повышают оклады, им урезают премии. Их заставляют работать за 2-3 на старом изношенном оборудовании, потому что вакансии пустыли.
0: Ну и естественно, белорусский рабочий видит, что его труд ценят в 3 раза дешевле, чем труд парня из Непала, который даже рельсы вживую не видел.
1: Да. И это только ускоряет увольнение. Люди пишут заявления и уходят, усугубляя кадровый голод. Замкнутый круг.
0: Слушай, ну хорошо, план с этими 36 мигрантами провалился, но как это вообще соотносится с глобальными планами государства? Ведь если проанализировать правительственные заявления весны 2026 года, там же звучали грандиозные цифры.
1: О, да. Официальные лица обещали привести в страну до 150 тысяч пакистанских рабочих.
0: 150 тысяч? Это же население целого города, вроде Бреста. Вливание такого количества людей из другой культуры и религии, это же полностью меняет социальный ландшафт.
1: На бумагах планы были наполеоновские, но реальная статистика МВД фиксирует совершенно иную картину. В стране легально находится всего несколько сотен пакистанских трудовых мигрантов. Не тысяч, сотен.
0: Подожди, что делают те несколько сотен, которые все-таки приехали?
1: А вот тут раскрывается еще один интересный механизм. Многие используют Беларусь просто как легальный транзитный коридор.
0: В смысле, как турагентство?
1: Именно. Мигрант получает официальные документы, скажем, от завода в Солигорске или от той же БелЖД, предприятие оплачивает визы, билеты, человек легализуется, приезжает, а потом просто собирает вещи и переходит границу с Польшей или Литвой.
0: Гениально. То есть предприятие тратит огромные деньги на оформление, а работник исчезает ради европейских зарплат.
1: Да. Он использует рабочую визу просто как трамплин в Евросоюз.
0: Но почему они выбирают ЕС или другие страны? Почему не остаются?
1: Сравнение рынков все объясняет. В той же Польше за неквалифицированный труд предлагают от 800 до 1200 евро.
0: Ну, разница с 300 долларами очевидна.
1: Но не только Европа. Объединенные Арабские Эмираты предлагают 500-700 долларов, плюс работодатель полностью оплачивает жилье. Южная Корея вообще платит 1500-1800 долларов.
0: На этом фоне предложение в 300 баксов выглядит как издевательство. К тому же белорусский рубль подвержен инфляции. Для мигранта важно понимать, сколько он в долларах отправит домой.
1: Абсолютно верно. А добавь к этому жесткую бюрократию. Проверки МВД, КГБ, сложные регистрации.
0: И полное отсутствие инфраструктуры. Ни халяльной еды нормальной, ни языковой среды. Человек оказывается в социальном вакууме.
1: Согласен.
0: Слушай, давай сведем это все к практическим последствиям. Вот глобальную конкуренцию за рабочие руки проиграли. План с мигрантами провалился. Местные уходят. Что в итоге происходит с самой железной дорогой прямо сейчас?
1: Происходит физическая деградация инфраструктуры. Железная дорога – это сложнейший механизм. Он требует ювелирного обслуживания каждый день.
0: А кому обслуживать, если людей нет?
1: Вот именно. И к низким зарплатам добавляются последствия политических чисток после 2020 года.
0: А когда массово увольняли за нелояльность?
1: Да, увольняли самых опытных инженеров и мастеров, тех, кого сложнее всего заменить. Итог закономерен. Задержки поездов, внезапная отмена электричек, критический износ путей.
0: Но это же реально опасно. Геометрия рейсов нарушается.
1: Да. Миллиметровые отклонения нужно постоянно корректировать. А если геометрию рельсов некому ремонтировать, безопасность движения падает с каждым днем.
0: Жутко звучит.
1: Подводя итог, мировой рынок труда оказался предельно честным зеркалом. Выяснилось, что невозможно компенсировать низкие зарплаты идеологией. Когда идет свободная конкуренция за рабочие руки, люди просто голосуют ногами.
0: Согласна. И знаешь, это оставляет очень тревожную пищу для размышлений.
1: О чем именно?
0: Ну смотри, если критическая инфраструктура, вроде железной дороги, уже не может функционировать без попыток тайно нанять рабочих с другого континента, возникает вопрос, а какие еще неочевидные сферы экономики, ну там, энергетика, медицина, прямо сейчас скрывают похожий кадровый коллапс за закрытыми дверями?
1: Отличный вопрос. Боюсь, ответ на него мы узнаем только тогда, когда что-то снова сломается. Ну что ж, на этом будем прощаться. Спасибо всем, кто слушал. До скорых встреч.
0: Пока.
2: Новости регионов. На радио «Сигнал».
3: В Горицком районе столкнулись автокран и Volkswagen. Водитель легковушки в больнице. Авария произошла возле дома номер 67 на улице Железнодорожной. 59-летний водитель автокрана МАЗ на повороте выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. 59-летний водитель легкового автомобиля получил травмы и был госпитализирован. Обстоятельства ДТП еще устанавливают. На Солигорском водохранилище мужчина за ночь поймал 381 рака общим весом около 20 килограммов. Среди них 78 особей оказались меньше разрешенного размера. По словам мужчины, сначала он выловил разрешенные 2 килограмма, но затем вошел в азарт и продолжил ловлю. В результате ущерб природе оценили более чем в 25,5 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В Брестской и Гродненской областях проходят двусторонние батальонные тактические учения с подразделениями Западного оперативного командования. В них принимают участие механизированные батальоны 6-й и 11-й отдельных гвардейских механизированных бригад. Учения проводятся для отработки навыков штабов и командиров в управлении подразделениями при ведении боевых действий. Как сообщает Минобороны, военнослужащие отрабатывают действия в условиях непосредственного противоборства. В Борисове двое парней ударили ежа и сняли это на видео. Кадры с издевательством над животным появились в интернете. В ролике двое парней пнули ногой ежа, сняли это на видео, а потом еще раз подошли к нему с камерой, чтобы заснять беспомощное тело. Милиция установила личности молодых людей. Это жители Борисова 18 и 19 лет. С одним из них записали покаянное видео. Проводится проверка. Действиям парней будет дана правовая оценка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Хотел заработать на машину для матери доярки. 19-летний белорус, подписавший контракт с Минобороны России, пропал без вести спустя месяц службы. Николай Картель родился в деревне Сунаи Копыльского района в ноябре 2006 года. Младший сын в семье доярки и ветеринара. Данных о том, где учился парень, нет. Известно, что самостоятельную жизнь он начал в России. В 2025 году парень опубликовал в социальных сетях свое фото из соседней страны. Потом в конце того же 2025 опубликовал себя в балаклаве, шлеме и камуфляжной разгрузке. И с того времени во ВКонтакте больше не заходил. Журналисты установили, что парень завербовал в 331-й гвардейский парашютно-десантный Костромской полк.
4: Вероятно, что парень погиб где-то под Часовым Яром. Теоретически возможно, что он попал в плен, но оттуда он пока не отзывался. Сейчас его безуспешно ищут родственники.
3: Ранее стало известно имя еще одного белоруса, который воевал на Украине. Это уроженец Могилева Андрей Кулага с позывным «Алекс». Известно, что он родился 2 июня 1979 года и жил в Могилеве. В сентябре 2024 он подписал контракт с ЧВК «Ястреб». С 6 февраля прошлого года Андрей Кулага официально числится без вести пропавшим. Мужчину ищет его дочь Татьяна через проект «Не жди меня из Украины».
5: 2 октября 2020 четвертого года он ушел. В 8:30 утра он сдал телефон и с этого дня больше никогда не выходил на связь.
3: На СВО белорусов активно вербуют либо российские офицеры, либо командиры ЧВК. В начале спецоперации на Украине чаще всего белорусы подписывали контракты с ЧВК «Вагнер». Таких случаев было немало. Позже о вагнеровцах говорил и Александр Лукашенко.
6: Раздули и раздувают эту проблему ЧВК «Вагнер», частной военизированной компании «Вагнер». Да успокойтесь. Если бы можно их пригласить сюда за их счет, это для нашей армии благо. Если их ребята-инструкторы, как я говорил уже им, приедут и передадут боевой опыт нам, мы примем этот опыт. Некоторые командиры уже говорят о том, пришлите нам пару инструкторов, пусть помогут, пусть подскажут.
3: Польза действительно есть, однако в основном для Москвы. Всего за год российские ЧВК завербовали сотни, а то и тысячи белорусов. Это если не считать заключенных, которых вывозили на СВО прямо из колонии СИЗО. Дело в том, что армия России сейчас теряет катастрофически много военнослужащих во время так называемых «мясных штурмов». И на место погибших необходимо пополнение. А своих резервов почти нет, отмечают эксперты. Это подтверждают и сами военные. В разговорах с родственниками они говорят, что подразделения несут огромные потери.
7: Буквально вчера ушло 50 человек. 50 человек. Сегодня одного раненого в очень сложном состоянии вернули. 300-го. Из 50 человек, вот, 49 было все 200-е. Один 300-й с очень сложным ранением. И то, я не знаю, его сейчас в госпиталь увезли. И то просто непонятно, выживет он, не выживет сейчас.
3: Ранее реклама с вербовкой граждан Беларуси на специальную военную операцию появилась в соцсети ВКонтакте. Там был замечен рекламный пост, направленный именно на белорусских пользователей. На странице белорусов призывали помочь соседям в борьбе с противником. Таким образом, регион пытается выполнить норму вербовки контрактников за счет белорусов, отмечают эксперты. По их словам, сейчас интенсивность вербовки граждан республики увеличилась в разы. Точное количество белорусов, погибших за Россию на фронте, не разглашают. Однако в прессе регулярно появляются некрологи о тех, кто уже никогда не вернется со СВО. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
8: 100 тысяч вместо сына. Жителя Гомеля лишили гробовых выплат за погибшего на российской спецоперации ребенка.
9: Я и так остался без сына. Он погиб на войне, и это уже ничем не исправить. А теперь мне говорят, что еще и никаких выплат я не получу. Получается, сначала чужое государство забрало его на войну, а потом решило, что для меня эта потеря вообще ничего не стоит.
8: Это слова 59-летнего Эдуарда Гуренко из Гомеля. Суд в Нижнем Новгороде лишил жителя Беларуси права на государственные выплаты за погибшего на СВО сына Дениса. По контракту семье погибшего парня были положены 123 тысячи долларов, а в итоге ни сына, ни выплат, комментирует Эдуард. При этом российские рекрутеры обещают белорусам за участие в спецоперации на Украине чуть ли не золотые горы, полное списание кредитов, гражданство России и большие гонорары в долларах. Подобные объявления массово и регулярно появляются на сайтах и в группах по поиску работы.
10: Предоставляем более 30 специальностей с обучением. Единовременная выплата после подписания контракта и ежемесячная зарплата от 210 тысяч рублей. Оплачиваемое обучение каждой специальности. Аннулирование кредитов и судимостей. Предоставляем жилье и трехразовое питание. Транспорт до места подбираем и оплачиваем сами. Отпуск спустя полгода службы.
8: Почему реальность отличается от обещаний, объясняет юрист Олег Шумин.
11: Это классическая вербовочная реклама, где все реальные риски прячут внизу мелким шрифтом или вообще не проговаривают. Даже российским контрактникам далеко не всегда выплачивают все, что обещали в объявлениях. Федеральные и региональные выплаты отличаются, условия постоянно меняются, а часть льгот действует только при соблюдении десятка формальностей. Для белоруса риск еще выше. Он подписывает контракт с чужой армией, попадает в зону боевых действий, где подготовка часто занимает считанные дни, а потом уже не может просто сказать «я передумал». На фронте такие люди быстро становятся расходным материалом. Несколько дней в штурме, и дальше либо ранение, или смерть, либо плен.
8: Главное, о чем умалчивает такая реклама, это то, что за обещанными выплатами стоит не просто работа, а участие в реальных боевых действиях. По данным журналистов, на стороне России воевали или продолжают воевать почти 3000 граждан Беларуси. Не менее 440 из них уже погибли, десятки могли оказаться в плену, а точное число пропавших без вести до сих пор неизвестно. Администрация президента эти цифры не комментирует. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Чтоб другим неповадно было. По поручению Лукашенко на границу с Украиной отправили 500 фермеров-тунеядцев. Кто еще в списках? Около 500 работников сельского хозяйства, которых сочли недобросовестными, отправили на двухмесячные военные сборы. В июле в администрации президента заявили, что в распоряжение Минобороны будут направлять нерадивых, проштрафившихся работников, несунов, пьяниц, лодырей и лентяев для наведения железной дисциплины во время уборочной кампании. На военных сборах аграрии показывают себя хорошо, отмечают военные.
12: Военнослужащие себя чувствуют положительно, настроены непосредственно работать, выполнять задачи. Дается им сложно, но все настроены по-боевому, потому что они понимают, что есть задача, которую надо выполнить.
3: Военнообязанных специалистов и механизаторов направляют в подразделения сил спецопераций, где они проходят огневую, тактическую, инженерную и медицинскую подготовку. После обучения участников сборов планируют направить на границу с Украиной для выполнения учебно-боевых задач. Сами военнообязанные говорят, что условиями довольны.
13: Коллектив у нас нормальный. Присягу я принял сразу в части. Все мне очень понравилось. И до сих пор очень нравится. Ну, прохожу службу, как и все, стараюсь. И все условия меня устраивают.
3: Мероприятия проходят во всех регионах страны. После недельной подготовки такие граждане могут освоить гранатомет и пулемет и затем отправиться в распоряжение сил специальных операций. Такое поручение ранее дал Александр Лукашенко.
14: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Охренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
3: По словам главы администрации президента Дмитрия Крутого, такие сборы будут длиться 2-3 месяца. Формат работы с такими работниками будет определять министр обороны. Это могут быть военно-воспитательные учения или сборы. Возраст и состояние здоровья учитываться не будут, отметил Крутой.
15: Длительность 2-3 месяца. Именно столько длится в стране жатва. Ограничений по возрасту не будет. Военно-учетные специальности, работа, на которой он находился, или какие-то ограничения по здоровью, которые касаются обычной призывной кампании, здесь не будут действовать. Это будут отдельные условия и отдельные критерии.
3: По словам Крутого, списки недобросовестных работников составляют руководители организации, председатели райисполкомов и военкомы. После инструктажа и подготовки провинившихся отправляют на места дислокации. Там они смогут приступить к службе, в том числе выполнять хозяйственную работу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Дети школу ненавидят. Советы министра Иванца вызвали бурю реакций в соцсетях. Рассказываем самое интересное. Недавнее интервью министра образования Андрея Иванца вызвало бурные эмоции среди родителей и учеников. Глава ведомства заявил, что категорически не приемлет услуг репетиторов, считая школьную программу настолько простой, что любые папа или мама способны самостоятельно помочь своему ребенку. Более того, министр подчеркнул, что его собственные дети дополнительных учителей не посещают, и это его принципиальная позиция.
16: У каждого человека есть свой потенциал, в том числе интеллектуальный. Что делает репетитор? За короткий промежуток времени пытается надуть резиновый шарик до размера автомобильной шины. Но шарик ей быть не может. Возможно, только на время экзаменов. Так что должны быть хорошие учителя. Это условие номер один для поступления. Если в школе классный учитель, то никакой репетитор не нужен вообще.
3: Видеоролик с этими тезисами в ТикТок за сутки набрал почти 500 000 просмотров, собрав свыше 1600 комментариев. Первое, что заинтересовало белорусов, это условия, в которых учатся дети самого министра. Самым популярным стало замечание, набравшее свыше 8000 лайков. Видимо, у него дети в частной. В ответ на это другие скептически добавили, что его дети не планируют учиться в Беларуси. Градус недовольства работой министерства оказался настолько высоким, что вопрос, когда его снимут с должности, оказался на втором месте по популярности, набрав почти 6000 лайков. Общее настроение комментаторов можно описать одной фразой. Он, наверное, в параллельной вселенной живет. Белорусы убеждены, что за образовательный процесс должна отвечать школа, а не родители.
17: А учитель тогда что делает на рабочем месте?
18: А может, учителя начнут преподавать, а не на родителей все сбрасывать?
19: Даже песня такая есть. Учат в школе, а не родители должны помогать.
4: Мне кажется, что с уроками должны помогать учителя, а если дети не понимают, то уже вопрос к тем, кто их учит.
3: По мнению большинства, задача родителей – обеспечить базовые потребности ребенка и его психическое состояние, а не выполнять функции преподавателей по всем предметам.
20: Родители живут на работе, чтобы содержать семью.
21: Так, подождите, задача учителя – научить. Моя задача – одеть, накормить, воспитать эмоционально стабильным и психически уравновешенным человеком, подсказать в жизни, как поступать, но на то, чтобы учить, есть школа.
22: Родитель должен сделать так, чтобы ребенок был бодр, учтив, сыт и опрятно одет. Обучение – это вотчина учреждения образования.
3: Не обошлось и без иронии в сторону самого министра. Мол, министры, наверное, вместо родителей на работу ходить будут, а также бытовыми моментами заниматься. Некоторые комментаторы смотрят на проблему глубже, связывая состояние образования с общей ситуацией в стране. Для них слова министра только вершина айсберга.
23: Белорусское образование – дно. Нужна реформа и серьезнейшая. Превратили в какую-то изнуряющую пытку для ребенка и для родителей. Убивают индивидуальность. Творчество – это уже не система образования, а режим. Дети школу ненавидят.
3: При этом люди сочувствуют и самим учителям. Нашлись и те, кто поддержал мнение министра. Однако такие голоса остались в очевидном меньшинстве. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
8: Зона повышенного риска. НАТО разместит группировку дронов с искусственным интеллектом на границе России и Беларуси.
10: Альянс хочет усилить восточный фланг сетью из 1000 беспилотников, датчиков и спутников, объединенных искусственным интеллектом. Для этого планируется использование БПЛА с поддержкой искусственного интеллекта. Сеть будет отслеживать угрозы вдоль границ НАТО с Россией и Белоруссией, от Северной Финляндии до Черного моря.
8: Об этом пишет влиятельное издание «Политика». Как сообщают его источники, система должна обнаруживать нарушения границ стран Альянса и быть первым эшелоном обороны.
10: Данные с разных источников будут объединяться. Например, при обнаружении беспилотником врага искусственный интеллект сможет сопоставить информацию со спутниковыми снимками, данными сенсоров и радаров, и передать ее союзникам НАТО. Командиры смогут выбрать силы для ответа. В НАТО эту концепцию называют Kill Web. Она предполагает передачу данных непосредственно операторам, вместо длительной передачи информации от передовой к командованию и обратно.
8: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО в связи с угрозой, связанной с Сувалдским коридором. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге НАТО. Это узкий отрезок земли между Белоруссией и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. Ранее генсек Альянса Рют Рутте недвузначно намекнул, что Минску лучше не играть с огнем в этом вопросе.
10: «Пусть никто не думает, что может нас атаковать, потому что наша реакция будет сокрушительной. Мы также проводим регулярные учения с привлечением всех разведданных, предусматривающие различные сценарии боевых действий».
8: На фоне этих заявлений Беларусь проводит учения в Гродненской и Брестской областях, где отрабатывает связку разведки, беспилотников, радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. Белорусские военные отдельно делают упор на применение искусственного интеллекта. Получается, по обе стороны границы сейчас одновременно строят все более быстрые и автоматизированные системы, а западные регионы Беларуси становятся зоной еще большего военного риска, предупреждают военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Один народ, одна страна. Лукашенко объявил белорусов русскими со знаком качества. Как это понимать? На фестивале этнокультурных традиций Зов-Полесья в Лясковичах Александр Лукашенко заявил, что белорусы происходят от древних славян, которые пришли на эти земли из теплых краев. По словам президента, готовясь к выступлению, он ознакомился с материалами, которые подтверждают, что славяне происходят именно из этих земель и дали жизнь Беларуси. Жителей Полесья Александр Лукашенко охарактеризовал как хитрых, умных, трудолюбивых и талантливых людей. Белорусскую нацию в целом он назвал народом, который вобрал в себя обычаи, навыки и традиции народов Израиля, Востока, Европы и Киевской Руси. Однако самих белорусов он назвал русскими со знаком качества.
0: Да, наверное, полюшуки со знаком качества, хотя я иногда говорю россиянам, белорус это русский со знаком качества, они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю, ну против истории не попрошу, что тут обижаться. Белорусы – это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо. Надо говорить так, как оно было.
3: Заявление о том, что белорусы – это русские со знаком качества, прозвучало в крайне специфическом политическом и военном контексте. Подобные формулировки редко бывают случайными речевыми оборотами. В текущих реалиях они выполняют вполне конкретную прагматическую и идеологическую функцию, считает политолог Антон Буткевич.
1: Это выглядит как попытка угодить кремлевским концепциям триединого народа. Однако здесь кроется важнейший подтекст. В условиях, когда российская военная машина испытывает перманентный и все возрастающий дефицит живой силы на фронте, подобные стилистические заигрывания с общим славянским корнем служат инструментом стирания границ, размывания субъектности белорусской нации через концепты вроде «русские, но лучше», качественнее облегчает психологическую подготовку к сценариям, в которых стирается разница между гражданами двух стран, в том числе в вопросах мобилизационного потенциала.
3: По словам экспертов, у Беларуси богатая и уникальная история, отличная от российской. При этом они отмечают, что соседняя страна пытается размыть белорусские символы и идентичность. У некоторых историков и культурологов это вызывает серьезные опасения. Впрочем, превратить белорусов в россиян не выйдет, считает социолог Филипп Беканов.
5: Если представить себе гипотетическую ситуацию, что Россия присоединит Беларусь на следующие 40 лет, то, наверное, шансы изменить идентичность белорусов есть, и то не факт. Беларусь достаточно долго была частью и Российской империи, и Советского Союза. В разные периоды колониальных взаимоотношений были попытки стереть белорусскую идентичность. Но белорусы все равно не исчезли. Больше 30 лет жизни в независимой стране, которая обладает всеми признаками суверенитета, просто так не исчезают.
3: Многие белорусы гордятся своей культурой и продолжают защищать свои символы и традиции, говорят эксперты. Они сходятся во мнении, что история Беларуси – это не часть истории России, а самостоятельная и значимая глава в мировой истории. Что касается заявления Александра Лукашенко о том, что белорусы – это русские со знаком качества, то это воспринимается многими экспертами не как этнографическая шутка, а как элемент ментальной мобилизации. По их словам, это попытка подготовить почву. Если стирается разница на уровне дефиниций, то неизбежно возникает вопрос о стирании границ ответственности, когда белорусский ресурс, человеческий, экономический или инфраструктурный, начинает рассматриваться союзниками как ресурс общий и безлимитный. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: На Радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
8: Сколько стоит жизнь белоруса? В Беларуси появился сайт по набору в армию России. Обещают золотые горы.
10: Гражданам Беларуси от 18 до 58 лет предоставляется возможность заключить контракт с Министерством обороны России. Билет до Москвы за наш счет, встречаем кандидата, сопровождаем на медкомиссию и полностью помогаем с оформлением документов.
8: Сайт с соответствующим предложением поучаствовать в российской СВО на Украине появился в белорусской национальной доменной зоне. Белорусам на выбор предлагают специальности – водитель, медик, связист, оператор беспилотника, сапер, штурмовик или стрелок. Журналисты профильных изданий смогли выяснить, что оператором персональных данных указан российский предприниматель Даниил Родионов, связанный с военно-кадровым агентством, которое занимается набором контрактников для российской армии. Главная приманка в данном случае – деньги. О реальных опасностях такого контракта никто не рассказывает, предупреждает военный аналитик Антон Сташевский.
6: За одну подпись белорусы обещают 2 миллиона 300 тысяч российских рублей. Это примерно 28 тысяч долларов. Потом около 260 тысяч рублей каждый месяц. Есть отдельные расценки за участие в наступлении, уничтоженную технику и ранения. А если человек погибнет, семье обещают от 12 миллионов 400 тысяч рублей. Около 150 тысяч долларов. Только спросите у белорусских семей тех, кто погиб на российском украинской войне, что они получили. И узнаете, что даже похоронить было нечего. Не то, что какие-то баснословные выплаты.
8: При этом желающих поиграть в такую русскую рулетку уже немного. По данным, которые украинская сторона передавала белорусскому Минобороны, российские контракты могли подписать почти 2900 граждан Беларуси. А вот что об ужасах боевых действий рассказывают белорусы, которые видели их своими глазами.
7: Учить стрелять, тактики, ведению боя в домах, туда-сюда, меня не учили. Как я попал в штурмовики, я сам не понимаю. Но я пошел на задачу необычную. Ну, состав группы у нас был 2 человека. Нас не предупреждали, что там находятся украинские военные. В общем, как я понимаю, нас кинули.
9: Все, один человек приехал, все, подписали контракты, люди уехали. Всего у нас было 52 человека. А потом мы переехали под Белгород. Уже был на позиции, ну прям уже все, где мясорубка. Я был 25 августа. Там трупами воняло очень сильно. Везде были погорелые тела. Было очень страшно. Было очень много дронов, очень много. Ты даже не знаешь, где российский, где украинский. Там, ну вообще очень... Очень сложно и очень страшно. Это был 9-й день на позиции, а также это был 4-й день без еды и без воды вообще.
8: 8 августа представитель Объединенного переходного кабинета Вадим Кабанчук заявил, что на стороне России уже погибли более 500 белорусов. Это почти столько же, сколько за 10 лет войны в Афганистане, говорят военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Контроль качества на радио «Сигнал».
8: Покупай белорусское, но какое? По всей стране запретили две колбасы популярной фирмы из Бреста. В них нашли кишечную палочку.
10: В список опасной продукции попали замороженные свиные полуфабрикаты «Свиная» и «Аппетитная» от Каменецкого цеха. Это Брестская межрайонная торговая база. В продукции нашли кишечную палочку «Калиформы». Также изготовитель не указал состав пищевой добавки.
8: Медики напоминают, что кишечная палочка вызывает острые пищевые отравления, а в тяжелых случаях может привести к поражению почек.
11: Кишечная палочка в мясных полуфабрикатах – это прямой признак санитарного неблагополучия. Загрязнение могло произойти при производстве, разделке, хранении или транспортировке. Для человека это риск острой кишечной инфекции, сильной диареей, рвотой, температурой и обезвоживанием. Особенно опасно для детей, пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Отдельные штаммы кишечной палочки могут поражать почки и приводить к тяжелым осложнениям. Поэтому такую продукцию нужно полностью изымать из продажи.
8: Напомним, что ранее по аналогичным причинам Госстандарт запретил продажу мясной продукции сразу трех белорусских производителей. Больше всего претензий возникло к компании «Мясной статус» из Кобрина. В двух рулетах специалисты обнаружили бактерии группы кишечной палочки, а также превышение допустимого количества микроорганизмов в 25 и 35 раз.
10: Кишечную палочку также нашли в полуфабрикате «Котлетное мясо свиное из голов» производства минской компании «Абура» и соленом продукте из свинины с чесночком, который выпускает «Авангард» из Могилевского района.
8: Самое ужасное, что от такой халатности страдают и дети. Напомню, что в начале июня в Борисове 30 дошкольников были госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции. Как сообщил Следком, все дети пили один и тот же молочный продукт компании «Биомолпром». В ходе проверки на предприятии были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Возбуждено уголовное дело. И помните, если у вас есть жалобы на питание в школах и детских садах, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
3: Следы Чернобыля. Лукашенко рассказал, как поймал 54-килограммового сома на Припяти. Вспоминаем, что было с рекой после аварии на ЧАЭС. Александр Лукашенко поймал на Припяти сома весом 54 килограмма. Эту историю он рассказал на открытии фестиваля этнокультурных традиций «Зов Полесья». История о рыбалке на Припяти президент поделился во время посещения дома охотника и рыбака. По его словам, чтобы вытащить большую рыбу, ушел примерно час. С тех пор Александр Лукашенко не рыбачит. Говорит, что вспоминает печальные глаза рыбы и жалеет ее. А 13 лет назад он рассказывал подобную историю на совещании по вопросам совершенствования правил охоты и рыболовства. Правда, сом тогда был на 3 килограмма тяжелее.
12: Я, правда, такой рыбак, как и охотник, но иногда по детству вспоминаю.
13: Это надо.
12: Сяду, попробую. Там рыбы не было на Припяти. И вот за это время там палец сунешь, за палец рыба хватает. Я лично-то 57 килограмм сома вытащил. 57, 24 и 7 килограмм. 3 сома поймал.
3: Припять называют белорусской Амазонией. Дикие берега, живописные старицы и легендарные рыбные богатства манят туда рыбаков со всей страны. Но рыбалка на Припяти – это не только азарт и романтика. Это еще и строгие правила, инспекторы и тень Чернобыля, которая до сих пор витает над этими местами. Припять протекает всего в нескольких десятках километров от Чернобыльской зоны отчуждения. Для многих поколений рыбаков эта катастрофа разделила историю реки на до и после. И хотя сегодня верхние течения течения реки и многие старицы закрыты для посещения, в разрешенных зонах жизнь кипит. Правда, вопросы радиационной безопасности у новичков возникают до сих пор.
13: Припять – река щедрая. Здесь можно вытащить трофейную щуку или сома килограммов на 10. Но когда говоришь молодым про рыбалку на Припяти, у них первый вопрос – а она не фонит? Конечно, мы помним Чернобыль. Тогда казалось, что река умерла навсегда. Но природа взяла свое. Рыба расплодилась, потому что промышленного прессинга долгие годы не было. Главное – знать, где можно рыбачить, а куда соваться категорически запрещено из-за близости зоны.
3: После аварии на ЧАЭС Припять стала главным аккумулятором радионуклидов в регионе. Ил на дне реки и пойменные земли долгое время удерживали опасные элементы. Экологи отмечают, хотя уровень радиации за десятилетия значительно снизился, река до сих пор требует уважения и контроля.
14: Чернобыль оставил страшный след. Экосистема перенесла колоссальный удар. Чернобыльская трагедия научила нас тому, как легко можно уничтожить природу, если относиться к ней безответственно. Сегодня наша задача – сохранить то, что восстановилось. На Припяти действуют строгие сезонные запреты, лимит вылова – до 5 килограммов на человека, а лов вблизи заповедной зоны строго карается законом. Река залечила свои раны после аварии, но теперь ей нужна наша защита от обычного человеческого браконьерства.
3: Помимо радиационного контроля, на Припяти действуют жесткие правила рыболовства и природоохранного законодательства. Запрет на движение автомобилей у воды и строгие лимиты на вылов призваны защитить хрупкую экосистему Полесья, которая уже пережила одну глобальную катастрофу. Припять до сих пор хранит память о страшной аварии 1986 года. Но сегодня она живет полной жизнью, привлекая рыбаков своей дикой красотой. Главное – помнить правила безопасности, уважать закон и не забывать уроки истории, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
3: В Жлобинском районе задержан водитель, насмерть сбивший 17-летнего парня. Трагедия произошла на автодороге Папоротная-Великий лес. По предварительным данным, 52-летний водитель Рено сбил подростка, который шел по обочине в попутном направлении. От полученных травм юноша скончался на месте. Сам водитель скрылся с места ДТП, но вскоре был оперативно найден и задержан милицией. Более 10 польских священников могут быть вынуждены покинуть Беларусь. Сообщается, что 11 ксензам Минско-Могилевской архиепархии не продлили разрешение на религиозную деятельность, либо выдали их на минимальный срок. Архиепископ Юзеф Станевский обратился к Александру Лукашенко с просьбой продлить документы священнослужителям. Один из тех, кто точно покидает страну, польский доминиканец Роман Шульц, прослуживший в Могилеве почти 20 лет. С ним уже попрощались на торжественной мессе. После отъезда Шульц доминиканцы не смогут самостоятельно опекать Могилевский приход. Для работы ордена в общине необходимо минимум 2 монаха, поэтому приход передадут другим священникам. В Слуцке снова пытаются продать деревянный туалет. Цена упала на 20%. В городе выставили на повторный аукцион арестованную деревянную уборную, принадлежавшую Борисовскому комбинату хлебопродуктов. На июньских торгах объект за 180 рублей никому не понадобился. Сейчас начальную цену снизили до 144 рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Важный сигнал.
8: Вместо лечения – агитация в армию. В Гомельской детской больнице прошел концерт артиста в военной форме под русские патриотические песни. В Военная форма, балаклава на лице и танец под песню «Матушка-Земля». Так выглядело выступление перед пациентами Гомельской детской больницы. Родители были не на шутку встревожены и завалили главного врача вопросами, почему для малышей не придумали номеров, которые больше подходили бы им по возрасту.
15: «Моя Снежана вообще, когда этот мужчина вышел на сцену в тишине, испугалась. Говорит, подумала, что террорист какой-то. Неужели для детей еще и больных не могли что-то придумать светлое и чистое, без военной тематики? И так она уже отовсюду».
16: «Ну чего вы хотите? Пропаганда войны с малых лет, очевидно. Наши власти недавно детские бронежилеты презентовали. Или вы забыли?»
8: И действительно, в июне белорусская компания «Броня» презентовала свое ноу-хау на форуме «Национальная безопасность». Детские бронежилеты сделаны из арамидной ткани по классу защиты БР-2 и весят около 3 килограммов каждая. Внешне они напоминают обычную детскую одежду с рисунками. По словам представителя компании, это сделано, чтобы не пугать малышей.
17: Это детские противоосколочные жилетка и пончо. Они используются для эвакуации детей из эпицентра боевых действий, для того, чтобы хотя бы минимально защитить малышей, так как в основном сейчас идет осколочное поражение и дроны. Если в такие моменты военные надевают на детей армейские бронежилеты, это наводит на детей страх. Отсюда и раскраска.
8: Но милой расцветкой и рисунками отвлечь ребенка от опасности не удастся, предупреждает детский психолог Елена Громова.
18: Давайте быть честными. Сама идея сделать бронежилет веселеньким, чтобы ребенок не боялся, выглядит очень печально. Давайте тогда и пистолетики пулями зарядим, чтобы малыш отстреливался. Ребенка пугает не цвет жилета и не то, что он похож на военную форму. Ребенка пугают взрывы, сирены, взрослые в панике, необходимость срочно куда-то бежать. Поэтому, если мы действительно говорим о защите детей, то главный способ не травмировать их психику, не втягивать страну в войну и не превращать приграничные регионы в зону боевых действий. Тогда детям не понадобились бы ни армейские, ни детские бронежилеты.
8: Белорусские родители пишут, что чем чаще форма, бронежилеты и песни о войне появляются рядом с их детьми, тем сложнее не замечать, что милитаризация Беларуси касается уже даже самое юное поколение. От этого все больше тревожит ощущение, что власти напрямую не говорят готовиться к большой войне, но шаг за шагом приучают общество к мысли, что она неизбежна, признаются родители. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Жировка с подвохом. Белорусские насчитали 2111 рублей долга за воду. Откуда такая сумма? Жительница деревни Прусы Стародорожского района насчитали долг за воду в 2111 рублей, причем более половины этой суммы составляет пеня. Женщина обратилась к властям, те пообещали создать независимую комиссию и проверить действия водоканала. Пенсионерка Галина Васильевна живет в частном доме, подключенном к центральному водоснабжению. Счетчик воды был установлен в колодце возле дома. Несколько лет назад в колодце произошел прорыв. Работники Слуцкого водоканала сняли счетчик, после чего выяснилось, что его показания расходятся с данными, по которым пенсионерка платила за воду. Разница составила 372 кубометра. Сейчас долг за водоснабжение составляет 2111 рублей, в том числе 1273 рубля пени. Платить эту сумму пенсионерка не согласна.
19: Когда случилась авария, работники водоканала сняли счетчики, причем без нашего ведома. А потом его просто принесли и отдали. Показали разницу в показаниях воды. И сказали погашать эту разницу. Еще предупредили, что буду платить штраф. Якобы я сама подключилась к центральной канализации.
3: На приеме у председателя Минобласполкома Алексея Кушнаренко она объяснила, что из-за воды в колодце не всегда могла добраться до счетчика и фактические показания снимала примерно дважды в год. В остальное время сама оценивала расход воды. Согласно документам, обычно она оплачивала 1 кубометр в месяц. Однако гендиректор ЖКХ Минской области Юрий Кукашук утверждает, что после установки нового счетчика расход воды в доме в некоторые месяцы достигал 10 и даже 23 кубометров. В ноябре прошлого года дом пенсионерки Ивановке отключили от центрального водоснабжения. Женщина обращалась в райисполком с просьбой списать задолженность, однако там отказали и предложили рассрочку. В комментариях многие пишут, что стали замечать в коммунальных квитанциях странные начисления, неизвестные пункты и загадочные услуги. Люди платят, но не понимают, за что именно. Суммы растут, а разъяснений никто не дает. Пользователи жалуются, что им незаконно начисляют дополнительные платежи.
4: Мы за капремонт платим, которого не было 35 лет со сдачи дома.
20: В Жировке, пункт 9. Санитарное содержание вспомогательных помещений. Что это за помещения и где они находятся?
21: У меня прописан сын, а живет уже 25 лет в Канаде. Начисляют какие-то платежи за тунеядство. Это что?
3: Люди жалуются, что цены на коммуналку за последние 2 года заметно выросли. При этом качество предоставляемых услуг оставляет желать лучшего.
22: Мне интересно, откуда цифры берутся за отопление?
20: Это точно, что хотят, то начисляют. Раньше хоть жировки приходили, можно было видеть, за что платишь, а теперь что выставили, то и плати.
24: У меня каждый раз пение 20 копеек. Всегда оплачиваю вовремя, но пение не исчезает.
25: Сижу в декрете, а потом смотрю, что много оплачиваю. А оказывается, я тунеядец.
3: Как заявили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, многие услуги ЖКХ граждане уже возмещают на 100%. В основном существенно компенсируются затраты на тепловую энергию, отметили в министерстве. Что касается жительницы деревни Прусы, то обстоятельства ее дела должна проверить независимая комиссия. В частности, власти намерены выяснить, соответствовало ли правилам установка счетчика в колодце, мог ли прибор находиться в воде, как часто контролеры должны были проверять его показания и почему после аварии счетчик некоторое время находился у водоканала. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
26: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
27: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то ползарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
28: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
27: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила $1,850. А местами, ну, доходит и до 2200.
28: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
27: Со свежим ремонтом, да.
28: Да-да, такое, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
27: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
28: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, ну, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
27: Ого, это треть рынка просто испарилась.
28: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
27: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
28: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1.5-2 года. Плюс время на ремонт.
27: Ну, логично, да.
28: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
27: Типа, куда эти деньги девать?
0: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас крайне затруднен.
27: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
0: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, вынужденного инвестирования.
27: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
0: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
27: Точно.
0: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах

0: плотно сидит на кредитной игле.
1: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
0: Бывало, да.
1: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
0: Давай посчитаем.
1: Допустим, она стоит 80 тысяч долларов. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – 16 тысяч долларов. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
0: Никакой же.
1: 2740 рублей каждый месяц на протяжении 20 лет.
0: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
1: Ага.
0: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, ну максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5500 рублей в месяц.
2: А для стандартной двушки за 115 тысяч долларов платеж уходит вообще под 4000 рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8000. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
0: В ход идут просто экстремальные решения, привлекают доходы со заемщиков, вписывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
2: Ого, всей семьей впрягаются?
0: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
2: Это когда сначала гасишь только проценты?
0: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за эту однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
2: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. М-да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
0: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
2: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в 230-280 долларов в месяц, плюс коммуналка.
0: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
2: 50 долларов. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
0: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
2: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
0: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
2: И это не блеф, да.
0: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
2: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
0: О, это извечный спор.
2: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
0: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
2: Почему?
0: Если не учитывать полную стоимость владения.
2: А, ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы. Все это взлетело до 450-650 долларов на каждый квадратный метр.
0: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев. И все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще не существующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
2: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями.

0: Оими кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
1: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка,
0: которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
1: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
0: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
1: Ну да.
0: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах 900-1200 долларов. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
1: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
0: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
1: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
0: Логистика.
1: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички – это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
0: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
1: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
0: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
1: Немало.
0: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
1: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
0: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
1: Себестоимость строительства – это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
0: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
1: И регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
0: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
1: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
0: А остальные 65% – это подушка безопасности?
1: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
0: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
1: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
0: Неузаконенные перепланировки.
1: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
0: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы, и обязательно регистрировать договор официально.
1: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
0: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
1: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
0: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупатели снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
2: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Эхо шторма из России. Белорусский рубль обновил сразу несколько валютных рекордов со знаком минус.
4: Доллар на торгах 17 августа вырос до 3 рублей 1 копейки. Евро – почти до 3 рублей 49 копеек. Российский рубль, наоборот, продолжил падение и опустился до 3 рублей 56 копеек за 100 российских.
3: В итоге доллар обновил максимум за 5 месяцев, евро за 10, а российский рубль оказался на минимуме примерно за полтора года. Для Беларуси такое движение особенно чувствительно, потому что именно российский рубль фактически задает направление белорусской валюте, объясняет глава Института экономических исследований Лев Львовский.
5: Предсказывать тут что-то очень сложно. У нас сейчас в корзине валютной для Беларуси, то есть корзина, которая пропорциональна нашим торговым потокам и нашим торговым партнерам, главная валюта – это рубль. Российский рубль. Собственно, большая часть экспорта и импорта у нас происходит именно с Россией или еще и через Россию, через российские логистические сети.
3: Простыми словами, чем сильнее трясет российский рубль и российскую экономику, тем быстрее последствия доходят и до Белоруссии.
5: Поэтому судьба белорусского рубля, она во многом, ну, там почти, не знаю, на 95% и больше, будет определяться судьбой именно российского рубля. Нам важно, насколько наша валюта оценивается именно относительно российской валюты. А куда пойдет российский рубль, это зависит от того, насколько успешно Россия будет торговать нефтью, то есть от мировой конъюнктуры, и от того, насколько успешно или неуспешно будут применяться санкции в отношении России. Это два таких передаточных механизма, а вот что будет в реальности, в итоге пойдет белорусский рубль вверх или вниз, предсказывать я не возьмусь, могу предсказать, что он пойдет вслед за российским рублем.
3: Эксперты напоминают, что давление на экономику союзного государства сейчас идет сразу с нескольких сторон. Затянувшиеся боевые действия требуют все больше денег, военные расходы раздувают дефицит бюджета, санкции ограничивают доступ к технологиям и внешним рынкам. Одновременно Украина все активнее атакует экономическую инфраструктуру внутри самой России – нефтеперерабатывающие заводы, топливные объекты и крупные логистические центры. Серия атак на склады Wildberries серьезно нарушила работу одной из крупнейших торговых сетей страны. Это миллиарды убытков, которые уже отражаются на российском рубле. А вслед за ним, как объясняют экономисты, практически неизбежно начинает штормить и белорусскую валюту. И чем дольше продолжается СВО, тем дороже она обходится не только Москве и Киеву, но и Минску, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Мамы говорят на радиосигнал.
6: Мужчины закончились. Беларусь потеряла сотни тысяч рабочих рук за 10 лет. Экономику сейчас тянут женщины. В экономике Беларуси женщин становится все больше, а мужчин меньше. По данным Белстат, разрыв между работающими мужчинами и женщинами продолжает увеличиваться. За последние два года женщин стало больше на 45,5 тысяч, а количество трудоустроенных мужчин, наоборот, уменьшилось почти на 46 тысяч. Благодаря активному притоку женщин общая численность занятых в экономике выросла более чем на 14,5 тысяч человек. Это первый рост в этом десятилетии, отметили в Белстате.
7: Среди отраслей, где растет занятость, строительство, здравоохранение, IT-связь, розничная торговля, общепит, финансы и госуправление. А вот в промышленности и сельском хозяйстве занятость, наоборот, падает.
6: За последние 10 лет рынок труда Беларуси потерял 240 тысяч работников. Сами женщины говорят, что несут на себе основную долю заботы о доме и довольно много трудятся, причем нередко получая за это относительно низкую компенсацию. Женщины составляют почти 54% населения Беларуси в целом и более 53% среди трудоустроенных в экономике. Несмотря на то, что уровень занятости среди женщин выше, чем среди мужчин, в среднем белорусские зарабатывают более чем на четверть меньше мужчин. Если посчитать в целом по экономике, то разница, по данным Белстата, почти 27%. Во многом это связано с тем, что они трудятся в сферах, где зарплаты ниже. Однако даже если сравнивать оба пола в одинаковых сферах с равным стажем и образованием, то отставание в зарплатах будет на 6%, говорит специалист по подбору кадров Алиса Громова.
8: По данным Белстата, на декабрь позапрошлого года не было ни одной отрасли, где оба пола зарабатывали бы одинаково. Даже в образовании и здравоохранении, где абсолютное большинство занятых – это женщины, мужчины в среднем получают больше. Причем порой, чем более доходная отрасль, тем выше разбежка по финансам в гендерном плане. Например, в IT разница достигает 40%, а в финансовой и страховой деятельности примерно 30%. Вероятно, из-за более низких заработков белорусские составляют около 68% от тех, кто имеет вторую работу. При этом женщины нередко сталкиваются с дискриминацией на рынке труда. Например, им порой отказывают в работе только из-за пола.
6: Разница во времени, которое трудоспособные женщины и мужчины тратят на оплачиваемую работу, невелика. У первых в среднем 7 часов 20 минут, а у вторых 7 часов 48 минут. Однако, будучи такими же активными в экономике, как и мужчины, белорусские в основном на своих плечах несут груз домашних забот, отмечают социологи.
9: На уход за детьми они тратят в два раза больше времени, чем их партнеры, а на приготовление еды аж в 7 раз. В целом же на домашние дела и уход за семьей у женщин уходит в среднем 4 часа 12 минут в день, тогда как мужчины на это тратят 2 часа и 26 минут.
6: В правительстве и госорганах женщины по-прежнему не часто занимают руководящие должности. При этом женщины в руководстве занимают, как правило, посты максимум на уровне заместителей. Это указывает на то, что женщины в Беларуси очень слабо вовлечены в процессы принятия государственных решений, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Z-сообщество снова наехало на Минск. Российские военкоры унизили белорусов и назвали Беларусь плохим союзником. И вот в чем оказалось дело.
10: Я иногда говорю россиянам, белорус это русский со знаком качества. Они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю, ну против истории не попрошу, что тут обижаться. Белорусы – это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо. Надо говорить так, как оно было.
3: С этих слов Александра Лукашенко началась целая волна негатива в сторону президента Беларуси в российском Z-сообществе. Вот какой тирадой, к примеру, разразился популярный в России канал «Товарищ Артем».
11: Последний защитник социализма. Вслед за своими бандеровскими коллегами по русофобии продолжает пестовать белорусство. Более того, он заявил, что именно белорусствующие – настоящие нации. Интересно, а какая же тогда не настоящая с его точки зрения? Угадайте с одного раза. В общем, белорусствующего сектанта в своем нацистском угаре вам в вечернюю ленту.
3: А военкор Котенок назвал союзничество Беларуси с Россией двуличным.
12: Выходит, что когда надо, батька хвастает, что белорусы – это русские со знаком качества, а при нужде поворачивается к России кормой, делая вид, что проблемы русских его абсолютно не касаются. Союзничество такое, специфическое, в духе двуликого Януса.
3: Также, по словам военкора, Минск лишь пользуется союзом с Россией, но при этом не отдает Москве то оружие, которое ей сейчас особенно нужно в боевых действиях на Украине.
12: И если честно, то к простоватой хитрожопости батьки у нас привыкли давно. Но тут еще есть и явная предвзятость. Дело в том, что Александр Григорьевич Лукашенко зажал для русских полонез, эффективную систему, перестреливающую «Хаймарс», которой так нам не хватает в СВО. Например, азербайджанин Алиев эти системы имеет. С удовольствием пулял из них по армянам в Карабахе 6 лет назад. А русским продавать не велено. Вот так-то.
3: Также этот российский военкор обвинил Беларусь в сговоре с Зеленским.
12: А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам. Жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил, ретрансляторы снял и удары отменили.
3: Z-блогеры пишут, что также очень заметна смена официальной риторики в Минске. Мол, об угрозе белорусским рубежам с украинского и польского направлений теперь ни слова. А Лукашенко, цитирую, «вновь превратился в директора совхоза, контролирующего сбор каждой картофелины и надои каждой коровки». Российские военкоры обвиняют белорусов, что тема выгодной торговли со всеми странами для них важнее, чем российская спецоперация на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
13: За Россию ответит Беларусь. НАТО подготовила план на случай российской агрессии против стран Балтии. Причем тут Гродно? НАТО разработало три варианта действий на случай, если российские войска атакуют Эстонию, Латвию или Литву. Главными целями являются остановка наступления и максимальное ослабление сил РФ, пишет Bild. Как отмечается в издании, первым этапом является подавление ракетных и беспилотных атак.
14: Для этого НАТО планирует задействовать боевые самолеты, ракеты и дроны для уничтожения российских ракетных комплексов. Одной из основных целей может стать Калининградская область, где расположены многочисленные системы противовоздушной обороны и ракетные комплексы.
13: Одновременно на границах с Россией и Беларусью планируется создать так называемую автономную зону, пишет Bild.
14: В ней не будут находиться военнослужащие НАТО. Против наступающих российских войск должны действовать беспилотники и наземные роботизированные системы.
13: На следующем этапе, как отмечается, Альянс может нанести удары уже по территории России. Спецназ должен будет уничтожать военные и логистические объекты, аэродромы, оборонные предприятия, мосты, железные дороги, которые используются для переброски войск и техники. Кроме того, как отмечается в издании, НАТО планирует создать воздушный мост для переброски беспилотников и роботов в Россию. Они должны атаковать, в частности, аэродромы и военные базы. При этом в Альянсе подчеркивают, что не планируют захватывать территорию России. Задача – отбросить российские войска к границе, отмечает издание.
14: Примечательно, что НАТО не намерено держать эти планы в секрете. По мнению военных, сдерживание действует только в том случае, если противник заранее знает, с чем столкнется в случае нападения на страну Альянса.
13: Сообщается, что целью ответного удара станет не только Россия, но и Беларусь. В таком случае удар будет нанесен по военным объектам в районе Гродно. Позже планируется установление килл-зоны вдоль границы и удары по авиабазам в Барановичах и Лиде. Ранее Латвия, Литва и Эстония договорились о создании единой линии обороны на границах с Беларусью и Россией. О подготовке к войне уже не раз открыто заявлял и Александр Лукашенко. Он даже призывал граждан готовиться к Третьей мировой. И ментально, и стратегически.
10: Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы оружия, мы ответим. К этому и готовимся.
13: Ситуация на границе с европейскими странами сейчас напряженная, а инциденты с мигрантами, зондами и беспилотниками ее усугубляют еще больше. Как заявил министр обороны Латвии Раевис Мелнис, беспилотник, сбитый в пятницу в Балвском крае, влетел на территорию страны из Беларуси. Сейчас специалисты изучают найденные обломки. При этом министр отметил, что риск новых залетов дронов сохраняется, и такие беспилотники будут сбивать. Эксперты уже не раз предупреждали, что Россия может втянуть Беларусь в военные действия. При этом белорусы верят, что Александр Лукашенко этого не допустит, отмечают социологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества. На Радиосигнал.
3: Вопрос на засыпку. Безопасно ли пропускать еду через сканеры в метро? Есть официальный ответ и не очень.
15: Доза облучения ручной клади обычно не превышает 0,1 миллигрея. Этого недостаточно, чтобы изменить структуру предметов или сделать их радиоактивными. То есть продукты после прохождения через рентгенографический сканер остаются безопасными.
3: Так в Минском метрополитене ответили на вопрос пассажиров, можно ли без опасений пропускать через проверочные аппараты сумки с едой. Там пояснили, что у камеры сканера есть специальная защита, а каждый аппарат ежегодно проверяют на уровень рентгеновского излучения. И в этой части международные специалисты с метро согласны. Американское управление FDA прямо указывает, известных негативных последствий от употребления продуктов, прошедших через рентгеновский досмотровый аппарат, нет. Более того, доза при таком сканировании в тысячи и миллионы раз меньше той, которая используется при специальной промышленной обработке продуктов радиацией, объясняет физик Сергей Кондратьев.
16: Рентгеновские лучи действительно являются ионизирующим излучением, но продукт после сканирования не начинает сам излучать радиацию. Это примерно как после обычного рентгена человек не становится радиоактивным. При тех дозах, которые используются для досмотра багажа, речь не идет ни о заметном изменении состава пищи, ни об опасности для человека, который потом ее съест.
3: То есть рентгеновский контроль грузов с продуктами не делает пищу радиоактивной при соблюдении установленных параметров оборудования. Но если оборудование неисправно, нарушена защитная оболочка или правила эксплуатации, тут-то и начинаются серьезные проблемы, говорит эксперт.
16: Контроль в первую очередь необходим за самим аппаратом и людьми, которые постоянно работают рядом с ним. Поэтому здесь главный вопрос – исправна ли защита, проходит ли оборудование регулярные проверки и не превышает ли излучение установленные нормы за пределами камеры. Лучевая болезнь – это не шутки, но она возникает после достаточно серьезных доз.
3: Медики предупреждают, что среди первых признаков лучевой болезни – тошнота, рвота, головная боль и диарея. А при больших дозах возможно поражение кожи и внутренних органов. Если вы обнаружили у себя какие-то из этих симптомов, немедленно обратитесь в больницу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Всех забрали в армию. Бобруйск, Агромашу не хватает работников. Минпром попросили помочь.
17: Уважаемый Виктор Викторович, перед управляющей компанией холдинга «Бобруйск-Агромаш» стоит стратегическая задача по поставке сельскохозяйственной техники в страны дальней дуги. Для выполнения данной задачи в установленные сроки просим вас оказать содействие по подбору персонала, входящих в систему Министерства промышленности.
3: Журналисты профильных ведомств публикуют письмо от Бобруйска-Агромаша Минпрому. В нем первого замминистра промышленности просит привлечь работников с других предприятий.
17: Дополнительная необходимость сотрудников имеется по следующим профессиям. Слесарь механосборочных работ – 15. Машинист крана – 8 человек. Сварщик на автоматах и полуавтоматах – 10.
3: Почему на некогда легендарном производителе сельхозмашин и техники никто не хочет работать, в комментариях признаются бывшие сотрудники предприятия.
18: Это адский труд за копейки. А из-за постоянного кадрового голода ни выходных нормальных, ни отпусков. Переработки бешеные, а за них особо никто не доплачивает.
19: Руководство постоянно жалуется, что некому работать. При этом действительно молодых и сильных ребят в этом году уже в три волны забрали в армию. Остались возрастные мужички и женщины. Неужели для такого важного предприятия нельзя придумать какую-то бронь или отсрочку?
3: Но если давать отсрочку от армии каждому предприятию, которое жалуется на нехватку людей, то бронь понадобится уже половине экономики, говорит экономист Андрей Белкин. По его словам, людей не хватает практически во всех ключевых сферах, а самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей.
16: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели – в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш. То есть Беларусь все заметнее отстает не только от Европы, но и от многих стран, с которыми раньше себя даже не сравнивала.
3: Согласно статистике, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: важный сигнал.
13: Бензотуризм. Жители приграничных с Россией регионов показали наплыв россиян за белорусским бензином. На всех не хватило. Многих автомобилистов возмущает массовое нашествие россиян на белорусские заправки. Из-за дефицита топлива в России жители ближайших к Беларуси регионов едут закупаться в приграничные города белорусским топливом. Тем самым они искусственно создают дефицит и очереди на заправках страны, жалуются автомобилисты.
20: Это Крищев. Город рядом с границей с Россией. Угадайте, кто у нас? Six Seven. Короче, ребятки, я, конечно, дико извиняюсь. Я, конечно, люблю русских людей, все дела. Но, по-моему, ты немножечко набрешь. Не гоните на бензин!
13: Дефицит моторного топлива вынуждает россиян вспоминать практики из лихих 90-х. Тогда ехали за едой и сигаретами, чуть позже за одеждой и промтоварами, а теперь приходится ехать за бензином. Россияне уже создали в соцсетях специальные чаты для желающих поехать на белорусские АЗС. Сами белорусы в комментариях реагируют на это в основном негативно.
21: «Вы к нам со своей головной болью не лезьте. Разбирайтесь сами на своих болотах».
14: Теперь они поедут в Беларусь не только за интернетом и Зарой, но еще и за бензином.
22: «Плохо с бензином, дизелем и интернетом, так что лучше дома сидите».
13: Беларусь и так увеличила поставки бензина в Россию, но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива в соседней стране, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку бензина. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои. Однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Арнштейн.
23: Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, ну, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в Центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
13: Для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Война просачивается через границу. Очевидцы обсуждают странный взрыв на территории БМЗ в Жлобине. Одна из версий – там рухнул беспилотник.
24: Утром 18 августа, около 8 утра, в районе БМЗ в Жлобине упал неизвестный беспилотник. При падении произошла детонация боевой части. Звук взрыва слышали в соседних микрорайонах.
3: Об этом пишут гомельские средства массовой информации. По данным местного профильного издания, улица Промышленная на подъезде к заводу была перекрыта.
24: Информация о пересечении дроном государственной границы и движении по территории Беларуси на данный момент отсутствует. Обошлось без пострадавших.
3: И хоть власти подобные инциденты не комментируют, данные о падении беспилотников в Беларуси появляются регулярно, особенно в приграничье. Работа РЭП в этих зонах только добавляет неразберихи, объясняет военный эксперт Алексей Дроздович.
25: Белорусское ПВО действительно крайне редко сбивает российские дроны. Возможно, это связано с опасениями спровоцировать негативную реакцию со стороны Москвы, но, между прочим, это прямая угроза для граждан Беларуси. Иногда включают радиоэлектронную борьбу, чтобы сбить курс дрона, но ведь в таком случае он может рухнуть прямо на жилой дом. Последствия могут быть смертельными. Такое игнорирование – это игра с жизнями людей.
3: Еще одна проблема в том, что белорусские силы ПВО, даже если такая команда была бы дана, не смогли бы сбить все дроны. Об этом ранее заявлял и государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович. По его словам, эту проблему выявили во время внезапной проверки боеготовности систем ВВС и ПВО.
0: Сегодня высоты контрольных целей колеблются от 25 до 6 тысяч метров. На высоте более 1 тысячи метров цели выявляются довольно легко. А вот на 25, 50 и 100 метров возникают определенные сложности с обнаружением.
3: Напомним, что о участившихся случаях падения беспилотников в приграничье ранее говорил и Александр Лукашенко. Но паниковать не стоит, уверяет президент. Цитирую, «время военное, надо отнестись с пониманием». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
6: Это не роддом, а тюрьма. После родов у 18-летней белоруски отказали руки и ноги. Врачи помочь не смогли. Жительница Гомеля стала мамой в 18 лет. Но после родов у нее на фоне сильного стресса стали отказывать руки и ноги. О необычном случае из практики рассказала заведующая психологическим отделением Гомельской областной клинической психиатрической больницы Ирина Лисогурская.
1: Когда после родов ей положили ребенка на живот, она от него отвернулась. В ту же секунду ее охватило сильное чувство вины, но на фоне стресса внезапно отказали руки и ноги. Врачи ничего не могли с этим поделать.
6: Однако после нескольких сеансов состояние молодой матери стало улучшаться, а эмоциональная боль ослабла. Тело снова заработало, девушка приняла реальность и стала ухаживать за своим ребенком. Но не всегда все заканчивается благополучно. Прошлым летом 24-летняя белоруска Кристина родила первого ребенка. Беременность протекала нормально до момента, когда даже со стороны стало понятно, что ребенок будет крупным. Окружающие думали, что пара ждет двойню, а сама девушка неоднократно задавала врачам вопрос, все ли будет в порядке. Когда УЗИ показала предположительный вес в 4400, Кристина начала по-настоящему бояться рожать самостоятельно. Но врачи говорили, справишься сама, рассказала девушка.
1: Я прямо у них спросила, разве вес более 4,5 килограмм – это не повод для кесарева? Заведующая еще раз ощупала живот и сказала, что там максимум 400, мол, сама родишь. Я успокоилась, подумала, врачи же опытные, им виднее.
6: Когда роды прошли и сына положили Кристине на грудь, та удивилась, как вообще смогла родить ребенка размером с двухмесячного младенца. Пока девушка еще была в затуманенном состоянии, ей сообщили о разрывах третьей степени. Первые несколько дней после родов и наложения швов Кристина чувствовала себя нормально. Это изменилось, когда швы начали расходиться и началась невыносимая боль. Врачи утверждали, что после таких родов это нормально. По словам Кристины, ее осматривали на кровати вместо гинекологической кресла, советовали пользоваться мазью, делать упражнения Кегеля для укрепления мышц и ждать.
1: Ночью стало совсем плохо. Когда я встала за смесью для сына, произошло произвольное опорожнение кишечника через влагалище. Я была в ужасе. Даже не подозревала, что такое вообще физически возможно.
6: После этого консилиум врачей решил поставить стому, предупредив, что это временно, месяца на два. Врачи уговаривали не останавливать грудное вскармливание, говорит Кристина.
1: Но я понимала, что операции, наркозы и месяцы антибиотиков не позволят сохранить лактацию. Выписалась из роддома не с цветами и малышом, а одна из колостомой в боку.
6: Стому закрыли только через 5 месяцев. Не желая мириться, Кристина направила жалобу в Минздрав по поводу ненадлежащей помощи, понесшей тяжкий вред здоровью.
1: Когда меня пригласили на врачебный консилиум в Комитет по здравоохранению, я надеялась получить помощь. Но услышала, что по протоколу кесарева при крупном плоде делают ради ребенка, а не ради матери. И что мой случай был один из тысячи. Комитет ссылался на допустимую погрешность в оценке веса плода и непрогнозируемость осложнений.
6: Сейчас Кристина восстанавливается и планирует доказать, что должной помощи ей не оказали. Несмотря на то, что комиссия признала действия медиков верными, девушка надеется, что ее история поможет иначе посмотреть на проблемы женщин в родильном зале. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Важный сигнал.
13: Ловушка для абитуриентов. В Минобразовании придумали хитрую штуку, чтобы отучить абитуриентов метаться между вузами. Многие абитуриенты, чтобы обезопасить себя и гарантированно поступить в вуз, тянут с подачей документов до последнего. Все это время они отслеживают ситуацию по мониторингам, которые регулярно обновляют университеты. Смотрят, сколько людей и с какими баллами уже принесли заявление на выбранную специальность. Однако в завершающий день вузы раньше обычного перестают обновлять эту статистику. Во время пресс-конференции в Национальном пресс-центре недовольный такой ситуацией родитель поинтересовался у Минобразования, почему скрывают цифры.
4: Ребенок в этом году поступал в вуз. Носили документы в последний день. Людей было много, особенно в последние часы. Подскажите, а почему в последний день таблицу с мониторингом подачи документов перестают обновлять за час до конца подачи документов в 17:00? Если дети, которые до 18:00 зашли в вуз, еще активно подают документы. И именно в это время все меняется. И так было не только в нашем университете, куда подавали документы.
13: Для абитуриентов и их семей данные мониторинга действительно важны. Некоторые, опираясь на эти сведения, буквально в последний момент успевают переподать документы туда, где больше шансов пройти. В Министерстве образования объяснили, что время обновления результатов мониторинга прописано в законе. На протяжении всей вступительной кампании данные обновляются 3 раза в сутки – в 12, 15 и 18 часов. А в заключительный день – в 12, 15 и 17 часов, отметил начальник Главного управления профессионального образования Сергей Пищев.
5: То есть такие правила, они установлены, то есть действительно задача стоит, чтобы абитуриенты осуществляли выбор своей специальности не в последний час подачи документов, а на протяжении всего периода приема документов. Ну а выбор, конечно же, необходимо делать еще раньше. На это направлена активная профориентационная работа, которая проводится с абитуриентами, информирование широкое, которое проводится в том числе и в первую очередь благодаря нашим средствам массовой информации. То есть задача стоит такая, чтобы как раз-таки вот выбор специальности и выбор направления он был осуществлен заблаговременно, а не в последний час.
13: При этом среди самих абитуриентов отечественные вузы теряют популярность. Все больше выпускников школ стремятся продолжить учебу в европейских странах, говорит эксперт в сфере образования и науки Андрей Лаврухин.
7: Это более безопасно и перспективно в плане самореализации и возможности получения качественного образования. Но я понимаю и тех родителей, которые в силу финансовых причин или других обстоятельств, затрудняющих поступление детей в школы западных стран, европейских стран, отдают своих детей на обучение в Российскую Федерацию.
13: Как следствие, белорусские вузы сталкиваются с недобором студентов, что публично признают и в Минобразовании. В Беларуси число молодежи в вузах продолжает снижаться примерно на 5% ежегодно. При этом растет число иностранных студентов, что компенсирует общее сокращение. В целом, белорусские студенты все меньше заинтересованы в местном образовании, а привлекательность западного высшего образования растет, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Белорусов заберут на СВО. ГУР Украины оценил вероятность наступления на Киев со стороны Беларуси.
8: Это будет зависеть от мобилизации в России. А будет ли мобилизация, мы увидим только после выборов. Проявятся индикаторы и разведывательные признаки мобилизационных мероприятий. Скрытую мобилизацию в наше время провести невозможно. До выборов они будут пытаться показывать какие-либо достижения на тех участках фронта, где они могут что-то сделать. А уже после, возможно, будет мобилизация.
3: Это свежее заявление представителя Главного управления разведки Украины Вадима Скибицкого. По его словам, при проведении частичной мобилизации в России в октябре 2022 года первые боевые подразделения из мобилизованных появились на фронте в декабре-январе.
22: То есть, если Россия в этом году проведет новую волну мобилизации, они могут подготовить мощную ударную группировку ближе к февралю, в начале следующего года. Тогда и возрастет возможность российской атаки с северного направления на Черниговскую или Киевскую область Украины. Это не стопроцентный сценарий, но вполне вероятный. Особенно если учитывать любовь Путина к символическим датам.
3: В феврале 2022 года Беларусь стала одним из главных плацдармов для наступления армии России на Украину. Российские войска и военная техника, которые в тот момент были на учениях в Беларуси, пошла на украинскую территорию именно через Чернобыльскую зону в сторону Киевской области. То, что северное направление было одним из ключевых в первые дни российской спецоперации на Украине, признавал и Александр Лукашенко.
9: 24 февраля российские военные пересекли границу Украины с территории Беларуси.
10: Да, с территории Беларуси отдельные части пересекли границу Украины. Действительно, с территории чернобыльских примерно районов, где были на учениях российские войска, были запущены 2 или 3 ракеты.
3: Напомню, ранее руководитель офиса Зеленского, бывший глава разведки Буданов, заявил, что если Беларусь решится на более активное участие в российской спецоперации на Украине, Украина будет готова к жесткому ответу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Новости регионов на радио «Сигнал».
13: В Кричеве при пожаре погибла 73-летняя пенсионерка. Прохожий заметил дым из окон частного дома и вызвал МЧС. Во время тушения спасатели обнаружили в одной из комнат хозяйку дома без признаков жизни. Предварительная версия причины пожара – неисправность электропроводки. В Бресте 17-летний бесправник врезался в ограждение. Двое подростков в больнице. Ночное ДТП произошло на улице Наполеона Орды. По предварительной информации, 17-летний подросток за рулем микроавтобуса «Форд» не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в барьерное ограждение. По данным ГАИ, юный водитель не учел дорожные условия и особенности авто. Разумеется, водительских прав у него не было. В результате тарана сам водитель и его несовершеннолетний пассажир с травмами доставлены в больницу. В Добрушском районе после дождя испортилось зерно. В одном из хозяйств района зерно намокло после дождя и начало прорастать. По словам работников, теперь ответственность за испорченный урожай хотят возложить на них. Работники считают, что причиной потерь стали погодные условия. В Солигорске жители пожаловались на состояние лыжероллерной дороги вдоль леса на улице Козлова. По словам местных жителей, дорога пришла в ужасное состояние. Передвигаться по ней на велосипеде, роликах или самокате уже невозможно. При этом велосипедистам рекомендуют пользоваться тротуаром. Житель города уже оставил заявку через службу 115, однако сомневается, что проблему решат. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
13: Новости Зазеркалья. Белстат сообщил о росте реальных доходов населения. Белорусы в соцсетях не согласны. Темпы роста реальных доходов немного выросли. В январе-апреле они составили 7,9%. Для сравнения, за 2025 год показатель увеличился на 9,6%. По данным Белстата, выросла доля оплаты труда, но при этом снизились доли трансфертов населения и доходов от собственности, отметили в Белстате.
11: Оплата труда составила почти 66,5%. Трансферты населению, то есть пенсии, пособия, стипендии и другие выплаты – 22,3%. Доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящий доход – 6,7%. Доходы от собственности и прочие доходы – 4,6%.
13: Реальные располагаемые денежные доходы представляют собой деньги за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги. Сами белорусы говорят, что рост реальных доходов видят только на бумаге. Многие признаются, что денег на жизнь едва хватает. Один из популярных тиктокеров опросил прохожих на улицах Минска, сколько денег им хватило бы для комфортной жизни и где можно зарабатывать такие суммы. Ответы разнятся.
12: Чтобы жить хорошо? Ну, хотя бы 5000.
15: Ну, не меньше 4.
16: Мне 3 хватает.
17: А если дети появятся? Сколько?
16: Я думаю, побольше надо.
12: Ну, хотя бы от 4000.
18: Да, учитывая, что свое жилье несъемное.
12: Ну, если съемное, тогда плюс еще хотя бы 1000.
19: Чтобы мне комфортно жить, мне должна быть пенсия 3000-4. Вот чтобы мне комфортно жить. Вот мне. Вот чтобы мне жить комфортно. Чтобы я смогла съездить куда-то. Чтобы я смогла позволить себе, ну, какие-то, ну, да, отдых.
13: Многие опрошенные блогером прохожие называли айтишников среди работников, которые зарабатывают больше всего. Экономисты ранее обращали внимание, что белорусские компании будут вынуждены повышать зарплаты сотрудникам, если общественно-политическая ситуация в стране не изменится и проблема миграции населения не исчезнет. В то же время эксперты уже не раз высказывали беспокойство рекордным ростом заработков, который опережает экономику и производительность труда. Усиливающиеся из-за этого перекосы, по их оценкам, могут привести к неприятным последствиям. На это уже обратил внимание президент. Во время отчета правительства Александр Лукашенко заявил, что нужно сбалансировать потоки в экономике.
26: Тема номер один, волнующая наших граждан. Как бы ни убаюкивало правительство, мол, недовыполнили чуть-чуть. Факт. Рост цен 106,8% при задании 105. Смотрю на сводную цифру Белстата, как на среднюю температуру по больнице. По многим чувствительным для простых людей товарам цены выросли и существенно в большем размере.
13: Во второй половине прошлого десятилетия в стране ввели норму, которая обязывала поддерживать рост зарплат не выше роста производительности труда. Однако в апреле 2020 года на фоне пандемии и предстоящей электоральной кампании правительство отвязало рост зарплат от производительности труда. Позднее норма снова стала действовать, но в 2022 году Совмин до особого распоряжения приостановил действие нормы о привязке зарплат к росту производительности труда. Эксперты констатируют дефицит рабочей силы, что стимулирует рост зарплат. Все это только ухудшает и без того опасную ситуацию в стране, говорят экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал 666 АМ». Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
27: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества. На Радиосигнал.
3: Помидоры тоже в бане. После мяса и молочки в Россию не пустили 60 тонн белорусских помидоров. Что случилось на этот раз?
28: При фитосанитарной проверке помидоров из Витебской области был обнаружен вирус коричневой морщинистости плодов томата. Помидоры предназначались для покупателей в Московской, Калининградской и Смоленской областях. 56 тонн задержанных партий вернули отправителю в день обнаружения. Владельцам груза объявили предостережение о необходимости соблюдать фитосанитарные требования.
3: Об этом заявили в Россельхознадзоре. При этом представитель белорусского поставщика уверяет, что с их стороны все документы были в порядке. А перед отправкой томаты проходили необходимые проверки. И никаких признаков инфекции не показывали. На предприятии не исключают, что нынешняя история может быть своеобразной ответной мерой после майского случая, когда уже Беларусь остановила и уничтожила партию зараженных томатов, приехавших из России. Тогда белорусская гастаможня не пропустила 10 тонн томатов-овощей, которые следовали из Московской в Гомельскую область.
28: С целью недопущения распространения опасного вируса задержанные фрукты и овощи были уничтожены. Перевозчику грозит крупный штраф.
3: И хоть данный вирус практически не несет опасность человеку или животным, он может стать настоящим убийцей для сельского хозяйства, объясняет инфекционист-эпидемиолог Ольга Козлова.
0: Вирус коричневой морщинистости плодов томата – это растительный вирус, который поражает в первую очередь томаты и сладкий перец, вызывая характерные коричневые морщинистые пятна на плодах и деформацию растений. Он очень устойчив к окружающей среде, может распространяться через зараженные семена, плоды, оборудование и контакт с растениями и способен уничтожить весь урожай и качество продукции. Это регулярно приводит к серьезным экономическим потерям для садоводов и фермеров в разных странах мира.
3: Из-за скрытой инкубации вируса и того, что зараженные растения не всегда проявляют симптомы, он может незаметно проникать в новые регионы и приводить к масштабным карантинным мерам, вплоть до уничтожения посевов, чтобы остановить распространение. В условиях белорусского АПК, который и так работает в жестких экономических и климатических условиях, проникновение таких болезней может стать серьезным ударом по производству, ценам на продукты и даже по всей экономики страны, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Хлеб и вода. ЖКХ опубликовала список вакансий, объем работы и зарплаты. Последнее не для слабонервных.
28: Приглашаем на работу электрогазосварщика 5-го разряда, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря-сантехника, слесаря по обслуживанию тепловых сетей, рабочего зеленого строительства, дорожного рабочего, водителя грузового автомобиля, тракториста, машиниста экскаватора, при

0: 806 злотых. Это примерно 3900 белорусских рублей. В Литве 1153 евро, то есть больше 4000 рублей. И это просто установленный минимум. Если брать рабочие специальности, сварщики, электрики, сантехники, водители, в странах Евросоюза могут получать от 2 до 4 тысяч евро в месяц. Конечно, там выше цены и налоги, но разрыв все равно остается огромным.
1: Когда человеку в Беларуси за квалифицированный физический труд предлагают 1,5–2,5 тысячи рублей, неудивительно, что такие предприятия годами испытывают кадровый голод, говорит эксперт.
0: Люди либо ищут более выгодную работу внутри страны, либо уезжают туда, где за те же навыки готовы платить больше. И по данным Белстата, уезжают в первую очередь самые молодые и наиболее квалифицированные.
1: Масштаб утечки кадров можно увидеть хотя бы по соседней Польше. По данным Польского управления социального страхования, на конец 2025 года в системе было зарегистрировано почти 139 тысяч граждан Беларуси. Для сравнения, в 2016 году их было всего 14 тысяч, почти в 10 раз меньше. Причем около 59% работающих белорусов там – люди младше 40 лет. То есть пока белорусские предприятия ищут сварщиков, электриков и водителей, значительная часть трудоспособных кадров уже работает на экономику соседней страны, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Всем привет! В эфире «Между строк». Александр Лукашенко потребовал, чтобы белорусские рожали минимум 2, а лучше 3 детей, иначе стране скоро будет некому работать. Но население Белоруссии сокращается не из-за недостатка призывов. Молодые люди уезжают, жилье остается дорогим, в регионах закрываются родильные отделения, а воспитание детей бьет по доходам и карьеру родителей. В этом выпуске разберем, почему прежние демографические программы не остановили спад и какую цену семьи платят за рождение ребенка. А также выясним, зачем власти завозят иностранных работников, одновременно обвиняя белорусов в нежелании рожать.
4: Да, тема, скажем так, максимально острая сейчас.
3: Вот именно. Двое родителей плюс трое детей равно успешное будущее.
4: Угу. Математика первого класса.
3: Но за этой простотой скрывается пугающе прагматичный подход. Неродившийся ребенок здесь рассматривается не как, ну, человек, а чисто как будущее налоговое единица, которая типа когда-нибудь встанет к станку и начнет приносить пользу.
4: И в этом кроется главная ошибка такого подхода. Демография – это невероятно сложный социальный механизм, а в риторике чиновников она, ну, превращается в обычную таблицу Excel.
3: 100%.
4: Логика звучит так. На заводах не хватает рабочих рук, значит, нужно просто заставить население заполнить пустующие ячейки в этой таблице. Но проблема в том, что рождение детей нельзя стимулировать приказами сверху.
3: Давай посмотрим на сухие цифры, чтобы вообще понимать масштаб проблемы. Вот на 1 января 2026 года население Беларуси составило 9 056 080 человек.
4: Угу.
5: И за один год исчезло около 53 тысяч. Это же огромная цифра.
4: Для наглядности, слушай, 53 тысячи – это население целого районного центра. Это не просто цифра в отчете. Это опустевшие улицы, закрытые магазины, школы, в которых больше некому учиться. За год с карты буквально стирается целый город.
5: Подожди, но ведь можно сказать, что это, ну, общеевропейский тренд. Во всей Восточной Европе падают показатели. Сейчас суммарная рождаемость в стране упала до уровня 1,2 ребенка на женщину.
4: Да, цифра пугающая.
5: При том, что для замещения поколений нужно 2,1. Но везде же рожают меньше. Разве власти не правы, когда говорят, что люди просто стали жить для себя?
4: Ну, это очень удобная позиция – списать все на глобальные тренды и эгоизм молодежи. Но давай посмотрим на контекст. В 1994 году в Беларуси жило более 10,2 миллиона человек. И падение с 10 миллионов до 9 – это не внезапно.

0: внезапный каприз общества. Это прямой, измеримый результат 30 лет конкретной государственной политики.
1: 30 лет, да.
0: Три десятилетия в стране существует система, которая полностью контролирует распределение бюджета, строительство, рынок труда, социальную сферу. И теперь итог этого тотального контроля пытаются выдать за личную безответственность граждан.
1: То есть происходит классическое перекладывание ответственности с больной головы на здоровую?
0: Именно так.
1: Но слушай, давай сыграем за адвоката дьявола. Спустимся на уровень конкретной семьи. Государство ведь выделяет деньги. По телевизору эти программы выглядят как, ну, золотой дождь просто.
0: Ну да, по телевизору звучит красиво.
1: Тот же семейный капитал в 26-м году – это 35 505 рублей. Согласишь, звучит как отличный стимул.
0: Звучит действительно громко, только есть один нюанс, который полностью ломает эту красивую схему.
1: Какой?
0: Этот капитал в 35 с лишним тысяч рублей дается исключительно за третьего ребенка.
1: Ну и что в этом плохого? Разве это не логично с точки зрения защиты государственного бюджета? Докажите серьезность своих намерений, станьте многодетной семьей и тогда получите крупную субсидию.
0: Это было бы логично, если бы дети появлялись в вакууме. Но в реальности первый или второй ребенок рождается в арендованной квартире. И требовать от семьи родить третьего, чтобы получить хоть какую-то помощь на жилье...
1: Это жестко.
0: Это значит требовать прыгнуть в пропасть в расчете на то, что внизу, возможно, успеют постелить матрас.
1: Получается, государство говорит, вы сначала пройдите через годы падения доходов, поживите впятером в однокомнатной квартире, а потом мы дадим вам сертификат.
0: Вот именно.
1: Кстати, а этого сертификата вообще хватит на покупку квартиры без дополнительных кредитов?
0: Конечно, нет. Это строго регулируемая субсидия, а не чемодан наличных. Ее недостаточно для покупки жилья, она лишь частично покрывает расходы. А теперь давай разберем ежемесячные пособия, которые тоже часто ставят в заслугу.
1: Давай. Там же тоже солидные суммы называли.
0: Ну смотри, при рождении первого ребенка выплачивают около 5300 рублей, второго – 7425. Ежемесячно до 3 лет семья получает 1000 с небольшим на первого и около 1200 на второго.
1: Ну вот же. Больше 1000 рублей в месяц. Разве это не подспорье?
0: Подспорье, если не понимать механику формирования семейного бюджета. Эти пособия не прибавляются к зарплатам родителей. Они заменяют доход одного из них.
1: А, то есть... Один взрослый уходит в декрет, и все.
0: Да. Его зарплата исчезает полностью, и на ее месте появляется это пособие.
1: И при этом расходы взлетают вертикально вверх. Коляски, смеси, подгузники, платные врачи.
0: Точно. А теперь вспомним про прожиточный минимум. Он установлен на уровне чуть больше 530 рублей на взрослого и 326 на ребенка до 3 лет.
1: Это же физиологическая граница выживания.
0: Абсолютно. И в эту сумму не заложены аренда жилья, ремонт сломавшейся стиральной машины или там покупка зимней резины. Если работающий родитель получает среднюю региональную зарплату, то выплаты по кредиту или аренда мгновенно съедают весь этот, ну, так называемый щедрый финансовый запас.
2: Да, математика не сходится. Хорошо, допустим, семья чудом накопила деньги, у них есть жилье, они готовы. Но ребенок рождается не в квартире, он рождается, скажем так, в социальной инфраструктуре.
0: Верно.
2: А эта инфраструктура в регионах просто трещит по швам.
0: Это то, что можно назвать инфраструктурным опустением. И это огромный барьер. И тут мы подходим к одной из самых важных тем, о которой почему-то вообще молчат, когда призывают спасать нацию. И это невидимая вторая смена.
1: Да, это важный момент.
0: Требуют рожать минимум 2 детей от семьи. Но давай будем честны, на чьи плечи ложится этот призыв?
1: На женские?
0: Именно. Декрет, больничные, поликлиники, уроки – это почти полностью женская нагрузка. И эта нагрузка имеет конкретную финансовую цену. Гендерный разрыв в оплате труда в стране составляет около 27%.
1: 27%? Это много?
0: Очень много. Когда женщина уходит в декрет на 3 года, она теряет профессиональные навыки, рабочие связи, отстает от изменений в технологиях.
1: Но ведь закон, типа, защищает рабочее место?
0: Формально да. Но работодатели, пусть и неофициально, всегда учитывают риски частых больничных. Возвращаться часто приходится на должности с худшими условиями, а продвижение по карьере вообще ставится на паузу. Этот гигантский профессиональный риск лозунги чиновников никак не компенсирует.
1: Получается, в призывах 2 родителей, 3 детей мужчины фигурируют просто как математическая половина уравнения.
0: Угу.
1: А почему отцы массово не берут декретный отпуск, чтобы разделить этот риск?
0: Из-за того же разрыва в доходах. Если мужчина зарабатывает на 27% больше, Семье банально невыгодно отправлять с декрет его, потому что просадка общего бюджета будет катастрофической.
2: Логично.
0: Но есть и другая проблема, еще более глубокая. Это разрыв в продолжительности жизни.
2: Да, статистика тут просто пугающая. Мужчины в стране живут в среднем около 70 лет, а женщины – 79.
0: 9 лет разницы. И вот парадокс. От мужчин требуют становиться многодетными отцами, но при этом демографическая политика почему-то начинается в роддомах, а не с программ безопасности труда, качественной медицины для взрослых и борьбы с зависимостями.
2: Да, это как-то непоследовательно.
0: Абсолютно. Невозможно построить нацию, требуя детей от отцов, которые статистически рискуют просто не дожить до их совершеннолетия и окончания университета.
2: Да. Хорошо, мы разобрали внутренние проблемы – деньги, сады, больницы, продолжительность жизни. Но ведь страна теряет людей не только потому, что они не рождаются.
0: Конечно.
2: Огромное количество людей просто уезжает. Любой разговор о демографии без учета иммиграции – это, ну, фикция.
0: Абсолютно верно. В Польше на август 26 года находилось около 138 тысяч граждан Беларуси с действующими видами на жительство. В Литве около 50 тысяч.
2: Почти 200 тысяч человек. И это только легализованных. И только в двух странах.
0: Да.
2: Это же население 2-3 крупных городов. И ведь уезжают не пенсионеры. Уезжают айтишники, инженеры, врачи, предприниматели. Это репродуктивное ядро нации.
0: И экономическое ядро тоже. Это двойной удар по демографии. Страна теряет этих людей прямо сейчас. Образует дыры в налогах и на рынке труда. Но что еще страшнее, завтра она теряет всех их неродившихся детей.
2: Да.
0: Эти дети уже пойдут в детские сады в Варшаве, Гданьске или Вильнюсе. Они потеряны для будущей статистики.
2: И на этот массовый исход накладывается еще один, пожалуй, самый тяжелый фактор. Фактор войны.
0: О, да.
2: В 22-м году территория уже использовалась для военного наступления. А в марте 26-го года появились заявления с украинской стороны о планах размещения в Беларуси 4 станций управления ударными дронами.
0: Понимаешь, важен даже не сам факт появления этих станций, а уровень тревоги, который они генерируют в обществе.
2: Ага.
0: Демографическое поведение ломается не в момент юридического объявления войны. Оно ломается, когда страх и непредсказуемость становятся фоном для каждого разговора на кухне.
2: Ну да, как можно планировать третьего ребенка, когда горизонт планирования сузился до выпуска вечерних новостей?
0: Вот именно.
2: Ребенок требует понимания перспективы хотя бы на 15-20 лет вперед. А тут молодые люди не знают, не закроется ли завтра последняя граница или не изменится ли правило призыва.
0: Чувство безопасности нельзя декретировать указом. Когда границы ассоциируются с военным риском, а любая нелояльность чревата потерей свободы, призывы спасать нацию звучат как издевательство.
2: Да.
0: Люди просто отказываются приводить новых людей в непредсказуемый и опасный мир.
2: Хорошо, логика семей понятна, безопасности нет, детей нет. Но экономика же не может остановиться. Заводы работают, улицы нужно убирать, автобусы водить.
0: Угу. Если сотни тысяч уехали, а новые поколения не рождаются, кто будет стоять у станков?
2: Власти нашли предсказуемый ответ на этот вопрос. Это замещение мигрантами. В 26-м году начался организованный завоз работников, например, из Узбекистана.
0: Но справедливости ради, привлечение мигрантов – это путь любой развитой экономики. Европа, Штаты – все это делают.
2: Да, это правда.
0: В чем тогда здесь проблема? Разве это не логичное закрытие кадровых дыр в промышленности и строительстве? Вопрос в том, как именно используется этот труд. Вместо того, чтобы модернизировать производство, повышать зарплаты, улучшать условия работы и пытаться удержать собственные кадры, система обращается к дешевому импорту бесправной рабочей силы.
2: И эта схема уже дает сбои, насколько я понимаю.
0: Да. Стали появляться публичные жалобы приехавших. Люди рассказывали, что им обещали зарплату в 1000 долларов, а по приезде они получали ровно половину от этой суммы.
2: Ого, ничего себе.
0: Плюс они сталкивались с ужасными бытовыми условиями в общежитиях, и эти жалобы вскрывают саму механику процесса. Мигранты здесь нужны не для развития, а как удобный и легко контролируемый ресурс.
2: То есть они полностью зависимы?
0: Абсолютно. Их визы и статус пребывания полностью зависят от работодателя. С ними можно не церемониться, им можно банально не доплачивать.
2: Подожди, то есть массовый завоз мигрантов на таких условиях – это инструмент для сбивания зарплат на внутреннем рынке?
0: Совершенно верно. Руководству предприятий выгодно иметь такую подушку безопасности.
2: Угу.
0: Если местный житель приходит и требует повышения зарплаты из-за инфляции, ему всегда можно ответить: «Не нравится? Увольняйся». За забором стоит очередь из иностранцев, готовых работать за копейки. Это позволяет консервировать крайне неэффективную модель управления экономикой.
2: Но ведь это прямой путь к катастрофе. Да, сегодня ты сэкономил на зарплате токарю, но по телевизору при этом будут продолжать обвинять местное население в том, что оно, типа, забыло семейные ценности.
0: Да, лицемерие поразительное.
2: Но позволь, а как же пенсионная система? Она же в Беларуси солидарная.
0: Вот.
2: То есть налоги сегодняшних работников идут на выплаты сегодняшним пенсионерам.
0: И математика этой системы просто безжалостна. Количество работающих стремительно падает, а число пожилых людей растет. По прогнозам, к 2050 году четверть населения может оказаться старше 65 лет.
2: Четверть населения?
0: Да. И кто будет формировать пенсионный фонд? Мигранты, получающие серную или заниженную зарплату, этот фонд не наполнит.
2: Значит, государству придется принимать жесткие решения. Либо бесконечно повышать пенсионный возраст, либо критически урезать размер самих пенсий.
0: Именно. И старение нации – это же не только про нехватку денег в банкомате. Это огромная нагрузка на медицину и социальные службы.
2: Угу. А кто обычно берет на себя уход за пожилыми родственниками? Снова возвращаемся к женщинам. Та самая вторая смена плавно перетекает в третью.
0: 100%.
2: Государство требует растить детей для экономики и одновременно оставляет на плечи семей уход за стареющими родителями, потому что сиделок и мест в интернатах банально не хватает.
0: Слушай, знаешь, если попытаться связать все эти разрозненные факты, ну, закрывающиеся роддома, страх перед будущим, низкие зарплаты, завоз бесправных рабочих, репрессии, то возникает один очень серьезный и неприятный вопрос.
2: Какой?
0: Что, если истинная цель текущей модели управления вовсе не демографическое спасение?
2: Звучит как конспирология. В смысле, ты хочешь сказать, что государство сознательно хочет, чтобы население сокращалось и старело?
0: Ну, давай рассуждать логически. Что такое страна с растущим, образованным, экономически независимым средним классом?
2: Ну, это сильное общество.
0: Да, это общество, которое постоянно требует соблюдения прав, честных судов, прозрачного бюджета, лучшей медицины. Управлять таким обществом невероятно сложно. Это требует постоянных компромиссов, диалога, уступок.
2: Согласен. Сложная система управления для сложного общества.
0: А теперь посмотри на альтернативу. Властям гораздо проще и комфортнее управлять стареющей, пустеющей территорией.
2: Кто остается?
0: Послушные бюджетники, чье выживание полностью зависит от государственных выплат, пенсионеры, зависящие от почтальона с пенсией, и мигранты, которых можно депортировать за малейшую провинность за 24 часа.
2: То есть это идеальная стерильная среда для сохранения абсолютного контроля? Никто не задает вопросов, никто не протестует?
0: Именно так. Громкие призывы спасать нацию и рожать троих – это просто фасад, привычная риторика. На самом деле, создание богатой и свободной страны, в которой люди чувствуют безопасность и искренне хотят планировать большие семьи, это полностью противоречит логике удержания власти.
2: Звучит пугающе логично.
0: Система не сломана, она работает ровно так, как спроектирована. Возвращаясь к началу, таблица Excel не сломалась, просто из нее удалили столбцы с правами человека, безопасностью и будущим.
2: В общем, требование рожать больше показало, что власти рассматривают детей прежде всего как будущих работников и налогоплательщиков. При этом ответственность за сокращение населения перекладывают на семьи, хотя именно государственная политика привела к массовому отъезду молодых людей, закрытию услуг в регионах и страху перед будущим. Выигрыши остаются чиновники и предприятия, которым нужны новые рабочие руки. А расходы несут родители, прежде всего женщины, теряющие доход, время и возможности для карьеры. Остановить демографический спад одними пособиями и лозунгами невозможно. Для этого Беларуси нужны безопасность, доступное жилье, нормальная медицина, достойная работа и прекращение репрессий. До встречи.
3: Важный сигнал.
4: Фильм ужасов наяву. На рассвете жители Гомеля проснулись от страшного треска и грохота в небе. Что это было?
5: Был звук, какой-то дикий треск, а потом раздался грохот над домом.
4: Это гомельчане в соцсетях обсуждают, что произошло утром 20 августа в центральном районе города. По сообщениям местных жителей, около 5 утра их разбудили нетипичные, очень громкие звуки в небе. Исходя из описания очевидцев, можно предположить, что фиксировался звук пролета какого-то объекта и взрыв.
5: Ну, мы к шахедам уже, можно сказать, привыкшие. Эти звуки не были похожи на обычный шум их двигателя. Что-то странное и зловещее. Да, это точно не как у мотороллера, который стал привычным и который издает российская герань. Может, истребитель какой-то? Или ракеты через нас летели? Но тогда как-то вообще тревожно.
4: По словам гомельчан, такие звуки слышали жильцы домов на улице Кожара в старом аэродроме, а также в соседней Волотове и в Старой Волотове. То, что именно этой ночью была массированная воздушная атака России по территории Украины, непростое совпадение, уверен военный аналитик Алексей Дроздович.
6: Мониторинговые каналы проанализировали, что в такие ночи российские реактивные дроны двигаются вдоль белорусско-украинской границы от Добрыжского до Брагинского районов. Также в это время на Киев и Борисполь летели ракеты с севера и востока. Возможно, этим утром гомельчане стали свидетелями попытки сбития этого над городом, удачной или неудачной. Про пострадавших нет сообщений, и слава богу. Но это, конечно, большая удача, которая в какой-то момент может закончиться, если конфликт будет продолжаться.
4: По словам эксперта, белорусское ПВО крайне редко сбивает российские дроны. Это связано с опасениями спровоцировать негативную реакцию со стороны Кремля.
6: Но, между прочим, это прямая угроза для граждан Беларуси. Иногда включают радиоэлектронную борьбу, чтобы сбить курс дрона. Но ведь в таком случае он может рухнуть прямо на жилой дом. Последствия могут быть смертельными. Такое игнорирование – это игра с жизнями людей.
4: Официально о залетах дронов-убийц на территорию Беларуси власти предпочитают не говорить. Поэтому каких-то конкретных ответов на вопрос, что напугало гомельчан утром 20 августа, скорее всего, не будет, уверен эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Мамы говорят. На радио «Сигнал».
7: Без кредита не обойтись. Бобруйчанки рассказали, сколько нужно денег, чтобы собрать ребенка в школу. По словам опрошенных женщин, это далеко не те 150 рублей, которые власти обещают выделить многодетным семьям. В основном молодые родители называли сумму около 1000 рублей.
8: Ну, где-то, наверное, 700-800 будет.
9: Угу. Честно? Очень много.
10: Может, 1500.
11: А если что, девочку намного дороже собрать, чем мальчика. Ну, на девочку рублей 500-600 надо будет. А на мальчика проще. Рублей 150 отнимите сразу.
12: 700, 1500.
13: 4000? Ну, 1000 рублей минимум.
14: Я думаю, что где-то около 1000 рублей.
15: Ну, в районе 1000 и больше, наверное. Где-то так.
7: Официальные источники называют суммы гораздо скромнее. Считается, что подготовка школьника к новому учебному году обойдется минимум в 120 рублей, а полный комплект может стоить больше 600 рублей. В крупных универмагах деловой комплект одежды оценивают для мальчиков до 300 рублей, а для девочек до 250 рублей. В этом сезоне в моде классическое сочетание белых рубашек и блузок с одеждой черных и голубых оттенков. Около 95% ассортимента школьной продукции составляют товары белорусского производства, говорит представитель Министерства антимонопольного регулирования и торговли Наталья Мельникова.
16: В этом году ориентировочная средняя стоимость комплектов одежды делового стиля и обуви составляет от 120 до 620 рублей в зависимости от выбранных элементов одежды. Максимальная стоимость одежды для первоначальных классов будет стоить от 120 рублей до 600 рублей, средних классов от 180 до 580 рублей, старших классов от 170 до 620 рублей.
7: К примеру, пиджак для школьника по расчетам министерства можно приобрести за 57 рублей. Если это пиджак из костюмной ткани, его стоимость будет выше – от 92 до 222 рублей, в зависимости от размера и возраста ребенка. При этом пиджак можно заменить более удобным бомбером, цена на который колеблется от 39 до 106 рублей. Брюки к комплекту обойдутся в сумму от 50 до 85 рублей. Если купить костюм, то его стоимость составит около 300 рублей. В некоторых вариантах комплект стоит 188 рублей. 38 рублей. Если добавить костюм и жилетку, это увеличит стоимость на 36, а то и 95 рублей, в зависимости от модели и материала. Трикотажные жилетки, как правило, стоят около 40 рублей. На предприятии «Столичная торговля и услуги» отметили, что одежда для старшеклассника стоит 400 рублей. Это минимальная цена за самое низкое качество формы. Приобрести хорошую форму стоит 1000 рублей, а модную – 1300, говорит представитель предприятия Виолетта Лазнюк.
17: В комплект одежды делового стиля для мальчика входят пиджак, жилетка, брюки, сорочка с коротким и длинным рукавами, джемпер и галстук. Девочки смогут носить в школу пиджак, жилетку, юбку, брюки, блузку с короткими и длинными рукавами, джемпер, сарафан и платье. В зимнее время гардероб учащихся можно утеплить трикотажным свитером. Исходя из полученного в мае-июне ассортимента товаров и имеющихся остатков прошлого сезона, ориентировать стоимость полного комплекта для школьников младших классов составляет от 300 до 1100 рублей, а старшеклассников от 400 до 1400 рублей.
7: Цены на рубашки по расчетам Министерства антимонопольного регулирования и торговли начинаются с 32 рублей, а вот рубашки с высоким содержанием хлопка могут стоить до 105 рублей. Вместо рубашки можно выбрать водолазку, которая стоит от 14 до 45 рублей. Для холодного времени года понадобится джемпер, хотя вне сезон его выбор в магазинах ограничен. Цены на джемперы варьируются от 32 до 61 рубля. Дополнительно к школьной форме можно приобрести галстук или бабочку. Цены на них от 7 до 13 рублей. Таким образом, минимальная стоимость базового набора одежды для мальчика составляет около 158 рублей, а самый дорогой комплект может обойтись в 530 рублей. Однако родители утверждают, что сборы в школу стоят гораздо дороже. К тому же на неделю школьнику понадобится больше одной рубашки, поэтому итоговая сумма в любом случае будет выше, говорят родители. Многие также жалуются, что в школах ограничивают выбор одежды.
18: Конечно же, хотелось бы расширить модельный ряд. У родителей должен быть выбор. Купить классические или зауженные брюки. В идеале каждому типу ребенка та своя одежда. Хотя у нас в школе за любое отклонение от классики могут даже к директору вызвать. В прошлом году пришлось покупать форму заново, потому что наша для классного руководителя была слишком нестандартной. Теперь стараемся со стилем не экспериментировать.
7: Однако форма и сборы в школу не ограничиваются. Еще необходимо купить рюкзак, пенал и канцелярию. По расчетам Министерства антимонопольного регулирования и торговли, на это необходимо еще от 200 до 300 рублей. В итоге на подготовку к школе придется потратить не меньше 1000. Родители уже жалуются в соцсетях, ведь для того, чтобы собрать ребенка в школу, надо выложить пол зарплаты. А для кого-то это и вовсе весь месячный заработок. Некоторые родители пишут, что для того, чтобы собрать двух детей в школу, нужно брать кредит. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
3: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
19: Телефоны школьникам вернут? В Минобразовании рассказали, что изменится в новом учебном году после внедрения электронной школы. Запрет на использование мобильных телефонов в белорусских школах сохранится. Его не собираются корректировать в связи с началом внедрения системы «Электронная школа», отметили в Министерстве образования.
20: Учащиеся, как и прежде, войдя в учреждение образования, должны будут разместить свои телефоны в специально отведенных ячейках. Предусмотрен порядок использования мобильного телефона на учебном занятии, если это необходимо учителю. При организации образовательного процесса система отработана, со стороны родителей мы получаем положительные отзывы. Ребята уже к этому привыкли. Повторюсь, никаких изменений с 1 сентября в связи с введением электронной школы в порядок использования мобильных телефонов не предусмотрено.
19: Как известно, в школах запретили смартфоны, но детям разрешили использовать умные часы. Кроме того, школьники смогут пользоваться техникой по медицинским показаниям. Например, при проблемах с опорно-двигательным аппаратом можно брать электронную книгу или планшет, чтобы не носить учебники. Но гаджеты должны быть без доступа к интернету и без мобильной связи. Родители школьников говорят, что по-прежнему остается непонятным, как они могут связаться со своими детьми.
1: А как же связь? Мы всегда были на связи. Мне нужно знать, что она дошла до школы и что с ней все хорошо. Я не понимаю, это не игрушка. Это средство связи и безопасности. Они отнимают у наших детей не развлечения, а возможность быть защищенными. Я очень возмущена этим решением.
19: Как объяснили в Министерстве образования, в особых случаях разрешается временное использование телефона для связи с родителями, но только с разрешения дежурного администратора или ответственного за хранение устройств. В остальных случаях, если у ребенка во время урока обнаружат телефон, его накажут.
20: В случае первого нарушения школьнику придется написать объяснительную записку, где он должен указать, почему пользовался мобильным устройством во время занятий. Учитель или классный руководитель сделает запись в дневнике, чтобы зафиксировать факт нарушения. Если же ситуация повторится, телефон у ребенка изымают. После этого родителей вызывают в школу. Вернуть устройство можно будет только после личной беседы родителей с директором или членом администрации. При этом сам ученик получит дисциплинарное взыскание. Его вид и строгость определяет руководство школы.
19: Тему запрета телефонов родители школьников активно обсуждают в соцсетях. Их мнения разделились. Одни поддерживают меру, а другие выступают резко против инициативы забирать телефоны и жалуются, что школы в Беларуси превращаются в тюрьму. Что касается электронной школы, то с 1 сентября к ней подключатся 300 учебных заведений, а полностью внедрить ее собираются в следующем году. В рамках электронной школы будут внедрены электронный журнал и дневник, появится возможность создавать чаты и так далее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
19: Вся надежда на русских. Белорусские города в прошлом году посетили 1,5 миллиона россиян. В этом году Беларусь попала в список самых небезопасных для туризма стран. В России дела еще хуже. Беларусь в прошлом году посетили как минимум 1,5 миллиона туристов из России. Такие данные привел директор Национального агентства по туризму Кирилл Машарский. По его словам, гости Беларуси перестали концентрироваться исключительно в столице.
21: Сейчас их интересует агроэкотуризм. Это мировая тенденция, и мы эту тенденцию будем развивать и масштабировать, потому что все живут в каменных джунглях, испытывают такое серьезное давление, и все выбираются на природу, чтобы провести хорошее время. У нас просто идеальные условия для этого. У нас огромное количество природоохранных территорий, уникальные леса, заповедники, где можно восстановиться и пройти эмоциональную реабилитацию.
19: Президент ранее распорядился повысить уровень туристического сервиса в стране. Александр Лукашенко призвал сделать акцент на развитии инфраструктуры и повышении качества отельного обслуживания. Он подчеркнул, что в следующую пятилетку туризм должен стать национальным проектом и реализовать свой экономический потенциал по максимуму.
22: Для того, чтобы расширять туристические услуги, приток туристов, к нам понадобится повышение качества услуг и дополнительное развитие инфраструктуры гостеприимства. Знаете, если, грубо скажу, в гостиницах будут по стенкам ползать тараканы и под кроватями, то никакие туристы сюда не поедут. Уровень нужен такой, чтобы и белорусы чаще выбирали отдых на родной земле.
19: Чаще всего в Беларусь сейчас приезжают туристы из России. Об этом рассказал специалист отдела информационно-туристического центра «Минск» Никита Сергеевич. Вторым в этом рейтинге оказались путешественники из Казахстана. Туристы из Европы, по словам Сергеевича, заглядывают в страну значительно реже, чем раньше. По словам экспертов, приток иностранных туристов заметно снизился на фоне политических событий. Минск и Беларусь в целом сейчас популярны в основном среди россиян и туристов из стран СНГ, говорит эксперт туристического рынка Филипп. Голый.
23: Прежде всего, чем вызван спрос и интерес к отдыху на белорусской природе, возможности спа-комплексов и лечения? В первую очередь, наверное, той полетной программой, которую национальная компания «Белавия» поставила из регионов Российской Федерации. Потому что из того, что мы видим по статистике, Это огромное количество и увеличение спроса именно из крупных городов-миллионников Российской Федерации и столиц государств СНГ, особенно Центральной Азии и Закавказья.
19: Чиновники прогнозируют, что поток российских туристов ежегодно будет увеличиваться на 50%. Россияне едут в Беларусь, поскольку в страны Европы большинству въезд по факту закрыт. Одни не могут получить визу, другим не хватает денег на отдых. А тут хоть и ближайшее, но зарубежье. При этом из стран Европы в Беларусь туристы больше не ездят. Раньше страну активно посещали поляки, латвийцы, литовцы и даже немцы. Они ездили не только в Минск, но и в Полоцк, Пинск и Беловежскую пущу. Европейцев в Беларусь привлекали вкусная и недорогая еда, поэтому они приезжали тратить деньги. Россияне, приезжая в Беларусь, ведут себя по-другому, говорят эксперты туристического рынка. Они отмечают, что Беларусь оказалась в списке самых небезопасных для туризма стран. Утешением для отечественного туристического сектора может стать то, что в России туризм несколько более опасен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Из коровника на границу. Нерадивые фермеры прошли первый курс армейской подготовки и скоро поедут служить поближе к Украине.
0: Около 500 человек включили в состав подразделения сил спецопераций. На полигоне с ними проводят тактическую подготовку, психологическую полосу и обкатку бронетранспортерами БТР-70М-Б1. В дальнейшем сформированные батальонно-тактические группы отправят на границу для выполнения учебно-боевых задач.
4: Соответствующие кадры и информация опубликованы на сайте Министерства обороны. Напомню, ранее Александр Лукашенко заявлял, что было призвано около 1500 человек, из которых сформировали батальонно-тактические группы. Во время посещения Вилейки он предлагал использовать их для возвращения в севооборот земель в районе.
2: Возьмите этот две батальонно-тактические группы, которые создали из нерадивых чиновников и специалистов, понимаете, о чем речь сейчас. Их около 500 человек. Я их называю две батальон-тактические группы.
4: По мнению президента, их нужно направить на наведение порядка на сельскохозяйственных землях.
2: Пожалуйста, заставьте их здесь работать именем революции.
4: Напомню, в июле Александр Лукашенко предложил отправлять нерадивых чиновников и работников сельского хозяйства на военные сборы. После этого Минобороны отправило военкомов инспектировать сельхозпредприятия во время жатвы. Работники сельхозпредприятий пишут, что август и так тяжелый и напряженный месяц, а подобные распоряжения только создают дополнительное давление на людей. Плюс нигде не указано, какие именно критерии учитывает руководство, когда признает тех или иных сотрудников нерадивыми и отправляет в армию. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Контроль качества на радио «Сигнал».
4: Пушкин важнее. Республиканский театр белорусской драматургии открывает юбилейный сезон русской драмой. Вместо белорусской в комментариях скандал.
5: Маленькие трагедии Пушкина – это жемчужина драматургии. Поэтому обращение к этому произведению для нас не только определенный опыт, но и серьезный вызов. И мы хотим взять эту высоту.
4: Так о своей премьере в Республиканском театре белорусской драматургии говорит режиссер Светлана Науменко. Именно ее спектакль по Александру Пушкину 20 августа открывает юбилейный 35-й театральный сезон. Однако белорусы в комментариях воодушевление режиссера не разделяют.
5: Театр белорусской драматургии, русский язык, русский Пушкин, русское все. Что-то не сходится.
6: Театр уже давно теряет свою главную особенность и языковое пространство. Русскую классику и так ставят везде. И не только у нас и в России, но и во всем мире. А теперь дайте мне ответ. Где ставят белорусское?
5: Ну, Светлана и режиссер, и директор. Хозяйка, короче. Ей наше мнение не интересно.
4: А вот что об этом думает театральный критик Анжелика Дмитриева.
8: Здесь нужно понимать, что Республиканский театр белорусской драматургии создавался не просто как еще один драматический театр. Его смысл был именно в белорусской пьесе, белорусском языке и поиске современной национальной драматургии. Долгие годы это было одно из немногих государственных мест, где зритель мог быть уверен – он придет и услышит белорусскую речь. После 2020 года труппа сильно изменилась. Ушли многие актеры и прежнее руководство. А сам театр постепенно начал терять эту исключительность. И вот в 2026 году идентичность театра почти полностью стерта. Когда юбилейный сезон открывают Пушкиным, поверьте, это уже не творческий эксперимент, а очередной шаг к размыванию первоначальной миссии театра.
4: При этом руководство театра успокаивает, мол, белорусская драматургия полностью не исчезла. В афише остаются уже легендарные среди театралов «Адамовы жарты», а также спектакли Евгения Корняга по белорусскому фольклору, комментирует Светлана Науменко. Но и здесь зрители задают вполне логичный вопрос. Если даже театр белорусской драматургии все чаще играет русскую классику, то где должна звучать белорусская пьеса? И почему в российских государственных театрах спектакли на белорусском языке не ставит никто? О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Война не мир. В Беларуси утвердили порядок эвакуации историко-культурных ценностей на случай войны. Что будут вывозить первым?
9: Эвакуация историко-культурных ценностей предусматривается из зон чрезвычайных ситуаций, зон вооруженного конфликта, размещения войск и возможного поражения. В первую очередь эвакуируются ценности категории 0 и 1, затем категории 2, 3 и без категории.
4: Такой порядок утвердило Министерство культуры. Теперь владельцы музеев, коллекций и исторических объектов должны заранее составить планы, что именно спасать, каким транспортом вывозить, по какому маршруту и где потом хранить. Первыми в очереди стоят самые ценные объекты.
9: Категория 0 – это наследие мирового значения, связанное со списком ЮНЕСКО. В Беларуси к всемирному наследию относятся Мирский замок, дворцово-парковый комплекс Радзивиллов в Несвиже, пункты геодезической дуги Струве и Беловежская пуща.
4: По словам специалиста по охране культурного наследия Ивана Усача, речь идет прежде всего о тех ценностях, которые вообще физически можно вывести.
10: Замок или дворец, конечно, в грузовик не погрузишь. Но внутри таких объектов находятся картины, документы, книги, археологические находки, музейные коллекции и другие предметы, которые можно заранее упаковать и перевести в безопасное место. И новый порядок требует фактически еще до чрезвычайной ситуации понимать, кто это будет делать, сколько понадобится машин, людей и даже упаковочных материалов.
4: Настораживает и то, что документ отдельно предусматривает сценарий вооруженного конфликта. Маршруты в таком случае должны согласовываться с военными и местными властями, а сами грузы будут сопровождать сотрудники органов внутренних дел, говорит эксперт.
10: Такие планы сами по себе существуют и в некоторых других странах и являются нормальной частью защиты культурного наследия. Но важно, когда и в каком контексте государство начинает детально их обновлять. Здесь уже прямо прописана зона размещения войск и возможного поражения. То есть государство заранее рассматривает сценарий, при котором боевые действия или удары могут затронуть территорию Беларуси.
4: На фоне военных действий по соседству, постоянных военных учений и растущей милитаризации правительство, похоже, решило заранее определиться не только, кого мобилизовать и куда перебрасывать войска, но и какие ценности придется спасать первыми, если война все-таки придет непосредственно и в Беларусь, резюмируют культурологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
19: Просьба союзного государства. Минэкономики Беларуси ищет пустующие склады для переезда российского «Wildberries». Минэкономики разослала госорганам, подчиненным правительству, организациям и облсполкомам особый запрос. С ним уже ознакомились журналисты. В запросе просят сообщить о наличии площадок для складской и логистической инфраструктуры. Власти интересуются подходящими помещениями площадью более 10 тысяч квадратных метров и пустующими участками земли, где их можно построить, отмечают журналисты.
11: Запрос связан с заинтересованностью России в использовании или строительстве на территории Беларуси складских логистических центров. Вероятно, российская сторона, которая, как утверждается, заинтересована в таких помещениях, это Wildberries.
19: Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в индустриальном парке «Великий камень» под Минском. Первые секции комплекса уже работают. Об этом рассказал первый заместитель гендиректора компании по развитию индустриального парка Кирилл Каратеев.
12: К эксплуатации первых секций логистического центра уже приступили. Строительство идет даже не то, что в графике, с опережающим темпом, потому что, к сожалению, те обстоятельства, которые сейчас складываются на территории Российской Федерации, заставляют инвестора строить быстрее, максимально быстро, чтобы его полностью запустить в эксплуатацию.
19: С 18 июля ВСУ последовательно атакуют логистические мощности Wildberries в России. Во избежание атак с сайта убрали раздел «Все для СВО». Под ударом уже оказались площадки в более чем 10 регионах РФ. Часть крупных складов полностью уничтожена в результате пожаров, вызванных попаданием беспилотников. На фоне продолжающихся атак Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в индустриальном парке «Великий камень» под Минском. Там уже идет кампания набора персонала и его обучения.
12: Из Российской Федерации приехали специалисты, которые участвовали в пусконаладке, в запуске ни одного такого объекта. Соответственно, они сейчас работают с нашими белорусскими работниками, обучают, выбирают тех, кто может вырасти, стать менеджером. Поэтому этот процесс, наверное, также идет, чтобы полноценно, бесшовно, с окончанием строительно-монтажных работ, сразу же приступить к полномасштабной эксплуатации этого центра.
19: Примерно 20% логистических мощностей маркетплейса Wildberries подверглись атакам украинских дронов. Украина объясняет атаки тем, что там продавали продукцию военного назначения. У маркетплейса даже был специальный раздел «Все для СВО». После массовых ударов по инфраструктуре маркетплейса в России сообщили, что Wildberries перенаправит товары для длительного хранения на склады в других странах, где их вряд ли будут атаковать, в том числе в Беларуси. При этом эксперты предупреждают, что для страны это может принести определенные риски. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На Радиосигнал главные итоги недели. Мамы говорят на Радиосигнал.
7: Европа есть Европа. Матери школьников сравнили подготовку к 1 сентября в Польше и Беларуси. Там школа как праздник. В соцсетях белорусы активно делятся расходами на сборы детей в школу. Кто-то к 1 сентября тратит 1000 рублей только на одежду, кто-то укладывается в пару сотен на все. В Польше траты обычно ниже. Иммигранты, чьи дети успели походить и в белорусскую, и в польскую школу, сравнили подготовку к школе в двух странах. Дочь Елены учится в лицее, а сын в 6-м классе школы. Женщина уже купила детям все необходимое к началу учебного года. Тетради, обложки и прочие канцтовары на двоих обошлись примерно в 400 злотых. Дополнительно семье предстоит купить учебники для лицея. Однако часть суммы дочь сможет покрыть самостоятельно, продав старые книги на школьной ярмарке. Купить торжественную одежду для первого дня Елена предлагала, но дочь решила надеть то, что есть.
13: Здесь все на расслабоне. Когда дети учились в Беларуси, отношение к 1 сентября было совсем другим. Мы начинали подготовку заранее. Теперь с ужасом вспоминаю, что канцелярские принадлежности приходилось покупать по специальному списку, строго соблюдая требования. Тетради, листы и даже цвет полей должны были быть определенного цвета. Восприятие даты 1 сентября в двух странах тоже разнится. В Беларуси это праздник учителя, а не ребенка. В Польше детей просто любят и ждут.
7: У Елены многодетная семья. Старшая дочь уже взрослая. Но и когда была несовершеннолетней, по словам белоруски, отдельной помощи на подготовку к 1 сентября в Беларуси она никогда не получала. В Польше на каждого из школьников раз в год Елена получает по 300 злотых. У другой белоруски по имени Анна 4 детей. 3 из них успели походить в белорусскую школу. Готовиться к новому учебному году семья начинала сразу после окончания предыдущего. Как многодетная семья, она имела право на пособие.
18: Помню, чтобы его получить, нужно было собрать очень много справок, отстоять очередь в соцзащите и иметь карту именно Беларусьбанка. Никакая другая не подходила, а сумма там была капля в море. Знаю, что многие берут кредиты, чтобы собрать ребенка в школу или покупают вещи по картам рассрочки. Все потому, что слишком большой шум и ажиотаж вокруг 1 сентября в Беларуси.
7: Еще одна белорусская мать по имени Вероника рассказала, что в Польше ее семья получает пособие в размере 300 злотых на подготовку к школе каждого ученика. Она отмечает, что подать заявление просто. Все можно сделать онлайн за несколько минут. Одежду, обувь и рюкзаки детям к 1 сентября женщина не покупает. Все меняется по мере изнашивания.
14: В этом году дети идут в 5 и 6 классы. Купила им только несколько тетрадей, потому что случайно увидела красивые в магазине. Ну и в целом в Польше можно очень дешево собрать ребенка в школу, потому что уже в августе начинаются разные акции.
7: Белорусские мамы рассказывают, что в Польше дети не несут 1 сентября в школу ни цветы, ни конфеты для учителей. По их словам, первый учебный день не превращают в праздник. При этом после линейки дети идут домой, они свободны в этот день. А вот в Беларуси 1 сентября – это полноценный учебный день. Многие отмечают, что это неправильно, мол, дети только пришли с летних каникул, а их сразу усадили за уроки. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Важный сигнал.
19: Это лишняя опция. Сколько частных школ и детских садов осталось в Беларуси? Сейчас в Беларуси работают 6 частных школ и 2 частных детских сада. Об этом рассказал министр образования Андрей Иванец. В прошлом году он сообщал, что в стране работает 7 частных учреждений образования. Андрей Иванец подчеркнул, что существуют требования, предъявляемые к учреждению образования, независимо от того, школа это или детский сад. Если их выполняешь, то получаешь лицензию. Подход единый для всех, вне зависимости от формы собственности, говорит Иванец.
15: Сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
19: Раньше самое большое количество частных школ было в Минске и Минской области, около 50. Но, по словам Иванца, только половина из них до принятия закона о лицензировании официально заявляла об образовательной деятельности. Систему лицензирования частных школ и детских садов ввели в Беларуси в 2022 году. Летом 2024-го Мингорисполком сообщил, что ни одно частное дошкольное учреждение не смогло получить лицензию. До изменений в законодательстве в Минске работали 5-6 таких учреждений. Сейчас нет ни одного. По словам экспертов, новое законодательство убивает бизнес. При этом президент Александр Лукашенко ранее заявил, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
16: Индивидуальный предприниматель по сути должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. Правовая форма организации бизнеса и справедливого налогообложения.
19: По словам президента, в сферу образования вкладывают серьезные силы и деньги, и это будет продолжено. В белорусских школах уже ввели достаточно много новшеств. В частности, у первоклассников появился новый предмет «Введение в школьную жизнь». В некоторых школах ввели раздельное обучение, когда мальчики и девочки учатся отдельно. Кроме того, в школах решили сократить уроки иностранных языков и ввести новые учебники истории для старших классов. В последнее время ученики испытывают на себе все больше и больше экспериментальных технологий. При этом обучение классических предметов лучше не становится, говорит бывший сотрудник Минобразования Сергей Альшевский.
17: Мой научный руководитель не принял госэкзамен в одном из университетов, потому что девочка разделила на ноль. И как бы, ну, она сначала не смогла построить тупоугольный треугольник. Вот там научный руководитель попытался помочь и говорит, а единицу разделить на ноль. Она говорит, ноль. Он спрашивает, говорит, а кем вы работаете? Она говорит, а я учитель математики.
19: Национальный институт образования ранее подготовил пособие, которое объясняет, как и почему в белорусских школах нужно проводить мероприятия по военно-патриотическому воспитанию. Вообще, эксперты отмечают все больше военно-патриотических акций в школах. Эта практика пришла из России, говорит политолог Константин Скоркин.
1: Власть перешла к созданию системы цельной, вот такой милитаристической обработки подрастающего поколения. Поэтому это, вот эта вся система образования дополнительного, скажем так, воспитательная, да, система, дополнительная к образованию, которая и само образование тоже наполняется этими компонентами.
19: По словам президента, образование в Беларуси не хуже зарубежного. Александр Лукашенко считает, что в доказательствах это не нуждается. При этом белорусские вузы продолжают терять позиции в рейтинге лучших университетов мира, а все больше выпускников белорусских школ стремятся продолжить учебу в европейских странах, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
20: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня. Комментарии от первых лиц. Новости союзных государств. Новости Европы и мира. А также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
21: Всем привет! В эфире «Между строк».
22: Привет.
21: Представь себе человека, от которого буквально каждую минуту зависит безопасность сотен людей.
22: Ага, ну, например, пилот или хирург.
21: Близко по уровню ответственности. Представь человека, от которого зависит, сойдет ли переполненный пассажирский поезд с рельс.
22: А, путеец. Монтер пути.
21: Да, именно. У этого человека в руках тяжелый путевой инструмент. Вокруг зона повышенной опасности. Многотонные составы проносятся на огромной скорости. И вот представь ситуацию. Бригадир экстренно кричит ему отойти с путей, потому что летит поезд.
22: Угу.
21: А рабочий просто не сдвинется с места. Вообще.
22: В смысле, он что, в наушниках? Или оглох?
21: Нет, он просто буквально не понимает ни слова по-русски.
22: Да ладно, звучит как сценарий для какого-то фильма катастрофы.
21: Если бы. Это не кино, это суровая реальность. Анализ внутренних документов показывает, что весной 2026 года государственное предприятие Минское отделение Белорусской железной дороги столкнулось с такой нехваткой кадров, что попыталось нанять рабочих из Непала и Пакистана.
22: Стоп, звучит как какое-то нагнетание. Разве привлечение трудовых мигрантов это не стандартная мировая практика? Ну, типа, в мире же полно стран с избытком дешевой рабочей силы.
21: Ну да. От стран Персидского залива до Западной Европы экономика часто держится на приезжих.
22: Вот именно. Кажется абсолютно логичным, есть нехватка рабочих рук на тяжелых должностях. Местные не хотят там работать. Значит, привлекаются мигранты из более бедных регионов. В чем здесь вообще катастрофа?
21: А катастрофа скрывается в попытке обмануть базовые законы экономики. Это история о том, как административная система попыталась выйти на глобальный рынок труда и потерпела просто сокрушительное поражение.
22: Интересно.
21: И самое главное здесь, почему в Беларуси отказываются ехать даже те люди, которые, казалось бы, готовы на самый изнурительный и низкооплачиваемый физический труд на планете. Чтобы оценить всю глубину этой пропасти, достаточно взглянуть на детали их первоначального запроса.
22: Но, я так понимаю, речь идет о каких-то массовых эшелонах с рабочими, типа сотни или тысячи человек?
21: Абсолютно нет. Документы показывают, что Минское отделение обратилось к фирме-посреднику, компании Stanoprint International, с запросом всего на 36 человек.
22: Подожди. Сколько?
21: 36.
22: Да, 36 человек. Из них 20 монтеров пути, 8 уборщиков и 8 станционных рабочих.
21: Слушай, ну 36 человек это же просто статистическая погрешность. Для огромного предприятия, которое обслуживает тысячи километров путей.
22: Именно.
21: Это же капля в море. Почему это вообще показатель какого-то кризиса? Потому что ради такого мизерного количества нанимают иностранное агентство. Значит, внутренний резерв исчерпан полностью. До нуля. Но там есть вторая поразительная деталь в этом запросе.
22: Какая?
21: В требованиях к кандидатам черным по белому прописано. Знание русского языка не требуется.
22: Да как так-то? Подожди, как монтер пути может работать без языка? Это же не дворник в изолированном дворе подметать.
21: Вот-вот.
22: Это железная дорога. Высокое напряжение, тяжелая техника. Как ему вообще проводить инструктаж по технике безопасности? На языке жестов?
21: А в этом и кроется главный диагноз всей этой управленческой модели. Это жест абсолютного неприкрытого отчаяния. Риск производственных травм или даже аварии из-за языкового барьера, он просто отходит на второй план.
22: Ну да, когда работать вообще некому.
21: Да, безопасность перестает быть приоритетом, когда на участках банально некому держать лопату. При этом, что сам

0: А вот здесь административная логика на полной скорости врезается в безжалостную экономическую реальность. Предлагаю угадать зарплату. Железная дорога предложила этим потенциальным спасителям инфраструктуры зарплату в диапазоне от 950 до 980 белорусских рублей.
1: Это шутка. Не может быть правдой. В твердой валюте это сколько? Около 290-300 долларов в месяц.
0: Да, около 300 долларов.
1: За тяжелый физический труд? Под открытым небом, в холодном климате?
0: Именно. И ответ кадрового агентства был моментальным и очень холодным. Они прямо ответили, что такие ставки недостаточны для формирования мотивации. И что за эти деньги никто никуда не поедет.
1: Слушай, у меня тут есть сомнения. Давайте смотреть объективно. Для жителя глухой непальской деревни или пакистанской провинции 300 долларов – это ведь огромные деньги, разве нет?
0: Кажется, что да, но...
1: Там же люди часто живут на пару долларов в день. Стабильный заработок в 300 баксов должен выглядеть для них как выигрыш в лотерею.
0: Это очень распространенное заблуждение о том, как вообще работает глобальная миграция. Человек летит на другой континент не для того, чтобы просто выживать там, покупать базовую еду и сводить концы с концами.
1: Ну да, логично.
0: Главная цель откладывать деньги и отправлять семье. Плюс нужно выплачивать долги, которые он часто берет на сам процесс переезда и оформления.
1: А то есть, если из этих 300 долларов вычесть еду, покупку нормальной зимней одежды, а для пакистанца местная зима – это вообще шок, плюс связь с домом, то в сухом остатке остается ноль?
0: Абсолютный ноль. И рекрутеры, прекрасно зная свой рынок, сразу назвали минимальную таксу – ту сумму, при которой вообще имеет смысл начинать разговор.
1: И сколько это?
0: От 1500 рублей чистыми на руки. То есть около 450-470 долларов. Меньшая сумма делает переезд экономически бессмысленным.
1: Ну да, человеку проще остаться работать на стройке где-нибудь рядом с домом, чем ехать в неизвестность ради нулевого баланса.
0: Именно. Агентство можно понять. Если они привезут людей на 300 долларов, те через месяц поймут, что оказались в ловушке и просто сбегут. Реальная цена иностранного работника скрыта в деталях. И цифры там просто поражают.
1: Так, давай посчитаем. Прямых рейсов из Катманду или Исламабада в Минск, их же нет.
0: Нет, конечно.
1: Это значит перелеты с пересадками через Дубай или Стамбул. Один билет обойдется баксов в 700 минимум. Кто платит?
0: Платит заказчик, то есть БелЖД. Дальше идет обязательная комиссия самому агентству за подбор. Затем проживание. Ведь на 300 или даже 500 долларов жилье сам не снимешь, значит, предприятие должно арендовать хостелы.
1: Ага. А еще медстраховка нужна.
0: Да. Медстраховка, перевод документов, госпошлины. И самое главное – услуги переводчиков. Языка-то они не знают. Бригадиру нужно как-то объяснять задачи.
1: Жесть. Это же безумие. Если сложить все эти скрытые расходы, сколько выходит?
0: Итоговый чек на одного необученного мигранта – около 3000 рублей в месяц.
1: Что? Подожди. То есть они готовы тратить 3000 рублей на иностранца без знания языка, но при этом продолжают платить своим местным опытным сотрудникам 950 рублей?
0: Да, именно так система и работает.
1: Это какой-то логический абсурд. Почему просто не поднять зарплату местным путейцам до тех же 1500 или 2000, люди бы в очередь выстроились работать? Кадровый голод решился бы за неделю.
0: А вот здесь всплывает фундаментальная ошибка командно-административной экономики. Тарифная сетка. Предприятие не может просто взять и повысить оклад одной бригаде. Если поднять ставку монтёру пути по закону, придется повышать зарплаты всем по всей отрасли.
1: А то есть денег в бюджете на всех нет?
0: Да. А вот оплатить услуги стороннего агентства по договору, перечислив тысячи за, цитата, «рекрутинговые услуги», это бюрократически допустимо.
1: Поразительно. Легче переплатить в 3 раза левым фирмам за иллюзию решения проблемы, чем заплатить своим же гражданам адекватные деньги за тяжелый труд. Но местные рабочие же это видят?
0: Конечно, видят. И это вызывает колоссальную дискриминацию. Местным сотрудникам не просто не повышают оклады, им урезают премии. Их заставляют работать за 2-3 на старом изношенном оборудовании, потому что вакансии пустыли.
1: Ну и естественно, белорусский рабочий видит, что его труд ценят в 3 раза дешевле, чем труд парня из Непала, который даже рельсы вживую не видел.
0: Да. И это только ускоряет увольнение.

0: Люди пишут заявления и уходят, усугубляя кадровый голод. Замкнутый круг.
1: Слушай, ну хорошо, план с этими 36 мигрантами провалился, но как это вообще соотносится с глобальными планами государства? Ведь если проанализировать правительственные заявления весны 2026 года, там же звучали грандиозные цифры.
0: О, да. Официальные лица обещали привести в страну до 150 тысяч пакистанских рабочих.
1: 150 тысяч? Это же население целого города, вроде Бреста. Вливание такого количества людей из другой культуры и религии, это же полностью меняет социальный ландшафт.
0: На бумагах планы были наполеоновские, но реальная статистика МВД фиксирует совершенно иную картину. В стране легально находится всего несколько сотен пакистанских трудовых мигрантов. Не тысяч, сотен.
1: Подожди, что делают те несколько сотен, которые все-таки приехали?
0: А вот тут раскрывается еще один интересный механизм. Многие используют Беларусь просто как легальный транзитный коридор.
1: В смысле, как турагентство?
2: Именно. Мигрант получает официальные документы, скажем, от завода в Солигорске или от той же БелЖД, предприятие оплачивает визы, билеты, человек легализуется, приезжает, а потом просто собирает вещи и переходит границу с Польшей или Литвой.
1: Гениально. То есть предприятия тратят огромные деньги на оформление, а работник исчезает ради европейских зарплат.
2: Да. Он использует рабочую визу просто как трамплин в Евросоюз.
1: Но почему они выбирают ЕС или другие страны? Почему не остаются?
2: Сравнение рынков все объясняет. В той же Польше за неквалифицированный труд предлагают от 800 до 1200 евро.
1: Ну, разница с $300 очевидна.
2: Но не только Европа. Объединенные Арабские Эмираты предлагают $500-700 плюс работодатель полностью оплачивает жилье. Южная Корея вообще платит 1500-1800 долларов.
1: На этом фоне предложение в 300 баксов выглядит как издевательство. К тому же белорусский рубль подвержен инфляции. Для мигранта важно понимать, сколько он в долларах отправит домой.
2: Абсолютно верно. А добавь к этому жесткую бюрократию. Проверки МВД, КГБ, сложные регистрации.
1: И полное отсутствие инфраструктуры. Ни халяльной еды нормальной, ни языковой среды. Человек оказывается в социальном вакууме.
2: Согласен.
1: Слушай, давай сведем это все к практическим последствиям. Вот глобальную конкуренцию за рабочие руки проиграли. План с мигрантами провалился. Местные уходят. Что в итоге происходит с самой железной дорогой прямо сейчас?
2: Происходит физическая деградация инфраструктуры. Железная дорога – это сложнейший механизм. Он требует ювелирного обслуживания каждый день.
1: А кому обслуживать, если людей нет?
2: Вот именно. И к низким зарплатам добавляются последствия политических чисток после 2020 года.
1: А когда массово увольняли за нелояльность?
2: Да, увольняли самых опытных инженеров и мастеров. Тех, кого сложнее всего заменить. Итог закономерен. Задержки поездов, внезапная отмена электричек, критический износ путей.
1: Но это же реально опасно. Геометрия рейсов нарушается.
2: Да. Миллиметровые отклонения нужно постоянно корректировать. А если геометрию рельсов некому ремонтировать, безопасность движения падает с каждым днем.
1: Жутко звучит.
2: Подводя итог, мировой рынок труда оказался предельно честным зеркалом. Выяснилось, что невозможно компенсировать низкие зарплаты идеологией. Когда идет свободная конкуренция за рабочие руки, люди просто голосуют ногами.
1: Согласна. И знаешь, это оставляет очень тревожную пищу для размышлений.
2: О чем именно?
1: Ну смотри, если критическая инфраструктура, вроде железной дороги, уже не может функционировать без попыток тайно нанять рабочих с другого континента, возникает вопрос, а какие еще неочевидные сферы экономики, ну там, энергетика, медицина, прямо сейчас скрывают похожий кадровый коллапс за закрытыми дверями?
2: Отличный вопрос. Боюсь, ответ на него мы узнаем только тогда, когда что-то снова сломается. Ну что ж, на этом будем прощаться. Спасибо всем, кто слушал. До скорых встреч.
1: Пока.
3: Новости регионов на радио «Сигнал». В Горицком районе столкнулись автокран и Volkswagen. Водитель легковушки в больнице. Авария произошла возле дома номер 67 на улице Железнодорожной. 59-летний водитель автокрана МАЗ на повороте выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. 59-летний водитель легкового автомобиля получил травмы и был госпитализирован. Обстоятельства ДТП еще устанавливают. На Солигорском водохранилище мужчина за ночь поймал 381 рака общим весом около 20 килограммов. Среди них 78 особей оказались меньше разрешенного размера. По словам мужчины, сначала он выловил разрешенные 2 килограмма, но затем вошел в азарт и продолжил ловлю. В результате ущерб природе оценили более чем в 25,5 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В Брестской и Гродненской областях проходят двусторонние батальонные тактические учения с подразделениями Западного оперативного командования. В них принимают участие механизированные батальоны 6-й и 11-й отдельных гвардейских механизированных бригад. Учения проводятся для отработки навыков штабов и командиров в управлении подразделениями при ведении боевых действий. Как сообщает Минобороны, военнослужащие отрабатывают действия в условиях непосредственного противоборства. В Борисове двое парней ударили ежа и сняли это на видео. Кадры с издевательством над животным появились в интернете. В ролике двое парней пнули ногой ежа, сняли это на видео, а потом еще раз подошли к нему с камерой, чтобы заснять беспомощное тело. Милиция установила личности молодых людей. Это жители Борисова 18 и 19 лет. С одним из них записали покаянное видео. Проводится проверка. Действиям парней будет дана правовая оценка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: На Радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Хотел заработать на машину для матери доярки. 19-летний белорус, подписавший контракт с Минобороны России, пропал без вести спустя месяц службы. Николай Картель родился в деревне Сунаи Копольского района в ноябре 2006 года. Младший сын в семье, доярки и ветеринара. Данных о том, где учился парень, нет. Известно, что самостоятельную жизнь он начал в России. В 2025 году парень опубликовал в социальных сетях свое фото из соседней страны. Потом в конце того же 2025 опубликовал себя в балаклаве, шлеме и камуфляжной разгрузке. И с того времени во ВКонтакте больше не заходил. Журналисты установили, что парень завербовал в 331-й гвардейский парашютно-десантный Костромской полк.
5: Вероятно, что парень погиб где-то под Часовым Яром. Теоретически возможно, что он попал в плен, но оттуда он пока не отзывался. Сейчас его безуспешно ищут родственники.
3: Ранее стало известно имя еще одного белоруса, который воевал на Украине. Это уроженец Могилева Андрей Кулага с позывным «Алекс». Известно, что он родился 2 июня 1979 года и жил в Могилеве. В сентябре 2024 он подписал контракт с ЧВК «Ястреб». С 6 февраля прошлого года Андрей Кулага официально числится без вести пропавшим. Мужчину ищет его дочь Татьяна через проект «Не жди меня из Украины».
6: 2 октября 2020 четвертого года он ушел. В 8:30 утра он сдал телефон, и с этого дня больше никогда не выходил на связь.
3: На СВО белорусов активно вербуют либо российские офицеры, либо командиры ЧВК. В начале спецоперации на Украине чаще всего белорусы подписывали контракты с ЧВК «Вагнер». Таких случаев было немало. Позже о вагнеровцах говорил и Александр Лукашенко.
7: Раздули и раздувают эту проблему ЧВК «Вагнер», частной военизированной компании «Вагнер». Да успокойтесь. Если бы можно их пригласить сюда за их счет, это для нашей армии благо. Если их ребята-инструкторы, как я говорил уже им, приедут и передадут боевой опыт нам, мы примем этот опыт. Некоторые командиры уже говорят о том, пришлите нам пару инструкторов, пусть помогут, пусть подскажут.
3: Польза действительно есть, однако в основном для Москвы. Всего за год российские ЧВК завербовали сотни, а то и тысячи белорусов. Это если не считать заключенных, которых вывозили на СВО прямо из колонии СИЗО. Дело в том, что армия России сейчас теряет катастрофически много военнослужащих во время так называемых мясных штурмов. И на место погибших необходимо пополнение. А своих резервов почти нет, отмечают эксперты. Это подтверждают и сами военные. В разговорах с родственниками они говорят, что подразделения несут огромные потери.
8: Буквально вчера ушло 50 человек. 50 человек. Сегодня одного раненого в очень сложном состоянии вернули. 300-го. Из 50 человек, вот, 49 было все 200-е. Один 300-й с очень сложным ранением. И то, я не знаю, его сейчас в госпиталь увезли. И то просто непонятно, выживет он, не выживет, честно.
3: Ранее реклама с вербовкой граждан Беларуси на специальную военную операцию появилась в соцсети ВКонтакте. Там был замечен рекламный пост, направленный именно на белорусских пользователей. На странице белорусов призывали помочь соседям в борьбе с противником. Таким образом, регион пытается выполнить норму вербовки контрактников за счет белорусов, отмечают эксперты. По их словам, сейчас интенсивность вербовки граждан республики увеличилась в разы. Точное количество белорусов, погибших за Россию на фронте, не разглашают. Однако в прессе регулярно появляются некрологи о тех, кто уже никогда не вернется со СВО. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
9: 100 тысяч вместо сына. Жителя Гомеля лишили гробовых выплат за погибшего на российской спецоперации ребенка.
10: Я и так остался без сына. Он погиб на войне, и это уже ничем не исправить. А теперь мне говорят, что еще и никаких выплат я не получу. Получается, сначала чужое государство забрало его на войну, а потом решило, что для меня эта потеря вообще ничего не стоит.
9: Это слова 59-летнего Эдуарда Гуренко из Гомеля. Суд в Нижнем Новгороде лишил жителя Беларуси права на государственные выплаты за погибшего на СВО сына Дениса. По контракту семье погибшего парня были положены 123 тысячи долларов, а в итоге ни сына, ни выплат, комментирует Эдуард. При этом российские рекрутеры обещают белорусам за участие в спецоперации на Украине чуть ли не золотые горы, полное списание кредитов, гражданство России и большие гонорары в долларах. Подобные объявления массово и регулярно появляются на сайтах и в группах по поиску работы.
11: Предоставляем более 30 специальностей с обучением. Единовременная выплата после подписания контракта и ежемесячная зарплата от 210 тысяч рублей. Оплачиваемое обучение каждой специальности. Аннулирование кредитов и судимостей. Предоставляем жилье и трехразовое питание. Транспорт до места подбираем и оплачиваем сами. Отпуск спустя полгода службы.
9: Почему реальность отличается от обещаний, объясняет юрист Олег Шумин.
12: Это классическая вербовочная реклама, где все реальные риски прячут внизу мелким шрифтом или вообще не проговаривают. Даже российским контрактникам далеко не всегда выплачивают все, что обещали в объявлениях. Федеральные и региональные выплаты отличаются, условия постоянно меняются, а часть льгот действует только при соблюдении десятка формальностей. Для белоруса риск еще выше. Он подписывает контракт с чужой армией, попадает в зону боевых действий, где подготовка часто занимает считанные дни, а потом уже не может просто сказать «я передумал». На фронте такие люди быстро становятся расходным материалом. Несколько дней в штурме, и дальше либо ранение или смерть, либо плен.
9: Главное, о чем умалчивает такая реклама, это то, что за обещанными выплатами стоит не просто работа, а участие в реальных боевых действиях. По данным журналистов, на стороне России воевали или продолжают воевать почти 3000 граждан Беларуси. Не менее 440 из них уже погибли, десятки могли оказаться в плену, а точное число пропавших без вести до сих пор неизвестно. Администрация президента эти цифры не комментирует. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Чтоб другим неповадно было. По поручению Лукашенко на границу с Украиной отправили 500 фермеров-тунеядцев. Кто еще в списках? Около 500 работников сельского хозяйства, которых сочли недобросовестными, отправили на двухмесячные военные сборы. В июле в администрации президента заявили, что в распоряжение Минобороны будут направлять нерадивых, проштрафившихся работников, несунов, пьяниц, лодырей и лентяев для наведения железной дисциплины во время уборочной кампании. На военных сборах аграрии показывают себя хорошо, отмечают военные.
13: Военнослужащие себя чувствуют положительно, настроены непосредственно работать, выполнять задачи. Дается им сложно, но все настроены по-боевому, потому что они понимают, что есть задача, которую надо выполнить.
3: Военнообязанных специалистов и механизаторов направляют в подразделения сил спецопераций, где они проходят огневую, тактическую, инженерную и медицинскую подготовку. После обучения участников сборов планируют направить на границу с Украиной для выполнения учебно-боевых задач. Сами военнообязанные говорят, что условиями довольны.
14: Коллектив у нас нормальный. Присягу я принял сразу в части. Все мне очень понравилось. И до сих пор очень нравится, ну, прохожу службу, как и все, стараюсь, и все условия меня устраивают.
3: Мероприятия проходят во всех регионах страны. После недельной подготовки такие граждане могут освоить гранатомет и пулемет и затем отправиться в распоряжение сил специальных операций. Такое поручение ранее дал Александр Лукашенко.
15: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Хренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу, в лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
3: По словам главы администрации президента Дмитрия Крутого, такие сборы будут длиться 2-3 месяца. Формат работы с такими работниками будет определять министр обороны. Это могут быть военно-воспитательные учения или сборы. Возраст и состояние здоровья учитываться не будут, отметил Крутой.
16: Длительность 2-3 месяца. Именно столько длится в стране жатва. Ограничений по возрасту не будет. Военно-учетные специальности, работа, на которой он находился, или какие-то ограничения по здоровью, которые касаются обычной призывной кампании, здесь не будут действовать. Это будут отдельные условия и отдельные критерии.
3: По словам Крутого, списки недобросовестных работников составляют руководители организации, председатели райисполкомов и военкомы. После инструктажа и подготовки провинившихся отправляют на места дислокации. Там они смогут приступить к службе, в том числе выполнять хозяйственную работу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Важный сигнал.
3: Дети школу ненавидят. Советы министра Иванца вызвали бурю реакций в соцсетях. Рассказываем самое интересное. Недавнее интервью министра образования Андрея Иванца вызвало бурные эмоции среди родителей и учеников. Глава ведомства заявил, что категорически не приемлет услуг репетиторов, считая школьную программу настолько простой, что любые папа или мама способны самостоятельно помочь своему ребенку. Более того, министр подчеркнул, что его собственные дети дополнительных учителей не посещают, и это его принципиальная позиция.
17: У каждого человека есть свой потенциал, в том числе интеллектуальный. Что делает репетитор? За короткий промежуток времени пытается надуть резиновый шарик до размера автомобильной шины. Но шарик ей быть не может. Возможно, только на время экзаменов. Так что должны быть хорошие учителя. Это условие номер один для поступления. Если в школе классный учитель, то никакой репетитор не нужен вообще.
3: Видеоролик с этими тезисами в ТикТок за сутки набрал почти 500 000 просмотров, собрав свыше 1600 комментариев. Первое, что заинтересовало белорусов, это условия, в которых учатся дети самого министра. Самым популярным стало замечание, набравшее свыше 8000 лайков. Видимо, у него дети в частной. В ответ на это другие скептически добавили, что его дети не планируют учиться в Беларуси. Градус недовольства работой министерства оказался настолько высоким, что вопрос, когда его снимут с должности, оказался на втором месте по популярности, набрав почти 6 тысяч лайков. Общее настроение комментаторов можно описать одной фразой. Он, наверное, в параллельной вселенной живет. Белорусы убеждены, что за образовательный процесс должна отвечать школа, а не родители.
18: А учитель тогда что делает на рабочем месте?
19: А может, учителя начнут преподавать, а не на родителей все сбрасывать?
20: Даже песня такая есть. Учат в школе, а не родители должны помогать.
5: Мне кажется, что с уроками должны помогать учителя, а если дети не понимают, то уже вопрос к тем, кто их учит.
3: По мнению большинства, задача родителей – обеспечить базовые потребности ребенка и его психическое состояние, а не выполнять функции преподавателей по всем предметам.
21: Родители живут на работе, чтобы содержать семью.
22: Так, подождите, задача учителя – научить. Моя задача – одеть, накормить, воспитать эмоционально стабильным и психически уравновешенным человеком, подсказать в жизни, как поступать, но на то, чтобы учить, есть школа.
23: Родитель должен сделать так, чтобы ребенок был бодр, учтив, сыт и опрятно одет. Обучение – это вотчина учреждения образования.
3: Не обошлось и без иронии в сторону самого министра. Мол, министры, наверное, вместо родителей на работу ходить будут, а также бытовыми моментами заниматься. Некоторые комментаторы смотрят на проблему глубже, связывая состояние образования с общей ситуацией в стране. Для них слова министра только вершина айсберга.
24: Белорусское образование – дно. Нужна реформа и серьезнейшая.
25: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
26: Вся Беларусь.
25: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
9: Зона повышенного риска. НАТО разместит группировку дронов с искусственным интеллектом на границе России и Беларуси.
11: Альянс хочет усилить восточный фланг сетью из тысяч беспилотников, датчиков и спутников, объединенных искусственным интеллектом. Для этого планируется использование БПЛА с поддержкой искусственного интеллекта. Сеть будет отслеживать угрозы вдоль границ НАТО с Россией и Белоруссией, от Северной Финляндии до Черного моря.
9: Об этом пишет влиятельное издание «Политика». Как сообщают его источники, система должна обнаруживать нарушения границ стран Альянса и быть первым эшелоном обороны.
11: Данные с разных источников будут объединяться. Например, при обнаружении беспилотником врага искусственный интеллект сможет сопоставить информацию со спутниковыми снимками, данными сенсоров и радаров, и передать ее союзникам НАТО. Командиры смогут выбрать силы для ответа. В НАТО эту концепцию называют «Kill Web». Она предполагает передачу данных непосредственно операторам, вместо длительной передачи информации от передовой к командованию и обратно.
9: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО в связи с угрозой, связанной с Сувалдским коридором. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге НАТО. Это узкий отрезок земли между Белоруссией и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. Ранее генсек Альянса Рю недвузначно намекнул, что Минску лучше не играть с огнем в этом вопросе.
11: «Пусть никто не думает, что может нас атаковать, потому что наша реакция будет сокрушительной. Мы также проводим регулярные учения с привлечением всех разведданных, предусматривающие различные сценарии боевых действий».
9: На фоне этих заявлений Беларусь проводит учения в Гродненской и Брестской областях, где отрабатывает связку разведки, беспилотников, радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. Белорусские военные отдельно делают упор на применение искусственного интеллекта. Получается, по обе стороны границы сейчас одновременно строят все более быстрые и автоматизированные системы, а западные регионы Беларуси становятся зоной еще большего военного риска, предупреждают военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
25: Важный сигнал.
3: Один народ, одна страна. Лукашенко объявил белорусов русскими со знаком качества. Как это понимать? На фестивале этнокультурных традиций Зов-Полесья в Лясковичах Александр Лукашенко заявил, что белорусы происходят от древних славян, которые пришли на эти земли из теплых краев. По словам президента, готовясь к выступлению, он ознакомился с материалами, которые подтверждают, что славяне происходят именно из этих земель, и дали жизнь Беларуси. Жителей Полесья Александр Лукашенко охарактеризовал как хитрых, умных, трудолюбивых и талантливых людей. Белорусскую нацию в целом он назвал народом, который вобрал в себя обычаи, навыки и традиции народов Израиля, Востока, Европы и Киевской Руси. Однако самих белорусов он назвал русскими со знаком качества.
0: Да, наверное, полюшуки со знаком качества, хотя я иногда говорю россиянам, белорус это русский со знаком качества, они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю, ну против истории не попрошу, что тут обижаться. Белорусы – это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо. Надо говорить так, как оно было.
3: Заявление о том, что белорусы – это русские со знаком качества, прозвучало в крайне специфическом политическом и военном контексте. Подобные формулировки редко бывают случайными речевыми оборотами. В текущих реалиях они выполняют вполне конкретную прагматическую и идеологическую функцию, считает политолог Антон Буткевич.
1: Это выглядит как попытка угодить кремлевским концепциям триединого народа. Однако здесь кроется важнейший подтекст. В условиях, когда российская военная машина испытывает перманентный и все возрастающий дефицит живой силы на фронте, подобные стилистические заигрывания с общим славянским корнем служат инструментом стирания границ, размывания субъектности белорусской нации через концепты вроде «русские, но лучше», качественнее облегчает психологическую подготовку к сценариям, в которых стирается разница между гражданами двух стран, в том числе в вопросах мобилизационного потенциала.
3: По словам экспертов, у Беларуси богатая и уникальная история, отличная от российской. При этом они отмечают, что соседняя страна пытается размыть белорусские символы и идентичность. У некоторых историков и культурологов это вызывает серьезные опасения. Впрочем, превратить белорусов в россиян не выйдет, считает социолог Филипп Беканов.
2: Если представить себе гипотетическую ситуацию, что Россия присоединит Беларусь на следующие 40 лет, то, наверное, шансы изменить идентичность белорусов есть, а и то не факт. Беларусь достаточно долго была частью и Российской империи, и Советского Союза. В разные периоды колониальных взаимоотношений были попытки стереть белорусскую идентичность. Но белорусы все равно не исчезли. Больше 30 лет жизни в независимой стране, которая обладает всеми признаками суверенитета, просто так не исчезают.
3: Многие белорусы гордятся своей культурой и продолжают защищать свои символы и традиции, говорят эксперты. Они сходятся во мнении, что история Беларуси – это не часть истории России, а самостоятельная и значимая глава в мировой истории. Что касается заявления Александра Лукашенко о том, что белорусы – это русские со знаком качества, то это воспринимается многими экспертами не как этнографическая шутка, а как элемент ментальной мобилизации. По их словам, это попытка подготовить почву. Если стирается разница на уровне дефиниций, то неизбежно возникает вопрос о стирании границ, ответственности, когда белорусский ресурс, человеческий, экономический или инфраструктурный, начинает рассматриваться союзниками как ресурс общий и безлимитный. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
25: На Радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
9: Сколько стоит жизнь белоруса? В Беларуси появился сайт по набору в армию России. Обещают золотые горы.
11: Гражданам Беларуси от 18 до 58 лет предоставляется возможность заключить контракт с Министерством обороны России. Билет до Москвы за наш счет, встречаем кандидата, сопровождаем на медкомиссию и полностью помогаем с оформлением документов.
9: Сайт с соответствующим предложением поучаствовать в российской СВО на Украине появился в белорусской национальной доменной зоне. Белорусам на выбор предлагают специальности – водитель, медик, связист, оператор беспилотника, сапер, штурмовик или стрелок. Журналисты профильных изданий смогли выяснить, что оператором персональных данных указан российский предприниматель Даниил Родионов, связанный с военно-кадровым агентством, которое занимается набором контрактников для российской армии. Главная приманка в данном случае – деньги. А о реальных опасностях такого контракта никто не рассказывает, предупреждает военный аналитик Антон Сташевский.
6: За одну подпись белорусы обещают 2 миллиона 300 тысяч российских рублей. Это примерно 28 тысяч долларов. Потом около 260 тысяч рублей каждый месяц. Есть отдельные расценки за участие в наступлении, уничтоженную технику и ранения. А если человек погибнет, семье обещают от 12 миллионов 400 тысяч рублей. Около 150 тысяч долларов. Только спросите у белорусских семей тех, кто погиб на российском украинской войне, что они получили, и узнаете, что даже похоронить было нечего, не то что какие-то баснословные выплаты.
9: При этом желающих поиграть в такую русскую рулетку уже немного. По данным, которые украинская сторона передавала белорусскому Минобороны, российские контракты могли подписать почти 2900 граждан Беларуси. А вот что об ужасах боевых действий рассказывают белорусы, которые видели их своими глазами.
7: Учить стрелять, тактики, ведению боя в домах, туда-сюда, меня не учили. Как я попал в штурмовики, я сам не понимаю. Но я пошел на задачу необычную. Состав группы у нас был 2 человека. Нас не предупреждали, что там находятся украинские военные. В общем, как я понимаю, нас кинули.
8: Все, один человек приехал, все, подписали контракты, люди уехали. Всего у нас было 52 человека. А потом мы переехали под Белгород. Уже был на позиции, ну прям уже все, где мясорубка. Я был 25 августа. Там трупы воняло очень сильно. Везде были погорелые тела. Было очень страшно. Было очень много дронов, очень много. Ты даже не знаешь, где российский, где украинский. Там, ну вообще очень... Очень сложно и очень страшно. Это был 9-й день на позиции, а также это был 4-й день без еды и без воды вообще.
9: 8 августа представитель Объединенного переходного кабинета Вадим Кабанчук заявил, что на стороне России уже погибли более 500 белорусов. Это почти столько же, сколько за 10 лет войны в Афганистане, говорят военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
25: Контроль качества на Радио Сигнал.
9: Покупай белорусское, но какое? По всей стране запретили 2 колбасы популярной фирмы из Бреста. В них нашли кишечную палочку.
11: В список опасной продукции попали замороженные свиные полуфабрикаты «Свиная» и «Аппетитная» от Каменецкого цеха. Это Брестская межрайонная торговая база. В продукции нашли кишечную палочку «Калиформы». Также изготовитель не указал состав пищевой добавки.
9: Медики напоминают, что кишечная палочка вызывает острые пищевые отравления, а в тяжелых случаях может привести к поражению почек.
10: Кишечная палочка в мясных полуфабрикатах – это прямой признак санитарного неблагополучия. Загрязнение могло произойти при производстве, разделке, хранении или транспортировке. Для человека это риск острой кишечной инфекции, сильной диареей, рвотой, температурой и обезвоживанием. Особенно опасно для детей, пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Отдельные штаммы кишечной палочки могут поражать почки и приводить к тяжелым осложнениям. Поэтому такую продукцию нужно полностью изымать из продажи.
9: Напомним, что ранее по аналогичным причинам госстандарт запретил продажу мясной продукции сразу 3 белорусских производителей. Больше всего претензий возникло к компании «Мясной статус» из Кобрина. В 2 рулетах специалисты обнаружили бактерии группы кишечной палочки, а также превышение допустимого количества микроорганизмов в 25 и 35 раз.
11: Кишечную палочку также нашли в полуфабрикате «Котлетное мясо свиное из голов» производства минской компании «Абура» и соленом продукте из свинины с чесночком. который выпускает «Авангард» из Могилевского района.
9: Самое ужасное, что от такой халатности страдают и дети. Напомню, что в начале июня в Борисове 30 дошкольников были госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции. Как сообщил следком, все дети пили один и тот же молочный продукт компании «Биомолпром». В ходе проверки на предприятии были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Возбуждено уголовное дело. И помните, если у вас есть жалобы на питание в школах и детских садах, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
25: Важный сигнал.
3: Следы Чернобыля. Лукашенко рассказал, как поймал 54-килограммового сома на Припяти. Вспоминаем, что было с рекой после аварии на ЧАЭС. Александр Лукашенко поймал на Припяти сома весом 54 килограмма. Эту историю он рассказал на открытии фестиваля этнокультурных традиций «Зов Полесья». Историей о рыбалке на Припяти президент поделился во время посещения дома охотника и рыбака. По его словам, чтобы вытащить большую рыбу, ушел примерно час. С тех пор Александр Лукашенко не рыбачит. Говорит, что вспоминает печальные глаза рыбы и жалеет ее. А 13 лет назад он рассказывал подобную историю на совещании по вопросам совершенствования правил охоты и рыболовства. Правда, сом тогда был на 3 килограмма тяжелее.
4: Я, правда, такой рыбак, как и охотник, но иногда по детству вспоминаю.
12: Это надо.
4: Сяду, попробую. Там рыбы не было на Припяти. И вот за это время там палец сунешь, за палец рыба хватает. Я лично-то 57 килограмм сома вытащил. 57, 24 и 7 килограмм. 3 сома поймал.
3: Припять называют белорусской Амазонией. Дикие берега, живописные старицы и легендарные рыбные богатства манят туда рыбаков со всей страны. Но рыбалка на Припяти – это не только азарт и романтика. Это еще и строгие правила, инспекторы и тень Чернобыля, которая до сих пор витает над этими местами. Припять протекает всего в нескольких десятках километров от Чернобыльской зоны отчуждения. Для многих поколений рыбаков эта катастрофа разделила историю реки на «до» и «после». И хотя сегодня верхние течения реки и многие старицы закрыты для посещения, в разрешенных зонах жизнь кипит. Правда, вопросы радиационной безопасности у новичков возникают до сих пор.
13: Припять – река щедрая. Здесь можно вытащить трофейную щуку или сома килограммов на 10. Но когда говоришь молодым про рыбалку на Припяти, у них первый вопрос – а она не фонит? Конечно, мы помним Чернобыль. Тогда казалось, что река умерла навсегда. Но природа взяла свое. Рыба расплодилась, потому что промышленного прессинга долгие годы не было. Главное – знать, где можно рыбачить, а куда соваться категорически запрещено из-за близости зоны.
3: После аварии на ЧАЭС Припять стала главным аккумулятором радионуклидов в регионе. Ил на дне реки и пойменные земли долгое время удерживали опасные элементы. Экологи отмечают, хотя уровень радиации за десятилетия значительно снизился, река до сих пор требует уважения и контроля.
14: Чернобыль оставил страшный след. Экосистема перенесла колоссальный удар. Чернобыльская трагедия научила нас тому, как легко можно уничтожить природу, если относиться к ней безответственно. Сегодня наша задача – сохранить то, что восстановилось. На Припяти действуют строгие сезонные запреты, лимит вылова – до 5 килограммов на человека, а лов вблизи заповедной зоны строго карается законом. Река залечила свои раны после аварии, но теперь ей нужна наша защита от обычного человеческого браконьерства.
3: Помимо радиационного контроля, на Припяти действуют жесткие правила рыболовства и природоохранного законодательства. Запрет на движение автомобилей у воды и строгие лимиты на вылов призваны защитить хрупкую экосистему Полесья, которая уже пережила одну глобальную катастрофу. Припять до сих пор хранит память о страшной аварии 1986 года. Но сегодня она живет полной жизнью, привлекая рыбаков своей дикой красотой. Главное – помнить правила безопасности, уважать закон и не забывать уроки истории. истории, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
25: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
3: В Жлобинском районе задержан водитель, насмерть сбивший 17-летнего парня. Трагедия произошла на автодороге Папоротная-Великий лес. По предварительным данным, 52-летний водитель Рено сбил подростка, который шел по обочине в попутном направлении. От полученных травм юноша скончался на месте. Сам водитель скрылся с места ДТП, но вскоре был оперативно найден и задержан милицией. Более 10 польских священников могут быть вынуждены покинуть Беларусь. Сообщается, что 11 ксензам Минско-Могилевской архиепархии не продлили разрешение на религиозную деятельность, либо выдали их на минимальный срок. Архиепископ Юзеф Станевский обратился к Александру Лукашенко с просьбой продлить документы священнослужителям. Один из тех, кто точно покидает страну, польский доминиканец Роман Шульц, прослуживший в Могилеве почти 20 лет. С ним уже попрощались на торжественной мессе. После отъезда Шульц доминиканцы не смогут самостоятельно опекать Могилевский приход. Для работы ордена в общине необходимо минимум 2 монаха, поэтому приход передадут другим священникам. В Слуцке снова пытаются продать деревянный туалет. Цена упала на 20%. В городе выставили на повторный аукцион арестованную деревянную уборную, принадлежавшую Борисовскому комбинату хлебопродуктов. На июньских торгах объект за 180 рублей никому не понадобился. Сейчас начальную цену снизили до 144 рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
25: Важный сигнал.
9: Вместо лечения – агитация в армию. В Гомельской детской больнице прошел концерт артиста в военной форме под русские патриотические песни. Военная форма, балаклава на лице и танец под песню «Матушка-Земля». Так выглядело выступление перед пациентами Гомельской детской больницы. Родители были не на шутку встревожены и завалили главного врача вопросами, почему для малышей не придумали номеров, которые больше подходили бы им по возрасту.
12: «Моя Снежана вообще, когда этот мужчина вышел на сцену в тишине, испугалась. Говорит, подумала, что террорист какой-то. Неужели для детей еще и больных не могли что-то придумать светлое и чистое, без военной тематики? И так она уже отовсюду».
15: «Ну чего вы хотите? Пропаганда войны с малых лет, очевидно. Наши власти недавно детские бронежилеты презентовали. Или вы забыли?»
9: И действительно, в июне белорусская компания «Броня» презентовала свое ноу-хау на форуме «Национальная безопасность». Детские бронежилеты сделаны из арамидной ткани по классу защиты БР-2 и весят около 3 килограммов каждая. Внешне они напоминают обычную детскую одежду с рисунками. По словам представителя компании, это сделано, чтобы не пугать малышей.
16: Это детские противоосколочная жилетка и пончо. Они используются для эвакуации детей из эпицентра боевых действий, для того, чтобы хотя бы минимально защитить малышей, так как в основном сейчас идет осколочное поражение и дроны. Если в такие моменты военные надевают на детей армейские бронежилеты, это наводит на детей страх. Отсюда и раскраска.
9: Но милой расцветкой и рисунками отвлечь ребенка от опасности не удастся, предупреждает детский психолог Елена Громова.
17: Давайте быть честными. Сама идея сделать бронежилет веселеньким, чтобы ребенок не боялся, выглядит очень печально. Давайте тогда и пистолетики пулями зарядим, чтобы малыш отстреливался. Ребенка пугает не цвет жилета и не то, что он похож на военную форму. Ребенка пугают взрывы, сирены, взрослые в панике, необходимость срочно куда-то бежать. Поэтому, если мы действительно говорим о защите детей, то главный способ не травмировать их психику, не втягивать страну в войну и не превращать приграничные регионы в зону боевых действий. Тогда детям не понадобились бы ни армейские, ни детские бронежилеты.
9: Белорусские родители пишут, что чем чаще форма, бронежилеты и песни о войне появляются рядом с их детьми, тем сложнее не замечать, что милитаризация Белоруссии касается уже даже самое юное поколение. От этого все больше тревожит ощущение, что власти напрямую не говорят готовиться к большой войне, но шаг за шагом приучают общество к мысли, что она неизбежна, признаются родители. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
25: Важный сигнал.
3: Жировка с подвохом. Белорусские насчитали 2111 рублей долга за воду. Откуда такая сумма? Жительница деревни Прусы Стародорожского района насчитали долг за воду в 2111 рублей, причем более половины этой суммы составляет пеня. Женщина обратилась к властям, те пообещали создать независимую комиссию и проверить действия водоканала. Пенсионерка Галина Васильевна живет в частном доме, подключенном к центральному водоснабжению. Счетчик воды был установлен в колодце возле дома. Несколько лет назад в колодце произошел прорыв. Работники Слуцкого водоканала сняли счетчик, после чего выяснилось, что его показания расходятся с данными, по которым пенсионерка платила за воду. Разница составила 372 кубометра. Сейчас долг за водоснабжение составляет 2111 рублей, в том числе 1273 рубля пени. Платить эту сумму пенсионерка не согласна.
5: Когда случилась авария, работники водоканала сняли счетчики, причем без нашего ведома. А потом его просто принесли и отдали. Показали разницу в показаниях воды. И сказали погашать эту разницу. Еще предупредили, что буду платить штраф. Якобы я сама подключилась к центральной канализации.
3: На приеме у председателя Минблсполкома Алексея Кушнаренко она объяснила, что из-за воды в колодце не всегда могла добраться до счетчика и фактические показания снимала примерно дважды в год. В остальное время сама оценивала расход воды. Согласно документам, обычно она оплачивала 1 кубометр в месяц. Однако гендиректор ЖКХ Минской области Юрий Кукашук утверждает, что после установки нового счетчика расход воды в доме в некоторые месяцы достигал 10 и даже 23 кубометров. В ноябре прошлого года дом пенсионера отключили от центрального водоснабжения. Женщина обращалась в райисполком с просьбой списать задолженность, однако там отказали и предложили рассрочку. В комментариях многие пишут, что стали замечать в коммунальных квитанциях странные начисления, неизвестные пункты и загадочные услуги. Люди платят, но не понимают, за что именно. Суммы растут, а разъяснений никто не дает. Пользователи жалуются, что им незаконно начисляют дополнительные платежи.
18: Мы за капремонт платим, которого не было 35 лет со сдачи дома.
19: В жировке пункт 9. Санитарное содержание вспомогательных помещений. Что это за помещения и где они находятся?
20: У меня прописан сын, а живет уже 25 лет в Канаде. Начисляют какие-то платежи за тунеядство. Это что?
3: Люди жалуются, что цены на коммуналку за последние 2 года заметно выросли. При этом качество предоставляемых услуг оставляет желать лучшего.
21: Мне интересно, откуда цифры берутся за отопление.
22: Это точно, что хотят, то начисляют. Раньше хоть жировки приходили, можно было видеть, за что платишь, а теперь что выставили, то и плати.
23: У меня каждый раз пеня 20 копеек. Всегда оплачиваю вовремя, но пеня не исчезает.
27: Сижу в декрете, а потом смотрю, что-то много оплачиваю. А оказывается, я тунеядец.
3: Как заявили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, многие услуги ЖКХ граждане уже возмещают на 100%. В основном существенно компенсируются затраты на тепловую энергию, отметили в Министерстве. Что касается жительницы деревни Прусы, то обстоятельства ее дела должна проверить независимая комиссия. В частности, власти намерены выяснить, соответствовала ли правилам установка счетчика в колодце, мог ли прибор находиться в воде, как часто контролеры должны были проверять его показания и почему после аварии счетчик некоторое время находился у водоканала. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
25: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
26: Вся Беларусь.
25: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
0: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
1: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
0: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила $1,850. А местами, ну, доходит и до 2200.
1: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
0: Со свежим ремонтом, да?
1: Да-да, такую, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
0: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
1: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
0: Ого, эта треть рынка просто испарилась.
1: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
0: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
1: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
0: Ну, логично, да.
1: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
0: Типа, куда эти деньги девать?
1: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас, крайне затруднен.
0: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
1: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, вынужденного инвестирования.
0: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
1: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
0: Точно.
1: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
0: И цены там тоже скакнули.
1: Взлетели на 15-23% всего забот.
0: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
1: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
0: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
1: Бывало, да.
0: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
1: Давай посчитаем.
0: Допустим, она стоит 80 тысяч долларов. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – 16 тысяч долларов. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
1: Никакой же.
0: 2740 рублей каждый месяц на протяжении 20 лет.
1: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
0: Ага.
1: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, ну максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5500 рублей в месяц.
2: А для стандартной двушки за 115 тысяч долларов платеж уходит вообще под 4000 рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8000. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
1: В ход идут просто экстремальные решения, привлекают доходы созаемщиков, вписывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
2: Ого, всей семьей впрягаются.
1: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное,

0: Эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
1: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в $230-280 в месяц, плюс коммуналка.
0: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
1: $50. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
2: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
1: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
2: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
1: И это не блеф, да.
2: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
1: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивая риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
2: О, это извечный спор.
1: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
2: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
1: Почему?
2: Если не учитывать полную стоимость владения.
1: А, ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы. Все это взлетело до $450-650 на каждый квадратный метр.
2: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев. И все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще не существующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
1: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
2: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка.
1: Которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
2: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
1: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
2: Ну да.
1: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах $900-1200. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
2: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
1: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
2: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
1: Логистика.
2: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички – это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
1: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
2: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
1: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.

0: немало.
1: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
0: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
1: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
0: Себестоимость строительства – это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
1: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
0: И регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
1: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
0: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
1: А остальные 65% – это подушка безопасности?
0: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
1: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
0: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
1: Неузаконенные перепланировки.
0: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
1: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
0: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
1: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
0: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
1: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупатели снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
2: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Эхо шторма из России. Белорусский рубль обновил сразу несколько валютных рекордов со знаком минус.
4: Доллар на торгах 17 августа вырос до 3 рублей 1 копейки. Евро – почти до 3 рублей 49 копеек. Российский рубль, наоборот, продолжил падение и опустился до 3 рублей 56 копеек за 100 российских.
3: В итоге доллар обновил максимум за 5 месяцев, евро за 10, а российский рубль оказался на минимуме примерно за полтора года. Для Беларуси такое движение особенно чувствительно, потому что именно российский рубль фактически задает направление белорусской валюте, объясняет глава Института экономических исследований Лев Львовский.
5: Предсказывать тут что-то очень сложно. У нас сейчас в корзине валютной для Беларуси, то есть корзина, которая пропорциональна нашим торговым потокам и нашим торговым партнерам, главная валюта – это рубль. Российский рубль. Собственно, большая часть экспорта и импорта у нас происходит именно с Россией или еще и через Россию, через российские логистические сети.
3: Простыми словами, чем сильнее трясет российский рубль и российскую экономику, тем быстрее последствия доходят и до Белоруссии.
5: Поэтому судьба белорусского рубля, она во многом, почти, 95% и больше, будет определяться судьбой именно российского рубля. Нам важно, насколько наша валюта оценивается именно относительно российской валюты. А куда пойдет российский рубль, это зависит от того, насколько успешно Россия будет торговать нефтью, то есть от мировой конъюнктуры, и от того, насколько успешно или неуспешно будут применяться санкции в отношении России. Это два таких передаточных механизма, а вот что будет в реальности, в итоге пойдет белорусский рубль вверх или вниз, предсказывать я не возьмусь. Вот могу предсказать, что он пойдет вслед за российским рублем.
3: Эксперты напоминают, что давление на экономику союзного государства сейчас идет сразу с нескольких сторон. Затянувшиеся боевые действия требуют все больше денег, военные расходы раздувают дефицит бюджета, санкции ограничивают доступ к технологиям и внешним рынкам. Одновременно Украина все активнее атакует экономическую инфраструктуру внутри самой России – нефтеперерабатывающие заводы, топливные объекты и крупные логистические центры. Серия атак на склады Wildberries серьезно нарушила работу одной из крупнейших торговых сетей страны. Это миллиарды убытков, которые уже отражаются на российском рубле. А вслед за ним, как объясняют экономисты, практически неизбежно начинает штормить и белорусскую валюту. И чем дольше продолжается СВО, тем дороже она обходится не только Москве и Киеву, но и Минску, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Мамы говорят на радиосигнал.
6: Мужчины закончились. Беларусь потеряла сотни тысяч рабочих рук за 10 лет. Экономику сейчас тянут женщины. В экономике Беларуси женщин становится все больше, а мужчин меньше. По данным Белстат, разрыв между работающими мужчинами и женщинами продолжает увеличиваться. За последние два года женщин стало больше на 45,5 тысяч, а количество трудоустроенных мужчин, наоборот, уменьшилось почти на 46 тысяч. Благодаря активному притоку женщин общая численность занятых в экономике выросла более чем на 14,5 тысяч человек. Это первый рост в этом десятилетии, отметили в Белстате.
7: Среди отраслей, где растет занятость, строительство, здравоохранение, IT и связь, розничная торговля, общепит, финансы и госуправление. А вот в промышленности и сельском хозяйстве занятость, наоборот, падает.
6: За последние 10 лет рынок труда Беларуси потерял 240 тысяч работников. Сами женщины говорят, что несут на себе основную долю заботы о доме и довольно много трудятся, причем нередко получая за это относительно низкую компенсацию. Женщины составляют почти 54% населения Беларуси в целом и более 53% среди трудоустроенных в экономике. Несмотря на то, что уровень занятости среди женщин выше, чем среди мужчин, в среднем белорусские зарабатывают более чем на четверть меньше мужчин. Если посчитать в целом по экономике, то разница, по данным Белстата, почти 27%. Во многом это связано с тем, что они трудятся в сферах, где зарплаты ниже. Однако даже если сравнивать оба пола в одинаковых сферах с равным стажем и образованием, то отставание в зарплатах будет на 6%, говорит специалист по подбору кадров Алиса Громова.
8: По данным Белстата, на декабрь позапрошлого года не было ни одной отрасли, где оба пола зарабатывали бы одинаково. Даже в образовании и здравоохранении, где абсолютное большинство занятых – это женщины, мужчины в среднем получают больше. Причем порой, чем более доходная отрасль, тем выше разбежка по финансам в гендерном плане. Например, в IT разница достигает 40%, а в финансовой и страховой деятельности примерно 30%. Вероятно, из-за более низких заработков белорусы составляют около 68% от тех, кто имеет вторую работу. При этом женщины нередко сталкиваются с дискриминацией на рынке труда. Например, им порой отказывают в работе только из-за пола.
6: Разница во времени, которое трудоспособные женщины и мужчины тратят на оплачиваемую работу, невелика. У первых в среднем 7 часов 20 минут, а у вторых 7 часов 48 минут. Однако, будучи такими же активными в экономике, как и мужчины, белоруски в основном на своих плечах несут груз домашних забот, отмечают социологи.
9: На уход за детьми они тратят в 2 раза больше времени, чем их партнеры, а на приготовление еды – аж в 7 раз. В целом же на домашние дела и уход за семьей у женщин уходит в среднем 4 часа 12 минут в день, тогда как мужчины на это тратят 2 часа и 26 минут.
6: В правительстве и госорганах женщины по-прежнему нечасто занимают руководящие должности. При этом женщины в руководстве занимают, как правило, посты максимум на уровне заместителей. Это указывает на то, что женщины в Беларуси очень слабо вовлечены в процессы принятия государственных решений, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Z-сообщество снова наехало на Минск. Российские военкоры унизили белорусов и назвали Беларусь плохим союзником. И вот в чем оказалось дело.
10: Я иногда говорю россиянам, белорус это русский со знаком качества, они иногда некоторые даже обижаются. Я говорю, ну против истории не попрошу, что тут обижаться. Белорусы это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо. Надо говорить так, как оно было.
3: С этих слов Александра Лукашенко началась целая волна негатива в сторону президента Беларуси в российском Z-сообществе. Вот какой тирадой, к примеру, разразился популярный в России канал «Товарищ Артем».
11: Последний защитник социализма. Вслед за своими бандеровскими коллегами по русофобии продолжает пестовать белорусство. Более того, он заявил, что именно белорусствующие – настоящие нации. Интересно, а какая же тогда ненастоящая с его точки зрения? Угадайте с одного раза. В общем, белорусствующего сектанта в своем нацистском угаре вам в вечернюю ленту.
3: А военкор Котенок назвал союзничество Беларуси с Россией двуличным.
12: Выходит, что когда надо, батька хвастает, что белорусы – это русские со знаком качества, а при нужде поворачивается к России кормой, делая вид, что проблемы русских его абсолютно не касаются. Союзничество такое, специфическое, в духе двуликого Януса.
3: Также, по словам военкора, Минск лишь пользуется союзом с Россией, но при этом не отдает Москве то оружие, которое ей сейчас особенно нужно в боевых действиях на Украине.
12: И если честно, то к простоватой хитрожопости батьки у нас привыкли давно. Но тут еще есть и явная предвзятость. Дело в том, что Александр Григорьевич Лукашенко зажал для русских полонез, эффективную систему, перестреливающую «Хаймарс», которой так нам не хватает в СВО. Например, азербайджанин Алиев эти системы имеет. С удовольствием пулял из них по армянам в Карабахе 6 лет назад. А русским продавать не велено. Вот так-то.
3: Также этот российский военкор обвинил Беларусь в сговоре с Зеленским.
12: А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам. Жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил, ретрансляторы снял и удары отменили.
3: Z-блогеры пишут, что также очень заметна смена официальной риторики в Минске. Мол, об угрозе белорусским рубежам с украинского и польского направлений теперь ни слова. А Лукашенко, цитирую, «вновь превратился в директора совхоза, контролирующего сбор каждой картофелины и надои каждой коровки». Российские военкоры обвиняют белорусов, что тема выгодной торговли со всеми странами для них важнее, чем российская спецоперация на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
13: За Россию ответит Беларусь. НАТО подготовило план на случай российской агрессии против стран Балтии. Причем тут Гродно? НАТО разработало три варианта действий на случай, если российские войска атакуют Эстонию, Латвию или Литву. Главными целями являются остановка наступления и максимальное ослабление сил РФ, пишет Бильд. Как отмечается в издании, первым этапом является подавление ракетных и беспилотных атак.
14: Для этого НАТО планирует задействовать боевые самолеты, ракеты и дроны для уничтожения российских ракетных комплексов. Одной из основных целей может стать Калининградская область, где расположены многочисленные системы противовоздушной обороны и ракетные комплексы.
13: Одновременно на границах с Россией и Беларусью планируется создать так называемую автономную зону, пишет Бильд.
14: В ней не будут находиться военнослужащие НАТО. Против наступающих российских войск должны действовать беспилотники и наземные роботизированные системы.
13: На следующем этапе, как отмечается, Альянс может нанести удары уже по территории России. Спецназ должен будет уничтожать военные и логистические объекты, аэродромы, оборонные предприятия, мосты, железные дороги, которые используются для переброски войск и техники. Кроме того, как отмечается в издании, НАТО планирует создать воздушный мост для переброски беспилотников и роботов в Россию. Они должны атаковать, в частности, аэродромы и военные базы. При этом в Альянсе подчеркивают, что не планируют захватывать территорию России. Задача – отбросить российские войска к границе, отмечает издание.
14: Примечательно, что НАТО не намерено держать эти планы в секрете. По мнению военных, сдерживание действует только в том случае, если противник заранее знает, с чем столкнется в случае нападения на страну Альянса.
13: Сообщается, что целью ответного удара станет не только Россия, но и Беларусь. В таком случае удар будет нанесен по военным объектам в районе Гродно. Позже планируется установление килл-зоны вдоль границы и удары по авиабазам в Барановичах и Лиде. Ранее Латвия, Литва и Эстония договорились о создании единой линии обороны на границах с Беларусью и Россией. О подготовке к войне уже не раз открыто заявлял и Александр Лукашенко. Он даже призывал граждан готовиться к Третьей мировой. И ментально, и стратегически.
15: Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы оружия, мы ответим. К этому и готовимся.
13: Ситуация на границе с европейскими странами сейчас напряженная, а инциденты с мигрантами, зондами и беспилотниками ее усугубляют еще больше. Как заявил министр обороны Латвии Раевис Мелнис, беспилотник, сбитый в пятницу в Балвском крае, влетел на территорию страны из Беларуси. Сейчас специалисты изучают найденные обломки. При этом министр отметил, что риск новых залетов дронов сохраняется, и такие беспилотники будут сбивать. Эксперты уже не раз предупреждали, что Россия может втянуть Беларусь в военные действия. При этом белорусы верят, что Александр Лукашенко этого не допустит, отмечают социологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
1: Вся Беларусь.
0: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества на «Радиосигнал».
2: Вопрос на засыпку. Безопасно ли пропускать еду через сканеры в метро? Есть официальный ответ и не очень.
3: Доза облучения ручной клади обычно не превышает 0,1 миллигрея. Этого недостаточно, чтобы изменить структуру предметов или сделать их радиоактивными. То есть продукты после прохождения через рентгенографический сканер остаются безопасными.
2: Так в Минском метрополитене ответили на вопрос пассажиров, можно ли без опасений пропускать через проверочные аппараты сумки с едой. Там пояснили, что у камеры сканера есть специальная защита, а каждый аппарат ежегодно проверяют на уровень рентгеновского излучения. И в этой части международные специалисты с метро согласны. Американское управление FDA прямо указывает, известных негативных последствий от употребления продуктов, прошедших через рентгеновский досмотровый аппарат, нет. Более того, доза при таком сканировании в тысячи и миллионы раз меньше той, которая используется при специальной промышленной обработке продуктов радиацией, объясняет физик Сергей Кондратьев.
4: Рентгеновские лучи действительно являются ионизирующим излучением, но продукт после сканирования не начинает сам излучать радиацию. Это примерно как после обычного рентгена человек не становится радиоактивным. При тех дозах, которые используются для досмотра багажа, речь не идет ни о заметном изменении состава пищи, ни об опасности для человека, который потом ее съест.
2: То есть рентгеновский контроль грузов с продуктами не делает пищу радиоактивной при соблюдении установленных параметров оборудования. Но если оборудование неисправно, нарушена защитная оболочка или правила эксплуатации, тут-то и начинаются серьезные проблемы, говорит эксперт.
4: Контроль в первую очередь необходим за самим аппаратом и людьми, которые постоянно работают рядом с ним. Поэтому здесь главный вопрос – исправна ли защита, проходит ли оборудование регулярные проверки и не превышает ли излучение установленные нормы за пределами камеры. Лучевая болезнь – это не шутки, но она возникает после достаточно серьезных доз.
2: Медики предупреждают, что среди первых признаков лучевой болезни – тошнота, рвота, головная боль и диарея. А при больших дозах возможно поражение кожи и внутренних органов. Если вы обнаружили у себя какие-то из этих симптомов, немедленно обратитесь в больницу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Важный сигнал.
2: Всех забрали в армию. Бобруйск, Агромашу не хватает работников. Минпром попросили помочь.
5: Уважаемый Виктор Викторович, перед управляющей компанией холдинга «Бобруйск-Агромаш» стоит стратегическая задача по поставке сельскохозяйственной техники в страны дальней дуги. Для выполнения данной задачи в установленные сроки просим вас оказать содействие по подбору персонала, входящих в систему Министерства промышленности.
2: Журналисты профильных ведомств публикуют письмо от Бобруйска-Агромаша Минпрому. В нем первого замминистра промышленности просит привлечь работников с других предприятий.
5: Дополнительная необходимость сотрудников имеется по следующим профессиям. Слесарь механосборочных работ – 15, машинист крана – 8 человек, сварщик на автоматах и полуавтоматах – 10.
2: Почему на некогда легендарном производителе сельхозмашин и техники никто не хочет работать, в комментариях признаются бывшие сотрудники предприятия.
6: Это адский труд за копейки. А из-за постоянного кадрового голода ни выходных нормальных, ни отпусков. Переработки бешеные, а за них особо никто не доплачивает.
7: Руководство постоянно жалуется, что некому работать. При этом действительно молодых и сильных ребят в этом году уже в 3 волны забрали в армию. Остались возрастные мужички и женщины. Неужели для такого важного предприятия нельзя придумать какую-то бронь или отсрочку?
2: Но если давать отсрочку от армии каждому предприятию, которое жалуется на нехватку людей, то бронь понадобится уже половине экономики, говорит экономист Андрей Белкин. По его словам, людей не хватает практически во всех ключевых сферах, а самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей.
4: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели – в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш. То есть Беларусь все заметнее отстает не только от Европы, но и от многих стран, с которыми раньше себя даже не сравнивала.
2: Согласно статистике, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
1: Бензотуризм. Жители приграничных с Россией регионов показали наплыв россиян за белорусским бензином. На всех не хватило. Многих автомобилистов возмущает массовое нашествие россиян на белорусские заправки. Из-за дефицита топлива в России жители ближайших к Беларуси регионов едут закупаться в приграничные города белорусским топливом. Тем самым они искусственно создают дефицит и очереди на заправках страны, жалуются автомобилисты.
8: Это Крищев. Город рядом с границей с Россией. Угадайте, кто у нас? Six Seven. Короче, ребятки, я, конечно, дико извиняюсь. Я, конечно, люблю русских людей, все дела. Но, по-моему, это немножечко наглёшь. Не гоните нам бензин!
1: Дефицит моторного топлива вынуждает россиян вспоминать практики из лихих 90-х. Тогда ехали за едой и сигаретами, чуть позже за одеждой и промтоварами, а теперь приходится ехать за бензином. Россияне уже создали в соцсетях специальные чаты для желающих поехать на белорусские АЗС. Сами белорусы в комментариях реагируют на это в основном негативно.
9: Вы к нам со своей головной болью не лезьте. Разбирайтесь сами на своих болотах.
10: Теперь они поедут в Беларусь не только за интернетом и Зарой, но еще и за бензином.
11: Плохо с бензином, дизелем и интернетом, так что лучше дома сидите.
1: Беларусь и так увеличила поставки бензина в Россию, но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива в соседней стране, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку бензина. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои. Однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Арнштейн.
12: Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, ну, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в Центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
1: Для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: На радиосигнал «Главные итоги недели». Важный сигнал.
2: Война просачивается через границу. Очевидцы обсуждают странный взрыв на территории БМЗ в Жлобине. Одна из версий – там рухнул беспилотник.
3: Утром 18 августа, около 8 утра, в районе БМЗ в Жлобине упал неизвестный беспилотник. При падении произошла детонация боевой части. Звук взрыва слышали в соседних микрорайонах.
2: Об этом пишут гомельские средства массовой информации. По данным местного профильного издания, улица Промышленная на подъезде к заводу была перекрыта.
3: Информация о пересечении дроном государственной границы и движении по территории Беларуси на данный момент отсутствует. Обошлось без пострадавших.
2: И хоть власти подобные инциденты не комментируют, данные о падении беспилотников в Беларуси появляются регулярно, особенно в приграничье. Работа РЭП в этих зонах только добавляет неразберихи, объясняет военный эксперт Алексей Дроздович.
13: Белорусское ПВО действительно крайне редко сбивает российские дроны. Возможно, это связано с опасениями спровоцировать негативную реакцию со стороны Москвы, но, между прочим, это прямая угроза для граждан Беларуси. Иногда включают радиоэлектронную борьбу, чтобы сбить курс дрона, но ведь в таком случае он может рухнуть прямо на жилой дом. Последствия могут быть смертельными. Такое игнорирование – это игра с жизнями людей.
2: Еще одна проблема в том, что белорусские силы ПВО, даже если такая команда была бы дана, не смогли бы сбить все дроны. Об этом ранее заявлял и государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович. По его словам, эту проблему выявили во время внезапной проверки боеготовности систем ВВС и ПВО.
14: Сегодня высоты контрольных целей колеблются от 25 до 6 тысяч метров. На высоте более 1 тысячи метров цели выявляются довольно легко. А вот на 25, 50 и 100 метров возникают определенные сложности с обнаружением.
2: Напомним, что о участившихся случаях падения беспилотников в приграничье ранее говорил и Александр Лукашенко. Но паниковать не стоит, уверяет президент. Цитирую, «время военное, надо отнестись с пониманием». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Мамы говорят на радиосигнал.
15: Это не роддом, а тюрьма. После родов у 18-летней белоруски отказали руки и ноги. Врачи помочь не смогли. Жительница Гомеля стала мамой в 18 лет. Но после родов у нее на фоне сильного стресса стали отказывать руки и ноги. О необычном случае из практики рассказала заведующая психологическим отделением Гомельской областной клинической психиатрической больницы Ирина Лисогурская.
16: Когда после родов ей положили ребенка на живот, она от него отвернулась. В ту же секунду ее охватило сильное чувство вины, но на фоне стресса внезапно отказали руки и ноги. Врачи ничего не могли с этим поделать.
15: Однако после нескольких сеансов состояние молодой матери стало улучшаться, а эмоциональная боль ослабла. Тело снова заработало, девушка приняла реальность и стала ухаживать за своим ребенком. Но не всегда все заканчивается благополучно. Прошлым летом 24-летняя белоруска Кристина родила первого ребенка. Беременность протекала нормально до момента, когда даже со стороны стало понятно, что ребенок будет крупным. Окружающие думали, что пара ждет двойню, а сама девушка неоднократно задавала врачам вопрос, все ли будет в порядке. Когда УЗИ показала предположительный вес в 4400, Кристина начала по-настоящему бояться рожать самостоятельно. Но врачи говорили, справишься сама, рассказала девушка.
17: Я прямо у них спросила, разве вес более 4,5 килограмм – это не повод для кесарева? Заведующая еще раз ощупала живот и сказала, что там максимум 400, мол, сама родишь. Я успокоилась, подумала, врачи же опытные, им виднее.
15: Когда роды прошли и сына положили Кристине на грудь, та удивилась, как вообще смогла родить ребенка размером с 2-месячного младенца. Пока девушка еще была в затуманенном состоянии, ей сообщили о разрывах третьей степени. Первые несколько дней после родов и наложения швов Кристина чувствовала себя нормально. Это изменилось, когда швы начали расходиться и началась невыносимая боль. Врачи утверждали, что после таких родов это нормально. По словам Кристины, ее осматривали на кровати вместо гинекологического детского кресла советовали пользоваться мазью, делать упражнения Кегеля для укрепления мышц и ждать.
17: Ночью стало совсем плохо. Когда я встала за смесью для сына, произошло произвольное опорожнение кишечника через влагалище. Я была в ужасе. Даже не подозревала, что такое вообще физически возможно.
15: После этого консилиум врачей решил поставить стому, предупредив, что это временно, месяца на два. Врачи уговаривали не останавливать грудное вскармливание, говорит Кристина.
17: Но я понимала, что операции, наркозы и месяцы антибиотиков не позволят сохранить лактацию. Выписалась из роддома не с цветами и малышом, а одна из колостомой в боку.
15: Стому закрыли только через 5 месяцев. Не желая мириться, Кристина направила жалобу в Минздрав по поводу ненадлежащей помощи, понесшей тяжкий вред здоровью.
17: Когда меня пригласили на врачебный консилиум в Комитет по здравоохранению, я надеялась получить помощь. Но услышала, что по протоколу кесарево при крупном плоде делают ради ребенка, а не ради матери. И что мой случай был один из тысячи. Комитет ссылался на допустимую погрешность в оценке веса плода и непрогнозируемость осложнений.
15: Сейчас Кристина восстанавливается и планирует доказать, что должной помощи ей не оказали. Несмотря на то, что комиссия признала действия медиков верными, девушка надеется, что ее история поможет иначе посмотреть на проблемы женщин в родильном зале. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
0: Важный сигнал.
1: Ловушка для абитуриентов. В Минобразовании придумали хитрую штуку, чтобы отучить абитуриентов метаться между вузами. Многие абитуриенты, чтобы обезопасить себя и гарантированно поступить в вуз, тянут с подачей документов до последнего. Все это время они отслеживают ситуацию по мониторингам, которые регулярно обновляют университеты. Смотрят, сколько людей и с какими баллами уже принесли заявление на выбранную специальность. Однако в завершающий день вузы раньше обычного перестают обновлять эту статистику. Во время пресс-конференции в Национальном пресс-центре недовольный такой ситуацией родитель поинтересовался у Минобразования, почему скрывают цифры.
18: Ребенок в этом году поступал в вуз. Носили документы в последний день. Людей было много, особенно в последние часы. Подскажите, а почему в последний день таблицу с мониторингом подачи документов перестают обновлять за час до конца подачи документов в 17:00? Если дети, которые до 18:00 зашли в вуз, еще активно подают документы. И именно в это время все меняется. И так было не только в нашем университете, куда подавали документы.
1: Для абитуриентов и их семей данные мониторинга действительно важны. Некоторые, опираясь на эти сведения, буквально в последний момент успевают переподать документы туда, где больше шансов пройти. В Министерстве образования объяснили, что время обновления результатов мониторинга прописано в законе. На протяжении всей вступительной кампании данные обновляются 3 раза в сутки – в 12, 15 и 18 часов. А в заключительный день – в 12, 15 и 17 часов, отметил начальник Главного управления профессионального образования Сергей Пищев.
19: То есть такие правила, они установлены, то есть действительно задача стоит, чтобы абитуриенты осуществляли выбор своей специальности не в последний час подачи документов, а на протяжении всего периода приема документов. Ну а выбор, конечно же, необходимо делать еще раньше. На это направлена активная профориентационная работа, которая проводится с абитуриентами, информирование широкое, которое проводится в том числе и в первую очередь благодаря нашим средствам массовой информации. То есть задача стоит такая, чтобы как раз-таки вот выбор специальности и выбор направления он был осуществлен заблаговременно, а не в последний час.
1: При этом среди самих абитуриентов отечественные вузы теряют популярность. Все больше выпускников школ стремятся продолжить учебу в европейских странах, говорит эксперт в сфере образования и науки Андрей Лаврухин.
20: Это более безопасно и перспективно в плане самореализации и возможности получения качественного образования. Но я понимаю и тех родителей, которые в силу финансовых причин или других обстоятельств, затрудняющих поступление детей в школы западных стран, европейских стран, отдают своих детей на обучение в Российскую Федерацию.
1: К Как следствие, белорусские вузы сталкиваются с недобором студентов, что публично признают и в Минобразовании. В Беларуси число молодежи в вузах продолжает снижаться примерно на 5% ежегодно. При этом растет число иностранных студентов, что компенсирует общее сокращение. В целом, белорусские студенты все меньше заинтересованы в местном образовании, а привлекательность западного высшего образования растет, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
2: Белорусов заберут на СВО. ГУР Украины оценил вероятность наступления на Киев со стороны Беларуси.
3: Это будет зависеть от мобилизации в России. А будет ли мобилизация, мы увидим только после выборов. Проявятся индикаторы и разведывательные признаки мобилизационных мероприятий. Скрытую мобилизацию в наше время провести невозможно. До выборов они будут пытаться показывать какие-либо достижения на тех участках фронта, где они могут что-то сделать. А уже после, возможно, будет мобилизация.
2: Это свежее заявление представителя Главного управления разведки Украины Вадима Скибицкого. По его словам, при проведении частичной мобилизации в России в октябре 2022 года первые боевые подразделения из мобилизованных появились на фронте в декабре-январе.
3: То есть, если Россия в этом году проведет новую волну мобилизации, они могут подготовить мощную ударную группировку ближе к февралю, в начале следующего года. Тогда и возрастет возможность российской атаки с северного направления на Черниговскую или Киевскую область Украины. Это не стопроцентный сценарий, но вполне вероятный. Особенно если учитывать любовь Путина к символическим датам.
2: В феврале 2022 года Беларусь стала одним из главных плацдармов для наступления армии России на Украину. Российские войска и военная техника, которые в тот момент были на учениях в Беларуси, пошла на украинскую территорию именно через Чернобыльскую зону в сторону Киевской области. То, что северное направление было одним из ключевых первые дни российской спецоперации на Украине, признавал и Александр Лукашенко.
5: 24 февраля российские военные пересекли границу Украины с территории Беларуси.
21: Да, с территории Беларуси отдельные части пересекли границу Украины. Действительно, с территории чернобыльских примерно районов, где были на учениях российские войска, были запущены 2 или 3 ракеты.
2: Напомню, ранее руководитель офиса Зеленского, бывший глава разведки Буданов, заявил, что если Беларусь решится на более активное участие в российской спецоперации на Украине, Украина будет готова к жесткому ответу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Новости регионов на «Радиосигнал».
1: В Кричеве при пожаре погибла 73-летняя пенсионерка. Прохожий заметил дым из окон частного дома и вызвал МЧС. Во время тушения спасатели обнаружили в одной из комнат хозяйку дома без признаков жизни. Предварительная версия причины пожара – неисправность электропроводки. В Бресте 17-летний бесправник врезался в ограждение, двое подростков в больнице. Ночное ДТП произошло на улице Наполеона Орды. По предварительной информации, 17-летний подросток за рулем микроавтобуса «Форд» не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в барьерное ограждение. По данным ГАИ, юный водитель не учел дорожные условия и особенности авто. Разумеется, водительских прав у него не было. В результате тарана сам водитель и его несовершеннолетний пассажир с травмами доставлены в больницу. В Добрушском районе после дождя испортилось зерно. В одном из хозяйств района зерно намокло после дождя и начало прорастать. По словам работников, теперь ответственность за испорченный урожай хотят возложить на них. Работники считают, что причиной потерь стали погодные условия. В Солигорске жители пожаловались на состояние лыжероллерной дороги вдоль леса на улице Козлова. По словам местных жителей, дорога пришла в ужасное состояние. Передвигаться по ней на велосипеде, роликах или самокате уже невозможно. При этом велосипедистам рекомендуют пользоваться тротуаром. Житель города уже оставил заявку через службу 115, однако сомневается, что проблему решат. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
1: Новости Зазеркалья. Белстат сообщил о росте реальных доходов населения. Белорусы в соцсетях не согласны. Темпы роста реальных доходов немного выросли. В январе-апреле они составили 7,9%. Для сравнения, за 2025 год показатель увеличился на 9,6%. По данным Белстата, выросла доля оплаты труда, но при этом снизились доли трансфертов населения и доходов от собственности, отметили в Белстате.
6: Оплата труда составила почти 66,5%. Трансферты населению, то есть пенсии, пособия, стипендии и другие выплаты – 22,3%. Доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящий доход – 6,7%. Доходы от собственности и прочие доходы – 4,6%.
1: Реальные располагаемые денежные доходы представляют собой деньги за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги. Сами белорусы говорят, что рост реальных доходов видят только на бумаге. Многие признаются, что денег на жизнь едва хватает. Один из популярных тиктокеров опросил прохожих на улицах Минска, сколько денег им хватило бы для комфортной жизни и где можно зарабатывать такие суммы. Ответы разнятся.
7: Чтобы жить хорошо, ну, хотя бы 5000.
22: Ну, не меньше 4.
23: Мне 3 хватает.
24: А если дети появятся, сколько?
23: Я думаю, побольше надо.
7: Ну, хотя бы от 4000.
25: Да, учитывая, что свое жилье несъемное.
26: Ну, если съемное, тогда плюс еще хотя бы 1000.
27: Чтобы мне комфортно жить, мне должна быть пенсия 1000-3-4. Вот чтобы мне комфортно жить, чтобы я смогла съездить куда-то, чтобы я смогла позволить себе, отдых.
1: Многие опрошенные блогером прохожие называли айтишников среди работников, которые зарабатывают больше всего. Экономисты ранее обращали внимание, что белорусские компании будут вынуждены повышать зарплаты сотрудникам, если общественно-политическая ситуация в стране не изменится и проблема миграции населения не исчезнет. В то же время эксперты уже не раз высказывали беспокойство рекордным ростом заработков, который опережает экономику и производительность труда. Усиливающиеся из-за этого перекосы, по их оценкам, могут привести к неприятным последствиям. На это уже обратил внимание президент. Во время отчета правительства Александр Лукашенко заявил, что нужно сбалансировать потоки в экономике.
28: Тема номер один, волнующая наших граждан. Как бы не убаюкивало правительство, мол, недовыполнили чуть-чуть. Факт. Рост цен 106,8% при задании 105%. Смотрю на сводную цифру Белстата, как на среднюю температуру по больнице. По многим чувствительным для простых людей товарам цены выросли и существенно в большем размере.
1: Во второй половине прошлого десятилетия в стране ввели норму, которая обязывала поддерживать рост зарплат не выше роста производительности труда. Однако в апреле 2020 года на фоне пандемии и предстоящей электоральной кампании правительство отвязало рост зарплат от производительности труда. Позднее норма снова стала действовать, но в 2022 году Совмин до особого распоряжения приостановил действие нормы о привязке зарплат к росту производительности труда. Эксперты констатируют дефицит рабочей силы, что стимулирует рост зарплат. Все это только ухудшает и без того опасную ситуацию в стране, говорят экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале Сигнал 666.
0: Радио Сигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
29: Вся Беларусь.
0: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества на Радиосигнал.
2: Помидоры тоже в бане. После мяса и молочки в Россию не пустили 60 тонн белорусских помидоров. Что случилось на этот раз?
3: При фитосанитарной проверке помидоров из Витебской области был обнаружен вирус коричневой морщинистости плодов томата. Помидоры предназначались для покупателей в Московской, Калининградской и Смоленской областях. 56 тонн задержанных партий вернули отправителю в день обнаружения. Владельцам груза объявили предостережение о необходимости соблюдать фитосанитарные требования.
2: Об этом заявили в Россельхознадзоре. При этом представитель белорусского поставщика уверяет, что с их стороны все документы были в порядке, а перед отправкой томаты проходили необходимые проверки и никаких признаков инфекции не показывали. На предприятии не исключают, что нынешняя история может быть своеобразной ответной мерой после майского случая, когда уже Беларусь остановила и уничтожила партию зараженных томатов, приехавших из России. Тогда белорусская гастаможня не пропустила 10 тонн томатов-овощей, которые следовали из Московской в Гомельскую область.
3: С целью недопущения распространения опасного вируса задержанные фрукты и овощи были уничтожены. Перевозчику грозит крупный штраф.
2: И хоть данный вирус практически не несет опасность человеку или животным, он может стать настоящим убийцей для сельского хозяйства, объясняет инфекционист-эпидемиолог Ольга Козлова.
4: Вирус коричневой морщинистости плодов томата – это растительный вирус, который поражает в первую очередь томаты и сладкий перец, вызывая характерные коричневые морщинистые пятна на плодах и деформацию растений. Он очень устойчив к окружающей среде, может распространяться через зараженные семена, плоды, оборудование и контакт с растениями и способен уничтожить весь урожай и качество продукции. Это регулярно приводит к серьезным экономическим потерям для садоводов и фермеров в разных странах мира.
2: Из-за скрытой инкубации вируса и того, что зараженные растения не всегда проявляют симптомы, он может незаметно проникать в новые регионы и приводить к масштабным карантинным мерам, вплоть до уничтожения посевов, чтобы остановить распространение. В условиях белорусского АПК, который и так работает в жестких экономических и климатических условиях, проникновение таких болезней может стать серьезным ударом по производству, ценам на продукты и даже по всей экономики страны, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале Сигнал 666.
0: Важный сигнал.
2: Хлеб и вода. ЖКХ опубликовала список вакансий, объем работы и зарплаты. Последнее не для слабонервных.
3: Приглашаем на работу электрогазосварщика 5-го разряда, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря-сантехника, слесаря по обслуживанию тепловых сетей, рабочего зеленого строительства, дорожного рабочего, водителя грузового автомобиля, тракториста, машиниста экскаватора, прессовщика вторичного сырья и слесаря по ремонту автомобилей. Для нуждающихся предоставляется общежитие. Действует полный социальный пакет.
2: Такое объявление опубликовало Дзержинское жилищно-коммунальное хозяйство. Зарплаты, которые указаны в приглашении на работу, колеблются от 1500 до 2700 максимум. Правда, последнюю сумму обещают только за должность электромонтера. При этом за аналогичные вакансии в соседних странах предлагают заметно больше, комментирует экономист Игорь Боровик.
8: В Польше минимальная зарплата в 2026 году 4806 злотых. Это примерно 3900 белорусских рублей. В Литве 1153 евро, то есть больше 4000 рублей. И это просто установленный минимум. Если брать рабочие специальности, сварщики, электрики, сантехники, водители, в странах Евросоюза могут получать от 2 до 4 тысяч евро в месяц. Конечно, там выше цены и налоги, но разрыв все равно остается огромным.
2: Когда человеку в Беларуси за квалифицированный физический труд предлагают 1500-2500 рублей, неудивительно, что такие предприятия годами испытывают кадровый голод, говорит эксперт.
8: Люди либо ищут более выгодную работу внутри страны, либо уезжают туда, где за те же навыки готовы платить больше. И по данным Белстата, уезжают в первую очередь самые молодые и наиболее квалифицированные.
2: Масштаб утечки кадров можно увидеть хотя бы по соседней Польше. По данным Польского управления социального страхования, на конец 2025 года в системе было зарегистрировано почти 139 тысяч граждан Беларуси. Для

0: Рассказываются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! В эфире «Между строк». Александр Лукашенко потребовал, чтобы белорусские рожали минимум двоих, а лучше троих детей, иначе стране скоро будет некому работать. Но население Белоруссии сокращается не из-за недостатка призывов. Молодые люди уезжают, жилье остается дорогим, в регионах закрываются родильные отделения, а воспитание детей бьет по доходам и карьеру родителей. В этом выпуске разберем, почему прежние демографические программы не остановили спад и какую цену семьи платят за рождение ребенка. А также выясним, зачем власти завозят иностранных работников, одновременно обвиняя белорусов в нежелании рожать.
2: Да, тема, скажем так, максимально острая сейчас.
1: Вот именно. Двое родителей плюс трое детей равно успешное будущее.
2: Угу. Математика первого класса.
1: Но за этой простотой скрывается пугающе прагматичный подход. Неродившийся ребенок здесь рассматривается не как, человек, а чисто как будущее налоговое единица, которая типа когда-нибудь встанет к станку и начнет приносить пользу.
2: И в этом кроется главная ошибка такого подхода. Демография – это невероятно сложный социальный механизм, а в риторике чиновников она, превращается в обычную таблицу Excel.
1: 100%.
2: Логика звучит так. На заводах не хватает рабочих рук, значит, нужно просто заставить население заполнить пустующие ячейки в этой таблице. Но проблема в том, что рождение детей нельзя стимулировать приказами сверху.
1: Давай посмотрим на сухие цифры, чтобы вообще понимать масштаб проблемы. Вот на 1 января 2026 года население Беларуси составило 9 миллионов 56 080 человек.
2: Угу.
3: И за один год исчезло около 53 тысяч. Это же огромная цифра.
2: Для наглядности, слушай, 53 тысячи – это население целого районного центра. Это не просто цифра в отчете. Это опустевшие улицы, закрытые магазины, школы, в которых больше некому учиться. За год с карты буквально стирается целый город.
3: Подожди, но ведь можно сказать, что это, общеевропейский тренд. Во всей Восточной Европе падают показатели. Сейчас суммарная рождаемость в стране упала до уровня 1,2 ребенка на женщину.
2: Да, цифра пугающая.
3: При том, что для замещения поколений нужно 2,1. Но везде же рожают меньше. Разве власти не правы, когда говорят, что люди просто стали жить для себя?
2: Это очень удобная позиция – списать все на глобальные тренды и эгоизм молодежи. Но давай посмотрим на контекст. В 1994 году в Беларуси жило более 10,2 миллиона человек. И падение с 10 миллионов до 9 – это не внезапный каприз общества. Это прямой измеримый результат 30 лет конкретной государственной политики.
1: 30 лет, да.
2: Три десятилетия в стране существует система, которая полностью контролирует распределение бюджета, строительство, рынок труда, социальную сферу. И теперь итог этого тотального контроля пытаются выдать за личную безответственность граждан.
1: То есть происходит классическое перекладывание ответственности с больной головы на здоровую?
2: Именно так.
1: Но слушай, давай сыграем за адвоката дьявола. Спустимся на уровень конкретной семьи. Государство ведь выделяет деньги. По телевизору эти программы выглядят как, золотой дождь просто.
2: Да, по телевизору звучит красиво.
1: Тот же семейный капитал в 26-м году – это 35 505 рублей. Согласишь, звучит как отличный стимул.
2: Звучит действительно громко, только есть один нюанс, который полностью ломает эту красивую схему.
1: Какой?
2: Этот капитал в 35 с лишним тысяч рублей дается исключительно за третьего ребенка.
1: Ну и что в этом плохого? Разве это не логично с точки зрения защиты государственного бюджета? Докажите серьезность своих намерений, станьте многодетной семьей и тогда получите крупную субсидию.
2: Это было бы логично, если бы дети появлялись в вакууме. Но в реальности первый или второй ребенок рождается в арендованной квартире. И требовать от семьи родить третьего, чтобы получить хоть какую-то помощь на жилье...
1: Это жестко.
2: Это значит требовать прыгнуть в пропасть в расчете на то, что внизу, возможно, успеют постелить матрас.
1: Получается, государство говорит, вы сначала пройдите через годы падения доходов, поживите впятером в однокомнатной квартире, а потом мы дадим вам сертификат.
2: Вот именно.
1: Кстати, а этого сертификата вообще хватит на покупку квартиры без дополнительных кредитов?
2: Конечно, нет. Это строго регулируемая субсидия, а не чемодан наличных. Ее недостаточно для покупки жилья.

0: жилья, она лишь частично покрывает расходы. А теперь давай разберем ежемесячные пособия, которые тоже часто ставят в заслугу.
1: Давай. Там же тоже солидные суммы называли.
0: Ну смотри, при рождении первого ребенка выплачивают около 5300 рублей, второго 7425. Ежемесячно до 3 лет семья получает 1000 с небольшим на первого и около 1200 на второго.
1: Ну вот же, больше 1000 рублей в месяц. Разве это не подспорье?
0: Если не понимать механику формирования семейного бюджета. Эти пособия не прибавляются к зарплатам родителей, они заменяют доход одного из них.
1: А, то есть один взрослый уходит в декрет и все?
0: Да, его зарплата исчезает полностью, и на ее месте появляется это пособие.
1: И при этом расходы взлетают вертикально вверх. Коляски, смеси, подгузники, платные врачи.
0: Точно. А теперь вспомним про прожиточный минимум. Он установлен на уровне чуть больше 530 рублей на взрослого и 326 на ребенка до 3 лет.
1: Это же физиологическая граница выживания.
0: Абсолютно. И в эту сумму не заложена аренда жилья, ремонт сломавшейся стиральной машины или там покупка зимней резины. Если работающий родитель получает среднюю региональную зарплату, то выплаты по кредиту или аренда мгновенно съедают весь этот, ну, так называемый щедрый финансовый запас.
2: Да, математика не сходится. Хорошо, допустим, семья чудом накопила деньги, у них есть жилье, они готовы. Но ребенок рождается не в квартире, он рождается, скажем так, в социальной инфраструктуре.
0: Верно.
2: А эта инфраструктура в регионах просто трещит по швам.
0: Это то, что можно назвать инфраструктурным опустением. И это огромный барьер. И тут мы подходим к одной из самых важных тем, о которой почему-то вообще молчат, когда призывают спасать нацию. И это невидимая вторая смена.
1: Да, это важный момент.
0: Требуют рожать минимум 2 детей от семьи. Но давай будем честны, на чьи плечи ложится этот призыв?
1: На женские.
0: Именно. Декрет, больничные, поликлиники, уроки – это почти полностью женская нагрузка. И эта нагрузка имеет конкретную финансовую цену. Гендерный разрыв в оплате труда в стране составляет около 27%.
1: 27%? Это много?
0: Очень много. Когда женщина уходит в декрет на 3 года, она теряет профессиональные навыки, рабочие связи, отстает от изменений в технологиях.
1: Но ведь закон, типа, защищает рабочее место?
0: Формально да. Но работодатели, пусть и неофициально, всегда учитывают риски частых больничных. Возвращаться часто приходится на должности с худшими условиями, а продвижение по карьере вообще ставится на паузу. Этот гигантский профессиональный риск лозунги чиновников никак не компенсирует.
1: Получается, в призывах 2 родителей, 3 детей мужчины фигурируют просто как математическая половина уравнения.
0: Угу.
1: А почему отцы массово не берут декретный отпуск, чтобы разделить этот риск?
0: Из-за того же разрыва в доходах. Если мужчина зарабатывает на 27% больше, семье банально невыгодно отправлять с декрет его, потому что просадка общего бюджета будет катастрофической.
1: Логично.
0: Но есть и другая проблема, еще более глубокая. Это разрыв в продолжительности жизни.
1: Да, статистика тут просто пугающая. Мужчины в стране живут в среднем около 70 лет, а женщины 79.
0: 9 лет разницы. И вот парадокс. От мужчин требуют становиться многодетными отцами, но при этом демографическая политика почему-то начинается в роддомах, а не с программ безопасности труда, качественной медицины для взрослых и борьбы с зависимостями.
1: Да, это как-то непоследовательно.
0: Абсолютно. Невозможно построить нацию, требуя детей от отцов, которые статистически рискуют просто не дожить до их совершеннолетия и окончания университета.
1: Да. Хорошо, мы разобрали внутренние проблемы – деньги, сады, больницы, продолжительность жизни. Но ведь страна теряет людей не только потому, что они не рождаются.
0: Конечно.
1: Огромное количество людей просто уезжает. Любой разговор о демографии без учета иммиграции – это, ну, фикция.
0: Абсолютно верно. В Польше на август 26 года находилось около 138 тысяч граждан Беларуси с действующими видами на жительство. В Литве около 50 тысяч.
1: Почти 200 тысяч человек. И это только легализованных. И только в 2 странах.
0: Да.
1: Это же население 2-3 крупных городов. И ведь уезжают не пенсионеры. Уезжают айтишники, инженеры, врачи, предприниматели. Это репродуктивное ядро нации.
0: И экономическое ядро тоже. Это двойной удар по демографии. Страна теряет этих людей прямо сейчас. Образует дыры в налогах и на рынке труда. Но что еще страшнее, завтра она теряет всех их неродившихся детей.
1: Да.
0: Эти дети уже пойдут в детские сады в Варшаве, Гданьске или Вильнюсе. Они потеряны для будущей статистики.
1: И на этот массовый исход накладывается еще один, пожалуй, самый тяжелый фактор. Фактор войны.
0: О, да.
3: В 22-м году территория уже использовалась для военного наступления. А в марте 26-го года появились заявления с украинской стороны о планах размещения в Беларуси 4 станций управления ударными дронами.
0: Понимаешь, важен даже не сам факт появления этих станций, а уровень тревоги, который они генерируют в обществе.
3: Ага.
0: Демографическое поведение ломается не в момент юридического объявления войны. Оно ломается, когда страх и непредсказуемость становятся фоном для каждого разговора на кухне.
3: Ну да, как можно планировать третьего ребенка, когда горизонт планирования сузился до выпуска вечерних новостей?
0: Вот именно.
3: Ребенок требует понимания перспективы хотя бы на 15-20 лет вперед. А тут молодые люди не знают, не закроется ли завтра последняя граница или не изменится ли правило призыва.
0: Чувство безопасности нельзя декретировать указом. Когда границы ассоциируются с военным риском, а любая нелояльность чревата потерей свободы, призывы спасать нацию звучат как издевательство.
3: Да.
0: Люди просто отказываются приводить новых людей в непредсказуемый и опасный мир.
1: Хорошо, логика семей понятна, безопасности нет, детей нет. Но экономика же не может остановиться. Заводы работают, улицы нужно убирать, автобусы водить.
0: Угу. Если сотни тысяч уехали, а новые поколения не рождаются, кто будет стоять у станков?
1: Власти нашли предсказуемый ответ на этот вопрос. Это замещение мигрантами. В 26-м году начался организованный завоз работников, например, из Узбекистана.
0: Но справедливости ради, привлечение мигрантов – это путь любой развитой экономики. Европа, Штаты – все это делают.
1: Да, это правда.
0: В чем тогда здесь проблема? Разве это не логичное закрытие кадровых дыр в промышленности и строительстве? Вопрос в том, как именно используется этот труд. Вместо того, чтобы модернизировать производство, повышать зарплаты, улучшать условия работы и пытаться удержать собственные кадры, система обращается к дешевому импорту бесправной рабочей силы.
1: И эта схема уже дает сбои, насколько я понимаю.
0: Да. Стали появляться публичные жалобы приехавших. Люди рассказывали, что им обещали зарплату в $1000, а по приезде они получали ровно половину от этой суммы.
1: Ого, ничего себе.
0: Плюс они сталкивались с ужасными бытовыми условиями в общежитиях, и эти жалобы вскрывают саму механику процесса. Мигранты здесь нужны не для развития, а как удобный и легко контролируемый ресурс.
1: То есть они полностью зависимы?
0: Абсолютно. Их визы и статус пребывания полностью зависят от работодателя. С ними можно не церемониться, им можно банально не доплачивать.
1: Подожди, то есть массовый завоз мигрантов на таких условиях – это инструмент для сбивания зарплат на внутреннем рынке?
0: Совершенно верно. Руководству предприятий выгодно иметь такую подушку безопасности.
1: Угу.
0: Если местный житель приходит и требует повышения зарплаты из-за инфляции, ему всегда можно ответить «не нравится? Увольняйся». За забором стоит очередь из иностранцев, готовых работать за копейки. Это позволяет консервировать крайне неэффективную модель управления экономикой.
1: Но ведь это прямой путь к катастрофе. Да, сегодня ты сэкономил на зарплате токарю, но по телевизору при этом будут продолжать обвинять местное население в том, что оно типа забыло семейные ценности.
0: Да, лицемерие поразительное.
1: Но позволь, а как же пенсионная система? Она же в Беларуси солидарная.
0: Вот.
1: То есть налоги сегодняшних работников идут на выплаты сегодняшним пенсионерам.
0: И математика этой системы просто безжалостна. Количество работающих стремительно падает, а число пожилых людей растет. По прогнозам, к 2050 году четверть населения может оказаться старше 65 лет.
1: Четверть населения?
0: Да. И кто будет формировать пенсионный фонд? Мигранты, получающие серную или заниженную зарплату, этот фонд не наполнит.
1: Значит, государству придется принимать жесткие решения. Либо бесконечно повышать пенсионный возраст, либо критически урезать размер самих пенсий.
0: Именно. И старение нации – это же не только про нехватку денег в банкомате. Это огромная нагрузка на медицину и социальные службы.
1: Угу. А кто обычно берет на себя уход за пожилыми родственниками? Снова возвращаемся к женщинам. Та самая вторая смена плавно перетекает в третью.
0: 100%.
1: Государство требует растить детей для экономики и одновременно оставляет на плечи семей уход за стареющими родителями, потому что сиделок и мест в интернатах банально не хватает.
0: Слушай, знаешь, если попытаться связать все эти разрозненные факты, закрывающиеся роддома, страх перед будущим, низкие зарплаты, завоз бесправных рабочих, репрессии, то возникает один очень серьезный и неприятный вопрос.
1: Какой?
0: Что, если истинная цель текущей модели управления вовсе не демографическое спасение?
1: Звучит как конспирология. В смысле, ты хочешь сказать, что государство сознательно хочет, чтобы население сокращалось и старело?
0: Давай рассуждать логически. Что такое страна с растущим, образованным, экономически независимым средним классом?
1: Это сильное общество.
0: Да, это общество, которое постоянно требует соблюдения прав, честных судов, прозрачного бюджета, лучшей медицины. Управлять таким обществом невероятно сложно. Это требует постоянных компромиссов, диалога, уступок.
1: Согласен. Сложная система управления для сложного общества.
0: А теперь посмотри на альтернативу. Властям гораздо проще и комфортнее управлять стареющей, пустеющей территорией.
1: Кто остается?
0: Послушные бюджетники, чье выживание полностью зависит от государственных выплат, пенсионеры, зависящие от почтальона с пенсией, и мигранты, которых можно депортировать за малейшую провинность за 24 часа.
1: То есть это идеальная стерильная среда для сохранения абсолютного контроля. Никто не задает вопросов, никто не протестует.
0: Именно так. Громкие призывы спасать нацию и рожать троих – это просто фасад. Привычная риторика. На самом деле, создание богатой и свободной страны, в которой люди чувствуют безопасность и искренне хотят планировать большие семьи, это полностью противоречит логике удержания власти.
1: Звучит пугающе логично.
0: Система не сломана. Она работает ровно так, как спроектирована. Возвращаясь к началу, таблица Excel не сломалась. Просто из нее удалили столбцы с правами человека, безопасностью и будущим.
1: В общем, требование рожать больше показало, что власти рассматривают детей прежде всего как будущих работников и налогоплательщиков. При этом ответственность за сокращение населения перекладывают на семьи. Хотя именно государственная политика привела к массовому отъезду молодых людей, закрытию услуг в регионах и страху перед будущим. В выигрыше остаются чиновники и предприятия, которым нужны новые рабочие руки. А расходы несут родители, прежде всего женщины, теряющие доход, время и возможности для карьеры. Остановить демографический спад одними пособиями и лозунгами невозможно. Для этого Беларуси нужны безопасность, доступное жилье, нормальная медицина, достойная работа и прекращение репрессий. До встречи.
4: Важный сигнал.
5: Фильм ужасов наяву. На рассвете жители Гомеля проснулись от страшного треска и грохота в небе. Что это было?
6: Был звук, какой-то дикий треск, а потом раздался грохот над домом.
5: Это гомельчане в соцсетях обсуждают, что произошло утром 20 августа в центральном районе города. По сообщениям местных жителей, около 5 утра их разбудили нетипичные, очень громкие звуки в небе. Исходя из описания очевидцев, можно предположить, что фиксировался звук пролета какого-то объекта и взрыв.
7: Мы к шахедам уже, можно сказать, привыкшие. Эти звуки не были похожи на обычный шум их двигателя. Что-то странное и зловещее. Да, это точно не как у мотороллера, который стал привычным и который издает российская герань. Может, истребитель какой-то? Или ракеты через нас летели? Но тогда как-то вообще тревожно.
5: По словам гомельчан, такие звуки слышали жильцы домов на улице Кожара в старом аэродроме, а также в соседней Волотове и в Старой Волотове. То, что именно этой ночью была массированная воздушная атака России по территории Украины, непростое совпадение, уверен военный аналитик Алексей Дроздович.
8: Мониторинговые каналы проанализировали, что в такие ночи российские реактивные дроны двигаются вдоль белорусско-украинской границы, от Добрыжского до Брагинского районов. Также в это время на Киев и Борисполь летели ракеты с севера и востока. Возможно, этим утром гомельчане стали свидетелями попытки сбития этого над городом, удачной или неудачной. Про пострадавших нет сообщений, и слава богу. Но это, конечно, большая удача, которая в какой-то момент может закончиться, если конфликт будет продолжаться.
5: По словам эксперта, белорусское ПВО крайне редко сбивает российские дроны. Это связано с опасениями спровоцировать негативную реакцию со стороны Кремля.
8: Но, между прочим, это прямая угроза для граждан Беларуси. Иногда включают радиоэлектронную борьбу, чтобы сбить курс дрона. Но ведь в таком случае он может рухнуть прямо на жилой дом. Последствия могут быть смертельными. Такое игнорирование – это игра с жизнями людей.
5: Официально о залетах дронов-убийц на территорию Беларуси власти предпочитают не говорить. Поэтому каких-то конкретных ответов на вопрос, что напугало гомельчан утром 20 августа, скорее всего, не будет, уверен эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Мамы говорят. На радиосигнал.
9: Без кредита не обойтись. Бобруйчанки рассказали, сколько нужно денег, чтобы собрать ребенка в школу. По словам опрошенных женщин, это далеко не те 150 рублей, которые власти обещают выделить многодетным семьям. В основном молодые родители называли сумму около 1000 рублей.
10: Ну, где-то, наверное, 700-800 будет.
11: Угу. Честно? Очень много.
12: Может, 1500.
13: Знаете что? Девочку намного дороже собрать, чем мальчика. Ну, на девочку рублей 500-600 надо будет. А на мальчика проще. Рублей 150 отнимите сразу.
14: 700, 1500.
15: 4000? Ну, 1000 рублей минимум.
16: Я думаю, что где-то около 1000 рублей.
17: Ну, в районе 1000 и больше, наверное. Где-то так.
9: Официальные источники называют суммы гораздо скромнее. Считается, что подготовка школьника к новому учебному году обойдется минимум в 120 рублей, а полный комплект может стоить больше 600 рублей. В крупных универмагах деловой комплект одежды оценивают для мальчиков до 300 рублей, а для девочек до 250 рублей. В этом сезоне в моде классическое сочетание белых рубашек и блузок с одеждой черных и голубых оттенков. Около 95% ассортимента школьной продукции составляют товары белорусского производства, говорит представитель Министерства антимонопольного регулирования и торговли Наталья Мельникова.
18: В этом году ориентировочная средняя стоимость комплектов одежды делового стиля и обуви составляет от 120 до 620 рублей в зависимости от выбранных элементов одежды. Максимальная стоимость одежды для первоначальных классов будет стоить от 120 рублей до 600 рублей, средних классов от 180 до 580 рублей, старших классов от 170 до 620 рублей.
9: К примеру, пиджак для школьника по расчетам министерства можно приобрести за 57 рублей. Если это пиджак из костюмной ткани, его стоимость будет выше – от 92 до 222 рублей, в зависимости от размера и возраста ребенка. При этом пиджак можно заменить более удобным бомбером, цена на который колеблется от 39 до 106 рублей. Брюки к комплекту обойдутся в сумму от 50 до 85 рублей. Если купить костюм, то его стоимость составит около 300 рублей. В некоторых вариантах комплект стоит 188 рублей. Если добавить костюм уже летку, это увеличит стоимость на 36, а то и 95 рублей, в зависимости от модели и материала. Трикотажные жилетки, как правило, стоят около 40 рублей. На предприятии «Столичная торговля и услуги» отметили, что одежда для старшеклассника стоит 400 рублей. Это минимальная цена за самое низкое качество формы. Приобрести хорошую форму стоит 1000 рублей, а модную – 1300, говорит представитель предприятия Виолетта Лазнюк.
19: Комплект одежды делового стиля для мальчика входит пиджак, жилетка, брюки, сорочка с коротким и длинным рукавами, джемпер и галстук. Девочки смогут носить в школу пиджак, жилетку, юбку, брюки, блузку с короткими и длинными рукавами, джемпер, сарафан и платье. В зимнее время гардероб учащихся можно утеплить трикотажным свитером. Исходя из полученного в мае-июне ассортимента товаров и имеющихся остатков прошлого сезона, ориентировочно стоимость полного комплекта для школьников младших классов составляет от 300 до 1100 рублей, а старшеклассников от 400 до 1400 рублей.
9: Цены на рубашки по расчетам Министерства антимонопольного регулирования и торговли начинаются с 32 рублей, а вот рубашки с высоким содержанием хлопка могут стоить до 105 рублей. Вместо рубашки можно выбрать водолазку, которая стоит от 14 до 45 рублей. Для холодного времени года понадобится джемпер, хотя вне сезон его выбор в магазинах ограничен. Цены на джемперы варьируются от 32 до 61 рубля. Дополнительно к школьной форме можно приобрести галстук или бабочку. Цены на них от 7 до 13 рублей. Таким образом, минимальная стоимость базового набора одежды для мальчика составляет около 158 рублей, а самый дорогой комплект может обойтись в 530 рублей. Однако родители утверждают, что сборы в школу стоят гораздо дороже. К тому же на неделю школьнику понадобится больше одной рубашки, поэтому итоговая сумма в любом случае будет выше, говорят родители. Многие также жалуются, что в школах ограничивают выбор одежды.
20: Конечно же, хотелось бы расширить модельный ряд. У родителей должен быть выбор – купить классические или зауженные брюки. В идеале каждому типу ребенка та своя одежда. Хотя у нас в школе за любое отклонение от классики могут даже к директору вызвать. В прошлом году пришлось покупать форму заново, потому что наша для классного руководителя была слишком нестандартной. Теперь стараемся со стилем не экспериментировать.
9: Однако форма и сборы в школу не ограничиваются. Еще необходимо купить рюкзак, пенал и канцелярию. По расчетам Министерства антимонопольного регулирования и торговли, на это необходимо еще от 200 до 300 рублей. В итоге на подготовку к школе придется потратить не меньше 1000. Родители уже жалуются в соцсетях, ведь для того, чтобы собрать ребенка в школу, надо выложить пол зарплаты. А для кого-то это и вовсе весь месячный заработок. Некоторые родители пишут, что для того, чтобы собрать двух детей в школу, нужно брать кредит. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
21: Телефоны школьникам вернут? В Минобразовании рассказали, что изменится в новом учебном году после внедрения электронной школы. Запрет на использование мобильных телефонов в белорусских школах сохранится. Его не собираются корректировать в связи с началом внедрения системы «Электронная школа», отметили в Министерстве образования.
22: Учащиеся, как и прежде, войдя в учреждение образования, должны будут разместить свои телефоны в специально отведенных ячейках. Предусмотрен порядок использования мобильного телефона на учебном занятии, если это необходимо учителю. При организации образовательного процесса система отработана, со стороны родителей мы получаем положительные отзывы. Ребята уже к этому привыкли. Повторюсь, никаких изменений с 1 сентября в связи с введением электронной школы в порядок использования мобильных телефонов не предусмотрено.
21: Как известно, в школах запретили смартфоны, но детям разрешили использовать умные часы. Кроме того, школьники смогут пользоваться техникой по медицинским показаниям. Например, при проблемах с опорно-двигательным аппаратом можно брать электронную книгу или планшет, чтобы не носить учебники. Но гаджеты должны быть без доступа к интернету и без мобильной связи. Родители школьников говорят, что по-прежнему остается непонятным, как они могут связаться со своими детьми.
23: А как же связь? Мы всегда были на связи. Мне нужно знать, что она дошла до школы и что с ней все хорошо. Я не понимаю, это не игрушка. Это средство связи и безопасности. Они отнимают у наших детей не развлечения, а возможность быть защищенными. Я очень возмущена этим решением.
21: Как объяснили в Министерстве образования, в особых случаях разрешается временное использование телефона для связи с родителями, но только с разрешения дежурного администратора или ответственного за хранение устройств. В остальных случаях, если у ребенка во время урока обнаружат телефон, его накажут.
22: В случае первого нарушения школьнику придется написать объяснительную записку, где он должен указать, почему пользовался мобильным устройством во время занятий. Учитель или классный руководитель сделает запись в дневнике, чтобы зафиксировать факт нарушения. Если же ситуация повторится, телефон у ребенка изымают. После этого родителей вызывают в школу. Вернуть устройство можно будет только после личной беседы родителей с директором или членом администрации. При этом сам ученик получит дисциплинарное взыскание. Его вид и строгость определяет руководство школы.
21: Тему запрета телефонов родители школьников активно обсуждают в соцсетях. Их мнения разделились. Одни поддерживают меру, а другие выступают резко против инициативы забирать телефоны и жалуются, что школы в Беларуси превращаются в тюрьму. Что касается электронной школы, то с 1 сентября к ней подключатся 300 учебных заведений, а полностью внедрить ее собираются в следующем году. В рамках электронной школы будут внедрены электронный журнал и дневник, появится возможность создавать чаты и так далее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Важный сигнал.
21: Вся надежда на русских. Белорусские города в прошлом году посетили 1,5 миллиона россиян. В этом году Беларусь попала в список самых небезопасных для туризма стран. В России дела еще хуже. Беларусь в прошлом году посетили как минимум 1,5 миллиона туристов из России. Такие данные привел директор Национального агентства по туризму Кирилл Машарский. По его словам, гости Беларуси перестали концентрироваться исключительно в столице.
0: Сейчас их интересует агроэкотуризм. Это мировая тенденция, и мы эту тенденцию будем развивать и масштабировать. Потому что все живут в каменных джунглях, испытывают такое серьезное давление, и все выбираются на природу, чтобы провести хорошее время. У нас просто идеальные условия для этого. У нас огромное количество природоохранных территорий, уникальные леса, заповедники, где можно восстановиться и пройти эмоциональную реабилитацию.
21: Президент ранее распорядился повысить уровень туристического сервиса в стране. Александр Лукашенко призвал сделать акцент на развитии инфраструктуры и повышении качества отельного обслуживания. Он подчеркнул, что в следующую пятилетку туризм должен стать национальным проектом и реализовать свой экономический потенциал по максимуму.
1: Для того, чтобы расширять туристические услуги, приток туристов, к нам понадобится повышение качества услуги, дополнительное развитие инфраструктуры гостеприимства. Знаете, если, грубо скажу, в гостиницах будут по стенкам ползать тараканы и под кроватями, то никакие туристы сюда не поедут. Уровень нужен такой, чтобы и белорусы чаще выбирали отдых на родной земле.
21: Чаще всего в Беларусь сейчас приезжают туристы из России. Об этом рассказал специалист отдела информационно-туристического центра «Минск» Никита Сергеевич. Вторым в этом рейтинге оказались путешественники из Казахстана. Туристы из Европы, по словам Сергеевича, заглядывают в страну значительно реже, чем раньше. По словам экспертов, приток иностранных туристов заметно снизился на фоне политических событий. Минск и Беларусь в целом сейчас популярны в основном среди россиян и туристов из стран СНГ, говорит эксперт туристического рынка Филипп. Голый.
2: Прежде всего, чем вызван спрос и интерес к отдыху на белорусской природе, возможности спа-комплексов и лечения? В первую очередь, наверное, той полетной программой, которую национальная компания «Белавия» поставила из регионов Российской Федерации. Потому что из того, что мы видим по статистике, это огромное количество и увеличение спроса именно из крупных городов-миллионников Российской Федерации и столиц государств СНГ, особенно Центральной Азии и Закавказья.
21: Чиновники прогнозируют, что поток российских туристов ежегодно будет увеличиваться на 50%. Россияне едут в Беларусь, поскольку в страны Европы большинству въезд по факту закрыт. Одни не могут получить визу, другим не хватает денег на отдых. А тут хоть и ближайшее, но зарубежье. При этом из стран Европы в Беларусь туристы больше не ездят. Раньше страну активно посещали поляки, латвийцы, литовцы и даже немцы. Они ездили не только в Минск, но и в Полоцк, Пинск и Беловежскую пущу. Европейцев в Беларусь привлекали вкусная и недорогая еда, поэтому они приезжали тратить деньги. Россияне, приезжая в Беларусь, ведут себя по-другому, говорят эксперты туристического рынка. Они отмечают, что Беларусь оказалась в списке самых небезопасных для туризма стран. Утешением для отечественного туристического сектора может стать то, что в России туризм несколько более опасен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
4: На Радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Из коровника на границу. Нерадивые фермеры прошли первый курс армейской подготовки и скоро поедут служить поближе к Украине.
3: Около 500 человек включили в состав подразделения сил спецопераций. На полигоне с ними проводят тактическую подготовку, психологическую полосу и обкатку бронетранспортерами БТР-70М-Б1. В дальнейшем сформированные батальонно-тактические группы отправят на границу для выполнения учебно-боевых задач.
5: Соответствующие кадры и информация опубликованы на сайте Министерства обороны. Напомню, ранее Александр Лукашенко заявлял, что было призвано около 1500 человек, из которых сформировали батальонно-тактические группы. Во время посещения Вилейки он предлагал использовать их для возвращения в севооборот земель в районе.
6: Возьмите этот две батальонно-тактические группы, которые создали из нерадивых чиновников и специалистов. Понимаете, о чем речь сейчас? Их около 500 человек. Я их называю две батальонно-тактические группы.
5: По мнению президента, их нужно направить на наведение порядка на сельскохозяйственных землях.
6: Пожалуйста, заставьте их здесь работать именем революции.
5: Напомню, в июле Александр Лукашенко предложил отправлять нерадивых чиновников и работников сельского хозяйства на военные сборы. После этого Минобороны отправила военкомов инспектировать сельхозпредприятия во время жатвы. Работники сельхозпредприятий пишут, что август и так тяжелый и напряженный месяц, а подобные распоряжения только создают дополнительное давление на людей. Плюс нигде не указано, какие именно критерии учитывает руководство, когда признает тех или иных сотрудников нерадивыми и отправляет в армию. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Контроль качества на радио «Сигнал».
5: Пушкин важнее. Республиканский театр белорусской драматургии открывает юбилейный сезон русской драмой. Вместо белорусской в комментариях скандал.
7: Маленькие трагедии Пушкина – это жемчужина драматургии. Поэтому обращение к этому произведению для нас не только определенный опыт, но и серьезный вызов. И мы хотим взять эту высоту.
5: Так о своей премьере в Республиканском театре белорусской драматургии говорит режиссер Светлана Науменко. Именно ее спектакль по Александру Пушкину 20 августа открывает юбилейный 35-й театральный сезон. Однако белорусы в комментариях воодушевление режиссера не разделяют.
7: Театр белорусской драматургии, русский язык, русский Пушкин, русское все. Что-то не сходится.
8: Театр уже давно теряет свою главную особенность и языковое пространство. Русскую классику и так ставят везде. И не только у нас и в России, но и во всем мире. А теперь дайте мне ответ. Где ставят белорусское?
7: Ну, Светлана и режиссер, и директор. Хозяйка, короче. Ей наше мнение не интересно.
5: А вот что об этом думает театральный критик Анжелика Дмитриева.
24: Здесь можно понимать, что Республиканский театр белорусской драматургии создавался не просто как еще один драматический театр. Его смысл был именно в белорусской пьесе, белорусском языке и поиске современной национальной драматургии. Долгие годы это было одно из немногих государственных мест, где зритель мог быть уверен – он придет и услышит белорусскую речь. После 2020 года труппа сильно изменилась. Ушли многие актеры и прежнее руководство. А сам театр постепенно начал терять эту исключительность. И вот в 2026 году идентичность театра почти полностью стерта. Когда юбилейный сезон открывают Пушкиным, поверьте, это уже не творческий эксперимент, а очередной шаг к размыванию первоначальной миссии театра.
5: При этом руководство театра успокаивает, мол, белорусская драматургия полностью не исчезла. В афише остаются уже легендарные среди театралов «Адамовы жарты», а также спектакли Евгения Корняга по белорусскому фольклору, комментирует Светлана Науменко. Но и здесь зрители задают вполне логичный вопрос. Если даже театр белорусской драматургии все чаще играет русскую классику, то где должна звучать белорусская пьеса? И почему в российских государственных театрах спектаклей на белорусском языке не ставит никто. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Война, не мир. В Беларуси утвердили порядок эвакуации историко-культурных ценностей на случай войны. Что будут вывозить первым?
10: Эвакуация историко-культурных ценностей предусматривается из зон чрезвычайных ситуаций, зон вооруженного конфликта, размещения войск и возможного поражения. В первую очередь эвакуируются ценности категории 0 и 1, затем категории 2, 3 и без категории.
5: Такой порядок утвердило Министерство культуры. Теперь владельцы музеев, коллекций и исторических объектов должны заранее составить планы, что именно спасать, каким транспортом вывозить, по какому маршруту и где потом хранить. Первыми в очереди стоят самые ценные объекты.
10: Категория 0 – это наследие мирового значения, связанное со списком ЮНЕСКО. В Беларуси к всемирному наследию относятся Мирский замок, дворцово-парковый комплекс Радзивиллов в Несвиже, пункты геодезической дуги Струве и Беловежская пуща.
5: По словам специалиста по охране культурного наследия Ивана Усача, речь идет прежде всего о тех ценностях, которые вообще физически можно вывести.
0: Замок или дворец, конечно, в грузовик не погрузишь. Но внутри таких объектов находятся картины, документы, книги, археологические находки, музейные коллекции и другие предметы, которые можно заранее упаковать и перевести в безопасное место. И новый порядок требует фактически еще до чрезвычайной ситуации понимать, кто это будет делать, сколько понадобится машин, людей и даже упаковочных материалов.
5: Настораживает и то, что документ отдельно предусматривает сценарий вооруженного конфликта. Маршруты в таком случае должны согласовываться с военными и местными властями, а сами грузы будут сопровождать сотрудники органов внутренних дел, говорит эксперт.
0: Такие планы сами по себе существуют и в некоторых других странах и являются нормальной частью защиты культурного наследия. Но важно, когда и в каком контексте государство начинает детально их обновлять. Здесь уже прямо прописана зона размещения войск и возможного поражения. То есть государство заранее рассматривает сценарий, при котором боевые действия или удары могут затронуть территорию Беларуси.
5: На фоне военных действий по соседству, постоянных военных учений и растущей милитаризации правительство, похоже, решило заранее определиться не только, кого мобилизовать и куда перебрасывать войска, но и какие ценности придется спасать первыми, если война все-таки придет непосредственно и в Беларусь, резюмируют культурологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Важный сигнал.
21: Просьба союзного государства. Минэкономики Беларуси ищет пустующие склады для переезда российского «Wildberries». Минэкономики разослала госорганам, подчиненным правительству, организациям и облсполкомам особый запрос. С ним уже ознакомились журналисты. В запросе просят сообщить о наличии площадок для складской и логистической инфраструктуры. Власти интересуются подходящими помещениями площадью более 10 тысяч квадратных метров и пустующими участками земли, где их можно построить, отмечают журналисты.
11: Запрос связан с заинтересованностью России в использовании или строительстве на территории Беларуси складских логистических центров. Вероятно, российская сторона, которая, как утверждается, заинтересована в таких помещениях, это Wildberries.
21: Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в индустриальном парке «Великий камень» под Минском. Первые секции комплекса уже работают. Об этом рассказал первый заместитель гендиректора компании по развитию индустриального парка Кирилл Каратеев.
12: К эксплуатации первых секций логистического центра уже приступили. Строительство идет даже не то, что в графике, с опережающим темпом, потому что, к сожалению, те обстоятельства, которые сейчас складываются на территории Российской Федерации, заставляют инвестора строить быстрее, максимально быстро, чтобы его полностью запустить в эксплуатацию.
21: С 18 июля ВСУ последовательно атакуют логистические мощности Wildberries в России. Во избежание атак с сайта убрали раздел «Все для СВО». Под ударом уже оказались площадки в более чем 10 регионах РФ. Часть крупных складов полностью уничтожена в результате пожаров, вызванных попаданием беспилотников. На фоне продолжающихся атак Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в индустриальном парке «Великий камень» под Минском. Там уже идет кампания набора персонала и его обучения.
12: Из Российской Федерации приехали специалисты, которые участвовали в пусконаладке, в запуске ни одного такого объекта. Соответственно, они сейчас работают с нашими белорусскими работниками, обучают, выбирают тех, кто может вырасти, стать менеджером. Поэтому этот процесс, наверное, также идет, чтобы полноценно, бесшовно, с окончанием строительно-монтажных работ, сразу же приступить к полномасштабной эксплуатации этого центра.
21: Примерно 20% логистических мощностей маркетплейса Wildberries подверглись атакам украинских дронов. Украина объясняет атаки тем, что там продавали продукцию военного назначения. У маркетплейса даже был специальный раздел «Все для СВО». После массовых ударов по инфраструктуре маркетплейса в России сообщили, что Wildberries перенаправит товары для длительного хранения на склады в других странах, где их вряд ли будут атаковать, в том числе в Беларуси. При этом эксперты предупреждают, что для страны это может принести определенные риски. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: На радиосигнал главные итоги недели. Мамы говорят на радиосигнал.
13: Европа есть Европа. Матери школьников сравнили подготовку к 1 сентября в Польше и Беларуси. Там школа как праздник. В соцсетях белорусы активно делятся расходами на сборы детей в школу. Кто-то к 1 сентября тратит 1000 рублей только на одежду, кто-то укладывается в пару сотен на все. В Польше траты обычно ниже. Иммигранты, чьи дети успели походить и в белорусскую, и в польскую школу, сравнили подготовку к школе в двух странах. Дочь Елены учится в лицее, а сын в 6-м классе школы. Женщина уже купила детям все необходимое к началу учебного года. Тетради, обложки и прочие канцтовары на двоих обошлись примерно в 400 злотых. Дополнительно семье предстоит купить учебники для лицея. Однако часть суммы дочь сможет покрыть самостоятельно, продав старые книги на школьной ярмарке. Купить торжественную одежду для первого дня Елена предлагала, но дочь решила надеть то, что есть.
14: Здесь все на расслабоне. Когда дети учились в Беларуси, отношение к 1 сентября было совсем другим. Мы начинали подготовку заранее. Теперь с ужасом вспоминаю, что канцелярские принадлежности приходилось покупать по специальному списку, строго соблюдая требования. Тетради, листы и даже цвет полей должны были быть определенного цвета. Восприятие даты 1 сентября в двух странах тоже разнится. В Беларуси это праздник учителя, а не ребенка. В Польше детей просто любят и ждут.
13: У Елены многодетная семья. Старшая дочь уже взрослая. Но и когда была несовершеннолетней, по словам белорусски, отдельной помощи на подготовку к 1 сентября в Беларуси она никогда не получала. В Польше на каждого из школьников раз в год Елена получает по 300 злотых. У другой белоруски по имени Анна четверо детей. Трое из них успели походить в белорусскую школу. Готовиться к новому учебному году семья начинала сразу после окончания предыдущего. Как многодетная семья, она имела право на пособие.
15: Помню, чтобы его получить, нужно было собрать очень много справок, отстоять очередь в соцзащите и иметь карту именно Беларусьбанка. Никакая другая не подходила, а сумма там была капля в море. Знаю, что многие берут кредиты, чтобы собрать ребенка в школу или покупают вещи по картам рассрочки. Все потому, что слишком большой шум и ажиотаж вокруг 1 сентября в Беларуси.
13: Еще одна белорусская мать по имени Вероника рассказала, что в Польше ее семья получает пособие в размере 300 злотых на подготовку к школе каждого ученика. Она отмечает, что подать заявление просто. Все можно сделать онлайн за несколько минут. Одежду, обувь и рюкзаки детям к 1 сентября женщина не покупает. Все меняется по мере изнашивания.
16: В этом году дети идут в 5-й и 6-й классы. Купила им только несколько тетрадей, потому что случайно увидела красивые в магазине. Ну и в целом в Польше можно очень дешево собрать ребенка в школу, потому что уже в августе начинаются разные акции.
13: Белорусские мамы рассказывают, что в Польше дети не несут 1 сентября в школу ни цветы, ни конфеты для учителей. По их словам, первый учебный день не превращают в праздник. При этом после линейки дети идут домой, они свободны в этот день. А вот в Беларуси 1 сентября – это полноценный учебный день. Многие отмечают, что это неправильно, мол, дети только пришли с летних каникул, а их сразу усадили за уроки. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
4: Важный сигнал.
21: Это лишняя опция. Сколько частных школ и детских садов осталось в Беларуси? Сейчас в Беларуси работают 6 частных школ и 2 частных детских сада. Об этом рассказал министр образования Андрей Иванец. В прошлом году он сообщал, что в стране работает 7 частных учреждений образования. Андрей Иванец подчеркнул, что существуют требования, предъявляемые к учреждению образования, независимо от того, школа это или детский сад. Если их выполняешь, то получаешь лицензию. Подход единый для всех, вне зависимости от формы собственности, говорит Иванец.
9: Сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
21: Раньше самое большое количество частных школ было в Минске и Минской области, около 50. Но, по словам Иванца, только половина из них до принятия закона о лицензировании официально заявляла об образовательной деятельности. Систему лицензирования частных школ и детских садов ввели в Беларуси в 2022 году. Летом 2024 Мингорисполком сообщил, что ни одно частное дошкольное учреждение не смогло получить лицензию. До изменений в законодательстве в Минске работали 5-6 таких учреждений. Сейчас нет ни одного. По словам экспертов, новое законодательство убивает бизнес. При этом президент Александр Лукашенко ранее заявил, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
6: Индивидуальный предприниматель по сути должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто кроме него сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. Правовые формы организации бизнеса и справедливого налогообложения.
21: По словам президента, в сферу образования вкладывают серьезные силы и деньги, и это будет продолжено. В белорусских школах уже ввели достаточно много новшеств. В частности, у первоклассников появился новый предмет – введение в школьную жизнь. В некоторых школах ввели раздельное обучение, когда мальчики и девочки учатся отдельно. Кроме того, в школах решили сократить уроки иностранных языков и ввести новые учебники истории для старших классов. В последнее время ученики испытывают на себе все больше и больше экспериментальных технологий. При этом обучение классических предметов лучше не становится, говорит бывший сотрудник Минобразования Сергей Альшевский.
17: Мой научный руководитель не принял госэкзамен в одном из университетов, потому что девочка разделила на ноль. И как бы, ну, она сначала не смогла построить тупоугольный, треугольный. Вот там научный руководитель попытался помочь и говорит, а единицу разделить на ноль? Она говорит, ноль. Он спрашивает, а кем вы работаете? Он говорит, а я учитель математики.
21: Национальный институт образования ранее подготовил пособие, которое объясняет, как и почему в белорусских школах нужно проводить мероприятия по военно-патриотическому воспитанию. Вообще, эксперты отмечают все больше военно-патриотических акций в школах. Эта практика пришла из России, говорит политолог Константин Скоркин.
18: Власть перешла к созданию системы цельной, вот такой милитаристической обработки подрастающего поколения. Поэтому это, вот эта вся система образования дополнительного, скажем так, воспитательная, да, система дополнительная к образованию, которая и само образование тоже наполняется этими компонентами.
21: По словам президента, образование в Беларуси не хуже зарубежного. Александр Лукашенко считает, что в доказательствах это не нуждается. При этом белорусские вузы продолжают терять позиции в рейтинге лучших университетов мира, а все больше выпускников белорусских школ стремятся продолжить учебу в европейских странах, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
19: Вся Беларусь.
4: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! В эфире «Между строк».
2: Привет.
1: Представь себе человека, от которого буквально каждую минуту зависит безопасность сотен людей.
2: Ага, ну, например, пилот или хирург.
1: Близко по уровню ответственности. Представь человека, от которого зависит, сойдет ли переполненный пассажирский поезд с рельс.
2: А, путеец, монтер пути.
1: Да, именно. У этого человека в руках тяжелый путевой инструмент. Вокруг зона повышенной опасности. Многотонные составы проносятся на огромной скорости. И вот представь ситуацию. Бригадир экстренно кричит ему отойти с путей, потому что летит поезд.
2: Угу.
1: А рабочий просто не сдвинется с места. Вообще.
2: В смысле, он что, в наушниках? Или оглох?
1: Нет, он просто буквально не понимает ни слова по-русски.
2: Да ладно, звучит как сценарий для какого-то фильма-катастрофы.
1: Если бы. Это не кино, это суровая реальность. Анализ внутренних документов показывает, что весной 2026 года государственное предприятие Минское отделение Белорусской железной дороги столкнулось с такой нехваткой кадров, что попыталось нанять рабочих из Непала и Пакистана.
2: Стоп, звучит как какое-то нагнетание. Разве привлечение трудовых мигрантов это не стандартная мировая практика? Ну, типа, в мире же полно стран с избытком дешевой рабочей силы.
1: Ну да. От стран Персидского залива до Западной Европы экономика часто держится на приезжих.
2: Вот именно. Кажется абсолютно логичным, есть нехватка рабочих рук на тяжелых должностях. Местные не хотят там работать. Значит, привлекаются мигранты из более бедных регионов. В чем здесь вообще катастрофа?
1: А катастрофа скрывается в попытке обмануть базовые законы экономики. Это история о том, как административная система попыталась выйти на глобальный рынок труда и потерпела просто сокрушительное поражение.
2: Интересно.
1: И самое главное здесь, почему в Беларуси отказываются ехать даже те люди, которые, казалось бы, готовы на самый изнурительный и низкооплачиваемый физический труд на планете. Чтобы оценить всю глубину этой пропасти, достаточно взглянуть на детали их первоначального запроса.
2: Но, я так понимаю, речь идет о каких-то массовых эшелонах с рабочими, типа сотни или тысячи человек?
1: Абсолютно нет. Документы показывают, что Минское отделение обратилось к фирме-посреднику, компании «Станопринт International», с запросом всего на 36 человек.
2: Подожди. Сколько?
1: 36.
2: Да, 36 человек. Из них 20 монтеров пути, 8 уборщиков и 8 станционных рабочих.
1: Слушай, ну 36 человек это же просто статистическая погрешность. Для огромного предприятия, которое обслуживает тысячи километров путей.
2: Именно.
1: Это же капля в море. Почему это вообще показатель какого-то кризиса? Потому что ради такого мизерного количества нанимают иностранное агентство. Значит, внутренний резерв исчерпан полностью. До нуля. Но там есть вторая поразительная деталь в этом запросе.
2: Какая?
1: В требованиях к кандидатам черным по белому прописано. Знание русского языка не требуется.
2: Да как так-то? Подожди, как монтер пути может работать без языка? Это же не дворник в изолированном дворе подметать.
1: Вот-вот.
2: Это железная дорога. Высокое напряжение, тяжелая техника. Как ему вообще проводить инструктаж по технике безопасности? На языке жестов?
1: А в этом и кроется главный диагноз всей этой управленческой модели. Это жест абсолютного неприкрытого отчаяния. Риск производственных травм или даже аварии из-за языкового барьера, он просто отходит на второй план.
2: Ну да, когда работать вообще некому.
1: Да, безопасность перестает быть приоритетом, когда на участках банально некому держать лопату. При этом, что самое парадоксальное, еще совсем недавно руководство железной дороги официально заявляло, что мигранты, цитата, «вызовут напряженность в коллективе».
2: О, классическая бюрократия. Сначала заявляют, что чужаки нарушат климат, чтобы ничего не менять, а когда штатные расписания зияют дырами, риторика тихо меняется с закрытыми дверями.
1: Точно.
2: И слушаем, раз они пошли на такой отчаянный шаг, переступив через собственные правила безопасности, логично сделать вывод, что условия контракта там были просто феноменальными, но чтобы гарантированно заманить людей с другого конца света.
1: А вот здесь административная логика на полной скорости врезается в безжалостную экономическую реальность. Предлагаю угадать зарплату. Железная дорога предложила этим потенциальным спасителям инфраструктуры зарплату в диапазоне от 950 до 980 белорусских рублей.
2: Это шутка. Не может быть правдой. В твердой валюте это сколько? Около 290-300 долларов в месяц.
1: Да, около 300 долларов.
2: За тяжелый физический труд? Под открытым небом, в холодном климате?
1: Именно. И ответ кадрового агентства был моментальным и очень холодным. Они прямо ответили, что такие ставки недостаточны для формирования мотивации. И что за эти деньги никто никуда не поедет.
2: Слушай, ну у меня тут есть сомнения. Давайте смотреть объективно. Для жителя глухой непальской деревни или пакистанской провинции 300 долларов – это ведь огромные деньги, разве нет?
1: Кажется, что да, но...
2: Там же люди часто живут на пару долларов в день. Стабильный заработок в 300 баксов должен выглядеть для них как выигрыш в лотерею.
1: Это очень распространенное заблуждение о том, как вообще работает глобальная миграция. Человек летит на другой континент не для того, чтобы просто выживать там, покупать базовую еду

0: рублей чистыми на руки, то есть около 450-470 долларов. Меньшая сумма делает переезд экономически бессмысленным.
1: Ну да, человеку проще остаться работать на стройке где-нибудь рядом с домом, чем ехать в неизвестность ради нулевого баланса.
0: Именно. Агентство можно понять. Если они привезут людей на 300 долларов, те через месяц поймут, что оказались в ловушке и просто сбегут. Реальная цена иностранного работника скрыта в деталях. И цифры там просто поражают.
1: Так, давай посчитаем. Прямых рейсов из Катманду или Исламабада в Минск, их же нет.
0: Нет, конечно.
1: Это значит перелеты с пересадками через Дубай или Стамбул. Один билет обойдется баксов 700 минимум. Кто платит?
0: Платит заказчик, то есть БелЖД. Дальше идет обязательная комиссия самому агентству за подбор. Затем проживание. Ведь на 300 или даже 500 долларов жилье сам не снимешь, значит, предприятие должно арендовать хостелы.
1: Ага. А еще медстраховка нужна.
0: Да. Медстраховка, перевод документов, госпошлины. И самое главное – услуги переводчиков. Языка-то они не знают. Бригадиру нужно как-то объяснять задачи.
1: Жесть. Это же безумие. Если сложить все эти скрытые расходы, сколько выходит?
0: Итоговый чек на одного необученного мигранта – около 3000 рублей в месяц.
1: Что? Подожди. То есть они готовы тратить 3000 рублей на иностранца без знания языка, но при этом продолжают платить своим местным опытным сотрудникам 950 рублей?
0: Да, именно так система и работает.
1: Это какой-то логический абсурд. Почему просто не поднять зарплату местным путейцам до тех же 1500 или 2000? Люди бы в очередь выстроились работать. Кадровый голод решился бы за неделю.
0: А вот здесь всплывает фундаментальная ошибка командно-административной экономики. Тарифная сетка. Предприятие не может просто взять и повысить оклад одной бригаде. Если поднять ставку монтёру пути по закону, придется повышать зарплаты всем по всей отрасли.
1: А то есть денег в бюджете на всех нет?
0: Да. А вот оплатить услуги стороннего агентства по договору, перечислив 1000 за, цитата, «рекрутинговые услуги», это бюрократически допустимо.
1: Поразительно. Легче переплатить в 3 раза левым фирмам за иллюзию решения проблемы, чем заплатить своим же гражданам адекватные деньги за тяжелый труд. Но местные рабочие же это видят?
0: Конечно, видят. И это вызывает колоссальную дискриминацию. Местным сотрудникам не просто не повышают оклады, им урезают премии. Их заставляют работать за 2-3 на старом изношенном оборудовании, потому что вакансии пустыли.
1: Ну и естественно, белорусский рабочий видит, что его труд ценят в 3 раза дешевле, чем труд парня из Непала, который даже рельсы вживую не видел.
0: Да. И это только ускоряет увольнение. Люди пишут заявления и уходят, усугубляя кадровый голод. Замкнутый круг.
1: Слушай, ну хорошо, план с этими 36 мигрантами провалился, но как это вообще соотносится с глобальными планами государства? Ведь если проанализировать правительственные заявления весны 2026 года, там же звучали грандиозные цифры.
0: О, да. Официальные лица обещали привести в страну до 150 тысяч пакистанских рабочих.
1: 150 тысяч? Это же население целого города, вроде Бреста. Вливание такого количества людей из другой культуры и религии, это же полностью меняет социальный ландшафт.
0: На бумагах планы были наполеоновские, но реальная статистика МВД фиксирует совершенно иную картину. В стране легально находится всего несколько сотен пакистанских трудовых мигрантов. Не тысяч, сотен.
1: Подожди, что делают те несколько сотен, которые все-таки приехали?
0: А вот тут раскрывается еще один интересный механизм. Многие используют Беларусь просто как легальный транзитный коридор.
1: В смысле, как турагентство?
0: Именно. Мигрант получает официальные документы, скажем, от завода в Солигорске или от той же БелЖД, предприятие оплачивает визы, билеты, человек легализуется, приезжает, а потом просто собирает вещи и переходит границу с Польшей или Литвой.
1: Гениально. То есть предприятие тратит огромные деньги на оформление, а работник исчезает ради европейских зарплат.
0: Да. Он использует рабочую визу просто как трамплин в Евросоюз.
1: Но почему они выбирают ЕС или другие страны? Почему не остаются?
0: Сравнение рынков все объясняет. В той же Польше за неквалифицированный труд предлагают от 800 до 1200 евро.
1: Ну, разница с 300 долларами очевидна.
0: Но не только Европа. Объединенные Арабские Эмираты

0: предлагают 500-700 долларов, плюс работодатель полностью оплачивает жилье. Южная Корея вообще платит 1500-1800 долларов.
1: На этом фоне предложение в 300 баксов выглядит как издевательство. К тому же белорусский рубль подвержен инфляции. Для мигранта важно понимать, сколько он в долларах отправит домой.
0: Абсолютно верно. А добавь к этому жесткую бюрократию. Проверки МВД, КГБ, сложные регистрации.
1: И полное отсутствие инфраструктуры. Ни халяльной еды нормальной, ни языковой среды. Человек оказывается в социальном вакууме.
0: Согласен.
1: Слушай, давай сведем это все к практическим последствиям. Вот глобальную конкуренцию за рабочие руки проиграли. План с мигрантами провалился. Местные уходят. Что в итоге происходит с самой железной дорогой прямо сейчас?
0: Происходит физическая деградация инфраструктуры. Железная дорога – это сложнейший механизм. Он требует ювелирного обслуживания каждый день.
1: А кому обслуживать, если людей нет?
0: Вот именно. И к низким зарплатам добавляются последствия политических чисток после 2020 года.
1: А когда массово увольняли за нелояльность?
0: Да, увольняли самых опытных инженеров и мастеров, тех, кого сложнее всего заменить. Итог закономерен. Задержки поездов, внезапная отмена электричек, критический износ путей.
1: Но это же реально опасно. Геометрия рейсов нарушается.
0: Да. Миллиметровые отклонения нужно постоянно корректировать. А если геометрию рельсов некому ремонтировать, безопасность движения падает с каждым днем.
1: Жутко звучит.
0: Подводя итог, мировой рынок труда оказался предельно честным зеркалом. Выяснилось, что невозможно компенсировать низкие зарплаты идеологией. Когда идет свободная конкуренция за рабочие руки, люди просто голосуют ногами.
1: Согласна. И знаешь, это оставляет очень тревожную пищу для размышлений.
0: О чем именно?
1: Ну смотри, если критическая инфраструктура, вроде железной дороги, уже не может функционировать без попыток тайно нанять рабочих с другого континента, возникает вопрос, а какие еще неочевидные сферы экономики, ну там, энергетика, медицина, прямо сейчас скрывают похожий кадровый коллапс за закрытыми дверями?
0: Отличный вопрос. Боюсь, ответ на него мы узнаем только тогда, когда что-то снова сломается. Ну что ж, на этом будем прощаться. Спасибо всем, кто слушал. До скорых встреч.
1: Пока.
2: Новости регионов на радиосигнал.
3: В Горицком районе столкнулись автокран и Volkswagen. Водитель легковушки в больнице. Авария произошла возле дома номер 67 на улице Железнодорожной. 59-летний водитель автокрана МАЗ на повороте выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. 59-летний водитель легкового автомобиля получил травмы и был госпитализирован. Обстоятельства ДТП еще устанавливают. На Солигорском водохранилище мужчина за ночь поймал 381 рака общим весом около 20 килограммов. Среди них 78 особей оказались меньше разрешенного размера. По словам мужчины, сначала он выловил разрешенные 2 килограмма, но затем вошел в азарт и продолжил ловлю. В результате ущерб природе оценили более чем в 25,5 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В Брестской и Гродненской областях проходят двусторонние батальонные тактические учения с подразделениями Западного оперативного командования. В них принимают участие механизированные батальоны 6-й и 11-й отдельных гвардейских механизированных бригад. Учения проводятся для отработки навыков штабов и командиров в управлении подразделениями при ведении боевых действий. Как сообщает Минобороны, военнослужащие отрабатывают действия в условиях непосредственного противоборства. В Борисове двое парней ударили ежа и сняли это на видео. Кадры с издевательством над животным появились в интернете. В ролике двое парней пнули ногой ежа, сняли это на видео, а потом еще раз подошли к нему с камерой, чтобы заснять беспомощное тело. Милиция установила личности молодых людей. Это жители Борисова 18 и 19 лет. С одним из них записали покаянное видео. Проводится проверка. Действиям парней будет дана правовая оценка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Хотел заработать на машину для матери доярки. 19-летний белорус, подписавший контракт с Минобороны России, пропал без вести спустя месяц службы. Николай Картель родился в деревне Сунаи Копыльского района в ноябре 2006 года. Младший сын в семье, доярки и ветеринара. Данных о том, где учился парень, нет. Известно, что самостоятельную жизнь он начал в России. В 2025 году парень опубликовал в социальных сетях свое фото из соседней страны. Потом в конце того же 2025 опубликовал себя в балаклаве, шлеме и камуфляжной разгрузке. И с того времени во ВКонтакте больше не заходил. Журналисты установили, что парень завербовал в 331-й гвардейский парашютно-десантный Костромской полк.
4: Вероятно, что парень погиб где-то под Часовым Яром. Теоретически возможно, что он попал в плен, но оттуда он пока не отзывался. Сейчас его безуспешно ищут родственники.
3: Ранее стало известно имя еще одного белоруса, который воевал на Украине. Это уроженец Могилева Андрей Кулага с позывным «Алекс». Известно, что он родился 2 июня 1979 года и жил в Могилеве. В сентябре 2024 он подписал контракт с ЧВК «Ястреб». С 6 февраля прошлого года Андрей Кулага официально числится без вести пропавшим. Мужчину ищет его дочь Татьяна через проект «Не жди меня из Украины».
5: 2 октября 2020 четвертого года он ушел. В 8:30 утра он сдал телефон и с этого дня больше никогда не выходил на связь.
3: На СВО белорусов активно вербуют либо российские офицеры, либо командиры ЧВК. В начале спецоперации на Украине чаще всего белорусы подписывали контракты с ЧВК «Вагнер». Таких случаев было немало. Позже о вагнеровцах говорил и Александр Лукашенко.
6: Раздули и раздувают эту проблему ЧВК «Вагнер», частной военизированной компании «Вагнер». Да успокойтесь. Если бы можно их пригласить сюда за их счет, это для нашей армии благо. Если их ребята-инструкторы, как я говорил уже им, приедут и передадут боевой опыт нам, мы примем этот опыт. Некоторые командиры уже говорят о том, пришлите нам пару инструкторов, пусть помогут, пусть подскажут.
3: Польза действительно есть, однако в основном для Москвы. Всего за год российские ЧВК завербовали сотни, а то и тысячи белорусов. Это если не считать заключенных, которых вывозили на СВО прямо из колонии СИЗО. Дело в том, что армия России сейчас теряет катастрофически много военнослужащих во время так называемых «мясных штурмов». И на место погибших необходимо пополнение. А своих резервов почти нет, отмечают эксперты. Это подтверждают и сами военные. В разговорах с родственниками они говорят, что подразделения несут огромные потери.
7: Буквально вчера ушло 50 человек. 50 человек. Сегодня одного раненого в очень сложном состоянии вернули. 300-го. Из 50 человек, вот, 49 было все 200-е. Один 300-й с очень сложным ранением. И то, я не знаю, его сейчас в госпиталь увезли. И то просто непонятно, выживет он, не выживет сейчас.
3: Ранее реклама с вербовкой граждан Беларуси на специальную военную операцию появилась в соцсети ВКонтакте. Там был замечен рекламный пост, направленный именно на белорусских пользователей. На странице белорусов призывали помочь соседям в борьбе с противником. Таким образом, регион пытается выполнить норму вербовки контрактников за счет белорусов, отмечают эксперты. По их словам, сейчас интенсивность вербовки граждан республики увеличилась в разы. Точное количество белорусов, погибших за Россию на фронте, не разглашают. Однако в прессе регулярно появляются некрологи о тех, кто уже никогда не вернется с СВО. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
8: 100 тысяч вместо сына. Жителя Гомеля лишили гробовых выплат за погибшего на российской спецоперации ребенка.
9: Я и так остался без сына. Он погиб на войне, и это уже ничем не исправить. А теперь мне говорят, что еще и никаких выплат я не получу. Получается, сначала чужое государство забрало его на войну, а потом решило, что для меня эта потеря вообще ничего не стоит.
8: Это слова 59-летнего Эдуарда Гуренко из Гомеля. Суд в Нижнем Новгороде лишил жителя Беларуси права на государственные выплаты за погибшего на СВО сына Дениса. По контракту семье погибшего парня были положены 123 тысячи долларов, а в итоге ни сына, ни выплат, комментирует Эдуард. При этом российские рекрутеры обещают белорусам за участие в спецоперации на Украине чуть ли не золотые горы, полное списание кредитов, гражданство России и большие гонорары в долларах. Подобные объявления массово и регулярно появляются на сайтах и в группах по поиску работы.
10: Предоставляем более 30 специальностей с обучением. Единовременная выплата после подписания контракта и ежемесячная зарплата от 210 тысяч рублей. Оплачиваемое обучение каждой специальности. Аннулирование кредитов и судимостей. Предоставляем жилье и трехразовое питание. Транспорт до места подбираем и оплачиваем сами. Отпуск спустя полгода службы.
8: Почему реальность отличается от обещаний, объясняет юрист Олег Шумин.
11: Это классическая вербовочная реклама, где все реальные риски прячут внизу мелким шрифтом или вообще не проговаривают. Даже российским контрактникам далеко не всегда выплачивают все, что обещали в объявлениях. Федеральные и региональные выплаты отличаются, условия постоянно меняются, а часть льгот действует только при соблюдении десятка формальностей. Для белоруса риск еще выше. Он подписывает контракт с чужой армией, попадает в зону боевых действий, где подготовка часто занимает считанные дни, а потом уже не может просто сказать «я передумал». На фронте такие люди быстро становятся расходным материалом. Несколько дней в штурме, и дальше либо ранение или смерть, либо плен.
8: Главное, о чем умалчивает такая реклама, это то, что за обещанными выплатами стоит не просто работа, а участие в реальных боевых действиях. По данным журналистов, на стороне России воевали или продолжают воевать почти 3000 граждан Беларуси. Не менее 440 из них уже погибли, десятки могли оказаться в плену, а точное число пропавших без вести до сих пор неизвестно. Администрация президента эти цифры не комментирует. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Чтоб другим неповадно было. По поручению Лукашенко на границу с Украиной отправили 500 фермеров-тунеядцев. Кто еще в списках? Около 500 работников сельского хозяйства, которых сочли недобросовестными, отправили на двухмесячные военные сборы. В июле в администрации президента заявили, что в распоряжение Минобороны будут направлять нерадивых, проштрафившихся работников, несунов, пьяниц, лодырей и лентяев для наведения железной дисциплины во время уборочной кампании. На военных сборах аграрии показывают себя хорошо, отмечают военные.
12: Военнослужащие себя чувствуют положительно, настроены непосредственно работать, выполнять задачи. Дается им сложно, но все настроены по-боевому, потому что они понимают, что есть задача, которую надо выполнить.
3: Военнообязанных специалистов и механизаторов направляют в подразделения сил спецопераций, где они проходят огневую, тактическую, инженерную и медицинскую подготовку. После обучения участников сборов планируют направить на границу с Украиной для выполнения учебно-боевых задач. Сами военнообязанные говорят, что условиями довольны.
13: Коллектив у нас нормальный. Присягу я принял сразу в части. Все мне очень понравилось. И до сих пор очень нравится, ну, прохожу службу, как и все, стараюсь, и все условия меня устраивают.
3: Мероприятия проходят во всех регионах страны. После недельной подготовки такие граждане могут освоить гранатомет и пулемет и затем отправиться в распоряжение сил специальных операций. Такое поручение ранее дал Александр Лукашенко.
14: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Охренина, поручение мое ему передайте. Все, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет, и туда, в распоряжение сил специальных операций.
3: По словам главы администрации президента Дмитрия Крутого, такие сборы будут длиться 2-3 месяца. Формат работы с такими работниками будет определять министр обороны. Это могут быть военно-воспитательные учения или сборы. Возраст и состояние здоровья учитываться не будут, отметил Крутой.
15: Длительность 2-3 месяца. Именно столько длится в стране жатва. Ограничений по возрасту не будет. Военно-учетные специальности, работа, на которой он находился, или какие-то ограничения по здоровью, которые касаются обычной призывной кампании, здесь не будут действовать. Это будут отдельные условия и отдельные критерии.
3: По словам Крутого, списки недобросовестных работников составляют руководители организации, председатели райисполкомов и военкомы. После инструктажа и подготовки провинившихся отправляют в на места дислокации. Там они смогут приступить к службе, в том числе выполнять хозяйственную работу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Дети школу ненавидят. Советы министра Иванца вызвали бурю реакций в соцсетях. Рассказываем самое интересное. Недавнее интервью министра образования Андрея Иванца вызвало бурные эмоции среди родителей и учеников. Глава ведомства заявил, что категорически не приемлет услуг репетиторов, считая школьную программу настолько простой, что любые папа или мама способны самостоятельно помочь своему ребенку. Более того, министр подчеркнул, что его собственные дети дополнительных учителей не посещают, и это его принципиальная позиция.
16: У каждого человека есть свой потенциал, в том числе интеллектуальный. Что делает репетитор? За короткий промежуток времени пытается надуть резиновый шарик до размера автомобильной шины. Но шарик ей быть не может. Возможно, только на время экзаменов. Так что должны быть хорошие учителя. Это условие номер один для поступления. Если в школе классный учитель, то никакой репетитор не нужен вообще.
3: Видеоролик с этими тезисами в ТикТок за сутки набрал почти 500 000 просмотров, собрав свыше 1600 комментариев. Первое, что заинтересовало белорусов, это условия, в которых учатся дети самого министра. Самым популярным стало замечание, набравшее свыше 8000 лайков. Видимо, у него дети в частной. В ответ на это другие скептически добавили, что его дети не планируют учиться в Беларуси. Градус недовольства работой министерства оказался настолько высоким, что вопрос, когда его снимут с должности, оказался на втором месте по популярности, набрав почти 6000 лайков. Общее настроение комментаторов можно описать одной фразой. Он, наверное, в параллельной вселенной живет. Белорусы убеждены, что за образовательный процесс должна отвечать школа, а не родители.
17: А учитель тогда что делает на рабочем месте?
18: А может, учителя начнут преподавать, а не на родителей все сбрасывать?
19: Даже песня такая есть. Учат в школе, а не родители должны помогать.
4: Мне кажется, что с уроками должны помогать учителя, а если дети не понимают, то уже вопрос к тем, кто их учит.
3: По мнению большинства, задача родителей – обеспечить базовые потребности ребенка и его психическое состояние, а не выполнять функции преподавателей по всем предметам.
20: Родители живут на работе, чтобы содержать семью.
21: Так, подождите, задача учителя – научить. Моя задача – одеть, накормить, воспитать эмоционально стабильным и психически уравновешенным человеком, подсказать в жизни, как поступать, но на то, чтобы учить, есть школа.
22: Родитель должен сделать так, чтобы ребенок был бодр, учтив, сыт и опрятно одет. Обучение – это вотчина учреждения образования.
3: Не обошлось и без иронии в сторону самого министра. Мол, министры, наверное, вместо родителей на работу ходить будут, а также бытовыми моментами заниматься. Некоторые комментаторы смотрят на проблему глубже, связывая состояние образования с общей ситуацией в стране. Для них слова министра только вершина айсберга.
23: Белорусское образование – дно. Нужна реформа и серьезнейшая. Превратили в какую-то изнуряющую пытку для ребенка и для родителей. Убивают индивидуальность. Творчество – это уже не система образования, а режим. Дети школу ненавидят.
3: При этом люди сочувствуют и самим учителям. Нашлись и те, кто поддержал мнение министра. Однако такие голоса остались в очевидном меньшинстве. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
0: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
8: Зона повышенного риска. НАТО разместит группировку дронов с искусственным интеллектом на границе России и Беларуси.
10: Альянс хочет усилить восточный фланг сетью из 1000 беспилотников, датчиков и спутников, объединенных искусственным интеллектом. Для этого планируется использование БПЛА с поддержкой искусственного интеллекта. Сеть будет отслеживать угрозы вдоль границ НАТО с Россией и Белоруссией, от Северной Финляндии до Черного моря.
8: Об этом пишет влиятельное издание «Политика». Как сообщают его источники, система должна обнаруживать нарушения границ стран Альянса и быть первым эшелоном обороны.
10: Данные с разных источников будут объединяться. Например, при обнаружении беспилотником врага искусственный интеллект сможет сопоставить информацию со спутниковыми снимками, данными сенсоров и радаров, и передать ее союзникам НАТО. Командиры смогут выбрать силы для ответа. В НАТО эту концепцию называют Kill Web. Она предполагает передачу данных непосредственно операторам, вместо длительной передачи информации от передовой к командованию и обратно.
8: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО в связи с угрозой, связанной с Сувалдским коридором. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге НАТО. Это узкий отрезок земли между Беларусью и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. Ранее генсек Альянса Рют недвузначно намекнул, что Минску лучше не играть с огнем в этом вопросе.
10: «Пусть никто не думает, что может нас атаковать, потому что наша реакция будет сокрушительной. Мы также проводим регулярные учения с привлечением всех разведданных, предусматривающие различные сценарии боевых действий».
8: На фоне этих заявлений Беларусь проводит учения в Гродненской и Брестской областях, где отрабатывает связку разведки, беспилотников, радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. Белорусские военные отдельно делают упор на применение искусственного интеллекта. Получается, по обе стороны границы сейчас одновременно строят все более быстрые и автоматизированные системы, а западные регионы Беларуси становятся зоной еще большего военного риска, предупреждают военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Один народ, одна страна. Лукашенко объявил белорусов русскими со знаком качества. Как это понимать? На фестивале этнокультурных традиций Зов-Полесья в Лясковичах Александр Лукашенко заявил, что белорусы происходят от древних славян, которые пришли на эти земли из теплых краев. По словам президента, готовясь к выступлению, он ознакомился с материалами, которые подтверждают, что славяне происходят именно из этих земель, и дали жизнь Беларуси. Жителей Полесья Александр Лукашенко охарактеризовал как хитрых, умных, трудолюбивых и талантливых людей. Белорусскую нацию в целом он назвал народом, который вобрал в себя обычаи, навыки и традиции. Традиции народов Израиля, Востока, Европы и Киевской Руси. Однако самих белорусов он назвал русскими со знаком качества.
1: Да, наверное, полюшуки со знаком качества, хотя я иногда говорю россиянам, белорус это русский со знаком качества, они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю, ну против истории не попрошу, что тут обижаться. Белорусы – это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо. Надо говорить так, как оно было.
3: Заявление о том, что белорусы – это русские со знаком качества, прозвучало в крайне специфическом политическом и военном контексте. Подобные формулировки редко бывают случайными речевыми оборотами. В текущих реалиях они выполняют вполне конкретную прагматическую и идеологическую функцию, считает политолог Антон Буткевич.
5: Это выглядит как попытка угодить кремлевским концепциям триединого народа. Однако здесь кроется важнейший подтекст. В условиях, когда российская военная машина испытывает перманентный и все возрастающий дефицит живой силы на фронте, подобные стилистические заигрывания с общим славянским корнем служат инструментом стирания границ, размывания субъектности белорусской нации через концепты вроде «русские, но лучше», качественнее облегчает психологическую подготовку к сценариям, в которых стирается разница между гражданами двух стран, в том числе в вопросах мобилизационного потенциала.
3: По словам экспертов, у Беларуси богатая и уникальная история, отличная от российской. При этом они отмечают, что соседняя страна пытается размыть белорусские символы и идентичность. У некоторых историков и культурологов это вызывает серьезные опасения. Впрочем, превратить белорусов в россиян не выйдет, считает социолог Филипп Беканов.
6: Если представить себе гипотетическую ситуацию, что Россия присоединит Беларусь на следующие 40 лет, то, наверное, шансы изменить идентичность белорусов есть, а и то не факт. Беларусь достаточно долго была частью и Российской империи, и Советского Союза. В разные периоды колониальных взаимоотношений были попытки стереть белорусскую идентичность. Но белорусы все равно не исчезли. Больше 30 лет жизни в независимой стране, которая обладает всеми признаками суверенитета, просто так не исчезают.
3: Многие белорусы гордятся своей культурой и продолжают защищать свои символы и традиции, говорят эксперты. Они сходятся во мнении, что история Беларуси – это не часть истории России, а самостоятельная и значимая глава в мировой истории. Что касается заявления Александра Лукашенко о том, что белорусы – это русские со знаком качества, то это воспринимается многими экспертами не как этнографическая шутка, а как элемент ментальной мобилизации. По их словам, это попытка подготовить почву. Если стирается разница на уровне дефиниций, то неизбежно возникает вопрос о стирании границ, ответственности, когда белорусский ресурс, человеческий, экономический или инфраструктурный, начинает рассматриваться союзниками как ресурс общий и безлимитный. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: На Радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
8: Сколько стоит жизнь белоруса? В Беларуси появился сайт по набору в армию России. Обещают золотые горы.
10: Гражданам Беларуси от 18 до 58 лет предоставляется возможность заключить контракт с Министерством обороны России. Билет до Москвы за наш счет, встречаем кандидата, сопровождаем на медкомиссию и полностью помогаем с оформлением документов.
8: Сайт с соответствующим предложением поучаствовать в российской СВО на Украине появился в белорусской национальной доменной зоне. Белорусам на выбор предлагают специальности – водитель, медик, связист, оператор беспилотника, сапер, штурмовик или стрелок. Журналисты профильных изданий смогли выяснить, что оператором персональных данных указан российский предприниматель Даниил Родионов, связанный с военно-кадровым агентством, которое занимается набором контрактников для российской армии. Главная приманка в данном случае – деньги. О реальных опасностях такого контракта никто не рассказывает, предупреждает военный аналитик Антон Сташевский.
7: За одну подпись белорусы обещают 2 миллиона 300 тысяч российских рублей. Это примерно 28 тысяч долларов. Потом около 260 тысяч рублей каждый месяц. Есть отдельные расценки за участие в наступлении, уничтоженную технику и ранения. А если человек погибнет, семье обещают от 12 миллионов 400 тысяч рублей. Около 150 тысяч долларов. Только спросите у белорусских семей тех, кто погиб на российском украинской войне, что они получили. И узнаете, что даже похоронить было нечего. Не то, что какие-то баснословные выплаты.
8: При этом желающих поиграть в такую русскую рулетку уже немного. По данным, которые украинская сторона передавала белорусскому Минобороны, российские контракты могли подписать почти 2900 граждан Беларуси. А вот что об ужасах боевых действий рассказывают белорусы, которые видели их своими глазами.
9: учить стрелять, тактики, ведению боя в домах, туда-сюда. Меня не учили. Как я попал в штурмовики, я сам не понимаю. А я пошел на задачу необычную. Ну, состав группы у нас был 2 человека. Нас не предупреждали, что там находятся украинские военные. В общем, как я понимаю, нас кинули.
11: Все, один человек приехал, все, подписали контракты, люди уехали. Всего у нас было 52 человека. А потом мы переехали под Белгород. Уже был на позиции, ну прям уже все, где мясорубка. Я был 25 августа. Там трупы воняло очень сильно. Везде были погорелые тела. Было очень страшно. Было очень много дронов, очень много. Ты даже не знаешь, где российский, где украинский. Там, ну вообще очень, очень сложно и очень страшно. Это был 9-й день на позиции, а также это был 4-й день без еды и без воды вообще.
8: 8 августа представитель Объединенного переходного кабинета Вадим Кабанчук заявил, что на стороне России уже погибли более 500 белорусов. Это почти столько же, сколько за 10 лет войны в Афганистане, говорят военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Контроль качества на радио «Сигнал».
8: Покупай белорусское, но какое? По всей стране запретили 2 колбасы популярной фирмы из Бреста. В них нашли кишечную палочку.
10: В список опасной продукции попали замороженные свиные полуфабрикаты «Свиная» и «Аппетитная» от Каменецкого цеха. Это Брестская межрайонная торговая база. В продукции нашли кишечную палочку «Калиформы». Также изготовитель не указал состав пищевой добавки.
8: Медики напоминают, что кишечная палочка вызывает острые пищевые отравления, а в тяжелых случаях может привести к поражению почек.
12: Кишечная палочка в мясных полуфабрикатах – это прямой признак санитарного неблагополучия. Загрязнение могло произойти при производстве, разделке, хранении или транспортировке. Для человека это риск острой кишечной инфекции, сильной диареей, рвотой, температурой и обезвоживанием. Особенно опасно для детей, пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Отдельные штаммы кишечной палочки могут поражать почки и приводить к тяжелым осложнениям. Поэтому такую продукцию нужно полностью изымать из продажи.
8: Напомним, что ранее по аналогичным причинам Госстандарт запретил продажу мясной продукции сразу 3 белорусских производителей. Больше всего претензий возникло к компании «Мясной статус» из Кобрина. В 2 рулеток специалисты обнаружили бактерии группы кишечной палочки, а также превышение допустимого количества микроорганизмов в 25 и 35 раз.
10: Кишечную палочку также нашли в полуфабрикате «Котлетное мясо свиное из голов» производства минской компании «Абура» и соленом продукте из свинины с чесночком, который выпускает «Авангард» из Могилевского района.
8: Самое ужасное, что от такой халатности страдают и дети. Напомню, что в начале июня в Борисове 30 дошкольников были госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции. Как сообщил Следком, все дети пили один и тот же молочный продукт компании «Биомолпром». В ходе проверки на предприятии были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм, возбуждено уголовное дело. И помните, если у вас есть жалобы на питание в школах и детских садах, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
3: Следы Чернобыля. Лукашенко рассказал, как поймал 54-килограммового сома на Припяти. Вспоминаем, что было с рекой после аварии на ЧАЭС. Александр Лукашенко поймал на Припяти сома весом 54 килограмма. Эту историю он рассказал на открытии фестиваля этнокультурных традиций «Зов Полесья». Историей о рыбалке на Припяти президент поделился во время посещения дома охотника и рыбака. По его словам, чтобы вытащить большую рыбу, ушел примерно час. С тех пор Александр Лукашенко не рыбачит. Говорит, что вспоминает печальные глаза рыбы и жалеет ее. А 13 лет назад он рассказывал подобную историю на совещании по вопросам совершенствования празднования правил охоты и рыболовства. Правда, сом тогда был на 3 килограмма тяжелее.
13: Я, правда, такой рыбак, как и охотник, но иногда по детству вспоминаю.
14: Это надо.
13: Сяду, попробую, там рыбы не было на Припяти. И вот за это время там палец сунешь, за палец рыба хватает. Я лично-то 57 килограмм сома вытащил. 57, 24 и 7 килограмм, 3 сома поймал.
3: Припять называют белорусской Амазонией. Дикие берега, живописные старицы и легендарные рыбные богатства манят туда рыбаков со всей страны. Но рыбалка на Припяти – это не только азарт и романтика. Это еще и строгие правила, инспекторы и тень Чернобыля, которая до сих пор витает над этими местами. Припять протекает всего в нескольких десятках километров от Чернобыльской зоны отчуждения. Для многих поколений рыбаков эта катастрофа разделила историю реки на «до» и «после». И хотя сегодня верхние течения реки и многие старицы закрыты для посещения, в разрешенных зонах жизнь кипит. Правда, вопросы радиационной безопасности у новичков возникают до сих пор.
15: Припять – река щедрая. Здесь можно вытащить трофейную щуку или сома килограммов на 10. Но когда говоришь молодым про рыбалку на Припяти, у них первый вопрос – а она не фонит? Конечно, мы помним Чернобыль. Тогда казалось, что река умерла навсегда. Но природа взяла свое. Рыба расплодилась, потому что промышленного прессинга долгие годы не было. Главное – знать, где можно рыбачить, а куда соваться категорически запрещено из-за близости зоны.
3: После аварии на ЧАЭС Припять стала главным аккумулятором радионуклидов в регионе. Ил на дне реки и пойменные земли долгое время удерживали опасные элементы. Экологи отмечают, хотя уровень радиации за десятилетия значительно снизился, река до сих пор требует уважения и контроля.
16: Чернобыль оставил страшный след. Экосистема перенесла колоссальный удар. Чернобыльская трагедия научила нас тому, как легко можно уничтожить природу, если относиться к ней безответственно. Сегодня наша задача – сохранить то, что восстановилось. На Припяти действуют строгие сезонные запреты, лимит вылова – до 5 килограммов на человека, а лов вблизи заповедной зоны строго карается законом. Река залечила свои раны после аварии, но теперь ей нужна наша защита от обычного человеческого браконьерства.
3: Помимо радиационного контроля, на Припяти действуют жесткие правила рыболовства и природоохранного законодательства. Запрет на движение автомобилей у воды и строгие лимиты на вылов призваны защитить хрупкую экосистему Полесья, которая уже пережила одну глобальную катастрофу. Припять до сих пор хранит память о страшной аварии 1986 года. Но сегодня она живет полной жизнью, привлекая рыбаков своей дикой красотой. Главное – помнить правила безопасности, уважать закон и не забывать уроки истории, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
3: В Жлобинском районе задержан водитель, насмерть сбивший 17-летнего парня. Трагедия произошла на автодороге Папоротная – Великий лес. По предварительным данным, 52-летний водитель Рено сбил подростка, который шел по обочине в попутном направлении. От полученных травм юноша скончался на месте. Сам водитель скрылся с места ДТП, но вскоре был оперативно найден и задержан милицией. Более 10 польских священников могут быть вынуждены покинуть Беларусь. Сообщается, что 11 ксензам Минско-Могилевской архиепархии не продлили разрешение на религиозную деятельность, либо выдали их на минимальный срок. Архиепископ Юзеф Станевский обратился к Александру Лукашенко с просьбой продлить документы священнослужителям. Один из тех, кто точно покидает страну, польский доминиканец Роман Шульц, прослуживший в Могилеве почти 20 лет. С ним уже попрощались на торжественной мессе. После отъезда Шульц доминиканцы не смогут самостоятельно опекать Могилевский приход. Для работы ордена в общине необходимо минимум 2 монаха, поэтому приход передадут другим священникам. В Слуцке снова пытаются продать деревянный туалет. Цена упала на 20%. В городе выставили на повторный аукцион арестованную деревянную уборную, принадлежавшую Борисовскому комбинату хлебопродуктов. На июньских торгах объект за 180 рублей никому не понадобился. Сейчас начальную цену снизили до 144 рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Важный сигнал.
8: Вместо лечения – агитация в армию. В Гомельской детской больнице прошел концерт артиста в военной форме под русские патриотические песни. Военная форма, балаклава на лице и танец под песню «Матушка-Земля». Так выглядело выступление перед пациентами Гомельской детской больницы. Родители были не на шутку встревожены и завалили главного врача вопросами, почему для малышей не придумали номеров, которые больше подходили бы им по возрасту.
14: «Моя Снежана вообще, когда этот мужчина вышел на сцену в тишине, испугалась. Говорит, подумала, что террорист какой-то. Неужели для детей еще и больных не могли что-то придумать светлое и чистое, без военной тематики? И так она уже отовсюду».
17: «Ну чего вы хотите? Пропаганда войны с малых лет, очевидно. Наши власти недавно детские бронежилеты презентовали. Или вы забыли?»
8: И действительно, в июне белорусская компания «Броня» презентовала свое ноу-хау на форуме «Национальная безопасность». Детские бронежилеты сделаны из арамидной ткани по классу защиты БР-2 и весят около 3 килограммов каждая. Внешне они напоминают обычную детскую одежду с рисунками. По словам представителя компании, это сделано, чтобы не пугать малышей.
18: Это детские противоосколочная жилетка и пончо. Они используются для эвакуации детей из эпицентра боевых действий, для того, чтобы хотя бы минимально защитить малышей, так как в основном сейчас идет осколочное поражение и дроны. Если в такие моменты военные надевают на детей армейские бронежилеты, это наводит на детей страх. Отсюда и раскраска.
8: Но милой расцветкой и рисунками отвлечь ребенка от опасности не удастся, предупреждает детский психолог Елена Громова.
19: Давайте быть честными. Сама идея сделать бронежилет веселеньким, чтобы ребенок не боялся, выглядит очень печально. Давайте тогда и пистолетики пулями зарядим, чтобы малыш отстреливался. Ребенка пугает не цвет жилета и не то, что он похож на военную форму. Ребенка пугают взрывы, сирены, взрослые в панике, необходимость срочно куда-то бежать. Поэтому, если мы действительно говорим о защите детей, то главный способ не травмировать их психику, не втягивать страну в войну и не превращать приграничные регионы в зону боевых действий. Тогда детям не понадобились бы ни армейские, ни детские бронежилеты.
8: Белорусские родители пишут, что чем чаще форма, бронежилеты и песни о войне появляются рядом с их детьми, тем сложнее не замечать, что милитаризация Беларуси касается уже даже самое юное поколение. От этого все больше тревожит ощущение, что власти напрямую не говорят готовиться к большой войне, но шаг за шагом приучают общество к мысли, что она неизбежна, признаются родители. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Жировка с подвохом. Белорусские насчитали 2111 рублей долга за воду. Откуда такая сумма? Жительница деревни Прус из Стародорожского района насчитали долг за воду в 2111 рублей, причем более половины этой суммы составляет пеня. Женщина обратилась к властям, те пообещали создать независимую комиссию и проверить действия водоканала. Пенсионерка Галина Васильевна живет в частном доме, подключенном к центральному водоснабжению. Счетчик воды был установлен в колодце возле дома. Несколько лет назад в колодце произошел прорыв. Работники Слуцкого водоканала сняли счетчик, после чего выяснилось, что его показания расходятся с данными, по которым пенсионерка платила за воду. Разница составила 372 кубометра. Сейчас долг за водоснабжение составляет 2111 рублей, в том числе 1273 рубля для пени. Платить эту сумму пенсионерка не согласна.
4: Когда случилась авария, работники водоканала сняли счетчики, причем без нашего ведома. А потом его просто принесли и отдали. Показали разницу в показаниях воды. И сказали погашать эту разницу. Еще предупредили, что буду платить штраф. Якобы я сама подключилась к центральной канализации.
3: На приеме у председателя Минблсполкома Алексея Кушнаренко она объяснила, что из-за воды в колодце не всегда могла добраться до счетчика и фактические показания снимала примерно дважды в год. В остальное время сама оценивала расход воды. Согласно документам, обычно она оплачивала 1 кубометр в месяц. Однако гендиректор ЖКХ Минской области Юрий Кукашук утверждает, что после установки нового счетчика расход воды в доме в некоторые месяцы достигал 10 и даже 23 кубометров. В ноябре прошлого года дом пенсионера отключили от центрального водоснабжения. Женщина обращалась в райисполком с просьбой списать задолженность, однако там отказали и предложили рассрочку. В комментариях многие пишут, что стали замечать в коммунальных квитанциях странные начисления, неизвестные пункты и загадочные услуги. Люди платят, но не понимают, за что именно. Суммы растут, а разъяснений никто не дает. Пользователи жалуются, что им незаконно начисляют дополнительные платежи.
20: Мы за капремонт платим, которого не было 35 лет со сдачи дома.
21: В Жировке, пункт 9. Санитарное содержание вспомогательных помещений. Что это за помещения и где они находятся?
22: У меня прописан сын, а живет уже 25 лет в Канаде. Начисляют какие-то платежи за тунеядство. Это что?
3: Люди жалуются, что цены на коммуналку за последние 2 года заметно выросли. При этом качество предоставляемых услуг оставляет желать лучшего.
24: Мне интересно, откуда цифры берутся за отопление.
25: Это точно, что хотят, то начисляют. Раньше хоть жировки приходили, можно было видеть, за что платишь, а теперь что выставили, то и плати.
26: У меня каждый раз пение 20 копеек. Всегда оплачиваю вовремя, но пение не исчезает.
27: Сижу в декрете, а потом смотрю, что-то много оплачиваю. А оказывается, я тунеядец.
3: Как заявили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, многие услуги ЖКХ граждане уже возмещают на 100%. В основном существенно компенсируются затраты на тепловую энергию, отметили в Министерстве. Что касается жительницы деревни Прусы, то обстоятельства ее дела должна проверить независимая комиссия. В частности, власти намерены выяснить, соответствовала ли правилам установка счетчика в колодце, мог ли прибор находиться в воде, как часто контролеры должны были проверять его показания и почему после аварии счетчик некоторое время находился у водоканала. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
28: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
29: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
30: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
29: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила $1,850. А местами, ну, доходит и до 2200.
30: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную, ликвидную однушку...
29: Со свежим ремонтом, да?
30: Да-да, такую, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
29: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
30: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
29: Ого, эта треть рынка просто испарилась.
30: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
29: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
30: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
29: Ну, логично, да.
30: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
29: Типа, куда эти деньги девать?
30: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас крайне затруднен.
29: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
30: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, ну, вынужденного инвестирования.
29: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
30: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
29: Точно.
30: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
29: И цены там тоже скакнули.
30: Взлетели на 15-23% всего забот.
29: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
30: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
29: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
30: Бывало, да.
29: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
30: Давай посчитаем.
29: Допустим, она стоит $80,000. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – $16,000. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
30: Никакой же.
29: 2740 рублей. Каждый месяц. На протяжении 20 лет.
30: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
29: Ага.
30: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, ну максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5500 рублей в месяц.
29: А для стандартной двушки за $115,000 платеж уходит вообще под 4000 рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8000. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
30: В ход идут просто экстремальные решения, привлекают доходы созаемщиков, вписывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
29: Ого, всей семьей впрягаются.
30: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
29: Это когда сначала гасишь только проценты?
30: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за это однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
29: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. Да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
30: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
29: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в 230-280 долларов в месяц, плюс коммуналка.
30: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
29: 50 долларов. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
30: Да, и на фоне этого давления возникает

0: 48 часов.
1: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
0: О, это извечный спор.
1: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
0: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
1: Почему?
0: Если не учитывать полную стоимость владения.
1: Ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы – все это взлетело до $450-650 на каждый квадратный метр.
2: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев, и все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще несуществующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
1: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
2: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка.
1: Которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
2: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
1: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
0: Ну да.
1: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах $900-1200. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
0: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
1: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
0: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
1: Логистика.
0: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички – это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
1: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
0: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
1: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
0: Немало.
1: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
0: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
1: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
0: Себестоимость строительства – это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
1: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
0: И регулируются, да.
2: Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра,

0: понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный, рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
1: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
0: А остальные 65% – это подушка безопасности?
1: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
0: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
1: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
0: Неузаконенные перепланировки.
1: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
0: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
1: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
0: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
1: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
0: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупателя снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
2: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Эхо шторма из России. Белорусский рубль обновил сразу несколько валютных рекордов со знаком минус.
4: Доллар на торгах 17 августа вырос до 3 рублей 1 копейки. Евро – почти до 3 рублей 49 копеек. Российский рубль, наоборот, продолжил падение и опустился до 3 рублей 56 копеек за 100 российских.
3: В итоге доллар обновил максимум за 5 месяцев, евро за 10, а российский рубль оказался на минимуме примерно за полтора года. Для Беларуси такое движение особенно чувствительно, потому что именно российский рубль фактически задает направление белорусской валюте, объясняет глава Института экономических исследований Лев Львовский.
5: Предсказывать тут что-то очень сложно. У нас сейчас в корзине валютной для Беларуси, то есть корзина, которая пропорциональна нашим торговым потокам и нашим торговым партнерам, главная валюта – это рубль. Российский рубль. Собственно, большая часть экспорта и импорта у нас происходит именно с Россией или еще и через Россию, через российские логистические сети.
3: Простыми словами, чем сильнее трясет российский рубль и российскую экономику, тем быстрее последствия доходят и до Беларуси.
5: Поэтому судьба белорусского рубля, она во многом, ну, там почти, не знаю, на 95% и больше, будет определяться судьбой именно российского рубля. Нам важно, насколько наша валюта оценивается именно относительно российской валюты. Вот, а куда пойдет российский рубль, это зависит от того, насколько успешно Россия будет торговать нефтью, то есть от мировой конъюнктуры, и от того, насколько успешно или неуспешно будут применяться санкции в отношении России. Ну, вот это два таких передаточных механизма, а вот что будет в реальности, в итоге пойдет белорусский рубль вверх или вниз, ну, предсказывать я не возьмусь, вот могу предсказать, что он пойдет вслед за российским рублем.
3: Эксперты напоминают, что давление на экономику союзного государства сейчас идет сразу с нескольких сторон. Затянувшиеся боевые действия требуют все больше денег, военные расходы раздувают дефицит бюджета, санкции ограничивают доступ к технологиям и внешним рынкам. Одновременно Украина все активнее атакует экономическую инфраструктуру внутри самой России. Нефтеперерабатывающие заводы, топливные объекты и крупные логистические центры. Серия атак на склады Wildberries серьезно нарушила работу одной из крупнейших торговых сетей страны. Это миллиарды убытков, которые уже отражаются на российском рубле. А вслед за ним, как объясняют экономисты, практически неизбежно начинает штормить и белорусскую валюту. И чем дольше продолжается СВО, тем дороже она обходится не только Москве и Киеву, но и Минску, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Мамы говорят на радиосигнал.
6: Мужчины закончились. Беларусь потеряла сотни тысяч рабочих рук за 10 лет. Экономику сейчас тянут женщины. В экономике Беларуси женщин становится все больше, а мужчин меньше. По данным Белстата, разрыв между работающими мужчинами и женщинами продолжает увеличиваться. За последние два года женщин стало больше на 45,5 тысяч, а количество трудоустроенных мужчин, наоборот, уменьшилось почти на 46 тысяч. Благодаря активному притоку женщин общая численность занятых в экономике выросла более чем на 14,5 тысяч человек. Это первый рост в этом десятилетии, отметили в Белстате.
7: Среди отраслей, где растет занятость, строительство, здравоохранение, IT-связь, розничная торговля, общепит, финансы и госуправление. А вот в промышленности и сельском хозяйстве занятость, наоборот, падает.
6: За последние 10 лет рынок труда Беларуси потерял 240 тысяч работников. Сами женщины говорят, что несут на себе основную долю заботы о доме и довольно много трудятся, причем нередко получая за это относительно низкую компенсацию. Женщины составляют почти 54% населения Беларуси в целом и более 53% среди трудоустроенных в экономике. Несмотря на то, что уровень занятости среди женщин выше, чем среди мужчин, в среднем белорусские зарабатывают более чем на четверть меньше мужчин. Если посчитать в целом по экономике, то разница, по данным Белстата, почти 27%. Во многом это связано с тем, что они трудятся в сферах, где зарплаты ниже. Однако даже если сравнивать оба пола в одинаковых сферах с равным стажем и образованием, то отставание в зарплатах будет на 6%, говорит специалист по подбору кадров Алиса Громова.
8: По данным Белстата, на декабрь позапрошлого года не было ни одной отрасли, где оба пола зарабатывали бы одинаково. Даже в образовании и здравоохранении, где абсолютное большинство занятых – это женщины, мужчины в среднем получают больше. Причем порой, чем более доходная отрасль, тем выше разбежка по финансам в гендерном плане. Например, в IT разница достигает 40%, а в финансовой и страховой деятельности примерно 30%. Вероятно, из-за более низких заработков белорусы составляют около 68% от тех, кто имеет вторую работу. При этом женщины нередко сталкиваются с дискриминацией на рынке труда. Например, им порой отказывают в работе только из-за пола.
6: Разница во времени, которое трудоспособные женщины и мужчины тратят на оплачиваемую работу, невелика. У первых в среднем 7 часов 20 минут, а у вторых 7 часов 48 минут. Однако, будучи такими же активными в экономике, как и мужчины, белорусские в основном на своих плечах несут груз домашних забот, отмечают социологи.
9: На уход за детьми они тратят в 2 раза больше времени, чем их партнеры, а на приготовление еды – аж в 7 раз. В целом же на домашние дела и уход за семьей у женщин уходит в среднем 4 часа 12 минут в день, тогда как мужчины на это тратят 2 часа и 26 минут.
6: В правительстве и госорганах женщины по-прежнему нечасто занимают руководящие должности. При этом женщины в руководстве занимают, как правило, посты максимум на уровне заместителей. Это указывает на то, что женщины в Беларуси очень слабо вовлечены в процессы принятия государственных решений, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Z-сообщество снова наехало на Минск. Российские военкоры унизили белорусов и назвали Беларусь плохим союзником. И вот в чем оказалось дело.
10: Я иногда говорю россиянам, белорус это русский со знаком качества. Они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю, ну против истории не попрошу, что тут обижаться. Белорусы это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо. Надо говорить так, как оно было.
3: С этих слов Александра Лукашенко началась целая волна негатива в сторону президента Беларуси в российском Z-сообществе. Вот какой тирадой, к примеру, разразился популярный в России канал «Товарищ Артем».
11: Последний защитник социализма. Вслед за своими бандеровскими коллегами по русофобии продолжает пестовать белорусство. Более того, он заявил, что именно белорусствующие – настоящие нации. Интересно, а какая же тогда не настоящая с его точки зрения? Угадайте с одного раза. В общем, белорусствующего сектанта в своем нацистском угаре вам в вечернюю ленту.
3: А военкор Котенок назвал союзничество Беларуси с Россией двуличным.
12: Выходит, что когда надо, батька хвастает, что белорусы – это русские со знаком качества, а при нужде поворачивается к России кормой, делая вид, что проблемы русских его абсолютно не касаются. Союзничество такое, специфическое, в духе двуликого Януса.
3: Также, по словам военкора, Минск лишь пользуется союзом с Россией, но при этом не отдает Москве то оружие, которое ей сейчас особенно нужно в боевых действиях на Украине.
12: И если честно, то к простоватой хитрожопости батьки у нас привыкли давно. Но тут еще есть и явная предвзятость. Дело в том, что Александр Григорьевич Лукашенко зажал для русских полонез – эффективную систему, перестреливающую «Хаймарс», которой так нам не хватает в СВО. Например, азербайджанин Алиев эти системы имеет. С удовольствием пулял из них по армянам в Карабахе 6 лет назад. А русским продавать не велено. Вот так-то.
3: Также этот российский военкор обвинил Беларусь в сговоре с Зеленским.
12: А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам. Жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил, ретрансляторы снял и удары отменили.
3: Z-блогеры пишут, что также очень заметна смена официальной риторики в Минске. Мол, об угрозе белорусским рубежам с украинского и польского направлений теперь ни слова. А Лукашенко, цитирую, «вновь превратился в директора совхоза, контролирующего сбор каждой картофелины и надои каждой коровки». Российские военкоры обвиняют белорусов, что тема выгодной торговли со всеми странами для них важнее, чем российская спецоперация на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
13: За Россию ответит Беларусь. НАТО подготовило план на случай российской агрессии против стран Балтии. Причем тут Гродно? НАТО разработало три варианта действий на случай, если российские войска атакуют Эстонию, Латвию или Литву. Главными целями являются остановка наступления и максимальное ослабление сил РФ, пишет Bild. Как отмечается в издании, первым этапом является подавление ракетных и беспилотных атак.
14: Для этого НАТО планирует задействовать боевые самолеты, ракеты и дроны для уничтожения российских ракетных комплексов. Одной из основных целей может стать Калининградская область, где расположены многочисленные системы противовоздушной обороны и ракетные комплексы.
13: Одновременно на границах с Россией и Беларусью планируется создать так называемую автономную зону, пишет Bild.
14: В ней не будут находиться военнослужащие НАТО. Против наступающих российских войск должны действовать беспилотники и наземные роботизированные системы.
13: На следующем этапе, как отмечается, Альянс может нанести удары уже по территории России. Спецназ должен будет уничтожать военные и логистические объекты, аэродромы, оборонные предприятия, мосты, железные дороги, которые используются для переброски войск и техники. Кроме того, как отмечается в издании, НАТО планирует создать воздушный мост для переброски беспилотников и роботов в Россию. Они должны атаковать, в частности, аэродромы и военные базы. При этом в Альянсе подчеркивают, что не планируют захватывать территорию России. Задача – отбросить российские войска к границе, отмечает издание.
14: Примечательно, что НАТО не намерено держать эти планы в секрете. По мнению военных, сдерживание действует только в том случае, если противник заранее знает, с чем столкнется в случае нападения на страну Альянса.
13: Сообщается, что целью ответного удара станет не только Россия, но и Беларусь. В таком случае удар будет нанесен по военным объектам в районе Гродно. Позже планируется установление килл-зоны вдоль границы и удары по авиабазам в Барановичах и Лиде. Ранее Латвия, Литва и Эстония договорились о создании единой линии обороны на границах с Беларусью и Россией. О подготовке к войне уже не раз открыто заявлял и Александр Лукашенко. Он даже призывал граждан готовиться к Третьей мировой. И ментально, и стратегически.
10: Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы оружия, мы ответим. К этому и готовимся.
13: Ситуация на границе с европейскими странами сейчас напряженная, а инциденты с мигрантами, зондами и беспилотниками ее усугубляют еще больше. Как заявил министр обороны Латвии Раевис Мелнис, беспилотник, сбитый в пятницу в Балвском крае, влетел на территорию страны из Беларуси. Сейчас специалисты изучают найденные обломки. При этом министр отметил, что риск новых залетов дронов сохраняется, и такие беспилотники будут сбивать. Эксперты уже не раз предупреждали, что Россия может втянуть Беларусь в военные действия. При этом белорусы верят, что Александр Лукашенко этого не допустит, отмечают социологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества. На Радиосигнал.
3: Вопрос на засыпку. Безопасно ли пропускать еду через сканеры в метро? Есть официальный ответ и не очень.
15: Доза облучения ручной клади обычно не превышает 0,1 миллигрея. Этого недостаточно, чтобы изменить структуру предметов или сделать их радиоактивными. То есть продукты после прохождения через рентгенографический сканер остаются безопасными.
3: Так, в Минском метрополитене ответили на вопрос пассажиров, можно ли без опасений пропускать через проверочные аппараты сумки с едой. Там пояснили, что у камеры сканера есть специальная защита, а каждый аппарат ежегодно проверяют на уровень рентгеновского излучения. И в этой части международные специалисты с метро согласны. Американское управление FDA прямо указывает, известных негативных последствий от употребления продуктов, прошедших через рентгеновский досмотровый аппарат, нет. Более того, доза при таком сканировании в тысячи и миллионы раз меньше той, которая используется при специальной промышленной обработке продуктов радиацией, объясняет физик Сергей Кондратьев.
16: Рентгеновские лучи действительно являются ионизирующим излучением, но продукт после сканирования не начинает сам излучать радиацию. Это примерно как после обычного рентгена человек не становится радиоактивным. При тех дозах, которые используются для досмотра багажа, речь не идет ни о заметном изменении состава пищи, ни об опасности для человека, который потом ее съест.
3: То есть рентгеновский контроль грузов с продуктами не делает пищу радиоактивной при соблюдении установленных параметров оборудования. Но если оборудование неисправно, нарушена защитная оболочка или правила эксплуатации, тут-то и начинаются серьезные проблемы, говорит эксперт.
16: Контроль в первую очередь необходим за самим аппаратом и людьми, которые постоянно работают рядом с ним. Поэтому здесь главный вопрос – исправна ли защита, проходит ли оборудование регулярные проверки и не превышает ли излучение установленные нормы за пределами камеры. Лучевая болезнь – это не шутки, но она возникает после достаточно серьезных доз.
3: Медики предупреждают, что среди первых признаков лучевой болезни – тошнота, рвота, головная боль и диарея. А при больших дозах возможно поражение кожи и внутренних органов. Если вы обнаружили у себя какие-то из этих симптомов, немедленно обратитесь в больницу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Всех забрали в армию. Бобруйск, Агромашу не хватает работников. Минпром попросили помочь.
17: Уважаемый Виктор Викторович, перед управляющей компанией холдинга «Бобруйск-Агромаш» стоит стратегическая задача по поставке сельскохозяйственной техники в страны дальней дуги. Для выполнения данной задачи в установленные сроки просим вас оказать содействие по подбору персонала, входящих в систему Министерства промышленности.
3: Журналисты профильных ведомств публикуют письмо от Бобруйска-Агромаша Минпрому. В нем первого замминистра промышленности просит привлечь работников с других предприятий.
17: Дополнительная необходимость сотрудников имеется по следующим профессиям. Слесарь механосборочных работ – 15. Машинист крана – 8 человек. Сварщик на автоматах и полуавтоматах – 10.
3: Почему на некогда легендарном производителе сельхозмашин и техники никто не хочет работать, в комментариях признаются бывшие сотрудники предприятия.
18: Это адский труд за копейки. А из-за постоянного кадрового голода ни выходных нормальных, ни отпусков. Переработки бешеные, а за них особо никто не доплачивает.
19: Руководство постоянно жалуется, что некому работать. При этом действительно молодых и сильных ребят в этом году уже в три волны забрали в армию. Остались возрастные мужички и женщины. Неужели для такого важного предприятия нельзя придумать какую-то бронь или отсрочку?
3: Но если давать отсрочку от армии каждому предприятию, которое жалуется на нехватку людей, то бронь понадобится уже половине экономики, говорит экономист Андрей Белкин. По его словам, людей не хватает практически во всех ключевых сферах, а самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей.
16: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш. То есть Беларусь все заметнее отстает не только от Европы, но и от многих стран, с которыми раньше себя даже не сравнивала.
3: Согласно статистике, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
13: Бензотуризм. Жители приграничных с Россией регионов показали наплыв россиян за белорусским бензином. На всех не хватило. Многих автомобилистов возмущает массовое нашествие россиян на белорусские заправки. Из-за дефицита топлива в России жители ближайших к Беларуси регионов едут закупаться в приграничные города белорусским топливом. Тем самым они искусственно создают дефицит и очереди на заправках страны, жалуются автомобилисты.
20: Это Крищев. Город рядом с границей с Россией. Угадайте, кто у нас? Six Seven. Короче, ребятки, я, конечно, дико извиняюсь. Я, конечно, люблю русских людей, все дела. Но, по-моему, это немножечко наберешь. Не гранит аппетит.
13: Дефицит моторного топлива вынуждает россиян вспоминать практики из лихих 90-х. Тогда ехали за едой и сигаретами, чуть позже за одеждой и промтоварами, а теперь приходится ехать за бензином. Россияне уже создали в соцсетях специальные чаты для желающих поехать на белорусские АЗС. Сами белорусы в комментариях реагируют на это в основном негативно.
21: «Вы к нам со своей головной болью не лезьте. Разбирайтесь сами на своих болотах».
14: Теперь они поедут в Беларусь не только за интернетом и Зарой, но еще и за бензином.
22: «Плохо с бензином, дизелем и интернетом, так что лучше дома сидите».
13: Беларусь и так увеличила поставки бензина в Россию, но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива в соседней стране, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку бензина. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои, однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Арнштейн.
23: Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, ну, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в Центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
13: Для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Война просачивается через границу. Очевидцы обсуждают странный взрыв на территории БМЗ в Жлобине. Одна из версий – там рухнул беспилотник.
24: Утром 18 августа, около 8 утра, в районе БМЗ в Жлобине упал неизвестный беспилотник. При падении произошла детонация боевой части. Звук взрыва слышали в соседних микрорайонах.
3: Об этом пишут гомельские средства массовой информации. По данным местного профильного издания, улица Промышленная на подъезде к заводу была перекрыта.
24: Информация о пересечении дроном государственной границы и движении по территории Беларуси на данный момент отсутствует. Обошлось без пострадавших.
3: И хоть власти подобные инциденты не комментируют, данные о падении беспилотников в Беларуси появляются регулярно, особенно в приграничье. Работа РЭП в этих зонах только добавляет неразберихи, объясняет военный эксперт Алексей Дроздович.
0: Белорусское ПВО действительно крайне редко сбивает российские дроны. Возможно, это связано с опасениями спровоцировать негативную реакцию со стороны Москвы, но, между прочим, это прямая угроза для граждан Беларуси. Иногда включают радиоэлектронную борьбу, чтобы сбить курс дрона, но ведь в таком случае он может рухнуть прямо на жилой дом. Последствия могут быть смертельными. Такое игнорирование – это игра с жизнями людей.
3: Еще одна проблема в том, что белорусские силы ПВО, даже если такая команда была бы дана, не смогли бы сбить все дроны. Об этом ранее заявлял и государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович. По его словам, эту проблему выявили во время внезапной проверки боеготовности систем ВВС и ПВО.
1: Сегодня высоты контрольных целей колеблются от 25 до 6 тысяч метров. На высоте более 1 тысячи метров цели выявляются довольно легко. А вот на 25, 50 и 100 метров возникают определенные сложности с обнаружением.
3: Напомним, что о участившихся случаях падения беспилотников в приграничье ранее говорил и Александр Лукашенко. Но паниковать не стоит, уверяет президент. Цитирую, «Время военное, надо отнестись с пониманием». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
6: Это не роддом, а тюрьма. После родов у 18-летней белоруски отказали руки и ноги. Врачи помочь не смогли. Жительница Гомеля стала мамой в 18 лет. Но после родов у нее на фоне сильного стресса стали отказывать руки и ноги. О необычном случае из практики рассказала заведующая психологическим отделением Гомельской областной клинической психиатрической больницы Ирина Лисогурская.
4: Когда после родов ей положили ребенка на живот, она от него отвернулась. В ту же секунду ее охватило сильное чувство вины, но на фоне стресса внезапно отказали руки и ноги. Врачи ничего не могли с этим поделать.
6: Однако после нескольких сеансов состояние молодой матери стало улучшаться, а эмоциональная боль ослабла. Тело снова заработало, девушка приняла реальность и стала ухаживать за своим ребенком. Но не всегда все заканчивается благополучно. Прошлым летом 24-летняя белоруска Кристина родила первого ребенка. Беременность протекала нормально до момента, когда даже со стороны стало понятно, что ребенок будет крупным. Окружающие думали, что пара ждет двойню, а сама девушка неоднократно задавала врачам вопрос, все ли будет в порядке. Когда УЗИ показала предположительный вес в 4400, Кристина начала по-настоящему бояться рожать самостоятельно. Но врачи говорили, справишься сама, рассказала девушка.
5: Я прямо у них спросила, разве вес более 4,5 килограмм – это не повод для кесарева? Заведующая еще раз ощупала живот и сказала, что там максимум 400, мол, сама родишь. Я успокоилась, подумала, врачи же опытные, им виднее.
6: Когда роды прошли и сына положили Кристине на грудь, та удивилась, как вообще смогла родить ребенка размером с двухмесячного младенца. Пока девушка еще была в затуманенном состоянии, ей сообщили о разрывах третьей степени. Первые несколько дней после родов и наложения швов Кристина чувствовала себя нормально. Это изменилось, когда швы начали расходиться и началась невыносимая боль. Врачи утверждали, что после таких родов это нормально. По словам Кристины, ее осматривали на кровати вместо гинекологической. Кресла советовали пользоваться мазью, делать упражнения Кегеля для укрепления мышц и ждать.
5: Ночью стало совсем плохо. Когда я встала за смесью для сына, произошло произвольное опорожнение кишечника через влагалище. Я была в ужасе. Даже не подозревала, что такое вообще физически возможно.
6: После этого консилиум врачей решил поставить стому, предупредив, что это временно, месяца на два. Врачи уговаривали не останавливать грудное вскармливание, говорит Кристина.
5: Но я понимала, что операции, наркозы и месяцы антибиотиков не позволят сохранить лактацию. Выписалась из роддома не с цветами и малышом, а одна из колостомой в боку.
6: Стому закрыли только через 5 месяцев. Не желая мириться, Кристина направила жалобу в Минздрав по поводу ненадлежащей помощи, понесшей тяжкий вред здоровью.
5: Когда меня пригласили на врачебный консилиум в комитет по здравоохранению, я надеялась получить помощь, но услышала, что по протоколу кесарево при крупном плоде делают ради ребенка, а не ради матери. И что мой случай был один из тысячи. Комитет ссылался на допустимую погрешность в оценке веса плода и непрогнозируемость осложнений.
6: Сейчас Кристина восстанавливается и планирует доказать, что должной помощи ей не оказали. Несмотря на то, что комиссия признала действия медиков верными, девушка надеется, что ее история поможет иначе посмотреть на проблемы женщин в родильном зале. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Важный сигнал.
13: Ловушка для абитуриентов. В Минобразовании придумали хитрую штуку, чтобы отучить абитуриентов метаться между вузами. Многие абитуриенты, чтобы обезопасить себя и гарантированно поступить в вуз, тянут с подачей документов до последнего. Все это время они отслеживают ситуацию по мониторингам, которые регулярно обновляют университеты. Смотрят, сколько людей и с какими баллами уже принесли заявление на выбранную специальность. Однако в завершающий день вузы раньше обычного перестают обновлять эту статистику. Во время пресс-конференции в Национальном пресс-центре недовольный такой ситуацией родитель поинтересовался у Минобразования, почему скрывают цифры.
7: Ребенок в этом году поступал в вуз. Носили документы в последний день. Людей было много, особенно в последние часы. Подскажите, а почему в последний день таблицу с мониторингом подачи документов перестают обновлять за час до конца подачи документов в 17:00? Если дети, которые до 18:00 зашли в вуз, еще активно подают документы. И именно в это время все меняется. И так было не только в нашем университете, куда подавали документы.
13: Для абитуриентов и их семей данные мониторинга действительно важны. Некоторые, опираясь на эти сведения, буквально в последний момент успевают переподать документы туда, где больше шансов пройти. В Министерстве образования объяснили, что время обновления результатов мониторинга прописано в законе. На протяжении всей вступительной кампании данные обновляются 3 раза в сутки – в 12, 15 и 18 часов. А в заключительный день – в 12, 15 и 17 часов, отметил начальник Главного управления профессионального образования Сергей Пищев.
8: То есть такие правила, они установлены, то есть действительно задача стоит, чтобы абитуриенты осуществляли выбор своей специальности не в последний час подачи документов, а на протяжении всего периода приема документов. Ну а выбор, конечно же, необходимо делать еще раньше. На это направлена активная профориентационная работа, которая проводится с абитуриентами, информирование широкое, которое проводится в том числе и в первую очередь благодаря нашим средствам массовой информации. То есть задача стоит такая, чтобы как раз-таки вот выбор специальности и выбор направления он был осуществлен заблаговременно, а не в последний час.
13: При этом среди самих абитуриентов отечественные вузы теряют популярность. Все больше выпускников школ стремятся продолжить учебу в европейских странах, говорит эксперт в сфере образования и науки Андрей Лаврухин.
9: Это более безопасно и перспективно в плане самореализации и возможности получения качественного образования. Но я понимаю и тех родителей, которые в силу финансовых причин или других обстоятельств, затрудняющих поступление детей в школы западных стран, европейских стран, отдают своих детей на обучение в Российскую Федерацию.
13: Как следствие, белорусские вузы сталкиваются с недобором студентов, что публично признают и в Минобразовании. В Беларуси число молодежи в вузах продолжает снижаться примерно на 5% ежегодно. При этом растет число иностранных студентов, что компенсирует общее сокращение. В целом, белорусские студенты все меньше заинтересованы в местном образовании, а привлекательность западного высшего образования растет, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Белорусов заберут на СВО. ГУР Украины оценил вероятность наступления на Киев со стороны Белоруссии.
24: Это будет зависеть от мобилизации в России. А будет ли мобилизация, мы увидим только после выборов. Проявятся индикаторы и разведывательные признаки мобилизационных мероприятий. Скрытую мобилизацию в наше время провести невозможно. До выборов они будут пытаться показывать какие-либо достижения на тех участках фронта, где они могут что-то сделать. А уже после, возможно, будет мобилизация.
3: Это свежее заявление представителя Главного управления разведки Украины Вадима Скибицкого. По его словам, при проведении частичной мобилизации в России в октябре 2022 года первые боевые подразделения из мобилизованных появились на фронте в декабре-январе.
24: То есть, если Россия в этом году проведет новую волну мобилизации, они могут подготовить мощную ударную группировку ближе к февралю, в начале следующего года. Тогда и возрастет возможность российской атаки с северного направления на Черниговскую или Киевскую область Украины. Это не стопроцентный сценарий, но вполне вероятный. Особенно если учитывать любовь Путина к символическим датам.
3: В феврале 2022 года Беларусь стала одним из главных плацдармов для наступления армии России на Украину. Российские войска и военная техника, которые в тот момент были на учениях в Беларуси, пошла на украинскую территорию именно через Чернобыльскую зону в сторону Киевской области. То, что северное направление было одним из ключевых в первые дни российской спецоперации на Украине, признавал и Александр Лукашенко.
10: 24 февраля российские военные пересекли границу Украины с территории Беларуси.
11: Да, с территории Беларуси отдельные части пересекли границу Украины. Действительно, с территории чернобыльских примерно районов, где были на учениях российские войска, были запущены 2 или 3 ракеты.
3: Напомню, ранее руководитель офиса Зеленского, бывший глава разведки Буданов, заявил, что если Беларусь решится на более активное участие в российской спецоперации на Украине, Украина будет готова к жесткому ответу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Новости регионов на радиосигнал.
13: В Кричеве при пожаре погибла 73-летняя пенсионерка. Прохожий заметил дым из окон частного дома и вызвал МЧС. Во время тушения спасатели обнаружили в одной из комнат хозяйку дома без признаков жизни. Предварительная версия причины пожара – неисправность электропроводки. В Бресте 17-летний бесправник врезался в ограждение. Двое подростков в больнице. Ночное ДТП произошло на улице Наполеона Орды. По предварительной информации, 17-летний подросток за рулем микроавтобуса «Форд» не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в барьерное ограждение. По данным ГАИ, юный водитель не учел дорожные условия и особенности авто. Разумеется, водительских прав у него не было. В результате тарана сам водитель и его несовершеннолетний пассажир с травмами доставлены в больницу. В Добрушском районе после дождя испортилось зерно. В одном из хозяйств района зерно намокло после дождя и начало прорастать. По словам работников, теперь ответственность за испорченный урожай хотят возложить на них. Работники считают, что причиной потерь стали погодные условия. В Солигорске жители пожаловались на состояние лыжероллерной дороги вдоль леса на улице Козлова. По словам местных жителей, дорога пришла в ужасное состояние. Передвигаться по ней на велосипеде, роликах или самокате уже невозможно. При этом велосипедистам рекомендуют пользоваться тротуаром. Житель города уже оставил заявку через службу 115, однако сомневается, что проблему решат. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
13: Новости Зазеркалья. Белстат сообщил о росте реальных доходов населения. Белорусы в соцсетях не согласны. Темпы роста реальных доходов немного выросли. В январе-апреле они составили 7,9%. Для сравнения, за 2025 год показатель увеличился на 9,6%. По данным Белстата, выросла доля оплаты труда, но при этом снизились доли трансфертов населения и доходов от собственности, отметили в Белстате.
12: Оплата труда составила почти 66,5%. Трансферты населению, то есть пенсии, пособия, стипендии и другие выплаты – 22,3%. Доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящий доход – 6,7%. Доходы от собственности и прочие доходы – 4,6%.
13: Реальные располагаемые денежные доходы представляют собой деньги за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги. Сами белорусы говорят, что рост реальных доходов видят только на бумаге. Многие признаются, что денег на жизнь едва хватает. Один из популярных тиктокеров опросил прохожих на улицах Минска, сколько денег им хватило бы для комфортной жизни и где можно зарабатывать такие суммы. Ответы разнятся.
15: Чтобы жить хорошо, ну, хотя бы 5000.
17: Ну, не меньше 4.
18: Мне 3 хватает.
19: А если дети появятся, сколько?
18: Я думаю, побольше надо.
15: Ну, хотя бы от 4000. Да, учитывая, что свое жилье несъемное. Ну, если съемное, тогда плюс еще хотя бы 1000.
25: Чтобы мне комфортно жить, мне должна быть пенсия 1000-3-4. Вот чтобы мне комфортно жить, вот мне, вот чтобы мне жить комфортно, чтобы я смогла съездить куда-то, чтобы я смогла позволить себе, ну, какие-то, ну, да, отдых.
13: Многие опрошенные блогером прохожие называли айтишников среди работников, которые зарабатывают больше всего. Экономисты ранее обращали внимание, что белорусские компании будут вынуждены повышать зарплаты сотрудникам, если общественно-политическая ситуация в стране не изменится и проблема миграции населения не исчезнет. В то же время эксперты уже не раз высказывали беспокойство рекордным ростом заработков, который опережает экономику и производительность труда. Усиливающиеся из-за этого перекосы, по их оценкам, могут привести к неприятным последствиям. На это уже обратил внимание президент. Во время отчета правительства Александр Лукашенко заявил, что нужно сбалансировать потоки в экономике.
26: Тема номер один, волнующая наших граждан. Как бы не убаюкивало правительство, мол, недовыполнили чуть-чуть. Факт. Рост цен 106,8% при задании 105. Смотрю на сводную цифру Белстата, как на среднюю температуру по больнице. По многим чувствительным для простых людей товарам цены выросли и существенно в большем размере.
13: Во второй половине прошлого десятилетия в стране ввели норму, которая обязывала поддерживать рост зарплат не выше роста производительности труда. Однако в апреле 2020 года на фоне пандемии и предстоящей электоральной кампании правительство отвязало рост зарплат от производительности труда. Позднее норма снова стала действовать, но в 2022 году Совмин до особого распоряжения приостановил действие нормы о привязке зарплат к росту производительности труда. Эксперты констатируют дефицит рабочей силы, что стимулирует рост зарплат. Все это только ухудшает и без того опасную ситуацию в стране, говорят экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал 666 АМ». Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
27: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества. На Радиосигнал.
3: Помидоры тоже в бане. После мяса и молочки в Россию не пустили 60 тонн белорусских помидоров. Что случилось на этот раз?
28: При фитосанитарной проверке помидоров из Витебской области был обнаружен вирус коричневой морщинистости плодов томата. Помидоры предназначались для покупателей в Московской, Калининградской и Смоленской областях. 56 тонн задержанных партий вернули отправителю в день обнаружения. Владельцам груза объявили предостережение о необходимости соблюдать фитосанитарные требования.
3: Об этом заявили в Россельхознадзоре. При этом представитель белорусского поставщика уверяет, что с их стороны все документы были в порядке. А перед отправкой томаты проходили необходимые проверки. И никаких признаков инфекции не показывали. На предприятии не исключают, что нынешняя история может быть своеобразной ответной мерой после майского случая, когда уже Беларусь остановила и уничтожила партию зараженных томатов, приехавших из России. Тогда белорусская гастаможня не пропустила 10 тонн томатов-овощей, которые следовали из Московской в Гомельскую область.
28: С целью недопущения распространения опасного вируса задержанные фрукты и овощи были уничтожены. Перевозчику грозит крупный штраф.
3: И хоть данный вирус практически не несет опасность человеку или животным, он может стать настоящим убийцей для сельского хозяйства, объясняет инфекционист-эпидемиолог Ольга Козлова.
0: Вирус коричневой морщинистости плодов томата – это растительный вирус, который поражает в первую очередь томаты и сладкий перец, вызывая характерные коричневые морщинистые пятна на плодах и деформацию растений. Он очень устойчив к окружающей среде, может распространяться через зараженные семена, плоды, оборудование и контакт с растениями и способен уничтожить весь урожай и качество продукции. Это регулярно приводит к серьезным экономическим потерям для садоводов и фермеров в разных странах мира.
3: Из-за скрытой инкубации вируса и того, что зараженные растения не всегда проявляют симптомы, он может незаметно проникать в новые регионы и приводить к масштабным карантинным мерам, вплоть до уничтожения посевов, чтобы остановить распространение. В условиях белорусского АПК, который и так работает в жестких экономических и климатических условиях, проникновение таких болезней может стать серьезным ударом по производству, ценам на продукты и даже по всей экономики страны, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале Сигнал 666.
2: Важный сигнал.
3: Хлеб и вода. ЖКХ опубликовала список вакансий, объем работы и зарплаты. Последнее не для слабонервных.
28: Приглашаем на работу электрогазосварщика 5-го разряда, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря-сантехника, слесаря по обслуживанию тепловых сетей, рабочего зеленого строительства, дорожного рабочего, водителя грузового автомобиля, тракториста, машиниста экскаватора, прессовщика вторичного сырья и слесаря по ремонту автомобилей. Для нуждающихся предоставляется общежитие. Действует полный социальный пакет.
3: Такое объявление опубликовало Дзержинское жилищно-коммунальное хозяйство. Зарплаты, которые указаны в приглашении на работу, колеблются от 1500 до 2700 максимум. Правда, последнюю сумму обещают только за должность электромонтера. При этом за аналогичные вакансии в соседних странах предлагают заметно больше, комментирует экономист Игорь Боровик.
1: В Польше минимальная зарплата в 2026 году 4806 злотых. Это примерно 3900 белорусских рублей. В Литве 1153 евро, то есть больше 4000 рублей. И это просто установленный минимум. Если брать рабочие специальности, сварщики, электрики, сантехники, водители, в странах Евросоюза могут получать от 2 до 4 тысяч евро в месяц. Конечно, там выше цены и налоги, но разрыв все равно остается огромным.
3: Когда человеку в Беларуси за квалифицированный физический труд предлагают 1500-2500 рублей, неудивительно, что такие предприятия годами испытывают кадровый голод, говорит эксперт.
1: Люди либо ищут более выгодную работу внутри страны, либо уезжают туда, где за те же навыки готовы платить больше. И по данным Белстата, уезжают в первую очередь самые молодые и наиболее квалифицированные.
3: Масштаб утечки кадров можно увидеть хотя бы по соседней Польше. По данным польского управления социального страхования, на конец 2025 года в системе было зарегистрировано почти 139 тысяч граждан Беларуси. Для сравнения, в 2016 году их было всего 14 тысяч, почти в 10 раз меньше. Причем около 59% работающих белорусов там – люди младше 40 лет. То есть пока белорусские предприятия ищут сварщиков, электриков и водителей, значительная часть трудоспособных кадров уже работает на экономику соседней страны, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире «Между строк». Александр Лукашенко потребовал, чтобы белорусские рожали минимум двоих, а лучше троих детей, иначе стране скоро будет некому работать. Но население Белоруссии сокращается не из-за недостатка призывов. Молодые люди уезжают, жилье остается дорогим, в регионах закрываются родильные отделения, а воспитание детей бьет по доходам и карьеру родителей. В этом выпуске разберем, почему прежние демографические программы не остановили спад и какую цену семьи платят за рождение ребенка. А также выясним, зачем власти завозят иностранных работников, одновременно обвиняя белорусов в нежелании рожать.
5: Да, тема, скажем так, максимально острая сейчас.
4: Вот именно. Двое родителей плюс трое детей.

0: заставить население заполнить пустующие ячейки в этой таблице. Но проблема в том, что рождение детей нельзя стимулировать приказами сверху.
1: Давай посмотрим на сухие цифры, чтобы вообще понимать масштаб проблемы. Вот на 1 января 2026 года население Беларуси составило 9 056 080 человек.
0: Угу.
2: И за один год исчезло около 53 тысяч. Это же огромная цифра.
0: Для наглядности, слушай, 53 тысячи – это население целого районного центра. Это не просто цифра в отчете. Это опустевшие улицы, закрытые магазины, школы, в которых больше некому учиться. За год с карты буквально стирается целый город.
2: Подожди, но ведь можно сказать, что это, ну, общеевропейский тренд. Во всей Восточной Европе падают показатели. Сейчас суммарная рождаемость в стране упала до уровня 1,2 ребенка на женщину.
0: Да, цифра пугающая.
2: При том, что для замещения поколений нужно 2,1. Но везде же рожают меньше. Разве власти не правы, когда говорят, что люди просто стали жить для себя?
0: Ну, это очень удобная позиция – списать все на глобальные тренды и эгоизм молодежи. Но давай посмотрим на контекст. В 1994 году в Беларуси жило более 10,2 миллиона человек. И падение с 10 миллионов до 9 – это не внезапный каприз общества. Это прямой измеримый результат 30 лет конкретной государственной политики.
2: 30 лет, да.
0: Три десятилетия в стране существует система, которая полностью контролирует распределение бюджета, строительство, рынок труда, социальную сферу. И теперь итог этого тотального контроля пытаются выдать за личную безответственность граждан.
2: То есть происходит классическое перекладывание ответственности с больной головы на здоровую?
0: Именно так.
2: Но слушай, давай сыграем за адвоката дьявола. Спустимся на уровень конкретной семьи. Государство ведь выделяет деньги. По телевизору эти программы выглядят как, ну, золотой дождь просто.
0: Ну да, по телевизору звучит красиво.
2: Тот же семейный капитал в 26-м году – это 35 505 рублей. Согласишь, звучит как отличный стимул.
0: Звучит действительно громко, только есть один нюанс, который полностью ломает эту красивую схему.
2: Какой?
0: Этот капитал в 35 с лишним тысяч рублей дается исключительно за третьего ребенка.
2: Ну и что в этом плохого? Разве это не логично с точки зрения защиты государственного бюджета? Докажите серьезность своих намерений, станьте многодетной семьей и тогда получите крупную субсидию.
0: Это было бы логично, если бы дети появлялись в вакууме. Но в реальности первый или второй ребенок рождается в арендованной квартире. И требовать от семьи родить третьего, чтобы получить хоть какую-то помощь на жилье...
2: Это жестко.
0: Это значит требовать прыгнуть в пропасть в расчете на то, что внизу, возможно, успеют постелить матрас.
2: Получается, государство говорит, вы сначала пройдите через годы падения доходов, поживите впятером в однокомнатной квартире, а потом мы дадим вам сертификат.
0: Вот именно.
2: Кстати, а этого сертификата вообще хватит на покупку квартиры без дополнительных кредитов?
0: Конечно, нет. Это строго регулируемая субсидия, а не чемодан наличных. Ее недостаточно для покупки жилья, она лишь частично покрывает расходы. А теперь давай разберем ежемесячные пособия, которые тоже часто ставят в заслугу.
2: Давай. Там же тоже солидные суммы называли.
0: Ну смотри, при рождении первого ребенка выплачивают около 5300 рублей, второго – 7425. Ежемесячно до 3 лет семья получает 1000 с небольшим на первого и около 1200 на второго.
2: Ну вот же. Больше 1000 рублей в месяц. Разве это не подспорье?
0: Подспорье, если не понимать механику формирования семейного бюджета. Эти пособия не прибавляются к зарплатам родителей. Они заменяют доход одного из них.
2: А, то есть... Один взрослый уходит в декрет, и все.
0: Да. Его зарплата исчезает полностью, и на ее месте появляется это пособие.
2: И при этом расходы взлетают вертикально вверх. Коляски, смеси, подгузники, платные врачи.
0: Точно. А теперь вспомним про прожиточный минимум. Он установлен на уровне чуть больше 530 рублей на взрослого и 326 на ребенка до 3 лет.
2: Это же физиологическая граница выживания.
0: Абсолютно. И в эту сумму не заложены аренда жилья, ремонт сломавшейся стиральной машины или там покупка зимней резины. Если работающий родитель получает среднюю региональную зарплату, то выплаты по кредиту или аренда мгновенно съедают весь этот, ну, так называемый щедрый финансовый запас.
1: Да, математика не сходится. Хорошо, допустим, семья чудом накопила деньги, у них есть жилье, они готовы. Но ребенок рождается не в квартире, он рождается, скажем так, в социальной инфраструктуре.
0: Верно.
1: А эта инфраструктура в регионах просто трещит по швам.
0: Это то, что можно назвать инфраструктурным опустением. И это огромный барьер. И тут мы подходим к одной из самых важных тем, о которой почему-то вообще молчат.

0: когда призывают спасать нацию. И это невидимая вторая смена.
1: Да, это важный момент.
0: Требуют рожать минимум 2 детей от семьи. Но давай будем честны, на чьи плечи ложится этот призыв?
1: На женские.
0: Именно. Декрет, больничные, поликлиники, уроки – это почти полностью женская нагрузка. И эта нагрузка имеет конкретную финансовую цену. Гендерный разрыв в оплате труда в стране составляет около 27%.
1: 27%? Это много?
0: Очень много. Когда женщина уходит в декрет на 3 года, она теряет профессиональные навыки, рабочие связи, отстает от изменений в технологиях.
1: Но ведь закон, типа, защищает рабочее место?
0: Формально да. Но работодатели, пусть и неофициально, всегда учитывают риски частых больничных. Возвращаться часто приходится на должности с худшими условиями, а продвижение по карьере вообще ставится на паузу. Этот гигантский профессиональный риск лозунги чиновников никак не компенсирует.
1: Получается, в призывах 2 родителей, 3 детей мужчины фигурируют просто как математическая половина уравнения.
0: Угу.
1: А почему отцы массово не берут декретный отпуск, чтобы разделить этот риск?
0: Из-за того же разрыва в доходах. Если мужчина зарабатывает на 27% больше, семье банально невыгодно отправлять в декрет его, потому что просадка общего бюджета будет катастрофической.
1: Логично.
0: Но есть и другая проблема, еще более глубокая. Это разрыв в продолжительности жизни.
1: Да, статистика тут просто пугающая. Мужчины в стране живут в среднем около 70 лет, а женщины 79.
0: 9 лет разницы. И вот парадокс. От мужчин требуют становиться многодетными отцами, но при этом демографическая политика почему-то начинается в роддомах, а не с программ безопасности труда, качественной медицины для взрослых и борьбы с зависимостями.
1: Да, это как-то непоследовательно.
0: Абсолютно. Невозможно построить нацию, требуя детей от отцов, которые статистически рискуют просто не дожить до их совершеннолетия и окончания университета.
1: Да. Хорошо, мы разобрали внутренние проблемы – деньги, сады, больницы, продолжительность жизни. Но ведь страна теряет людей не только потому, что они не рождаются.
0: Конечно.
1: Огромное количество людей просто уезжает. Любой разговор о демографии без учета иммиграции – это, ну, фикция.
0: Абсолютно верно. В Польше на август 26 года находилось около 138 тысяч граждан Беларуси с действующими видами на жительство. В Литве около 50 тысяч.
1: Почти 200 тысяч человек. И это только легализованных. И только в 2 странах.
0: Да.
1: Это же население 2-3 крупных городов. И ведь уезжают не пенсионеры. Уезжают айтишники, инженеры, врачи, предприниматели. Это репродуктивное ядро нации.
0: И экономическое ядро тоже. Это двойной удар по демографии. Страна теряет этих людей прямо сейчас. Образует дыры в налогах и на рынке труда. Но что еще страшнее, завтра она теряет всех их неродившихся детей.
1: Да.
0: Эти дети уже пойдут в детские сады в Варшаве, Гданьске или Вильнюсе. Они потеряны для будущей статистики.
1: И на этот массовый исход накладывается еще один, пожалуй, самый тяжелый фактор. Фактор войны.
0: О, да.
1: В 22-м году территория уже использовалась для военного наступления. А в марте 26-го года появились заявления с украинской стороны о планах размещения в Беларуси 4 станций управления ударными дронами.
0: Понимаешь, важен даже не сам факт появления этих станций, а уровень тревоги, который они генерируют в обществе.
1: Ага.
0: Демографическое поведение ломается не в момент юридического объявления войны. Оно ломается, когда страх и непредсказуемость становятся фоном для каждого разговора на кухне.
1: Ну да, как можно планировать 3-го ребенка, когда горизонт планирования сузился до выпуска вечерних новостей?
0: Вот именно.
1: Ребенок требует понимания перспективы хотя бы на 15-20 лет вперед. А тут молодые люди не знают, не закроется ли завтра последняя граница или не изменится ли правило призыва.
0: Чувство безопасности нельзя декретировать указом. Когда границы ассоциируются с военным риском, а любая нелояльность чревата потерей свободы, призывы спасать нацию звучат как издевательство.
1: Да.
0: Люди просто отказываются приводить новых людей в непредсказуемый и опасный мир.
1: Хорошо, логика семей понятна, безопасности нет, детей нет. Но экономика же не может остановиться. Заводы работают, улицы нужно убирать, автобусы водить.
0: Угу. Если 100 тысяч уехали, а новые поколения не рождаются, кто будет стоять у станков?
1: Власти нашли предсказуемый ответ на этот вопрос. Это замещение иммигрантами. В 26-м году начался организованный завоз работников, например, из Узбекистана.
0: Но справедливости ради, привлечение мигрантов – это путь любой развитой экономики. Европа, Штаты – все это делают.
1: Да, это правда.
0: В чем тогда здесь проблема? Разве это не логичное закрытие кадровых дыр в промышленности и строительстве? Вопрос в том, как именно используется этот труд. Вместо того, чтобы модернизировать производство, повышать зарплаты, улучшать условия работы и пытаться удержать собственные кадры, система обращается к дешевому импорту бесправной рабочей силы.
1: И эта схема уже дает сбои, насколько я понимаю.
0: Да. Стали появляться публичные жалобы приехавших. Люди рассказывали, что им обещали зарплату в $1000, а по приезде они получали ровно половину от этой суммы.
1: Ого, ничего себе.
0: Плюс они сталкивались с ужасными бытовыми условиями в общежитиях, и эти жалобы вскрывают саму механику процесса. Мигранты здесь нужны не для развития, а как удобный и легко контролируемый ресурс.
1: То есть они полностью зависимы?
0: Абсолютно. Их визы и статус пребывания полностью зависят от работодателя. С ними можно не церемониться, им можно банально не доплачивать.
1: Подожди, то есть массовый завоз мигрантов на таких условиях – это инструмент для сбивания зарплат на внутреннем рынке?
0: Совершенно верно. Руководству предприятий выгодно иметь такую подушку безопасности.
1: Угу.
0: Если местный житель приходит и требует повышения зарплаты из-за инфляции, ему всегда можно ответить «не нравится? Увольняйся». За забором стоит очередь из иностранцев, готовых работать за копейки. Это позволяет консервировать крайне неэффективную модель управления экономикой.
1: Но ведь это прямой путь к катастрофе. Да, сегодня ты сэкономил на зарплате токарю, но по телевизору при этом будут продолжать обвинять местное население в том, что оно типа забыло семейные ценности.
0: Да, лицемерие поразительное.
1: Но позволь, а как же пенсионная система? Она же в Беларуси солидарная.
0: Вот.
1: То есть налоги сегодняшних работников идут на выплаты сегодняшним пенсионерам.
0: И математика этой системы просто безжалостна. Количество работающих стремительно падает, а число пожилых людей растет. По прогнозам, к 2050 году четверть населения может оказаться старше 65 лет.
1: Четверть населения?
0: Да. И кто будет формировать пенсионный фонд? Мигранты, получающие серную или заниженную зарплату, этот фонд не наполнит.
1: Значит, государству придется принимать жесткие решения. Либо бесконечно повышать пенсионный возраст, либо критически урезать размер самих пенсий.
0: Именно. И старение нации – это же не только про нехватку денег в банкомате. Это огромная нагрузка на медицину и социальные службы.
1: Угу. А кто обычно берет на себя уход за пожилыми родственниками? Снова возвращаемся к женщинам. Та самая вторая смена плавно перетекает в третью.
0: 100%.
1: Государство требует растить детей для экономики и одновременно оставляет на плечи семей уход за стареющими родителями, потому что сиделок и мест в интернатах банально не хватает.
0: Слушай, знаешь, если попытаться связать все эти разрозненные факты, закрывающиеся роддома, страх перед будущим, низкие зарплаты, завоз бесправных рабочих, репрессии, то возникает один очень серьезный и неприятный вопрос.
1: Какой?
0: Что, если истинная цель текущей модели управления вовсе не демографическое спасение?
1: Звучит как конспирология. В смысле, ты хочешь сказать, что государство сознательно хочет, чтобы население сокращалось и старело?
0: Давай рассуждать логически. Что такое страна с растущим, образованным, экономически независимым средним классом?
1: Это сильное общество.
0: Да, это общество, которое постоянно требует соблюдения прав, честных судов, прозрачного бюджета, лучшей медицины. Управлять таким обществом невероятно сложно. Это требует постоянных компромиссов, диалога, уступок.
1: Согласен. Сложная система управления для сложного общества.
0: А теперь посмотри на альтернативу. Властям гораздо проще и комфортнее управлять стареющей, пустеющей территорией.
1: Кто остается?
0: Послушные бюджетники, чье выживание полностью зависит от государственных выплат, пенсионеры, зависящие от почтальона с пенсией, и мигранты, которых можно депортировать за малейшую провинность за 24 часа.
1: То есть это идеальная стерильная среда для сохранения абсолютного контроля? Никто не задает вопросов, никто не протестует?
0: Именно так. Громкие призывы спасать нацию и рожать троих – это просто фасад, привычная риторика. На самом деле, создание богатой и свободной страны, в которой люди чувствуют безопасность и искренне хотят планировать большие семьи, это полностью противоречит логике удержания власти.
1: Звучит пугающе логично.
0: Система не сломана. Она работает ровно так, как спроектирована. Возвращаясь к началу, таблица Excel не сломалась. Просто из нее удалили столбцы с правами человека, безопасностью и будущим.
1: В общем, требование рожать больше показало, что власти рассматривают детей прежде всего как будущих работников и налогоплательщиков. При этом ответственность за сокращение населения перекладывают на семьи, хотя именно государственная политика привела к массовому отъезду молодых людей, закрытию услуг в регионах и страху перед будущим. Выигрыши остаются чиновники и предприятия, которым нужны новые рабочие руки. А расходы несут родители, прежде всего женщины, теряющие доход, время и возможности для карьеры. Демографический спад одними пособиями и лозунгами невозможно. Для этого Беларуси нужны безопасность, доступное жилье, нормальная медицина, достойная работа и прекращение репрессий. До встречи.
2: Важный сигнал.
3: Фильм ужасов наяву. На рассвете жители Гомеля проснулись от страшного треска и грохота в небе. Что это было?
4: Был звук, какой-то дикий треск, а потом раздался грохот над домом.
3: Это гомельчане в соцсетях обсуждают, что произошло утром 20 августа в центральном районе города. По сообщениям местных жителей, около 5 утра их разбудили нетипичные, очень громкие звуки в небе. Исходя из описания очевидцев, можно предположить, что фиксировался звук пролета какого-то объекта и взрыв.
5: Ну, мы к шахедам уже, можно сказать, привыкшие. Эти звуки не были похожи на обычный шум их двигателя. Что-то странное и зловещее. Да, это точно не как у мотороллера, который стал привычным и который издает российская герань. Может, истребитель какой-то? Или ракеты через нас летели? Но тогда как-то вообще тревожно.
3: По словам гомельчан, такие звуки слышали жильцы домов на улице Кажара в старом аэродроме, а также в соседней Волотове и в Старой Волотове. То, что именно этой ночью была массированная воздушная атака России по территории Украины, непростое совпадение, уверен военный аналитик Алексей Дроздович.
6: Мониторинговые каналы проанализировали, что в такие ночи российские реактивные дроны двигаются вдоль белорусско-украинской границы от Добрыжского до Брагинского районов. Также в это время на Киев и Борисполь летели ракеты с севера и востока. Возможно, этим утром гомельчане стали свидетелями попытки сбития этого над городом, удачной или неудачной. Про пострадавших нет сообщений, и слава богу. Но это, конечно, большая удача, которая в какой-то момент может закончиться, если конфликт будет продолжаться.
3: По словам эксперта, белорусское ПВО крайне редко сбивает российские дроны. Это связано с опасениями спровоцировать негативную реакцию со стороны Кремля.
6: Но, между прочим, это прямая угроза для граждан Беларуси. Иногда включают радиоэлектронную борьбу, чтобы сбить курс дрона. Но ведь в таком случае он может рухнуть прямо на жилой дом. Последствия могут быть смертельными. Такое игнорирование – это игра с жизнями людей.
3: Официально о залетах дронов-убийц на территорию Беларуси власти предпочитают не говорить. Поэтому каких-то конкретных ответов на вопрос, что напугало гомельчан утром 20 августа, скорее всего, не будет, уверен эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Мамы говорят. На радио «Сигнал».
7: Без кредита не обойтись. Бобруйчанки рассказали, сколько нужно денег, чтобы собрать ребенка в школу. По словам опрошенных женщин, это далеко не те 150 рублей, которые власти обещают выделить многодетным семьям. В основном молодые родители называли сумму около 1000 рублей.
8: Ну, где-то, наверное, 700-800 будет.
9: Угу. Честно? Очень много.
10: Может, 1500.
11: Знаете что? Девочку намного дороже собрать, чем мальчика. Ну, на девочку рублей 500-600 надо будет. А на мальчика проще. Рублей 150 отнимите сразу.
12: 700, 1500.
13: 4000? Ну, 1000 рублей минимум.
14: Я думаю, что где-то около 1000 рублей.
15: Ну, в районе 1000 и больше, наверное. Где-то так.
7: Официальные источники называют суммы гораздо скромнее. Считается, что подготовка школьника к новому учебному году обойдется минимум 120 рублей, а полный комплект может стоить больше 600 рублей. В крупных универмагах деловой комплект одежды оценивают для мальчиков до 300 рублей, а для девочек до 250 рублей. В этом сезоне в моде классическое сочетание белых рубашек и блузок с одеждой черных и голубых оттенков. Около 95% ассортимента школьной продукции составляют товары белорусского производства, говорит представитель Министерства антимонопольного регулирования и торговли Наталья Мельникова.
15: В этом году ориентировочная средняя стоимость комплектов одежды делового стиля и обуви составляет от 120 до 620 рублей в зависимости от выбранных элементов одежды. Максимальная стоимость одежды для первоначальных классов будет стоить от 120 рублей до 600 рублей, средних классов от 180 до 580 рублей, старших классов от 170 до 620 рублей.
7: К примеру, пиджак для школьника по расчетам министерства можно приобрести за 57 рублей. Если это пиджак из костюмной ткани, его стоимость будет выше – от 92 до 222 рублей, в зависимости от размера и возраста ребенка. При этом пиджак можно заменить более удобным бомбером, цена на который колеблется от 39 до 106 рублей. Брюки к комплекту обойдутся в сумму от 50 до 85 рублей. Если купить костюм, то его стоимость составит около 300 рублей. В некоторых вариантах комплект стоит 188 рублей. Если добавить костюм уже жилетку, это увеличит стоимость на 36, а то и 95 рублей, в зависимости от модели и материала. Трикотажные жилетки, как правило, стоят около 40 рублей. На предприятии «Столичная торговля и услуги» отметили, что одежда для старшеклассника стоит 400 рублей. Это минимальная цена за самое низкое качество формы. Приобрести хорошую форму стоит 1000 рублей, а модную – 1300, говорит представитель предприятия Виолетта Лазнюк.
16: Комплект одежды делового стиля для мальчика входит пиджак, жилетка, брюки, сорочка с коротким и длинным рукавами, джемпер и галстук. Девочки смогут носить в школу пиджак, жилетку, юбку, брюки, блузку с короткими и длинными рукавами, джемпер, сарафан и платье. В зимнее время гардероб учащихся можно утеплить трикотажным свитером. Исходя из полученного в мае-июне ассортимента товаров и имеющихся остатков прошлого сезона, ориентировочная стоимость полного комплекта для школьников младших классов составляет от 300 до 1100 рублей, а старшеклассников от 400 до 1400 рублей.
7: Цены на рубашки по расчетам Министерства антимонопольного регулирования и торговли начинаются с 32 рублей, а вот рубашки с высоким содержанием хлопка могут стоить до 105 рублей. Вместо рубашки можно выбрать водолазку, которая стоит от 14 до 45 рублей. Для холодного времени года понадобится джемпер, хотя вне сезон его выбор в магазинах ограничен. Цены на джемперы варьируются от 32 до 61 рубля. Дополнительно к школьной форме можно приобрести галстук или бабочку. Цены на них от 7 до 13 рублей. Таким образом, минимальная стоимость базового набора одежды для мальчика составляет около 158 рублей, а самый дорогой комплект может обойтись в 530 рублей. Однако родители утверждают, что сборы в школу стоят гораздо дороже. К тому же на неделю школьнику понадобится больше одной рубашки, поэтому итоговая сумма в любом случае будет выше, говорят родители. Многие также жалуются, что в школах ограничивают выбор одежды.
17: Конечно же, хотелось бы расширить модельный ряд. У родителей должен быть выбор. Купить классические или зауженные брюки. В идеале каждому типу ребенка та своя одежда. Хотя у нас, по-моему, в школе за любое отклонение от классики могут даже к директору вызвать. В прошлом году пришлось покупать форму заново, потому что наша для классного руководителя была слишком нестандартной. Теперь стараемся со стилем не экспериментировать.
7: Однако форма и сборы в школу не ограничиваются. Еще необходимо купить рюкзак, пенал и канцелярию. По расчетам Министерства антимонопольного регулирования и торговли, на это необходимо еще от 200 до 300 рублей. В итоге на подготовку к школе придется потратить не меньше 1000. Родители уже жалуются в соцсетях, ведь для того, чтобы собрать ребенка в школу, надо выложить пол зарплаты. А для кого-то это и вовсе весь месячный заработок. Некоторые родители пишут, что для того, чтобы собрать двух детей в школу, нужно брать кредит. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
18: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
19: Телефоны школьникам вернут? В Минобразовании рассказали, что изменится в новом учебном году после внедрения электронной школы. Запрет на использование мобильных телефонов в белорусских школах сохранится. Его не собираются корректировать в связи с началом внедрения системы «Электронная школа», отметили в Министерстве образования.
20: Учащиеся, как и прежде, войдя в учреждение образования, должны будут разместить свои телефоны в специально отведенных ячейках. Предусмотрен порядок использования мобильного телефона на учебном занятии, если это необходимо учителю. При организации образовательного процесса система отработана, со стороны родителей мы получаем положительные отзывы. Ребята уже к этому привыкли. Повторюсь, никаких изменений с 1 сентября в связи с введением электронной школы в порядок использования мобильных телефонов не предусмотрено.
19: Как известно, в школах запретили смартфоны, но детям разрешили использовать умные часы. Кроме того, школьники смогут пользоваться техникой по медицинским показаниям. Например, при проблемах с опорно-двигательным аппаратом можно брать электронную книгу или планшет, чтобы не носить учебники. Но гаджеты должны быть без доступа к интернету и без мобильной связи. Родители школьников говорят, что по-прежнему остается непонятным, как они могут связаться со своими детьми.
21: А как же связь? Мы всегда были на связи. Мне нужно знать, что она дошла до школы и что с ней все хорошо. Я не понимаю, это не игрушка. Это средство связи и безопасности. Они отнимают у наших детей не развлечения, а возможность быть защищенными. Я очень возмущена этим решением.
19: Как объяснили в Министерстве образования, в особых случаях разрешается временное использование телефона для связи с родителями, но только с разрешения дежурного администратора или ответственного за хранение устройств. В остальных случаях, если у ребенка во время урока обнаружат телефон, его накажут.
20: В случае первого нарушения школьнику придется написать объяснительную записку, где он должен указать, почему пользовался мобильным устройством во время занятий. Учитель или классный руководитель сделает запись в дневнике, чтобы зафиксировать факт нарушения. Если же ситуация повторится, телефон у ребенка изымают. После этого родителей вызывают в школу. Вернуть устройство можно будет только после личной беседы родителей с директором или членом администрации. При этом сам ученик получит дисциплинарное взыскание. Его вид и строгость определяет руководство школы.
19: Тему запрета телефонов родители школьников активно обсуждают в соцсетях. Их мнения разделились. Одни поддерживают меру, а другие выступают резко против инициативы забирать телефоны и жалуются, что школы в Беларуси превращаются в тюрьму. Что касается электронной школы, то с 1 сентября к ней подключатся 300 учебных заведений, а полностью внедрить ее собираются в следующем году. В рамках электронной школы будут внедрены электронный журнал и дневник, появится возможность создавать чаты и так далее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
19: Вся надежда на русских. Белорусские города в прошлом году посетили 1,5 миллиона россиян. В этом году Беларусь попала в список самых небезопасных для туризма стран. В России дела еще хуже. Беларусь в прошлом году посетили как минимум 1,5 миллиона туристов из России. Такие данные привел директор Национального агентства по туризму Кирилл Машарский. По его словам, гости Беларуси перестали концентрироваться исключительно в столице.
22: Сейчас их интересует агроэкотуризм. Это мировая тенденция, и мы эту тенденцию будем развивать и масштабировать, потому что все живут в каменных джунглях, испытывают такое серьезное давление, и все выбираются на природу, чтобы провести хорошее время. У нас просто идеальные условия для этого. У нас огромное количество природоохранных территорий, уникальные леса, заповедники, где можно восстановиться и пройти эмоциональную реабилитацию.
19: Президент ранее распорядился повысить уровень туристического сервиса в стране. Александр Лукашенко призвал сделать акцент на развитии инфраструктуры и повышении качества отельного обслуживания. Он подчеркнул, что в следующую пятилетку туризм должен стать национальным проектом и реализовать свой экономический потенциал по максимуму.
0: Для того, чтобы расширять туристические услуги, приток туристов, к нам понадобится повышение качества услуги, дополнительное развитие инфраструктуры гостеприимства. Знаете, если, грубо скажу, в гостиницах будут по стенкам ползать тараканы и под кроватями, то никакие туристы сюда не поедут. Уровень нужен такой, чтобы и белорусы чаще выбирали отдых на родной земле.
19: Чаще всего в Беларусь сейчас приезжают туристы из России. Об этом рассказал специалист отдела информационно-туристического центра «Минск» Никита Сергеевич. Вторым в этом рейтинге оказались путешественники из Казахстана. Туристы из Европы, по словам Сергеевича, заглядывают в страну значительно реже, чем раньше. По словам экспертов, приток иностранных туристов заметно снизился на фоне политических событий. Минск и Беларусь в целом сейчас популярны в основном среди россиян и туристов из стран СНГ, говорит эксперт туристического рынка Филипп. Голый.
1: Прежде всего, чем вызван спрос и интерес к отдыху на белорусской природе, возможности спа-комплексов и лечения? В первую очередь, наверное, той полетной программой, которую национальная компания «Белавия» поставила из регионов Российской Федерации. Потому что из того, что мы видим по статистике, это огромное количество и увеличение спроса именно из крупных городов-миллионников Российской Федерации и столиц государств СНГ, особенно Центральной Азии и Закавказья.
19: Чиновники прогнозируют, что поток российских туристов ежегодно будет увеличиваться на 50%. Россияне едут в Беларусь, поскольку в страны Европы большинству въезд по факту закрыт. Одни не могут получить визу, другим не хватает денег на отдых. А тут хоть и ближайшее, но зарубежье. При этом из стран Европы в Беларусь туристы больше не ездят. Раньше страну активно посещали поляки, латвийцы, литовцы и даже немцы. Они ездили не только в Минск, но и в Полоцк, Пинск и Беловежскую пущу. Европейцев в Беларусь привлекали вкусная и недорогая еда, поэтому они приезжали тратить деньги. Россияне, приезжая в Беларусь, ведут себя по-другому, говорят эксперты туристического рынка. Они отмечают, что Беларусь оказалась в списке самых небезопасных для туризма стран. Утешением для отечественного туристического сектора может стать то, что в России туризм несколько более опасен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Из коровника на границу. Нерадивые фермеры прошли первый курс армейской подготовки и скоро поедут служить поближе к Украине.
4: Около 500 человек включили в состав подразделения сил спецопераций. На полигоне с ними проводят тактическую подготовку, психологическую полосу и обкатку бронетранспортерами БТР-70М-Б1. В дальнейшем сформированные батальонно-тактические группы отправят на границу для выполнения учебно-боевых задач.
3: Соответствующие кадры и информация опубликованы на сайте Министерства обороны. Напомню, ранее Александр Лукашенко заявлял, что было призвано около 1500 человек, из которых сформировали батальонно-тактические группы. Во время посещения Вилейки он предлагал использовать их для возвращения в севооборот земель в районе.
0: Возьмите этот две батальонно-тактические группы, которые создали из нерадивых чиновников и специалистов. Понимаете, о чем речь сейчас? Их около 500 человек. Я их называю две батальон-тактические группы.
3: По мнению президента, их нужно направить на наведение порядка на сельскохозяйственных землях.
0: Пожалуйста, заставьте их здесь работать. Именем революции.
3: Напомню, в июле Александр Лукашенко предложил отправлять нерадивых чиновников и работников сельского хозяйства на военные сборы. После этого Минобороны отправила военкомов инспектировать сельхозпредприятия во время жатвы. Работники сельхозпредприятий пишут, что август и так тяжелый и напряженный месяц, а подобные распоряжения только создают дополнительное давление на людей. Плюс нигде не указано, какие именно критерии учитывает руководство, когда признает тех или иных сотрудников нерадивыми и отправляет в армию. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Контроль качества на радио «Сигнал».
3: Пушкин важнее. Республиканский театр белорусской драматургии открывает юбилейный сезон русской драмой. Вместо белорусской в комментариях скандал.
5: Маленькие трагедии Пушкина – это жемчужина драматургии. Поэтому обращение к этому произведению для нас не только определенный опыт, но и серьезный вызов. И мы хотим взять эту высоту.
3: Так о своей премьере в Республиканском театре белорусской драматургии говорит режиссер Светлана Науменко. Именно ее спектакль по Александру Пушкину 20 августа открывает юбилейный 35-й театральный сезон. Однако белорусы в комментариях воодушевление режиссера не разделяют.
5: Театр белорусской драматургии, русский язык, русский Пушкин, русское все. Что-то не сходится.
6: Театр уже давно теряет свою главную особенность и языковое пространство. Русскую классику и так ставят везде. И не только у нас и в России, но и во всем мире. А теперь дайте мне ответ, где ставят белорусское?
5: Ну, Светлана и режиссер, и директор. Хозяйка, короче. Ей наше мнение не интересно.
3: А вот что об этом думает театральный критик Анжелика Дмитриева.
18: Здесь можно понимать, что Республиканский театр белорусской драматургии создавался не просто как еще один драматический театр. Его смысл был именно в белорусской пьесе, белорусском языке и поиске современной национальной драматургии. Долгие годы это было одно из немногих государственных мест, где зритель мог быть уверен – он придет и услышит белорусскую речь. После 2020 года труппа сильно изменилась. Ушли многие актеры и прежнее руководство. А сам театр постепенно начал терять эту исключительность. И вот в 2026 году идентичность театра почти полностью стерта. Когда юбилейный сезон открывают Пушкиным, поверьте, это уже не творческий эксперимент, а очередной шаг к размыванию первоначальной миссии театра.
3: При этом руководство театра успокаивает, мол, белорусская драматургия полностью не исчезла. В афише остаются уже легендарные среди театралов «Адамовы жарты», а также спектакли Евгения Корняга по белорусскому фольклору, комментирует Светлана Науменко. Но и здесь зрители задают вполне логичный вопрос. Если даже театр белорусской драматургии все чаще играет русскую классику, то где должна звучать белорусская пьеса? И почему в российских государственных театрах спектакли на белорусском языке не ставит никто. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Война не мир. В Беларуси утвердили порядок эвакуации историко-культурных ценностей на случай войны. Что будут вывозить первым?
23: Эвакуация историко-культурных ценностей предусматривается из зон чрезвычайных ситуаций, зон вооруженного конфликта, размещения войск и возможного поражения. В первую очередь эвакуируются ценности категории 0 и 1, затем категории 2, 3 и без категории.
3: Такой порядок утвердило Министерство культуры. Теперь владельцы музеев, коллекций и исторических объектов должны заранее составить планы, что именно спасать, каким транспортом вывозить, по какому маршруту и где потом хранить. Первыми в очереди стоят самые ценные объекты.
23: Категория 0 – это наследие мирового значения, связанное со списком ЮНЕСКО. В Беларуси к всемирному наследию относятся Мирский замок, дворцово-парковый комплекс Радзивиллов в Несвиже, пункты геодезической дуги Струве и Беловежская пуща.
3: По словам специалиста по охране культурного наследия Ивана Усача, речь идет прежде всего о тех ценностях, которые вообще физически можно вывести.
24: Замок или дворец, конечно, в грузовик не погрузишь. Но внутри таких объектов находятся картины, документы, книги, археологические находки, музейные коллекции и другие предметы, которые можно заранее упаковать и перевести в безопасное место. И новый порядок требует фактически еще до чрезвычайной ситуации понимать, кто это будет делать, сколько понадобится машин, людей и даже упаковочных материалов.
3: Настораживает и то, что документ отдельно предусматривает сценарий вооруженного конфликта. Маршруты в таком случае должны согласовываться с военными и местными властями, а сами грузы будут сопровождать сотрудники органов внутренних дел, говорит эксперт.
24: Такие планы сами по себе существуют и в некоторых других странах и являются нормальной частью защиты культурного наследия. Но важно, когда и в каком контексте государство начинает детально их обновлять. Здесь уже прямо прописана зона размещения войск и возможного поражения. То есть государство заранее рассматривает сценарий, при котором боевые действия или удары могут затронуть территорию Беларуси.
3: На фоне военных действий по соседству, постоянных военных учений и растущей милитаризации правительство, похоже, решило заранее определиться не только, кого мобилизовать и куда перебрасывать войска, но и какие ценности придется спасать первыми, если война все-таки придет непосредственно и в Беларусь, резюмируют культурологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
19: Просьба союзного государства. Минэкономики Беларуси ищет пустующие склады для переезда российского «Wildberries». Минэкономики разослала госорганам, подчиненным правительству, организациям и облсполкомам особый запрос. С ним уже ознакомились журналисты. В запросе просят сообщить о наличии площадок для складской и логистической инфраструктуры. Власти интересуются подходящими помещениями площадью более 10 тысяч квадратных метров и пустующими участками земли, где их можно построить, отмечают журналисты.
8: Запрос связан с заинтересованностью России в использовании или строительстве на территории Беларуси складских логистических центров. Вероятно, российская сторона, которая, как утверждается, заинтересована в таких помещениях, это Wildberries.
19: Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в индустриальном парке «Великий камень» под Минском. Первые секции комплекса уже работают. Об этом рассказал первый заместитель гендиректора компании по развитию индустриального парка Кирилл Каратеев.
9: К эксплуатации первых секций логистического центра уже приступили. Строительство идет даже не то, что в графике, с опережающим темпом, потому что, к сожалению, те обстоятельства, которые сейчас складываются на территории Российской Федерации, заставляют инвестора строить быстрее, максимально быстро, чтобы его полностью запустить в эксплуатацию.
19: С 18 июля ВСУ последовательно атакуют логистические мощности Wildberries в России. Во избежание атак с сайта убрали раздел «Все для СВО». Под ударом уже оказались площадки в более чем 10 регионах РФ. Часть крупных складов полностью уничтожена в результате пожаров, вызванных попаданием беспилотников. На фоне продолжающихся атак Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в индустриальном парке «Великий камень» под Минском. Там уже идет кампания набора персонала и его обучения.
9: Из Российской Федерации приехали специалисты, которые участвовали в пусконаладке, в запуске ни одного такого объекта. Соответственно, они сейчас работают с нашими белорусскими работниками, обучают, выбирают тех, кто может вырасти, стать менеджером. Поэтому этот процесс, наверное, также идет, чтобы полноценно, бесшовно, с окончанием строительно-монтажных работ, сразу же приступить к полномасштабной эксплуатации этого центра.
19: Примерно 20% логистических мощностей маркетплейса Wildberries подверглись атакам украинских дронов. Украина объясняет атаки тем, что там продавали продукцию военного назначения. У маркетплейса даже был специальный раздел «Все для СВО». После массовых ударов по инфраструктуре маркетплейса в России сообщили, что Wildberries перенаправит товары для длительного хранения на склады в других странах, где их вряд ли будут атаковать, в том числе в Беларуси. При этом эксперты предупреждают, что для страны это может принести определенные риски. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Мамы говорят на радиосигнал.
10: Европа есть Европа. Матери школьников сравнили подготовку к 1 сентября в Польше и Беларуси. Там школа как праздник.
7: В соцсетях белорусы активно делятся расходами на сборы детей в школу. Кто-то к 1 сентября тратит 1000 рублей только на одежду, кто-то укладывается в пару сотен на все. В Польше траты обычно ниже. Иммигранты, чьи дети успели походить и в белорусскую, и в польскую школу, сравнили подготовку к школе в двух странах. Дочь Елены учится в лицее, а сын в 6-м классе школы. Женщина уже купила детям все необходимое к началу учебного года. Тетради, обложки и прочие канцтовары на двоих обошлись примерно в 400 злотых. Дополнительно семье предстоит купить учебники для лицея. Однако часть суммы дочь сможет покрыть самостоятельно, продав старые книги на школьной ярмарке. Купить торжественную одежду для первого дня Елена предлагала, но дочь решила надеть то, что есть.
11: Здесь все на расслабоне. Когда дети учились в Беларуси, отношение к 1 сентября было совсем другим. Мы начинали подготовку заранее. Теперь с ужасом вспоминаю, что канцелярские принадлежности приходилось покупать по специальному списку, строго соблюдая требования. Тетради, листы и даже цвет полей должны были быть определенного цвета. Восприятие даты 1 сентября в двух странах тоже разнится. В Беларуси это праздник учителя, а не ребенка. В Польше детей просто любят и ждут.
7: У Елены многодетная семья. Старшая дочь уже взрослая. Но и когда была несовершеннолетней, по словам белоруски, отдельной помощи на подготовку к 1 сентября в Беларуси она никогда не получала. В Польше на каждого из школьников раз в год Елена получает по 300 злотых. У другой белоруски по имени Анна 4 детей. Трое из них успели походить в белорусскую школу. Готовиться к новому учебному году семья начинала сразу после окончания предыдущего. Как многодетная семья, она имела право на пособие.
17: Помню, чтобы его получить, нужно было собрать очень много справок, отстоять очередь в соцзащите и иметь карту именно Беларусьбанка. Никакая другая не подходила, а сумма там была капля в море. Знаю, что многие берут кредиты, чтобы собрать ребенка в школу или покупают вещи по картам рассрочки. Все потому, что слишком большой шум и ажиотаж вокруг 1 сентября в Беларуси.
7: Еще одна белорусская мать по имени Вероника рассказала, что в Польше ее семья получает пособие в размере 300 злотых на подготовку к школе каждого ученика. Она отмечает, что подать заявление просто. Все можно сделать онлайн за несколько минут. Одежду, обувь и рюкзаки детям к 1 сентября женщина не покупает. Все меняется по мере изнашивания.
12: В этом году дети идут в 5 и 6 классы. Купила им только несколько тетрадей, потому что случайно увидела красивые в магазине. Ну и в целом в Польше можно очень дешево собрать ребенка в школу, потому что уже в августе начинаются разные акции.
7: Белорусские мамы рассказывают, что в Польше дети не несут 1 сентября в школу ни цветы, ни конфеты для учителей. По их словам, первый учебный день не превращают в праздник. При этом после линейки дети идут домой, они свободны в этот день. А вот в Беларуси 1 сентября – это полноценный учебный день. Многие отмечают, что это неправильно, мол, дети только пришли с летних каникул, а их сразу усадили за уроки. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Важный сигнал.
19: Это лишняя опция. Сколько частных школ и детских садов осталось в Беларуси? Сейчас в Беларуси работают 6 частных школ и 2 частных детских сада. Об этом рассказал министр образования Андрей Иванец. В прошлом году он сообщал, что в стране работает 7 частных учреждений образования. Андрей Иванец подчеркнул, что существуют требования, предъявляемые к учреждению образования, независимо от того, школа это или детский сад. Если их выполняешь, то получаешь лицензию. Подход единый для всех, вне зависимости от формы собственности, говорит Иванец.
13: Сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
19: Раньше самое большое количество частных школ было в Минске и Минской области, около 50. Но, по словам Иванца, только половина из них до принятия закона о лицензировании официально заявляла об образовательной деятельности. Систему лицензирования частных школ и детских садов ввели в Беларуси в 2022 году. Летом 2024-го Мингорисполком сообщил, что ни одно частное дошкольное учреждение не смогло получить лицензию. До изменений в законодательстве в Минске работали 5-6 таких учреждений. Сейчас нет ни одного. По словам экспертов, новое законодательство убивает бизнес. При этом президент Александр Лукашенко ранее заявил, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
14: Индивидуальный предприниматель, по сути, должен быть индивидуальным.
0: это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. Правовую форму организации бизнеса и справедливого налогообложения.
19: По словам президента, в сферу образования вкладывают серьезные силы и деньги, и это будет продолжено. В белорусских школах уже ввели достаточно много новшеств. В частности, у первоклассников появился новый предмет – введение в школьную жизнь. В некоторых школах ввели раздельное обучение, когда мальчики и девочки учатся отдельно. Кроме того, в школах решили сократить уроки иностранных языков и ввести новые учебники истории для старших классов. В последнее время ученики испытывают на себе все больше и больше экспериментальных технологий. При этом обучение классических предметов лучше не становится, говорит бывший сотрудник Минобразования Сергей Альшевский.
14: Мой научный руководитель не принял госэкзамен в одном из университетов, потому что девочка разделила на ноль. И как бы, ну, она сначала не смогла построить тупоугольный треугольник. Вот там научный руководитель попытался помочь и говорит, а единицу разделить на ноль. Она говорит, ноль. Он спрашивает, говорит, а кем вы работаете? Она говорит, а я учитель математики.
19: Национальный институт образования ранее подготовил пособие, которое объясняет, как и почему в белорусских школах нужно проводить мероприятия по военно-патриотическому воспитанию. Вообще, эксперты отмечают все больше военно-патриотических акций в школах. Эта практика пришла из России, говорит политолог Константин Скоркин.
15: Власть перешла к созданию системы цельной, вот такой милитаристической обработки подрастающего поколения. Поэтому это, вот эта вся система образования дополнительного, скажем так, воспитательная, да, система, дополнительная к образованию, которая и само образование тоже наполняется этими компонентами.
19: По словам президента, образование в Беларуси не хуже зарубежного. Александр Лукашенко считает, что в доказательствах это не нуждается. При этом белорусские вузы продолжают терять позиции в рейтинге лучших университетов мира, а все больше выпускников белорусских школ стремятся продолжить учебу в европейских странах, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал». 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
16: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
20: Всем привет! В эфире «Между строк».
21: Привет.
20: Представь себе человека, от которого буквально каждую минуту зависит безопасность сотен людей.
21: Ага, ну, например, пилот или хирург.
20: Близко по уровню ответственности. Представь человека, от которого зависит, сойдет ли переполненный пассажирский поезд с рельс.
21: А, путеец. Монтер пути.
20: Да, именно. У этого человека в руках тяжелый путевой инструмент. Вокруг зона повышенной опасности. Многотонные составы проносятся на огромной скорости. И вот представь ситуацию. Бригадир экстренно кричит ему отойти с путей, потому что летит поезд.
21: Угу.
20: А рабочий просто не сдвинется с места. Вообще.
21: В смысле, он что, в наушниках? Или оглох?
20: Нет, он просто буквально не понимает ни слова по-русски.
21: Да ладно, звучит как сценарий для какого-то фильма катастрофы.
20: Если бы. Это не кино, это суровая реальность. Анализ внутренних документов показывает, что весной 2026 года государственное предприятие Минское отделение Белорусской железной дороги столкнулось с такой нехваткой кадров, что попыталось нанять рабочих из Непала и Пакистана.
21: Стоп, звучит как какое-то нагнетание. Разве привлечение трудовых мигрантов это не стандартная мировая практика? Ну, типа, в мире же полно стран с избытком дешевой рабочей силы.
20: Ну да. От стран Персидского залива до Западной Европы экономика часто держится на приезжих.
21: Вот именно. Кажется абсолютно логичным, есть нехватка рабочих рук на тяжелых должностях. Местные не хотят там работать. Значит, привлекаются мигранты из более бедных регионов. В чем здесь вообще катастрофа?
20: А катастрофа скрывается в попытке обмануть базовые законы экономики. Это история о том, как административная система попыталась выйти на глобальный рынок труда и потерпела просто сокрушительное поражение.
21: Интересно.
20: И самое главное здесь, почему в Беларуси отказываются ехать даже те люди, которые, казалось бы, готовы на самый изнурительный и низкооплачиваемый физический труд на планете. Чтобы оценить всю глубину этой пропасти, достаточно взглянуть на детали их первоначального запроса.
21: Но, я так понимаю, речь идет о каких-то массовых эшелонах с рабочими, типа сотни или тысячи человек?
20: Абсолютно нет. Документы показывают, что Минское отделение обратилось к фирме-посреднику, компании «Станопринт International», с запросом всего на 36 человек.
21: Подожди. Сколько?
20: 36.
21: Да, 36 человек. Из них 20 монтеров пути, 8 уборщиков и 8 станционных рабочих.
20: Слушай, ну 36 человек это же просто статистическая погрешность. Для огромного предприятия, которое обслуживает тысячи километров путей.
21: Именно.
20: Это же капля в море. Почему это вообще показатель какого-то кризиса? Потому что ради такого мизерного количества нанимают иностранное агентство. Значит, внутренний резерв исчерпан полностью. До нуля. Но там есть вторая поразительная деталь в этом запросе.
21: Какая?
20: В требованиях к кандидатам черным по белому прописано. Знание русского языка не требуется.
21: Да как так-то? Подожди, как монтер пути может работать без языка? Это же не дворник в изолированном дворе подметать.
20: Вот-вот.
21: Это железная дорога. Высокое напряжение, тяжелая техника. Как ему вообще проводить инструктаж по технике безопасности? На языке жестов?
20: А в этом и кроется главный диагноз всей этой управленческой модели. Это жест абсолютного неприкрытого отчаяния. Риск производственных травм или даже аварии из-за языкового барьера, он просто отходит на второй план.
21: Ну да, когда работать вообще некому.
20: Да, безопасность перестает быть приоритетом, когда на участках банально некому держать лопату. При этом, что самое парадоксальное, еще совсем недавно руководство железной дороги официально заявляло, что мигранты, цитата, «вызовут напряженность в коллективе».
21: О, классическая бюрократия. Сначала заявляют, что чужаки нарушат климат, чтобы ничего не менять, а когда штатные расписания зияют дырами, риторика тихо меняется с закрытыми дверями.
20: Точно.
21: И слушаем, раз они пошли на такой отчаянный шаг, переступив через собственные правила безопасности, логично сделать вывод, что условия контракта там были просто феноменальными, но чтобы гарантированно заманить людей из другого конца света.
20: А вот здесь административная логика на полной скорости врезается в безжалостную экономическую реальность. Предлагаю угадать зарплату. Железная дорога предложила этим потенциальным спасителям инфраструктуры зарплату в диапазоне от 950 до 980 белорусских рублей.
21: Это шутка. Не может быть правдой. В твердой валюте это сколько? Около 290-300 долларов в месяц.
20: Да, около 300 долларов.
21: За тяжелый физический труд? Под открытым небом, в холодном климате.
20: Именно. И ответ кадрового агентства был моментальным и очень холодным. Они прямо ответили, что такие ставки недостаточны для формирования мотивации. И что за эти деньги никто никуда не поедет.
21: Слушай, у меня тут есть сомнения. Давайте смотреть объективно. Для жителя глухой непальской деревни или пакистанской провинции 300 долларов – это ведь огромные деньги, разве нет?
20: Кажется, что да, но...
21: Там же люди часто живут на пару долларов в день. Стабильный заработок в 300 баксов должен выглядеть для них как выигрыш в лотерею.
20: Это очень распространенное заблуждение о том, как вообще работает глобальная миграция. Человек летит на другой континент не для того, чтобы просто выживать там, покупать базовую еду и сводить концы с концами.
21: Ну да, логично.
20: Главная цель откладывать деньги и отправлять семье. Плюс нужно выплачивать долги, которые он часто берет на сам процесс переезда и оформления.
21: А то есть, если из этих 300 долларов вычесть еду, покупку нормальной зимней одежды, а для пакистанца местная зима – это вообще шок, плюс связь с домом, то в сухом остатке остается ноль?
20: Абсолютный ноль. И рекрутеры, прекрасно зная свой рынок, сразу назвали минимальную таксу – ту сумму, при которой вообще имеет смысл начинать разговор.
21: И сколько это?
20: От 1500 рублей чистыми на руки. то есть около 450-470 долларов. Меньшая сумма делает переезд экономически бессмысленным.
21: Ну да, человеку проще остаться работать на стройке где-нибудь рядом с домом, чем ехать в неизвестность ради нулевого баланса.
20: Именно. Агентство можно понять. Если они привезут людей на 300 долларов, те через месяц поймут, что оказались в ловушке и просто сбегут. Реальная цена иностранного работника скрыта в деталях. И цифры там просто поражают.
21: Так, давай посчитаем. Прямых рейсов из Катманду или Исламабада в Минск, их же нет.
20: Нет, конечно.
21: Это значит перелеты с пересадками через Дубай или Стамбул. Один билет обойдется баксов в 700 минимум. Кто платит?
20: Платит заказчик, то есть БелЖД. Дальше идет обязательная комиссия самому агентству за подбор. Затем проживание. Ведь на 300 или даже 500 долларов жилье сам не снимешь, значит, предприятие должно арендовать хостелы.
21: Ага. А еще медстраховка нужна.
20: Да. Медстраховка, перевод документов, госпошлины.

0: зарплату местным путейцам до тех же 1500 или 2000, люди бы в очередь выстроились работать. Кадровый голод решился бы за неделю.
1: А вот здесь всплывает фундаментальная ошибка командно-административной экономики. Тарифная сетка. Предприятие не может просто взять и повысить оклад одной бригаде. Если поднять ставку монтеру пути по закону, придется повышать зарплаты всем по всей отрасли.
0: А то есть денег в бюджете на всех нет?
1: Да. А вот оплатить услуги стороннего агентства по договору, перечислив тысячи за, цитата, «рекрутинговые услуги», это бюрократически допустимо.
0: Поразительно. Легче переплатить в 3 раза левым фирмам за иллюзию решения проблемы, чем заплатить своим же гражданам адекватные деньги за тяжелый труд. Но местные рабочие же это видят?
1: Конечно, видят. И это вызывает колоссальную дискриминацию. Местным сотрудникам не просто не повышают оклады, им урезают премии. Их заставляют работать за 2-3 на старом изношенном оборудовании, потому что вакансии пустыли.
0: Ну и естественно, белорусский рабочий видит, что его труд ценят в 3 раза дешевле, чем труд парня из Непала, который даже рельсы вживую не видел.
1: Да. И это только ускоряет увольнение. Люди пишут заявления и уходят, усугубляя кадровый голод. Замкнутый круг.
0: Слушай, ну хорошо, план с этими 36 мигрантами провалился, но как это вообще соотносится с глобальными планами государства? Ведь если проанализировать правительственные заявления весны 2026 года, там же звучали грандиозные цифры.
1: О, да. Официальные лица обещали привести в страну до 150 тысяч пакистанских рабочих.
0: 150 тысяч? Это же население целого города, вроде Бреста. Вливание такого количества людей из другой культуры и религии, это же полностью меняет социальный ландшафт.
1: На бумагах планы были наполеоновские, но реальная статистика МВД фиксирует совершенно иную картину. В стране легально находится всего несколько сотен пакистанских трудовых мигрантов. Не тысяч, сотен.
0: Подожди, что делают те несколько сотен, которые все-таки приехали?
1: А вот тут раскрывается еще один интересный механизм. Многие используют Беларусь просто как легальный транзитный коридор.
0: В смысле, как турагентство?
1: Именно. Мигрант получает официальные документы, скажем, от завода в Солигорске или от той же БелЖД, предприятие оплачивает визы, билеты, человек легализуется, приезжает, а потом просто собирает вещи и переходит границу с Польшей или Литвой.
0: Гениально. То есть предприятия тратят огромные деньги на оформление, а работник исчезает ради европейских зарплат.
1: Да. Он использует рабочую визу просто как трамплин в Евросоюз.
0: Но почему они выбирают ЕС или другие страны? Почему не остаются?
1: Сравнение рынков все объясняет. В той же Польше за неквалифицированный труд предлагают от 800 до 1200 евро.
0: Ну, разница с $300 очевидна.
1: Но не только Европа. Объединенные Арабские Эмираты предлагают $500-700 плюс работодатель полностью оплачивает жилье. Южная Корея вообще платит 1500-1800 долларов.
0: На этом фоне предложение в 300 баксов выглядит как издевательство. К тому же белорусский рубль подвержен инфляции. Для мигранта важно понимать, сколько он в долларах отправит домой.
1: Абсолютно верно. А добавь к этому жесткую бюрократию. Проверки МВД, КГБ, сложные регистрации.
0: И полное отсутствие инфраструктуры. Ни халяльной еды нормальной, ни языковой среды. Человек оказывается в социальном вакууме.
1: Согласен.
0: Слушай, давай сведем это все к практическим последствиям. Вот глобальную конкуренцию за рабочие руки проиграли. План с мигрантами провалился. Местные уходят. Что в итоге происходит с самой железной дорогой прямо сейчас?
1: Происходит физическая деградация инфраструктуры. Железная дорога – это сложнейший механизм. Он требует ювелирного обслуживания каждый день.
0: А кому обслуживать, если людей нет?
1: Вот именно. И к низким зарплатам добавляются последствия политических чисток после 2020 года.
0: А когда массово увольняли за нелояльность?
1: Да, увольняли самых опытных инженеров и мастеров. Тех, кого сложнее всего заменить. Итог закономерен. Задержки поездов, внезапная отмена электричек, критический износ путей.
0: Но это же реально опасно. Геометрия рейсов нарушается.
1: Да. Миллиметровые отклонения нужно постоянно корректировать. А если геометрию рельсов некому ремонтировать, безопасность движения падает с каждым днем.
0: Жутко звучит.
1: Подводя итог, мировой рынок труда оказался

0: предельно честным зеркалом. Выяснилось, что невозможно компенсировать низкие зарплаты идеологией. Когда идет свободная конкуренция за рабочие руки, люди просто голосуют ногами.
1: Согласна. И знаешь, это оставляет очень тревожную пищу для размышлений.
0: О чем именно?
1: Ну смотри, если критическая инфраструктура, вроде железной дороги, уже не может функционировать без попыток тайно нанять рабочих с другого континента, возникает вопрос, а какие еще неочевидные сферы экономики, ну там, энергетика, медицина, прямо сейчас скрывают похожий кадровый коллапс за закрытыми дверями?
0: Отличный вопрос. Боюсь, ответ на него мы узнаем только тогда, когда что-то снова сломается. Ну что ж, на этом будем прощаться. Спасибо всем, кто слушал. До скорых встреч.
1: Пока.
2: Новости регионов. На радиосигнал.
3: В Горицком районе столкнулись автокран и Volkswagen. Водитель легковушки в больнице. Авария произошла возле дома номер 67 на улице Железнодорожной. 59-летний водитель автокрана МАЗ на повороте выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. 59-летний водитель легкового автомобиля получил травмы и был госпитализирован. Обстоятельства ДТП еще устанавливают. На Солигорском водохранилище мужчина за ночь поймал 381 рака общим весом около 20 килограммов. Среди них 78 особей оказались меньше разрешенного размера. По словам мужчины, сначала он выловил разрешенные 2 килограмма, но затем вошел в азарт и продолжил ловлю. В результате ущерб природе оценили более чем в 25,5 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В Брестской и Гродненской областях проходят двусторонние батальонные тактические учения с подразделениями Западного оперативного командования. В них принимают участие механизированные батальоны 6-й и 11-й отдельных гвардейских механизированных бригад. Учения проводятся для отработки навыков штабов и командиров в управлении подразделениями при ведении боевых действий. Как сообщает Минобороны, военнослужащие отрабатывают действия в условиях непосредственного противоборства. В Борисове двое парней ударили ежа и сняли это на видео. Кадры с издевательством над животным появились в интернете. В ролике двое парней пнули ногой ежа, сняли это на видео, а потом еще раз подошли к нему с камерой, чтобы заснять беспомощное тело. Милиция установила личности молодых людей. Это жители Борисова 18 и 19 лет. С одним из них записали покаянное видео. Проводится проверка. Действиям парней будет дана правовая оценка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Хотел заработать на машину для матери доярки. 19-летний белорус, подписавший контракт с Минобороны России, пропал без вести спустя месяц службы. Николай Картель родился в деревне Сунаи Копыльского района в ноябре 2006 года. Младший сын в семье доярки и ветеринара. Данных о том, где учился парень, нет. Известно, что самостоятельную жизнь он начал в России. В 2025 году парень опубликовал в социальных сетях свое фото из соседней страны. Потом в конце того же 2025-го опубликовал себя в балаклаве, шлеме и камуфляжной разгрузке. И с того времени во ВКонтакте больше не заходил. Журналисты установили, что парень завербовал в 331-й гвардейский парашютно-десантный Костромской полк.
4: Вероятно, что парень погиб где-то под Часовым Яром. Теоретически возможно, что он попал в плен, но оттуда он пока не отзывался. Сейчас его безуспешно ищут родственники.
3: Ранее стало известно имя еще одного белоруса, который воевал на Украине. Это уроженец Могилева Андрей Кулага с позывным «Алекс». Известно, что он родился 2 июня 1979 года и жил в Могилеве. В сентябре 2024 он подписал контракт с ЧВК «Ястреб». С 6 февраля прошлого года Андрей Кулага официально числится без вести пропавшим. Мужчину ищет его дочь Татьяна через проект «Не жди меня из Украины».
5: 2 октября 2020 четвертого года он ушел. В 8:30 утра он сдал телефон, и с этого дня больше никогда не выходил на связь.
3: На СВО белорусов активно вербуют либо российские офицеры, либо командиры ЧВК. В начале спецоперации на Украине чаще всего белорусы подписывали контракты с ЧВК «Вагнер». Таких случаев было немало. Позже о вагнеровцах говорил и Александр Лукашенко.
6: раздули и раздувают эту проблему ЧВК «Вагнер», частной военизированной компании «Вагнер». Да успокойтесь. Если бы можно их пригласить сюда за их счет, это для нашей армии благо. Если их ребята-инструкторы, как я говорил уже им, приедут и передадут боевой опыт нам, мы примем этот опыт. Некоторые командиры уже говорят о том, пришлите нам пару инструкторов, пусть помогут, пусть подскажут.
3: Польза действительно есть, однако в основном для Москвы. Всего за год российские ЧВК завербовали сотни, а то и тысячи белорусов. Это если не считать заключенных, которых вывозили на СВО прямо из колонии СИЗО. Дело в том, что армия России сейчас теряет катастрофически много военнослужащих во время так называемых мясных штурмов. И на место погибших необходимо пополнение. А своих резервов почти нет, отмечают эксперты. Это подтверждают и сами военные. В разговорах с родственниками они говорят, что подразделения несут огромные потери.
7: Буквально вчера ушло 50 человек. 50 человек. Сегодня одного раненого в очень сложном состоянии вернули. 300-го. Из 50 человек, вот, 49 было все 200-е. Один 300-й с очень сложным ранением. И то, я не знаю, его сейчас в госпиталь увезли. И то просто непонятно, выживет он, не выживет сейчас.
3: Ранее реклама с вербовкой граждан Беларуси на специальную военную операцию появилась в соцсети ВКонтакте. Там был замечен рекламный пост, направленный именно на белорусских пользователей. На странице белорусов призывали помочь соседям в борьбе с противником. Таким образом, регион пытается выполнить норму вербовки контрактников за счет белорусов, отмечают эксперты. По их словам, сейчас интенсивность вербовки граждан республики увеличилась в разы. Точное количество белорусов, погибших за Россию на фронте, не разглашают. Однако в прессе регулярно появляются некрологи о тех, кто уже никогда не вернется с СВО. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
8: 100 тысяч вместо сына. Жителя Гомеля лишили гробовых выплат за погибшего на российской спецоперации ребенка.
9: Я и так остался без сына. Он погиб на войне, и это уже ничем не исправить. А теперь мне говорят, что еще и никаких выплат я не получу. Получается, сначала чужое государство забрало его на войну, а потом решило, что для меня эта потеря вообще ничего не стоит.
8: Это слова 59-летнего Эдуарда Гуренко из Гомеля. Суд в Нижнем Новгороде лишил жителя Беларуси права на государственные выплаты за погибшего на СВО сына Дениса. По контракту семье погибшего парня были положены 123 тысячи долларов, а в итоге ни сына, ни выплат, комментирует Эдуард. При этом российские рекрутеры обещают белорусам за участие в спецоперации на Украине чуть ли не золотые горы, полное списание кредитов, гражданство России и большие гонорары в долларах. Подобные объявления массово и регулярно появляются на сайтах и в группах по поиску работы.
10: Предоставляем более 30 специальностей с обучением. Единовременная выплата после подписания контракта и ежемесячная зарплата от 210 тысяч рублей. Оплачиваемое обучение каждой специальности. Аннулирование кредитов и судимостей. Предоставляем жилье и трехразовое питание. Транспорт до места подбираем и оплачиваем сами. Отпуск спустя полгода службы.
8: Почему реальность отличается от обещаний, объясняет юрист Олег Шумин.
11: Это классическая вербовочная реклама, где все реальные риски прячут внизу мелким шрифтом или вообще не проговаривают. Даже российским контрактникам далеко не всегда выплачивают все, что обещали в объявлениях. Федеральные и региональные выплаты отличаются, условия постоянно меняются, а часть льгот действует только при соблюдении десятка формальностей. Для белоруса риск еще выше. Он подписывает контракт с чужой армией, попадает в зону боевых действий, где подготовка часто занимает считанные дни, а потом уже не может просто сказать «я передумал». На фронте такие люди быстро становятся расходным материалом. Несколько дней в штурме, и дальше либо ранение, или смерть, либо плен.
8: Главное, о чем умалчивает такая реклама, это то, что за обещанными выплатами стоит не просто работа, а участие в реальных боевых действиях. По данным журналистов, на стороне России воевали или продолжают воевать почти 3000 граждан Беларуси. Не менее 440 из них уже погибли. Десятки могли оказаться в плену, а точное число пропавших без вести до сих пор неизвестно. Администрация президента эти цифры не комментирует. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Чтоб другим неповадно было. По поручению Лукашенко на границу с Украиной отправили 500 фермеров-тунеядцев. Кто еще в списках? Около 500 работников сельского хозяйства, которых сочли недобросовестными, отправили на двухмесячные военные сборы. В июле в администрации президента заявили, что в распоряжение Минобороны будут направлять нерадивых, проштрафившихся работников, несунов, пьяниц, лодырей и лентяев для наведения железной дисциплины во время уборочной кампании. На военных сборах аграрии показывают себя хорошо, отмечают военные.
12: Военнослужащие себя чувствуют положительно, настроены непосредственно работать, выполнять задачи. Дается им сложно, но все настроены по-боевому, потому что они понимают, что есть задачи, которые надо выполнить.
3: Военнообязанных специалистов и механизаторов направляют в подразделения сил спецопераций, где они проходят огневую, тактическую, инженерную и медицинскую подготовку. После обучения участников сборов планируют направить на границу с Украиной для выполнения учебно-боевых задач. Сами военнообязанные говорят, что условиями довольны.
13: Коллектив у нас нормальный. Присягу я принял сразу в части. Все мне очень понравилось. И до сих пор очень нравится. Ну, прохожу службу, как и все, стараюсь. И все условия меня устраивают.
3: Мероприятия проходят во всех регионах страны. После недельной подготовки такие граждане могут освоить гранатомет и пулемет и затем отправиться в распоряжение сил специальных операций. Такое поручение ранее дал Александр Лукашенко.
14: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Охренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу, в лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет и туда. В распоряжение сил специальных операций.
3: По словам главы администрации президента Дмитрия Крутого, такие сборы будут длиться 2-3 месяца. Формат работы с такими работниками будет определять министр обороны. Это могут быть военно-воспитательные учения или сборы. Возраст и состояние здоровья учитываться не будут, отметил Крутой.
15: Длительность 2-3 месяца. Именно столько длится в стране жатва. Ограничений по возрасту не будет. Военно-учетные специальности, работа, на которой он находился, или какие-то ограничения по здоровью, которые касаются обычной призывной кампании, здесь не будут действовать. Это будут отдельные условия и отдельные критерии.
3: По словам Крутого, списки недобросовестных работников составляют руководители организации, председатели райисполкомов и военкомы. После инструктажа и подготовки провинившихся отправляют на места дислокации. Там они смогут приступить к службе, в том числе выполнять хозяйственную работу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Дети школу ненавидят. Советы министра Иванца вызвали бурю реакций в соцсетях. Рассказываем самое интересное. Недавнее интервью министра образования Андрея Иванца вызвало бурные эмоции среди родителей и учеников. Глава ведомства заявил, что категорически не приемлет услуг репетиторов, считая школьную программу настолько простой, что любые папа или мама способны самостоятельно помочь своему ребенку. Более того, министр подчеркнул, что его собственные дети дополнительных учителей не посещают, и это его принципиальная позиция.
16: У каждого человека есть свой потенциал, в том числе интеллектуальный. Что делает репетитор? За короткий промежуток времени пытается надуть резиновый шарик до размера автомобильной шины. Но шарик ей быть не может. Возможно, только на время экзаменов. Так что должны быть хорошие учителя. Это условие номер один для поступления. Если в школе классный учитель, то никакой репетитор не нужен вообще.
3: Видеоролик с этими тезисами в ТикТок за сутки набрал почти 500 000 просмотров, собрав свыше 1600 комментариев. Первое, что заинтересовало белорусов, это условия, в которых учатся дети самого министра. Самым популярным стало замечание, набравшее свыше 8000 лайков. Видимо, у него дети в частной. В ответ на это другие скептически добавили, что его дети не планируют учиться в Беларуси. Градус недовольства работой министерства оказался настолько высоким, что вопрос, когда его снимут с должности, оказался на втором месте по популярности, набрав почти 6000 лайков. Общее настроение комментаторов можно описать одной фразой. Он, наверное, в параллельной вселенной живет. Белорусы убеждены, что за образовательный процесс должна отвечать школа, а не родители.
17: А учитель тогда что делает на рабочем месте?
18: А может, учителя начнут преподавать, а не на родителей все сбрасывать?
19: Даже песня такая есть. Учат в школе, а не родители должны помогать.
4: Мне кажется, что с уроками должны помогать учителя, а если дети не понимают, то уже вопрос к тем, кто их учит.
3: По мнению большинства, задача родителей – обеспечить базовые потребности ребенка и его психическое состояние, а не выполнять функции преподавателей по всем предметам.
20: Родители живут на работе, чтобы содержать семью.
21: Так, подождите, задача учителя – научить. Моя задача – одеть, накормить, воспитать эмоционально стабильным и психически уравновешенным человеком, подсказать в жизни, как поступать, но на то, чтобы учить, есть школа.
22: Родитель должен сделать так, чтобы ребенок был бодр, учтив, сыт и опрятно одет. Обучение – это вотчина учреждения образования.
3: Не обошлось и без иронии в сторону самого министра. Мол, министры, наверное, вместо родителей на работу ходить будут, а также бытовыми моментами заниматься. Некоторые комментаторы смотрят на проблему глубже, связывая состояние образования с общей ситуацией в стране. Для них слова министра только вершина айсберга.
23: Белорусское образование – дно. Нужна реформа и серьезнейшая. Превратили в какую-то изнуряющую пытку для ребенка и для родителей. Убивают индивидуальность. Творчество – это уже не система образования, а режим. Дети школу ненавидят.
3: При этом люди сочувствуют и самим учителям. Нашлись и те, кто поддержал мнение министра. Однако такие голоса остались в очевидном меньшинстве. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
8: 150 килограммов смерти. На Гомельщину впервые залетели российские дроны «Бандероль». Это уже не легкий беспилотник, а настоящая крылатая ракета.
10: Около 4 часов утра российская «Бандероль» вошла в воздушное пространство Беларуси в районе Наровли. Позже ее фиксировали в Петряковском, Калинковичском и Ельском районах. Для перехвата цели в воздух поднимали белорусский истребитель Су-30.
8: Этот инцидент произошел еще 22 августа. Позже появилась информация, что российский дрон «Бандероль» упал в Петряковском районе Гомельской области, предположительно недалеко от деревни Лучицы. До падения этот беспилотник, который по характеристикам скорее похож на малую крылатую ракету, успел пролететь около 300 километров, примерно 120 из них уже над Беларусью. Почему «Бандероль» нельзя назвать обычным дроном? И чем такие инциденты опасны для белорусов, объясняет военный аналитик Сергей Гончарук.
24: Да это не особо новый класс вооружения, надо сказать. Это все попытка создать дешевый аналог крылатой ракеты на самом деле. Создатель на него пытается целью масштабировать удары, потому что, судя по всему, их ракетное производство уперлось в некий потолок, то есть вышло на плато, что называется. То есть больше, чем вот то количество ракет, которые они производят сейчас, они физически, скорее всего, производить больше не могут. Ну еще можно на там на несколько процентов увеличить производство, месячное, годовое. Но они не смогут делать это в разы или на порядки, просто потому, что физически это довольно тяжело. Да, это нужно соответствующее оборудование, очень квалифицированный персонал там, и так далее. Если создать какой-то дешевый аналог, да, он будет неточный, да, он будет там кривой, косой, половина будет падать, как было с теми же МПК, но у них там вообще не открывалось. Но, тем не менее, свою задачу они выполнили и выполняют.
8: То есть смысл производства дрона «Бандероль» как раз в массовости, но опасность в неточности. Этот беспилотник дешевле полноценной крылатой ракеты. Его можно производить большими партиями и использовать там, где дорогую ракету тратить невыгодно. Но для Беларуси именно это и становится отдельной проблемой, уверен военный аналитик Антон Сташевский.
0: Чем больше таких дешевых и менее точных аппаратов Россия будет запускать, тем выше вероятность, что часть из них будет уходить с маршрута, падать раньше времени или залетать в соседние страны. И Беларусь здесь находится буквально рядом с основными маршрутами ударов по Украине. Поэтому если производство таких систем действительно будут масштабировать, то и подобных залетов на белорусскую территорию, скорее всего, станет больше. А вместе с ними и опасности, особенно для жителей приграничья.
8: Эксперты предупреждают, если Россия действительно делает ставку на массовое использование бандеролей, то случайные залеты на Гомельщину могут перестать быть исключением и станут новой реальностью не только приграничья. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
1: Президент Александр Лукашенко об исторических традициях и современных реалиях в отношениях Беларуси и Архангельской области.
5: Я приветствую вас у нас в Беларуси. У вас у себя дома, считайте. И считать тут нечего. Мы всегда так считаем. У нас большие, хорошие традиции. Мне говорят о том, что еще в годы Великой Отечественной войны многие архангельцы защищали Беларусь. Да и мы в стороне не были, защищая великую страну. Вы знаете, что Беларусь в этой жестокой войне понесла колоссальные потери. И не только экономические, но и людские потери. Поэтому мы не теряем с вами эту тему в наших отношениях. И это будет очень важно, особенно сейчас, в силу определенных причин. Что касается нашего сотрудничества, надо честно признать, что мы с вами торговли понизили планку значительно. Но все в наших силах. Мы же имели в 3 раза выше товарооборот, чем сейчас. Поэтому надо его восстанавливать. И соответствующее, Максим Владимирович, пути надо искать. И нам в том числе не ждать, что к нам кто-то приедет и предложит какие-то варианты. Но, тем не менее, я так понимаю, Александр Витальевич, и вы в стороне не будете. Мы будем искать эти направления нашего сотрудничества. Если что-то надо с моей стороны, более серьезно, на уровне президента России и правительства, мы быстро это согласуем. Но надо найти взаимоприемлемые интересы, чтобы выйти хотя бы на тот уровень, который у нас когда-то был, если уже откровенно говорить.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Дроны атаковали сразу 4 центра ОЗОН. Горят склады в Краснодаре, Адыгейске, Невинномысске и Махачкале. 3-ю ночь подряд Украина атакует склады ОЗОН после Чапаевска, Самарской области и Оренбурга. В ночь на 24 августа удары пришлись по складам в Дагестане, Адыгее и Ставропольском крае.
7: Взорвется. Еще летит. Еще. Вон. Еще летит.
25: Вот еще один залетает на наш склад.
26: Озон склад горит. Крупнейший поселок тебе. Еще одна пожарка едет. Это что-то с чем-то просто. Что происходит? 4 утра, представьте себе.
6: Это кадры из поселка Тюбе в 25 километрах от Махачкалы. Там находится крупнейший логистический центр «Озон» на Северном Кавказе площадью около 130 тысяч квадратных метров. Пресс-служба компании сообщила о том, что пострадали несколько человек. Их осмотрели врачи, угрозы жизни и здоровью нет. Точное количество пострадавших не уточняется. Склады в Адыгейске, Республике Адыгея, и Невинномысске, Ставропольского края эвакуированы. По данным «Озон», работники этих складов не пострадали. На логистических центрах возникли пожары, работа приостановлена.
9: Что это такое? Что это?
11: Тихо, тихо, тихо.
9: Что это? Рассказывайте. Блин, так страшно.
12: Капец.
6: Теперь становится очевидным, что одним только Wildberries Украина не ограничится, и атаковать будут и другие логистические центры, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
13: Украина продолжает расширять зону поражения российской розничной торговли. Вот, собственно, это самое главное. Наряду с ударами по нефтеперерабатывающим заводам, которые вызывают топливный кризис, значит, намечается кризис розничной торговли, который может, если удары будут продолжаться, а я думаю, что они будут продолжаться, может завершиться серьезным поражением этой отрасли российской экономики.
6: О том, что кризис подступил, говорят и сами продавцы-предприниматели «Озона». Чтобы минимизировать убытки, они в панике распродают свой товар.
14: Доброе утро. Кому оно доброе, кому не знаю. В общем, уже с 4 часов не сплю. В общем, сегодня прочитаем, какую можем дать скидку на «Озоне». Ну, чтобы практически, наверное, там, тупо мы после всех вычетов, всех комиссий получили хотя бы себестоимость за свой товар. Это будет просто тупо слив, распродажа, потому что иначе просто уже никак.
6: Продавцы избавляются от товара потому, что понимают, в случае пожара селлеры «Озона» вряд ли получат компенсацию, говорит юрист Артур Маслаков.
15: В общем, всем уже становится ясно, что «Озон» не является той самой тихой гаванью, на которую очень многие рассчитывали. И очень интересная история заключается в том, что за то, чтобы страховать товары, «Озон» очень охотно брал деньги. А когда сейчас дойдет дело до выплат, то очень многие, кто завез товары, скажем так, по оптимизированной схеме, вот тут начнутся проблемы. В общем, вам нужно будет показать все происхождение товара. И вот здесь я предвижу очень серьезную историю, когда товар по факту застрахован, но никто за него платить не будет, потому что документы пострадавшая страна собрать просто не сможет.
6: Кроме того, в Краснодаре после атаки беспилотников загорелся склад сети товаров для дома «Кучин Лэнд Хоум». Обломки беспилотника упали также на частный детский центр в Краснодаре. Погибли двое детей, еще 7 детей и 2 взрослых пострадали, сообщил губернатор Кондратьев.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
1: Президент Александр Лукашенко об исторических традициях и современных реалиях в отношениях Беларуси и Архангельской области.
5: Я приветствую вас у нас в Беларуси, у вас у себя дома, считайте. И считать тут нечего, мы всегда так считаем. У нас большие, хорошие традиции. Мне говорят о том, что еще в годы Великой Отечественной войны многие архангельцы защищали Беларусь, да и мы в стороне не были, защищая великую страну. Вы знаете, что Беларусь в этой жестокой войне понесла колоссальные потери, и не только экономические, но и людские потери. Поэтому мы не теряем с вами эту тему в наших отношениях. И это будет очень важно, особенно сейчас, в силу определенных причин. Что касается нашего сотрудничества, надо честно признать, что мы с вами торговли понизили планку значительно. Но все в наших силах. Мы же имели в 3 раза выше товарооборот, чем сейчас. Поэтому надо его восстанавливать. И соответствующее, Максим Владимирович, пути надо искать. И нам в том числе не ждать, что к нам кто-то приедет и предложит какие-то варианты. Ну, тем не менее, я так понимаю, Александр Витальевич, и вы в стороне не будете. Мы будем искать эти направления нашего сотрудничества. Если что-то надо с моей стороны, более серьезно, на уровне президента России и правительства, мы быстро это согласуем. Но надо найти взаимоприемлемые интересы, чтобы выйти хотя бы на тот уровень, который у нас когда-то был, если уже откровенно говорить.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси как минимум 9 человек умерли после операции на сердце, во время которых им вводили препарат из партии, позже признанной нестерильной. В ампулах нашли бактерии, однако опасное лекарство успело попасть как минимум в 2 больницы. А о последствиях жители страны узнали только через несколько месяцев. В этом выпуске понятная хронология событий. Как кардиорекс дошел до операционных, почему тревожный сигнал из Бреста не остановил его раньше, и что в этой истории уже доказано, а что еще должно установить расследование.
11: И вот, чтобы вообще понять, как система допустила подобное, нужно сначала спуститься на уровень физиологии,
4: да.
11: Что именно происходит в операционной, когда эта ампула вскрывается.
4: Начать стоит с самого препарата, потому что это, по сути, ключ ко всей истории.
11: Слушай, ну это же это не какая-то поддерживающая терапия, так? И не витамины. Аденозин вводится в кровоток в самый критический момент.
12: Вот представь себе операцию на открытом сердце. Хирургу нужно пришить микроскопический сосуд.
11: Да-да.
12: Или, например, заменить клапан. И делать это на бьющемся сердце, которое перекачивает кровь под огромным давлением, это практически невозможно.
11: Ага.
12: И вот здесь в дело идет аденозин. Он вводится напрямую, чтобы резко, но при этом контролируемо сбросить ритм.
11: Или вообще остановить его.
12: Вот именно. Остановить сердце на несколько драгоценных секунд. То есть хирург получает такое окно абсолютной тишины в грудной клетке, чтобы сделать свою ювелирную работу.
11: Точно. И тут нужно осознать весь масштаб уязвимости пациента. Вот в эти секунды. Ну смотри, грудная клетка вскрыта, работает аппарат искусственного кровообращения.
12: То есть кровь человека циркулирует по пластиковым магистралям вне его тела.
11: Да, вне тела. И сам по себе этот процесс запускает мощнейшую системную воспалительную реакцию. Иммунитет находится, скажем так, в состоянии абсолютного шока. Он пытается понять, почему тело буквально разобрано на части, и организм работает на пределе просто для того, чтобы поддерживать базовые функции.
12: Все естественные защитные барьеры просто отключены. Кожа разрезана, кровь идет через трубки аппарата.
11: И вот в эту идеальную бурю, прямо в центральный кровоток, минуя фильтры печени, минуя кожу и слизистые, вводится препарат.
12: Ага.
11: А теперь добавляем в это уравнение бактерии внутри ампулы, которая должна быть эталоном стерильности.
4: Да. И в этом растворе обнаружат клебсиеллу окситока и сирациум марцисценс. Для человека без медицинского образования это, конечно, просто латынь.
11: Звучит безобидно.
4: Да, но если посмотреть на характеристики этих бактерий, это микроорганизмы, которые вызывают тяжелейшие внутрибольничные инфекции.
11: Слушай, стоит разобрать ту же клебсиеллу. В норме она может спокойно жить в кишечнике человека и вообще не доставлять никаких проблем, потому что там она находится под контролем.
4: Да.
11: Но когда клебсиелла попадает напрямую в кровь, но это катастрофа. Это грамотрицательная бактерия. У нее есть капсула, которая защищает ее от иммунных клеток. И самое страшное, когда она погибает или когда ее пытаются убить мощными антибиотиками, она выделяет эндотоксины.
12: То есть, получается, даже убивая эту бактерию, организм все равно получает удар ядом.
11: Абсолютно. И именно так развивается септический шок.
12: Угу.
11: Эндотоксины заставляют кровеносные сосуды резко расширяться. Давление падает до каких-то критических значений. Кровь просто перестает поступать к почкам, легким, мозгу.
12: Начинается полиорганная недостаточность.
11: Да, реакция организма становится настолько хаотичной, что он начинает разрушать собственные ткани. И тут нужно понимать еще одну вещь, касаемо физики этого инцидента. Ампула кардиурекса это запаянное стекло.
12: То есть бактерии не могли просто, ну, надуть из вентиляции в операционной?
11: Вот. Это фундаментальный момент. Бактерии оказались внутри закрытой герметичной системы.
12: Ага.
11: Защита была пробита еще на этапе производства. Врач берет ампулу, отламывает носик, набирает раствор в шприц.
12: И на этом этапе он абсолютно уверен, что внутри стерильная жидкость.
11: Конечно.
12: И вот с этой слепой уверенностью, собственно, начинается первая часть трагедии. Брестская областная клиническая больница.
11: Угу.
12: События там развиваются с начала января до начала марта. За эти два месяца препарат получают 13 пациентов. Это сложнейшая операция. Протезирование аорты, замена клапанов, шунтирование.
11: Да.
12: Из 13 человек в возрасте от 50 до 65 лет умирают 8. У 7 в анализах находят бактерии.
11: Подожди, стоп. Тут я немного выступлю адвокатом дьявола. Речь идет про кардиохирургию. Это же не удаление аппендикса?
12: Разумеется.
11: И после многочасовых операций на открытом сердце процент гнойно-септических осложнений, ну, он есть всегда и везде в любой клинике мира.
12: Да, это известный факт.
11: Инфекция может прийти из кожи самого пациента из-за длительного стояния катетеров, с трубок аппарата ИВЛ. Почему нужно сразу связывать эти смерти с одной конкретной серией препарата?
12: Скепсис абсолютно оправдан. И действительно, у этих пациентов в Бресте в посевах находили разную флору. Фигурирует, например, ацинетобактер. Кажется, что это просто букет больничных инфекций.
11: Ну да, который всегда есть в реанимации.
12: Да. Но если посмотреть на специфику, у 5 пациентов развился стерномедиастенит.
11: Ого! Вот это полностью меняет картину.
12: Да, стерномедиастенит – это не просто какой-то покрасневший шов. Это гнойное воспаление средостения. По сути, инфекция начинает расплавлять грудину и глубокие ткани вокруг сердца.
11: Ужас!
12: Это требует повторных, невероятно мучительных вскрытий грудной клетки, чтобы вымывать гной. И главное, у некоторых из этих пациентов в крови высеяли именно клебсиеллу окситока. Ту самую бактерию, которая позже будет найдена в запаянных ампулах.
11: То есть, получается, перед глазами брестских врачей разворачивается классический эпидемический кластер. В одной операционной, у одной бригады за очень короткий промежуток времени идет целая серия нетипичных разрушительных осложнений.
12: Ага.
11: Это же сигнал. От такого сирены должны были реветь на весь регион.
12: Но сирены молчали. Брестская больница не отправила уведомления об обнаружении бактерий в крови пациентов ни в городской, ни в областной центр гигиены.
11: Просто тишина.
12: Два месяца инфекции и смертей, и абсолютная тишина в официальных отчетах.
11: Слушай, стоит разобрать анатомию этого молчания. Когда медицинская административная машина настроила не на поиск причин, а на поиск виноватых, ну, логично, что включается базовый инстинкт самосохранения.
12: Да, это системная проблема.
11: Что значит для больницы официально заявить о вспышке внутрибольничной инфекции? Это мгновенная остановка работы отделения.
12: Проверки?
11: Это комиссия из министерства, да. Проверки каждой поверхности, смывы с рук хирургов, возможные увольнения и лишение премий всего состава.
12: И гораздо безопаснее для карьеры просто списать ухудшение на исходную тяжесть пациента?
11: Конечно. Пациенту 65 лет, у него тяжелая сердечная недостаточность, многочасовая операция. Очень легко убедить себя, ну и проверяющих, что организм просто не справился.
12: Угу.
11: Система заставляет врачей прятать плохие новости, чтобы просто выжить аппаратно. Но проблема в том, что цена этого бумажного благополучия, она измеряется временем.
12: Именно. Пока в Бристе скрывали кластер, зараженная партия продолжала разъезжаться по складам в стране. И она доезжает до Минска.
11: Ага.
12: В феврале 1000 упаковок поступает в столичный РНПЦ «Кардиология». И здесь скорость событий резко меняется.
11: Так.
12: С 17 февраля по 3 марта в Минске оперируют 9 человек. Итог – у всех 9 развивается тяжелейший сепсис.
11: 9 из 9. Слушай, ну это уже не просто статистика, это какая-то математическая аномалия.
12: Абсолютно.
11: Такое уже невозможно скрыть.
12: Врачам удается невероятное. Восьмерых они вытаскивают с того света. И вот тут система, которая спала 2 месяца в Бресте, внезапно просыпается.
11: Ну, потому что в Минске совпали факторы, которые пробили эту броню отрицания. Во-первых, плотность событий.
12: Да.
11: 9 сепсисов подряд буквально за пару недель. Во-вторых, и это самое главное, лаборатория находит у всех 9 пациентов абсолютно идентичную флору.
12: Те самые бактерии.
11: Да, те самые клебсиелла, окситока и серация марцесценс.
12: И это уже никак не спишешь на случайность или там плохой иммунитет.
11: Математически невозможно, чтобы 9 разных людей с разной микрофлорой, которых оперировали в разные дни, вдруг одновременно выдали чистую культуру одной и той же редкой бактерии.
12: Угу.
11: Это 100% маркер общего внешнего источника. Это как найти, не знаю, один и тот же отпечаток пальца на 9 разных дверях.
12: И скорость реакции в Минске, она действительно поражает на фоне брестской тишины. Давай взглянем на таймлайн.
11: Давай.
12: 4 марта. РНПЦ пишет официальное письмо о подозрениях. На следующий день... 5 марта применение партии останавливают по всей стране.
11: Сразу же.
12: 9 марта лаборатория выдает протокол. Нестерильность доказана. То есть в ампулах буквально плавают бактерии. А 13 марта выходит приказ об изъятии партии с кодом WADG-2501A.
11: 9 дней. 9 дней на то, чтобы остановить катастрофу национального масштаба, если кто-то не боится нажать на красную кнопку.
12: Да. Против 2 месяцев слепой зоны в регионе, где предпочли просто закрыть глаза.
11: То есть механизмы экстренного контроля существуют, они работают, но они мертвы без личной смелости врачей на местах.
12: Кажется, что 13 марта можно было бы выдохнуть. Партия отозвана, опасность миновала. Но если посмотреть на цифры государственных закупок, открывается настоящая бездна неизвестности.
11: Угу. Что там с цифрами?
12: По контракту белорусская компания-поставщик закупила у индийского производителя 5943 упаковки этого препарата.
11: Почти 6000 упаковок.
12: И в документах фигурирует, что эти упаковки разъехались по 24 различным медицинским учреждениям по всей стране.
11: Ничего себе.
12: То есть Брест и Минск — это только 2 точки на карте.
11: Слушай, стоит осознать этот масштаб. Известно о 22 пациентах суммарно, но куда ушли остальные 1000 ампул?
12: Вот именно.
11: Какая часть из этой огромной закупки принадлежала к конкретной зараженной серии? Это ведь не одна коробка. Это палеты, которые распределялись по разным городам, ложились на полки десятков отделений реанимации.
12: И ответов на эти вопросы в публичном поле просто нет. Никто не знает, скольким людям в этих 24 больницах успели ввести зараженный раствор до 5 марта.
11: А это порождает еще более глубокий и страшный системный вопрос.
12: Какой?
11: Как вообще инъекционный препарат для внутривенного введения, внутри которого плавает смертельная инфекция, прошел входной контроль качества при пересечении границы?
12: Это хороший вопрос. Документы о том, как именно проводился контроль конкретно этой партии при ввозе, скрыты от общественности. Неизвестно, сеяли ли этот раствор в лаборатории до того, как отправить в белорусские больницы.
11: Но в этом же вся суть фармацевтического барьера. Стерильность ампулы невозможно определить визуально. Если внутри жидкость стала мутной или выпал осадок, ну, это уже стадия болота.
12: Логично.
11: Но зараженный бактериями раствор аденозина на начальном этапе остается кристально прозрачным.
12: Угу.
11: Упаковка целая, маркировка идеальная, само стекло не повреждено.
12: Значит, без сложного долгого лабораторного посева каждой партии узнать правду невозможно.
11: И если препарат оказался в больницах, значит, базовый контрольный фильтр государства просто пропустил этот дефект. Инфекция прошла сквозь систему контроля качества на границе, как нож сквозь масло.
12: Да.
11: Никто не проверил, или проверили так, что ничего не нашли.
12: И это приводит к удивительному международному парадоксу. Смотри, в марте лаборатория в Минске документально доказывает нестерильность. Только в мае Всемирная организация здравоохранения выпускает глобальное предупреждение по этой серии индийского препарата.
11: Так.
12: В конце мая Литва превентивно блокирует его на своей территории. И лишь в июле сама Индия признает, что партия не соответствует стандартам.
11: То есть белорусская система здравоохранения выявила критическую угрозу раньше международных регуляторов. Раньше ВОЗ.
12: Да.
11: По сути, Минск стал нулевой точкой обнаружения проблемы мирового уровня.
12: И это могло бы стать историей о спасенных жизнях благодаря бдительности врачей и лаборантов. Если бы не одно страшное обстоятельство.
11: Какое?
12: Да. Чиновники и Минздрав узнали первыми. ВОЗ узнала весной. А вот обычные пациенты в стране узнали об этом только в августе.
11: 5 месяцев.
12: 5 месяцев абсолютной информационной тишины. Решение об изъятии партии тихо висело на сайте профильного ведомства в виде сухого, безликого канцелярского документа с номерами серий.
11: И все?
12: Да. Никто не вышел к прессе. Никто не объяснил, что за этим сухим текстом стоят тяжелые инфекции и смерти в кардиохирургиях.
11: Знаешь, логика этого молчания предельно бюрократична. Изъять картонные коробки со складов – это рутина.
12: Бумажная работа.
11: Да. Отправили приказ, пересчитали ампулы, составили акт утилизации, поставили подписи. Инцидент закрыт на уровне бумаг. А вот объяснить людям, что произошло, это требует смелости совершенно иного порядка.
12: Просто представь себе состояние людей, которые чудом выжили после этих операций в январе или феврале.
11: Это ужасно. Они сидели дома весной и летом, у них не заживали швы.
12: Ага.
11: Они проходили через круги ада, глотая мощнейшие антибиотики, восстанавливаясь после повторных операций по чистке грудиной от гноя. Они ломали голову, что вообще пошло не так.
12: Да, искали причину в себе.
11: Думали, что организм не принял клапан, что они сами виноваты, что плохой иммунитет.
12: А ответ все это время лежал в кабинетах. Причина их страданий была в той самой прозрачной ампуле, которую государство уже давно тихо списало по акту, решив не тревожить общество плохими новостями.
11: Забота о репутации системы снова оказалась важнее права человека на информацию о собственном здоровье.
12: История кардиурекса не дает оснований утверждать, что зараженный препарат стал причиной каждой из 9 смертей. Таких выводов официальное расследование пока не представило. Но главный факт уже подтвержден. Нестерильное лекарство ввели пациентам, после чего у многих возникли тяжелые инфекции. А предупреждение между больницами вовремя не сработало. Партию изъяли, однако государственные учреждения до сих пор не объяснили, сколько ампул успели использовать, всех ли пострадавших нашли и сообщили ли семьям о возможной связи. Получается, коробки со складов убрали, а ответственность за случившееся осталась между поставщиком, больницами и контролирующими органами. И самую высокую цену снова заплатили пациенты.
11: И вот о чем стоит подумать напоследок. Когда пациент ложится на операционный стол, он не выбирает марку препаратов. Он добровольно отдает свое право выбора больнице, потому что верит, что все риски, которые можно было исключить, уже исключены. Доверие – это часть лечения. Но когда система 5 месяцев прячет от людей правду, возникает вопрос, а может ли вообще хоть кто-то быть уверен, что следующая тихая бумага на сайте ведомства не касается лично его?
12: Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
16: Какие времена, такие и партнеры. В Минске открылось посольство Мьянмы, а в Слуцке на местном сыродельном комбинате принимали представителей Талибана.
17: Мы символически открываем новую страницу в истории наших дипломатических отношений. За небольшой в историческом масштабе промежуток времени наши государства достигли многого.
16: Такими словами, церемонию открытия посольства Мьянмы в Белоруссии начал министр иностранных дел Максим Рыженков. По его словам, открытие дипломатического представительства знаменует переход отношений 2 стран на новый уровень.
17: Как глава Министерства иностранных дел, заверяю вас в том, что работе мьянманской дипмиссии в Минске, направленной на укрепление связей с Белоруссией, будет оказана вся необходимая поддержка.
16: Примечательно, что почти одновременно еще одних новых партнеров Беларуси принимали уже в Слуцке. На местный сыродельный комбинат приехала делегация из Афганистана, представители Талибана. Гостям устроили экскурсию по производству, а затем большую дегустацию. Сыры, молочная продукция, мясные изделия, сахар и хлеб, комментирует политолог Николай Третьяк.
3: Первоначально о визите с гордостью рассказала районная газета «Слуцкий край». Но после возмущенных комментариев белорусов публикации о гостях из Афганистана исчезли с сайта и из социальных сетей издания. И это тоже очень показательная история. Еще несколько лет назад Минск старался демонстрировать отношения с Евросоюзом, Штаты, крупными западными компаниями. «Талибан» официально считался террористической организацией, но в прошлом году Москва сняла запрет, а сегодня представители движения уже принимают как обычных партнеров и возят по белорусским предприятиям.
16: Эксперт отмечает, что сейчас отношения с Западом практически заморожены. Санкции закрыли многие привычные рынки и контакты. Поэтому власти вынуждены все активнее искать партнеров там, где раньше и не подумала бы. И чем сильнее Беларусь оказывается изолирована от привычных рынков и стран, тем экзотичнее становится список тех, с кем Минск теперь демонстративно строит новую страницу отношений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио «Сигнал».
16: Белорусская сжечь. Россия снова развернула продукцию из Беларуси. На этот раз это тонны голубики и сала.
10: В Брянской области остановили груз голубики, который следовал из Брестской области в Ленинградскую. По документам, в машине находилось 8 тонн ягод, однако фактический вес оказался около 11 тонн. Более чем на 10% больше указанного в фитосанитарном сертификате.
16: При этом никаких вредных карантинных организмов в голубике не нашли, но из-за расхождения в документах всю партию развернули обратно в Беларусь. И почти одновременно еще один белорусский груз задержали уже в Смоленской области.
10: Два грузовых автомобиля перевозили около 40 тонн свиного шпика. Ветеринарные сертификаты и другие сопроводительные документы, которые предъявили водители, были в ненадлежащем виде.
16: В итоге грузовики отправили на специальную стоянку, а сам шпик – на экспертизу. На этом фоне особенно иронично выглядит другое видео, которое сейчас активно обсуждают в соцсетях. Пока Россельхознадзор разворачивает белорусские продукты на границе, обычные россияне сами едут за ними в Минск и везут домой сало буквально чемоданами.
18: Сало у меня тоже есть. Раз. Вот это сало подкопченное, оно тоже там салка с такой прослойкой мяса. Два. Потом я еще взяла халвы. 4 штуки, 2 глазированных и 2 с орешками. Целый чемодан еды, который ехал в багаже и, слава богу, в холодном отделении, потому что у меня не растаяло масло. Вот такая вот колбаска дичь с брусникой. Вот таких вот две маленьких... Ну, это типа пепперони, парма, ну, короче, тоже такие вот плесени, это вкусно. Два куска сыра, это с пожитником и вот такой вот в большую крупную дырку. Ну, это же все такое свежайшее. Я покупала в Грине сыр швейцарский с ароматом топленого молока в дырочку. Потом мимо десерта такого я тоже не смогла пройти. Мы сладенькое все-таки любим, это шоколадная колбаса.
16: Колбасы, сыр, десерты – по несколько видов от разных производителей. Кажется, что москвичка скупила все супермаркеты Минска.
18: Я купила 2 огромных пачки масла. Брест-Литовское 82%. Оно дешевле, ну, почти в 3 раза, чем в России. И, естественно, потрясающего качества. Также в этой сумке у меня вкуснейшие глазированные сырки. Новинки, которых я еще не пробовала. Я тоже не могла пройти мимо. Потом... Мясной дуэт. Вот такая вот колбаска. А потом мне в прошлый раз советовали раубическую вот такую. Это Борисовский мясокомбинат. Офигенная тоже.
16: Белорусы в комментариях пишут, что гордятся качеством своих продуктов и считают особенно несправедливым, что пока российские покупатели охотятся за белорусскими сырами, колбасами и маслом, надзорные ведомства разворачивают тонны продуктов на границе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
0: Маленький воин из будущего. В Волгодонске похоронили 18-летнего Никиту Василейко, лидера местного патриотического клуба, который пошел на СВО после школьного выпускного. В одной из газет Ростовской области появился некролог бойца СВО из Волгодонска Никиты Василейко. Парню было всего 18 лет. На службу он пошел сразу после выпускного из гимназии. При каких условиях он подписал контракт, неизвестно. Некоторые его знакомые говорят, что это результат работы местного клуба патриотического воспитания. Другие уверены, парню обещали золотые горы и службу в тылу.
19: «Маленький воин». Так называют его те, кто знал Никиту лично. Он отправился защищать родину, не дожидаясь повестки, по зову сердца. По словам близких, трагедия произошла на передовой. Дрон влетел в сгруппировавшегося парня. Никита погиб мгновенно.
0: Родители молодых парней

0: Да вернулся домой после боевых действий без ног. На СВО солдат потерял своего друга.
1: Поехал, короче, подписал контракт. Молодой, 20 лет чувак был. Первые 2 месяца, типа, смотрите, я там стреляю, у меня такие, ну, снаряды, мы там кайфуем, там территорию захватили, там шашлычки тут жарим. И все, выясняется то, что ихнюю взяли, ну, ее, ну, бригаду эту всю, их расстреляли.
0: Еще один знакомый Евгения, который ушел служить вместе с ним за компанию, пропал без вести 3 года назад. Его тело так не нашли.
1: Трупы, каждый день трупы, каждый день смерти, а все от чего? От развязки войны.
0: В последнее время большая часть погибших на СВО – молодые парни до 25 лет, рассказывают военные медики. Военкоры также об этом пишут и отмечают, что главной причиной такой ситуации стало отсутствие боевого опыта и необходимой подготовки студентов, подписавших контракт на СВО.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
3: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов о востребованности белорусских товаров по всему миру.
4: Интерес к белорусской продукции практически во всем мире очень значимый. Вот наши командировки, которые осуществляются и за главой государства, и отдельно, когда мы посещаем нашим ведомством, значит, это абсолютно видно, очевидно, что вот именно качество нашей продукции уже доказывать не надо где-то за рубежом, насколько оно высоко. В этом году мы подвергались серьезной критике в прошлом году со стороны главы государства по снижениям запасов сливочного масла. Вот, хочу доложить, что буквально вот мы идем со снижением уже с начала года. У нас на начало года значительные были остатки сливочного масла. Мы порядка 10 тысяч тонн масла снизили вот на 1 июля. Сейчас мы за июль месяц и текущее время августа, мы сейчас масло продаем больше, чем производим. То есть мы значительно снижаем остатки на наших складах. Вот буквально приведу пример. За 2 недели текущего месяца мы на 2000 тонн снизили остатки масла на наших складах. То есть самое мы его продаем. Это при том, что производство молока не меньше уровня прошлого года, как я уже сказал, а практически на 3% больше. Поэтому, соответственно, мы и больше масла производим к уровню прошлого года и, соответственно, больше продаем.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Выбор без выбора. Всех белорусок проверят на риски бесплодия. Мужчин пока не трогают.
6: Благими намерениями выслана дорога в ад.
5: В Беларуси женщины в возрасте от 18 до 39 лет в обязательном порядке будут проходить проверку на риски развития бесплодия. Кроме этого, в рамках диспансеризации медики будут оценивать запас яйцеклеток, чтобы увидеть способность к деторождению каждой конкретной белоруски. Демографическая безопасность – главное условие развития государства, отмечает замдиректора по научной работе РНПЦ «Мать и дитя» Иван Курлович.
7: Задачи демографической политики остаются неизменными. Это стабилизировать численность населения, создать условия для последующего роста. Демографические проблемы есть и у нас. Это снижение репродуктивных установок населения, уменьшение численности женщин фертильного возраста, позднее вступление в брак, увеличение возраста женщин при рождении первого ребенка, так называемое отложенное материнство. Все это отразилось на показателе рождаемости, он снижается. Как известно, этот год объявлен годом женщин. Именно сейчас Минздрав ввел беспрецедентный по охвату план профилактических мероприятий.
5: По словам Курловича, диспансеризация планирует охватить не менее 90% женщин репродуктивного возраста. Обследование будет бесплатным, как уже отметили выше, обязательным. Такой подарок от Минздрава вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях. Белорусские задаются вопросами, почему им не оставили право выбора и почему скрининг не предусмотрен для мужчин, от которых так.

0: также зависит зачатие ребенка.
1: У белорусских чиновников просто какая-то непреодолимая тяга причинять добро и наносить пользу людям. Прикрываясь заботой о женщинах в год белорусской женщины, они решили вычислить и составить списки тех, кто может рожать, но почему-то не рожает. Не удивлюсь, если, как и с теми, кого государство признало тунеядцем, потом к таким женщинам будет приходить милиция и проводить профилактические беседы, принуждая к рождению детей. А потом еще и штрафы введут. Мол, мы вас бесплатно обследовали, вы не бесплодная, так что рожайте и уплатите налог на бездетность.
2: Чтобы было желание рожать больше одного ребенка, надо научить весь медицинский персонал в роддомах обращаться с беременными девушками и искоренить акушерскую агрессию. Ну и плюс к этому соблюдать правила ведения и течения родов. И если есть показания кесарева, делать его, не дожидаясь каких-то волшебных цифр на часах. Или еще лучше, следующего дня. Я на всю жизнь запомню лица врачей, их отношения и слова, пока рожала. А рожала я 22 часа. И в итоге все равно кесарев.
3: Проверять здоровье женское – это прекрасно, но не поможет повысить рождаемость. Ну, проверили, выявили проблему. И что? ЭКО будет бесплатным? И лечение тоже? Все это просто сводится к тому, что запас яйцеклеток женщины приравняет к государственному имуществу.
0: Отмечу, показатели бесплодия у мужчин и женщин делят проблему практически поровну. По данным ВОЗ, женский фактор невозможности зачать ребенка встречается в 45% случаев, мужской – в 40%. В остальных же ситуациях трудности связаны с организмами обоих партнеров или же остаются неясными. Не исключено, что скоро в Беларуси скрининг обяжут проходить и мужчин. Пока же молодые белорусы не скрывают, что от рождения детей их останавливает вовсе не здоровье, а отсутствие уверенности в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Губернатор Архангельской области Александр Цибульский рассказал о деталях беседы с президентом Беларуси.
6: Президенты заряжают на большее сотрудничество, на поиски новых форматов взаимодействия. Понятно, что в силу тех ограничений, которые незаконно были введены против наших стран несколько лет назад, сегодня мы находимся на этапе такой серьезной перестройки наших экономик, рынков сбыта, ну и в том числе и производственных. Поэтому я думаю, что у нас, вот что касается сегодняшней встречи, мы первое больше всего говорили о возможной промышленной кооперации, о совместном создании и техники лесозаготовительной. И это очень важно для того, чтобы нам не попасть под такую уж очень сильную зависимость от наших китайских партнеров. Думаю, что перспективы очень большие. Ну и плюс увеличение товарооборота – это поставка той продукции, которая есть в Архангельской области и в Республике Беларусь, взаимно дополняя рынки друг друга.
4: Новости регионов. На радиосигнал.
0: Жительница Славгородского района Могилевской области завладела деньгами пенсионерки. Уголовное дело в отношении 26-летней жительницы района направлено в суд. Ей инкриминировано хищение путем модификации компьютерной техники. В материалах дела говорится, что обвиняемая в июле этого года находилась на лечении в одном из отделений районной больницы. Здесь она познакомилась с престарелой соседкой по палате и втерлась к ней в доверие. Она пообещала ей помочь с покупками продуктов, а та дала ей свою банковскую карту. Девушка ввела данные чужой карты в приложение и получила доступ к чужим деньгам. Потом уже без ведома пенсионерки жительница района переводила себе на счет чужие сбережения. Пропажу денег потерпевшая обнаружила, когда возвратилась домой. Об этом она рассказала родственникам, а те, в свою очередь, обратились в правоохранительные органы. После изучения материалов уголовного дела в прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления. В прокуратуру Брагинского района Гомельской области обратились родители ребят, которые во время летних каникул работали на объектах АПК. Однако, по их словам, после увольнения подросткам не заплатили зарплату в установленные сроки. Работники прокуратуры проверили информацию и выявили существенное нарушение и недостатки. Так, в июле 9 ребят 14-17 лет, учащиеся школ горпоселка, трудились в составе студотряда. Они 2 недели работали подсобными рабочими по срочному трудовому договору. По истечении его срока действия уволились. Однако даже спустя неделю окончательный расчет с ними так и не был произведен. Прокуратура вынесла руководителю предприятия предписание с требованием незамедлительно погасить образовавшуюся задолженность. С ребятами произведен окончательный расчет. Всего им выплатили более 3000 рублей. В Беларуси сильный ветер за сутки повалил 500 деревьев. Есть пострадавшие. Больше всего падений деревьев МЧС зафиксировало в Минской – 233, Гродненской – 134 и Витебской – 59 областях. Получили травмы 2 детей. Около несвежей из-за упавшего дерева пострадал 12-летний мальчик. Его госпитализировали. А у деревни Марковщина под Минском получил травму 10-летний мальчик. Его отпустили из больницы после оказания медпомощи. Кровли 9 зданий были повреждены на Гродинщине и на Минщине. Ветер нанес урон 3 крышам. Упавшими деревьями повреждены 15 легковушек. В Брестской – 2, Гродненской – 3, Витебской – 4, Минской – 4 областях и Минске – 2. Из-за непогоды фиксировалось периодическое нарушение электроснабжения. Ночью без света оставались 179 населенных пунктов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
0: Профессия военного времени. Минобороны проводит учение «Военкор-2026». Зачем мирной стране военные корреспонденты? Постоянный режим или вечное учение? В Беларуси на этот год Минобороны запланировало около 950 военных учений, включая совместные маневры и отдельные этапы в сотрудничестве с Россией, тренировок сил ядерного обеспечения. Сейчас стартовало очередное мероприятие из плана «Военкор-2026». 24 представителя государственных СМИ на вертолете доставят в одно из соединений сил специальных операций для отработки практических навыков, рассказывает участник тактика специального учения, журналист из Столина Владимир Домощук.
7: Военкор 2026, кто не в курсе, это такое мероприятие Министерство обороны организовывает. Собирают журналистов со всей страны и отправляют на специальное учение. Навыками, которые получим, конечно же, не хотелось бы потом в жизни воспользоваться. Но уметь в сегодняшнее время нужно многое. Показать, конечно, все не смогу, чем будем заниматься. Но кое-что будет разрешено.
0: На протяжении 5-7 дней корреспондентов госсми ожидает интенсивная программа, акцент которой сделан на отработке навыков работы в зоне вооруженного конфликта. Журналисты будут жить в палаточном лагере по армейскому распорядку дня. Среди основных предметов – огневая подготовка, рукопашный бой и самооборона, основы военной топографии и связи, медицинская и инженерная подготовка. Участников обучат оказывать первую медицинскую помощь, эвакуировать раненых, а также основным приемам и правилам выживания, в частности, добывать и готовить пищу в экстремальных условиях. Как отметил начальник Главного управления идеологической работы Министерства обороны Леонид Косинский, цитирую, «Военкор проводится по задаче нашего главнокомандующего, нашего президента, для того, чтобы закрепить в вас психологическую готовность к выполнению задач, если это потребуется для страны». Военный аналитик Илона Потапчик не исключает, что белорусских журналистов, прошедших такую подготовку, в последующем могут направить в зоны боевых действий российско-украинского конфликта, освещать события фронта. Тем более, что в Беларуси сейчас активно вербуют местное население в ряды российской армии.
8: В Беларуси запустили первый официальный вербовочный ресурс в национальной доменной зоне под названием «Защитник». Он ориентирован на рекрутинг граждан страны для участия в войне России против Украины. Украинская служба внешней разведки подтвердила, что запуск этой платформы полностью контролируется белорусскими спецслужбами, в частности, оперативно-аналитическим центром спецслужбы, которая отвечает за защиту гостайн. За проектом стоит российское кадровое агентство «Братский синдикат», которое обещает белорусам единовременную выплату в 28 тысяч долларов и ежемесячное пособие в размере более 3000 долларов.
0: Российские вербовщики также обещают надбавки за расстрел позиций и местного населения, уничтожение украинской военной техники, а также бонусы за суточное в наступлении и километры продвижения, отмечает аналитик Потапчик. По имеющимся данным, по состоянию на этот год в состав российской армии было завербовано около 3000 белорусов. Известно как минимум о 450 погибших, резюмирует эксперт. Напомню, Уголовный кодекс Беларуси предусматривает до 10 лет тюрьмы за наемничество и участие своих граждан в вооруженных конфликтах на территории других стран. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
9: Безопасных мест уже не осталось. Очевидцы сообщили о налете дронов на космодром Плесецк в Архангельской области. Это первая атака за всю историю СВО.
10: Пролетел просто рядом с домом.
9: От границы с Украиной до Архангельской области почти 2000 километров. Туда дроны ВСУ еще не долетали. Однако минувшей ночью в районе Каргополя очевидцы зафиксировали пролет 4 БПЛА, которые двигались на север. Позже стало известно, что под удар попал космодром Плесецк, единственный действующий военный космодром России.
11: Нормально где-то.
9: Космодром Плесецк очень важен для специальной военной операции. Именно на нем неоднократно проводились испытания новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Кроме того, как пишут местные журналисты, оттуда в этом году несколько раз запускали «Союз-2» и «Ангару» с военными спутниками и аппаратами орбитальной группировки «Рассвет», которую в Минобороне называют аналогом американской системы «Старлинг».
12: Сюда, что ли, летишь? Беспилотник, беспилотник.
9: Во время атаки беспилотников на Архангельскую область губернатор Цибульский предупредил жителей об отключении интернета и призвал людей найти укрытие. Местные жители в панике не знали, что делать. До этого у них подобных инцидентов никогда не было. Люди видели СВО только по телевизору. И при реальной угрозе даже не знали, где искать укрытие, еще и с отключенным интернетом. Неспокойно было и в Самарской области. Там под удар попали сразу два важных объекта. Один из них – Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Он входит в структуру Роснефти. Это предприятие – одно из самых крупных в Поволжье. Его проектная мощность – почти 9 миллионов тонн нефти в год.
13: Завод Свечевский. Там проснулся, блядь.
9: Также беспилотники ударили по складу «Озон» в Чапаевске. К Самарской области. В пресс-службе компании заявили, что в результате атаки на складе начался пожар. Работа объекта была остановлена на неопределенный срок. Комплекс в Чапаевске – это крупнейший логистический хаб Поволжья. Его общая площадь – 135 тысяч квадратных метров. Это была первая атака на склады «Озон». До этого беспилотники атаковали только объекты «Wildberries».
11: Ну все, утро вновь недоброе. Дорогие друзья, сегодня атакован склад «Озона». Все говорили, «Озон не тронут, «Озон не тронут». Вот, «Озон» первый склад пошел. Дотла горит, просто, чтобы понимать. А ВБ уже нечего гореть. Я всем говорил, после ВБ возьмутся за «Озон». Вот я как чувствовал, вот предпринимательская чуйка, видишь, вот. И что теперь скажете? Вот кто говорили, «Озон не тронут, не тронут». И что скажете?
9: Еще один крупный логистический объект попал под удар БПЛА 22 августа. В городе Ейске Краснодарского края дроны атаковали местный порт. По предварительной информации, один из дронов мог поразить корабль, находившийся в районе объекта. Ейский морской порт – важный грузовой объект России на Азовском море. Через него проходит зерно и другая сельскохозяйственная продукция, а также уголь, металл, удобрения и другие промышленные грузы.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о возросшем значении и роли Беларуси в современных реалиях.
14: Что касается направлений сотрудничества, вы их прекрасно знаете. Знаете возможности Беларуси. К счастью и несчастью, наши возможности в последнее время возросли в направлении России. Нам сегодня приходится вместе с вами быть на фронте. Никуда от этого не деться. Поэтому значение Беларуси в связи с теми событиями, которые происходят вокруг нас, возрастает. Мы знаем свою роль, которую надо сыграть нам в этом мире. И это во многом будет зависеть, успешность этой роли будет зависеть от того, каковы будут отношения у нас с Российской Федерацией. Пока все идет нормально, нам удается здесь и предупреждать, и сдерживать потенциальных наших противников, скажем так, не врагов, пока противников, они понимают, что мы не спим здесь, а если и спим, то видим то, что мы должны видеть.
4: Важный сигнал.
15: Послание из Минска Киеву. Лукашенко поздравил украинцев с Днем Независимости.
16: Исторические судьбы белорусского и украинского народов тесно переплетены. Наши нации связывают вековые традиции, память про общие победы и тяжелые испытания.
15: Такими словами Александр Лукашенко поздравил украинцев с 35-й годовщиной независимости. Президент выразил уверенность, что, несмотря на геополитические потрясения, будущее поколение белорусов и украинцев сохранят извечные дружеские и родственные связи.
16: Я уверен, Минск и Киев восстановят взаимовыгодное сотрудничество на принципах доверия, уважения и равноправия. Гостеприимная Беларусь всегда открыта для каждого украинца, который приходит с добрыми намерениями.
15: Президент пожелал всем гражданам Украины здоровья и процветания, а их стране – мира и счастья. В России поздравлением Александра Лукашенко оказались недовольны. Напомню, что прошлый раз российские военкоры обрушили на Александра Лукашенко целую волну негатива из-за следующих слов.
17: Я иногда говорю россиянам, белорус – это русский со знаком качества. Они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю, ну против истории не попрошу, что тут обижаться? Белорусы – это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо.
15: Вот какой тирадой после этих слов разразился российский военкор Котенок.
18: Выходит, что когда надо, батька хвастает, что белорусы – это русские со знаком качества, а при нужде поворачивается к России кормой, делая вид, что проблемы русских его абсолютно не касаются. Союзничество такое, специфическое, в духе двуликого Януса. А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам. Жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил, ретрансляторы снял и удары отменили.
15: Белорусы в комментариях к таким словам не могли промолчать. Писали и о санкциях за то, что в феврале 22 года российская армия атаковала север Украины, используя именно белорусскую территорию. И о том, что в начале СВО на ее нужды Минобороны Беларуси буквально опустошила все свои склады вооружений, чтобы помочь союзному государству воевать, а в ответ только пренебрежение и отношение как к младшему брату. Российский военкор Котенок не смог промолчать и тут, назвав белорусских комментаторов, цитата, «ручными мопсами батьки», а их замечания «колхозным визгом с запахом навоза». Конец цитаты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о возросшем значении и роли Беларуси в современных реалиях.
14: Что касается направлений сотрудничества, вы их прекрасно знаете возможности Беларуси. К счастью и несчастью, наши возможности в последнее время возросли в направлении России. Нам сегодня приходится вместе с вами быть на фронте, никуда от этого не деться. Поэтому значение Беларуси в связи с теми событиями, которые происходят вокруг нас, возрастает. Мы знаем свою роль, которую надо сыграть нам в этом мире. И это во многом будет зависеть, успешность этой роли будет зависеть от того, каковы будут отношения у нас с Российской Федерацией. Пока все идет нормально, нам удается здесь и предупреждать, и сдерживать потенциальных наших противников, скажем так, не врагов, пока противников, они понимают, что мы не спим здесь, а если и спим, то видим то, что мы должны видеть.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
9: Безопасных мест уже не осталось. Очевидцы сообщили о налете дронов на космодром Плесецк в Архангельской области. Это первая атака за всю историю СВО.
10: Он пролетел просто рядом с домом.
9: От границы с Украиной до Архангельской области почти 2000 километров. Туда дроны ВСУ еще не долетали. Однако минувшей ночью в районе Каргополя очевидцы зафиксировали пролет 4 БПЛА, которые двигались на север. Позже стало известно, что под удар попал космодром Плесецк, единственный действующий военный космодром России.
19: Над нами где-то.
9: Космодром Плесецк очень важен для специальной военной операции. Именно на нем неоднократно проводились испытания новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Кроме того, как пишут местные журналисты, оттуда в этом году несколько раз запускали «Союз-2» и «Ангару» с военными спутниками и аппаратами орбитальной группировки «Рассвет», которую в Минобороне называют аналогом американской системы «Старлинг».
12: Беспилотник!
9: Во время атаки беспилотников на Архангельскую область губернатор Цибульский предупредил жителей об отключении интернета и призвал людей найти укрытие. Местные жители в панике не знали, что делать. До этого у них подобных инцидентов никогда не было. Люди видели СВО только по телевизору. И при реальной угрозе даже не знали, где искать укрытие, еще и с отключенным интернетом. Неспокойно было и в Самарской области. Там под удар попали сразу два важных объекта. Один из них – Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Он входит в структуру Роснефти. Это предприятие – одно из самых крупных в Поволжье. Его проектная мощность – почти 9 миллионов тонн нефти в год.
13: Завод.
9: Также беспилотники ударили по складу «Озон» в Чапаевске, к Самарской области. В пресс-службе компании заявили, что в результате атаки на складе начался пожар. Работа объекта была остановлена на неопределенный срок. Комплекс в Чапаевске – это крупнейший логистический хаб Поволжья. Его общая площадь – 135 тысяч квадратных метров. Это была первая атака на склады «Озон». До этого беспилотники атаковали только объекты «Wildberry».
11: Ну все, утро вновь недоброе. Дорогие друзья, сегодня атакован склад «Озона». Все говорили, «Озон не тронут, «Озон не тронут». Вот, «Озон» первый склад пошел. Дотла горит, просто, чтобы понимать. А ВБ уже нечего гореть. Я всем говорил, после ВБ возьмутся за «Озон». Вот я как чувствовал, вот предпринимательская чуйка, видишь, вот. И что теперь скажете? Вот кто говорили, «Озон не тронут, не тронут». И что скажете?
9: Еще один крупный логистический объект попал под удар БПЛА 22 августа. В городе Ейске Краснодарского края дроны атаковали местный порт. По предварительной информации, один из дронов мог поразить корабль, находившийся в районе объекта. Ейский морской порт – важный грузовой объект России на Азовском море. Через него проходит зерно и другая сельскохозяйственная продукция, а также уголь, металл, удобрения и другие промышленные грузы.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
19: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
20: Пир.
19: Вторник.
20: Мангал.
19: Среда.
20: Будх.
19: Четверг.
20: Джумерат.
19: Пятница.
20: Джума.
19: Суббота.
20: Хафта.
19: Воскресенье.
20: Итвар.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
21: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси на миллион школьников осталось всего 6 частных школ, а частных детских садов на всю страну только 2. Формально родителям разрешено выбирать образование для ребенка, но реальная альтернатива государственной системе почти не существует. После введения лицензирования десятки учреждений закрылись, а многие дети посреди учебного года были вынуждены перейти в другие школы. В этом выпуске разберемся, как требования безопасности превратились в инструмент тотального контроля, кому это выгодно и чем за исчезновение выбора расплачиваются белорусские семьи.
22: 6 школ. Вот, если честно, когда вдумываешься в эти цифры, ну, это же даже не сектор экономики.
21: Да, это просто, ну, ничто.
22: В масштабах страны это какая-то абсолютная математическая погрешность. 6 школ на миллион учеников.
21: Причем, знаешь, эта погрешность, она ведь еще и жестко локализована. То есть все эти 6 школ и 2 несчастных сада, они находятся исключительно в Минске.
22: Угу.
21: Или, ну, в Минском районе.
22: То есть получается, что для семьи, скажем, из Гомеля, Бреста, там, Витебска, Витебска частного образования просто не существует в природе.
21: Если ты живешь не в столице, твой единственный возможный маршрут – это обычная государственная школа по месту прописки.
22: Может быть, до этих вот радикальных зачисток частный сектор как-то агрессивно разрастался?
21: Ну, как сказать?
22: Ну, может, частники бесконтрольно захватывали рынок, переманивали лучших учителей и, ну, стали какой-то реальной угрозой для государственной монополии на образование?
21: Звучит как вполне логичное объяснение, да. Но статистика говорит вообще об обратном. Вот давай просто посмотрим на цифры до осени 22 года.
22: Угу.
21: До момента, когда начался этот обвал. К тому учебному году в стране готовились открыться, ну, около 35 частных школ.
22: 35? На всю страну?
21: Да, на всю страну.
22: На фоне 2500 государственных?
21: Вот именно. И в этих 35 школах, ну, в основном минских, конечно, учились примерно 3000 детей. Чтобы просто понимать масштаб, это меньше 1% от всех школьников в стране.
22: Меньше 1%. Выходит, это вообще, ну, никак не было угрозы системе?
21: Никакой угрозы. Это была крошечная, точечная альтернатива для очень узкого круга семей. Для тех, кто искал другие форматы обучения, другой подход к детям.
22: Да, это странно. Ну, значит, должен был произойти какой-то взрыв.
21: Да, и этим триггером стал инцидент осенью 22 года. Это произошло в Минской частной школе. Она называлась Smart School.
22: Ага, помню эту историю.
21: Да, на перемене один ученик просто выстрелил из детского игрушечного пистолета.
22: Резиновым шариком, да.
21: Да, резиновым шариком. И, к несчастью, этот шарик попал девочке прямо в глаз.
22: Ну, слышали, ситуация объективно тяжелая. И если в учреждении, ну, дети стреляют, пусть даже из игрушек, разве жесткая реакция властей не оправдана?
21: Если приоритетом является безопасность в конкретной школе, то да, безусловно. Что обычно происходит? Начинается расследование. Приходит проверка. Выясняют, где была охрана.
22: Почему учитель не забрал игрушку, да?
21: Да-да. Почему дежурный учитель это допустил? Наказывают директора, увольняют виновных.
22: Ну и вводят новые правила проноса вещей в школу, как минимум.
21: Именно так работает, ну, адекватная система. Но давай проведем простую параллель. Дети ведь регулярно получают травмы в обычных государственных школах.
22: Ну, конечно, носятся по коридорам.
21: Дерутся на переменах, ломают руки на физкультуре. Это происходит постоянно.
22: И если в государственной школе номер там 50 кто-то кому-то разбивает нос, министерство ведь не закрывает все государственные школы в стране на следующий день.
21: Вот. А здесь сработал принцип тотальной коллективной ответственности. Один инцидент с игрушечным пистолетом стал поводом для огромного политического решения просто остановить работу почти всех частных школ.
22: Получается, что частный статус учреждения, он как бы автоматически сделал виноватым весь сектор.
21: Абсолютно.
22: И как это вообще выглядело на практике? Школы просто пришли и опечатали?
21: Хуже. Намного хуже. Дети утром еще спокойно числились в своих привычных классах, сидели на уроках, а уже днем родителям начали поступать звонки из районных управлений образования.
22: И что говорили?
21: Это были не предложения помощи, знаешь, типа «давайте мы поможем вам перевестись». Это были откровенные угрозы.
22: Угрозы? За то, что их школу внезапно закрыли по решению сверху?
21: Представь себе, да? Семьям заявляли, что их дети не посещают занятия, а значит, они нарушают закон об образовании.
22: Кошмар какой!
21: Родителей пугали постановкой в СОП. Ну, в социально опасное положение.
22: А это же, по сути, угрозы изъятия ребенка из семьи.
21: Да. И от них требовали в течение буквально пары дней срочно перевести детей в государственные школы по месту прописки. И вот эта невероятная спешка, она ведь выдает настоящие приоритеты системы. Если бы главным интересом действительно был ребенок и его психологическое благополучие, то переход организовали бы как-то плавно.
22: Ну да, дали бы закончить четверть, подготовили бы места.
21: А вместо этого устроили какую-то экстренную эвакуацию.
22: Но ведь подожди, после этой первой волны закрытий власти вроде как предложили легальный путь возвращения на рынок. Ввели же лицензирование.
21: Ну да, формально.
22: Мол, подтвердите стандарты и работайте дальше, пожалуйста.
21: Формально да, предложили. Но на практике этот фильтр оказался просто непроходимым. До введения новых правил в лицензирование в стране работало 51 частное учреждение. Знаешь, сколько смогли получить эту лицензию?
22: Ну, если сейчас осталось 6, то, видимо, единицы.
21: Лицензию получили 7. Одна школа позже тоже закрылась. То есть выжил просто мизерный процент.
22: Но, слушай, может быть, сейчас предприниматели как-то адаптировались? Кто-то же пытается подавать новые заявки, открывать школы по вот этим новым правилам?
21: Официальная статистика Министерства образования за недавнее время, она просто поражает. В стране зарегистрировано 133 юридических лица и 187 индивидуальных предпринимателей.
22: Так.
21: С кодами деятельности именно в сфере образования. И из них ни один, просто ни один даже не попытался подать заявление на лицензию.
22: Ноль заявок.
21: Ноль.
22: Это красноречиво и любых слов вообще. Значит, дело явно не в лени бизнеса.
21: Частников же сложнее контролировать. Они какие-то неудобные вопросы задают. У них свои программы.
22: Ну да.
21: Проще отказать по какому-нибудь абсолютно формальному признаку. Там не та ширина дверного проема в столовой. И все.
22: И в результате такого, ну, искусственного отбора мы потеряли не просто количество, мы потеряли разнообразие форматов.
21: Главная жертва этого закона – это так называемые концептуальные школы.
22: Это те, где пытались уйти от вот этой советской модели, ну, с партами в три ряда и постоянной зубрежкой.
21: Да, именно они. Школы, где применяли, например, проектное обучение, где дети могли учиться в своем собственном темпе, где физику и математику могли объединять в один большой практический модуль.
22: Интересно.
21: Где не ставили вот этих жестких оценок в начальных классах, чтобы не травмировать детей.
22: По сути, это были такие лаборатории, где тестировались новые методики. Это же то, что во всем мире двигает образование вперед.
21: А теперь этого нет. Все. Конец. Выжили только те проекты, которые максимально, просто до мельчайших деталей копируют стандартную государственную школу.
22: Те же программы, те же требования.
21: Та же идеология.
22: Просто с более свежим ремонтом, лучшим питанием и где, ну, в классе сидит 15 человек, а не 35.
21: Именно так. И родители в тех оставшихся 6 школах, они платят не за инновационный подход и не за свободу мышления, они платят исключительно за бытовой комфорт и, ну, за сниженную плотность детей на квадратный метр.
22: Просто элитная версия госсистемы.
21: Да, премиум-тариф.
22: Слушай, если такие драконовские меры обрушились на школы, то что вообще происходит с дошкольным образованием? Там ведь тоже всегда был огромный запрос на частные инициативы, садиков же не хватает.
21: Там ситуация вообще дошла до полного абсурда. Частных детских садов, официально имеющих лицензию, на всю страну осталось ровно 2.
22: Но ведь потребность никуда не делась. Женщины работают, многим нужен гибкий график, там группы кратковременного пребывания.
21: Тут мы просто сталкиваемся с потрясающим лицемерием. Потому что с высоких трибун постоянно звучат призывы улучшать демографию, рожать больше детей.
22: Угу.
21: А инфраструктура для этих детей, она просто стирается бульдозером.
22: Если, например, молодая мать хочет выйти на работу на полставки, а места в государственном саду рядом с домом нет или там, ну, дико переполненные группы?
21: Она оказывается в безвыходном положении. Либо нанимать няню, что стоит просто огромных денег, либо увольняться и сидеть дома.
22: Но рынок же пустоты не терпит. Если есть спрос, предложение всегда найдет лазейку.
21: Конечно. И дошкольный рынок просто ушел в глубокую тень.
22: В серую зону. А как это вообще выглядит легально?
21: Ну, открываются бесконечные детские центры, какие-то студии, клубы по интересам.
22: То есть они маскируют обычный присмотр за детьми под какую-то досуговую деятельность?
21: Да, именно так. Потому что если придет проверка и решит, что организация фактически реализует образовательную программу или оказывает услуги няни без лицензии, то все, это незаконная предпринимательская деятельность.
22: А учитывая их обороты?
21: Это прямая дорога к уголовной статье.
22: Получается, чтобы просто не сесть в тюрьму, владельцы таких, ну, клубов вынуждены заниматься постоянной юридической акробатикой.
21: Готовить еду на месте нельзя. Нужен промышленный пищеблок. Поэтому еду либо привозят откуда-то в пластиковых контейнерах, либо вообще родители дают с собойки.
22: Ну да.
21: Дети находятся там по 3-4 часа. Потом их нужно забирать.
22: Ну, слушай, какая принципиальная разница для самого ребенка? Главное ведь, что он чем-то занят, получает какие-то знания. Тут он сходил в студию лепки, там на английский, потом к репетитору по подготовке к школе.
21: Разница колоссальная. На самом деле. Раньше полноценный частный сад или школа, они брали на себя ответственность за ребенка на весь день. Они создавали единую, продуманную, безопасную среду. Ребенок находился в стабильном сообществе.
22: А теперь эта среда просто распалась на мелкие лоскуты.
21: Да. И родитель из полноправного партнера школы превратился в какого-то логиста и администратора. Вся тяжесть управления вот этим образовательным процессом полностью легла на семьи.
22: Мать должна состыковать расписание кружка, репетитора, спортивной секции.
21: Организовать питание между ними, перевести ребенка с места на место.
22: И для самого ребенка это же огромный стресс, постоянная дорога, смена коллективов каждые 2 часа, разные требования от разных педагогов, и никто не видит ребенка целиком.
21: Никто не несет ответственность за его психологическое состояние в комплексе. То есть прозрачность всего этого процесса падает просто до нуля.
22: Давай посмотрим на эту ситуацию с другой стороны. Государство зачистило всех конкурентов, государственная школа стала абсолютным монополистом на рынке. Она вообще от этого выиграла? Стала ли она лучше?
21: Произошло ровно обратное. Система, по сути, выстрелила сама себе в ногу, когда в один момент закрылись десятки частных школ. Куда пошли эти 3000 детей? Только в Минске.
22: Ну, понятно, куда. Они хлынули в районные государственные школы.
21: Причем хлынули в один момент. Классы, где и так сидело по 30 человек, внезапно уплотнились еще больше.
22: Учителям, у которых и без того бумажная волокита и колоссальная нагрузка, на голову свалились новые дети.
21: Часто посреди четверти, да?
22: Нужно экстренно встраивать новеньких, проверять их уровень, гасить какие-то конфликты в коллективе. А учителя за это получили хоть какую-то прибавку?
21: Нет, конечно, о чем ты? Более того, учителя пострадали глобально как профессионалы. Они потеряли переговорную силу.
22: Потому что у них остался только один работодатель в стране.
21: Верно. Раньше талантливый педагог, если на него, ну, откровенно давил самодур директор, мог сказать: «Все, я ухожу в частную школу со своими методиками».
22: Угу.
21: Частные проекты реально конкурировали за кадры, предлагали лучшие условия. А теперь идти некуда.
22: Система может диктовать учителю абсолютно любые условия, любую нагрузку, зная, что альтернативы у него просто нет.
21: Да, но знаешь, больше всех в этой монополии, как всегда, теряют самые уязвимые. Это те дети, которые не вписываются в усредненный стандарт.
22: Ну да, потому что государственная школа – это конвейер. Он работает только для средних значений. Если ребенок выпадает из нормы, система его просто пережевывает.
21: Именно так.
22: Мы сейчас говорим про детей с особенностями развития.
21: Это может быть подросток, который пережил жестокий буллинг и нуждается в мягкой, какой-то терапевтической среде.
22: Или наоборот, одаренный ребенок, который обгоняет школьную программу года на 2 и которому просто до одури скучно слушать то, что он уже давно понял.
21: Государственный класс на 35 человек физически не способен дать таким детям индивидуальный подход. Это невозможно. Раньше частная школа с классами там по 10 человек была настоящим спасением для таких семей.
22: Угу.
21: Там ребенку давали время, внимание, адаптировали под него программу.
22: На нормальном рынке, если сервис тебя не устраивает, ты просто забираешь свои деньги и уходишь к конкуренту. И это заставляет организации признавать ошибки и меняться.
1: А теперь уйти некуда. Ты жестко привязан к школе по прописке. Если у тебя конфликт с администрацией, ну, жалобу проще спустить на тормозах.
22: А саму семью, которая, скажем, возмущается качеством образования, очень легко обвинить в завышенных требованиях.
1: Или вообще признать неблагополучные и пригрозить тем же СОПом.
22: И ведь, знаешь, принято как-то считать, что частное образование – это привилегия исключительно богатых. Часто слышишь: «Но закрыли элитные школы для мажоров, обычным-то людям от этого ни холодно, ни жарко».
1: О, это огромная иллюзия. На деле социальное неравенство сейчас только возросло. Средний класс, который раньше мог, ну, как-то напрячься, сэкономить на отпуске и оплатить частную школу для ребенка, теперь этой возможности лишен полностью. Они жестко привязаны к вот этой бетонной коробке во дворе.
22: И возникает потрясающий парадокс. Вся эта реформа, она ведь подавалась под соусом борьбы с коммерциализацией образования. Борьбы с дельцами, которые, мол, наживаются на детях. А к чему это привело в реальности?
21: К тому, что из карманов родителей теперь вытягивают еще больше денег. Просто этот финансовый поток перенаправился из легальных касс частных школ прямиком в теневой рынок репетиторов.
22: Да, именно так. Единый понятный платеж за частную школу исчез. Но общие расходы семьи не упали ни на копейку.
21: Родители платят за математику, за английский, за программирование, за логопеда. В сумме выходит столько же, а иногда и больше.
22: Только за эти огромные деньги они получают абсолютно разрозненные услуги без всякой гарантии единого сбалансированного результата.
1: И знаешь, что в этой ситуации, наверное, самое страшное? Для многих активных, думающих семей именно исчезновение нормальной образовательной среды стало последней каплей.
22: Тем самым решающим фактором для эмиграции.
1: Абсолютно. То есть уезжают люди, которые могли бы строить экономику, открывать бизнесы, платить налоги внутри страны.
22: А они собирают чемоданы исключительно потому, что им негде нормально учить детей.
1: И они увозят с собой самое ценное – будущее поколение.
22: И каких граждан вырастет эта система? Если ребенок 7 лет видит, что от его личных усилий и от выбора его родителей вообще ничего не зависит, как вот этот опыт приобретенной тотальной беспомощности повлияет на отношение этих детей к правилам, законам и институтам, когда они вырастут?
1: История частных школ показывает, что главной целью стало не исправление нарушений, а создание полностью управляемой системы образования. Государство получило почти полный контроль над программами, педагогами и правом учреждений работать, а несколько сохранившихся школ превратились в дорогую и редкую услугу возле столицы. Обычным семьям достались переполненные классы, дополнительные расходы на репетиторов и почти полная зависимость от школы по месту жительства. В такой системе особенно трудно детям, которым нужны небольшие классы, спокойная обстановка или другой подход к обучению. Спасибо, что слушали подкаст «Между строк». До встречи!
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Врач-эндоскопист Дарья Гусева о том, чем сильна белорусская медицина.
2: Она может гордиться всем коллективом врачебным, сестринским, санитарским, всеми специалистами, которые мы есть, да, потому что мы как раз вот эти маленькие пазлы большого целого механизма, да, под названием здравоохранение. Оно у нас бесплатное, доступное, да, и ты уровень видишь, да, что современное оборудование, современный ремонт, современные технологии, которые есть. И за последние вот 10 лет наша медицина шагнула очень высоко, да. Мы походим постоянно в стажировки, конференцию, спектр развития наших технологий тоже увеличился. Мы имеем доступ к тому, чего у нас не было, да. И как раз-таки вот это, как говорится, белорусы мы добрые, да, мы открытые. Вот этим мы как раз-таки можем гордиться. Не только, как говорится, оборудование – это что? Это вот телефон, да, как говорится, либо система, которая – это все. Но без специалистов, которые на нем работают, без высококвалифицированных, да, этого не будет. А как раз-таки мы видим, что с каждым годом тенденция к тому, что наши показатели улучшаются, помощь улучшается, да, доступность повсеместно. Человек может приехать с любой области в любое учреждение, да, даже, как говорит Александр Григорьевич, и ему будет оказана везде помощь, да. Вот это как раз-таки то, к чему мы стремимся, чего мы хотим добиться, чтобы я знала, что человек может приехать ко мне с другой области, либо он будет прочитать о нас отзывы, либо где-то посмотрит, потому что он будет знать, что здесь ему окажут помощь, здесь ему помогут.
4: Важный сигнал.
0: Больше не повод для гордости. В этом году Беларусь посетили почти 160 тысяч иностранцев. Раньше были миллионы. Продление безвизового режима не спасло туристическую отрасль Беларуси. Об этом свидетельствуют неутешительные цифры госстатистики. Так, по информации Госпогранкомитета, с начала года страну посетило около 160 тысяч иностранных граждан. Тогда как в 2019-м количество иностранных туристов превышало отметку в 2 миллиона 210 тысяч человек. Снижение визного турпотока из стран дальнего зарубежья началось в 2020-м и достигло пика к концу 2022-го, рассказывает экономист Алиса Мельник.
3: Внутренний туризм в Беларуси вырос, так как с 2022 года белорусы сталкиваются с отказами выдачи виз и периодически закрывающимися на въезд в Европу границами. Иностранный турпоток на протяжении 4 лет стабильно снижается. Это обусловлено и жесткими логистическими ограничениями из-за закрытых границ с Евросоюзом, и недостатком инвестиций в инфраструктуру, ущемлением агроэкотуризма, который очень популярен у иностранцев, а также дефицитом квалифицированных кадров в гостиницах, отелях, на базах отдыха и так далее. Плюс ко всему, и это не секрет, Беларусь на данный момент не является безопасной страной для пребывания иностранных туристов.
0: Что такое для Беларуси 160 тысяч иностранных туристов? Это исключительно символический масштаб, который не способен компенсировать разрыв сотрудничества, в том числе экономического, с европейскими и западными странами, отмечает Мельник. В современном мире туризм действительно стратегический сектор. Развитая туристическая сфера – это не только многомиллиардные доходы в госказну, но и создание новых рабочих мест, инфраструктуры, привлечение инвестиций, в том числе в развитие других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют, а главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Мельник.
3: Россияне составляют примерно 90% от общего турпотока в Беларуси. Так, например, текущей весной наша страна вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Да, они везут в страну деньги, но только российские туристы не способны решить системные экономические и политические проблемы Беларуси. И, к слову, моментами еще и усугубляют их. А ограниченный туристический поток из других стран не может заменить полноценной интеграции, как и не способен повлиять на привлечение в нашу страну инвестиций или на отмену международных санкций.
0: В свою очередь, белорусы также из-за определенных политических причин перестали путешествовать в ЕС, страны Первого мира, и все чаще выбирают туристические маршруты в Россию, что сужает мировоззрение населения и лишает их полной и объективной картины происходящего в мире, констатирует экономист. К слову, граждане Беларуси в скором времени могут получить безвиз в одну из самых закрытых стран – Северную Корею. Как отметил глава МИД Максим Рыженков, об этом он договорился с зарубежной коллегой во время своего отпуска в КНДР. О других самых важных событиях дня расскажу в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов об экспортной выручке от продукции агропромышленного комплекса.
6: Такая динамика наладилась очень позитивная. Также мы продаем и сухие молочные продукты. Как правило, это уже, значит, вне стран СНГ. Это и африканские страны, и Индонезия. Вот мы вот недавно посещали эту страну. Значит, в целом Центральная Азия. То есть продукты идут очень, очень хорошо, востребованы. Поэтому нам для того, чтобы еще больше зарабатывать, а как мы уже говорили, в прошлом году у нас было рекордное поступление валютной выручки от продажи нашей продукции. То есть нам надо больше производить, соответственно, и больше продавать. Более 10 миллиардов долларов мы заработали в прошлом году от экспортной выручки наших продуктов. То есть сегодня темпы поступления валютной выручки от продаж у нас более 125%. То есть это говорит о том, что к 11 миллиардам и больше мы должны подойти по итогам этого года.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
7: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей и сбежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
8: Погнали! И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, ну, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню, ты открываешь.
7: Ох, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого, ну, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных. Для министров не меньше.
8: Да ладно тебе. Перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Ну, красота же. Заказывай, не стесняйся.
7: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей. За осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Беларуси, около 1865 рублей в месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
22: Ой, все началось.
7: Нет, ты послушай. Это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
22: Ты что, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами?

0: Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой? Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
1: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
0: Но это же бред. Атмосфера и меню — это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
1: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня. Посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
0: А вот давай. Давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти 3 твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
1: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
0: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще, ну, рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. Еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно. Но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте. Такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. И того, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
1: Да я тебя об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
0: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня – это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжения. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
1: Но это же бред. Абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
0: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
1: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
0: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить? Не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
1: Подожди, подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жилардо, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского.

0: Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
1: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
0: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей, он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
1: Спасал кошелек? Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
0: Ну, чтобы показать свою независимость, Малерна. Феминизм, равенство, все дела.
1: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной. Чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться. Чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило. Кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
2: То есть, ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
1: Некоторые, да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
2: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
1: Окей. И?
2: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю, так, 210 рублей. Вроде не 1600, вполне подъемно. Но все равно, если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
1: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
2: Вот. Именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
1: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча, выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение. Можно топор вешать.
2: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка. Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность, а для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
1: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
2: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
1: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
2: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
1: На, сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о том, что у Беларуси есть все, чтобы обеспечить нормальную жизнь людей.
5: Очень важное направление – это работа по поставкам пассажирской техники. У вас десятки работают нашей техники, в том числе пассажирской. Я имею в виду Минский автомобильный завод. Недавно построен новый завод для производства пассажирской техники. В этом направлении мы готовы с вами сотрудничать. Для людей очень важно еще одно направление. Это замена лифтов и производство новых лифтов для нового жилищного строительства. Особенно замена старых лифтов. Немало у вас домов, построенных в советский период. Там в основном лифты, которые производились в Могилеве. Мы немало производим этого добра. Если вас устраивает, посмотрите, познакомьтесь. Хотя вы знакомы, мы хоть немного, но поставляем там, к сожалению, единицы, по-моему. Если надо будет, посмотрите, мы готовы с вами в этом направлении работать. Архангельск, север. Не просто у вас там работать с сельским хозяйством, производить необходимое продовольствие. Если в какой-то степени мы вам будем полезны, пожалуйста, самое лучшее, вкусное и качественное продовольствие, не потому что оно белорусское, это общепризнано, это в Беларуси.
3: Важный сигнал.
6: Послание из Минска Киеву. Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости.
7: Исторические судьбы белорусского и украинского народов тесно переплетены. Наши нации связывают вековые традиции, память про общие победы и тяжелые испытания.
6: Такими словами Александр Лукашенко поздравил украинцев с 35-й годовщиной независимости. Президент выразил уверенность, что, несмотря на геополитические потрясения, будущее поколение белорусов и украинцев сохранят извечные дружеские и родственные связи.
7: Я уверен, Минск и Киев восстановят взаимовыгодное сотрудничество на принципах доверия, уважения и равноправия. Гостеприимная Беларусь всегда открыта для каждого украинца, который приходит с добрыми намерениями.
6: Президент пожелал всем гражданам Украины здоровья и процветания, а их стране – мира и счастья. В России поздравлением Александра Лукашенко оказались недовольны. Напомню, что прошлый раз российские военкоры обрушили на Александра Лукашенко целую волну негатива из-за следующих слов.
8: Я иногда говорю россиянам, белорус – это русский со знаком качества. Они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю, ну против истории не попрошу, что тут обижаться? Белорусы – это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо.
6: Вот какой тирадой после этих слов разразился российский военкор Котенок.
9: Выходит, что когда надо, батька хвастает, что белорусы – это русские со знаком качества, а при нужде поворачивается к России кормой, делая вид, что проблемы русских его абсолютно не касаются. Союзничество такое, специфическое, в духе двуликого Януса. А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам. жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил, ретрансляторы снял и удары отменили.
6: Белорусы в комментариях к таким словам не могли промолчать. Писали и о санкциях за то, что в феврале 22 года российская армия атаковала север Украины, используя именно белорусскую территорию. И о том, что в начале СВО на ее нужды Минобороны Беларуси буквально опустошила все свои склады вооружений, чтобы помочь союзному государству воевать, а в ответ только пренебрежение и отношение как к младшему брату. Российский военкор Котенок не смог промолчать и тут, назвав белорусских комментаторов, цитата, «ручными мопсами батьки», а их замечания «колхозным визгом с запахом навоза». Конец цитаты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том, что у Беларуси есть все, чтобы обеспечить нормальную жизнь людей.
5: Очень важное направление – это работа по поставкам пассажирской техники. У вас десятки работают нашей техники, в том числе пассажирской. Я имею в виду Минский автомобильный завод. Недавно построен новый завод для производства пассажирской техники. В этом направлении мы готовы с вами сотрудничать. Для людей очень важно еще одно направление. Это замена лифтов и производство новых лифтов для нового жилищного строительства. Особенно замена старых лифтов. Немало у вас домов, построенных в советский период. Там в основном лифты, которые производились в Могилеве. Мы немало производим этого добра. Если вас устраивает, посмотрите, познакомьтесь. Хотя вы знакомы, мы хоть немного, но поставляем там, к сожалению, единицы, по-моему. Если надо будет, посмотрите, мы готовы с вами в этом направлении работать. Архангельск, север, не просто у вас там работать с сельским хозяйством, производить необходимое продовольствие. Если в какой-то степени мы вам будем полезны, пожалуйста. Самое лучшее, вкусное и качественное продовольствие, не потому что оно белорусское, это общепризнано. Это в Беларуси.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Какие времена, такие и партнеры. В Минске открылось посольство Мьянмы, а в Слуцке на местном сыродельном комбинате принимали представителей Талибана.
10: Мы символически открываем новую страницу в истории наших дипломатических отношений. За небольшой в историческом масштабе промежуток времени наши государства достигли многого.
6: Такими словами, церемонию открытия посольства Мьянмы в Беларуси начал министр иностранных дел Максим Рыженков. По его словам, открытие дипломатического представительства знаменует переход отношений двух стран на новый уровень.
10: Как глава Министерства иностранных дел, заверяю вас в том, что работе мьянманской дипмиссии в Минске, направленной на укрепление связей с Беларусью, будет оказана вся необходимая поддержка.
6: Примечательно, что почти одновременно еще одних новых партнеров Беларуси принимали уже в Слуцке. На местный сыродельный комбинат приехала делегация из Афганистана, представители Талибана. Гостям устроили экскурсию по производству, а затем большую дегустацию. Сыры, молочная продукция, мясные изделия, сахар и хлеб, комментирует политолог Николай Третьяк.
11: Первоначально о визите с гордостью рассказала районная газета «Слуцкий край». Но после возмущенных комментариев белорусов публикации о гостях из Афганистана исчезли с сайта и из социальных сетей издания. И это тоже очень показательная история. Еще несколько лет назад Минск старался демонстрировать отношения с Евросоюзом, Штаты, крупными западными компаниями. «Талибан» официально считался террористической организацией. Но в прошлом году Москва сняла запрет. А сегодня представители движения уже принимают как обычных партнеров и возят по белорусским предприятиям.
6: Эксперт отмечает, что сейчас отношения с Западом практически заморожены. Санкции закрыли многие привычные рынки и контакты. Поэтому власти вынуждены все активнее искать партнеров там, где раньше и не подумала бы. И чем сильнее Беларусь оказывается изолирована от привычных рынков и стран, тем экзотичнее становится список тех, с кем Минск теперь демонстративно строит новую страницу отношений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
12: В Славгородском районе выявили нарушения в вопросах трудоустройства несовершеннолетних. Так, в одной сельскохозяйственной организации района при начислении заработной платы участникам студенческого отряда проигнорировали требования законодательства о ее минимальном размере. Из-за этого молодые работники недополучили предусмотренную надбавку на общую сумму свыше 300 рублей. Прокурор вынес руководителю предприятия предписание, в котором потребовал произвести доплату 5 студотрядовцам. В другом случае был установлен факт невыплаты окончательного расчета при увольнении подростков, участников другого студотряда. Общая сумма составила более 1300 рублей. Прокурор вынес руководителю предприятия предписание с требованием незамедлительно погасить образовавшуюся задолженность. Исполнение актов надзора находится на контроле. 3 человека погибли при пожаре в деревне Гольчичи под Слуцком. Сообщение о возгорании в частном секторе поступило в МЧС поздно вечером. Когда приехала первая машина, жилой дом горел открытым пламенем. При ликвидации ЧП спасатели обнаружили тела 3 погибших. Это были 61-летняя хозяйка дома, ее 66-летняя сестра и их 63-летний знакомый, сообщили в Следственном комитете. По предварительной информации, погибшие вели асоциальный образ жизни и ранее неоднократно попадали в поле зрения правоохранителей. Рассматривается несколько версий возникновения пожара. Основная – неосторожное обращение с огнем при курении. Назначены экспертизы. Лжемастер взял задаток и оставил жительницу Барановичей без денег и ремонта. В оперативно-дежурную службу ГОВД обратилась 43-летняя местная жительница с заявлением о хищении денег. Она планировала сделать в доме ремонт и на одной из торговых интернет-площадок нашла объявление о предоставлении услуг по реконструкции жилых помещений. Женщина встретилась с мастером. После обсуждения всех деталей и заключения договора оставила незнакомцу задаток в размере 13 тысяч рублей. Получив деньги, мужчина так и не приступил к работе и перестал выходить на связь. Сотрудники милиции установили личность мошенника. Им оказался 40-летний житель Минской области. Возбуждено уголовное дело. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
13: Из первых уст.
4: Заведующая кафедрой международной журналистики Белорусского государственного университета Татьяна Солодовникова о создании мультимедийного контента.
14: Вообще все модули очень хорошо продуманы, за что отдельная благодарность организаторам, поскольку все то, о чем мы говорим, очень нужно и важно. И поскольку название нашего модуля – это мультимедийный, создание мультимедийного контента, это то, что сегодня во главе угла вообще в журналистике. Соцсети, умение работать с соцсетями, умение делать залетающие видео. И вот в частности мы обсуждали вот вчера, закончили день на том, что такое вообще виральность, вирусность и как сделать свое видео вирусным. Ну, сегодня это очень важно. И вот в продолжение темы утро началось с того, что разбирали, как делать классное видео, аудио и как работать на радио. То есть для меня это тоже вот очень близко, поскольку связано с рабочей моей профессиональной деятельностью и много полезной информации.
13: Важный сигнал.
6: 150 килограммов смерти. На Гомельщину впервые залетели российские дроны «Бандероль». Это уже не легкий беспилотник, а настоящая крылатая ракета.
15: Около 4 часов утра российская «Бандероль» вошла в воздушное пространство Беларуси в районе Наровли. Позже ее фиксировали в Петриковском, Калинковичском и Ельском районах. Для перехвата цели в воздух поднимали белорусский истребитель Су-30.
6: Этот инцидент произошел еще 22 августа. Позже появилась информация, что российский дрон «Бандероль» упал в Петриковском районе Гомельской области, предположительно недалеко от деревни Лучицы. До падения этот беспилотник, который по характеристикам скорее похож на малую крылатую ракету, успел пролететь около 300 километров, примерно 120 из них уже над Беларусью. Почему «Бандероль» нельзя назвать обычным дроном? И чем такие инциденты опасны для белорусов, объясняет военный аналитик Сергей Гончарук.
16: Да это не особо новый класс вооружения, надо сказать. Это все попытка создать дешевый аналог крылатой ракеты на самом деле. Создатель его пытается целью масштабировать удары, потому что, судя по всему, их ракетное производство уперлось в некий потолок, то есть вышло на плато, что называется. То есть больше, чем вот то количество ракет, которые они производят сейчас, они физически, скорее всего, производить больше не могут. Ну еще можно на там несколько процентов увеличить производство, месячное, годовое. Но они не смогут делать это в разы или на порядке, просто потому, что физически это довольно тяжело. Да, это нужно соответствующее оборудование, очень квалифицированный персонал там и так далее. Если создать какой-то дешевый аналог, да, он будет неточный, да, он будет там кривой, косой, половина будет падать, как было с теми же МПК, но у них там вообще не открывалось. Но тем не менее, свою задачу они выполнили и выполняют.
6: То есть смысл производства дрона «Бандероль» как раз в массовости, но опасность в неточности. Этот беспилотник дешевле полноценной крылатой ракеты. Его можно производить большими партиями и использовать там, где дорогую ракету тратить невыгодно. Но для Беларуси именно это и становится отдельной проблемой, уверен военный аналитик Антон Сташевский.
17: Чем больше таких дешевых и менее точных аппаратов Россия будет запускать, тем выше вероятность, что часть из них будет уходить с маршрута, падать раньше времени или залетать в соседние страны. И Беларусь здесь находится буквально рядом с основными маршрутами ударов по Украине. Поэтому, если производство таких систем действительно будут масштабировать, то и подобных залетов на белорусскую территорию, скорее всего, станет больше. А вместе с ними и опасности, особенно для жителей приграничья.
6: Эксперты предупреждают, если Россия действительно делает ставку на массовое использование бандеролей, то случайные залеты на Гомельщину могут перестать быть исключением и станут новой реальностью не только приграничья. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов о темпе роста валовой сельхозпродукции.
18: Хочу сказать, что вот за текущий период этого года, за 7 месяцев, темп роста валовой продукции сельского хозяйства сложился на уровне 113% к уровню прошлого года. То есть это значительный рост. Это вся продукция растениеводства, животноводства, в частности, по продукции растениеводства, по текущей деятельности, по текущей ситуации. Мы уже на 132% зерна получили к уровню прошлого года, больше. Рапса 152%. Значит, молока произвели практически 5,5 миллионов тонн. За 7 месяцев это 102,9% к уровню прошлого года. Производство выращивания крупнорогатого скота, свиней и птицы составило более 1 миллиона тонн или 105,4% к уровню прошлого года. Также мы прибавляем в производстве яиц, значит, ну и другой нашей животноводческой продукции. То есть и в целом это, как я уже сказал, дает нам сегодня валовку 113% в совокупности к уровню прошлого года.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
19: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня говорим о том, с чем сталкивается практически каждый белорус, но о чем принято молчать. О том, как на самом деле работает наша медицина. Точнее, не работает. С 1 июля ждать КТ или МРТ больше 30 дней нельзя. Звучит хорошо, правда? Но мы разобрались, что за этой красивой цифрой стоит, и то, что мы нашли, вас неприятно удивит. Сломанные томографы, врачи, которые уезжают в Польшу, и ситуации, когда жизнь человека буквально стоила нескольких сотен рублей, которых у семьи не было. Оставайтесь с нами, это важно.
20: Но, слушай, этот новый норматив 30 дней на плановое обследование выглядит просто как классическая попытка решить огромную инфраструктурную проблему одной бумажкой. С 1 июля 2026 года пациент должен получить доступ к тяжелой диагностике за месяц. На бумаге все выглядит так, будто проблема решена.
19: Ага, на бумаге.
20: Да. Но реальность системы здравоохранения в Беларуси работает по совершенно иным законам. И 30 дней – это фикция.
19: Триггером стал жесткий публичный разнос со стороны Александра Лукашенко.
20: О, да. Система отреагировала моментально.
19: Чиновники просто спасают свои кресла.
20: Да. Президенту показывают эту красивую бумагу с конкретным сроком, он успокаивается, министры сидят на местах дальше. И тут начинается самое интересное. Как именно они собираются контролировать выполнение этого приказа? Министерство здравоохранения с большой помпой запустило специальный телеграм-бот. Заявлено, значит, что если сроки ожидания нарушаются, пациент может написать жалобу прямо туда. Звучит, как знаешь, суперсовременный инструмент защиты прав, прямая линия с высшим руководством.
19: Подожди, но ведь Телеграм-бот — это просто кусок кода. Он же не может материализовать томограф из воздуха.
20: Вот, отличный вопрос. Что происходит, когда человек туда пишет? На практике этот бот превращается в настоящую бюрократическую ловушку. Пациент, уставший ждать месяцами, отправляет жалобу на свою поликлинику. Сообщение уходит в Минздрав. А дальше срабатывает стандартный механизм. Жалоба просто спускается по инстанциям вниз.
19: Прямо в ту самую поликлинику?
20: Прямо в ту самую поликлинику, на которой человек и жаловался. Прямиком в кабинет к тому же самому главврачу.
19: Ничего себе. То есть жалоба делает такой круг почета и возвращается к тем же людям, которые изначально отказались выдать талон.
20: Именно так. И вот тогда система начинает реагировать только не решением проблемы, а скорее местью за попытку вообще выйти за ее рамки.
19: Человек снова приходит на прием, а отношение уже становится максимально холодным.
20: Угу. Любые просьбы встречаются ледяным молчанием. И знаешь, по какому-то странному стечению обстоятельств очереди к узким специалистам для этого конкретного пациента начинают только удлиняться.
19: То есть бот, который рекламировался как громоотвод, по факту работает как инструмент выявления недовольных.
20: Да, бот наказывает тех, кто посмел жаловаться.
19: Получается полный абсурд. Если чиновники отчитались, а Telegram-бот просто бьет по рукам пациентов, то кто тогда физически должен делать эти МРТ за 30 дней? Аппараты же сами себя не включают.
20: И вот тут мы подходим к главной болевой точке. Это физическое отсутствие людей. Можно написать сотню приказов с красивыми печатями, но если в кабинете некому нажать на кнопку, все останавливается.
19: И ведь что еще важнее, некому потом грамотно расшифровать этот снимок.
20: Да, 100%.
19: Если посмотреть банк вакансий службы занятости, цифры просто шокируют. Здравоохранение в Беларуси бьет исторические антирекорды. В системе более 150 тысяч незакрытых позиций по всей стране.
20: Это огромная цифра.
19: Рентгенологов, врачей лучевой диагностики, лаборантов, их просто нет физически.
20: И причина этого кадрового голода, она предельно проста. Это экономика.
19: Врач-рентгенолог в региональной больнице получает где-то от 1400 до 1700 белорусских рублей.
20: Это в районе 400 евро, да?
19: Да, около 400-480 евро. В Минске потолок немного выше, где-то до 2800 рублей, но взамен человек получает круглосуточные дежурства, сумасшедшую радиационную и физическую нагрузку.
20: И необходимость расшифровывать сотни сложнейших снимков в режиме нон-стоп. Просто конвейер.
19: Неудивительно, что кадры массово уезжают. В стране идет колоссальный отток специалистов в Польшу, Литву, Германию или просто в коммерческий сектор России, где условия совершенно другие.
20: Государство, конечно, видит этот отток и пытается людей удержать. Но методы используются очень специфически. В медицинской среде это прямо называют крепостным правом. Речь о жесткой системе обязательного распределения и целевых направлениях.
19: Помимо отсутствия людей, есть гигантская техническая яма. Томограф — это же не просто большой фотоаппарат.
20: Да, это сложнейший инженерный комплекс. И тут важно понимать, чье именно оборудование стоит в белорусских больницах. Своего железа такого уровня в Белоруссии не делают.
19: 85% рынка тяжелой диагностики – это западные и японские гиганты. Немецкий Siemens, Philips, американская GE, японский Canon.
20: Угу.
19: И вся эта техника требует постоянного лицензионного обслуживания. Там же детали изнашиваются сумасшедшими темпами.
20: Вот если взять компьютерную томографию, КТ, главная расходная деталь там – рентгеновская трубка. И она буквально выгорает.
19: Понятно. А что с МРТ? Там же другой принцип работы. Там просто огромный магнит стоит. Что может сломаться в магните?
20: В МРТ критически важен жидкий гелий. Он нужен для охлаждения магнита до сверхнизких температур. И этот гелий постоянно понемногу испаряется.
19: То есть его нужно постоянно доливать?
20: Да. А если уровень падает ниже критической отметки, происходит аварийный сброс, так называемый квенч. Гелий просто вырывается наружу, магнит теряет сверхпроводимость.
19: И сколько стоит починить это после квенча?
20: Чтобы снова запустить аппарат, требуется десятки тысяч долларов. Ремонт, новая заправка гелием – это колоссальные суммы.
19: Но раньше же эти проблемы как-то решали. Приезжали официальные инженеры, меняли детали, заправляли этот гелий.
20: Раньше – да, но после 22 года система на полной скорости врезалась в санкционную стену. Официальные сервисы ушли, легальные поставки запчастей заблокированы. Та же рентгеновская трубка больше не приезжает по гарантии за неделю.
19: И как тогда их чинят сейчас?
20: Через сложные серые схемы. Детали заказывают через фирмы-прокладки в Турции, Эмиратах, в Китае. Логистика растягивается от 3 до 6 месяцев.
19: Полгода аппарат просто стоит мертвым грузом?
20: Да, а обслуживают их серые инженеры, у которых нет доступа к лицензионному софту. Они ковыряются там на свой страх и риск.
19: Жесть.
20: Итог закономерен. В пиковые моменты до 30% томографов в регионах стоят сломанными, месяцами накапливая этот гигантский снежный ком очередей.
19: Слушай, стоп. Если треть аппаратов тупо не работает, а на остальных некому нажимать на кнопки, как вообще пациент может получить диагноз? Как эта реальность бьется с приказом Минздрава про обязательные 30 дней?
20: А вот здесь вскрывается главный секрет белорусской медицинской статистики. Это изобретение можно назвать двойной петлей очередей.
19: Звучит как какой-то бюрократический фокус.
20: Это он и есть. Те самые 30 дней, о которых так радостно отчитываются чиновники, начинают отчитываться вовсе не с того момента, как у человека заболела спина или голова.
19: А, я понял эту механику. Она поражает своей циничностью. Давай проследим путь пациента. Вот человек чувствует дикую боль. Он приходит в поликлинику к терапевту.
20: Угу.
19: Но терапевт не имеет права просто так выписать направление на МРТ. Он обязан направить пациента к профильному узкому специалисту, неврологу там или онкологу.
20: Именно. И вот тут человек попадает в первую, абсолютно невидимую для официальных отчетов очередь. Запись к неврологу в районной поликлинике может занимать от 1 до 6 месяцев.
19: То есть человек мучается от боли, ждет приема полгода, наконец заходит в кабинет, получает это заветное направление на МРТ.
20: И только с этой секунды, с момента печати на бланке направления, стартует та самая парадная 30-дневная очередь.
19: То есть реальный путь от появления симптомов до получения снимка занимает не месяц, а от 2 до 8 месяцев.
20: Да. И за этими сухими цифрами скрываются страшные человеческие судьбы. Месяцы ожидания – это же ежедневная борьба за жизнь. Это напрямую подводит нас к экономике государственных поликлиник. Почему они ведут себя так цинично? Если пойти по следу денег, логика становится очень ясной. Себестоимость самого МРТ-исследования для больницы, она копеечная. Это электричество, износ аппарата и часть ставки врача. Но когда пациент от отчаяния приносит в кассу 250 рублей за платный талон...
19: Эти деньги идут во внебюджетный фонд учреждения.
20: Да. Возникает страшная экономическая ловушка. Государственной поликлинике финансово выгодно создавать искусственный дефицит бесплатных талонов.
19: То есть система буквально зарабатывает на собственной неэффективности. Чем длиннее бесплатная очередь, тем больше людей сломаются и понесут деньги в кассу.
20: Верно. И тут нужно вспомнить еще один фактор – зачистку частных клиник. Пациент ведь мог бы пойти в коммерческий центр, чтобы не зависеть от этих государственных квот.
19: Раньше в Беларуси так и было. Частники брали на себя огромную долю пациентов.
20: Да, разгружая государственную систему. Но потом начался целенаправленный разгром. Крупнейшие сети Лоде, Норден, клиника Мерси попали под каток проверок. Лицензии приостанавливались, отделения закрывались.
19: Официально там находили какие-то смешные нарушения санитарных норм.
20: Ну да, или правил хранения препаратов. Но реальная политическая цель понятна всем. Показательная зачистка неподконтрольного бизнеса.
19: Если сравнить эту ситуацию с соседями, контраст просто пугает. В Польше или Литве госучреждения тоже страдают от очередей. Но там есть развитый частный сектор, который работает как клапан сброса давления.
20: Да даже в России, где тоже кадровый голод, любой человек может просто зайти с улицы в частный центр и сделать МРТ. Без всякого направления.
19: А в Беларуси этот клапан сорвали. Заварили наглухо. Весь этот поток людей хлынул обратно в государственные поликлиники, которые и до этого задыхались. Неужели чиновники не понимают последствий?
20: Кажется, им важнее контроль.
19: Но ведь месяцы ожидания – это не просто раздражение в очереди. Это тяжелейшие инвалидности. Это болезни, лечение которых потом обойдется государству в 100 раз дороже.
20: Это абсолютно антинаучный подход к медицине. Есть строгие международные протоколы. В неврологии есть железобетонное правило – время – мозг. При инсульте каждую минуту отмирает почти 2 миллиона нейронов.
19: каждую минуту.
20: А система предлагает подождать талона 30 дней.
19: В онкологии это вообще звучит как смертный приговор. 30 дней ожидания – это разница между второй стадией и третьей. Между шансом на жизнь и паллиативной помощью, когда можно только обезболивать. Даже с болями в спине месяц ожидания – это переход от обычного воспаления к сложнейшей нейрохирургии на позвоночнике.
20: А кроме времени, есть еще фактор географической дискриминации. Шансы выжить напрямую зависят от того, где ты прописан.
19: В Минске выжить шансов объективно больше. Там концентрация оборудования выше. А в регионах все выглядит катастрофически.
20: Да, в той же Витебской или Гомельской области один чудом работающий томограф обслуживает 3-4 района. Это десятки тысяч человек на один аппарат.
19: И как семье из деревни доехать на это платное ночное МРТ? Им надо посреди ночи проехать 150 километров туда и 150 обратно.
20: Автобусы ночью не ходят, машины у многих нет. Для пенсионеров такая логистика – это просто стена.
19: География стала фактором выживания. Слушай, если собрать все это воедино, нехватка врачей, поломанные аппараты, отсутствие запчастей, закрытые частные клиники и этот кошмар в регионах, как система вообще планирует выполнить приказ про эти 30 дней? Томографии же из воздуха не появится.
20: Прогноз пугающий, но он абсолютно логичен для бюрократии. Система начнет адаптироваться единственным способом. Врачи на местах под угрозой штрафов и жалоб в Telegram-бот просто перестанут выдавать направления на КТ и МРТ.
19: То есть они будут искусственно блокировать вход в эту очередь?
20: Именно. Найдутся любые поводы для отказа на самом первом этапе приема. Пациентам будут говорить: «Ну, у вас нет клинических показаний» или «Давайте попьем таблеточки, посмотрим на динамику».
19: «Помажьте спину мазью, само пройдет». Логика безупречна. Нет направления – нет человека в очереди.
20: Да, и на бумаге все будет сиять 100% выполнением норматива. Те немногие счастливчики, кто пробьет эту стену, действительно пройдут МРТ за 30 дней.
19: Просто самих людей в отчетах станет в 5 раз меньше. И итогом этой бумажной манипуляции станет колоссальный всплеск скрытой смертности.
20: Люди будут умирать от запущенного рака, от разрывов аневризм. Но по документам эти смерти никак не будут связаны с очередями на томограф.
19: Человек умирает от обширного инсульта, и в карточке пишут: сердечно-сосудистые заболевания. А то, что ему 3 месяца не давали направления на обследование, нигде не зафиксируют. Связь стирается.
20: Без реальных изменений система в тупике. Без снятия санкций на оборудование, без возврата частного сектора, без повышения зарплат врачам эти приказы лишь усугубляют кризис. Они заставляют систему врать и прятать больных ради красивых цифр.
19: И остается очень тяжелый вопрос. Если идеальная отчетность требует таких жертв, если за каждой цифрой разрушенной жизни, кто в итоге несет ответственность за тех, кто остался за кадром этого отчета?
20: Боюсь, что ответа у системы нет.
19: Вот такая она, белорусская бесплатная медицина в 2026 году. Не та, что в приказах и пресс-релизах, а настоящая, живая, с очередями на полгода, сломанными томографами и историями людей, которым просто не повезло родиться ни в Минске, ни с деньгами в кармане. Мы не говорим, что все безнадежно, но честный разговор о проблеме – это первый шаг к ее решению. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
21: Новости союзного государства.
22: Бензиноапокалипсис – новая неделя. Владимир Путин назвал топливный кризис временным неудобством и сообщил о создании спецкомиссии. Президент признал проблемы с топливом, но заявил, что не считает дефицит бензина масштабной проблемой. По словам Владимира Путина, ситуацией занимается Кабинет министров в главе с премьером Михаилом Мишустином.
23: Да, не все еще вопросы решены, но они решаются. Представитель правительства держит эти вопросы на контроле. Комиссия специально создана. Да, конечно, неудобства определенные для людей есть, но правительство, конечно, должно держать это под контролем.
22: Ранее вице-премьер Александр Новак подтвердил, что власти фиксируют второй этап напряженности на топливном рынке страны. По данным на 23 августа, 63 региона из 85 были вынуждены ввести ограничения на продажу бензина, а в 19 субъектах федерации наблюдались локальные перебои или рост цен. Люди ежедневно публикуют в соцсетях поиск топлива. Даже в Подмосковье бензином заправиться крайне сложно. Жители говорят, заправки превратились в фастфуды, где можно поесть, но не купить бензин.
1: У нас заправки превратились в фастфуды. Бензина нет, предлагают эти бутерброды, свежую еду. Там по нулям.
2: Посмотрите, мои дорогие, наглядный пример. Бензин у нас на районе. Мужики стоят, а здесь уже бензин закончился. И когда он будет, непонятно. Непонятно.
7: Так, вот дальше, мои дорогие, «Газпром». Смотрите, тоже по нулям. Просто охренеть. Охренеть.
22: Там же, где заправиться еще можно, огромные очереди и космические цены. Вот, например, водитель снимает очередь на заправке сети ОРТК в подмосковном Одинцово и обращает внимание на цены.
8: Сейчас к заправке подъезжаем. 95-й, 117, 100-й, 160, 95-й обычно нет, дизель 97 и очередь.
22: Топливный кризис в России обострился после новой серии ударов по нефтеперерабатывающим заводам. В первой половине августа атакам подверглись как минимум 9 предприятий отрасли с совокупной мощностью переработки 145 миллионов тонн в год. При этом не менее 4 заводов полностью остановились. Сейчас объемы переработки только на треть обеспечивают сезонную норму, говорит экономист Игорь Липсец и предупреждает о последствиях.
24: Во-первых, будет расти цена бензина. Но смотрите, они же сейчас вот привезли бензин из Индии в Мурманск. Посчитали, прослезились, чтобы хоть как-то купить транспортировку, надо продавать его дороже 150 рублей за литр. Значит, тот, кто сможет заправлять машину по 150 рублей, значит, представляете, да? 60 литров по 150, ну, хорошая же цифра нарастает. 9 тысяч рублей за одну заправку бака. Много ли людей смогут такие цифры выдержать? Сомневаюсь. Поэтому, значит, кто богатый, тот будет ездить. А бедняки у вас машин слезут, поставят, и машины будут ржаветь во дворе, потому что заправить их будет невозможно. Ну, вот это как бы логика. Понятно, что все, что происходит, отражает выбытие мощностей НПЗ. Это выбытие находится не в руках правительства, это находится в руках военно-вооруженных сил Украины, которые убивают. Это все будет дальше и дальше. Восстанавливаться будет все хуже и хуже.
22: Если удары продолжатся, то бензиновый кризис в России останется надолго, считает эксперт. Отмечу, что в некоторых регионах России заправки вовсе закрылись. Людей выручает топливо, которое они успели залить впрок в канистры.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
25: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения? Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать могут надбавки. наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
5: Выбор без выбора. Всех белорусок проверят на риски бесплодия. Мужчин пока не трогают.
9: Благими намерениями выслана дорога в ад.
5: В Беларуси женщины в возрасте от 18 до 39 лет в обязательном порядке будут проходить проверку на риски развития бесплодия. Кроме этого, в рамках диспансеризации медики будут оценивать запас яйцеклеток, чтобы увидеть способность к деторождению каждой конкретной белоруски. Демографическая безопасность – главное условие развития государства, отмечает замдиректора по научной работе РНПЦ «Мать и дитя» Иван Курлович.
10: Задачи демографической политики остаются неизменными. Это стабилизировать численность населения, создать условия для последующего роста. Демографические проблемы есть и у нас. Это снижение репродуктивных установок населения, уменьшение численности женщин фертильного возраста, позднее вступление в брак, увеличение возраста женщин при рождении первого ребенка, так называемое отложенное материнство. Все это отразилось на показателе рождаемости, он снижается. Как известно, этот год объявлен годом женщин. Именно сейчас Минздрав ввел беспрецедентный по охвату план профилактических мероприятий.
5: По словам Курловича, диспансеризация планирует охватить не менее 90% женщин репродуктивного возраста. Обследование будет бесплатным, как уже отметили выше, обязательным. Такой подарок от Минздрава вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях. Белорусы задаются вопросами, почему им не оставили право выбора и почему скрининг не предусмотрен для мужчин, от которых также зависит зачатие ребенка.
11: У белорусских чиновников просто какая-то непреодолимая тяга причинять добро и наносить пользу людям. Прикрываясь заботой о женщинах в год белорусской женщины, они решили вычислить и составить списки тех, кто может рожать, но почему-то не рожает. Не удивлюсь, если, как и с теми, кого государство признало тунеядцем, потом к таким женщинам будет приходить милиция и проводить профилактические беседы, принуждая к рождению детей. А потом еще и штрафы введут, мол, мы вас бесплатно обследовали, вы не бесплодная, так что рожайте и уплатите налог на бездетность.
12: Чтобы было желание рожать больше одного ребенка, надо научить весь медицинский персонал в роддомах обращаться с беременными девушками и искоренить акушерскую агрессию. Ну и плюс к этому соблюдать правила ведения и течения родов. И если есть показания кесарева, делать его, не дожидаясь каких-то волшебных цифр на часах. Или еще лучше, следующего дня. Я на всю жизнь запомню лица врачей, их отношения и слова, пока рожала. А рожала я 22 часа. И в итоге все равно кесарев.
26: Проверять здоровье женское – это прекрасно, но не поможет повысить рождаемость. Ну, проверили, выявили проблему. И что? ЭКО будет бесплатным? И лечение тоже? Все это просто сводится к тому, что запас яйцеклеток женщины приравняют к государственному имуществу.
5: Отмечу, показатели бесплодия у мужчин и женщин делят проблему практически поровну. По данным ВОЗ, женский фактор невозможности зачать ребенка встречается в 45% случаев, мужской – в 40%. В остальных же ситуациях трудности связаны с организмами обоих партнеров или же остаются неясными. Не исключено, что скоро в Беларуси скрининг обяжут проходить и мужчин. Пока же молодые белорусы не скрывают, что от рождения детей их останавливает вовсе не здоровье, а отсутствие уверенности в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на радиосигнал.
5: Педагоги как рабы. 54-летнюю учительницу из Бреста заставили самостоятельно красить к 1 сентября 2 кабинета в школе. Молодой педагог Екатерина приступила к работе в одной из школ Минска 3 года назад. Прошлым летом девушка своими руками из личных средств сделала ремонт в своем учебном классе. Выбирала и закупала краску, грунтовала, красила, делала стильно и уютно для детей. Учитель рассказала, что перед началом нового учебного года захотела освежить стены. Но когда зашла в кабинет, цитирую, «просто ушел пол из-под ног».
4: У меня просто... перекрасили кабинет.
5: Девушка загрузила видео «Было-стало» в личные соцсети и отметила, цитирую, «весь мой труд испоганили. Все замазали, абы как краской, как в больничных туалетах. Я даже не знала, что там происходило. Меня никто не уведомил и не спросил, к сожалению». Педагог также отметил, что в их школе нет стандарта, как должны выглядеть учебные классы. То есть ранее сделанный ей ремонт ничего не нарушал. Параллельно в сети завирусилось видео от 54-летнего педагога из Бреста.
6: Во время отпуска руководство школы потребовало покрасить сразу 2 кабинета. То есть моя работа детей учить, отпуск заканчивается 25 августа, ну там, собственно, и выйдут. Предложила нанять для ремонта рабочих, а ответ от директора был еще короче. Мы проще найдем другого учителя.
5: Всего за 2 дня это видео набрало свыше 20 тысяч просмотров и более 2500 комментариев. Педагоги из разных регионов

0: достало уже все. Хочется плюнуть и уйти. Некуда. У нас же в школах по всей Беларуси так.
1: Уволим. Найдем нового. Зато букет и шоколадку в праздник учителям рьяно обсуждают. И руководство, и на уровне Министерства образования. Делится мнением педагог начальных классов Ирина из Гродно.
2: «Добрая практика, в кавычках, из социалистического строя. Начальство почему-то всегда пытается подчеркнуть именно бесплатный труд, а то, что за ним стояло, это они старательно игнорируют. А все уже, на дворе капитализм. За услуги и труд надо платить». Интересно, с какой формулировкой директор собирался уволить этого учителя? Отказалась работать бесплатно? У нас еще каждый год традиция. По весне со всех школ города учителя собираются и едут убирать территорию детского летнего лагеря. Явка строго обязательна, под приказ комитета. Чем это обосновано, даже ума не приложу.
1: Кто занимается ремонтом учебных классов в школах вашего города? И выделяют ли средства из госбюджета на эти цели? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о возросшем значении и роли Беларуси в современных реалиях.
5: Что касается направлений сотрудничества, вы их прекрасно знаете. Знаете возможности Беларуси. К счастью и несчастью, наши возможности в последнее время возросли в направлении России. Нам сегодня приходится вместе с вами быть на фронте. Никуда от этого не деться. Поэтому значение Беларуси в связи с теми событиями, которые происходят вокруг нас, возрастает. Мы знаем свою роль, которую надо сыграть нам в этом мире. И это во многом будет зависеть, успешность этой роли будет зависеть от того, каковы будут отношения у нас с Российской Федерацией. Пока все идет нормально, нам удается здесь и предупреждать, и сдерживать потенциальных наших противников, скажем так, не врагов, пока противников, они понимают, что мы не спим здесь, а если и спим, то видим то, что мы должны видеть.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Профессия военного времени. Минобороны проводит учение «Военкор-2026». Зачем мирной стране военные корреспонденты? Постоянный режим или вечное учение? В Беларуси на этот год Минобороны запланировало около 950 военных учений, включая совместные маневры и отдельные этапы в сотрудничестве с Россией, тренировок сил ядерного обеспечения. Сейчас стартовало очередное мероприятие из плана «Военкор-2026». 24 представителя государственных СМИ на вертолете доставят в одно из соединений сил специальных операций для отработки практических навыков, рассказывает участник тактика специального учения, журналист из Столина Владимир Домощук.
6: Военкор 2026, кто не в курсе, это такое мероприятие Министерство обороны организовывает. Собирают журналистов со всей страны и отправляют на специальное учение. Навыками, которые получим, конечно же, не хотелось бы потом в жизни воспользоваться. Но уметь в сегодняшнее время нужно многое. Показать, конечно, все не смогу, чем будем заниматься. Но кое-что будет разрешено.
1: На протяжении 5-7 дней корреспондентов госсми ожидает интенсивная программа, акцент которой сделан на отработке навыков работы в зоне вооруженного конфликта. Журналисты будут жить в палаточном лагере по армейскому распорядку дня. Среди основных предметов – огневая подготовка, рукопашный бой и самооборона, основы военной топографии и связи, медицинская и инженерная подготовка. Участников обучат оказывать первую медицинскую помощь, эвакуировать раненых, а также основным приемам и правилам выживания, в частности, добывать и готовить пищу в экстремальных

0: нормальных условиях. Как отметил начальник Главного управления идеологической работы Министерства обороны Леонид Косинский, цитирую. «Военкор проводится по задаче нашего главнокомандующего, нашего президента, для того, чтобы закрепить в вас психологическую готовность к выполнению задач, если это потребуется для страны». Военный аналитик Илона Потапчик не исключает, что белорусских журналистов, прошедших такую подготовку, в последующем могут направить в зоны боевых действий российско-украинского конфликта, освещать события фронта. Тем более, что в Беларуси сейчас активно вербуют местное население в ряды российской армии.
1: В Беларуси запустили первый официальный вербовочный ресурс в национальной доменной зоне под названием «Защитник». Он ориентирован на рекрутинг граждан страны для участия в войне России против Украины. Украинская служба внешней разведки подтвердила, что запуск этой платформы полностью контролируется белорусскими спецслужбами, в частности, оперативно-аналитическим центром спецслужбы, который отвечает за защиту гостайн. За проектом стоит российское кадровое агентство «Братский синдикат», которое обещает белорусам единовременную выплату в 28 тысяч долларов и ежемесячное пособие в размере более 3000 долларов.
0: Российские вербовщики также обещают надбавки за расстрел позиций и местного населения, уничтожение украинской военной техники, а также бонусы за суточные в наступлении и километры продвижения, отмечает аналитик Потапчик. По имеющимся данным, по состоянию на этот год в состав российской армии было завербовано около 3000 белорусов. Известно как минимум о 450 погибших, резюмирует эксперт. Напомню, Уголовный кодекс Беларуси предусматривает до 10 лет тюрьмы за наемничество и участие своих граждан в вооруженных конфликтах на территории других стран. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов об экспортной выручке от продукции агропромышленного комплекса.
4: Такая динамика наладилась очень позитивная. Также мы продаем и сухие молочные продукты. Как правило, это уже, значит, вне стран СНГ. Это и африканские страны, и Индонезия. Вот мы вот недавно посещали эту страну. Значит, в целом Центральная Азия. То есть продукты идут очень, очень хорошо, востребованы. Поэтому нам для того, чтобы еще больше зарабатывать, а как мы уже говорили, в прошлом году у нас был рекордное поступление валютной выручки от продажи нашей продукции. То есть нам надо больше производить, соответственно, и больше продавать. Более 10 миллиардов долларов мы заработали в прошлом году от экспортной выручки наших продуктов. То есть сегодня темпы поступления валютной выручки от продаж у нас более 125%. То есть это говорит о том, что к 11 миллиардам и больше мы должны подойти по итогам этого года.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Когда мобилизация? Разведки сразу нескольких стран зафиксировали подготовку новой волны мобилизации в регионах России. Сразу в нескольких регионах России начались учения по подготовке к новой мобилизации. Эти данные сперва опубликовала западная пресса, ссылаясь на данные разведок стран ЕС. Военный аналитик Ян Матвеев подтвердил эту информацию.
6: В июле высокопоставленные военные Санкт-Петербурга специально прилетали в Калининградскую область, где отрабатывали действия на случай массового призыва местных жителей. Причем речь не о каких-то бумажных списках. Проверяли, куда размещать мобилизованных, чем их кормить, как снабжать и вооружать. Калининград был лишь одним примером. Аналогичные проверки прошли и в других регионах России.
5: Влиятельная американская газета Wall Street Journal в своей свежей статье пишет, что летом Минобороны России столкнулась со сложностями в наборе достаточного количества контрактников. Новое поступление уже не способно перекрыть потери на фронте. ВСУ стали массово применять свои беспилотники, а это увеличило потери, особенно среди вновь прибывших и необученных бойцов, рассказывают сами военные в разговорах с родственниками.
7: Понятно, почему мобилизация вообще бессрочная. Нас писали еще в тот день, когда мобилизовали. Средняя продолжительность жизни российского солдата на фронте, как прочитали американские военные аналитики, 1 месяц. Я скажу больше, боец живет в среднем до первого штурма. Мой батальон из 400 мобилизованных, а затем приданных нам многих контрактников, понес чудовищные потери. В строю остались немногие, в основном офицеры, которые не штурмуют. Первый батальон нашего полка, который пополняли и за счет моего батальона, сменил полностью личный состав уже, наверное, как рассказывали старожилы из числа старичков, 10 раз. Все полегли.
5: Вторую волну мобилизации прогнозируют сразу после думских выборов. Мол, СВО идет 5-й год, а цель – полный захват Донбасса – до сих пор так и не выполнена. До мобилизации в регионах будут без перерывов проходить вербовки и облавы, прогнозирует юрист Артем Клыга.
8: Когда у вас вербовки, все довольно просто. Можно хоть студентов в университетах на них давить, хоть на срочников в войсковых частях давить, да на кого угодно, на тех же запасников, да и даже на женщин, которых тоже сейчас вызывают военкоматы. Поэтому вот, наверное, наше основное опасение, уж если про осень говорить, мы все время аккуратно следим за той информацией и за тем, что нам поступает, все верифицируем. Но вот если говорить про опасения, то вот именно, что вербовки на контракт могут стать интенсивнее.
5: Официально власти возможность проведения второй волны мобилизации отрицают. Однако от этого уровень тревожности в обществе только нарастает. Россияне снова ищут варианты быстро уехать из страны. А на границе с Грузией в августе пограничная служба зафиксировала рекордное количество пересечений – по 20 тысяч человек в сутки. Можно было бы подумать, что это пик отпускного сезона, но риэлторы в Грузии и Армении отмечают рост спроса на долгосрочные срочную аренду жилья.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Больше не повод для гордости. В этом году Беларусь посетили почти 160 тысяч иностранцев. Раньше были миллионы. Продление безвизового режима не спасло туристическую отрасль Беларуси. Об этом свидетельствуют неутешительные цифры госстатистики. Так, по информации Госпогранкомитета, с начала года страну посетило около 160 тысяч иностранных граждан. Тогда как в 2019-м количество иностранных туристов превышало отметку в 2 миллиона 210 тысяч человек. Снижение визного турпотока из стран дальнего зарубежья началось в 2020-м и достигло пика к концу 2022-го, рассказывает экономист Алиса Мельник.
9: Внутренний туризм в Беларуси вырос, так как с 2022 года беларусы сталкиваются с отказами выдачи виз и периодически закрывающимися на въезд в Европу границами. Иностранный турпоток на протяжении 4 лет стабильно снижается. Это обусловлено и жесткими логистическими ограничениями из-за закрытых границ с Евросоюзом, и недостатком инвестиций в инфраструктуру, ущемлением агроэкотуризма, который очень популярен у иностранцев, а также дефицитом квалифицированных кадров в гостиницах, отелях, на базах отдыха и так далее. Плюс ко всему, и это не секрет, Беларусь на данный момент не является безопасной страной для пребывания иностранных туристов.
0: Что такое для Беларуси 160 тысяч иностранных туристов? Это исключительно символический масштаб, который не способен компенсировать разрыв сотрудничества, в том числе экономического, с европейскими и западными странами, отмечает Мельник. В современном мире туризм действительно стратегический сектор. Развитая туристическая сфера – это не только многомиллиардные доходы в госказну, но и создание новых рабочих мест, инфраструктуры, привлечение инвестиций, в том числе в развитие других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют, а главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Мельник.
9: Россияне составляют примерно 90% от общего турпотока в Беларуси. Так, например, текущей весной наша страна вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Да, они везут в страну деньги, но только российские туристы не способны решить системные экономические и политические проблемы Беларуси. И, к слову, моментами еще и усугубляют их. А ограниченный туристический поток из других стран не может заменить полноценной интеграции, как и не способен повлиять на привлечение в нашу страну инвестиций или на отмену международных санкций.
0: В свою очередь, белорусы также из-за определенных политических причин перестали путешествовать в ЕС, страны Первого мира, и все чаще выбирают туристические маршруты в Россию, что сужает мировоззрение населения и лишает их полной и объективной картины происходящего в мире, констатирует экономист. К слову, граждане Беларуси в скором времени могут получить безвиз в одну из самых закрытых стран – Северную Корею. Как отметил глава МИД Максим Рыженков, об этом он договорился с зарубежной коллегой во время своего отпуска в КНДР. О других самых важных событиях дня расскажу в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда. Прямой билет на фронт. Студент из Перми откликнулся на вакансию охранника, а оказался в окопе на Украине. В интернете набирает обороты новая схема скрытого рекрутинга на военную службу под видом мирной работы сторожем на логистических складах Wildberries и Озон. Мужчин завлекают подписать контракт с Минобороны. Всего за пару дней на платформе Авито появилось около 2000 одинаковых объявлений. Все они завлекают соискателей такими словами.
10: Охрана складов ВБ и Озон в составе мобильной оперативной группы. Успевайте оформить контракт на выгодную должность с единовременной выплатой до старта мобилизационных процессов.
2: На эту уловку купился студент из Перми Алексей. Думал, что сможет подрабатывать в свободное от учебы время. В итоге оказался с подписанным контрактом на СВО в учебке. Парень говорит, что кандидатам рекрутеры озвучивали легенду, мол, Wildberries сделал заявку в Минобороны на создание специальных огневых групп, чтобы их не бомбили. При этом соискатели уверяли, что на передовую их никто не отправит и что они будут охранять склады по месту жительства. По факту обманули и подсунули типовой контракт с Минобороны, жалуется студент. В последнее время рекрутеры делают ставку на молодых людей, которых легче обмануть, чем более опытных мужчин, говорит юрист Олег Соколов.
11: Мы видим, что делается ставка на молодых мужчин все больше и больше. Опять же, там, та же вербовка вот в войска БПЛА, которая происходила в университетах, это не просто так. Мы вот недавно вообще 17-летнего парня отбили от контракта. Слава богу, никуда он не пошел, но мы видим, что ставка делается, чтобы их запугать, на них надавить, чтобы они быстрее что-то подписали. И там иногда даже родственникам не рассказали. То же самое со срочниками. На мужчин, понятно, которые там старше 35-45, сложнее давить. Поэтому вот мы сейчас видим, что очень сильно молодеет вообще группа мужчин, на которых оказывается давление.
2: Юристы советуют проверять номера телефонов, указанные в вакансиях, по открытым базам данных. Часто контакты, которые даются искателям для отправки документов, в чужих телефонных книгах подписаны крайне красноречиво. Например, «Игорь рекрутинг СВО» или «Военкомат ЦВО». По факту, под видом охраны складов идет обычный набор контрактников для отправки в зону боевых действий. Скорее всего, такой обманный рекрутинг будет набирать оборот. И по факту это и есть скрытая мобилизация, говорит политолог Александр Маслов.
12: Мы видим последние, наверное, полгода или даже год о том, что вся российская система воинского учета готовится к чему-то, что может напоминать мобилизацию. У меня лично нет уверенности вообще, что мобилизация будет именно по той модели, по которой мы видели там в сентябре 2022 года. Нужно понимать, что тогда она охватывала меньшее число мужчин, чем вот эти все вербовки, которые происходят уже сейчас в некоторых регионах России. И складывается на самом деле ощущение, что если что-то там и начнется, уж не знаю, после выборов в следующем году, то в первую очередь ставка будет делаться именно на вербовке и на публичное сообщение общества о том, что мобилизации у нас до сих пор нет, у нас все якобы сами приходят и подписывают контракты, вот посмотрите, все сами подписали, все сами радостно уехали.
2: Эксперты говорят, если от мобилизации еще как-то можно было защититься, обжаловать решение в суде, пользоваться отсрочкой или попытаться себя забронировать, то то, что происходит сейчас в той же Пензенской области или почти России с вербовкой обманным путем, от этого защититься крайне сложно. Поэтому гражданам юристы советуют быть максимально осторожными.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
14: 150 килограммов смерти. На Гомельщину впервые залетели российские дроны «Бандероль». Это уже не легкий беспилотник, а настоящая крылатая ракета.
15: Около 4 часов утра российская «Бандероль» вошла в воздушное пространство Беларуси в районе Наровли. Позже ее фиксировали в Петряковском, Калинковичском и Ельском районах. Для перехвата цели в воздух поднимали белорусский истребитель Су-30.
14: Этот инцидент произошел еще 22 августа. Позже появилась информация, что российский дрон «Бандероль» упал в Петряковском районе Гомельской области, предположительно недалеко от деревни Лучицы. До падения этот беспилотник, который по характеристикам скорее похож на малую крылатую ракету, успел пролететь около 300 километров, примерно 120 из них уже над Белоруссией. Почему «Бандероль» нельзя назвать обычным дроном? И чем такие инциденты опасны для белорусов, объясняет военный аналитик Сергей Гончарук.
16: Да это не особо новый класс вооружения, надо сказать. Это все попытка создать дешевый аналог крылатой ракеты, на самом деле. Создатель на его пытается целью масштабировать удары, потому что, судя по всему, их ракетное производство уперлось в некий потолок, то есть вышло на плато, что называется. То есть больше, чем вот то количество ракет, которые они производят сейчас, они физически, скорее всего, производить больше не могут. Ну, еще можно на там на несколько процентов увеличить производство, месячное, годовое. Но они не смогут делать это в разы или на порядки, просто потому, что физически это довольно тяжело. Да, это нужно соответствующее оборудование, очень квалифицированный персонал там, и так далее. Если создать какой-то дешевый аналог, да, он будет неточный, да, он будет там кривой, косой, половина будет падать, как было с теми же УМПК, но у них там вообще не открывалось. Но, тем не менее, свою задачу они выполнили и выполняют.
14: То есть смысл производства дрона «Бандероль» как раз в массовости, но опасность в неточности. Этот беспилотник дешевле полноценной крылатой ракеты. Его можно производить большими партиями и использовать там, где дорогую ракету тратить невыгодно. Но для Беларуси именно это и становится отдельной проблемой, уверен военный аналитик Антон Сташевский.
17: Чем больше таких дешевых и менее точных аппаратов Россия будет запускать, тем выше вероятность, что часть из них будет уходить с маршрута, падать раньше времени или залетать в соседние страны. И Беларусь здесь находится буквально рядом с основными маршрутами ударов по Украине. Поэтому если производство таких систем действительно будут масштабировать, то и подобных залетов на белорусскую территорию, скорее всего, станет больше. А вместе с ними и опасности, особенно для жителей приграничья.
14: Эксперты предупреждают, если Россия действительно делает ставку на массовое использование бандеролей, то случайные залеты на Гомельщину могут перестать быть исключением и станут новой реальностью не только приграничья. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко об исторических традициях и современных реалиях в отношениях Беларуси и Архангельской области.
18: Я приветствую вас у нас в Беларуси, у вас у себя дома, считайте. И считать тут нечего, мы всегда так считаем. У нас большие, хорошие традиции. Мне говорят о том, что еще годы Великой Отечественной войны многие архангельцы защищали Беларусь, да и мы в стороне не были, защищая великую страну. Вы знаете, что Беларусь в этой жестокой войне понесла колоссальные потери, и не только экономические, но и людские потери. Поэтому мы не теряем с вами эту тему в наших отношениях. И это будет очень важно, особенно сейчас, в силу определенных причин. Что касается нашего сотрудничества, надо честно признать, что мы с вами торговли понизили планку значительно. Но все в наших силах. Мы же имели в 3 раза выше товарооборот, чем сейчас. Поэтому надо его восстанавливать. И соответствующие, Максим Владимирович, пути надо искать. И нам, в том числе, не ждать, что к нам кто-то приедет и предложит какие-то варианты. Но, тем не менее, я так понимаю, Александр Витальевич, вы в стороне не будете. Мы будем искать эти направления нашего сотрудничества. Если что-то надо с моей стороны, более серьезно, на уровне президента России и правительства, мы быстро это согласуем. Но надо найти взаимоприемлемые интересы, чтобы выйти хотя бы на тот уровень, который у нас когда-то был, если уже откровенно говорить.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Дроны атаковали сразу 4 центра ОЗОН. Горят склады в Краснодаре, Адыгейске, Невинномысске и Махачкале. 3-ю ночь подряд Украина атакует склады ОЗОН после Чапаевска, Самарской области и Оренбурга. В ночь на 24 августа удары пришлись по складам в Дагестане, Адыгее и Ставропольском крае.
19: Еще летит. Еще. Вон. Еще летит.
20: Вот еще один залетает на наш склад.
21: Озон склад горит. Крупнейший поселок тебе. Еще одна пожарка едет. Это что-то с чем-то просто. Что происходит? 4 утра, представьте себе.
2: Это кадры из поселка Тюбе в 25 километрах от Махачкалы. Там находится крупнейший логистический центр ОЗОН на Северном Кавказе площадью около 130 тысяч квадратных метров. Пресс-служба компании сообщила о том, что пострадали несколько человек. Их осмотрели врачи, угрозы жизни и здоровью нет. Точное количество пострадавших не уточняется. Склады в Адыгейске, Республике Адыгея и Невинномысске Ставропольского края эвакуированы. По данным ОЗОН, работники этих складов не пострадали. На логистических центрах возникли пожары, работа приостановлена.
22: Что это такое? Что это?
21: Тихо, тихо, тихо.
22: Что это? Рассказывайте. Это страшно.
19: Капец.
2: Теперь становится очевидным, что одним только Wildberries Украина не ограничится, и атаковать будут и другие логистические центры, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
23: Украина продолжает расширять зону поражения российской розничной торговли. Вот, собственно, это самое главное. Наряду с ударами по нефтеперерабатывающим заводам, которые вызывают топливный кризис, значит, намечается кризис розничной торговли, который может, если удары будут продолжаться, а я думаю, что они будут продолжаться, может завершиться серьезным поражением этой отрасли российской экономики.
2: О том, что кризис подступил, говорят и сами продавцы-предприниматели «Озона». Чтобы минимизировать убытки, они в панике распродают свой товар.
1: Доброе утро. Кому оно доброе, кому не знаю. В общем, уже с 4 часов не сплю. В общем, сегодня прочитаем, какую можем дать скидку на «Озоне». Ну, чтобы практически, наверное, там, тупо мы после всех вычетов, всех комиссий получили хотя бы себестоимость за свой товар. Это будет просто тупо слив, распродажа, потому что иначе просто уже никак.
2: Продавцы избавляются от товара потому, что понимают, в случае пожара селлеры «Озона» вряд ли получат компенсацию, говорит юрист Артур Муслаков.
4: В общем, всем уже становится ясно, что «Озон» не является той самой тихой гаванью, на которую очень многие рассчитывали. И очень интересная история заключается в том, что за то, чтобы страховать товары, «Озон» очень охотно брал деньги. А когда сейчас дойдет дело до выплат, то очень многие, кто завез товары, скажем так, по оптимизированной схеме, вот тут начнутся проблемы. В общем, вам нужно будет показать все происхождение товара. И вот здесь я предвижу очень серьезную историю, когда товар по факту застрахован, но никто за него платить не будет, потому что документы пострадавшая страна собрать просто не сможет.
2: Кроме того, в Краснодаре после атаки беспилотников загорелся склад сети товаров для дома «Кучин Лэнд Хоум». Обломки беспилотника упали также на частный детский центр в Краснодаре. Погибли двое детей, еще 7 детей и 2 взрослых пострадали, сообщил губернатор Кондратьев.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко об исторических традициях и современных реалиях в отношениях Беларуси и Архангельской области.
18: Я приветствую вас у нас в Беларуси, у вас у себя дома, считайте. И считать тут нечего, мы всегда так считаем. У нас большие, хорошие традиции. Мне говорят о том, что еще в годы Великой Отечественной войны многие архангельцы защищали Беларусь, да и мы в стороне не были, защищая великую страну. Вы знаете, что Беларусь в этой жестокой войне понесла колоссальные потери, и не только экономические, но и людские потери. Поэтому мы не теряем с вами эту тему в наших отношениях. И это будет очень важно, особенно сейчас, в силу определенных причин. Что касается нашего сотрудничества, надо честно признать, что мы с вами торговли понизили планку значительно. Но все в наших силах. Мы же имели в 3 раза выше товарооборот, чем сейчас. Поэтому надо его восстанавливать. И соответствующее Максим Владимирович пути надо искать. И нам в том числе не ждать, что к нам кто-то приедет и предложит какие-то варианты. Но, тем не менее, я так понимаю, Александр Витальевич, и вы в стороне не будете. Мы будем искать эти направления нашего сотрудничества. Если что-то надо с моей стороны, более серьезно, на уровне президента России и правительства, мы быстро это согласуем. Но надо найти взаимоприемлемые интересы, чтобы выйти хотя бы на тот уровень, который у нас когда-то был, если уже откровенно говорить.
13: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси как минимум 9 человек умерли после операции на сердце, во время которых им вводили препарат из партии, позже признанной нестерильной. В ампулах нашли бактерии, однако опасное лекарство успело попасть как минимум в 2 больницы. О последствиях жители страны узнали только через несколько месяцев. В этом выпуске понятная хронология событий. Как кардиорекс дошел до операционных, почему тревожный сигнал из Бреста не остановил его раньше и что в этой истории уже доказано, а что еще должно установить расследование.
5: И вот, чтобы вообще понять, как система допустила подобное, нужно сначала спуститься на уровень физиологии,
6: да.
5: Что именно происходит в операционной, когда эта ампула вскрывается.
6: Начать стоит с самого препарата, потому что это, по сути, ключ ко всей истории.
5: Угу. Слушай, но это же это не какая-то поддерживающая терапия, так? И не витамины. Аденозин вводится в кровоток в самый критический момент.
6: Вот представь себе операцию на открытом сердце. Хирургу нужно пришить микроскопический сосуд.
5: Да-да.
6: Или, например, заменить клапан. И делать это на бьющемся сердце, которое перекачивает кровь под огромным давлением, это практически невозможно.
5: Ага.
6: И вот здесь в дело идет аденозин. Он вводится напрямую, чтобы резко, но при этом контролируемо сбросить ритм.
5: Или вообще остановить его.
6: Вот именно. Остановить сердце на несколько драгоценных секунд. То есть хирург получает такое окно абсолютной тишины в грудной клетке, чтобы сделать свою ювелирную работу.
5: Точно. И тут нужно осознать весь масштаб уязвимости пациента. Вот в эти секунды. Ну смотри, грудная клетка вскрыта, работает аппарат искусственного кровообращения.
6: То есть кровь человека циркулирует по пластиковым магистралям вне его тела.
5: Да, вне тела. И сам по себе этот процесс запускает мощнейшую системную воспалительную реакцию. Иммунитет находится, скажем так, в состоянии абсолютного шока. Он пытается понять, почему тело буквально разобрано на части, и организм работает на пределе просто для того, чтобы поддерживать базовые функции.
6: Все естественные защитные барьеры просто отключены. Кожа разрезана, кровь идет через трубки аппарата.
5: И вот в эту идеальную бурю, прямо в центральный кровоток, минуя фильтры печени, минуя кожу и слизистые, вводится препарат.
6: Ага.
5: А теперь добавляем в это уравнение бактерии внутри ампулы, которая должна быть эталоном стерильности.
6: Да. И в этом растворе обнаружат клебсиеллу окситока и сирациум марцесценс. Для человека без медицинского образования это, конечно, просто латынь.
5: Звучит безобидно.
6: Да, но если посмотреть на характеристики этих бактерий, это микроорганизмы, которые вызывают тяжелейшие внутрибольничные инфекции.
5: Слушай, стоит разобрать ту же клебсиеллу. В норме она может спокойно жить в кишечнике человека и вообще не доставлять никаких проблем, потому что там она находится под контролем.
6: Да.
5: Но когда клебсиелла попадает напрямую в кровь, это катастрофа. Это грамотрицательная бактерия. У нее есть капсула, которая защищает ее от иммунных клеток. И самое страшное, когда она погибает или когда ее пытаются убить мощными антибиотиками, она выделяет эндотоксины.
6: То есть, получается, даже убивая эту бактерию, организм все равно получает удар ядом.
5: Абсолютно. И именно так развивается септический шок.
6: Угу.
5: Эндотоксины заставляют кровеносные сосуды резко расширяться. Давление падает до каких-то критических значений. Кровь просто перестает поступать к почкам, легким, мозгу.
6: Начинается полиорганная недостаточность.
5: Да, реакция организма становится настолько хаотичной, что он начинает разрушать собственные ткани. И тут нужно понимать еще одну вещь касаемо физики этого инцидента. Ампула кардиорекса это запаянное стекло.
6: То есть бактерии не могли просто надуть из вентиляции в операционной?
5: Вот. Это фундаментальный момент. Бактерии оказались внутри закрытой герметичной системы.
6: Ага.
5: Защита была пробита еще на этапе производства. Врач берет ампулу, отламывает носик, набирает раствор в шприц.
6: И на этом этапе он абсолютно уверен, что внутри стерильная жидкость.
5: Конечно.
6: И вот с этой слепой уверенностью, собственно, начинается первая часть трагедии. Брестская областная клиническая больница.
5: Угу.
6: События там развиваются с начала января до начала марта. За эти 2 месяца препарат получают 13 пациентов. Это сложнейшая операция. Протезирование аорты, замена клапанов, шунтирование.
5: Да.
6: Из 13 человек в возрасте от 50 до 65 лет умирают 8. У 7 в анализах находят бактерии.
5: Подожди, стоп. Тут я немного выступлю адвокатом дьявола. Речь идет про кардиохирургию. Это же не удаление аппендикса?
0: Разумеется.
5: И после многочасовых операций на открытом сердце процент гнойно-септических осложнений, ну, он есть всегда и везде в любой клинике мира.
0: Да, это известный факт.
5: Инфекция может прийти из кожи самого пациента из-за длительного стояния катетеров, с трубок аппарата ИВЛ. Почему нужно сразу связывать эти смерти с одной конкретной серией препарата?
0: Скепсис абсолютно оправдан. И действительно, у этих пациентов в Бресте в посевах находили разную флору. Фигурирует, например, ацинетобактер. Кажется, что это просто букет больничных инфекций.
5: Ну да, который всегда есть в реанимации.
0: Да. Но если посмотреть на специфику, у пятерых пациентов развился стерномедиастенит.
5: Ого! Вот это полностью меняет картину.
0: Да, стерномедиастенит – это не просто какой-то покрасневший шов. Это гнойное воспаление средостения. По сути, инфекция начинает расплавлять грудину и глубокие ткани вокруг сердца.
5: Ужас!
0: Это требует повторных, невероятно мучительных вскрытий грудной клетки, чтобы вымывать гной. И главное, у некоторых из этих пациентов в крови высеяли именно клебсиеллу окситока. Ту самую бактерию, которая позже будет найдена в запаянных ампулах.
5: То есть, получается, перед глазами брестских врачей разворачивается классический эпидемический кластер. В одной операционной, у одной бригады за очень короткий промежуток времени идет целая серия нетипичных разрушительных осложнений.
0: Ага.
5: Это же сигнал. От такого сирены должны были реветь на весь регион.
0: Но сирены молчали. Брестская больница не отправила уведомления об обнаружении бактерий в крови пациентов ни в городской, ни в областной центр гигиены.
5: Просто тишина.
0: 2 месяца инфекции и смертей, и абсолютная тишина в официальных отчетах.
5: Слушай, стоит разобрать анатомию этого молчания. Когда медицинская административная машина настроила не на поиск причин, а на поиск виноватых, ну, логично, что включается базовый инстинкт самосохранения.
0: Да, это системная проблема.
5: Что значит для больницы официально заявить о вспышке внутрибольничной инфекции? Это мгновенная остановка работы отделения.
0: Проверки?
5: Это комиссия из министерства, да. Проверки каждой поверхности, смывы с рук хирургов, возможные увольнения и лишение премий всего состава.
0: И гораздо безопаснее для карьеры просто списать ухудшение на исходную тяжесть пациента?
5: Конечно. Пациенту 65 лет, у него тяжелая сердечная недостаточность, многочасовая операция. Очень легко убедить себя, ну и проверяющих, что организм просто не справился.
0: Угу.
5: Система заставляет врачей прятать плохие новости, чтобы просто выжить аппаратно. Но проблема в том, что цена этого бумажного благополучия, она измеряется временем.
0: Именно. Пока в Бресте скрывали кластер, зараженная партия продолжала разъезжаться по складам в стране. И она доезжает до Минска.
5: Ага.
0: В феврале 1000 упаковок поступает в столичный РНПЦ «Кардиология». И здесь скорость событий резко меняется.
5: Так.
0: С 17 февраля по 3 марта в Минске оперируют 9 человек. Итог – у всех 9 развивается тяжелейший сепсис.
5: 9 из 9. Слушай, ну это уже не просто статистика, это какая-то математическая аномалия.
0: Абсолютно.
5: Такое уже невозможно скрыть.
0: Врачам удается невероятное. 8 они вытаскивают с того света. И вот тут система, которая спала 2 месяца в Бресте, внезапно просыпается.
5: Ну, потому что в Минске совпали факторы, которые пробили эту броню отрицания. Во-первых, плотность событий.
0: Да.
5: 9 сепсисов подряд буквально за пару недель. Во-вторых, и это самое главное, лаборатория находит у всех 9 пациентов абсолютно идентичную флору.
0: Те самые бактерии.
5: Да, те самые клебсиелла, окситока и серация марцесценс.
0: И это уже никак не спишешь на случайность или там плохой иммунитет.
5: Математически невозможно, чтобы 9 разных людей с разной микрофлорой, которых оперировали в разные дни, вдруг одновременно выдали чистую культуру одной и той же редкой бактерии.
0: Угу.
5: Это 100% маркер общего внешнего источника. Это как найти, не знаю, один и тот же отпечаток пальца на 9 разных дверях.
0: И скорость реакции в Минске, она действительно поражает на фоне брестской тишины. Давай взглянем на таймлайн.
5: Давай.
0: 4 марта. РНПЦ пишет официальное письмо о подозрениях. На следующий день... 5 марта применение партии останавливают по всей стране.
5: Сразу же.
0: 9 марта лаборатория выдает протокол. Нестерильность доказана. То есть в ампулах буквально плавают бактерии. А 13 марта выходит приказ об изъятии партии с кодом WADG-2501A.
5: 9 дней. 9 дней на то, чтобы остановить катастрофу национального масштаба, если кто-то не боится нажать на красную кнопку.
0: Да. Против 2 месяцев слепой зоны в регионе, где предпочли просто закрыть глаза.
5: То есть механизмы экстренного контроля существуют, они работают, но они мертвы без личной смелости врачей на местах.
0: Кажется, что 13 марта можно было бы выдохнуть. Партия отозвана, опасность миновала. Но если посмотреть на цифры государственных закупок, открывается настоящая бездна неизвестности.
5: Угу. Что там с цифрами?
0: По контракту белорусская компания-поставщик закупила у индийского производителя 5943 упаковки этого препарата.
5: Почти 6000 упаковок.
0: И в документах фигурирует, что эти упаковки разъехались по 24 различным медицинским учреждениям по всей стране.
5: Ничего себе.
0: То есть Брест и Минск — это только 2 точки на карте.
5: Слушай, стоит осознать этот масштаб. Известно о 22 пациентах суммарно, но куда ушли остальные 1000 ампул?
0: Вот именно.
5: Какая часть из этой огромной закупки принадлежала к конкретной зараженной серии? Это ведь не одна коробка. Это палеты, которые распределялись по разным городам, ложились на полки десятков отделений реанимации.
0: И ответов на эти вопросы в публичном поле просто нет. Никто не знает, скольким людям в этих 24 больницах успели ввести зараженный раствор до 5 марта.
5: А это порождает еще более глубокий и страшный системный вопрос.
0: Какой?
5: Как вообще инъекционный препарат для внутривенного введения, внутри которого плавает смертельная инфекция, прошел входной контроль качества при пересечении границы?
0: Это хороший вопрос. Документы о том, как именно проводился контроль конкретно этой партии при ввозе, скрыты от общественности. Неизвестно, сеяли ли этот раствор в лаборатории до того, как отправить в белорусские больницы.
5: Но в этом же вся суть фармацевтического барьера. Стерильность ампулы невозможно определить визуально. Если внутри жидкость стала мутной или выпал осадок, ну, это уже стадия болота.
0: Логично.
5: Но зараженный бактериями раствор аденозина на начальном этапе остается кристально прозрачным.
0: Угу.
5: Упаковка целая, маркировка идеальная, само стекло не повреждено.
0: Значит, без сложного долгого лабораторного посева каждой партии узнать правду невозможно.
5: И если препарат оказался в больницах, значит, базовый контрольный фильтр государства просто пропустил этот дефект. Инфекция прошла сквозь систему контроля качества на границе, как нож сквозь масло.
0: Да.
5: Никто не проверил, или проверили так, что ничего не нашли.
0: И это приводит к удивительному международному парадоксу. Смотри, в марте лаборатория в Минске документально доказывает нестерильность. Только в мае Всемирная организация здравоохранения выпускает глобальное предупреждение по этой серии индийского препарата.
5: Так.
0: В конце мая Литва превентивно блокирует его на своей территории. И лишь в июле сама Индия признает, что партия не соответствует стандартам.
5: То есть белорусская система здравоохранения выявила критическую угрозу раньше международных регуляторов. Раньше ВОЗ.
0: Да.
5: По сути, Минск стал нулевой точкой обнаружения проблемы мирового уровня.
0: И это могло бы стать историей о спасенных жизнях благодаря бдительности врачей и лаборантов. Если бы не одно страшное обстоятельство.
5: Какое?
0: Да. Чиновники и Минздрав узнали первыми. ВОЗ узнала весной. А вот обычные пациенты в стране узнали об этом только в августе.
5: 5 месяцев.
0: 5 месяцев абсолютной информационной тишины. Решение об изъятии партии тихо висело на сайте профильного ведомства в виде сухого, безликого канцелярского документа с номерами серий.
5: И все?
0: Да. Никто не вышел к прессе. Никто не объяснил, что за этим сухим текстом стоят тяжелые инфекции и смерти в кардиохирургиях.
5: Знаешь, логика этого молчания предельно бюрократична. Изъять картонные коробки со складов – это рутина.
0: Бумажная работа.
5: Да. Отправили приказ, пересчитали ампулы, составили акт утилизации, поставили подписи. Инцидент закрыт на уровне бумаг. А вот объяснить людям, что произошло, это требует смелости совершенно иного порядка.
0: Просто представь себе состояние людей, которые чудом выжили после этих операций в январе или феврале.
5: Это ужасно. Они сидели дома весной и летом, у них не заживали швы.
0: Ага.
5: Они проходили через круги ада, глотая мощнейшие антибиотики, восстанавливаясь после повторных операций по чистке грудиной от гноя. Они ломали голову, что вообще пошло не так.
0: Да, искали причину в себе.
5: Думали, что организм не принял клапан, что они сами виноваты, что плохой иммунитет.
0: А ответ все это время лежал в кабинетах. Причина их страданий была в той самой прозрачной ампуле, которую государство уже давно тихо списало по акту, решив не тревожить общество плохими новостями.
5: Забота о репутации системы снова оказалась важнее права человека на информацию о собственном здоровье.
0: История кардиурекса не дает оснований утверждать, что зараженный препарат стал причиной каждой из 9 смертей. Таких выводов официальное расследование пока не представило. Но главный факт уже подтвержден. Нестерильное лекарство ввели пациентам, после чего у многих возникли тяжелые инфекции. А предупреждение между больницами вовремя не сработало. Партию изъяли, однако государственные учреждения до сих пор не объяснили, сколько ампул успели использовать, всех ли пострадавших нашли и сообщили ли семьям о возможной связи. Получается, коробки со складов убрали, а ответственность за случившееся осталась между поставщиком, больницами и контролирующими органами. И самую высокую цену снова заплатили пациенты.
5: И вот о чем стоит подумать напоследок. Когда пациент ложится на операционный стол, он не выбирает марку препаратов. Он добровольно отдает свое право выбора больнице, потому что верит, что все риски, которые можно было исключить, уже исключены. Доверие – это часть лечения. Но когда система 5 месяцев прячет от людей правду, возникает вопрос, а может ли вообще хоть кто-то быть уверен, что следующая тихая бумага на сайте ведомства не касается лично его?
0: Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
14: Какие времена, такие и партнеры. В Минске открылось посольство Мьянмы, а в Слуцке на местном сыродельном комбинате принимали представителей Талибана.
7: Мы символически открываем новую страницу в истории наших дипломатических отношений. За небольшой в историческом масштабе промежуток времени наши государства достигли многого.
14: Такими словами, церемонию открытия посольства Мьянмы в Белоруссии начал министр иностранных дел Максим Рыженков. По его словам, открытие дипломатического представительства знаменует переход отношений двух стран на новый уровень.
7: Как глава Министерства иностранных дел, заверяю вас в том, что работе мьянманской дипмиссии в Минске, направленной на укрепление связей с Белоруссией, будет оказана вся необходимая поддержка.
14: Примечательно, что почти одновременно еще одних новых партнеров Беларуси принимали уже в Слуцке. На местный сыродельный комбинат приехала делегация из Афганистана, представители Талибана. Гостям устроили экскурсию по производству, а затем большую дегустацию. Сыры, молочная продукция, мясные изделия, сахар и хлеб, комментирует политолог Николай Третьяк.
8: Первоначально о визите с гордостью рассказала районная газета «Слуцкий край». Но после возмущенных комментариев белорусов публикации о гостях из Афганистана исчезли с сайта и из социальных сетей издания. И это тоже очень показательная история. Еще несколько лет назад Минск старался демонстрировать отношения с Евросоюзом, Штаты, крупными западными компаниями. «Талибан» официально считался террористической организацией, но в прошлом году Москва сняла запрет, а сегодня представители движения уже принимают как обычных партнеров и возят по белорусским предприятиям.
14: Эксперт отмечает, что сейчас отношения с Западом практически заморожены. Санкции закрыли многие привычные рынки и контакты. Поэтому власти вынуждены все активнее искать партнеров там, где раньше и не подумала бы. И чем сильнее Беларусь оказывается изолирована от привычных рынков и стран, тем экзотичнее становится список тех, с кем Минск теперь демонстративно строит новую страницу отношений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
14: Белорусская сжечь. Россия снова развернула продукцию из Беларуси. На этот раз это тонны голубики и сала.
15: В Брянской области остановили груз «Голубики», который следовал из Брестской области в Ленинградскую. По документам, в машине находилось 8 тонн ягод, однако фактический вес оказался около 11 тонн, более чем на 10% больше указанного в фитосанитарном сертификате.
14: При этом никаких вредных карантинных организмов в «Голубике» не нашли, но из-за расхождения в документах всю партию развернули обратно в Беларусь. И почти одновременно еще один белорусский груз задержали уже в Смоленской области.
15: Два грузовых автомобиля перевозили около 40 тонн свиного шпика. Ветеринарные сертификаты и другие сопроводительные документы, которые предъявили водители, были в ненадлежащем виде.
14: В итоге грузовики отправили на специальную стоянку, а сам шпик – на экспертизу. На этом фоне особенно иронично выглядит другое видео, которое сейчас активно обсуждают в соцсетях. Пока Россельхознадзор разворачивает белорусские продукты на границе, обычные россияне сами едут за ними в Минск и везут домой сало буквально чемоданами.
9: Сало у меня тоже есть. Раз. Вот это сало подкопченное, оно тоже там салка с такой прослойкой мяса. Два. Потом я еще взяла халвы. 4 штуки, 2 глазированных и 2 с орешками. Целый чемодан еды, который ехал в багаже и, слава богу, в холодном отделении, потому что меня не растаяло масло. Вот такая вот колбаска дичь с брусникой. Вот таких вот две маленьких... Ну, это типа пепперони, парма, ну, короче, тоже такие вот плесени, это вкусно. Два куска сыра, это с пожитником, и вот такой вот в большую крупную дырку. Ну, это же все такое свежайшее. Я покупала в Грине сыр швейцарский с ароматом топленого молока в дырочку. Потом мимо десерта такого я тоже не смогла пройти. Мы сладенькое все-таки любим, это шоколадная колбаса.
14: Колбасы, сыр, десерты – по несколько видов от разных производителей. Кажется, что москвичка скупила все супермаркеты Минска.
9: Я купила 2 огромных пачки масла. Брест-Литовское 82%, оно дешевле, ну, почти в 3 раза, чем в России, и, естественно, потрясающего качества. Также в этой сумке у меня вкуснейшие глазированные сырки, новинки, которых я еще не пробовала, я тоже не могла пройти мимо. Потом... Мясной дуэт, вот такая вот колбаска. А потом мне в прошлый раз советовали раубическую, вот такую. Это Борисовский мясокомбинат, офигенная тоже.
14: Белорусы в комментариях пишут, что гордятся качеством своих продуктов и считают особенно несправедливым, что пока российские покупатели охотятся за белорусскими сырами, колбасами и маслом, надзорные ведомства разворачивают тонны продуктов на границе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
10: Маленький воин из будущего. В Волгодонске похоронили 18-летнего Никиту Василейко, лидера местного патриотического клуба, который пошел на СВО после школьного выпускного. В одной из газет Ростовской области появился некролог бойца СВО из Волгодонска Никиты Василейко. Парню было всего 18 лет. На службу он пошел сразу после выпускного из гимназии. При каких условиях он подписал контракт, неизвестно. Некоторые его знакомые говорят, что это результат работы местного клуба патриотического воспитания. Другие уверены, парню обещали золотые горы и службу в тылу.
13: «Маленький воин». Так называют его те, кто знал Никиту лично. Он отправился защищать родину, не дожидаясь повестки, по зову сердца. По словам близких, трагедия произошла на передовой. Дрон влетел в сгруппировавшегося парня. Никита погиб мгновенно.
10: Родители молодых парней не на шутку встревожены. По их словам, почти во все школы стали приходить военные вместе с работниками военкомата. Они рассказывают детям истории о героях, уважении, о достойном денежном обеспечении на всю жизнь. Однако в реальности ветераны, вернувшиеся со СВО, мало кому нужны. Они вынуждены выбивать себе каждую копейку, годами ждать протезов и самостоятельно справляться с ПТСР. На прошлой неделе в Волгодонске у ветерана случился приступ из-за громкой музыки во время концерта в местном клубе. Еще один ветеран, Евгений Маковис из Калининграда, вернулся домой после боевых действий без ног. На СВО солдат потерял своего друга.
11: Поехал, короче, подписал контракт. Молодой, 20 лет чего был. Первые 2 месяца, типа, смотрите, я там стреляю, у меня такие, ну, снаряды, мы там кайфуем, там территорию захватили, там мы шашлычки тут жарим. И все, выясняется то, что ихнюю взяли, ну, ее, ну, бригаду эту всю, их расстреляли.
10: Еще один знакомый Евгения, который ушел служить вместе с ним за компанию, пропал без вести 3 года назад. Его тело так не нашли.
11: Трупов, каждый день трупы, каждый день смерти. А все от чего? От развязки войны.
10: Последнее время большая часть погибших на СВО – молодые парни до 25 лет, рассказывают военные медики. Военкоры также об этом пишут и отмечают, что главной причиной такой ситуации стало отсутствие боевого опыта и необходимой подготовки студентов, подписавших контракт на СВО.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
3: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов о востребованности белорусских товаров по всему миру.

0: значительные были остатки сливочного масла. Мы порядка 10 тысяч тонн масла снизили вот на 1 июля. Сейчас мы за июль месяц и текущее время августа, мы сейчас масло продаем больше, чем производим. То есть мы значительно снижаем остатки на наших складах. Вот буквально приведу пример. За две недели текущего месяца мы на 2000 тонн снизили остатки масла на наших складах. То есть самое мы его продаем. Это при том, что производство молока не меньше уровня прошлого года, как я уже сказал, а практически на 3% больше. Поэтому, соответственно, мы и больше масла производим к уровню прошлого года и, соответственно, больше продаем.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Выбор без выбора. Всех белорусок проверят на риски бесплодия. Мужчин пока не трогают.
3: Благими намерениями выслана дорога в ад.
2: В Беларуси женщины в возрасте от 18 до 39 лет в обязательном порядке будут проходить проверку на риски развития бесплодия. Кроме этого, в рамках диспансеризации медики будут оценивать запас яйцеклеток, чтобы увидеть способность к деторождению каждой конкретной белоруски. Демографическая безопасность – главное условие развития государства, отмечает замдиректора по научной работе РНПЦ «Мать и дитя» Иван Курлович.
4: Задачи демографической политики остаются неизменными. Это стабилизировать численность населения, создать условия для последующего роста. Демографические проблемы есть и у нас. Это снижение репродуктивных установок населения, уменьшение численности женщин фертильного возраста, позднее вступление в брак, увеличение возраста женщин при рождении первого ребенка, так называемое отложенное материнство. Все это отразилось на показателе рождаемости, он снижается. Как известно, этот год объявлен годом женщин. Именно сейчас Минздрав ввел беспрецедентный по охвату план профилактических мероприятий.
2: По словам Курловича, диспансеризация планирует охватить не менее 90% женщин репродуктивного возраста. Обследование будет бесплатным, как уже отметили выше, обязательным. Такой подарок от Минздрава вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях. Белоруски задаются вопросами, почему им не оставили право выбора и почему скрининг не предусмотрен для мужчин, от которых также зависит зачатие ребенка.
5: У белорусских чиновников просто какая-то непреодолимая тяга причинять добро и наносить пользу людям. Прикрываясь заботой о женщинах в год белорусской женщины, они решили вычислить и составить списки тех, кто может рожать, но почему-то не рожает. Не удивлюсь, если, как и с теми, кого государство признало тунеядцем, потом к таким женщинам будет приходить милиция и проводить профилактические беседы, принуждая к рождению детей. А потом еще и штрафы введут, мол, мы вас бесплатно обследовали, вы не бесплодная, так что рожайте и уплатите налог на бездетность.
6: Чтобы было желание рожать больше одного ребенка, надо научить весь медицинский персонал в роддомах обращаться с беременными девушками и искоренить акушерскую агрессию. Ну и плюс к этому соблюдать правила ведения и течения родов. И если есть показания кесарева, делать его, не дожидаясь каких-то волшебных цифр на часах. Или еще лучше, следующего дня. Я на всю жизнь запомню лица врачей, их отношения и слова, пока рожала. А рожала я 22 часа. И в итоге все равно кесарем.
7: Проверять здоровье женское – это прекрасно, но не поможет повысить рождаемость. Ну, проверили, выявили проблему. И что? ЭКО будет бесплатным? И лечение тоже? Все это просто сводится к тому, что запас яйцеклеток женщины приравняют к государственному имуществу.
2: Отмечу, показатели бесплодия у мужчин и женщин делят проблему практически поровну. По данным ВОЗ, женский фактор невозможности зачать ребенка встречается в 45% случаев, мужской – в 40%. В остальных же ситуациях трудности связаны с организмами обоих партнеров или же остаются неясными. Не исключено, что скоро в Беларуси скрининг обяжут проходить и мужчин. Пока же молодые белорусы не скрывают, что от рождения детей их останавливает вовсе не здоровье, а отсутствие уверенности в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме.

0: Смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
2: Губернатор Архангельской области Александр Цибульский рассказал о деталях беседы с президентом Беларуси.
3: Президенты заряжают на большее сотрудничество, на поиски новых форматов взаимодействия. Понятно, что в силу тех ограничений, которые незаконно были введены против наших стран несколько лет назад, сегодня мы находимся на этапе такой серьезной перестройки наших экономик, рынков сбыта, ну и в том числе и производственных. Поэтому я думаю, что у нас, вот что касается сегодняшней встречи, мы первую больше всего говорили о возможной промышленной кооперации, о совместном создании и техники лесозаготовительной. И это очень важно для того, чтобы нам не попасть под такую уж очень сильную зависимость от наших китайских партнеров. Думаю, что перспективы очень большие. Ну и плюс увеличение товарооборота – это поставка той продукции, которая есть в Архангельской области и в Республике Беларусь, взаимно дополняя рынки друг друга.
1: Новости регионов. На радиосигнал.
0: Жительница Славгородского района Могилевской области завладела деньгами пенсионерки. Уголовное дело в отношении 26-летней жительницы района направлено в суд. Ей инкриминировано хищение путем модификации компьютерной техники. В материалах дела говорится, что обвиняемая в июле этого года находилась на лечении в одном из отделений районной больницы. Здесь она познакомилась с престарелой соседкой по палате и втерлась к ней в доверие. Она пообещала ей помочь с покупками продуктов, а та дала ей свою банковскую карту. Девушка ввела данные чужой карты в приложение и получила доступ к чужим деньгам. Потом уже без ведома пенсионерки жительница района переводила себе на счет чужие сбережения. Пропажу денег потерпевшая обнаружила, когда возвратилась домой. Об этом она рассказала родственникам, а те, в свою очередь, обратились в правоохранительные органы. После изучения материалов уголовного дела в прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления. В прокуратуру Брагинского района Гомельской области обратились родители ребят, которые во время летних каникул работали на объектах АПК. Однако, по их словам, после увольнения подросткам не заплатили зарплату в установленные сроки. Работники прокуратуры проверили информацию и выявили существенное нарушение и недостатки. Так, в июле 9 ребят 14-17 лет, учащиеся школ горпоселка, трудились в составе студотряда. Они 2 недели работали подсобными рабочими по срочному трудовому договору. По истечении его срока действия уволились. Однако даже спустя неделю окончательный расчет с ними так и не был произведен. Прокуратура вынесла руководителю предприятия предписание с требованием незамедлительно погасить образовавшуюся задолженность. С ребятами произведен окончательный расчет. Всего им выплатили более 3000 рублей. В Беларуси сильный ветер за сутки повалил 500 деревьев. Есть пострадавшие. Больше всего падений деревьев МЧС зафиксировало в Минской – 233, Гродненской – 134 и Витебской – 59 областях. Получили травмы 2 детей. Около несвежей из-за упавшего дерева пострадал 12-летний мальчик. Его госпитализировали. А у деревни Марковщина под Минском получил травму 10-летний мальчик. Его отпустили из больницы после оказания медпомощи. Кровли 9 зданий были повреждены на Гродинщине и на Минщине. Ветер нанес урон 3 крышам. Упавшими деревьями повреждены 15 легковушек. В Брестской – 2, Гродненской – 3, Витебской – 4, Минской – 4 областях и Минске – 2. Из-за непогоды фиксировалось периодическое нарушение электроснабжения. Ночью без света оставались 179 населенных пунктов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальная информация о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Профессия военного времени. Минобороны проводит учение «Военкор-2026». Зачем мирной стране военные корреспонденты? Постоянный режим или вечное учение. В Беларуси на этот год Минобороны запланировало около 950 военных учений, включая совместные маневры и отдельные этапы в сотрудничестве с Россией, тренировок сил ядерного обеспечения. Сейчас стартовало очередное мероприятие из плана «Военкор-2026». 24 представителя государственных СМИ на вертолете доставят в одно из соединений сил специальных операций для отработки практических навыков, рассказывает участник тактика специального учения, журналист из Столина Владимир Домощук.
4: Военкор 2026, кто не в курсе, это такое мероприятие Министерство обороны организовывает. Собирают журналистов со всей страны и отправляют на специальное учение. Навыками, которые получим, конечно же, не хотелось бы потом в жизни воспользоваться. Но уметь в сегодняшнее время нужно многое. Показать, конечно, все не смогу, чем будем заниматься. Но кое-что будет разрешено.
0: На протяжении 5-7 дней корреспондентов госсми ожидает интенсивная программа, акцент которой сделан на отработке навыков работы в зоне вооруженного конфликта. Журналисты будут жить в палаточном лагере по армейскому распорядку дня. Среди основных предметов – огневая подготовка, рукопашный бой и самооборона, основы военной топографии и связи, медицинская и инженерная подготовка. Участников обучат оказывать первую медицинскую помощь, эвакуировать раненых, а также основным приемам и правилам выживания. В частности, добывать и готовить пищу в экстремальных условиях. Как отметил начальник Главного управления идеологической работы Министерства обороны Леонид Косинский, цитирую, «Военкор проводится по задаче нашего главнокомандующего, нашего президента, для того, чтобы закрепить в вас психологическую готовность к выполнению задач, если это потребуется для страны». Военный аналитик Илона Потапчик не исключает, что белорусских журналистов, прошедших такую подготовку, в последующем могут направить в зоны боевых действий российско-украинского конфликта, освещать события фронта. Тем более, что в Беларуси сейчас активно вербуют местное население в ряды российской армии.
5: В Беларуси запустили первый официальный вербовочный ресурс в национальной доменной зоне под названием «Защитник». Он ориентирован на рекрутинг граждан страны для участия в войне России против Украины. Украинская служба внешней разведки подтвердила, что запуск этой платформы полностью контролируется белорусскими спецслужбами, в частности, оперативно-аналитическим центром спецслужбы, которая отвечает за защиту гостайн. За проектом стоит российское кадровое агентство «Братский синдикат», которое обещает белорусам единовременную выплату в 28 тысяч долларов и ежемесячное пособие в размере более 3000 долларов.
0: Российские вербовщики также обещают надбавки за расстрел позиций и местного населения, уничтожение украинской военной техники, а также бонусы за суточное в наступлении и километры продвижения, отмечает аналитик Потапчик. По имеющимся данным, по состоянию на этот год в состав российской армии было завербовано около 3000 белорусов. Известно как минимум о 450 погибших, резюмирует эксперт. Напомню, Уголовный кодекс Беларуси предусматривает до 10 лет тюрьмы за наемничество и участие своих граждан в вооруженных конфликтах на территории других стран. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
6: Безопасных мест уже не осталось. Очевидцы сообщили о налете дронов на космодром Плесецк в Архангельской области. Это первая атака за всю историю СВО.
7: Он пролетел просто рядом с домом.
6: От границы с Украиной до Архангельской области почти 2000 километров. Туда дроны ВСУ еще не долетали. Однако минувшей ночью в районе Каргополя очевидцы зафиксировали пролет 4 БПЛА, которые двигались на север. Позже стало известно, что под удар попал космодром Плесецк, единственный действующий военный космодром России.
7: Над нами где-то.
6: Космодром Плесецк очень важен для специальной военной операции. Именно на нем неоднократно проводились испытания новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Кроме того, как пишут местные журналисты, оттуда в этом году несколько раз запускали «Союз-2» и «Ангару» с военными спутниками и аппаратами орбитальной группировки «Рассвет», которую в Минобороне называют аналогом американской системы «Старлинг».
8: Сюда, что ли, летишь? Беспилотник, беспилотник.
6: Во время атаки беспилотников на Архангельскую область губернатор Цибульский предупредил жителей об отключении интернета и призвал людей найти укрытие. Местные жители в панике не знали, что делать. До этого у них подобных инцидентов никогда не было. Люди видели СВО только по телевизору. И при реальной угрозе даже не знали, где искать укрытие, еще и с отключенным интернетом. Неспокойно было и в Самарской области. Там под удар попали сразу два важных объекта. Один из них – Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Он входит в структуру Роснефти. Это предприятие – одно из самых крупных в Поволжье. Его проектная мощность – почти 9 миллионов тонн нефти в год.
7: Завод. Все, я честно. Проснулся, бля.
6: Также беспилотники ударили по складу «Озон» в Чапаевске, к Самарской области. В пресс-службе компании заявили, что в результате атаки на складе начался пожар. Работа объекта была остановлена на неопределенный срок. Комплекс в Чапаевске – это крупнейший логистический хаб Поволжья. Его общая площадь – 135 тысяч квадратных метров. Это была первая атака на склады «Озон». До этого беспилотники атаковали только объекты «Wildberry».
9: Ну все, утро вновь недоброе. Дорогие друзья, сегодня атакован склад «Озона». Все говорили, «Озон не тронут, Озон не тронут». Вот, «Озон» первый склад пошел. Дотла горит, просто, чтобы понимать. А ВБ уже нечего гореть. Я всем говорил, после ВБ возьмутся за «Озон». Вот я как чувствовал, вот предпринимательская чуйка, видишь, вот. И что теперь скажете? Вот кто говорили, «Озон не тронут, не тронут». И что скажете?
6: Еще один крупный логистический объект попал под удар БПЛА 22 августа. В городе Ейске Краснодарского края дроны атаковали местный порт. По предварительной информации, один из дронов мог поразить корабль, находившийся в районе объекта. Ейский морской порт – важный грузовой объект России на Азовском море. Через него проходит зерно и другая сельскохозяйственная продукция, а также уголь, металл, удобрения и другие промышленные грузы.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
2: Президент Александр Лукашенко о возросшем значении и роли Беларуси в современных реалиях.
10: Что касается направлений сотрудничества, вы их прекрасно знаете. Знаете возможности Беларуси. К счастью и несчастью, наши возможности в последнее время возросли в направлении России. Нам сегодня приходится вместе с вами быть на фронте. Никуда от этого не деться. Поэтому значение Беларуси в связи с теми событиями, которые происходят вокруг нас, возрастает. Мы знаем свою роль, которую надо сыграть нам в этом мире. И это во многом будет зависеть, успешность этой роли будет зависеть от того, каковы будут отношения у нас с Российской Федерацией. Пока все идет нормально, нам удается здесь и предупреждать, и сдерживать потенциальных наших противников, скажем так, не врагов, пока противников, они понимают, что мы не спим здесь, а если и спим, то видим то, что мы должны видеть.
1: Важный сигнал.
11: Послание из Минска Киеву. Лукашенко поздравил украинцев с Днем Независимости.
12: Исторические судьбы белорусского и украинского народов тесно переплетены. Наши нации связывают вековые традиции, память про общие победы и тяжелые испытания.
11: Такими словами Александр Лукашенко поздравил украинцев с 35-й годовщиной независимости. Президент выразил уверенность, что, несмотря на геополитические потрясения, будущее поколение белорусов и украинцев сохранят извечные дружеские и родственные связи.
12: Я уверен, Минск и Киев восстановят взаимовыгодное сотрудничество на принципах доверия, уважения и равноправия. Гостеприимная Беларусь всегда открыта для каждого украинца, который приходит с добрыми намерениями.
11: Президент пожелал всем гражданам Украины здоровья и процветания, а их стране – мира и счастья. В России поздравлением Александра Лукашенко оказались недовольны. Напомню, что прошлый раз российские военкоры обрушили на Александра Лукашенко целую волну негатива из-за следующих слов.
13: Я иногда говорю россиянам, белорус – это русский со знаком качества, они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю, ну против истории не попрошу, что тут обижаться? Белорусы – это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо.
11: Вот какой тирадой после этих слов разразился российский военкор Котенок.
14: Выходит, что когда надо, батька хвастает, что белорусы – это русские со знаком качества, а при нужде поворачивается к России кормой, делая вид, что проблемы русских его абсолютно не касаются. Союзничество такое, специфическое, в духе двуликого Януса. А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам. Жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил, ретрансляторы снял и удары отменили.
11: Белорусы в комментариях к таким словам не могли промолчать. Писали и о санкциях за то, что в феврале 22 года российская армия атаковала север Украины, используя именно белорусскую территорию. И о том, что в начале СВО на ее нужды Минобороны Беларуси буквально опустошила все свои склады вооружений, чтобы помочь союзному государству воевать, а в ответ только пренебрежение и отношение как к младшему брату. Российский военкор Котенок не смог промолчать и тут, назвав белорусских комментаторов, цитата, «ручными мопсами батьки», а их замечания «колхозным визгом с запахом навоза». Конец цитаты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о возросшем значении и роли Беларуси в современных реалиях.
10: Что касается направлений сотрудничества, вы их прекрасно знаете. Знаете возможности Беларуси. К счастью и несчастью, наши возможности в последнее время возросли в направлении России. Нам сегодня приходится вместе с вами быть на фронте. Никуда от этого не деться. Поэтому значение Беларуси в связи с теми событиями, которые происходят вокруг нас, возрастает. Мы знаем свою роль, которую надо сыграть нам в этом мире. И это во многом будет зависеть, успешность этой роли будет зависеть от того, каковы будут отношения у нас с Российской Федерацией. Пока все идет нормально, нам удается здесь и предупреждать, и сдерживать потенциальных наших противников, скажем так, не врагов, пока противников. Они понимают, что мы не спим здесь, а если и спим, то видим то, что мы должны видеть.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Безопасных мест уже не осталось. Очевидцы сообщили о налете дронов на космодром Плесецк в Архангельской области. Это первая атака за всю историю СВО.
15: Он пролетел просто рядом с домом.
6: От границы с Украиной до Архангельской области почти 2000 километров. Туда дроны ВСУ еще не долетали. Однако минувшей ночью в районе Каргополя очевидцы зафиксировали пролет 4 БПЛА, которые двигались на север. Позже стало известно, что под удар попал космодром Плесецк, единственный действующий военный космодром России.
16: Над нами где-то.
6: Космодром Плесецк очень важен для специальной военной операции. Именно на нем неоднократно проводились испытания новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Кроме того, как пишут местные журналисты, оттуда в этом году несколько раз запускали «Союз-2» и «Ангару» с военными спутниками и аппаратами орбитальной группировки «Рассвет», которую в Минобороне называют аналогом американской системы «Старлинг».
8: Беспилотник.
6: Во время атаки беспилотников на Архангельскую область губернатор Цибульский предупредил жителей об отключении интернета и призвал людей найти укрытие. Местные жители в панике не знали, что делать. До этого у них подобных инцидентов никогда не было. Люди видели СВО только по телевизору. И при реальной угрозе даже не знали, где искать укрытие, еще и с отключенным интернетом. Неспокойно было и в Самарской области. Там под удар попали сразу два важных объекта. Один из них – Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Он входит в структуру Роснефти. Это предприятие – одно из самых крупных в Поволжье. Его проектная мощность – почти 9 миллионов тонн нефти в год.
7: Завод.
6: Также беспилотники ударили по складу «Озон» в Чапаевске, к Самарской области. В пресс-службе компании заявили, что в результате атаки на складе начался пожар. Работа объекта была остановлена на неопределенный срок. Комплекс в Чапаевске – это крупнейший логистический хаб Поволжья. Его общая площадь – 135 тысяч квадратных метров. Это была первая атака на склады «Озон». До этого беспилотники атаковали только объекты «Wildberry».
9: Ну все, утро вновь недоброе. Дорогие друзья, сегодня атакован склад «Озона». Все говорили, «Озон не тронут». Вот, «Озон» первый склад пошел. Дотла горит, просто, чтобы понимать. А ВБ уже нечего гореть. Я всем говорил, после ВБ возьмутся за «Озон». Вот я как чувствовал, вот предпринимательская чуйка, видишь, вот. И что теперь скажете? Вот кто говорил, «Озон не тронут», и что скажете?
6: Еще один крупный логистический объект попал под удар БПЛА 22 августа. В городе Ейске Краснодарского края дроны атаковали местный порт. По предварительной информации, один из дронов мог поразить корабль, находившийся в районе объекта. Ейский морской порт – важный грузовой объект России на Азовском море. Через него проходит зерно и другая сельскохозяйственная продукция, а также уголь, металл, удобрения и другие промышленные грузы.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
16: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
17: Пир.
16: Вторник.
17: Мангаль.
16: Среда.
17: Будх.
16: Четверг.
17: Джумерат.
16: Пятница.
17: Джума.
16: Суббота.
17: Хафта.
16: Воскресенье.
17: Итвар.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси на миллион школьников осталось всего 6 частных школ, а частных детских садов на всю страну только 2. Формально родителям разрешено выбирать образование для ребенка, но реальная альтернатива государственной системе почти не существует. После введения лицензирования десятки учреждений закрылись, а многие дети посреди учебного года были вынуждены перейти в другие школы. В этом выпуске разберемся, как требования безопасности превратились в инструмент тотального контроля, кому это выгодно и чем за исчезновение выбора расплачиваются белорусские семьи.
19: 6 школ. Вот, если честно, когда вдумываешься в эти цифры, ну, это же даже не сектор экономики.
18: Да, это просто, ну, ничто.
19: В масштабах страны это какая-то абсолютная математическая погрешность. 6 школ на миллион учеников.
18: Причем, знаешь, эта погрешность, она ведь еще и жестко локализована. То есть все эти 6 школ и 2 несчастных сада, они находятся исключительно в Минске.
19: Угу.
18: Или, ну, в Минском районе.
19: То есть получается, что для семьи, скажем, из Гомеля, Бреста, там, Витебска, частного образования просто не существует в природе.
18: Если ты живешь не в столице, твой единственный возможный маршрут – это обычная государственная школа по месту прописки.
19: Может быть, до этих вот радикальных зачисток частный сектор как-то агрессивно разрастался.
18: Ну, как сказать?
19: Ну, может, частники бесконтрольно захватывали рынок, переманивали лучших учителей, и, но стали какой-то реальной угрозой для государственной монополии на образование.
18: Звучит как вполне логичное объяснение, да. Но статистика говорит вообще об обратном. Вот давай просто посмотрим на цифры до осени 22 года.
19: Угу.
18: До момента, когда начался этот обвал. К тому учебному году в стране готовились открыться, ну, около 35 частных школ.
19: 35? На всю страну?
18: Да, на всю страну.
19: На фоне 2500 государственных.
18: Вот именно. И в этих 35 школах, ну, в основном минских, конечно, учились примерно 3000 детей. Чтобы просто понимать масштаб, это меньше 1% от всех школьников в стране.
19: Меньше 1%. Выходит, это вообще, ну, никак не было угрозы системе.
18: Никакой угрозы. Это была крошечная, точечная альтернатива для очень узкого круга семей. Для тех, кто искал другие форматы обучения, другой подход к детям.
19: Да, это странно. Ну, значит, должен был произойти какой-то взрыв.
18: Да, и этим триггером стал инцидент осенью 22 года. Это произошло в Минской частной школе. Она называлась Smart School.
19: Ага, помню эту историю.
18: Да, на перемене один ученик просто выстрелил из детского игрушечного пистолета.
19: Резиновым шариком, да.
18: Да, резиновым шариком. И, к несчастью, этот шарик попал девочке прямо в глаз.
19: Ну, слышали, ситуация объективно тяжелая. И если в учреждении, ну, дети стреляют, пусть даже из игрушек, разве жесткая реакция властей не оправдана?
18: Если приоритетом является безопасность в конкретной школе, то да, безусловно. Что обычно происходит? Начинается расследование. приходит проверка. Выясняют, где была охрана.
19: Почему учитель не забрал игрушку, да?
18: Да-да. Почему дежурный учитель это допустил? Наказывают директора, увольняют виновных.
19: Ну и вводят новые правила проноса вещей в школу, как минимум.
18: Именно так работает, ну, адекватная система. Но давай проведем простую параллель. Дети ведь регулярно получают травмы в обычных государственных школах.
19: Ну, конечно, носятся по коридорам.
18: Дерутся на переменах, ломают руки на физкультуре. Это происходит постоянно.
19: И если в государственной школе номер там 50 кто-то кому-то разбивает нос, министерство ведь не закрывает все государственные школы в стране на следующий день.
18: Вот. А здесь сработал принцип тотальной коллективной ответственности. Один инцидент с игрушечным пистолетом стал поводом для огромного политического решения просто остановить работу почти всех частных школ.
19: Получается, что частный статус учреждения, он как бы автоматически сделал виноватым весь сектор.
18: Абсолютно.
19: И как это вообще выглядело на практике? Школы просто пришли и опечатали?
18: Хуже. Намного хуже. Дети утром еще спокойно числились в своих привычных классах, сидели на уроках, а уже днем родителям начали поступать звонки из районных управлений образования.
19: И что говорили?
18: Это были не предложения помощи, знаешь, типа «давайте мы поможем вам перевестись». Это были откровенные угрозы.
19: Угрозы? За то, что их школу внезапно закрыли по решению сверху?
18: Представь себе, да? Семьям заявляли, что их дети не посещают занятия, а значит, они нарушают закон об образовании.
19: Кошмар какой!
18: Родителей пугали постановкой в СОП. Ну, в социально опасное положение.
19: А это же, по сути, угрозы изъятия ребенка из семьи.
18: Да. И от них требовали в течение буквально пары дней срочно перевести детей в государственные школы по месту прописки. И вот эта невероятная спешка, она ведь выдает настоящие приоритеты системы. Если бы главным интересом действительно был ребенок и его психологическое благополучие, то переход организовали бы как-то плавно.
19: Ну да, дали бы закончить четверть, подготовили бы места.
18: А вместо этого устроили какую-то экстренную эвакуацию.
19: Но ведь подожди, после этой первой волны закрытий власти вроде как предложили легальный путь возвращения на рынок. Ввели же лицензирование.
18: Ну да, формально.
19: Мол, подтвердите стандарты и работайте дальше, пожалуйста.
18: Формально да, предложили. Но на практике этот фильтр оказался просто непроходимым. До введения новых правил в лицензирование в стране работало 51 частное учреждение. Знаешь, сколько смогли получить эту лицензию?
19: Ну, если сейчас осталось 6, то, видимо, единицы.
18: Лицензию получили 7. Одна школа позже тоже закрылась. То есть выжил просто мизерный процент.
19: Но, слушай, может быть, сейчас предприниматели как-то адаптировались? Кто-то же пытается подавать новые заявки, открывать школы по вот этим новым правилам?
18: Официальная статистика Министерства образования за недавнее время, она просто поражает. В стране зарегистрировано 133 юридических лица и 187 индивидуальных предпринимателей.
19: Так.
18: С кодами деятельности именно в сфере образования. И из них ни один, просто ни один даже не попытался подать заявление на лицензию.
19: Ноль заявок.
18: Ноль.
19: Это красноречиво и любых слов вообще. Значит, дело явно не в лени бизнеса.
18: Частников же сложнее контролировать. Они какие-то неудобные вопросы задают. У них свои программы.
19: Ну да.
18: Проще отказать по какому-нибудь абсолютно формальному признаку. Там не та ширина дверного проема в столовой. И все.
19: И в результате такого, ну, искусственного отбора мы потеряли не просто количество, мы потеряли разнообразие форматов.
18: Главная жертва этого закона – это так называемые концептуальные школы.
19: Это те, где пытались уйти от вот этой советской модели, ну, с партами в три ряда и постоянной зубрежкой.
18: Да, именно они. Школы, где применяли, например, проектное обучение, где дети могли учиться в своем собственном темпе, где физику и математику могли объединять в один большой практический модуль.
19: Интересно.
18: Где не ставили вот этих жестких оценок в начальных классах, чтобы не травмировать детей.
19: По сути, это были такие лаборатории, где тестировались новые методики. Это же то, что во всем мире двигает образование вперед.
18: А теперь этого нет. Все. Конец. Выжили только те проекты, которые максимально, просто до мельчайших деталей копируют стандартную государственную школу.
19: Те же программы, те же требования.
18: Та же идеология.
19: Просто с более свежим ремонтом, лучшим питанием. И где, ну, в классе сидит 15 человек, а не 35.
18: Именно так. И родители в тех оставшихся 6 школах, они платят не за инновационный подход и не за свободу мышления. Они платят исключительно за бытовой комфорт и, ну, за сниженную плотность детей на квадратный метр.
19: Просто элитная версия госсистемы.
18: Да. Премиум-тариф.
19: Слушай, если такие драконовские меры обрушились на школы, то что вообще происходит с дошкольным образованием? Там ведь тоже всегда был огромный запрос на частные инициативы, садиков же не хватает.
18: Там ситуация вообще дошла до полного абсурда. Частных детских садов, официально имеющих лицензию, на всю страну осталось ровно 2.
19: Но ведь потребность никуда не делась. Женщины работают, многим нужен гибкий график. Там группы кратковременного пребывания.
18: Тут мы просто сталкиваемся с потрясающим лицемерием. Потому что с высоких трибун постоянно звучат призывы улучшать демографию, рожать больше детей.
19: Угу.
18: А инфраструктура для этих детей, она просто стирается бульдозером.
19: Если, например, молодая мать хочет выйти на работу на полставки, а места в государственном саду рядом с домом нет или там, ну, дико переполненные группы?
18: Она оказывается в безвыходном положении. Либо нанимать няню, что стоит просто огромных денег, либо увольняться и сидеть дома.
19: Но рынок же пустоты не терпит. Если есть спрос, предложение всегда найдет лазейку.
18: Конечно. И дошкольный рынок просто ушел в глубокую тень.
19: В серую зону. А как это вообще выглядит легально?
18: Ну, открываются бесконечные детские центры, какие-то студии, клубы по интересам.
19: То есть они маскируют обычный присмотр за детьми под какую-то досуговую деятельность?
18: Да, именно так. Потому что если придет проверка и решит, что организация фактически реализует образовательную программу или оказывает услуги няни без лицензии, то все, это незаконная предпринимательская деятельность.
19: А учитывая их обороты?
18: Это прямая дорога к уголовной статье.
19: Получается, чтобы просто не сесть в тюрьму, владельцы таких, ну, клубов вынуждены заниматься постоянной юридической акробатикой.
18: Готовить еду на месте нельзя. Нужен промышленный пищеблок. Поэтому еду либо привозят откуда-то в пластиковых контейнерах, либо вообще родители дают с собойки.
19: Ну да.
18: Дети находятся там по 3-4 часа. Потом их нужно забирать.
19: Ну, слушай, какая принципиальная разница для самого ребенка? Главное ведь, что он чем-то занят, получает какие-то знания. Тут он сходил в студию лепки, там на английский, потом к репетитору по подготовке к школе.
18: А разница колоссальная. На самом деле. Раньше полноценный частный сад или школа, они брали на себя ответственность за ребенка на весь день. Они создавали единую, продуманную, безопасную среду.
19: Угу.
18: Ребенок находился в стабильном сообществе.
19: А теперь эта среда просто распалась на мелкие лоскуты.
18: Да. И родитель из полноправного партнера школы превратился в какого-то логиста и администратора. Вся тяжесть управления вот этим образовательным процессом полностью легла на семьи.
19: Мать должна состыковать расписание кружка, репетитора, спортивной секции.
18: Организовать питание между ними, перевести ребенка с места на место.
19: И для самого ребенка это же огромный стресс, постоянная дорога, смена коллективов каждые 2 часа, разные требования от разных педагогов, и никто не видит ребенка целиком.
18: Никто не несет ответственность за его психологическое состояние в комплексе. То есть прозрачность всего этого процесса падает просто до нуля.
19: Давай посмотрим на эту ситуацию с другой стороны. Государство зачистило всех конкурентов, государственная школа стала абсолютным монополистом на рынке. Она вообще от этого выиграла? Стала ли она лучше?
18: Произошло ровно обратное. Система, по сути, выстрелила сама себе в ногу. Когда в один момент закрылись десятки частных школ, куда пошли эти 3000 детей только в Минске?
19: Ну, понятно, куда. Они хлынули в районные государственные школы.
18: Причем хлынули в один момент. Классы, где и так сидело по 30 человек, внезапно уплотнились еще больше.
19: Учителям, у которых и без того бумажная волокита и колоссальная нагрузка, на голову свалились новые дети.
18: Часто посреди четверти, да?
19: Нужно экстренно встраивать новеньких, проверять их уровень, гасить какие-то конфликты в коллективе. А учителя за это получили хоть какую-то прибавку?
18: Нет, конечно, о чем ты? Более того, учителя пострадали глобально как профессионалы. Они потеряли переговорную силу.
19: Потому что у них остался только один работодатель в стране.
18: Верно. Раньше талантливый педагог, если на него, ну, откровенно давил самодур-директор, мог сказать: «Все, я ухожу в частную школу со своими методиками».
19: Угу.
18: Частные проекты реально конкурировали за кадры, предлагали лучшие условия. А теперь идти некуда.
19: Система может диктовать учителю абсолютно любые условия. Любую нагрузку, зная, что альтернативы у него просто нет.
18: Да. Но знаешь, больше всех в этой монополии, как всегда, теряют самые уязвимые. Это те дети, которые не вписываются в усредненный стандарт.
19: Да, потому что государственная школа – это конвейер. Он работает только для средних значений. Если ребенок выпадает из нормы, система его просто пережевывает.
18: Именно так.
19: Мы сейчас говорим про детей с особенностями развития.
18: Это может быть подросток, который пережил жестокий буллинг и нуждается в мягкой, какой-то терапевтической среде.
19: Или наоборот, одаренный ребенок, который обгоняет школьную программу года на два и которому просто до одури скучно слушать то, что он уже давно понял.
18: Государственный класс на 35 человек физически не способен дать таким детям индивидуальный подход. Это невозможно. Раньше частная школа с классами там по 10 человек была настоящим спасением для таких семей.
19: Угу.
18: Там ребенку давали время, внимание, адаптировали под него программу.
19: На нормальном рынке, если сервис тебя не устраивает, ты просто забираешь свои деньги и уходишь к конкуренту. И это заставляет организации признавать ошибки и меняться.
20: А теперь уйти некуда. Ты жестко привязан к школе по прописке. Если у тебя конфликт с администрацией, ну, жалобу проще спустить на тормозах.
19: А саму семью, которая, скажем, возмущается качеством образования, очень легко обвинить в завышенных требованиях.
20: Или вообще признать неблагополучное и пригрозить тем же СОПом.
19: И ведь, знаешь, принято как-то считать, что частное образование – это привилегия исключительно богатых. Часто слышишь, но закрыли элитные школы для мажоров, обычным-то людям от этого ни холодно, ни жарко.
20: О, это огромная иллюзия. На деле социальное неравенство сейчас только возросло. Средний класс, который раньше мог, ну, как-то напрячься, сэкономить на отпуске и оплатить частную школу для ребенка, теперь этой возможности лишен полностью, они жестко привязаны к вот этой бетонной коробке во дворе.
19: И возникает потрясающий парадокс. Вся эта реформа, она ведь подавалась под соусом борьбы с коммерциализацией образования. Борьбы с дельцами, которые, мол, наживаются на детях. А к чему это привело в реальности?
18: К тому, что из карманов родителей теперь вытягивают еще больше денег. Просто этот финансовый поток перенаправился из легальных касс частных школ прямиком в теневой рынок репетиторов.
19: Да, именно так. Единый понятный платеж за частную школу исчез. Но общие расходы семьи не упали ни на копейку.
18: Родители платят за математику, за английский, за программирование, за логопеда. В сумме выходит столько же, а иногда и больше.
19: Только за эти огромные деньги они получают абсолютно разрозненные услуги без всякой гарантии единого сбалансированного результата.
18: И знаешь, что в этой ситуации, наверное, самое страшное? Для многих активных, думающих семей именно исчезновение нормальной образовательной среды стало последней каплей.
19: Тем самым решающим фактором для эмиграции.
18: Абсолютно. То есть уезжают люди, которые могли бы строить экономику, открывать бизнесы, платить налоги внутри страны.
19: А они собирают чемоданы исключительно потому, что им негде нормально учить детей.
18: И они увозят с собой самое ценное – будущее поколение.
19: И каких граждан вырастет эта система? Если ребенок 7 лет видит, что от его личных усилий и от выбора его родителей вообще ничего не зависит, как вот этот опыт приобретенной тотальной беспомощности повлияет на отношение этих детей к правилам, законам и институтам, когда они вырастут?
18: История частных школ показывает, что главной целью стало не исправление нарушений, а создание полностью управляемой системы образования. Государство получило почти полный контроль над программами, педагогами и правом учреждений работать, а несколько сохранившихся школ превратились в дорогую и редкую услугу возле столицы. Обычным семьям достались переполненные классы, дополнительные расходы на репетиторов и почти полная зависимость от школы по месту жительства. В такой системе особенно трудно детям, которым нужны небольшие классы, спокойная обстановка или другой подход к обучению. Спасибо, что слушали подкаст «Между строк». До встречи.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
2: Врач-эндоскопист Дарья Гусева о том, чем сильна белорусская медицина.
21: Она может гордиться всем коллективом врачебным, сестринским, санитарским, всеми специалистами, которые мы есть, да, потому что мы как раз эти маленькие пазлы большого целого механизма, да, под названием здравоохранение. Оно у нас бесплатное, доступное, да, и ты уровень видишь, да, что современное оборудование, современный ремонт, да, да, современные, да, технологии, да, да, которые есть. И за последние вот 10 лет наша медицина шагнула очень высоко, да. Мы походим постоянно стажировки, конференцию, спектр проект развития наших технологий тоже увеличился. Мы имеем доступ к тому, чего у нас не было. Да? И как раз-таки вот это, говорится, белорусы мы добрые, да? Мы открытые. Вот этим мы как раз-таки можем гордиться. Не только, говорится, оборудование – это что? Это вот телефон, да, говорится, либо система, которая – это все. Но без специалистов, которые на нем работают, без высококвалифицированных, да, этого не будет. А как раз-таки мы видим, что с каждым годом тенденция к тому, что наши показатели улучшаются, помощь улучшается, да, доступность повсеместно. Человек может приехать с любой области, в любое учреждение, да, даже, говорит Александр Григорьевич, и ему будет оказана везде помощь, да. Вот это как раз-таки то, к чему мы стремимся, чего мы хотим добиться, чтобы я знала, что человек может приехать ко мне с другой области, либо он будет прочитать о нас отзывы, либо где-то посмотрит, о том, что он будет знать, что здесь ему окажут помощь, здесь ему помогут.
1: Важный сигнал.
0: Больше не повод для гордости. В этом году Беларусь посетили почти 160 тысяч иностранцев. Раньше были миллионы. Продление безвизового режима не спасло туристическую отрасль Беларуси. Об этом свидетельствуют неутешительные цифры госстатистики. Так, по информации Госпогранкомитета, с начала года страну посетило около 160 тысяч иностранных граждан. Тогда как в 2019-м количество иностранных туристов превышало отметку в 2 миллиона 210 тысяч человек. Снижение визного турпотока из стран дальнего зарубежья началось в 2020-м и достигло пика к концу 2022-го, рассказывает экономист Алиса Мельник.
3: Внутренний туризм в Беларуси вырос, так как с 2022 года белорусы сталкиваются с отказами выдачи виз и периодически закрывающимися на въезд в Европу границами. Иностранный турпоток на протяжении 4 лет стабильно снижается. Это обусловлено и жесткими логистическими ограничениями из-за закрытых границ с Евросоюзом, и недостатком инвестиций в инфраструктуру, ущемлением агроэкотуризма, который очень популярен у иностранцев, а также дефицитом квалифицированных кадров в гостиницах, отелях, на базах отдыха и так далее. Плюс ко всему, и это не секрет, Беларусь на данный момент не является безопасной страной для пребывания иностранных туристов.
0: Что такое для Беларуси 160 тысяч иностранных туристов? Это исключительно символический масштаб, который не способен компенсировать разрыв сотрудничества, в том числе экономического, с европейскими и западными странами, отмечает Мельник. В современном мире туризм действительно стратегический сектор. Развитая туристическая сфера – это не только многомиллиардные доходы в госказну, но и создание новых рабочих мест, инфраструктуры, привлечение инвестиций, в том числе в развитие других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют, а главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Мельник.
3: Россияне составляют примерно 90% от общего турпотока в Беларуси. Так, например, текущей весной наша страна вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Да, они везут в страну деньги, но только российские туристы не способны решить системные экономические и политические проблемы Беларуси. И, к слову, моментами еще и усугубляют их. А ограниченный туристический поток из других стран не может заменить полноценной интеграции, как и не способен повлиять на привлечение в нашу страну инвестиций или на отмену международных санкций.
0: В свою очередь, белорусы также из-за определенных политических причин перестали путешествовать в ЕС, страны Первого мира. И все чаще выбирают туристические маршруты в Россию, что сужает мировоззрение населения и лишает их полной и объективной картины происходящего в мире, констатирует экономист. К слову, граждане Беларуси в скором времени могут получить безвиз в одну из самых закрытых стран – Северную Корею. Как отметил глава МИД Максим Рыженков, об этом он договорился с зарубежной коллегой во время своего отпуска в КНДР. О других самых важных событиях дня расскажу в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов об экспортной выручке от продукции агропромышленного комплекса.
4: Такая динамика наладилась очень позитивная. Также мы продаем и сухие молочные продукты. Как правило, это уже, значит, вне стран СНГ. Это и африканские страны, и Индонезия. Вот мы вот недавно посещали эту страну. Значит, в целом Центральная Азия. То есть продукты идут очень, очень хорошо, востребованы. Поэтому нам для того, чтобы еще больше зарабатывать, а как мы уже говорили, в прошлом году у нас был рекордное поступление валютной выручки от продажи нашей продукции, то есть нам надо больше производить, соответственно, и больше продавать. Более 10 миллиардов долларов мы заработали в прошлом году от экспортной выручки наших продуктов, то есть сегодня темпы поступления валютной выручки от продаж у нас более 125%. То есть это говорит о том, что к 11 миллиардам и больше мы должны подойти по итогам этого года.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
5: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей, избежавшие кавалеры, сегодня в студии будет бойня. Погнали!
22: Погнали! И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, ну, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню, ты открываешь.
5: Ох, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого, ну, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных, для министров не меньше.
22: Да ладно тебе, перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Ну, красота же. Заказывай, не стесняйся.
5: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей. За осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Беларуси, ну, около 1865 рублей в месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
23: Ой, все началось.
5: Нет, ты послушай, это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
23: Ты че, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, ну, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
5: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, ну, это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато морепродуктов замахнулась. Это что, какой-то, я не знаю, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
23: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин, вместе которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой? Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
5: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
23: Но это же бред. Атмосфера и меню — это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
5: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня. Посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
23: А вот давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти 3 твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
5: Что? 200 рублей? За что?

0: по 300. И вишенка на торте – такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. И того, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
1: Да я тебя об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
2: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня – это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжение. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
3: Но это же бред. Абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
2: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
3: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
2: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить, не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
3: Подожди, подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жилларда, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского. Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
2: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
3: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей, он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
2: Спасал кошелек? Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
3: Ну, чтобы показать свою независимость, моя Лерна. Феминизм, равенство, все дела.
2: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной. Чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться. Чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило. Кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
3: То есть, ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красиво.

0: красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
1: Некоторые – да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
0: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
1: Окей. И?
0: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю. Так, 210 рублей. Вроде не 1600. Вполне подъемно. Но все равно. Если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
1: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
0: Вот. Именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
1: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча, выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение. Можно топор вешать.
0: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка. Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность, а для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
1: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
0: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
1: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
0: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
1: На сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что у Беларуси есть все, чтобы обеспечить нормальную жизнь людей.
4: Очень важное направление – это работа по поставкам пассажирской техники. У вас десятки работают нашей техники, в том числе пассажирской. Я имею в виду Минский автомобильный завод. Недавно построен новый завод для производства пассажирской техники. В этом направлении мы готовы с вами сотрудничать. Для людей очень важно еще одно направление. Это замена лифтов и производство новых лифтов для нового жилищного строительства. Особенно замена старых лифтов. Немало у вас домов, построенных в советский период. Там в основном лифты, которые производились в Могилеве. Мы немало производим этого добра. Если вас устраивает, посмотрите, познакомьтесь. Хотя вы знакомы, мы хоть немного, но поставляем там, к сожалению, единицы, по-моему. Если надо будет, посмотрите, мы готовы с вами в этом направлении работать. Архангельск, север. Не просто у вас там работать с сельским хозяйством, производить необходимое продовольствие. Если в какой-то степени мы вам будем полезны, пожалуйста. Самое лучшее, вкусное и качественное продовольствие, не потому что оно белорусское, это общепризнано, это в Беларуси.
2: Важный Сигнал.
5: Послание из Минска Киеву. Лукашенко поздравил украинцев с Днем Независимости.
6: Исторические судьбы белорусского и украинского народов тесно переплетены. Наши нации связывают вековые традиции, память про общие победы и тяжелые испытания.
5: Такими словами Александр Лукашенко поздравил украинцев с 35-й годовщиной независимости. Президент выразил уверенность, что, несмотря на геополитические потрясения, будущее поколение белорусов и украинцев сохранят извечные дружеские и родственные связи.
6: Я уверен, Минск и Киев восстановят взаимовыгодное сотрудничество на принципах доверия, уважения и равноправия. Гостеприимная Беларусь всегда открыта для каждого украинца, который приходит с добрыми намерениями.
5: Президент пожелал всем гражданам Украины здоровья и процветания, а их стране – мира и счастья. В России поздравлением Александра Лукашенко оказались недовольны. Напомню, что прошлый раз российские военкоры обрушили на Александра Лукашенко целую волну негатива из-за следующих слов.
7: Я иногда говорю россиянам, белорус – это русский со знаком качества, они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю, ну против истории не попрошу, что тут обижаться? Белорусы – это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо.
5: Вот какой тирадой после этих слов разразился российский военкор Котенок.
8: Выходит, что когда надо, батька хвастает, что белорусы – это русские со знаком качества, а при нужде поворачивается к России кормой, делая вид, что проблемы русских его абсолютно не касаются. Союзничество такое, специфическое, в духе двуликого Януса. А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам. Жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил, ретрансляторы снял и удары отменили.
5: Белорусы в комментариях к таким словам не могли промолчать. Писали и о санкциях за то, что в феврале 22 года российская армия атаковала север Украины, используя именно белорусскую территорию. И о том, что в начале СВО на ее нужды Минобороны Беларуси буквально опустошила все свои склады вооружений, чтобы помочь союзному государству воевать, а в ответ только пренебрежение и отношение как к младшему брату. Российский военкор Котенок не смог промолчать и тут, назвав белорусских комментаторов, цитата, «ручными мопсами батьки», а их замечания «колхозным визгом с запахом навоза». Конец цитаты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что у Беларуси есть все, чтобы обеспечить нормальную жизнь людей.
4: Очень важное направление – это работа по поставкам пассажирской техники. У вас десятки работают нашей техники, в том числе пассажирской. Я имею в виду Минский автомобильный завод. Недавно построен новый завод для производства пассажирской техники. В этом направлении мы готовы с вами сотрудничать. Для людей очень важно еще одно направление. Это замена лифтов и производство новых лифтов для нового жилищного строительства. Особенно замена старых лифтов. Немало у вас домов построенных в советский период. Там в основном лифты, которые производились в Могилеве. Мы немало производим этого добра. Если вас устраивает, посмотрите, познакомьтесь. Хотя вы знакомы, мы хоть немного, но поставляем там к сожалению, единиц, по-моему. Если надо будет, посмотрите, мы готовы с вами в этом направлении работать. Архангельск, север, не просто у вас там работать с сельским хозяйством, производить необходимое продовольствие. Если в какой-то степени мы вам будем полезны, пожалуйста, самое лучшее, вкусное и качественное продовольствие, не потому что оно белорусское, это общепризнано, это в Беларуси.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Какие времена, такие и партнеры. В Минске открылось посольство Мьянмы, а в Слуцке на местном сыродельном комбинате принимали представителей Талибана.
9: Мы символически открываем новую страницу в истории наших дипломатических отношений. За небольшой в историческом масштабе промежуток времени наши государства достигли многого.
5: Такими словами, церемонию открытия посольства Мьянмы в Белоруссии начал министр иностранных дел Максим Рыженков. По его словам, открытие дипломатического представительства знаменует переход отношений двух стран на новый уровень.
9: Как глава Министерства иностранных дел, заверяю вас в том, что работе мьянманской дипмиссии в Минске, направленной на укрепление связей с Беларусью, будет оказана вся необходимая поддержка.
5: Примечательно, что почти одновременно еще одних новых партнеров Беларуси принимали уже в Слуцке. На местный сыродельный комбинат приехала делегация из Афганистана, представители Талибана. Гостям устроили экскурсию по производству, а затем большую дегустацию. Сыры, молочная продукция, мясные изделия, сахар и хлеб, комментирует политолог Николай Третьяк.
10: Первоначально о визите с гордостью рассказала районная газета «Слуцкий край». Но после возмущенных комментариев белорусов публикации о гостях из Афганистана исчезли с сайта и из социальных сетей издания. И это тоже очень показательная история. Еще несколько лет назад Минск старался демонстрировать отношения с Евросоюзом, Штаты, крупными западными компаниями. «Талибан» официально считался террористической организацией, но в прошлом году Москва сняла запрет, а сегодня представители движения уже принимают как обычных партнеров и возят по белорусским предприятиям.
5: Эксперт отмечает, что сейчас отношения с Западом практически заморожены. Санкции закрыли многие привычные рынки и контакты. Поэтому власти вынуждены все активнее искать партнеров там, где раньше и не подумала бы. И чем сильнее Беларусь оказывается изолирована от привычных рынков и стран, тем экзотичнее становится список тех, с кем Минск теперь демонстративно строит новую страницу отношений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
11: В Славгородском районе выявили нарушения в вопросах трудоустройства несовершеннолетних. Так, в одной сельскохозяйственной организации района при начислении заработной платы участникам студенческого отряда проигнорировали требования законодательства о ее минимальном размере. Из этого молодые работники недополучили предусмотренную надбавку на общую сумму свыше 300 рублей. Прокурор вынес руководителю предприятия предписание, в котором потребовал произвести доплату 5 студотрядовцам. В другом случае был установлен факт невыплаты окончательного расчета при увольнении подростков, участников другого студотряда. Общая сумма составила более 1300 рублей. Прокурор вынес руководителю предприятия предписание с требованием незамедлительно погасить образовавшуюся задолженность. Исполнение актов надзора находится на контроле. 3 человека погибли при пожаре в деревне Гольчичи под Слуцком. Сообщение о возгорании в частном секторе поступило в МЧС поздно вечером. Когда приехала первая машина, жилой дом горел открытым пламенем. При ликвидации ЧП спасатели обнаружили тела 3 погибших. Это были 61-летняя хозяйка дома, ее 66-летняя сестра и их 63-летний знакомый, сообщили в Следственном комитете. По предварительной информации, погибшие вели асоциальный образ жизни и ранее неоднократно попадали в поле зрения правоохранителей. Рассматривается несколько версий возникновения пожара. Основная – неосторожное обращение с огнем при курении. Назначены экспертизы. Лжемастер взял задаток и оставил жительницу Барановичей без денег и ремонта. В оперативно-дежурную службу ГОВД обратилась 43-летняя местная жительница с заявлением о хищении денег. Она планировала сделать в доме ремонт и на одной из торговых интернет-площадок нашла объявление о предоставлении услуг по реконструкции жилых помещений. Женщина встретилась с мастером. После обсуждения всех деталей и заключения договора оставила незнакомцу задаток в размере 13 тысяч рублей. Получив деньги, мужчина так и не приступил к работе и перестал выходить на связь. Сотрудники милиции установили личность мошенника. Им оказался 40-летний житель Минской области. Возбуждено уголовное дело. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Заведующая кафедрой международной журналистики Белорусского государственного университета Татьяна Солодовникова о создании мультимедийного контента.
12: Вообще все модули очень хорошо продуманы, за что отдельная благодарность организаторам, поскольку все то, о чем мы говорим, очень нужно и важно. И поскольку название нашего модуля – это мультимедийный, создание мультимедийного контента, это то, что сегодня во главе угла вообще в журналистике. Соцсети, умение работать с соцсетями, умение делать залетающие видео. И вот в частности мы обсуждали вот вчера, закончили день на том, что такое вообще виральность, вирусность и как сделать свое видео вирусным. Ну, сегодня это очень важно. И вот в продолжение темы утро началось с того, что разбирали, как делать классное видео, аудио и как работать на радио. То есть для меня это тоже вот очень близко, поскольку связано с рабочей моей профессиональной деятельностью и много полезной информации.
2: Важный сигнал.
13: 150 килограммов смерти. На Гомельщину впервые залетели российские дроны-бандероль. Это уже не легкий беспилотник, а настоящая крылатая ракета.
14: Около 4 часов утра российская бандероль вошла в воздушное пространство Беларуси в районе Наровли. Позже ее фиксировали в Петряковском, Калинковичском и Ельском районах. Для перехвата цели в воздух поднимали белорусский истребитель Су-30.
13: Этот инцидент произошел еще 22 августа. Позже появилась информация, что российский дрон «Бандероль» упал в Петряковском районе Гомельской области, предположительно недалеко от деревни Лучицы. До падения этот беспилотник, который по характеристикам скорее похож на малую крылатую ракету, успел пролететь около 300 километров, примерно 120 из них уже над Белоруссией. Почему «Бандероль» нельзя назвать обычным дроном? И чем такие инциденты опасны для белорусов, объясняет военный аналитик Сергей Гончарук.
15: Да это не особо новый класс вооружения, надо сказать. Это все попытка создать дешевый аналог крылатой ракеты, на самом деле. Создатель его пытается целью масштабировать удары, потому что, судя по всему, их ракетное производство уперлось в некий потолок, то есть вышло на плато, что называется. То есть больше, чем вот то количество ракет, которые они производят сейчас, они физически, скорее всего, производить больше не могут. Ну, еще можно на там несколько процентов увеличить производство, месячное, годовое. Но они не смогут делать это в разы или на порядке, просто потому, что физически это довольно тяжело. Да, это нужно соответствующее оборудование, очень квалифицированный персонал там, и так далее. Если создать какой-то дешевый аналог, да, он будет неточный, да, он будет там кривой, косой, половина будет падать, как было с теми же УМПК, но у них там вообще не открывалось. Но, тем не менее, свою задачу они выполнили и выполняют.
13: То есть смысл производства дрона «Бандероль» как раз в массовости, но опасность в неточности. Этот беспилотник дешевле полноценной крылатой ракеты. Его можно производить большими партиями и использовать там, где дорогую ракету тратить невыгодно. Но для Беларуси именно это и становится отдельной проблемой, уверен военный аналитик Антон Сташевский.
16: Чем больше таких дешевых и менее точных аппаратов Россия будет запускать, тем выше вероятность, что часть из них будет уходить с маршрута, падать раньше времени или залетать в соседние страны. И Беларусь здесь находится буквально рядом с основными маршрутами ударов по Украине. Поэтому, если производство таких систем действительно будут масштабировать, то и подобных залетов на белорусскую территорию, скорее всего, станет больше. А вместе с ними и опасности, особенно для жителей приграничья.
13: Эксперты предупреждают, если Россия действительно делает ставку на массовое использование бандеролей, то случайные залеты на Гомельщину могут перестать быть исключением и станут новой реальностью не только приграничья. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов о темпе роста валовой сельхозпродукции.
17: Хочу сказать, что вот за текущий период этого года, за 7 месяцев, темп роста валовой продукции сельского хозяйства сложился на уровне 113% к уровню прошлого года. То есть это значительный рост. Это вся продукция растениеводства, животноводства, в частности, по продукции растениеводства, по текущей деятельности, по текущей ситуации. Мы уже на 132% зерна получили к уровню прошлого года, больше. Рапса 152%. Значит, молока произвели практически 5,5 миллионов тонн. За 7 месяцев это 102,9% к уровню прошлого года. Производство выращивания крупнорогатого скота, свиней и птицы составило более 1 миллиона тонн или 105,4% к уровню прошлого года. Также мы прибавляем в производстве яиц, значит, ну и другой нашей животноводческой продукции. То есть и в целом это, как я уже сказал, дает нам сегодня воловку 113% в совокупности к уровню прошлого года.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня говорим о том, с чем сталкивается практически каждый белорус, но о чем принято молчать. О том, как на самом деле работает наша медицина. Точнее, не работает. С 1 июля ждать КТ или МРТ больше 30 дней нельзя. Звучит хорошо, правда? Но мы разобрались, что за этой красивой цифрой стоит, и то, что мы нашли, вас неприятно удивит. Сломанные томографы, врачи, которые уезжают в Польшу, и ситуации, когда жизнь человека буквально стоила нескольких сотен рублей, которых у семьи не было. Оставайтесь с нами, это важно.
19: Ну, слушай, этот новый норматив 30 дней на плановое обследование выглядит просто как классическая попытка решить огромную инфраструктурную проблему одной бумажкой. С 1 июля 2026 года пациент должен получить доступ к тяжелой диагностике за месяц. На бумаге все выглядит так, будто проблема решена.
18: Ага, на бумаге.
19: Да. Но реальность системы здравоохранения в Беларуси работает по совершенно иным законам. И 30 дней – это фикция.
18: Триггером стал жесткий публичный разнос со стороны Александра Лукашенко.
19: О, да. Система отреагировала моментально.
18: Чиновники просто спасают свои кресла.
19: Да. Президенту показывают эту красивую бумагу с конкретным сроком, он успокаивается, министры сидят на местах дальше. И тут начинается самое интересное. Как именно они собираются контролировать выполнение этого приказа? Министерство здравоохранения с большой помпой запустило специальный телеграм-бот. Заявлено, значит, что если сроки ожидания нарушаются, пациент может написать жалобу прямо туда. Звучит, как знаешь, суперсовременный инструмент защиты прав, прямая линия с высшим руководством.
18: Подожди, но ведь телеграм-бот – это просто кусок кода. Он же не может материализовать томограф из воздуха.
19: Вот, отличный вопрос. Что происходит, когда человек туда пишет? На практике этот бот превращается в настоящую бюрократическую ловушку. Пациент, уставший ждать месяцами, отправляет жалобу на свою поликлинику. Сообщение уходит в Минздрав. А дальше срабатывает стандартный механизм. Жалоба просто спускается по инстанциям вниз.
18: Прямо в ту самую поликлинику?
19: Прямо в ту самую поликлинику, на которой человек и жаловался. Прямиком в кабинет к тому же самому главврачу.
18: Ничего себе. То есть жалоба делает такой круг почета и возвращается к тем же людям, которые изначально отказались выдать талон.
19: Именно так. И вот тогда система начинает реагировать только не решением проблемы, а скорее местью за попытку вообще выйти за ее рамки.
18: Человек снова приходит на прием, а отношение уже становится максимально холодным.
19: Угу. Любые просьбы встречаются ледяным молчанием. И знаешь, по какому-то странному стечению обстоятельств очереди к узким специалистам для этого конкретного пациента начинают только удлиняться.
18: То есть бот, который рекламировался как громоотвод, по факту работает как инструмент выявления недовольных.
19: Да, бот наказывает тех, кто посмел жаловаться.
18: Получается полный абсурд. Если чиновники отчитались, а телеграм-бот просто бьет по рукам пациентов, то кто тогда физически должен делать эти МРТ за 30 дней? Аппараты же сами себя не включают.
19: И вот тут мы подходим к главной болевой точке. Это физическое отсутствие людей. Можно написать сотню приказов с красивыми печатями, но если в кабинете некому нажать на кнопку, все останавливается.
18: И ведь что еще важнее, некому потом грамотно расшифровать этот снимок?
19: Да, 100%.
18: Если посмотреть банк вакансий службы занятости, цифры просто шокируют. Здравоохранение в Беларуси бьет исторические антирекорды. В системе более 150 тысяч незакрытых позиций по всей стране.
19: Это огромная цифра.
18: Рентгенологов, врачей лучевой диагностики, лаборантов, их просто нет физически.
19: И причина этого кадрового голода, ну, она предельно проста. Это экономика.
18: Врач-рентгенолог в региональной больнице получает где-то от 1400 до 1700 белорусских рублей.
19: Это в районе 400 евро, да?
18: Да, около 400-480 евро. В Минске потолок немного выше, где-то до 2800 рублей, но взамен человек получает круглосуточные дежурства, сумасшедшую радиационную и физическую нагрузку.
19: И необходимость расшифровывать сотни сложнейших снимков в режиме нон-стоп. Просто конвейер.
18: Неудивительно, что кадры массово уезжают. В стране идет колоссальный отток специалистов в Польшу, Литву, Германию или просто в коммерческий сектор России, где условия совершенно другие.
19: Государство, конечно, видит этот отток и пытается людей удержать, но методы используются очень специфически. В медицинской среде это прямо называют крепостным правом. Речь о жесткой системе обязательного распределения и целевых направлениях.
18: Помимо отсутствия людей, есть гигантская техническая яма. Томограф – это же не просто большой фотоаппарат.
19: Да, это сложнейший инженерный комплекс. И тут важно понимать, чье именно оборудование стоит в белорусских больницах. Своего железа такого уровня в Белоруссии не делают.
18: 85% рынка тяжелой диагностики – это западные и японские гиганты. Немецкий Siemens, Philips, американская GE, японский Canon. И вся эта техника требует постоянного лицензионного обслуживания. Там же детали изнашиваются сумасшедшими темпами.
19: Вот если взять компьютерную томографию, КТ, главная расходная деталь там – рентгеновская трубка. И она буквально выгорает.
18: Понятно. А что с МРТ? Там же другой принцип работы. Там просто огромный магнит стоит. Что может сломаться в магните?
19: В МРТ критически важен жидкий гелий. Он нужен для охлаждения магнита до сверхнизких температур. И этот гелий постоянно понемногу испаряется.
18: То есть его нужно постоянно доливать?
19: Да. А если уровень падает ниже критической отметки, происходит аварийный сброс, так называемый квенч. Гелий просто вырывается наружу, магнит теряет сверхпроводимость.
18: И сколько стоит починить это после квенча?
19: Чтобы снова запустить аппарат, требуется десятки тысяч долларов. Ремонт, новая заправка гелием – это колоссальные суммы.
18: Но раньше же эти проблемы как-то решали. Приезжали официальные инженеры, меняли детали, заправляли этот гелий.
19: Раньше – да. Но после 22-го года система на полной скорости врезалась в санкционную стену. Официальные сервисы ушли. Легальные поставки запчастей заблокированы. Та же рентгеновская трубка больше не приезжает по гарантии за неделю.
18: И как тогда их чинят сейчас?
19: Через сложные серые схемы. Детали заказывают через фирмы-прокладки в Турции, Эмиратах, в Китае. Логистика растягивается от 3 до 6 месяцев.
18: Полгода аппарат просто стоит мертвым грузом?
19: Да, а обслуживают их серые инженеры, у которых нет доступа к лицензионному софту. Они ковыряются там на свой страх и риск.
18: Жесть.
19: Итог закономерен. В пиковые моменты до 30% томографов в регионах стоят сломанными, месяцами накапливая этот гигантский снежный ком очередей.
18: Слушай, стоп. Если треть аппаратов тупо не работает, а на остальных некому нажимать на кнопки, как вообще пациент может получить диагноз? Как эта реальность бьется с приказом Минздрава про обязательные 30 дней?
19: А вот здесь вскрывается главный секрет белорусской медицинской статистики. Это изобретение можно назвать двойной петлей очередей.
18: Звучит как какой-то бюрократический фокус.
19: Это он и есть. Те самые 30 дней, о которых так радостно отчитываются чиновники, начинают отчитываться вовсе не с того момента, как у человека заболела спина или голова.
18: А, я понял эту механику. Она поражает своей циничностью. Давай проследим путь пациента. Вот человек чувствует дикую боль. Он приходит в поликлинику к терапевту.
19: Угу.
18: Но терапевт не имеет права просто так выписать направление на МРТ. Он обязан направить пациента к профильному узкому специалисту, неврологу там или онкологу.
19: Именно. И вот тут человек попадает в первую, абсолютно невидимую для официальных отчетов очередь. Запись к неврологу в районной поликлинике может занимать от 1 до 6 месяцев.
18: То есть человек мучается от боли, ждет приема полгода, наконец заходит в кабинет, получает это заветное направление на МРТ.
19: И только с этой секунды, с момента печати на бланке направления, стартует та самая парадная 30-дневная очередь.
18: То есть реальный путь от появления симптомов до получения снимка занимает не месяц, а от 2 до 8 месяцев.
19: Да. И за этими сухими цифрами скрываются страшные человеческие судьбы. Месяцы ожидания – это же ежедневная борьба за жизнь. Это напрямую подводит нас к экономике государственных поликлиник. Почему они ведут себя так цинично? Если пойти по следу денег, логика становится очень ясной. Себестоимость самого МРТ-исследования для больницы, она копеечная. Это электричество, износ аппарата и часть ставки врача. Но когда пациент от отчаяния приносит в кассу 250 рублей за платный талон...
18: Эти деньги идут во внебюджетный фонд учреждения.
19: Да. Возникает страшная экономическая ловушка. Государственной поликлинике финансово выгодно создавать искусственный дефицит бесплатных талонов.
18: То есть система буквально зарабатывает на собственной неэффективности. Чем длиннее бесплатная очередь, тем больше людей сломаются и понесут деньги в кассу.
19: Верно. И тут нужно вспомнить еще один фактор – зачистку частных клиник. Пациент ведь мог бы пойти в коммерческий центр, чтобы не зависеть от этих государственных квот.
18: Раньше в Беларуси так и было. Частники брали на себя огромную долю пациентов.
19: Да, разгружая государственную систему. Но потом начался целенаправленный разгром. Крупнейшие сети Лоде, Норден, клиника Мерси попали под каток проверок. Лицензии приостанавливались, отделения закрывались.
18: Официально там находили какие-то смешные нарушения санитарных норм.
19: Ну да, или правил хранения препаратов. Но реальная политическая цель понятна всем. Показательная зачистка неподконтрольного бизнеса.
18: Если сравнить эту ситуацию с соседями, контраст просто пугает. В Польше или Литве госучреждения тоже страдают от очередей. Но там есть развитый частный сектор, который работает как клапан сброса давления.
19: Да даже в России, где тоже кадровый голод, любой человек может просто зайти с улицы в частный центр и сделать МРТ. Без всякого направления.
18: А в Беларуси этот клапан сорвали. Заварили наглухо. Весь этот поток людей хлынул обратно в государственные поликлиники, которые и до этого задыхались. Неужели чиновники не понимают последствий?
19: Кажется, им важнее контроль.
18: Но ведь месяцы ожидания – это не просто раздражение в очереди. Это тяжелейшие инвалидности. Это болезни, лечение которых потом обойдется государству в 100 раз дороже.
19: Это абсолютно антинаучный подход к медицине. Есть строгие международные протоколы. В неврологии есть железобетонное правило – время-мозг. При инсульте каждую минуту отмирает почти 2 миллиона нейронов.
18: Каждую минуту?
19: А система предлагает подождать талона 30 дней.
18: В онкологии это вообще звучит как смертный приговор. 30 дней ожидания – это разница между второй стадией и третьей. Между шансом на жизнь и паллиативной помощью, когда можно только обезболивать. Даже с болями в спине месяц ожидания – это переход от обычного воспаления к сложнейшей нейрохирургии на позвоночнике.
19: А кроме времени, есть еще фактор географической дискриминации. Шансы выжить напрямую зависят от того, где ты прописан.
18: В Минске выжить шансов объективно больше. Там концентрация оборудования выше. А в регионах все выглядит катастрофически.
19: Да, в той же Витебской или Гомельской области один чудом работающий томограф обслуживает 3-4 района. Это десятки тысяч человек на один аппарат.
18: И как семье из деревни доехать на это платное ночное МРТ? Им надо посреди ночи проехать 150 километров туда и 150 обратно.
19: Автобусы ночью не ходят, машины у многих нет. Для пенсионеров такая логистика – это просто стена.
18: География стала фактором выживания. Слушай, если собрать все это воедино, нехватка врачей, поломанные аппараты, отсутствие запчастей и закрытые частные клиники, и этот кошмар в регионах, как система вообще планирует выполнить приказ про эти 30 дней? Томографии же из воздуха не появится.
19: Прогноз пугающий, но он абсолютно логичен для бюрократии. Система начнет адаптироваться единственным способом. Врачи на местах под угрозой штрафов и жалоб в Telegram-бот просто перестанут выдавать направления на КТ и МРТ.
18: То есть они будут искусственно блокировать вход в эту очередь?
19: Именно. Найдутся любые поводы для отказа на самом первом этапе приема. Пациентам будут говорить: «Ну, у вас нет клинических показаний», или «Давайте попьем таблеточки, посмотрим на динамику».
18: «Помажьте спину мазью, само пройдет». Логика безупречна. Нет направления – нет человека в очереди.
19: Да, и на бумаге все будет сиять 100% выполнением норматива. Те немногие счастливчики, кто пробьет эту стену, действительно пройдут МРТ за 30 дней.
18: Просто самих людей в отчетах станет в 5 раз меньше. И итогом этой бумажной манипуляции станет колоссальный всплеск скрытой смертности.
19: Люди будут умирать от запущенного рака, от разрывов аневризм. Но по документам эти смерти никак не будут связаны с очередями на томограф.
18: Человек умирает от обширного инсульта. И в карточке пишут: сердечно-сосудистые заболевания. А то, что ему 3 месяца не давали направления на обследование, нигде не зафиксируют. Связь стирается.
19: Без реальных изменений система в тупике. Без снятия санкций на оборудование, без возврата частного сектора, без повышения зарплат врачам эти приказы лишь усугубляют кризис. Они заставляют систему врать и прятать больных ради красивых цифр.
18: И остается очень тяжелый вопрос. Если идеальная отчетность требует таких жертв, если за каждой цифрой разрушенной жизни, кто в итоге несет ответственность за тех, кто остался за кадром этого отчета?
19: Боюсь, что ответа у системы нет.
18: Вот такая она, белорусская бесплатная медицина в 2026 году. Не та, что в приказах и пресс-релизах, а настоящая, живая, с очередями на полгода, сломанными томографами и историями людей, которым просто не повезло родиться ни в Минске и ни с деньгами в кармане. Мы не говорим, что все безнадежно, но честный разговор о проблеме – это первый шаг к ее решению. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
20: Новости союзного государства.
21: Бензинапокалипсис – новая неделя. Владимир Путин назвал топливный кризис временным неудобством и сообщил о создании спецкомиссии. Президент признал проблемы с топливом, но заявил, что не считает дефицит бензина масштабной проблемой. По словам Владимира Путина, ситуацией занимается Кабинет министров во главе с премьером Михаилом Мишустином.
22: Да, не все еще вопросы решены, но они решаются. Представитель правительства держит эти вопросы на контроле. Комиссия специально создана. Да, конечно, неудобства определенные для людей есть, но правительство, конечно, должно держать это под контролем.
21: Ранее вице-премьер Александр Новак подтвердил, что власти фиксируют второй этап напряженности на топливном рынке страны. По данным на 23 августа, 63 региона из 85 были вынуждены ввести ограничения на продажу бензина, а в 19 субъектах федерации наблюдались локальные перебои или рост цен. Люди ежедневно публикуют в соцсетях поиск топлива. Даже в Подмосковье бензином заправиться крайне сложно. Жители говорят, заправки превратились в фастфуды, где можно поесть, но не купить бензин.
23: У нас заправки превратились в фастфуды. Бензина нет, предлагают эти бутерброды, свежую еду. Там по нулям.
24: Посмотрите, мои дорогие, наглядный пример. Бензин у нас на районе. Мужики стоят, а здесь уже бензин закончился. И когда он будет, непонятно. Непонятно.
25: Так, вот дальше, мои дорогие, «Газпром». Смотрите, тоже по нулям. Просто охренеть. Охренеть.
21: Там же, где заправиться еще можно, огромные очереди и космические цены. Вот, например, водитель снимает очередь на заправке сети ОРТК в подмосковном Одинцово и обращает внимание на цены.
26: Сейчас до заправки подъезжаем. 95-й, 117, 100-й, 160, 95-го обычного нет, дизель 97 и очередь.
21: Топливный кризис в России обострился после новой серии ударов по нефтеперерабатывающим заводам. В первой половине августа атакам подверглись как минимум 9 предприятий отрасли с совокупной мощностью переработки 145 миллионов тонн в год. При этом не менее 4 заводов полностью остановились. Сейчас объемы переработки только на треть обеспечивают сезонную норму, говорит экономист Игорь Липсец и предупреждает о последствиях.
27: Во-первых, будет расти цена бензина. Но смотрите, они же сейчас вот привезли бензин из Индии в Мурманск. Посчитали, прослезились, чтобы хоть как-то купить транспортировку, надо продавать его дороже 150 рублей за литр. Значит, тот, кто сможет заправлять машину по 150 рублей, значит, представляете, да? 60 литров по 150, ну, хорошая же цифра нарастает. 9 тысяч рублей за одну заправку бака. Много ли людей смогут такие цифры выдержать? Сомневаюсь. Поэтому, значит, кто богатый, тот будет ездить. А бедняки с машин слезут, поставят, и машины будут ржаветь во дворе, потому что заправить их будет невозможно. Ну, вот это как бы логика. Понятно, что все, что происходит, отражает выбытие мощностей НПЗ. Это выбытие находится не в руках правительства, это находится в руках военно-вооруженных сил Украины, которые убивают. Это все будет дальше и дальше. Восстанавливаться будет все хуже и хуже.
21: Если удары продолжатся, то бензиновый кризис в России останется надолго, считает эксперт. Отмечу, что в некоторых регионах России заправки вовсе закрылись. Людей выручает топливо, которое они успели залить впрок в канистры.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. В Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
0: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. «Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения?» Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация или же индивидуальный перерасчет или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать смогут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Важный сигнал.
11: Выбор без выбора. Всех белорусок проверят на риски бесплодия. Мужчин пока не трогают.
4: Благими намерениями выслана дорога в ад.
11: В Беларуси женщины в возрасте от 18 до 39 лет в обязательном порядке будут проходить проверку на риски развития бесплодия. Кроме этого, в рамках диспансеризации медики будут оценивать запас яйцеклеток, чтобы увидеть способность к деторождению каждой конкретной белоруски. Демографическая безопасность – главное условие развития государства, отмечает замдиректора по научной работе РНПЦ «Мать и дитя» Иван Курлович.
6: Задачи демографической политики остаются неизменными. Это стабилизировать численность населения, создать условия для последующего роста. Демографические проблемы есть и у нас. Это снижение репродуктивных установок населения, уменьшение численности женщин фертильного возраста, позднее вступление в брак, увеличение возраста женщин при рождении первого ребенка, так называемое отложенное материнство. Все это отразилось на показателе рождаемости, он снижается. Как известно, этот год объявлен годом женщин. Именно сейчас Минздрав ввел беспрецедентный по охвату план профилактических мероприятий.
11: По словам Курловича, диспансеризация планирует охватить не менее 90% женщин репродуктивного возраста. Обследование будет бесплатным, как уже отметили выше, обязательным. Такой подарок от Минздрава вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях. Белорусские задаются вопросами, почему им не оставили право выбора и почему скрининг не предусмотрен для мужчин, от которых также зависит зачатие ребенка.
7: У белорусских чиновников просто какая-то непреодолимая тяга причинять добро и наносить пользу людям. Прикрываясь заботой о женщинах в год белорусской женщины, они решили вычислить и составить списки тех, кто может рожать, но почему-то не рожает. Не удивлюсь, если, как и с теми, кого государство признало тунеядцем, потом к таким женщинам будет приходить милиция и проводить профилактические беседы, принуждая к рождению детей. А потом еще и штрафы введут, мол, мы вас бесплатно обследовали, вы не бесплодная,
5: Так что рожайте и уплатите налог на бездетность.
8: Чтобы было желание рожать больше одного ребенка, надо научить весь медицинский персонал в роддомах обращаться с беременными девушками и искоренить акушерскую агрессию. Ну и плюс к этому соблюдать правила ведения и течения родов. И если есть показания кесарева, делать его, не дожидаясь каких-то волшебных цифр на часах. Или еще лучше, следующего дня. Я на всю жизнь запомню лица врачей, их отношения и слова, пока рожала. А рожала я 22 часа. И в итоге все равно кесарев.
9: Проверять здоровье женское – это прекрасно, но не поможет повысить рождаемость. Ну, проверили, выявили проблему. И что? ЭКО будет бесплатным? И лечение тоже? Все это просто сводится к тому, что запас яйцеклеток женщины приравняют к государственному имуществу.
11: Отмечу, показатели бесплодия у мужчин и женщин делят проблему практически поровну. По данным ВОЗ, женский фактор невозможности зачать ребенка встречается в 45% случаев, мужской – в 40%. В остальных же ситуациях трудности связаны с организмами обоих партнеров или же остаются неясными. Не исключено, что скоро в Беларуси скрининг обяжут проходить и мужчин. Пока же молодые белорусы не скрывают, что от рождения детей их останавливает вовсе не здоровье, а отсутствие уверенности в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
11: Педагоги как рабы. 54-летнюю учительницу из Бреста заставили самостоятельно красить к 1 сентября 2 кабинета в школе. Молодой педагог Екатерина приступила к работе в одной из школ Минска 3 года назад. Прошлым летом девушка своими руками из личных средств сделала ремонт в своем учебном классе. Выбирала и закупала краску, грунтовала, красила, делала стильно и уютно для детей. Учитель рассказала, что перед началом нового учебного года захотела освежить стены. Но когда зашла в кабинет, цитирую, «просто ушел пол из-под ног».
10: У меня просто... перекрасили кабинет.
11: Девушка загрузила видео «Было-стало» в личные соцсети и отметила, цитирую, «весь мой труд испоганили. Все замазали, абы как краской, как в больничных туалетах. Я даже не знала, что там происходило. Меня никто не уведомил и не спросил, к сожалению». Педагог также отметил, что в их школе нет стандарта, как должны выглядеть учебные классы. То есть ранее сделанный ей ремонт ничего не нарушал. Параллельно в сети завирусилось видео от 54-летнего педагога из Бреста.
12: Во время отпуска руководство школы потребовало покрасить сразу 2 кабинета. Ответила, моя работа детей учить, отпуск заканчивается 25 августа, ну там, собственно, и выйдут. Предложила нанять для ремонта рабочих, а ответ от директора был еще короче. Мы проще найдем другого учителя.
11: Всего за 2 дня это видео набрало свыше 20 тысяч просмотров и более 2500 комментариев. Педагоги из разных регионов Беларуси делились своими историями, отмечая, что это устоявшаяся практика, когда решение хозяйственных проблем школы распределяют между коллективом под видом традиции и общего дела. Красим стены, моем окна, выносим строительный мусор и даже чиним парты и стулья, рассказывает Светлана из Гомеля.
14: А денежки эти в карман администрации спишутся. Якобы бригаду нанимали и тонну краски закупали. А еще мы сами покупаем бумагу для школьного принтера, заправляем краску, ремонтируем старые школьные компы. Нам на них работать надо. Покупаем шторы. Да много чего. Задрало уже все. Хочется плюнуть и уйти. Некуда. У нас же в школах по всей Беларуси так.
11: Уволим, найдем нового. Зато букет и шоколадку в праздник учителям рьяно обсуждают. И руководство, и на уровне Министерства образования. Делится мнением педагог начальных классов Ирина из Гродно.
15: «Добрая практика, в кавычках, из социалистического строя.
3: Начальство почему-то всегда пытается подчеркнуть именно бесплатный труд, а то, что за ним стояло, это они старательно игнорируют. А все уже, на дворе капитализм. За услуги и труд надо платить. Интересно, с какой формулировкой директор собирался уволить этого учителя? Отказалась работать бесплатно? У нас еще каждый год традиция. По весне со всех школ города учителя собираются и едут убирать территорию детского летнего лагеря. Явка строго обязательна, под приказ комитета. Чем это обосновано, даже ума не приложу.
11: Кто занимается ремонтом учебных классов в школах вашего города? И выделяют ли средства из госбюджета на эти цели? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал.

0: возрастают. Мы знаем свою роль, которую надо сыграть нам в этом мире. И это во многом будет зависеть, успешность этой роли будет зависеть от того, каковы будут отношения у нас с Российской Федерацией. Пока все идет нормально, нам удается здесь и предупреждать, и сдерживать потенциальных наших противников, скажем так, не врагов, пока противников. Они понимают, что мы не спим здесь, а если и спим, то видим то, что мы должны видеть.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Профессия военного времени. Минобороны проводит учение «Военкор-2026». Зачем мирной стране военные корреспонденты? Постоянный режим или вечное учение? В Беларуси на этот год Минобороны запланировало около 950 военных учений, включая совместные маневры и отдельные этапы в сотрудничестве с Россией, тренировок сил ядерного обеспечения. Сейчас стартовало очередное мероприятие из плана «Военкор-2026». 24 представителя государственных СМИ на вертолете доставят в одно из соединений сил специальных операций для отработки практических навыков, рассказывает участник тактика специального учения, журналист из Столина Владимир Домощук.
3: «Военкор-2026», кто не в курсе, это такое мероприятие Министерство обороны организовывает. Собирают журналистов со всей страны и отправляют на специальное учение. Навыками, которые получим, конечно же, не хотелось бы потом в жизни воспользоваться. Но уметь в сегодняшнее время нужно многое. Показать, конечно, все не смогу, чем будем заниматься, но кое-что будет разрешено.
2: На протяжении 5-7 дней корреспондентов госсми ожидает интенсивная программа, акцент которой сделан на отработке навыков работы в зоне вооруженного конфликта. Журналисты будут жить в палаточном лагере по армейскому распорядку дня. Среди основных предметов – огневая подготовка, рукопашный бой и самооборона, основы военной топографии и связи, медицинская и инженерная подготовка. Участников обучат оказывать первую медицинскую помощь, эвакуировать раненых, а также основным приемам и правилам выживания, в частности, добывать и готовить пищу в экстремальных условиях. Как отметил начальник Главного управления идеологической работы Министерства обороны Леонид Косинский, цитирую, «Военкор проводится по задаче нашего главнокомандующего, нашего президента, для того, чтобы закрепить в вас психологическую готовность к выполнению задач, если это потребуется для страны». Военный аналитик Илона Потапчик не исключает, что белорусских журналистов, прошедших такую подготовку, в последующем могут направить в зоны боевых действий российско-украинского конфликта, освещать события фронта. Тем более, что в Беларуси сейчас активно вербуют местное население в ряды российской армии.
4: В Беларуси запустили первый официальный вербовочный ресурс в национальной доменной зоне под названием «Защитник». Он ориентирован на рекрутинг граждан страны для участия в войне России против Украины. Украинская служба внешней разведки подтвердила, что запуск этой платформы полностью контролируется белорусскими спецслужбами, в частности, оперативно-аналитическим центром спецслужбы, который отвечает за защиту гостайн. За проектом стоит российское кадровое агентство «Братский синдикат», которое обещает белорусам единовременную выплату в 28 тысяч долларов и ежемесячное пособие в размере более 3000 долларов.
2: Российские вербовщики также обещают надбавки за расстрел позиций и местного населения, уничтожение украинской военной техники, а также бонусы за суточные в наступлении и километры продвижения, отмечает аналитик Потапчик. По имеющимся данным, по состоянию на этот год в состав российской армии было завербовано около 3000 белорусов. Известно как минимум о 450 погибших, резюмирует эксперт. Напомню, Уголовный кодекс Беларуси предусматривает до 10 лет тюрьмы за наемничество и участие своих граждан в вооруженных конфликтах на территории других стран. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666.

0: 96 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
1: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов об экспортной выручке от продукции агропромышленного комплекса.
2: Такая динамика наладилась очень позитивная. Также мы продаем и сухие молочные продукты. Как правило, это уже, значит, вне стран СНГ. Это и африканские страны, и Индонезия. Вот мы вот недавно посещали эту страну. Значит, в целом Центральная Азия. То есть продукты идут очень, очень хорошо, востребованы. Поэтому нам для того, чтобы еще больше зарабатывать, а как мы уже говорили, в прошлом году у нас был рекордное поступление валютной выручки от продажи нашей продукции, то есть нам надо больше производить, соответственно, и больше продавать. Более 10 миллиардов долларов мы заработали в прошлом году от экспортной выручки наших продуктов, то есть сегодня темпы поступления валютной выручки от продаж у нас более 125%. То есть это говорит о том, что к 11 миллиардам и больше мы должны подойти по итогам этого года.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: Когда мобилизация? Разведки сразу нескольких стран зафиксировали подготовку новой волны мобилизации в регионах России. Сразу в нескольких регионах России начались учения по подготовке к новой мобилизации. Эти данные сперва опубликовала западная пресса, ссылаясь на данные разведок стран ЕС. Военный аналитик Ян Матвеев подтвердил эту информацию.
4: В июле высокопоставленные военные Санкт-Петербурга специально прилетали в Калининградскую область, где отрабатывали действия на случай массового призыва местных жителей. Причем речь не о каких-то бумажных списках. Проверяли, куда размещать мобилизованных, чем их кормить, как снабжать и вооружать. Калининград был лишь одним примером. Аналогичные проверки прошли и в других регионах России.
3: Влиятельная американская газета Wall Street Journal в своей свежей статье пишет, что летом Минобороны России столкнулась со сложностями в наборе достаточного количества контрактников. Новое поступление уже не способно перекрыть потери на фронте. ВСУ стали массово применять свои беспилотники, а это увеличило потери, особенно среди вновь прибывших и необученных бойцов, рассказывают сами военные в разговорах с родственниками.
5: Понятно, почему мобилизация вообще бессрочная. Нас списали еще в тот день, когда мобилизовали. Средняя продолжительность жизни российского солдата на фронте, как почитали американские военные аналитики, 1 месяц. Я скажу больше, боец живет в среднем до первого штурма. Мой батальон из 400 мобилизованных, а затем приданных нам многих контрактников, понес чудовищные потери. В строю остались немногие, в основном офицеры, которые не штурмуют. Первый батальон нашего полка, который пополняли и за счет моего батальона, сменил полностью личный состав уже, наверное, как рассказывали старожилы из числа старичков, 10 раз. Все полегли.
3: Вторую волну мобилизации прогнозируют сразу после думских выборов. Мол, СВО идет 5-й год, а цель – полный захват Донбасса – до сих пор так и не выполнена. До мобилизации в регионах будут без перерывов проходить вербовки и облавы, прогнозирует юрист Артем Клыга.
6: Когда у вас вербовки, все довольно просто. Можно хоть студентов в университетах на них давить, хоть на срочников в войсковых частях давить, да на кого угодно, на тех же запасников, да и даже на женщин, которых тоже сейчас вызывают военкоматы. Поэтому вот, наверное, наше основное опасение, уж если про осень говорить, мы все время аккуратно следим за той информацией и за тем, что нам поступает, все верифицируем. Но вот если говорить про опасения, то вот именно что вербовки на контракт могут стать интенсивнее.
3: Официально власти возможность проведения второй волны мобилизации отрицают. Однако от этого уровень тревожности в обществе только нарастает. Россияне снова ищут варианты быстро уехать из страны. А на границе с Грузией в августе пограничная служба зафиксировала рекордное количество пересечений – по 20 тысяч человек в сутки. Можно было бы подумать, что это пик отпускного сезона, но риэлторы в Грузии и Армении отмечают рост спроса на долгосрочную аренду жилья.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Больше не повод для гордости. В этом году Беларусь посетили почти 160 тысяч иностранцев. Раньше были миллионы. Продление безвизового режима не спасло туристическую отрасль Беларуси. Об этом свидетельствуют неутешительные цифры госстатистики. Так, по информации Госпогранкомитета, с начала года страну посетило около 160 тысяч иностранных граждан. Тогда как в 2019-м количество иностранных туристов превышало отметку в 2 миллиона 210 тысяч человек. Снижение визного турпотока из стран дальнего зарубежья началось в 2020-м и достигло пика к концу 2022-го, рассказывает экономист Алиса Мельник.
8: Внутренний туризм в Беларуси вырос, так как с 2022 года беларусы сталкиваются с отказами выдачи виз и периодически закрывающимися на въезд в Европу границами. Иностранный турпоток на протяжении 4 лет стабильно снижается. Это обусловлено и жесткими логистическими ограничениями из-за закрытых границ с Евросоюзом, и недостатком инвестиций в инфраструктуру, ущемлением агроэкотуризма, который очень популярен у иностранцев, а также дефицитом квалифицированных кадров в гостиницах, отелях, на базах отдыха и так далее. Плюс ко всему, и это не секрет, Беларусь на данный момент не является безопасной страной для пребывания иностранных туристов.
7: Что такое для Беларуси 160 тысяч иностранных туристов? Это исключительно символический масштаб, который не способен компенсировать разрыв сотрудничества, в том числе экономического, с европейскими и западными странами, отмечает Мельник. В современном мире туризм действительно стратегический сектор. Развитая туристическая сфера – это не только многомиллиардные доходы в госказну, но и создание новых рабочих мест, инфраструктуры, привлечение инвестиций, в том числе в развитие других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют, а главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Мельник.
8: Россияне составляют примерно 90% от общего турпотока в Беларуси. Так, например, текущей весной наша страна вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Да, они везут в страну деньги, но только российские туристы не способны решить системные экономические и политические проблемы Беларуси. И, к слову, моментами еще и усугубляют их. А ограниченный туристический поток из других стран не может заменить полноценной интеграции, как и не способен повлиять на привлечение в нашу страну инвестиций или на отмену международных санкций.
7: В свою очередь, беларусы также из-за определенных политических причин перестали путешествовать в ЕС, страны Первого мира, и все чаще выбирают туристические маршруты в Россию, что сужает мировоззрение населения и лишает их полной и объективной картины происходящего в мире, констатирует экономист. К слову, граждане Беларуси в скором времени могут получить безвиз в одну из самых закрытых стран – Северную Корею. Как отметил глава МИД Максим Рыженков, об этом он договорился с зарубежной коллегой во время своего отпуска в КНДР. О других самых важных событиях дня расскажу в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
9: Прямой билет на фронт. Студент из Перми откликнулся на вакансию охранника, а оказался в окопе на Украине. В интернете набирает обороты новая схема скрытого рекрутинга на военную службу. Под видом мирной работы сторожем на логистических складах Wildberries и Озон мужчин завлекают подписать контракт с Минобороны. Всего за пару дней на платформе Авито появилось около 2000 одинаковых объявлений. Все они завлекают соискателей такими словами.
10: Охрана складов ВБ и Озон в составе мобильной оперативной группы. Успевайте оформить контракт на выгодную должность с единовременной выплатой до старта мобилизационных процессов.
9: На эту уловку купился студент из Перми Алексей. Думал, что сможет подрабатывать в свободное от учебы время. В итоге оказался с подписанным контрактом на СВО в учебке. Парень говорит, что кандидатам рекрутеры озвучивали легенду, мол, Wildberries сделал заявку в Минобороны на создание специальных огневых групп, чтобы их не бомбили. При этом соискатели уверяли, что на передовую их никто не отправит и что они будут охранять склады по месту жительства. По факту обманули и подсунули типовой контракт с Минобороны, жалуется студент. В последнее время рекрутеры делают ставку на молодых людей, которых легче обмануть, чем более опытных мужчин, говорит юрист Олег Соколов.
11: Мы видим, что делается ставка на молодых мужчин все больше и больше. Опять же, там, та же вербовка вот в войска БПЛА, которая происходила в университетах, это не просто так. Мы вот недавно вообще 17-летнего парня отбили от контракта. Слава богу, никуда он не пошел, но мы видим, что ставка делается, чтобы их запугать, на них надавить, чтобы они быстрее что-то подписали. И там иногда даже родственникам не рассказали. То же самое со срочниками. А на мужчин, понятно, которые там старше 35-45, сложнее давить. Поэтому вот мы сейчас видим, что очень сильно молодеет вообще группа мужчин, на которых оказывается давление.
9: Юристы советуют проверять номера телефонов, указанные в вакансиях, по открытым базам данных. Часто контакты, которые даются искателям для отправки документов, в чужих телефонных книгах подписаны крайне красноречиво. Например, «Игорь рекрутинг СВО» или «Военкомат ЦВО». По факту, под видом охраны складов идет обычный набор контрактников для отправки в зону боевых действий. Скорее всего, такой обманный рекрутинг будет набирать оборот. И по факту это и есть скрытая мобилизация, говорит политолог Александр Маслов.
12: Мы видим последние, наверное, полгода или даже год о том, что вся российская система воинского учета готовится к чему-то, что может напоминать мобилизацию. У меня лично нет уверенности вообще, что мобилизация выйдет именно по той модели, по которой мы видели там в сентябре 2022 года. Нужно понимать, что тогда она охватывала меньшее число мужчин, чем вот эти все вербовки, которые происходят уже сейчас в некоторых регионах России. И складывается на самом деле ощущение, что если что-то там и начнется, уж не знаю, после выборов в следующем году, то в первую очередь ставка будет делаться именно на вербовке и на публичное сообщение общества о том, что мобилизации у нас до сих пор нет, у нас все якобы сами приходят и подписывают контракты, вот посмотрите, все сами подписали, все сами радостно уехали.
9: Эксперты говорят, если от мобилизации еще как-то можно было защититься, обжаловать решение в суде, пользоваться отсрочкой или попытаться себя забронировать, то то, что происходит сейчас в той же Пензенской области или почти России с вербовкой обманным путем, от этого защититься крайне сложно. Поэтому гражданам юристы советуют быть максимально осторожными.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
13: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
14: Гяра.
13: 12.
14: Бара.
13: 13.
14: Тера.
13: 14.
14: Чода.
13: 15.
14: Пандра.
13: 16.
14: Сола.
13: 17.
14: Сатра.
13: 18.
14: Атара.
13: 19.
14: Унис.
13: 20.
14: Бис.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
15: 150 килограммов смерти. На Гомельщину впервые залетели российские дроны «Бандероль». Это уже не легкий беспилотник, а настоящая крылатая ракета.
16: Около 4 часов утра российская «Бандероль» вошла в воздушное пространство Беларуси в районе Наровли. Позже ее фиксировали в Петряковском, Калинковичском и Ельском районах. Для перехвата цели в воздух поднимали белорусский истребитель Су-30.
15: Этот инцидент произошел еще 22 августа. Позже появилась информация, что российский дрон «Бандероль» упал в Петриковском районе Гомельской области, предположительно недалеко от деревни Лучицы. До падения этот беспилотник, который по характеристикам скорее похож на малую крылатую ракету, успел пролететь около 300 километров, примерно 120 из них уже над Белоруссией. Почему «Бандероль» нельзя назвать обычным дроном? И чем такие инциденты опасны для белорусов, объясняет военный аналитик Сергей Гончарук.
17: Да это не особо новый класс вооружения, надо сказать. Это все попытка создать дешевый аналог крылатой ракеты, на самом деле. Создатель его пытается целью масштабировать удары, потому что, судя по всему, их ракетное производство уперлось в некий потолок, то есть вышло на плато, что называется. То есть больше, чем вот то количество ракет, которые они производят сейчас, они физически, скорее всего, производить больше не могут. Ну, еще можно на там несколько процентов увеличить производство, месячное, годовое. Но они не смогут делать это в разы или на порядке, просто потому, что физически это довольно тяжело. Да, это нужно соответствующее оборудование, очень квалифицированный персонал там и так далее. Если создать какой-то дешевый аналог, да, он будет неточный, да, он будет там кривой, косой, половина будет падать, как было с теми же УМПК, но у них там вообще не открывалось. Но тем не менее, свою задачу они выполнили и выполняют.
15: То есть смысл производства дрона «Бандероль» как раз в массовости, но опасность в неточности. Этот беспилотник дешевле полноценной крылатой ракеты. Его можно производить большими партиями и использовать там, где дорогую ракету тратить невыгодно. Но для Беларуси именно это и становится отдельной проблемой, уверен военный аналитик Антон Сташевский.
18: Чем больше таких дешевых и менее точных аппаратов Россия будет запускать, тем выше вероятность, что часть из них будет уходить с маршрута, падать раньше времени или залетать в соседние страны. И Беларусь здесь находится буквально рядом с основными маршрутами ударов по Украине. Поэтому, если производство таких систем действительно будут масштабировать, то и подобных залетов на белорусскую территорию, скорее всего, станет больше. А вместе с ними и опасности, особенно для жителей приграничья.
15: Эксперты предупреждают, если Россия действительно делает ставку на массовое использование бандеролей, то случайные залеты на Гомельщину могут перестать быть исключением и станут новой реальностью не только приграничья. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
1: Президент Александр Лукашенко об исторических традициях и современных реалиях в отношениях Беларуси и Архангельской области.
19: Я приветствую вас у нас в Беларуси. У вас у себя дома, считайте. И считать тут нечего. Мы всегда так считаем. У нас большие, хорошие традиции. Мне говорят о том, что еще в годы Великой Отечественной войны многие архангельцы защищали Беларусь. Да и мы в стороне не были, защищая великую страну. Вы знаете, что Беларусь в этой жестокой войне понесла колоссальные потери. И не только экономические, но и людские потери. Поэтому мы не теряем с вами эту тему в наших отношениях. И это будет очень важно, особенно сейчас, в силу определенных причин. Что касается нашего сотрудничества, надо честно признать, что мы с вами торговли понизили планку значительно. Но все в наших силах. Мы же имели в 3 раза выше товарооборот, чем сейчас. Поэтому надо его восстанавливать. И соответствующее Максим Владимирович пути надо искать. И нам в том числе не ждать, что к нам кто-то приедет и предложит какие-то варианты. Но, тем не менее, я так понимаю, Александр Витальевич, и вы в стороне не будете. Мы будем искать эти направления нашего сотрудничества. Если что-то надо с моей стороны более серьезно на уровне президента России и правительства, мы быстро это согласуем. Но надо найти взаимоприемлемые интересы, чтобы выйти хотя бы на тот уровень, который у нас когда-то был, если уже откровенно говорить.
0: Радиосигнал. Подробно о важном.
9: Новости союзного государства.
20: Дроны атаковали сразу 4 центра ОЗОН. Горят склады в Краснодаре, Адыгейске, Невинномысске и Махачкале. Третью ночь подряд Украина атакует склады ОЗОН после Чапаевска, Самарской области и Оренбурга. В ночь на 24 августа удары пришлись по складам в Дагестане, Адыгее и Ставропольском крае.
21: Взорвется. Еще летит. Еще. Вон. Еще летит.
22: Вот еще один залетает на наш склад.
23: Озон склад горит. Крупнейший поселок тебе. Еще одна пожарка едет. Это что-то с чем-то просто. Что происходит? 4 утра, представьте себе.
20: Это кадры из поселка Тюбе в 25 километрах от Махачкалы. Там находится крупнейший логистический центр ОЗОН на Северном Кавказе площадью около 130 тысяч квадратных метров. Пресс-служба компании сообщила о том, что пострадали несколько человек. Их осмотрели врачи, угрозы жизни и здоровью нет. Точное количество пострадавших не уточняется. Склады в Адыгейске, Республике Адыгея и Невинномысске Ставропольского края эвакуированы. По данным ОЗОН, работники этих складов не пострадали. На логистических центрах возникли пожары, работа приостановлена.
24: Что это такое? Что это?
23: Тихо, тихо, тихо.
24: Что это? Рассказывайте. Блин, так страшно.
21: Капец.
20: Теперь становится очевидным, что одним только Wildberries Украина не ограничится, и атаковать будут и другие логистические центры, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
25: Украина продолжает расширять зону поражения российской розничной торговли. Вот, собственно, это самое главное. Наряду с ударами по нефтеперерабатывающим заводам, которые вызывают топливный кризис, значит, намечается кризис розничной торговли, который может, если удары будут продолжаться, а я думаю, что они будут продолжаться, может завершиться серьезным поражением этой отрасли российской экономики.
20: О том, что кризис подступил, говорят и сами продавцы-предприниматели ОЗОНа. Чтобы минимизировать убытки, они в панике распродают свой товар.
26: Доброе утро. Кому оно доброе, кому не знаю. В общем, уже с 4 часов не сплю. В общем, сегодня прочитаем, какую можем дать скидку на ОЗОНе. Ну, чтобы практически, наверное, там тупо мы после всех вычетов, всех комиссий получили хотя бы себестоимость за свой товар. Это будет просто тупо слив, распродажа, потому что иначе просто уже никак.
20: Продавцы избавляются от товара потому, что понимают, в случае пожара селлеры ОЗОНа вряд ли получат компенсацию, говорит юрист Артур Маслаков.
27: В общем, всем уже становится ясно, что ОЗОН не является той самой тихой гаванью, на которую очень многие рассчитывали. И очень интересная история заключается в том, что за то, чтобы страховать товары, ОЗОН очень охотно брал деньги. А когда сейчас дойдет дело до выплат, то очень многие, кто завез товары, скажем так, по оптимизированной схеме, вот тут начнутся проблемы. В общем, вам нужно будет показать все происхождение товара. И вот здесь я предвижу очень серьезную историю, когда товар по факту застрахован, но никто за него платить не будет, потому что документы пострадавшая страна собрать просто не сможет.
20: Кроме того, в Краснодаре после атаки беспилотников загорелся склад сети товаров для дома «Кучин Лэнд Хоум». Обломки беспилотника упали также на частный детский центр в Краснодаре. Погибли 2 детей, еще 7 детей и 2 взрослых пострадали, сообщил губернатор Кондратьев.
0: Радиосигнал. Подробно о важном.
9: Из первых уст.
1: президент Александр Лукашенко об исторических традициях и современных реалиях в отношениях Беларуси и Архангельской области.
19: Я приветствую вас у нас в Беларуси, у вас у себя дома, считайте, и считать тут нечего, мы всегда так считаем. У нас большие, хорошие традиции. Мне говорят о том, что еще в годы Великой Отечественной войны многие архангельцы защищали Беларусь, да и мы в стороне не были, защищая великую страну. Вы знаете, что Беларусь в этой жестокой войне понесла колоссальные потери, и не только экономические, но и людские потери. Поэтому мы не теряем с вами эту тему в наших отношениях. И это будет очень важно, особенно сейчас, в силу определенных причин. Что касается нашего сотрудничества, надо честно признать, что мы с вами торговли понизили планку значительно, но все в наших силах. Мы же имели в 3 раза выше товарооборот, чем сейчас. Поэтому надо его восстанавливать. И соответствующие, Максим Владимирович, пути надо искать. И нам, в том числе, не ждать, что к нам кто-то приедет и предложит какие-то варианты. Но, тем не менее, я так понимаю, Александр Витальевич, вы в стороне не будете. Мы будем искать эти направления нашего сотрудничества. Если что-то надо с моей стороны, более серьезно, на уровне президента России и правительства, мы быстро это согласуем. Но надо найти взаимоприемлемые интересы, чтобы выйти хотя бы на тот уровень, который у нас когда-то был, если уже откровенно говорить.
0: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси как минимум 9 человек умерли после операции на сердце, во время которых им вводили препарат из партии, позже признанной нестерильной. В ампулах нашли бактерии, однако опасное лекарство успело попасть как минимум в 2 больницы. О последствиях жители страны узнали только через несколько месяцев. В этом выпуске понятная хронология событий. Как кардиорекс дошел до операционных, почему тревожный сигнал из Бреста не остановил его раньше, и что в этой истории уже доказано, а что еще должно установить расследование.
3: И вот, чтобы вообще понять, как система допустила подобное, нужно сначала спуститься на уровень физиологии,
2: да.
3: Что именно происходит в операционной, когда эта ампула вскрывается.
2: Начать стоит с самого препарата, потому что это, по сути, ключ ко всей истории.
3: Слушай, ну это же это не какая-то поддерживающая терапия, так? И не витамины. Аденозин вводится в кровоток в самый критический момент.
4: Вот представь себе операцию на открытом сердце. Хирургу нужно пришить микроскопический сосуд.
3: Да-да.
4: Или, например, заменить клапан. И делать это на бьющемся сердце, которое перекачивает кровь под огромным давлением, это практически невозможно.
3: Ага.
4: И вот здесь в дело идет аденозин. Он вводится напрямую, чтобы резко, но при этом контролируемо сбросить ритм.
3: Или вообще остановить его.
4: Вот именно. Остановить сердце на несколько драгоценных секунд. То есть хирург получает такое окно абсолютной тишины в грудной клетке, чтобы сделать свою ювелирную работу.
3: Точно. И тут нужно осознать весь масштаб уязвимости пациента. Вот в эти секунды. Ну смотри, грудная клетка вскрыта, работает аппарат искусственного кровообращения.
4: То есть кровь человека циркулирует по пластиковым магистралям вне его тела.
3: Да, вне тела. И сам по себе этот процесс запускает мощнейшую системную воспалительную реакцию. Иммунитет находится, скажем так, в состоянии абсолютного шока. Он пытается понять, почему тело буквально разобрано на части, и организм работает на пределе просто для того, чтобы поддерживать базовые функции.
4: Все естественные защитные барьеры просто отключены. Кожа разрезана, кровь идет через трубки аппарата.
3: И вот в эту идеальную бурю, прямо в центральный кровоток, минуя фильтры печени, минуя кожу и слизистые, вводится препарат.
4: Ага.
3: А теперь добавляем в это уравнение бактерии внутри ампулы, которая должна быть эталоном стерильности.
4: Да. И в этом растворе обнаружат клебсиеллу окситока и сирациум марцисценс. Для человека без медицинского образования это, конечно, просто латынь.
3: Звучит безобидно.
4: Да, но если посмотреть на характеристики этих бактерий, это микроорганизмы, которые вызывают тяжелейшие внутрибольничные инфекции.
3: Слушай, стоит разобрать ту же клебсиеллу. В норме она может спокойно жить в кишечнике человека и вообще не доставлять никаких проблем, потому что там она находится под контролем.
4: Да.
3: Но когда клебсиелла попадает напрямую в кровь, но это катастрофа. Это грамотрицательная бактерия. У нее есть капсула, которая защищает ее от иммунных клеток. И самое страшное, когда она погибает или когда ее пытаются убить мощными антибиотиками, она выделяет эндотоксины.
4: То есть, получается, даже убивая эту бактерию, организм все равно получает удар ядом.
3: Абсолютно. И именно так развивается септический шок.
4: Угу.
3: Эндотоксины заставляют кровеносные сосуды резко расширяться. Давление падает до каких-то критических значений. Кровь просто перестает поступать к почкам, легким, мозгу.
4: Начинается полиорганная недостаточность.
3: Да, реакция организма становится настолько хаотичной, что он начинает разрушать собственные ткани. И тут нужно понимать еще одну вещь, касаемо физики этого инцидента. Ампула кардиурекса это запаянное стекло.
4: То есть бактерии не могли просто, ну, надуть из вентиляции в операционной?
3: Вот. Это фундаментальный момент. Бактерии оказались внутри закрытой герметичной системы.
4: Ага.
3: Защита была пробита еще на этапе производства. Врач берет ампулу, отламывает носик, набирает раствор в шприц.
4: И на этом этапе он абсолютно уверен, что внутри стерильная жидкость.
3: Конечно.
4: И вот с этой слепой уверенностью, собственно, начинается первая часть трагедии. Брестская областная клиническая больница.
3: Угу.
4: События там развиваются с начала января до начала марта. За эти два месяца препарат получают 13 пациентов. Это сложнейшая операция. Протезирование аорты, замена клапанов, шунтирование.
3: Да.
4: Из 13 человек в возрасте от 50 до 65 лет умирают 8. У 7 в анализах находят бактерии.
3: Подожди, стоп. Тут я немного выступлю адвокатом дьявола. Речь идет про кардиохирургию. Это же не удаление аппендикса?
4: Разумеется.
3: И после многочасовых операций на открытом сердце процент гнойно-септических осложнений, ну, он есть всегда и везде в любой клинике мира.
4: Да, это известный факт.
3: Инфекция может прийти из кожи самого пациента из-за длительного стояния катетеров, с трубок аппарата ИВЛ. Почему нужно сразу связывать эти смерти с одной конкретной серией препарата?
4: Скепсис абсолютно оправдан. И действительно, у этих пациентов в Бресте в посевах находили разную флору. Фигурирует, например, ацинетобактер. Кажется, что это просто букет больничных инфекций.
3: Ну да, который всегда есть в реанимации.
4: Да. Но если посмотреть на специфику, у 5 пациентов развился стерномедиастенит.
3: Ого! Вот это полностью меняет картину.
4: Да, стерномедиастенит – это не просто какой-то покрасневший шов. Это гнойное воспаление средостения. По сути, инфекция начинает расплавлять грудину и глубокие ткани вокруг сердца.
3: Ужас.
4: Это требует повторных, невероятно мучительных вскрытий грудной клетки, чтобы вымывать гной. И главное, у некоторых из этих пациентов в крови высеяли именно клебсиеллу окситока. Ту самую бактерию, которая позже будет найдена в запаянных ампулах.
3: То есть, получается, перед глазами брестских врачей разворачивается классический эпидемический кластер. В одной операционной, у одной бригады за очень короткий промежуток времени идет целая серия нетипичных разрушительных осложнений.
4: Ага.
3: Это же сигнал. От такого сирены должны были реветь на весь регион.
4: Но сирены молчали. Брестская больница не отправила уведомления об обнаружении бактерий в крови пациентов ни в городской, ни в областной центр гигиены.
3: Просто тишина.
4: Два месяца инфекции и смертей, и абсолютная тишина в официальных отчетах.
3: Слушай, стоит разобрать анатомию этого молчания. Когда медицинская административная машина настроила не на поиск причин, а на поиск виноватых, ну, логично, что включается базовый инстинкт самосохранения.
4: Да, это системная проблема.
3: Что значит для больницы официально заявить о вспышке внутрибольничной инфекции? Это мгновенная остановка работы отделения.
4: Проверки?
3: Это комиссия из министерства, да. Проверки каждой поверхности, смывы с рук хирургов, возможные увольнения и лишение премий всего состава.
4: И гораздо безопаснее для для карьеры просто списать ухудшение на исходную тяжесть пациента?
3: Конечно. Пациенту 65 лет, у него тяжелая сердечная недостаточность, многочасовая операция. Очень легко убедить себя, ну и проверяющих, что организм просто не справился.
4: Угу.
3: Система заставляет врачей прятать плохие новости, чтобы просто выжить аппаратно. Но проблема в том, что цена этого бумажного благополучия, она измеряется временем.
4: Именно. Пока в Бристе скрывали кластер, зараженная партия продолжала разъезжаться по складам в стране. И она доезжает до Минска.
3: Ага.
4: В феврале 1000 упаковок поступает в столичный РНПЦ «Кардиология». И здесь скорость событий резко меняется.
3: Так.
4: С 17 февраля по 3 марта в Минске оперируют 9 человек. Итог – у всех 9 развивается тяжелейший сепсис.
3: 9 из 9. Слушай, ну это уже не просто статистика, это какая-то математическая аномалия.
4: Абсолютно.
3: Такое уже невозможно скрыть.
4: Врачам удается невероятное. 8 они вытаскивают с того света. И вот тут система, которая спала 2 месяца в Бресте, внезапно просыпается.
3: Ну, потому что в Минске совпали факторы, которые пробили эту броню отрицания. Во-первых, плотность событий.
4: Да.
3: 9 сепсисов подряд буквально за пару недель. Во-вторых, и это самое главное, лаборатория находит у всех 9 пациентов абсолютно идентичную флору.
4: Те самые бактерии.
3: Да, те самые клебсиелла, окситока и серация марцесценс.
4: И это уже никак не спишешь на случайность или там плохой иммунитет.
3: Математически невозможно, чтобы 9 разных людей с разной микрофлорой, которых оперировали в разные дни, вдруг одновременно выдали чистую культуру одной и той же редкой бактерии.
4: Угу.
3: Это 100% маркер общего внешнего источника. Это как найти, не знаю, один и тот же отпечаток пальца на 9 разных дверях.
4: И скорость реакции в Минске, она действительно поражает на фоне брестской тишины. Давай взглянем на таймлайн.
3: Давай.
4: 4 марта. РНПЦ пишет официальное письмо о подозрениях. На следующий день... 5 марта применение партии останавливают по всей стране.
3: Сразу же.
4: 9 марта лаборатория выдает протокол. Нестерильность доказана. То есть в ампулах буквально плавают бактерии. А 13 марта выходит приказ об изъятии партии с кодом WADG-2501A.
3: 9 дней. 9 дней на то, чтобы остановить катастрофу национального масштаба, если кто-то не боится нажать на красную кнопку.
4: Да. Против 2 месяцев слепой зоны в регионе, где предпочли просто закрыть глаза.
3: То есть механизмы экстренного контроля существуют, они работают, но они мертвы без личной смелости врачей на местах.
4: Кажется, что 13 марта можно было бы выдохнуть. Партия отозвана, опасность миновала. Но если посмотреть на цифры государственных закупок, открывается настоящая бездна неизвестности.
3: Угу. Что там с цифрами?
4: По контракту белорусская компания-поставщик закупила у индийского производителя 5943 упаковки этого препарата.
3: Почти 6000 упаковок.
4: И в документах фигурирует, что эти упаковки разъехались по 24 различным медицинским учреждениям по всей стране.
3: Ничего себе.
4: То есть Брест и Минск – это только 2 точки на карте.
3: Слушай, стоит осознать этот масштаб. Известно о 22 пациентах суммарно, но куда ушли остальные 1000 ампул?
4: Вот именно.
3: Какая часть из этой огромной закупки принадлежала к конкретной зараженной серии? Это ведь не одна коробка. Это палеты, которые распределялись по разным городам, ложились на полки десятков отделений реанимации.
4: И ответов на эти вопросы в публичном поле просто нет. Никто не знает, скольким людям в этих 24 больницах успели ввести зараженный раствор до 5 марта.
3: А это порождает еще более глубокий и страшный системный вопрос.
4: Какой?
3: Как вообще инъекционный препарат для внутривенного введения, внутри которого плавает смертельная инфекция, прошел входной контроль качества при пересечении границы?
4: Это хороший вопрос. Документы о том, как именно проводился контроль конкретно этой партии при ввозе, скрыты от общественности. Неизвестно, сеяли ли этот раствор в лаборатории до того, как отправить в белорусские больницы.
3: Но в этом же вся суть фармацевтического барьера. Стерильность ампулы невозможно определить визуально. Если внутри жидкость стала мутной или выпал осадок, ну, это уже стадия болота.
4: Логично.
3: Но зараженный бактериями раствор аденозина на начальном этапе остается кристально прозрачным.
4: Угу.
3: Упаковка целая, маркировка идеальная, само стекло не повреждено.
4: Значит, без сложного, долгого лабораторного посева каждой партии узнать правду невозможно.
3: И если препарат оказался в больницах, значит, базовый контрольный фильтр государства просто пропустил этот дефект. Инфекция прошла сквозь систему контроля качества на границе, как нож сквозь масло.
4: Да.
3: Никто не проверил, или проверили так, что ничего не нашли.
4: И это приводит к удивительному международному парадоксу. Смотри, в марте лаборатория в Минске документально доказывает нестерильность. Только в мае Всемирная организация здравоохранения выпускает глобальное предупреждение по этой серии индийского препарата.
3: Так.
4: В конце мая Литва превентивно блокирует его на своей территории. И лишь в июле сама Индия признает, что партия не соответствует стандартам.
3: То есть белорусская система здравоохранения выявила критическую угрозу раньше международных регуляторов. Раньше ВОЗ.
4: Да?
3: По сути, Минск стал нулевой точкой обнаружения проблемы мирового уровня.
4: И это могло бы стать историей о спасенных жизнях благодаря бдительности врачей и лаборантов. Если бы не одно страшное обстоятельство.
3: Какое?
4: Да. Чиновники и Минздрав узнали первыми. ВОЗ узнала весной. А вот обычные пациенты в стране узнали об этом только в августе.
3: 5 месяцев.
4: 5 месяцев абсолютной информационной тишины. Решение об изъятии партии тихо висело на сайте профильного ведомства в виде сухого, безликого канцелярского документа с номерами серий.
3: И все?
4: Да. Никто не вышел к прессе. Никто не объяснил, что за этим сухим текстом стоят тяжелые инфекции и смерти в кардиохирургиях.
3: Знаешь, логика этого молчания предельно бюрократична. Изъять картонные коробки со складов – это рутина.
4: Бумажная работа.
3: Да. Отправили приказ, пересчитали ампулы, составили акт утилизации, поставили подписи. Инцидент закрыт на уровне бумаг. А вот объяснить людям, что произошло, это требует смелости совершенно иного порядка.
4: Просто представь себе состояние людей, которые чудом выжили после этих операций в январе или феврале.
3: Это ужасно. Они сидели дома весной и летом, у них не заживали швы.
4: Ага.
3: Они проходили через круги ада, глотая мощнейшие антибиотики, восстанавливаясь после повторных операций по чистке грудиной от гноя. Они ломали голову, что вообще пошло не так.
4: Да, искали причину в себе.
3: Думали, что организм не принял клапан, что они сами виноваты, что плохой иммунитет.
4: А ответ все это время лежал в кабинетах. Причина их страданий была в той самой прозрачной ампуле, которую государство уже давно тихо списало по акту, решив не тревожить общество плохими новостями.
3: Забота о репутации системы снова оказалась важнее права человека на информацию о собственном здоровье.
4: История кардиурекса не дает оснований утверждать, что зараженный препарат стал причиной каждой из 9 смертей. Таких выводов официальное расследование пока не представило. Но главный факт уже подтвержден. Нестерильное лекарство ввели пациентам, после чего у многих возникли тяжелые инфекции. А предупреждение между больницами вовремя не сработало. Партию изъяли, однако государственные учреждения до сих пор не объяснили, сколько ампул успели использовать, всех ли пострадавших нашли и сообщили ли семьям о возможной связи. Получается, коробки со складов убрали, а ответственность за случившееся осталась между поставщиком, больницами и контролирующими органами. И самую высокую цену снова заплатили пациенты.
3: И вот о чем стоит подумать напоследок. Когда пациент ложится на операционный стол, он не выбирает марку препаратов. Он добровольно отдает свое право выбора больнице, потому что верит, что все риски, которые можно было исключить, уже исключены. Доверие – это часть лечения. Но когда система 5 месяцев прячет от людей правду, возникает вопрос, а может ли вообще хоть кто-то быть уверен, что следующая тихая бумага на сайте ведомства не касается лично его?
4: Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
15: Какие времена, такие и партнеры. В Минске открылось посольство Мьянмы, а в Слуцке на местном сыродельном комбинате принимали представителей Талибана.
5: Мы символически открываем новую страницу в истории наших дипломатических отношений. За небольшой в историческом масштабе промежуток времени наши государства достигли многого.
15: Такими словами, церемонию открытия посольства Мьянмы в Белоруссии начал министр иностранных дел Максим Рыженков. По его словам, открытие дипломатического представительства знаменует переход отношений двух стран на новый уровень.
5: Как глава Министерства иностранных дел, заверяю вас в том, что работе мьянманской дипмиссии в Минске, направленной на укрепление связей с Белоруссией, будет оказана вся необходимая поддержка.
15: Примечательно, что почти одновременно еще одних новых партнеров Беларуси принимали уже в Слуцке. На местный сыродельный комбинат приехала делегация из Афганистана, представители Талибана. Гостям устроили экскурсию по производству, а затем большую дегустацию. Сыры, молочная продукция, мясные изделия, сахар и хлеб, комментирует политолог Николай Третьяк.
6: Первоначально о визите с гордостью рассказала районная газета «Слуцкий край». Но после возмущенных комментариев белорусов публикации о гостях из Афганистана исчезли с сайта и из социальных сетей издания. И это тоже очень показательная история. Еще несколько лет назад Минск старался демонстрировать отношения с Евросоюзом, Штаты, крупными западными компаниями. «Талибан» официально считался террористической организацией, но в прошлом году Москва сняла запрет, а сегодня представители движения уже принимают как обычных партнеров и возят по белорусским предприятиям.
15: Эксперт отмечает, что сейчас отношения с Западом практически заморожены. Санкции закрыли многие привычные рынки и контакты. Поэтому власти вынуждены все активнее искать партнеров там, где раньше и не подумала бы. И чем сильнее Беларусь оказывается изолирована от привычных рынков и стран, тем экзотичнее становится список тех, с кем Минск теперь демонстративно строит новую страницу отношений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио «Сигнал».
15: Белорусская сжечь. Россия снова развернула продукцию из Беларуси. На этот раз это тонны голубики и сала.
7: В Брянской области остановили груз голубики, который следовал из Брестской области в Ленинградскую. По документам, в машине находилось 8 тонн ягод, однако фактический вес оказался около 11 тонн. Более чем на 10% больше указанного в фитосанитарном сертификате.
15: При этом никаких вредных карантинных организмов в голубике не нашли, но из расхождения в документах всю партию развернули обратно в Беларусь. И почти одновременно еще один белорусский груз задержали уже в Смоленской области.
7: Два грузовых автомобиля перевозили около 40 тонн свиного шпика. Ветеринарные сертификаты и другие сопроводительные документы, которые предъявили водители, были в ненадлежащем виде.
15: В итоге грузовики отправили на специальную стоянку, а сам шпик – на экспертизу. На этом фоне особенно иронично выглядит другое видео, которое сейчас активно обсуждают в соцсетях. Пока Россельхознадзор разворачивает белорусские продукты на границе, обычные россияне сами едут за ними в Минск и везут домой сало буквально чемоданами.
8: Сало у меня тоже есть. Раз. Вот это сало подкопченное, оно тоже там салка с такой прослойкой мяса. Два. Потом я еще взяла халвы. 4 штуки, 2 глазированных и 2 с орешками. Целый чемодан еды, который ехал в багаже и, слава богу, в холодном отделении, потому что меня не растаяло масло. Вот такая вот колбаска дичь с брусникой. Вот таких вот две маленьких... Ну, это типа пепперони, парма, ну, короче, тоже такие вот плесени, это вкусно. Два куска сыра, это с пожитником и вот такой вот в большую крупную дырку. Ну, это же все такое свежайшее. Я покупала в Грине сыр швейцарский с ароматом топленого молока в дырочку. Потом мимо десерта такого я тоже не смогла пройти. Мы сладенькое все-таки любим, это шоколадная колбаса.
15: Колбасы, сыр, десерты – по несколько видов от разных производителей. Кажется, что москвичка скупила все супермаркеты Минска.
8: Я купила 2 огромных пачки масла. Брест-Литовское 82%. Оно дешевле, ну, почти в 3 раза, чем в России. И, естественно, потрясающего качества. Также в этой сумке у меня вкуснейшие глазированные сырки, новинки, которых я еще не пробовала, я тоже не могла пройти мимо. Потом мясной дуэт. Вот такая вот колбаска. А потом мне в прошлый раз советовали раубическую вот такую. Это Борисовский мясокомбинат. Офигенная тоже.
15: Белорусы в комментариях пишут, что гордятся качеством своих продуктов и считают особенно несправедливым, что пока российские покупатели охотятся за белорусскими сырами, колбасами и маслом, надзорные ведомства разворачивают тонны продуктов на границе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
10: Маленький воин из будущего. В Угадунске похоронили 18-летнего Никиту Василейко, лидера местного патриотического клуба, который пошел на СВО после школьного выпускного. В одной из газет Ростовской области появился некролог бойца СВО из Волгодонска Никиты Василейко. Парню было всего 18 лет. На службу он пошел сразу после выпускного из гимназии. При каких условиях он подписал контракт, неизвестно. Некоторые его знакомые говорят, что это результат работы местного клуба патриотического воспитания. Другие уверены, парню обещали золотые горы и службу в тылу.
11: «Маленький воин». Так называют его те, кто знал Никиту лично. Он отправился защищать родину, не дожидаясь повестки, по зову сердца. По словам близких, трагедия произошла на передовой. Дрон влетел в сгруппировавшегося парня. Никита погиб мгновенно.
10: Родители молодых парней не на шутку встревожены. По их словам, почти во все школы стали приходить военные вместе с работниками военкомата. Они рассказывают детям истории о героях, уважении, о достойном денежном обеспечении на всю жизнь. Однако в реальности ветераны, вернувшиеся со СВО, мало кому нужны. Они вынуждены выбивать себе каждую копейку, годами ждать протезов и самостоятельно справляться с ПТСР. На прошлой неделе в Волгодонске у ветерана случился приступ из-за громкой музыки во время концерта в местном клубе. Еще один ветеран, Евгений Маковис из Калининграда, вернулся домой после боевых действий без ног. На СВО солдат потерял своего друга.
12: Поехал, короче, подписал контракт. Молодой, 20 лет чего был. Первые два месяца, типа, смотрите, я там стреляю, у меня такие, ну, снаряды, мы там кайфуем, там территорию захватили, там мы шашлычки тут жарим. И все, выясняется то, что ихнюю взяли, ну, ее, ну, бригаду эту всю, их расстреляли.
10: Еще один знакомый Евгения, который ушел служить вместе с ним за компанию, пропал без вести 3 года назад. Его тело так не нашли.
12: Трупов, каждый день трупы, каждый день смерти. А все от чего? От развязки войны.
10: В последнее время большая часть погибших на СВО – молодые парни до 25 лет, рассказывают военные медики. Военкоры также об этом пишут и отмечают, что главной причиной такой ситуации стало отсутствие боевого опыта и необходимой подготовки студентов, подписавших контракт на СВО.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
1: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов о востребованности белорусских товаров по всему миру.
13: Интерес к белорусской продукции практически во всем мире очень значимый. Вот наши командировки, которые осуществляются и за главой государства, и отдельно, когда мы посещаем нашим ведомством, значит, это абсолютно видно, очевидно, что вот именно качество нашей продукции уже доказывать не надо где-то за рубежом, насколько оно высоко. В этом году мы подвергались серьезной критике в прошлом году со стороны главы государства по снижениям запасов сливочного масла. Вот, хочу доложить, что буквально вот мы идем со снижением уже с начала года. У нас на начало года значительные были остатки сливочного масла. Мы порядка 10 тысяч тонн масла снизили вот на 1 июля. Сейчас мы за июль месяц и текущее время августа, мы сейчас масло продаем больше, чем производим. То есть мы значительно снижаем остатки на наших складах. Вот буквально приведу пример. За две недели текущего месяца мы на 2000 тонн снизили остатки масла на наших складах. То есть самое мы его продаем. Это при том, что производство молока не меньше уровня прошлого года, как я уже сказал, а практически на 3% больше. Поэтому, соответственно, мы и больше масла производим к уровню прошлого года и, соответственно, больше продаем.
0: Радиосигнал. Подробно о важном.

0: развития государства, отмечает замдиректора по научной работе РНПЦ «Мать и дитя» Иван Курлович.
1: Задачи демографической политики остаются неизменными. Это стабилизировать численность населения, создать условия для последующего роста. Демографические проблемы есть и у нас. Это снижение репродуктивных установок населения, уменьшение численности женщин фертильного возраста, позднее вступление в брак, увеличение возраста женщин при рождении первого ребенка, так называемое отложенное материнство. Все это отразилось на показателе рождаемости, он снижается. Как известно, этот год объявлен годом женщин. Именно сейчас Минздрав ввел беспрецедентный по охвату план профилактических мероприятий.
0: По словам Курловича, диспансеризация планирует охватить не менее 90% женщин репродуктивного возраста. Обследование будет бесплатным, как уже отметили выше, обязательным. Такой подарок от Минздрава вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях. Белорусские задаются вопросами, почему им не оставили право выбора и почему скрининг не предусмотрен для мужчин, от которых также зависит зачатие ребенка.
2: У белорусских чиновников просто какая-то непреодолимая тяга причинять добро и наносить пользу людям. Прикрываясь заботой о женщинах в год белорусской женщины, они решили вычислить и составить списки тех, кто может рожать, но почему-то не рожает. Не удивлюсь, если, как и с теми, кого государство признало тунеядцем, потом к таким женщинам будет приходить милиция и проводить профилактические беседы, принуждая к рождению детей. А потом еще и штрафы введут. Мол, мы вас бесплатно обследовали, вы не бесплодная, так что рожайте и уплатите налог на бездетность.
3: Чтобы было желание рожать больше одного ребенка, надо научить весь медицинский персонал в роддомах обращаться с беременными девушками и искоренить акушерскую агрессию. Ну и плюс к этому соблюдать правила ведения и течения родов. И если есть показания кесарева, делать его, не дожидаясь каких-то волшебных цифр на часах. Или еще лучше, следующего дня. Я на всю жизнь запомню лица врачей, их отношения и слова, пока рожала. А рожала я 22 часа. И в итоге все равно кесарь.
4: Проверять здоровье женское – это прекрасно, но не поможет повысить рождаемость. Ну, проверили, выявили проблему. И что? ЭКО будет бесплатным? И лечение тоже? Все это просто сводится к тому, что запас яйцеклеток женщины приравняют к государственному имуществу.
0: Отмечу, показатели бесплодия у мужчин и женщин делят проблему практически поровну. По данным ВОЗ, женский фактор невозможности зачать ребенка встречается в 45% случаев, мужской – в 40%. В остальных же ситуациях трудности связаны с организмами обоих партнеров или же остаются неясными. Не исключено, что скоро в Беларуси скрининг обяжут проходить и мужчин. Пока же молодые белорусы не скрывают, что от рождения детей их останавливает вовсе не здоровье, а отсутствие уверенности в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Губернатор Архангельской области Александр Цибульский рассказал о деталях беседы с президентом Беларуси.
7: Президенты заряжают на большее сотрудничество, на поиски новых форматов взаимодействия. Понятно, что в силу тех ограничений, которые незаконно были введены против наших стран несколько лет назад, сегодня мы находимся на этапе такой серьезной перестройки наших экономик, рынков сбыта, ну и в том числе и производственных. Поэтому я думаю, что у нас, вот что касается сегодняшней встречи, мы первую больше всего говорили о возможной промышленной кооперации, о совместном создании и техники лесозаготовительной. И это очень важно для того, чтобы нам не попасть под такую уж очень сильную зависимость от наших китайских партнеров. Думаю, что перспективы очень большие. Ну и плюс увеличение товарооборота – это поставка той продукции, которая есть в Архангельской области и в Республике Беларусь, взаимно дополняя рынки друг друга.
5: Новости регионов. На радиосигнал.
0: Жительница Славгородского района Могилевской области завладела

0: Дело деньгами пенсионерки. Уголовное дело в отношении 26-летней жительницы района направлено в суд. Ей инкриминировано хищение путем модификации компьютерной техники. В материалах дела говорится, что обвиняемая в июле этого года находилась на лечении в одном из отделений районной больницы. Здесь она познакомилась с престарелой соседкой по палате и втерлась к ней в доверие. Она пообещала ей помочь с покупками продуктов, а та дала ей свою банковскую карту. Девушка вела данные чужой карты в приложении и получила доступ к чужим деньгам. Потом уже без ведома пенсионерки жительница района переводила себе на счет чужие сбережения. Пропажу денег потерпевшая обнаружила, когда возвратилась домой. Об этом она рассказала родственникам, а те, в свою очередь, обратились в правоохранительные органы. После изучения материалов уголовного дела в прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления. В прокуратуру Брагинского района Гомельской области обратились родители ребят, которые во время летних каникул работали на объектах АПК. Однако, по их словам, после увольнения подросткам не заплатили зарплату в установленные сроки. Работники прокуратуры проверили информацию и выявили существенное нарушение и недостатки. Так, в июле 9 ребят 14-17 лет, учащиеся школ горпоселка, трудились в составе студотряда. Они 2 недели работали подсобными рабочими по срочному трудовому договору. По истечении его срока действия уволились. Однако даже спустя неделю окончательный расчет с ними так и не был произведен. Прокуратура вынесла руководителю предприятия предписание с требованием незамедлительно погасить образовавшуюся задолженность. С ребятами произведен окончательный расчет. Всего им выплатили более 3000 рублей. В Беларуси сильный ветер за сутки повалил 500 деревьев. Есть пострадавшие. Больше всего падений деревьев МЧС зафиксировала в Минской – 233, Гродненской – 134 и Витебской – 59 областях. Получили травмы 2 детей. Около Несвежа из-за упавшего дерева пострадал 12-летний мальчик. Его госпитализировали. А у деревни Марковщина под Минском получил травму 10-летний мальчик. Его отпустили из больницы после оказания медпомощи. Кровли 9 зданий были повреждены на Гродинщине и на Минщине. Ветер нанес урон 3 крышам. Упавшими деревьями повреждены 15 легковушек. В Брестской 2, Гродненской 3, Витебской 4, Минской 4 областях и Минске 2. Из-за непогоды фиксировалось периодическое нарушение электроснабжения. Ночью без света оставались 179 населенных пунктов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Профессия военного времени. Минобороны проводит учение «Военкор-2026». Зачем мирной стране военные корреспонденты? Постоянный режим или вечное учение? В Беларуси на этот год Минобороны запланировало около 950 военных учений, включая совместные маневры и отдельные этапы в сотрудничестве с Россией, тренировок сил ядерного обеспечения. Сейчас стартовало очередное мероприятие из плана «Военкор-2026». 24 представителя государственных СМИ на вертолете доставят в одно из соединений сил специальных операций для отработки практических навыков, рассказывает участник тактика специального учения, журналист из Столина Владимир Домощук.
2: «Военкор-2026», кто не в курсе, это такое мероприятие Министерство обороны организовывает. Собирают журналистов со всей страны и отправляют на специальное учение. Навыками, которые получим, конечно же, не хотелось бы потом в жизни воспользоваться. Но уметь в сегодняшнее время нужно многое. Показать, конечно, все не смогу, чем будем заниматься, но кое-что будет разрешено.
0: На протяжении 5-7 дней корреспондентов госсми ожидает интенсивная программа, акцент которой сделан на отработке навыков работы в зоне вооруженного конфликта. Журналисты будут жить в палаточном лагере по армейскому распорядку дня. Среди основных предметов – огневая подготовка, рукопашный бой и самооборона, основы военной топографии и связи, медицинская и инженерная подготовка. Участников обучат оказывать первую медицинскую помощь, эвакуировать раненых, а также основным приемам и правилам выживания, в частности, добывать и готовить пищу в экстремальных условиях. Как отметил начальник Главного управления идеологической работы Министерства обороны Леонид Косинский, цитирую: «Военкор проводится по задаче нашего главнокомандующего, нашего президента, для того, чтобы закрепить в вас психологическую готовность к выполнению задач, если это потребуется для страны». Военный аналитик Илона Потапчик не исключает, что белорусских журналистов, прошедших такую подготовку, в последующем могут направить в зоны боевых действий российско-украинского конфликта, освещать события фронта. Тем более, что в Беларуси сейчас активно вербуют местное население в ряды российской армии.
3: В Беларуси запустили первый официальный вербовочный ресурс в национальной доменной зоне под названием «Защитник». Он ориентирован на рекрутинг граждан страны для участия в войне России против Украины. Украинская служба внешней разведки подтвердила, что запуск этой платформы полностью контролируется белорусскими спецслужбами, в частности, оперативно-аналитическим центром спецслужбы, который отвечает за защиту гостайн. За проектом стоит российское кадровое агентство «Братский синдикат», которое обещает белорусам единовременную выплату в 28 тысяч долларов и ежемесячное пособие в размере более 3000 долларов.
0: Российские вербовщики также обещают надбавки за расстрел позиций и местного населения, уничтожение украинской военной техники, а также бонусы за суточные в наступлении и километры продвижения, отмечает аналитик Потапчик. По имеющимся данным, по состоянию на этот год в состав российской армии было завербовано около 3000 белорусов. Известно как минимум о 450 погибших, резюмирует эксперт. Напомню, Уголовный кодекс Беларуси предусматривает до 10 лет тюрьмы за наемничество и участие своих граждан в вооруженных конфликтах на территории других стран. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Безопасных мест уже не осталось. Очевидцы сообщили о налете дронов на космодром Плесецк в Архангельской области. Это первая атака за всю историю СВО.
5: Пролетел просто рядом с домом.
4: От границы с Украиной до Архангельской области почти 2000 километров. Туда дроны ВСУ еще не долетали. Однако минувшей ночью в районе Каргополя очевидцы зафиксировали пролет 4 БПЛА, которые двигались на север. Позже стало известно, что под удар попал космодром Плесецк, единственный действующий военный космодром России.
6: Нормально где-то.
4: Космодром Плесецк очень важен для специальной военной операции. Именно на нем неоднократно проводились испытания новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Кроме того, как пишут местные журналисты, оттуда в этом году несколько раз запускали «Союз-2» и «Ангару» с военными спутниками и аппаратами орбитальной группировки «Рассвет», которую в Минобороне называют аналогом американской системы «Старлинг».
7: Беспилотник.
4: Во время атаки беспилотников на Архангельскую область губернатор Цибульский предупредил жителей об отключении интернета и призвал людей найти укрытие. Местные жители в панике не знали, что делать. До этого у них подобных инцидентов никогда не было. Люди видели СВО только по телевизору. И при реальной угрозе даже не знали, где искать укрытие, еще и с отключенным интернетом. Неспокойно было и в Самарской области. Там под удар попали сразу два важных объекта. Один из них – Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Он входит в структуру Роснефти. Это предприятие одно из самых крупных в Поволжье. Его проектная мощность – почти 9 миллионов тонн нефти в год.
6: Завод человеческий. Там проснулся, блядь.
4: Также беспилотники ударили по складу «Озон» в Чапаевске, к Самарской области. В пресс-службе компании заявили, что в результате атаки на складе начался пожар. Работа объекта была остановлена на неопределенный срок. Комплекс в Чапаевске – это крупнейший логистический хаб Поволжья. Его общая площадь – 135 тысяч квадратных метров. Это была первая атака на склады «Озон». До этого беспилотники атаковали только объекты «Wildberry».
7: Ну все, утро вновь недоброе. Дорогие друзья, сегодня атакован склад «Озона». Все говорили, «Озон не тронут, «Озон не тронут». Вот, «Озон» первый склад пошел. Дотла горит, просто, чтобы понимать. А ВБ уже нечего гореть. Я всем говорил, после ВБ возьмутся за «Озон». Вот я как чувствовал, вот предпринимательская чуйка, видишь, вот. И что теперь скажете? Вот кто говорили, «Озон не тронут, не тронут». И что скажете?
4: Еще один крупный логистический объект попал под удар БПЛА 22 августа. В городе Ейске Краснодарского края дроны атаковали местный порт. По предварительной информации, один из дронов мог поразить корабль, находившийся в районе объекта. Ейский морской порт – важный грузовой объект России на Азовском море. Через него проходит зерно и другая сельскохозяйственная продукция, а также уголь, металл, удобрения и другие промышленные грузы.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
8: Президент Александр Лукашенко о возросшем значении и роли Беларуси в современных реалиях.
9: Что касается направлений сотрудничества, вы их прекрасно знаете. Знаете возможности Беларуси. К счастью и несчастью, наши возможности в последнее время возросли в направлении России. Нам сегодня приходится вместе с вами быть на фронте. Никуда от этого не деться. Поэтому значение Беларуси в связи с теми событиями, которые происходят вокруг нас, возрастает. Мы знаем свою роль, которую надо сыграть нам в этом мире. И это во многом будет зависеть, успешность этой роли будет зависеть от того, каковы будут отношения у нас с Российской Федерацией. Пока все идет нормально, нам удается здесь и предупреждать, и сдерживать потенциальных наших противников, скажем так, не врагов, пока противников, они понимают, что мы не спим здесь, а если и спим, то видим то, что мы должны видеть.
1: Важный сигнал.
10: Послание из Минска Киеву. Лукашенко поздравил украинцев с Днем Независимости.
11: Исторические судьбы белорусского и украинского народов тесно переплетены. Наши нации связывают вековые традиции, память про общие победы и тяжелые испытания.
10: Такими словами Александр Лукашенко поздравил украинцев с 35-й годовщиной независимости. Президент выразил уверенность, что, несмотря на геополитические потрясения, будущее поколение белорусов и украинцев сохранят извечные дружеские и родственные связи.
11: Я уверен, Минск и Киев восстановят взаимовыгодное сотрудничество на принципах доверия, уважения и равноправия. Гостеприимная Беларусь всегда открыта для каждого украинца, который приходит с добрыми намерениями.
10: Президент пожелал всем гражданам Украины здоровья и процветания, а их стране – мира и счастья. В России поздравлением Александра Лукашенко оказались недовольны. Напомню, что прошлый раз российские военкоры обрушили на Александра Лукашенко целую волну негатива из-за следующих слов.
12: Я иногда говорю россиянам, белорус это русский со знаком качества, они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю, ну против истории не попрошу, что тут обижаться. Белорусы это настоящая нация, которая увособила